0: многом зависит от личного доверия президента.
1: Возможности так называемых вице-королей авторы исследования оценивают по следующим критериям. Доступ к Владимиру Путину, способность решать проблемы при помощи бюрократических рычагов, контроль финансовых потоков, а также политические и медийные ресурсы, которые можно использовать в своих целях. Авторы доклада также отмечают и вопросы безопасности, то есть невозможность быть связанным с силовыми структурами. По этим критериям рейтинг наместников Путина с 1 по 13 место в начале 2026 года выглядел так. Мишустин, Собянин, Кириенко, Шувалов, Белоусов, Дюмин, Мантуров, Патрушев-младший, Миронов Дмитрий, Орешкин, Краснов, Новак, Медведев.
0: В нынешней российской политической системе концентрация нескольких важных ресурсов в руках одного человека фактически запрещена. Это сделало бы владельца слишком независимым, что Кремль рассматривает как угрозу и стремится предотвратить. Исключением являются несколько политических тяжеловесов, преимущественно из старшего поколения, которые со временем накопили значительную ресурсную базу.
1: Важность того или иного наместника Путина зависит не от занимаемой должности, а от его полномочий и эффективности в госполитике. Так, министр обороны Белоусов из-за слабого продвижения российской армии на фронте сократил свою общественную деятельность. Его дивиденды от образа хозяйственника в Минобороны сошли на нет. Элементом контроля того или иного должностного лица остаются репрессии в отношении соратников или подчиненных. Исследователи Центра НЕСТ пишут, за этот год Мишустин, Шувалов, Кириенко и Патрушев столкнулись с уголовными делами и давлением со стороны силовых структур в отношении связанных с ними лиц. А Краснов, напротив, усилил контроль над судебной властью. Кадровые перестановки в судебной системе шли под его диктовку.
2: А с нами в прямом эфире соавтор этого исследования, старший научный сотрудник Центра НЕСТ, политолог Николай Петров. Николай, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Блестящее исследование, вам большое за него спасибо. И вот хочется некоторые отдельные детали обсудить. Начнем с, так сказать, в общем и целом. На ваш взгляд, что вообще в первую очередь заставило Путина калибровать систему, им же и создаваемую, именно вот в таком виде, именно вот в эту сторону?
3: Ну, здесь есть два важных фактора. Завтра Путину будет 74 года. А к выборам 30-го года он уже подойдет почти 80-летним человеком. И понятно, что он не может не задумываться над тем, что физически не в состоянии выполнять все те обязанности, которые выполняет сегодня. Но проблема заключается не просто в смене поколений, а в том, что смена поколений автоматически требует изменения политического дизайна, да, потому что уходят старые соратники, а на их место приходят молчаливые слуги, верные, но не способные, как это было с их предшественниками, реально принимать решения и действовать относительно самостоятельно. Поэтому я бы видел будущую схему как такое переключение системы в режим автопилота, когда Путин, сохраняя в своих руках все полномочия президента, а это принципиальный вопрос. Мы видели, как в Казахстане схема преемства не сработала, потому что у Назарбаева не было контроля над силовиками, что в первую очередь и означает сохранение поста президента. Но при этом Путин передает и дальше будет более активно передавать рутинные обязанности тем доверенным людям, которые сегодня проходят смотрины. Да? То есть у нас был переход к режиму тандема в 2007 году, и сегодня эта система работает немножко иначе, когда Путин не хочет и не будет искать одного властного преемника, потому что это опасно, а хочет разделить свои полномочия между целым рядом людей, ни один из которых не может претендовать на то, чтобы заменить его в полном объеме.
2: Ну так, если немножко забегая вперед, говорим ли мы здесь о попытке, забегая вперед, я имею в виду по времени, говорим ли мы здесь о попытке перехода от персоналистского режима уже к такой более устойчивой, сменяемой, что ли, поколениями системе? Особенно, когда у Путина перед глазами примеры друзей из Китая, КНДР и Ирана, там роль персоналии гораздо ниже, чем в России прямо сейчас.
3: Я думаю, что персонализм в результате такой трансформации только усилится. И не случайно упоминалось о том, что те фигуры, которых сегодня Путин видит в качестве возможных таких квазипреемников по отдельным функциональным сферам, эти фигуры, они не обязательно занимают какие-то самостоятельные серьезные посты, а они получают свои полномочия из рук президента и полностью от него зависят. Да? То есть Путин в этой схеме превращается в такого Дэн Сяопина, который полностью контролирует ситуацию, но в отличие от китайской традиции имеет и все полномочия, которые делают его позицию безопасной.
2: То есть эта система не на после Путина, а вот на такого Путина постарше получается?
3: Да, то есть это некий Путин 2.0 или 3.0, как хотите, когда по достижении там 80-летнего возраста ему не досуг и не хочется, и сил нет заниматься всей рутиной, куда-то ездить, с кем-то встречаться, проводить совещания, а он превращается в такого немножко небожителя, который поднимается на ступеньку кверху, но, тем не менее, в любой момент может вмешаться, поправить и изменить что-то, если что-то пойдет не по его сценарию.
2: В таком случае рискну попросить вас сделать небольшой прогноз. То есть по окончании текущего срока Путина он, как минимум, целится в некую такую роль елбасы, если мы проводим параллель с Казахстаном до недавнего времени, а не идти на новый срок, заново переобнулять Конституцию и так далее?
3: Нет, конечно, Путин идет на выборы и остается президентом, потому что иначе он теряет контроль над силовиками, а это главное условие сохранения его власти. Но став президентом на новый срок, он, тем не менее, разгружает себя от каких-то рутинных обязанностей, которые по его поручению будут нести его полпреды. И вот эти 13 человек, о которых мы сейчас говорим, это не та когорта людей, которые обязательно будут подменять Путина в каких-то конкретных сферах после выборов 30-го года. И вот то различие, которое упоминалось между старшими и относительно молодыми, это различие, оно связано с тем, что целый ряд фигур сегодня уже реально может претендовать на подмену президента, если с ним что-то происходит, да? Как, например, премьер-министр. Но вот наш анализ, а мы помесячно смотрим динамику позиционирования каждого из этих людей, показывает, что вот старшие люди, будь то Кириенко, будь то Мишустин, будь то Шувалов, они постепенно теряют свой потенциал, и наоборот младшие, типа Краснова, Дюмина и других, этот потенциал укрепляют.
2: Как раз хотел с вами перейти вот к этим 13 наместникам, немножко по личностям пройтись. Какие-то, может быть, еще вот любопытные изменения в этом вот рейтинге за первые два квартала года вы хотели бы отметить для наших зрителей, помимо тех, кого вы уже упомянули? Будь то Мишустин, который как раз-таки его иногда приписывают к так называемой партии молчунов. Будь то Собянин, который, скорее наоборот, аж дважды уже упомянул фразу, так в кавычках, «киевский режим» сразу после выборов.
3: Ну, касается Собянина, он не принципиально моложе Путина, и очевидно, что он не может рассматриваться как фигура, с которой Путин может связывать будущее там, в горизонте 10 лет. А что касается Мишустина, то это как раз очень интересная вещь. Вы его назвали молчуном, он действительно старается абсолютно не мелькать на экране, старается не демонстрировать никакие амбиции. Тем не менее, мы видим, как все время от его полномочий откусывается какой-то кусочек. Да? И в этом смысле та команда, которую он привел, она очень важна, и Кремль вряд ли ее собирается менять. А самого Мишустина вполне может заменить, сохраняя всех тех людей, которые обеспечивают достаточно высокую эффективность государственного менеджмента. Мишустин – это угроза, да, и не случайно в 60 лет Мишустина, которое отмечалось совсем недавно, ему не только не дали никаких орденов, а президент вообще публично даже словом его не поздравил.
2: Да, в этом плане даже Шойгу, вроде бы, если не ошибаюсь, документальный фильм посвятили на федеральном телевидении, хотя, казалось бы, какой уже уровень опалы произошел. Правильно ли я понимаю, что Путин максимально не заинтересован в стабильном росте одного, двух, трех наместников и по ресурсам, и по влиянию, и, соответственно, вслед за ростом влияния неизбежно каким-то образом наступит спад?
3: И да, и нет. То есть я бы прогнозировал ситуацию таким образом, что из старших фигур люди постепенно будут терять ресурсы, и им на смену будут подрастать младшие. И идея Путина заключается не в том, чтобы поставить своего ровесника рядом с собой, а в том, чтобы младшие, то есть на 20, на 30 лет люди, которые его моложе, смогли бы взять часть его штурвала в свои руки и под его чутким руководством по правилам и по стратегиям, которые он, а, будет разрабатывать, и, б, будет менять, если это потребуется. В этом смысле старшие квази-преемники, они сойдут, а в полной мере мы увидим там 7-8, неважно сколько человек, которые в разных функциональных сферах будут подменять Путина как младшие его представители, и никто из которых не будет иметь в своих руках ресурсы, достаточные для того, чтобы претендовать на высшую власть. Да? И вот это очень важная вещь, что Путин все время своей власти, во-первых, убирает относительно самостоятельные фигуры и институты, да, и мы видим, как с 2000 года все меньше и меньше остается таких полуавтономных акторов в политической системе. И, мы видим также то, что Путин старательно отсекает ресурсы от даже самых доверенных лиц, чтобы если у человека был силовой ресурс, у него бы не было, как у Бортникова, политического ресурса или финансового ресурса, потому что в иной ситуации комбинация важнейших ресурсов может обеспечить совсем другой уровень амбиций и самостоятельную игру. И только Пригожин был исключением, когда в одних руках были сосредоточены разные ресурсы. Мы видим, к чему это привело, и урок, который система из этого вынесла, как раз и заключается в том, что никогда больше это не должно повториться.
2: Ну, в этом смысле Игорь Краснов, который экс-генпрокурор, а ныне глава Верховного суда, как-то, ну, по крайней мере, по такому на дилетантский взгляд, он выбивается из общего ряда гражданских все-таки чиновников, вот остальных 12 наместников, даже на фоне Белоусова из Минобороны, между прочим. Он, получается, единственный, в чьих руках есть некоторый рычаг давления в виде, ну, так называемого правосудия, по сути, силовой инструмент. Тем не менее, почему вы тоже, в том числе, его включаете вот в эту, по сути, гражданскую парадигму, несмотря на, ну, скажем, силовой инструмент? Или он немножечко переоценен с моей стороны уже? Получается.
3: Но вы знаете, во-первых, мы отбирали фигуры не произвольно, а исходя из целого ряда критериев. И эти критерии включали в себя и то, что человека прочили или прочат в преемнике Путина, это был важный сюжет, и то, что человек фактически руководит, является полпредом Путина в какой-то узкой серьезной сфере, и то, что ресурсная обеспеченность человека, его позиции тоже растут. И понятно, что этот список не абсолютный, да, что туда могут, наверное, прийти и другие люди, и наоборот, из него выпадут какие-то фигуры. И в этом смысле Игорь Краснов – это довольно интересный случай, потому что в путинской модели управления доверия достоин только тот человек, который рядом с ним находится 20-30 лет. Да? Понятно, что старшее поколение уже уходит, а из младшего понятно, почему пошли в рост адъютанты. Да? Это люди, которые, как, я не знаю, служебная собака в кабинете, находятся рядом с Путиным и превратились, по сути, в членов его семьи. Да? И вот очень важная вещь, чтобы тот человек, который Путиным сегодня пробуется на роль такого квази-частного преемника или вице-короля, чтобы он не имел никакой другой лояльности, кроме преданности лично Путину. Да? Поэтому вот все рассуждения начального периода власти Путина, когда говорилось о том, что ФСБ берет власть и так далее, они теряют свою актуальность в том смысле, что Путину не нужны люди, которые имеют корпоративную лояльность, будь то ФСБ, будь то правительство или что-то еще. Ему нужны люди, которые лояльны, которые преданы лично ему, на таких людей он может положиться.
2: Ну, как раз к слову и о преданности, и о том, кто с Путиным 20-30 лет, так называемые сеньоры-наместники. Нам хочется в этом смысле напомнить, как лишь единожды Путин пошел на поводу у Конституции Российской Федерации, главного закона страны, и уступил место в Кремле аж на 4 года. И как прерывал разговоры о преемниках в ту или в другую сторону. И, наконец, кого вообще на эту роль прочили 10-15 лет назад. Все напомним в нашем сюжете.
4: Что же касается преемников, о которых вы сказали, я много раз на этот счет высказывался. Преемников никаких не будет. Будут кандидаты на должность, на пост президента Российской Федерации.
5: Эти слова Владимир Путин произнес в феврале 2007 года. К концу подходили его первые два президентских срока. Об их обнулении и переписывании Конституции в то время еще никто публично не говорил.
6: Мозги им надо поменять, а не Конституцию нашу.
5: На повестке дня было три потенциальных сменщика. Сергей Иванов, выходец из спецслужб, министр обороны и вице-премьер. Дмитрий Медведев, бывший руководитель администрации президента, получивший должность вице-премьера вместе с Ивановым, и внезапно вступивший в негласную гонку под конец года Виктор Зубков, назначенный премьером после ухода Михаила Фродкова. Спустя 10 месяцев размышлений о преемниках Путин публично поддержал кандидатуру Дмитрия Медведева на пост президента.
7: Что касается кандидатуры Дмитрия Анатольевича Медведева, то могу сказать, что я знаком с ним более 17 лет. Мы очень близко с ним работали все эти годы, и я целиком и полностью поддерживаю этот выбор.
5: Медведев на текущий момент так и остался единственным, кого Путин успел публично назначить себе на смену, пусть и временно. Спустя полгода президентства Медведев поправит Конституцию. Без народного голосования президентские сроки увеличатся с 4 до 6 лет. Ну а после Медведева знаменитая рокировка. Путин вернется на пост президента со стремлением избраться еще на 12 лет. Затем новые поправки с обнулением сроков и возможность править Россией до 2036 года. Период подготовки к обнулению в 2020 году Путин вновь отрицает, что готовит преемников.
4: Начнется рыскание глазами в поисках возможных преемников. Работать надо, а не преемников искать.
5: 7 октября Путину исполняется 74 года. За спиной у него начало полномасштабной войны против Украины, которую он пока не собирается заканчивать. За эти годы в СМИ не прекращается обсуждение возможных преемников. Как правило, они связаны с громкими назначениями на отдельные должности, вроде вице-премьерства Медведева и Иванова в конце 2005 года, или со стремительным развитием карьеры, как это произошло у Алексея Дюбина. Бывший сотрудник охраны Путина за короткий срок успел стать замминистра обороны, губернатором Тульской области, а в 2024 году еще и помощником президента. На протяжении 10 лет его фамилия продолжает звучать в СМИ в качестве вероятного преемника. Другой помощник президента Николай Патрушев занял эту должность одновременно с Дюмином. Параллельно бывший директор ФСБ Патрушев ушел с поста главы Совбеза, но теперь совмещает помощь Путину с работой в морской коллегии. Сын Патрушева Дмитрий, зампредседателя правительства с 2024 года, также часто упоминается в СМИ в качестве возможного преемника Путина. Весной 2024 года тогда еще министр сельского хозяйства Патрушева-младшего многократно похвалил сначала премьер Михаил Мишустин.
8: Наиболее сильных секторов агропромышленного комплекса. Успешного во многом благодаря решениям, которые приняты были при вашем участии.
5: А затем и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
9: Ведь никогда страна, если брать даже советский период времени, не имела его. Вдоволь-то не ели. И сегодня надо сказать спасибо министру Патрушеву, очень скромный министр. Но здесь реальные заслуги из года в год. И нет темы неурожая.
5: В качестве тяжеловесов, кто на протяжении долгого времени продолжает удерживаться в СМИ в рамках обсуждения преемников, остается и сам Мишустин. Премьер, как-никак, формально второй человек в стране. Сюда же относится и многолетний мэр Москвы Сергей Собянин. А вот бывший глава МЧС и Минобороны Сергей Шойгу из негласной гонки, судя по всему, выбыл. Согласно данным социологических центров, Шойгу долгое время оставался вторым по популярности после Путина. Однако после отставки с поста министра обороны и ареста многих своих замов растерял былую популярность, хотя остался в российской политике как секретарь Совета Безопасности.
2: Тему продолжим с политологом Николаем Петровым. Николай, вот вспомнили о Медведеве, и в рейтинге вашего исследования он оказался даже не в топ-5. Вот с такой обывательской точки зрения его KPI вычисляется разве что объемом желчи в телеграм-канале, в собственном, и на форуме знания. А что вообще его оставляет в этом круге наместников? Вот те самые рокировочные заслуги и тотальная лояльность, вот неужели до сих пор они действуют?
3: Во-первых, Медведев, заместитель Путина в Совете Безопасности, и занимает еще пару таких немножко церемониальных, но тем не менее хорошо звучащих постов. Он скорее входит вот в эту группу сеньоров, то есть тех людей, которые сегодня реально числятся, по крайней мере, наместниками. Понятно, что Медведев, который сделал в 2011 году выбор, и выбирая между там 100 миллионами избирателей и одним избирателем, он выбрал одного избирателя и в этом смысле абсолютно зависим от Путина с одной стороны, а с другой не имеет и никогда не будет иметь больше команды. Да? И в этом он нравится Путину, да, как человек, который не может ничего делать самостоятельно и которому можно доверить все, что угодно, не потому, что у него глаза такие честные, да, а потому что он ничего сам сделать не может, и в этом смысле он хорош. Но, конечно, я не рассматривал бы его как реального какого-то претендента на серьезную функциональную роль. Да? И вот важно подчеркнуть, что когда мы говорим там о десятке с лишним вот этих квазипреемников, это не люди, которые бегут по одной дорожке, и кто-то из них прибежит первым. Да? Это люди, которые бегут по разным дорожкам, которые могут в конце концов возглавить один исполнительную власть, другой представительную власть, третий судебную власть и так далее, и быть полпредами Путина вот в этом качестве.
2: У нас совсем немного времени остается, но очень хочу вас успеть спросить вот о чем. Учитывая, что явное усиление роли ФСБ прямо сейчас мы наблюдаем, об этом разные аналитики говорят, и учитывая, что вот в этой системе вы отводите именно силовому блоку такую роль предохранителя, что ли, для баланса сил, для баланса мнений, что это говорит, вот эта совокупность этих знаний, этих факторов о положении верхушки прямо сейчас?
3: Я бы отметил вот какую вещь. Роль силового блока в годы войны, естественно, возрастает. Но это не относится к весу боссов корпораций, а их много внутри этого силового блока. И вот один из очень важных ноу-хау Путина заключается в системе квази-сдержек и противовесов, которая позволяет ему контролировать силовой блок так, как он это делает. И это, наверное, ахиллесова пята в том смысле, что кроме Путина никто, ни представительная власть, ни исполнительная власть не обладают возможностью контролировать силовой блок, а те методы контроля, которые Путин использует, в частности, сохраняя престарелых и малодееспособных боссов или ставя боссами, как в случае Белоусова, людей со стороны, вот эти методы, кроме Путина, никто практиковать не может. Поэтому ослабление Путина и невыполнение им этой функции может привести действительно к существенному политическому усилению представителей силового блока, чего сегодня мы не видим.
2: Ну, разве что господин Пригожин, как вы уже упоминали, как-то раз нарушил эту монополию на Сирии, так сказать, на дубинку. Николай, большое спасибо. Старший научный сотрудник Центра НЕСТ, политолог Николай Петров, был сегодня с нами в прямом эфире, рассуждая о системе наместников Владимира Путина. А о новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Обязательно будем следить за тем, как развивается ситуация с положением внутри Кремля и с тем, как продолжается война против Украины. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью музыканта и драматурга Алексея Попернова ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку. Имя Алексея Попернова сегодня связывают с клубом «Китайский летчик Джао Да», который открылся в 1999 году в Москве, а затем и в других российских городах. Алексей Поперный инициировал создание клуба вместе с матерью, театральным деятелем Ириной Поперной, в помещении, которое принадлежало предпринимателю китайского происхождения Владимиру Джао. У семьи Поперных получилось сделать уникальное место, где одинаково хорошо получаются кухонные посиделки и музыкальные джемы, где показывают спектакли и открывают новые имена. Имена Пелагеи или Шнурова, например, писала тогда о клубе «Новая газета». Алексей Поперный не раз выступал на сцене созданного им клуба. Он писал стихи с подростковых лет и в конце 80-х начал класть их на музыку. Группа Поперного выступала на многих российских фестивалях и выпустила почти 10 альбомов. Алексей Поперный также в качестве композитора участвовал в создании нескольких фильмов, в том числе сериала «Золотой теленок», снятого по одноименной книге Ильфа и Петрова, или сериала «Чудотворец». Он также режиссировал телевизионный фильм «Твербуль» и написал к нему сценарий и музыку. Поперный не поддержал вторжение России в Украину. Он выступил против нападения России на соседнюю страну еще в 2014 году, когда был аннексирован Крым и начались боевые действия в Донбассе. Тогда он подписал обращение, инициированное представителями российской интеллигенции против политики Кремля. После полномасштабного вторжения России в Украину Поперный уехал с семьей в Грузию и продолжил выступать в Европе и США. Часть своих гонораров он направляет на поддержку Украины. Алексей Поперный сейчас работает над новым фильмом. Ведущий телеканала «Настоящее время» Виктор Кулганек поговорил с музыкантом и драматургом о постепенном исчезновении свободы в России, хозяевах жизни, ностальгии, поддержке Украины, жизни в депрессивной Грузии и иммигрантских ощущениях. А еще об искусстве, пьесе «Что-то случится», срыве съемок фильма и новом альбоме.

0: Вы уехали из России в 22-м году после начала большой войны, после начала полномасштабного вторжения. Вы, насколько я понимаю, осели в Грузии, но, тем не менее, вы много мотаетесь по миру. Израиль, и Америка, и Европа. То есть вы фактически как герой многих ваших песен, такой человек-кочевник. Как вам такой образ жизни?
1: Да, вот кто знает. Ну, действительно, я в какой-то момент подумал, что я сочинял каких-то людей с чемоданами, летчиков и прочих, которые пересекали границу ниже зоны действия локаторов и все такое. Вот теперь как-то так сам живу.

Ну, у вас много было проектов в Москве, в России. Один из самых ярких, на мой взгляд, это, конечно, китайский летчик Джауда клуб, который в 1999 году открылся. Он по сей пор существует, но вы уже к нему никакого отношения не имеете. А его настоящим говорить мы не будем. А о прошлом, конечно, ну, даже мои друзья, с которыми я говорил, что вот буду брать сейчас интервью, вспоминали у каждого какие-то свои воспоминания. Кто-то вспоминал концерт нового смокинг оркестра, кто-то вспоминал какие-то питерские десанты, там, от Шейдер Кунст и два самолета. Да. Я помню Леонида Федорова с «Волков трио» первый раз у вас там увидел и так далее. И вы в одном из интервью говорили, что

0: А это все-таки такое с людьми связанное место. Мне было трудно, невыносимо в какой-то момент. А летчик, так сказать, с этими со свастиками, он как бы там не появлялся. Они, не то, что они там появлялись, это же метафора, действительно. Я говорил, что было время в начале летчика, в конце 90-х, там, 99-й год мы его открыли, по-моему, самое начало 2000-х. Вроде было ощущение какой-то невероятной свободы, ощущение, что все теперь так всегда будет. А потом все это как-то постепенно стало уходить. И я просто помню, в начале летчика люди заходили, которые были, ну, как бы неприятными и так далее, и так далее. Они себя чувствовали как бы здесь...
1: Дискомфортно.
0: Дискомфортно, чужими. А потом они стали чувствовать себя хозяевами. Вот победило другое. Оно, вот, выражения лица стали уверенными у всякого такого... как бы хозяев жизни, вот. И это трудно.
1: Скажите, а вы вспоминаете, там, ностальгируете о тех временах, вот о тех 90-х, начало нулевых, вот об этом духе свободы, или вы для себя уже эту страницу внутренне перевернули и идете
0: дальше? Да нет, я сам себе удивляюсь. Это странное ощущение. Когда мы уехали, я потом вернулся в августе, ну, то есть мы уехали весной, а потом я в августе на один месяц, ну, так сложилось, что мне надо было приехать, и я... Вот это все как бы закончилось на этом. Потому что я... Ну, ты понимаешь, что ты вспоминаешь, и что-то такое сердце ёкает от того, чего уже нет и быть не может. То есть это как бы как ностальгировать и переживать по поводу своего далекого прошлого. А оно там и осталось. Но я его иногда вспоминаю. И, в общем, много было хорошего и прекрасного. Но... Желание вернуться и как бы опять туда погрузиться – это куда? Я просто не понимаю, куда?
1: Уже ничего не осталось.
0: Вот, да, так что...
1: И вот эти люди, как вы говорите, с уверенностью...
0: Нет, ну много чего осталось, там живут люди. Это просто отдельная тема.
1: Ну, поддержите вообще, ну, контакт?
0: Ну, конечно, я со многими общаюсь. Но это тоже как бы вечный разговор о том, что уехавшие, оставшиеся, и это какая-то бессмысленная тема, потому что какая разница, где ты находишься, важно, какой ты. И как ты живешь. Поэтому это говорят, вы уехали, вы там что-то всего... Для многих оставшихся это предательство, это отъезд, это страх, вы уехали, потому что... И наоборот, да. Ну, важен мотив, просто некоторые уехали, потому что им стало страшно, некоторые остались, потому что им стало страшно, потому что как же они там будут жить, чего. Некоторые стали конформистами, некоторые не стали конформистами, но как-то, ну... как-то живут и так далее. Но просто важно, кто ты, а не где ты.
1: Многие музыканты, которые уехали из России, ну, после начала войны, кто-то немножко до, кто-то сразу после, кто-то во время, и которые гастролируют, ну, уже теперь за рубежом относительно России, они первые, ну, скажем так, месяцы, может быть, год войны, очень много давали благотворительных концертов, отчисляли деньги в украинские фонды.
0: Да.
1: На часть концертов я сам ходил вот, в Праге, да. В Европе. Потом заметил такую тенденцию, что как-то вот эта составляющая поддержки Украины стала уходить у многих, я не говорю у всех, но у многих. А, то есть концерты продолжались и продолжаются до сих пор, но как-то вот уже про поддержку Украины все немножко забывают. Насколько я знаю, что вы до сих пор треть своих гонораров в выступлении отдаете...
0: Нет, не всегда. То есть довольно часто не отдаю, потому что иногда просто вообще не на что жить. Ну, поначалу действительно я устраивал концерты просто в чистом виде благотворительные, просто никакой не треть, а просто все отдавал. И довольно много таких концертов сыграл в Израиле, в Грузии, и в Европе. А потом стал какую-то треть отдавать. А и в Америке мы довольно много денег заработали, все послали туда и так далее. На разные цели. А сейчас практически нет. Просто есть какие-то фонды конкретные. И я просто иногда какие-то деньги туда посылаю, и все.
1: А на ваши концерты, ну, понятно, что ходит, но русскоязычная публика, понятно, ходит из России. Из Украины ходят люди?
0: Не уверен, что прямо из Украины ходят люди, но иногда приходят, конечно.
1: И общаетесь как-то они?
0: Ну, вот был момент, когда-то это было года два, что ли, не помню когда, но вот мы, кстати, в Европе где-то играли концерт, в Вене. Я очень боялся встречаться с украинцами. Я не знал, как смотреть и чего говорить. И тут мы играли где-то, кажется, в Вене был концерт, пришла женщина и сказала, ну, где-то в перерыве подошла и сказала, я вот из Харькова, у меня сердце замерло, а... Он говорит, я не хожу на русские концерты, я все это не слушаю и так далее. Вот я реально приехал, потому что мой дом вот показал фотографию. Вот от него ни хрена не осталось. Я чудом выжил, потому что, ну вот, стена упавшая, которая упала в 3 сантиметрах от меня. Ну, показал фотографию. Но мой сын, она приехала, там ее сын вывез, и, видимо, он там живет. Он мне вас подсунул, дал послушать. Я не хотела, но он мне дал послушать, и меня что-то зацепило. И я решил пойти. И я вот сейчас была на концерте, и хочу сказать спасибо вам огромное. Это... Причем разговор был не только о том, что я там говорил какие-то слова про Украину и все такое. Нет, он говорит, из

0: Спасибо, но дело не в этом. Дело в том, что что-то такое есть, что мне, о чем мне стало хорошо.
1: Наш коллекция, да?
0: И я в этот момент счастлив, что это тоже спасибо. Я просто разрыдался, мы с ней обнялись. И в этот момент я перестал бояться, потому что, ну, как бы, люди – люди. И люди бывают не люди. Вот.
1: Но это похвала дорогого стоит, конечно.
0: Да нет, слова... я был абсолютно счастлив. Я не знаю, мне как-то это было... Ну, я просто почувствовал... Понимаете, еще первый момент, когда мы уехали... Я сначала вообще никаких концертов не играл. Но потом просто понял, что если я не буду играть концерты... Ну, то есть я стал играть концерты для того, чтобы собирать деньги. Я понял, что я должен что-то делать. Не для того, чтобы что-то самовыражаться, рассказывать миру что-то. А просто, ну, вот собрать деньги и послать. Я как бы буду к себе лучше относиться. На самом деле, довольно корыстный мысль. И вот что-то такое начал делать. Вот. А вот когда тебе, ты встречаешься вот так, и тебе такое говорят, это, конечно, ты понимаешь, как что ты не совсем бессмысленно сейчас живешь. Вот какой-то
1: 100%.
0: Такой.
1: А как он в Тбилиси живется? Вот вы уже, собственно, почти 5 лет. Там, как вы себя там ощущаете?
0: Да нормально. Тбилиси – прекрасный город. У меня какое-то странное ощущение. Я всегда думал, что Грузия – это такое солнечное место, в котором открытые люди, в котором есть какая-то невероятная радость и так далее.
1: Не так?
0: У меня в последнее время ощущение, что в Грузии довольно депрессивные люди. И вообще какая-то атмосфера довольно депрессивная. Но вообще-то это логично, потому что сейчас у них такая ситуация. У них действительно непонятно, какое будущее. И так плохо, и так плохо, и всяк плохо. И непонятно, куда им деваться. И вот сейчас это новое... Ну, то есть это уже не сейчас, это уже давно. Вот все эти протесты...
1: Ну, которые были довольно жестко
0: мечта,
1: подавлены.
0: Вся эта жесть... Поэтому некоторая подавленность такая в Грузии, конечно, ощущается. Но есть такой момент. Я вот весной, когда приехал в Париж, я вдруг понял, что я иммигрант. Потому что я в Грузии живу, но там людям тоже не очень хорошо. У них тоже свои, но очень серьезные проблемы. И ты как бы понимаешь, что ты, тебе так себе, им так себе. И как-то вы...
1: На этом стыке находите.
0: И как-то ты
1: общие...
0: понимаешь, что ты в какой-то среде, ну, на каком-то... У вас совершенно разные проблемы. Ну, просто на каком-то эмоциональном уровне вы где-то соединяете. Когда приехала в Париж... Ну, я в Париж часто ездил. Но вдруг я приехал, и вдруг я осознал, что хожу по этому городу, который весь такой... живет совершенно другой жизнью, которому уже плевать ни на какую войну, ни на что. Он живет своей жизнью. Веселые, прекрасные люди. И ты в этом мире вообще чужой, потому что у тебя мало чего с ним соединяет. И вот это такое ощущение, как в Триумфальной арке. Ты ходишь, как главный персонаж. Наш, и понимаю, что эта жизнь тебе не имеет никакого...
1: Ну, лишним человеком себя ощущаешь.
0: Ну, да, лишним... Вот эмигрантом, понимаете?
1: Да.
0: Вот такое вот ощущение. Вы просто есть какие-то во время всего этих 4 лет происходили какие-то вещи, которые вот очень точно это как-то для меня формулируют понятие добре и зле. Вот мы приехали когда в Грузию с детьми, Сашей и Соней. Ну, они такие взрослые, но Саше было на тот момент все равно 17 лет. Соня там 20-21. Ну, мы с Сашей жили там, нам друзья, опять же, в Грузии, просто совершенно бесплатно дали квартиру, там мы несколько месяцев там жили, ничего не платили, спасибо им огромное. И это квартира, не квартира, это когда квартира, это такой грузинский дворик, вот этот итальянский, как называется.
1: С балконами, да-да-да.
0: Да, эти балконы, галереи, это и все выходы на галереи, тут все соседи, все такое. Вот, ну, естественно, мы там белье сушили на этой галерее, в тубзик на кухню ходили, там она отдельно была, все такое. И рядом с нами жила бабушка, абхазская бабушка, она абхазская, но она всю жизнь живет в Грузии, глухая, она ничего не слушала. Она иногда по ночам пела, как-то странно, ну, как глухой человек может петь, и это было потрясающе. Она как бы обобщалась с какими-то духами там, луны. И когда я с ней здоровался, она особо не отвечала, а она как-то мимо проходила, какое-то ощущение, что она какая-то вообще в другом измерении. Вот. И однажды я, Саша там повесил свой какой-то белье, мы повесили какие-то рубашки, все такое. Я там снимаю эти рубашки, смотрю, все пуговицы пришиты, все заплатки зашиты. Я говорю, Саша, ты что, зашел? Он говорит, нет. Говорит, это абхазская бабушка все сделала. Просто она увидела рваные. Ну, какие-то 2 мужика, отец и сын, ходят там, что-нибудь быта никакого. Взяла и зашила. Вот. Я не знаю, ну, какой-то пустяк. Но я тоже... Вот это было абсолютное счастье. Мы к ней потом пришли, я каких-то черешни принес. Она вообще не поняла, почему. Она говорит, ну, просто рваная рубашка, я зашила. То есть я не поняла доблесть своего поступка. А это было волшебно.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

0: Алексей, а вот скажите, в эмиграции, в принципе, ну, наверное, две есть стратегии поведения, да? Есть люди, которые стараются не выходить из зоны комфорта, ищут своих, общаются со своими, с точки зрения Грузии, это вообще делать легко, там половина Москвы, половина России сейчас осела, да? Ну, а вторая стратегия – это все-таки как-то внедряться и вживляться в те реалии, в которых, так сказать, ты находишься. То есть, там, не знаю, ну, там, да. Учить язык, обрастать новыми связями, какие-то выстраивать новые, там, не знаю, знакомства, проекты и так дальше. Вот вы какой придерживаетесь точки зрения?
1: Да я никакой не придерживаюсь. Стратегии? Я считаю, что и то, и другое правильно. Ну, конечно, если ты где-то живешь, надо пытаться в этом реально жить, в это включаться и как-то в этой жизни, наверное, участвовать. Но если конкретно про меня вопрос, то я думаю, что я последние 2 года сижу дома. Я вообще-то мало с кем общаюсь. Я просто сижу, что-то делаю. Я в самом начале ничего не мог делать. Я не мог там ни писать, ни читать, ничего. Потом, когда начал это делать, мне важно на этом сосредоточиться. Но не на то, что я как-то в своем замкнутом мире, ничего мне не интересно, нет. Мне просто довольно много чего интересно, но у меня это как бы есть. И потом есть какие-то духи, условно говоря, с которыми ты общаешься. И на этом важно сосредоточиться. Мне это важно. И много чего произошло за это время. И происходит такого, что требует от тебя твоей собственной какой-то внутренней работы. А потом, ну, не знаю, я считаю, что искусство – это вообще создание какого-то мира, в котором мы живем. Прошу прощения за самоцитирование в одной там, из моих пьес, там, героини, они там, ну, такое там, то приключение, они удирают, это такое, в принципе, роуд-мови, история. Они удирают от ментов и все такое. Они в какой-то момент оказываются в Плёсе на Волге, в музее Левитана. Они там, они тоже на Волге на машине ездят. И вот они на берегу сидят, выпивают там, и героиня, там, она учительница младших классов, с ней еще двое, значит, один священник бывший, другой такой баянист. Они сидят, выпивают, она говорит, давайте выпьем за Исаака Ильича Левитана, великого русского художника. Это река, эти камыши, эти облака. Вот этого всего ведь не было бы, если бы он их не нарисовал. Вот, я на самом деле так считаю. И поэтому, когда ты занимаешься вот всем этим, пытаешься создать какой-то мир, в котором хочется жить, ну, может быть, и хорошо побыть одному.
0: Про создание миров. У вас в ваших песнях, в ваших стихах, ну, скажем, там, 25-30-летней давности очень часто фигурирует слово «легко» вместе со словом «жизнь». Да? Там, скажи «легко» и жизнь легка. Да. Я сидел, думал, почему моя жизнь легка.

0: Ну, это понятно, это было 30 лет назад, 25 лет назад, да, у вас было такое мироощущение. А какими словами, словосочетаниями, вот вы бы могли описать ваше нынешнее ощущение от жизни, от мира, от того, что вокруг вас и внутри вас?
1: А я не уверен, что я теми словами описывал свое мироощущение. Да чего же моя жизнь легка, и жить легко, и все вот это совершенно не про то, что легко жить. Мне кажется, это вопреки тому, что не так уж и легко. Это поиск этой легкости. Это какое-то, я не знаю, странно о себе это говорит, но тем не менее, это какое-то, мне кажется, желание сделать так, чтобы было легко и тебе кому-то еще. Что я не уверен, что это было все про легкость, а как раз, мне кажется, наоборот, про какую-то ее невозможность иногда, так скажем. Так что в этом смысле, боюсь, ничего не изменилось. Но иногда оно возможно. Я просто помню, когда был маленький, там учился в школе, там у нас был прекрасный учитель Олег Зайцман. Мы писали сочинения, в сущности, мы писали рассказы. И я помню, что я написал рассказ, я до сих пор что-то помню, который никому тогда не понравился. А он был весь про то, что какой-то безумный, абсурдный, странный, про то, как я мучаюсь. Ну, мне тогда 9 лет было или там что-то такое, третий класс какой-нибудь. Как мучительно, ужасно жизнь, как все невыносимо. Да. И вот какой-то момент, когда ты что-то находишь, какое-то слово или что-то такое, тебе ты становишься, испытываешь момент счастья, но он длится сотую долю секунды, а потом тебя опять ужасно и так далее. Ну, все говорят, слушай, ты у кого-то списал, что на тебе 9 лет, ну почему ты такие? Я говорю, нет, я не списал. Но на самом деле это ощущение у меня до сих пор. Просто все наши ощущения – это как бы ощущение, это дух летал над бездной. А слова, когда мы сочиняем, это же мы вот создаем материальные вещи – камни, траву. Вот. То есть слово – это создание реальной, материальной какой-то планеты. И когда ты с этим сталкиваешься, с этим счастьем, а дальше категории грустно и весело, мне кажется, да ну их.
0: Вы в 21-м году выпустили книгу с пьесами, но она вышла в 22-м, там уже, конечно, всем было не до нее.
1: Сейчас, не до нее.
0: Насколько я знаю, она переиздана, да, вот даже
1: да,
0: на столе с вами лежит.
1: Да.
0: Расскажите, это те пьесы, которые вы писали еще в Москве, в России до войны, естественно, да, то есть, ну, соответственно, это какой-то корпус текстов ваших каких нулевых годов, наверное,
1: да, да, 50-х. Да. Ну, я всю жизнь занимаюсь театром, там, мы все время сделали спектакль «Тверболь», который там был знаменитый.
0: «Тверболь» очень хороший, да,
1: все
0: да,
1: такое.
0: Да,
1: а потом, когда мы открыли мастерскую, я стал делать какие-то спектакли, ну, и потом я стал их ставить, ну, просто я там ставил мастерскую спектакль, писал для этого пьесы. Один спектакль поставил у Серебренникова на проект платформы, еще что-то. Кто-то даже ставил мои пьесы. Я тогда их какое-то количество написал, вот они здесь. Еще одна пьеса, которую я написал за год до 22-го, даже не за год, но практически впритык. Она поэтому не была в первом том сборнике, который там издали, а здесь вот ее издали. У нее говорящее название, называется «Что-то случится».
0: Вот. Вы по ней сценарий фильма?
1: Да.
0: По ней.
1: Да.
0: А расскажите, что с фильмом, потому что, насколько я знаю, что я слышал тоже разные ваши рассказы. Был период, когда не было денег, был период, когда вы не могли найти актеров.
1: Этот период, когда не было денег, продолжается. Нет, но дело в том, что мы... Я говорю, я приехал, вот как уже мы говорили, никто ничего особо не мог делать, я тоже. И мне казалось, что все, что я до этого написал и сделал, вообще не имеет никакого смысла, надо про это забыть, я даже не мог это ни слушать, ни читать, ни смотреть. Ну, я вообще не очень люблю смотреть и слушать то, что я делал раньше, но это уж тем более. Вот, а потом эту пьесу, все-таки она же ее никто не видел, я ее потом достал, перечитал и понял, что она вообще-то абсолютно созвучна тому, что происходит сейчас с людьми. И дал почитать, устроил какие-то читки в Грузии, там ездил куда-то, тоже читал, там в Америке что. И я просто понял, как люди на нее реагируют эмоционально, как бы она ему оказывается очень близка. И ну вот я там пошел, стал искать какие-то возможности, как ее поставить. Вот, и вот мы встретились с Женей Гинделисом. И он сказал, что он как бы готов продюсировать. И вот мы начали этот проект. И мы долго готовились, 2 года искал актеров. И вроде у нас были какие-то деньги и все такое. И даже мы были, в общем-то, готовы. Я все держал, потому что я искал актрису и актера. Вот, и наконец мы все нашли, мы были готовы. У нас отличная команда, у нас вся база в Грузии была готова. Мы через 2 недели уже должны были начинать съемки. Ну и как всегда в этой банальной истории с деньгами произошла, как бы это сказать, жопа. Да. Вот, и некий форс-мажор. Ну вот, это был в прошлом ноябре, и сейчас я продолжаю искать эти... И, ну, как я, продюсер продолжает искать, я тоже с продюсера тоже продолжаю искать. И мне кажется, это история, которая очень важна сейчас. Это история про парня и девушку, мальчика и девочку, которые запираются у себя дома, потому что они не понимают, как жить в этом мире. И они не выходят из дома день, два, три, месяц, год... За окном осень, лето, зима, менты, мигалки, тролливалик. Это жизнь. У них есть друг, который к ним приходит, потом он перестает приходить. Ну и там происходят самые разные события. Это много довольно странных, забавных событий. А потом к ним уже приходят. И к ним приходит вот тот самый ад. Я не хочу спойлерить историю. Я просто хочу сказать, что в ней довольно много абсурда, но этот абсурд какими-то нитками настолько мотивирован.
0: И вы это все просто еще раз писали до войны, за год.
1: Да. Но этот мальчик, ну потому что в России мы знаем, что происходило задолго до войны.
0: Ну, в общем, можно предположить.
1: И вот и этот мальчик и девочка, они, это как бы прятки, да, они уходят от этой жизни, они от нее прячутся. Но на самом деле вдруг выясняется, что они Дон Кихот и Санчо Панса, они таким образом воюют со злом. Они считают, что не участвуя в этой жизни, они могут победить зло и спасти мир. Перевертыш этой истории, но я вообще-то во многом на их стороне. Они как бы сохраняют себя, свою любовь, свои отношения и так далее. Они безумные, странные, ни на кого не похожи. Они создают внутри этих 40 метров какой-то свой невероятный мир. Они спасают мир внутри этих 40 метров. Это, по-моему, ну, я говорю, я давал читать эту пьесу разным людям. Когда я искал актрис, допустим, я пообщался со всеми русскоговорящими молодыми актрисами и актерами. Более 600 человек я посмотрел. Я давал читать пьесу, я видел, как люди на это реагируют. То есть это близко очень многим. Поэтому я очень хочу, чтобы мы это сняли. И для меня главная история. Во многом поэтому я в Грузии. Потому что там сейчас вся база и все такое. Это было немного рекламы, это была рекламная пауза.
0: Нет, но тем не менее это очень интересно.
1: Нет, ну для меня это просто жизненно важная вещь. Я этим живу, вот в основном этим. Ну, там еще альбомы записываю, все такое, но для меня важно это очень.
0: А вы альбом записываете у вас, ну, тоже раньше же вы альбом записывали у вас, я посмотрел перед интервью обложку диска «Скажи легко», там, по-моему, 10-12 музыкантов.
1: Последние, о, да.
0: Последние, вы уже последние записи, последние ваши там концертные деятельности, это уже такой минимализм, то есть там гитара, бас,
1: мы все барабаны. Равно последние альбомы записывали вживую, в студии, мы приходили, играли все вместе. Для меня живая музыка была всегда важнее всего. Сейчас я записываю один.
0: Вообще один? Вообще один. Все партии?
1: Ну, как вам сказать, я это очень долго придумал, как это сделать. Я почему так долго не могу это записать, потому что я учился заново. Я сижу один это делаю. И мне это дико нравится. Я просто пою и играю одновременно. Это тоже требует какого-то без бас, без всего. А потом под это дело что-то такое дополняю, но тоже очень аккуратно. Но когда ты сам записываешь музыку один, это какое-то особенное удовольствие. Ты на самом деле делаешь, что хочешь. Я, может, первый раз в своей жизни делаю то, что я хочу. Потому что, когда ты записываешь с музыкантами, это всегда...
0: Какой-то компромисс, ну, конечно, и какой-то...
1: Да, и это, кстати, хорошо, потому что то, что ты придумываешь, обогащается другими людьми.
0: Безусловно.
1: Это совместное творчество и так далее. И это прекрасно именно потому, что это совместное какое-то действие.
0: Да.

0: Но есть и что-то прекрасное в том, что когда ты делаешь то, что хочешь, только ты.
1: Я вам желаю делать всегда все, спасибо, что вы хотите. Спасибо вам большое. Спасибо.
2: Музыкант, драматург и режиссер Алексей Паперный рассказывал ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку об эмиграции, жизни в Грузии, поддержке Украины и работе над новым фильмом. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
6: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
7: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
8: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
9: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
10: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
11: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Говорит Радио «Свобода».
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
12: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
13: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня вторник, 6 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Россия и Украина продолжают обмениваться массированными ударами с обеих сторон. Есть жертвы среди мирного населения. Итоги парламентских выборов в Латвии. Соединенные Штаты вывели свои боевые самолеты с авиабазы в Великобритании после инцидента с задержанием нескольких человек по подозрению в подготовке нападения на эту базу. Также сегодня.
14: Когда власть что-то сначала говорит, потом говорит «нет, нет, не это совершенно другое», люди понимают, что дело, значит, серьезно.
13: Население Иркутской области обеспокоено слухами о распространении чумы после смерти сотрудницы Иркутского противочумного института. Россия и Украина продолжают обмениваться массированными ударами беспилотников. Россия также применяет баллистические ракеты. Российские власти называют свои атаки на гражданские объекты в Украине ударами возмездия. Киев заявляет, что реагирует на постоянные попытки российской армии разрушить украинскую критическую инфраструктуру накануне предстоящей зимы. За последние сутки не менее 6 человек погибли при российской бомбардировке Харькова с применением управляемых авиабомб. Погибшие и пострадавшие есть в Запорожье, где атакован мост через реку Днепр, в Одессе, в Кривом Роге и в других городах. В России при налетах украинских беспилотников погибли не менее 2 человек. Произошел пожар на территории линейной производственно-диспетчерской станции «Володарская» в селе Константиново. По сообщениям местных жителей, горят 2 резервуара. ЛПДС «Володарская» является крупнейшим транспортным узлом и нефтебазой в Московском регионе. Она входит в состав компании «Транснефтепродукт». Здесь есть возможность раздельной транспортировки и хранения различных видов топлива, включая бензин, авиакеросин и дизель. База соединена с аэропортами Внуково, Шереметьево и Домодедово, а также с наливными станциями Нагорное, Новоселки и Солнечногорское. Украинские беспилотники также атакуют электроподстанции на оккупированных территориях Украины в Луганской и Донецкой областях. Это приводит к серьезным перебоям в подаче электроэнергии, а оккупационные власти не спешат признавать, что это результат ударов ВСУ. Рассказывает журналист радио «Донбасс-Реалии» Наталья Неделько.
15: Люди устраивают в пабликах переклички по районам городов, где проверяют, у кого свет есть, у кого света нету. И в большинстве случаев это ответы про то, что света нету, и света нету долгое время, света нету систематически. Например, вчера паблики Луганска опубликовали фотографии Луганска без света, один из районов Луганска, в котором полностью не горит освещение. Постепенно этот свет кое-где появляется, кое-где исчезает, но постоянного налаженного энергоснабжения до сих пор нет. В Донецкой области власти заявляют вот по состоянию на сегодняшнее утро, что 420 тысяч абонентов по территории всей области остались без света. В Донецке тоже произошли отключения трансформаторных подстанций, и в Донецке это приблизительно 54 тысячи людей сейчас без света. И называют эту ситуацию такой сложной. По заявлениям оккупационных властей Донецкой области, в ночь на 4 октября была полностью обесточена вся Донецкая область. Если мы возьмем Донецкую область, то там напрямую оккупанты связывают вот эти отключения с ударами ВСУ. То есть они говорят, что вот атакуют энергообъекты, и вот мы чиним, вот у нас столько-то, такие-то цифры мы называем, столько-то у нас сейчас сделано, столько-то не сделано, ситуация сложная. Даже показывают на видео, как они ремонтируют эти объекты. То есть если мы посмотрим в Луганскую область, то там так называемое правительство, оно говорит о некой нештатной ситуации. То есть они ничего не говорят об ударах по энергообъектам с украинской стороны, но они говорят о нештатной ситуации 2 октября и о нештатной ситуации 4 октября. И якобы вот эти нештатные ситуации привели к тому, что во многих регионах Луганской области, в самом Луганске, света нету. Если мы посмотрим на те удары, вот которые 19 ударов, которые заявляли силы обороны по территории этих областей, то из 19 14 ударов были по Донецкой области, и всего 5 ударов были по Луганской области. Если посмотреть на эти 5 ударов по Луганщине, то там 4 небольшие подстанции, они ближе вот к линии фронта находятся, и одна большая подстанция, которая находится на границе Луганской области и России. Сложно сказать, удар по этой подстанции, мог ли он привести к вот блэкауту большому на территории Луганской области, или все-таки что-то еще происходит, возможно, еще накладывается какая-то другая ситуация, то есть без специалистов это понять нельзя. Но вот именно в Луганской области удары ВСУ как причину не называют. То есть люди понимают, что они никак не могут планировать сейчас свою жизнь, и они готовятся сами. То есть они начинают все больше писать о покупке бесперебойников, генераторов, подготовке к зиме самостоятельно. Да? Даже я увидела, что в пабликах появилось больше рекламы вот этих самых генераторов, которые можно сейчас купить. Ну так пользуются возможностью прорекламировать свой товар сейчас люди таким образом. То есть получается, что на так называемое правительство никто не надеется, люди понимают, что нужно готовиться самим, и что вот эти проблемы с электричеством, они тянут и проблемы со связью, и проблемы с водой, и что запасаться нужно всем, и готовиться нужно самостоятельно ко всем вызовам, скажем так.
13: Рассказывала журналист проекта «Радио Свобода» «Донбасс-Реалии» Наталья Неделько. Время свободы – одна из самых обсуждаемых тем в России в последние дни слухи о распространении чумы в Иркутской области. После смерти 2 октября 28-летней сотрудницы Иркутского противочумного института Дарьи Шипиловой, более 60 сотрудников этого института, по данным источников проекта «Радио Свобода Сибирь Реалии», изолировали в здании. Тем временем в СМИ и в телеграм-каналах появились версии о заражении чумой и возможной аварии в лаборатории института. Роспотребнадзор эти сообщения отвергает. Ведомство утверждает, что Шипилова умерла от пневмонии, неустановленной этиологии. Связанных с ее профессиональной деятельностью микроорганизмов у нее не обнаружили при вскрытии, а аварий при работе с патогенами в институте не было. Тем не менее, пациенты Иркутской городской клинической больницы номер 1 и Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы сообщили проекту «Сибирь Реалии» о карантине. К ним не пропускают родных, а находящимся внутри людям не разрешают выходить. На Иркутском алюминиевом заводе в Шелихове 3 октября введен масочный режим. Местные СМИ также сообщают о карантине в городских больницах номер 3 и номер 10 и как минимум в одном роддоме. Вот что в социальных сетях рассказала мать одной из рожениц.
16: В перинатальный центр у Яшу привезла я, дочь свою. 40-я неделя у нас пошла. И что вы думаете? Нам говорят, все, ребята, карантин, меня не пустили. Ульяшка тоже вся в шоке, дождались. Сказали, что болезнь страшнее ковида, смертельно опасная. Не знаю, если это про чуму, то капец.
13: Слухи о распространении чумы дошли аж до Белого дома. В Вашингтоне Дональд Трамп даже предложил помощь. Вот что он сказал: «Мы поможем. Всем, кто сталкивается с подобными проблемами, мы всегда будем помогать. Это болезнь, которую раньше мы могли контролировать. Каким-то образом эти микробы становятся все сильнее. Они словно армия». Конец цитаты. Ситуацию пришлось комментировать пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову, который предложил обращаться в Роспотребнадзор.
17: Главным ведомством, которое компетентно в этой области, это Роспотребнадзор. И именно на официальное заявление Роспотребнадзора нужно ориентироваться, не слушая разные слухи, разные рассуждения и так далее. Есть Роспотребнадзор, где работают высокие профессионалы в этой области. Давайте будем прислушиваться к их официальным заявлениям.
13: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Опять вспомню, что когда Пескова просят прокомментировать неудачи армии России на фронте, он переадресовывает обычно вопрос в Министерство обороны. Недавно вопрос о том, почему, вопреки его многократным утверждениям, что правительство России не собирается поднимать налоги, налоги все-таки поднимут, Песков переадресовал в Министерство финансов. В данном случае Песков посоветовал обращаться в Роспотребнадзор, причем сделал это и вчера, и сегодня, хотя журналисты указывали ему на отсутствие на сайте Роспотребнадзора необходимой информации. Такой уход от ответа заставляет простых граждан додумывать реальную картину и вызывает нервозность в обществе, отмечает соосновательница издания «Люди Байкала» Ольга Мутовина.
14: Мы знаем, что число больниц, в которых вводится карантин, пополняется. В тех больницах, в которых уже есть карантин, его не сняли. Мы узнаем о новых больницах, где вводится карантин. Где-то люди ходят в масках в Шелихове, кто-то ходит без масок. Сотрудники противочумного института, которых изолировали, сейчас, спустя 3 суток, нам рассказали, что их отпустили. Они говорят о том, что институт работает в прежнем режиме. Единственное, к ним поступает больше анализов, потому что сейчас людей, у которых есть какие-то признаки респираторных инфекций, их анализы отправляют сейчас в институт. Запрещают посещать больных. И когда речь идет о роддоме, у людей, там, которые с нами поделились, у них были заключены договоры на партнерские роды, и второго человека мужей не пускают на эти партнерские роды, несмотря на договоры. Сначала официально мэр Шелиховского района Максим Модин говорил об опасной инфекции. Это было 2 октября утром, и он обещал дать людям детали и дать рекомендации после обеда. Сначала речь шла о некой опасной инфекции. Потом стали употреблять слово «чума». И в том числе об этом сказал глава соседней Бурятии Алексей Цыденов. Потом откорректированы были новости, и больше это слово не стало звучать. Между тем, в некоторых больницах, куда мы позвонили и спросили о карантине, подтвердили, что это из-за чумы. То есть сейчас уже официально этого слова нет. В повестке новости откорректированы либо удалены. В этом как раз и ситуация в том, что люди не получают информацию, что, собственно, произошло, какая бы она ни была. Есть чума, нет чумы. Люди ждут эту информацию, задают вопросы, и власть на них не отвечает, уходит от ответа. Что тогда делать людям? Они каким-то образом достраивают эту картинку, и от этого становится еще страшнее, когда вот такой информационный вакуум. Нам говорили о том, что Дарья умерла, людей, с которыми она могла контактировать, по всему городу, по всем окрестностям собирали, сопровождали сотрудники органов. То есть они в этом участвовали, привозили людей на обследование, на карантин. С нами этим поделился источник. Как это трактовать, мы только можем рассказать то, что, какую информацию мы получили, что именно сотрудники, как именно действовали, мы не знаем. Мнение Пескова, оно ложится в общую канву, когда власть сначала говорит, потом говорит, нет, нет, не это, совершенно другое. Люди понимают, что дело, значит, серьезное. Значит, что-то есть. Когда власть говорит, что ничего нет, ну, совершенно это противоположным образом понимается.
13: Это была соосновательница издания «Люди Байкала» Ольга Мутовина. Фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 6 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Латвии подведены итоги парламентских выборов, уже начаты консультации о формировании нового правительства. Убедительную победу одержал блок действующего премьер-министра Андриса Кульбергса «Объединенный список». Партии правящей коалиции выступают в поддержку Украины и за жесткий курс в отношении России, рассказывает Диана Азолиня.
18: В Латвии завершились парламентские выборы. Партии, прошедшие в парламент, успели отпраздновать победу, и президент страны уже начал с ними переговоры о формировании правящей коалиции. Эдгарс Ринкевич должен выбрать кандидата в премьеры, а тот уже будет набирать команду министров и создавать правительство. Первым президент встретился с Андрисом Кульбергсом. Партия, которую он представляет, объединенный список, безоговорочный победитель выборов. Она побила все рекорды и взяла невероятно большое для Латвии количество мест в парламенте – 41 кресло из 100.
19: Перемены, я думаю, необходимы во многих сферах. Люди видят, что государство не может продолжать двигаться в том направлении, в котором оно движется сейчас. Этот корабль нужно развернуть. Это как в семье. Если у тебя очень много оформленных подписок, которыми ты не пользуешься, но они у тебя есть и съедают твои бюджетные средства, нужно пересмотреть эти расходы. Возможно, эти подписки тебе не нужны.
18: Андрис Кульбергс, действующий премьер, к власти. Он пришел незадолго до выборов и, по мнению политологов, неплохо себя зарекомендовал. Его партия отличается прагматизмом. Если Кульбергс станет премьером повторно, он обещает сократить количество министерств и добиться экономического рывка. Серебряный призер выборов – партия «Латвия» на первом месте с результатом 17 мест в Сейме. Она тоже нацелена на бизнес. Ее лидер Айнар Шлессерс – предприниматель. В обществе его называют бульдозером и олигархом, нередко с негативным оттенком. Он ставил перед собой задачу объединить латыш и русскоговорящего избирателя. Впрочем, в свое правительство, если такое будет создано, Андрис Кульбергс Латвию на первом месте не возьмет. После выборов он однозначно провел красную черту.
19: Мы предложили Кульбергсу, лидера объединенного списка, который победил на этих выборах, вместе сформировать правительство. Вместе у двух партий было бы 58 мандатов. Мы могли бы обеспечить работу в интересах Латвии, обеспечить рост и провести реформы, потому что Латвия на первом месте готова действовать и принимать как популярные, так и непопулярные решения. К сожалению, похоже, что Кулбергск решил сотрудничать с новым единством, которое с большим трудом преодолело 5-процентный барьер.
18: Скорее всего, они позовут возможное правительство Кулбергса и объединение «Суверенная власть» Млада Латыши. Политическая сила заняла третье место и получит 15 кресел в парламенте. Представляет, по словам политологов, русскоязычный протестный электорат, что уже является еще одной красной чертой для правящих сил. Ситуацию усугубил громкий скандал, который разразился прямо перед выборами. Выяснилось, что отец Юлии Степаненко, лидера объединения «Суверенная власть» Млада Латыши, живет в России и связан со строительной компанией, которая производила для российской армии противотанковые укрепления. Латвия, напомню, однозначно поддерживает Украину. На четвертом месте национальное объединение и прогрессивные. Эти абсолютно разные по идеологии партии взяли одинаковое количество мест по 10 кресел в Сейме. Нацобъединение нацелено на латышскую Латвию, борьбу с миграцией и русификацией. Но прогрессивные – это про европейскую интеграцию, права человека и либеральную социальную политику. И последняя партия, которая прошла в латвийский парламент – «Новое единство». Назовем ее чиновничьей, поскольку многие годы она была партией власти, возглавляла правительство и основной ее электорат – работники госучреждений. Скорее всего, по мнению политологов, сохранится плюс-минус старая коалиция. Объединенный список – «Новое единство», «Национальное объединение». Вместе у них будет 58 мест, что составляет стабильное большинство.
13: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» в Риге Дианы Азолини. А премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о проведении в ноябре досрочных всеобщих выборов. Заявление было сделано после того, как парламент Испании отклонил законопроекты, направленные на борьбу с жилищным кризисом. В них содержался ряд мер, направленных на улучшение доступа к жилью, от запрета на выселение наиболее уязвимых категорий арендаторов до 2030 года, до регулирования краткосрочной аренды и сдачи жилья покомнатно. Против проголосовали консервативная народная партия, крайне правая партия Vox и партия «Вместе за Каталонию», выступающая за независимость Каталонии от Испании. Санчес призвал испанцев самим решать, какую Испанию они хотят видеть. После надлежащего информирования главы государства я принял решение созвать внеочередной совет министров для роспуска генеральных кортесов и назначения всеобщих выборов на воскресенье 29 ноября в соответствии с установленными законом сроками. Испанский народ должен решить, какую роль он хочет сыграть на этих выборах, а также какую роль он хочет отвести Испании в мире. Хотите ли вы присоединиться к этой крайне правой волне, которая вызывает регресс везде, где она правит, или вы хотите, чтобы Испания оставалась оплотом открытости, социальной справедливости и экологической ответственности? Хотите ли вы, чтобы наша страна регрессировала или продолжала прогрессировать? Предпочитаете ли вы правительство, работающее в интересах большинства общества, или вы предпочтете сдаться и передать бразды правления страной крайне правой коалиции? Это был премьер-министр Испании Педро Санчес. На всякий случай поясню, что парламент Испании называется «Генеральные кортесы». В ряде городов Испании в последние дни прошли демонстрации с требованиями принять немедленные меры для решения жилищного кризиса. В субботу в Мадриде около 70 тысяч человек приняли участие в протестном марше. Непосредственным поводом для него стало принудительное выселение 87-летней Мари Кармен Абаскаль из арендованной квартиры в Мадриде, в которой она прожила более 70 лет. После того, как эту квартиру купил инвестиционный фонд, арендная плата была повышена с 500 до 2650 евро. В результате у Абаскаль начала накапливаться задолженность, и ее принудительно выселили 23 сентября. Женщину вынесли из дома на носилках. В понедельник акция в защиту жилищных прав в центре Барселоны переросла в серьезные беспорядки. Протестующие возводили баррикады, поджигали контейнеры. Полиция задержала 13 человек, легко раненые не менее 30 полицейских. Время свободы. США вывели все свои бомбардировщики с RAF Fairford, британской военной базы, около которой неделю назад были задержаны несколько человек по подозрению в подготовке терактов. Официально о причинах этого решения не объявлено. Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, что самолеты поднялись в воздух еще до того, как были полностью подготовленные к вылету заправщики, призваны обеспечить их перелет в США. Согласно одной из версий, существовала угроза атаки на базу иранских беспилотников. Президент США Дональд Трамп заявил, что угроза существовала, но что в Вашингтоне знают, кто угрожал. Было понимание, что есть угроза, так что почему я должен был их там оставлять? Ведь переместить их относительно близко стоит недорого. Возникла угроза, если нам будут угрожать, мы просто будем перемещать самолеты, и это решит проблему. И мы на самом деле знаем людей, которые угрожали, так что у них теперь большие проблемы. Это был президент США Дональд Трамп. Госсекретарь Марко Рубио в своем комментарии отметил, что ничего необычного в выводе боевых самолетов с британской авиабазы нет. Министерство обороны постоянно перераспределяет ресурсы туда, где они необходимы. Также регулярно проходят ротации, поэтому я думаю, что мы же задокументировали то, что произошло на прошлой неделе. И я бы не стал напрямую связывать это с предпринятыми действиями. Единственная причина, по которой вы сосредоточены на количестве самолетов, находящихся на базе, это угроза, которая возникла на прошлой неделе. Но ротация и перемещение ресурсов в разные части мира – это не редкость в связи с учениями, передислокацией, сменой личного состава, прибытием новых людей, новыми самолетами, выводом старых самолетов из эксплуатации. Это был госсекретарь США Марко Рубио. Как пишет BBC, спустя несколько дней после инцидента на авиабазе Фэрфорд премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам заявил о наличии веских признаков причастности к случившемуся Ирана, однако не привел никаких подробностей. Тегеран свою причастность категорически отверг. И последняя тема. Первые дни октября стали исторически крайне неблагополучными для ближневосточного мирного процесса. Завтра очередная годовщина террористического нападения на Израиль в 2023 году. Сегодня годовщина начала войны судного дня 1973 года. И сегодня же исполнилось 45 лет со дня убийства в 1981 году президента Египта Анвара Садата, который вместе с израильским премьер-министром Менахемом Бегином подписал в 1978 году в Кэмп-Дэвиде двустороннее предварительное мирное соглашение, за что оба они были удостоены Нобелевской премии мира. Я нашел в нашем архиве передачу 1978 года, посвященную подписанию этого соглашения. Вот что о нем и о роли Анвара Садата говорил тогда обозреватель «Радио Свобода» Джованни Бенси.
20: Садат добился своего, добился успеха. Он доказал, что единственный путь к решению ближневосточного вопроса, единственный путь к ближневосточному урегулированию лежит в переговорах. В переговорах с Израилем, пожалуй, при содействии, при сотрудничестве Соединенных Штатов Америки. И это, несомненно, его огромный успех. Практически в Кэмп-Дэвиде, можно сказать, заложены основы решения урегулирования всего комплекса ближневосточной проблемы. Поэтому для Садата огромный успех. Он может говорить отныне, что он действительно один из ведущих лидеров арабского мира. Но приходится ли говорить и об уступках? Эти уступки есть, особенно если мы рассматриваем все дело по сравнению с позициями других арабских сил. Вот известно, что раньше Организация освобождения Палестины выдвигала требования о создании, например, какого-то смешанного палестинского государства, в котором вот евреи, мусульмане, христиане жили бы вместе, неясно как, но было такое предложение. Или были требования о немедленном выводе израильских войск с оккупированных территорий. Выдвигались предложения о том, чтобы урегулирование ближневосточного вечного конфликта выглядело как поражение Израиля. Значит, это урегулирование должно было быть ударом по Израилю. Всего этого нет. Теперь вот достигнута такая договоренность, в силу которой вопрос будет регулироваться постепенно, но верно, и вот это урегулирование не будет ни для кого поражением. Не только, но в противовес прежним высказываниям, прежним утверждениям арабских лидеров, теперь Израиль признается как реальность. Никто теперь, вот Садат, не ставит под сомнение закономерность и законность существования израильского государства. Если хотим, это тоже уступка с арабской стороны, потому что вот раньше арабы и арабские лидеры, в частности, рассматривали Израиль как чужое тело, чужеродное тело на Ближнем Востоке. Теперь вот это этого больше нет. Поэтому я думаю, что если смотреть на все дело с этой стороны, можно говорить об этих уступках со стороны Садата, но я думаю, что результаты встречи в Кэмп-Дэвиде, прежде всего, огромный успех для Садата.
13: Это был обозреватель «Радио Свобода» Джованни Бенси. Архивная запись «Радио Свобода» 1978 года. В 1979 году Израиль и Египет подписали мирный договор. Два года спустя Анвар Садат был убит во время парада египетской армии группой заговорщиков из исламистской группировки «Египетский исламский джихад», не согласный с примирением Египта с Израилем. Мир на Ближнем Востоке за прошедшие почти 50 лет, увы, не приблизился. Скорее наоборот. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
4: Студия подкастов «Радио Свобода».
0: Каким вам представляется будущее России?
21: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
22: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
23: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
24: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакир. 24 сентября Минфин внес в правительство проект бюджета на 2027-2029 годы и предложил расширить прогрессивное налогообложение пассивных доходов, включая проценты по вкладам, а также ввести НДС 22% на трансграничные интернет-покупки. О том, как Кремль и правительство будут искать дополнительные деньги на войну, мы поговорим с экономистом Дмитрием Некрасовым.
1: Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Силуанов говорит, самое главное сейчас задача обороны, задача фронта. Дефицит бюджета уже может достигнуть 3% ВВП вместо запланированных 1,6%. Скажите, бюджет страдает только из-за войны?
2: Ну, если мы говорим про бюджет текущего года, ну, во-первых, мы же не видим, у нас нет разбивки расходов по месяцам. Мы там знаем за прошлый год разбивку, поэтому не знаем. В целом, надо полагать, что из-за войны, ну, цифр-то у меня нет. В общем-то, если так посмотреть на бюджет этого года, то есть явное перевыполнение по внутренним, не нефтегазовым доходам. Привет всем тем, кто год назад рассказывал, что повышение НДС приведет к падению сборов по нему. Вот НДС вырос там на 27% или что-то в этом роде. Есть как-то не парадоксально некоторый недобор по нефтегазовым доходам. То есть до сих пор план еще не догнали. И причина здесь в основном, конечно, демпфер. Ну, то есть российское правительство возвращает нефтяникам довольно много денег, компенсируя разницу на цены на бензин и дизель между внутренними и внешними. И, соответственно, чем выше внешние цены, сейчас они высокие, тем больше это демпфер, и он, видимо, там съел все нефтегазовые доходы. Поэтому до сих пор по нефтегазовым доходам недобор. Но в целом по доходам, ну, бюджет, ну, как бы, вот по доходам бюджет сейчас собрал даже больше, ну, короче, около того, что должен был собрать по плану. И, видимо, там по году даже, может быть, чуть-чуть будет больше, чем должен был собрать по плану. Ну, короче, около. А дефицит вдвое больше. Ну, несложно догадаться, что выросли расходы. Я не знаю, какие еще расходы могли вырасти, кроме военных. Ну, не видно, по крайней мере, тех расходов, которые могли вырасти, кроме военных. Поэтому, да, в целом мы можем косвенно говорить, что в этом году основная проблема – это рост военных расходов. Однако цифр у меня никаких нет, я не могу их вот вам... Ну, их не публикуют. Будет хорошо, если погоду опубликуют.
1: Ну, хорошо, 3% ВВП – это катастрофа, караул или это вполне допустимая погрешность?
2: Во-первых, я не очень понимаю, как получилось 3. Хотя да, ну да, 3% ВВП, да, ну допустим. Сейчас еще доберут, погоду будет, да, плюс-минус 3. Да нет, но это в принципе, ну если брать там какой-нибудь уровень развитых стран, то в общем-то это там в 2 раза меньше дефицит, чем во Франции или в США. Ну и в целом это, ну наверное, у половины стран ОЭСР развитых дефицит будет больше. Но для России, да, мы привыкли к совершенно другим бюджетам. То есть, в принципе, 3% дефицит, ну, такое, больше такого мы видели только в отдельные годы, типа 2009-го, там, когда еще были, ну, понятно, ковидного. Ну, то есть, что-то вот такого. Да, это для России в целом много, но по мировым меркам это как раз скорее такой нормальный средний уровень.
1: Минфин снова ищет деньги у населения и бизнеса. Теперь предлагается включить проценты по вкладам и другие пассивные доходы в прогрессивную шкалу до 22%. Вот скажите, кто больше всего заплатит за войну?
2: Подождите, если мы рассматриваем то конкретное повышение налогов, про которое мы сейчас говорим, то за него заплатят условные, ну там, не знаю, 5, даже меньше, 4. 3 с чем-то процента наиболее богатых россиян. Ну, в основном, да, за некоторыми исключениями. Ну, хорошо, 3% заплатит большую часть, а еще там 12, там еще какую-то часть, 15. Но это же вот именно это повышение налогов, если мы говорим...

0: ударит история про НДС на трансграничные покупки в магазинах, ну, в смысле, этих маркетплейсах иностранных, ну, вообще во всех маркетплейсах, по большому счету. Причем сразу до 22%. То есть на 22% увеличивается стоимость, по большому счету, импортных любых вещей, которые вы заказываете извне, да, и плюс еще 100 рублей сверху за каждую покупку. Что для покупки на небольшую сумму, может быть, и... В смысле, на большую сумму, может быть, и незаметно, а если вы там на 2000 что-то купили за раз, то 100 рублей – это достаточно прилично. И это, да, это ударит по широкому кругу людей, хотя как раз вот этот вот налог, в отличие от многого другого, он тут скорее России догоняет. То есть это вот всю этот НДС на трансграничные покупки в маркетплейсах, его все ввели и в ЕС, и в Англии, там, в Австралии, ну, короче, везде из развитых стран, где есть НДС, его ввели сразу в ковид, там, в 2020 или 2021 году. То есть тут скорее удивительно, что в России его так долго не вводили. И, в общем-то, даже этот сбор, вот, типа 100, там, сейчас аналогично обсуждается, там, 3 евро с разовый сбор с каждой посылки в Европе обсуждается, еще не принят, но тоже обсуждается. То есть это вполне в рамках мировых тенденций. Здесь-то скорее удивительно, что его поздно ввели. Но этот как раз налог, он скорее затронет там, ну, низкодоходные слои населения. Ну, то есть, короче говоря, он затронет всех. Все же покупают на маркетплейсах что-то. Ну, вот всех и затронет. То есть у вас на маркетплейсах продукция подорожает.
1: Но
0: Это
1: это
0: да.
1: то, что это покупает ширпотреб и
0: Да.
1: электроника, ну и так далее по списку. Скажите, а каковы реальные масштабы оттока капитала и золотых резервов из России сегодня, и какие каналы вывоза остаются ключевыми?
0: Ну, про золотые резервы я даже не знаю. Мне казалось, что резервы Центрального банка растут. Я, конечно, не смотрю их там каждую неделю, но в целом-то по тенденции мы не видим, что они снижаются. Они скорее растут всю войну, там плюс-минус. Ну, один раз что-то арестовали, да, там не что-то, а много. А дальше-то, в общем, в основном был рост. Но я за последний месяц там динамику не помню. Что касается оттока капитала в целом, ну, давайте рассуждать здраво. Так, у нас вот, ну, как бы, есть торговля. Торговля имеет профицит, ну, допустим, 40 миллиардов долларов. Больше продали, чем купили за вот там первые полгода этого года. Ну, порядок цифр такой. Может больше даже чуть. Ну, короче, это несколько десятков миллиардов долларов. Меньше, чем было раньше, но десятки миллиардов. Ну, если у нас продали за границу больше, чем купили импорта. И при этом резервы, ну, они же растут, но крайне незначительно, там все это незначительные колебания. Резервы там, ну, по сути, особо не изменились, значит, эти 60 миллиардов вывезли. Точка. Тут без вариантов. Да? То есть мы можем, в принципе, отток капитала считать обратным счетом. Ну, у нас есть небольшое количество параметров. Понятно, что там, как сказать, дальше надо разбираться, что вот из этих там 60 миллиардов было заплачено в погашение старых долгов настоящим иностранцам. А что было заплачено на то, чтобы купить у этих иностранцев, которые уходят из России, ну, допустим, бизнес в России, и это тоже отток капитала, как вы понимаете, да? А что конкретные россияне вывезли, там, богатые россияне просто вывезли в офшоры для того, чтобы там, на всякий случай. Это будут разные виды оттока, но все это отток. То есть неважно, что у вас происходит, у вас уходит Ашан, ну, его там заставляют уйти, допустим, а вы ему что-то платите, а вы ему что-то заплатите. Не конкретно Ашану сейчас, но в целом предыдущим там много кому платите. Это одна история, да. Вы можете погасить, ну, и, в общем-то, долги-то всю дорогу с начала войны внешние они сокращаются, потому что никто же долг внешний не дает, поэтому их гасят. Вот вы загасили долги, но это тоже отток капитала, по большому счету. Вот. Ну, то есть типы оттока могут отличаться, а размер оттока мы можем достаточно четко видеть. Вот у нас есть сальдо платежного баланса, ну, там оно несколько сложнее, чем просто торговля, но туда еще там входят переводы гастарбайтеров, там, ну, разное, да. Но вот у вас есть, вы продали, купили, если очень просто. И поскольку продаем мы всегда больше, чем покупаем, есть эта разница, и надо понимать, что эту разницу, она, по сути, и уходит, потому что это, ну, сумма должна давать ноль. То есть если вы продаете больше, чем покупаете, то разница, она должна либо оседать в резервах, либо уходить из страны. Иначе, ну, либо оседать на руках у населения в валюте, но этого у нас уже давно нет, такой истории, да. Соответственно, ну вот, это масштаб, мы его можем достаточно четко определить.
1: Скажите, а вот золотые слитки вывозят из России и говорят, что очень много. Вы можете прийти в
0: Россия...
1: Сбербанк, купить плитку и вывезти ее за рубеж.
0: Ну, зачем покупать плитку в Сбербанке, чтобы вывести ее за рубеж?

0: Итак, Россия – один из крупнейших экспортеров золота в мире. Россия активно, ну, то есть огромное количество золотодобывающих компаний. Золото действительно везут, массово везут там, через Армению. У нас благодаря санкциям Армения стала одним из крупнейших экспортеров золота в мире, почти не добывая золото сама. Да, из России вывозят золотые слитки. Но это не значит, что их вывозят из резерва Центрального банка. Россия, я сейчас вот не скажу по памяти, но там в первой пятерке точно, а может быть даже какая-нибудь третья в мире по добыче золота. Одна из крупнейших стран по добыче золота. Золото, вообще, если брать с учетом роста цен на золото, вот у нас там какой-то год прошлый, по-моему, когда были плохие цены на нефть, там значительная часть провала экспорта по нефти, она компенсировалась ростом экспорта по золоту, который там росло и по этому... стоимости, то есть тут же вопрос еще не только в объемах, но и в стоимости, но и в объемах. Да, ситуация изменилась в каком плане? Что вот в период, когда денег было немерено и войны не было, был период, когда все золото, которое добывалось в России, Центральный банк тупо покупал свои резервы. В течение лет 10, если не 15, был период, когда еще была там задача уменьшить долю долларов в резервах. Была ситуация, когда Россия не экспортировала золото, а тупо складывала его в ЦБ слитками. Но как война началась, эту ситуацию сразу отменили. То есть ЦБ, он и сейчас, там, не, ну, то есть, я не знаю конкретно по золоту, да и они, наверное, секретисты это, но я думаю, что сейчас там что-то покупается, ну, там, в любом случае, или около нуля. А основной объем слитков – это просто ну, тупо производство золота внутри страны. Оно растет, и это сейчас очень высокорентабельный бизнес в основном, потому что, ну, как бы, потому что цены высокие.
1: Ну, хорошо. А вот в какой валюте обычные люди вывозят свой капитал, если вывозят?
0: Ну, в смысле, в той валюте, в которую им нужно вывести.
1: Ну, хорошо, если в рублях вывозят в Китай... или переводят это в евро, в доллары, вот, в юани. Это все-таки же наличка же
0: если тоже человек... уходит. Подождите, мы сейчас о чем говорим?
1: Мы говорим о том, что идет бегство капитала по всем фронтам. Вы объяснили, что это золото. Это... Есть еще, кстати, крипта.
0: Нет, ну, золото – это не бегство капитала, это экспортный товар.
1: Хорошо.
0: Если бы страна не производила золото, и оно уезжало, это было бы бегство капитала. А сейчас, ну, по сути, там экспорт золота, он примерно соответствует объему его добычи. Ну, основные масштабы денег, они, конечно, переводятся ну, в нормальные доллары и евро и безналичным расчетом. Там уж как эта схема там строится через Китай, через Эмираты или там еще более экзотически, это там другой разговор. Но понятно, что всякая крипта – это все мелочи, это просто копейки. Все большие реальные объемы. Ну, давайте, хорошо, давайте поясню по-другому. Вот у нас есть нефтяная компания, которая вывезла нефть из России, продала ее своему же посреднику, который, обойдя санкции, продал ее спокойно в Индию или, там, или вообще или даже в Европу, неважно. Соответственно, у этой компании, на ее компании-посреднике где-то в офшорах, висят выручки за нефть. Но она какую-то часть небольшую заплатила сразу настоящей компании, добывающей ну, какую-то там цену на экспорте, а все остальное, разница у нее осталась на ней. Соответственно, дальше, ну, либо в Россию нужно что-то там купить, допустим, для какого-нибудь там, не знаю, супермаркетов. Вот в России супермаркет, у которого много рублевой выручки, отправляет большую рублевую сумму на вот этой вот нефтяной компании. Нефтяная компания со своих офшоров платит за товары, которые отправляются в супермаркет, и той валюты, которую она получила там. Валюты границу не пересылает. Другая ситуация. Вы хотите вывести капитал. Сейчас относительно экзотические случаи рассказываю, но все равно. Но вы просто тупо этой нефтяной компании привозите чемодан денег, рублей в России, она отправляет с ее офшорного счета на ваш офшорный счет за рубежом. Есть огромный рынок, это просто, я сейчас рассказал, самые тупые, самые такие крайние схемы. Все еще гораздо сложнее. У вас есть огромный экспортный поток, нет никакой проблемы вывести капитал, его не нужно просто вывозить. Вам не нужно его вывозить, вы его просто не вывозите. У вас большая часть экспортной выручки остается на ну, нормальной такой экспортной выручке. Не про то, что там кто-то продал там, за 2 копейки что-то небольшое, а там за нефть, за металлы, вот то, что большое. Оно у вас завешивается, по сути, оно у вас не поступает в страну, оно у вас висит на офшорном таком облаке вокруг страны. И у вас, по сути, это облако выступает некоторым аналогом нормальной валютной биржи в условиях санкций, ну, то есть у вас нормальная валютная биржа очень маленькая внутри страны, потому что все засанкционировано. Но по факту биржа существует, просто люди, там, неважно, банки это или, допустим, какие-то ритейлеры, которые внутри России, у них много рублей, а им нужно много чего импортировать, они там приходят с рублями, а нефтяники и прочие металлурги, у них есть валюта на внешнем контуре. Вот они обмениваются там этим, и, соответственно, так осуществляется и оплата импорта, и вывоз капитала, если это необходимо. Вывоз капитала в той форме, которую вы имеете в виду.
1: Дима, вы очень внятно все объяснили. А теперь главный вопрос. Сколько еще российская экономика сможет оплачивать войну без заметного падения уровня жизни? И где тот предел, после которого затягивание поясов превращается уже не в экономию, а в обеднение?
0: Ну, тут главный вопрос. Войну какого масштаба?
1: Ну, вот, то, что сейчас идет. Сейчас идет война по всем фронтам и обмен ударами.
0: По 25-й год включительно Россия оплачивала эту войну, спокойно увеличивая и благосостояние населения, и ВВП рос, и, в общем, как сказать, даже не замечая по-серьезному для глобальных макропараметров. Доходы населения там, с начала войны, там, реальные располагаемость с учетом инфляции, выросли более чем на 20%. И даже в прошлом году, хотя они уже сильно заметились, понятно, что основной рост – это 23-24 год, но даже в прошлом году они там выросли, не помню, на 5,5, допустим, или что-то в этом роде. А это была война, которая стоила, там, условно, 7% ВВП, 6-7. Ну, 6-7% ВВП – это, ну, то есть, меньше, чем последние там, 40 лет в нормальной, не воюя, Саудовская Аравия тратит на оборону. Это меньше, чем всю холодную войну США тратила на оборону. Там 8,5% ВВП – это нормальные расходы мирного времени США в течение 40 лет. 7% ВВП – это ничто. Маленькая колониальная война, она незаметна. Это просто этого не существует. Так можно продолжать вечно. А в этом году, по всей видимости, расходы увеличились. Мы же начали с того, что мы не знаем, насколько. Ну и даже, ладно, бог бы с ним, там, что там напишут в бюджете, хотя я думаю, что там вот Клюги считает, что вообще, вот это известный западный экономист, который один из немногих более-менее вменяемо оценивает, что у нас происходит, он считает, что вообще выросло до 10% ВВП в этом году военные расходы. Я думаю, что это, конечно, несколько завышенная цифра, но ну, у нас же там, помимо того, там, ну, склады какие-то сгорели, там, постоянно чинит НПЗ, какие-то кораблики никуда не поплыли. Это постоянные издержки. Поэтому даже если там военные прямые расходы государства не выросли, то, в смысле, они точно выросли, мы это понимаем, но просто ну, не 10% выросли, но я думаю, там еще процент ВВП легко, а может быть и полтора, другими косвенными издержками будет добрым. То есть мы понимаем, что расходы на войну совокупной экономики 26-го года, они больше, чем 25-го. Причем, возможно, заметно. То есть, возможно, это вот как раз там разница между теми, там, не знаю, там, 7-7,5 и 10 плюс-минус. Это уже немножко такой другой клинкор. Поэтому в 26-м году, я думаю, это будет первый год, ну, пока не показывает какой-то там незначительный рост реальных располагаемых доходов до сих пор, но ну, по факту, я думаю, что это будет год около нулевой. Ну, хорошо, вырастут они там на 1%. Но это еще там не затягивание поясов, но, по крайней мере, рост доходов прекратился. Ну, а все же эскалируется, да? То есть у вас, ну, мало того, что... То есть у вас, по сути, вот эта война городов в этом году стала по деньгам сопоставимой с войной на линии фронта. При этом война на линии фронта не прекратилась. А война городов, дроны, сбивать дроны, чинить то, что повредили дроны, ну, ракеты, дроны, все вот это вот. Она, ну, там, пока в этом-то году, может, и не дотянет до, ну, там, в этом году, может быть, будет там 20-30% от общей стоимости, а в следующем году она легко может быть и 40, и 50. А это новое, там у нас на фронте-то не убавляются расходы. Соответственно, ну, есть некоторая эскалация, которая предполагает, что, скорее всего, ну, да, следующий год должен быть уже годом некоторого сокращения реальных располагаемых доходов населения. Ну, и этот год тоже там незамечателен, да, то есть этот год нулевой, да, то есть, ну, будет рост около нуля, ну, все около нуля. Правительство чуть-чуть дополнительно увеличило долг, ну, ничего критического, но и хорошего ничего. Инвестиции подрезались, это вычеты у будущего, ну, много. В следующем году, если мы предполагаем ту же самую динамику, то, предположим, по этому году реально будет 10% ВВП военных расходов. 10%, ну, это тоже там, были страны, которые и по 30 лет тянули военные расходы там, в 19% ВВП, как, например, Израиль. Но Ну, выше 10 – это уже там немножко другой уровень. А если в следующем году будет, там, допустим, 12, ну, это уже третий уровень. Поэтому вопрос, сколько, как бы, какой войны? Сколько какой войны тянуть, да? Вот война, она меняет стоимость. Я всегда говорил вот там два года назад там, и год назад, что войну текущего масштаба, который был тогда, да, российская экономика может просто вести бесконечно, потому что ну, это просто это уровни незаметные. Если масштаб увеличится в два раза, и это будет там 14% ВВП, но это будет другой коленкор, и надо будет уже из этого исходя оценивать, насколько хватит.
1: Дмитрий, пока это, да. если можно, за 10 секунд можете ответить на вопрос? Зима будет трудная? В связи с подорожанием продуктов питания и ширпотреба?
0: Я не понимаю такого вопроса. Но будет зима, какая-то инфляция.
1: Вот, как Россия переживет зиму с учетом того, что резко выросли уже цены на продукты питания, на услуги и на ЖКХ?
0: Ну, что значит резко? Ну, они выросли гораздо менее резко, чем они росли в среднем там, в 2000-е или 2010-е годы. Ну, как бы ничего фатального вообще близко не происходит. Ну, это будет не такая хорошая зима, как 23-24 годов, но в целом ничего фатального даже близко не просматривается.
1: А в 27-м году?
0: Подождите, ничего... Вот давайте так, вот картины, что у нас там Германия, 1917 год, картошку выкапывают, там все, свиней уже всех убили. Вот нет, такой картины ее на 10-летнем горизонте не просматривается. Понятно, что... Что будет? Ну, вот что происходит, когда падают доходы населения или там не растут, и особенно по нижним стратам? Начинает расти доля расходов на еду в общих расходах населения. Люди меньше ходят, допустим, в рестораны и больше там покупают продукты в магазине. Да? Доля на услуги сокращается, на продукты увеличивается. У вас адаптация населения. Для того, чтобы население голодало, это нужно там... Это просто... Ну, там, в несколько раз должно быть сокращение там, глобально. То есть это совершенно другие вещи. Реальная адаптация в настоящей ситуации – это сокращение потребления услуг, это сокращение длительных покупок, то есть там меньше какой-нибудь там, ну, для кого электроники, для кого машин, для кого там просто одежды даже, да, в зависимости там от богатства. Это, ну, изменение структуры покупок. Но это изменение структуры, оно не подразумевает, что кто-то голодает, да. Ну, то есть, понятно, что всегда есть какие-то бездомные там и совсем, ну, как бы по каким-то причинам выпавшие из социальной системы люди, но в массе своей там условный средний россиянин даже при там реальном ухудшении, ну, уменьшении доходов, он просто немножко изменит структуру потребления, а не начнет голодать.
1: Моим собеседником был экономист Дмитрий Некрасов. В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Дефицит федерального бюджета в 2026 году, по словам Силуанова, может составить до 3% ВВП. В начале года планировали 1,6%. Иными словами, бюджетная дыра оказалась почти вдвое больше первоначального плана. А деньги где брать? Есть несколько вариантов. Занять у населения. 74 триллиона лежат на депозитах. Мы продолжим тему дефицита бюджета с экономистом Николаем Кульбак.
2: Тут же ведь надо посмотреть, как это устроено в банковской системе. Дело в том, что депозиты, которые лежат в банках, они уже работают в российской экономике. То есть все эти деньги, они выданы в виде кредитов предприятиям, и поэтому, в общем, они уже там сидят. То есть это немножечко, то есть это не та ситуация, которая была в Советском Союзе, потому что в Советском Союзе была двухконтурная экономика, наличная и безналичная, а здесь эти деньги напрямую уходят работать в экономику, поэтому их никто изымать не будет. Это немножечко не та система, ну, не так система устроена. То есть Теоретически, конечно, какому-нибудь совершенно безграмотному человеку может прийти в голову изъять эти деньги, и про это как бы, в общем, разговоры-то идут. Но если эти деньги будут изъяты, это означать будет, что рухнет вся экономика, потому что фактически это означает, что вы деньги отбираете у банков, а у банков эти деньги, их же нету, этих денег у банков, они же лежат в виде различных кредитов, выданных предприятиям, людям и так далее. То есть они работают в экономике. То есть фактически это будет означать, что банки будут или рушиться, или забирать деньги из реальной экономики, что ни то, ни другое не может быть нормальным.
3: Скажите, а вот цены на продукты питания уже зашкаливают. Мы видим ролики, где возмущаются граждане России. А как, насколько они вырастут зимой, как вы думаете?
2: Я слежу за тем, как движутся цены. Тут очень интересная ситуация. Дело в том, что они сейчас движутся несколько пока медленнее, чем это было в 2024 году, но существенно быстрее, чем в 2025. То есть мы существенно обгоняем уровень 2025 года, приближаемся к 2024, и мы, скорее всего, перескочим 2024, потому что у нас на октябрь запланировано повышение цен на ЖКХ, а это прибавит несколько процентных пунктов точно к инфляции. Поэтому мы, скорее всего, выйдем на уровень, ну, который будет уступать только рекордному 2022 году. Другое дело в том, что при этом у нас и высокая процентная ставка одновременно, то есть у нас получается такая классическая стагфляция, когда и инфляция высокая, и стагнация в экономике. То есть, в общем, это очень тяжелая такая картинка, которую, в принципе, беда в том, что ее как раз стандартными экономическими мерами ее не исправить.
3: Скажите, а ЖКХ с 1 октября, это понятно, что они перенесли с июня на октябрь. Тут и называются разные цены. В Москве на 13% подрастет, в Питере на 15%. Но вы какие прогнозы даете? Насколько вырастет ЖКХ реально, с учетом того, что у нас перебой с бензином?
2: Ну, бензин на ЖКХ, конечно, влияет мало, то есть, скорее всего, будет формальное повышение, но у нас есть как бы ориентир то, что было в предыдущие годы, то, что было в январе этого года, поэтому я думаю, что реальный рост будет, ну, наверное, где-нибудь, ну, близкий к тому, что они запланировали в среднем, опять же, понимаете, но в разных регионах это может доходить и до 20%, то есть где-то будет 10-11, где-то чуть поменьше, где-то будет до 20 доходить. Все будет очень по-разному, потому что у нас ЖКХ очень по-разному устроен, и возможности у регионов и права, которые им дают по этому повышению, они очень разные.

Это был свободный разговор. Моими собеседниками были экономисты Дмитрий Некрасов и Николай Кульбаков. Вел программу Мумин Шакиров. Всего вам доброго.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я просто все делаю за еду. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем. Я вот этот факт исторически нашла, что вот, женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, и я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу.
3: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
4: И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
3: Вот буквально на днях узнали, что есть, оказывается, такое понятие, как «бостонский брак».
4: И в последнее время этот термин стал набирать популярность, и, кажется, в первую очередь благодаря соцсетям. Бостонский брак – это совместное долговременное проживание двух женщин, которые не состоят в романтических отношениях. Но они не просто делят жилплощадь как соседки, а вместе ведут хозяйство, воспитывают детей, если они есть, заботятся друг о друге и всячески поддерживают.
3: Но нужно понимать, что бостонский брак – это скорее фигура речи, никакой юридической силы, конечно, не имеет. С точки зрения юридической, в российской практике, но это могли бы назвать сожительством, наверное.
4: Да, хотя почти 140 лет назад, в 1893 году, американская суфражистка Эдна Чейни, которая впервые употребила этот термин, настаивала на общественном признании бостонского брака. Отношения между женщинами стали называть бостонским браком еще в XIX веке, благодаря роману американского писателя Генри Джеймса «Бостонцы», в котором, среди прочего, речь шла о совместной жизни двух незамужних женщин. И хотя автор сам словосочетание «бостонский брак» не упоминал, термин уже вошел в речь.
3: Для женщин той эпохи подобные отношения были в том числе, ну, способом выстроить какую-то независимую от мужчины, от семьи жизнь, получить образование и строить, ну, например, научную карьеру. Один из известных примеров связан с женским колледжем Уэлсли в Массачусетсе, основанным в 1870 году. Там женщины могли заниматься наукой и исследованиями, но в те времена предполагалось, что, выйдя замуж, женщина оставит и науку, и сосредоточится на муже и доме. И поэтому выпускницы, ученицы колледжа стали искать альтернативный способ ведения домохозяйства, который позволил бы им продолжать академическую карьеру. И многие выбирали вот этот самый бостонский брак, и он даже получил еще второе название – брак Уэлсли.
4: И вот спустя 150 лет о бостонском браке снова говорят, и женщины ищут себе подруг для таких отношений. Фем-активистка Гала Бойко создала специальный сервис для этого поиска – проект «Систера», где женщины находят союзниц, подруг, попутчиц и поддерживают друг друга.
3: Ну вот о том, как личная история привела к появлению «Систеры», с какими запросами приходят женщины, какую поддержку они там ищут и почему идея бостонского брака по-прежнему кажется женщинам привлекательной, говорим сегодняшней гости подкаста, основательнице проекта «Систера» Галой Бойко.
2: Я мама двоих детей в эмиграции, уже вторую страну поменяла. Что будет дальше, не знаю. Единственное, что остается неизменным, это мое желание вырастить моих детей, дать им лучшее будущее. И идея проекта «Объединение женщин» созрела год назад и сейчас в процессе реализации, потому что во время всех испытаний, с которыми я сталкивалась, конечно же, всегда именно помогала женская поддержка. И вот, чтобы у женщин было место, где они могут познакомиться и оказать подруге любую поддержку, родилась идея такого сообщества, именно приложение, чтобы это было безопасно и чтобы было место, где женщины могут объединяться.
3: А чем принципиально отличается ваш проект от уже множества существующих женских групп поддержки, чатов, телеграм-каналов?
2: Принципиально отличается тем, что у нас взлетела как раз-таки тема бостонского брака. То есть это когда женщины именно объединяются не просто там как соседки, да, поиск соседки по комнате или еще что-то, а когда именно объединяются вот с целью строить долгосрочный быт и жить как семья без романтического подтекста. И на это очень большой спрос оказался. Ни в одном существующем проекте приложений такая идея не была реализована. Я думаю, что здесь сыграла роль еще и моя личная история. Именно через личную историю я пришла к идее бостонского брака. Сейчас уже это по-разному называется. Сейчас у нас уже новое название появилось — мамуны, когда мамы объединяются. Бостонский брак как раз-таки он подразумевает вроде как два человека во взаимодействии, а мамуны — это можно прям объединяться не только там двумя, да, но и больше мамами. И цель именно — растить детей совместно. То есть это в целом новое название для того, для чего я и популяризировала тему бостонского брака. То, что вот можно объединяться и выходить из токсичных отношений.
4: А если это не какая-то травматичная история, вы бы могли бы рассказать вот эту свою личную историю, которая привела вас к идее поддерживать вариант бостонского брака?
2: В декретном отпуске, к сожалению, многие женщины оказываются за чертой бедности, потому что все заботы о детях ложатся на плечи женщины. Даже если есть рядом мужчина, у нас так принято в обществе, да, что все перекладывается на мать, как будто бы тебе одной нужны были эти дети. И так случилось у меня, несмотря на то, что мой бывший супруг хорошо зарабатывал. С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я к тому моменту очень много социальных связей потеряла, долго не работала. Со вторым ребенком уже что мне надо, да, он говорил, типа, заработай сама. И так получалось, что на мне весь быт, обслуживание и этого мужчины, и наших детей. И это не ценилось, да, то есть ты деньги не зарабатываешь, значит, ты ничто. То есть я еще и обязана должна. И, конечно, столкнуться с этим не только в своей семье, но понять, что это еще и система, что система поддерживает моего супруга в этом бывшего, было для меня очень страшным открытием, осознанием. И в такие моменты думаешь, что выхода нет. То есть ты постоянно попадаешь в этот день сурка, когда ты вроде хочешь тоже зарабатывать, но, тем не менее, столько ресурсов уходит на обслуживание быта, и ты как оказываешься в ловушке. И в какой-то момент я поняла, что нет поддержки у меня от партнера, что я просто все делаю за еду. Ну, просто за еду. Это было настолько для меня унизительно и неприятно, потому что я не на таких условиях заходила в брак и в рождение детей. И вот это обесценивание материнства, на самом деле, наверное, положило начало тому, что в итоге появился этот проект. Когда я поняла, что я не смогу, будучи в этих отношениях, зарабатывать, я поняла, что мне нужна поддержка другого взрослого человека, чтобы мне выдохнуть и начать самой зарабатывать. Я просто стала звонить сначала своим подругам. Мои хорошие подруги, которые тогда еще остались, да, с которыми я поддерживала связь, они меня не поддержали. То есть, несмотря на то, что у них там не было детей своих, еще что-то, да, они не захотели менять свой бытовой уклад, свою жизнь, чтобы помочь мне. То есть, чтобы я приехала, у них пожила какое-то время с детьми, пока я там не найду работу, не сниму отдельное жилье. И вот двум подругам я звонила, я абсолютно на них не в обиде, это окей, да, когда люди, ну, не хотят по каким-то причинам. Хотя для меня это было удивительно, потому что, как бы, они мне были самые близкие на тот момент. И я просто открыла телефонную книжку, я была в таком отчаянии, мне было безумно стыдно просить об этой помощи, но я просто стала по телефонной книжке звонить и спрашивать, кто может мне помочь, и женщины, естественно. И созвонилась со своей коллегой из прошлого, и оказалось, что она тоже недавно стала мамой третьего ребенка. Она жила в евродвушке с две отдельной комнаты, большая кухня тоже там с диваном. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем, все будет хорошо. Это было в России, это был 20-й год. Я тогда только-только обучилась на продюсерку запуска в социальных сетях. Я тогда находилась в поисках работы, но, честно говоря, я готова была уже куда угодно. Мне главное было просто съехать от бывшего. Я уже собралась разводиться, но мне надо было бежать вот прямо сейчас, потому что было, ну, невыносимо плохо. Меня настолько истощали вот эти постоянные скандалы, давление. Мне нужна была помощь и поддержка. И я ее нашла вот в лице этой женщины, моей коллеги из прошлого. Я к ней съехала и уже смотрела себе работу. То есть я смотрела себе офлайн работу, даже там кассиром, не кассиром, вот все что угодно, да, смотрела садики, как устроиться так, чтобы начать самой себя обеспечивать и чтобы дети были под присмотром. Мы разные варианты рассматривали, чтобы по очереди с детками сидеть. И так получилось, что 2-3 недели прошло, как я к ней переехала. И вот мы жили, вот, по сути, это сейчас и называется, это бостонский брак, да, это потом позже я узнала такой термин. Я нашла работу, сняла жилье и смогла от нее съехать. Ну, то есть это случилось через 2-3 недели, я уж точно не помню. Каково было мое удивление, что достаточно было просто начать делать шаги в эту сторону. Насколько это казалось сложным, по факту устроить свою жизнь без того, с кем плохо было жить вместе, казалось намного легче. То есть это кажется, что уйти сложно. И многие женщины попадают в эту ловушку. Но на самом деле при адекватной поддержке другой женщины намного проще выйти из этого.
3: У вас не было возможности, например, обратиться за помощью к дедушкам, бабушкам, чтобы они присматривали за детьми, пока вы работаете?
2: Они меня не поддерживали. Мне никто не верил, что с отцом детей, что мне плохо. Вплоть до каких-то суицидальных мыслей. Почему мы долго были вместе? Потому что у меня всегда была возможность уехать к моим родителям. И мои родители, они меня не поддерживали в том, чтобы разорвать отношения с этим мужчиной.
3: А вы можете чуть подробнее рассказать, а вот пока вы жили вдвоем в этом так называемом бостонском браке, как вы друг друга поддерживали, как вы устраивали вот этот совместный быт, присмотр за детьми, их воспитание, как это все было? Дети какого возраста были все?
2: Моей дочке было 1,5 года, младшей, а старшему сыну было 4,5-5, вот у них 3,5 года разница. Ее деткам было тоже, они малютки были. Младший у нее самый сын, ему меньше года было. Девочка средняя, годика 3, там у нее небольшая разница у младшеньких. И еще у нее сын-подросток. По-моему, ему было тогда 13-14 лет. И мы в целом просто жили как такая большая семья. Готовили продукты, она помогала узнать по поводу садика, потому что это был другой город. Мне надо было по документам тоже переводиться. Я смотрела, вот квартиру себе искала отдельно. Это был Обнинск, Калужская область. Я туда приехала из Москвы. Потому что в Москве, конечно, сложнее мне, наверное, было бы финансово, а тут аренда была намного легче. То есть, наверное, еще и поэтому я настолько быстро смогла свой быт устроить уже отдельно. Если бы не помощь этой женщины, то я бы неизвестно, сколько еще находилась бы вот в этом цикле, где я постоянно оказывалась жертвой.
3: В то время, это 2020 год, понятно, что там еще ковидные, наверное, наложились какие-то ограничения, но в целом Москва была известна довольно сильным третьим сектором, как это называется. Там было очень много организаций, каких-то женских, феминистских, благотворительных, самых разных, у которых можно было найти какую-то поддержку. Ну, во всяком случае, они себя так позиционировали, и действительно было много историй таких. Вы думали о том, чтобы обращаться вот в какие-то специализированные организации? Вообще пытались там искать помощь?
2: Я даже, честно, не задумывалась об этом. Я поняла в какой-то момент, что мне очень нужна помощь, но почему-то я не задумалась именно о каких-то таких вот специализированных учреждениях. Возможно, сыграло роль еще и то, что абьюз у меня был финансовый, и в целом пока еще до какого-то там рукоприкладства, да, не дошло. Я понимаю, что очень жесток со мной мой бывший супруг. Я понимаю, что впереди может случиться все что угодно. Из хороших отношений не уходят, да. Я чувствовала себя как в ловушке. И почему-то вот у меня первое, что возникло, найти спасение именно среди тех, кого я знаю.
4: Вы сказали, что вы довольно быстро переехали от бывшей коллеги, как-то уже, видимо, дальше стали устраивать свой быт. Но как вы дошли до этого проекта, до сестеры?
2: После того, как я съехала от подруги, я еще 2 года по съемным квартирам с детьми путешествовала, что меня очень сильно задевало, то, что вот очень сложно снимать квартиру с детьми маленькими. Я считаю, что это вообще противозаконно писать в объявлениях о сдаче квартиры, что вы не сдаете семьям с маленькими детьми. Это такая несправедливость к женщинам. Эта злость, она во мне вот росла. Я не была прям фем-активисткой, да, которой я себя сейчас считаю. Но во мне вот что-то просыпалось такое вот из-за постоянной несправедливости, за то, что я женщина, за то, что я мать, постоянно с этим сталкиваться. То есть за 2 года я так сменила 4 квартиры. В Москву я вернулась довольно быстро. Тоже очень неприятная история. Когда у меня бывший супруг понял, что я спокойненько организовалась в другом городе, да, там и цены полегче, и поддержка у меня там есть в виде этой подруги, то он такой говорит: ну мне так далеко ездить с детьми видеться, переезжай, пожалуйста, поближе. Я говорю: хорошо, я могу, говорю, посмотреть жилье в Химках, но, говорю, тогда помогай мне с арендой. Там в 2 раза больше аренды, тогда напополам давай платить. Он говорит: давай, давай. И я опять оттуда перебрасываюсь уже в Химки. И представьте, он мне говорит: а я не буду тебе платить, хочешь, приезжай, живи тут. Ну, то есть я вроде вышла из этой ловушки, а он опять меня вот финансово хотел загнать в угол. Настолько он на меня давил. Ну, это уже в прошлом, но я выкрутилась, да, то есть я зарабатывала, снимала квартиру, и вот потом уже случилась война, конечно, очень сильно она по мне ударила, вообще по моей семье, мы всей семьей в итоге эмигрировали из России, и мои родители, и мой родной брат. И уже будучи в эмиграции, ну, я уже умела зарабатывать, я уже твердо стояла на ногах, мне уже было все равно, я организовала себе удаленный доход. Этот навык, он со мной, да, зарабатывать везде, где я нахожусь. Последний год у меня вот эта потребность появилась делать что-то для женщин, что-то делать уже для мира, то есть себя там я уже детей обеспечила базовыми потребностями. И вот эта идея бостонского брака, она созрела как раз-таки из моего интереса к вопросом феминизма. В какой-то момент, когда я уже начала делиться в блоге, вот я вот этот факт исторический нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, да, что вот, а я даже не знала, что это такое. По сути, я вот некоторое время жила в этом бостонском браке. И я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. В моем блоге стали знакомиться под постами. Мне вот начали в директ писать: ой, а давайте для бостонского брака сделаем пост, знакомство. А давайте, а давайте. Вот, я несколько раз публиковала. Я публиковала анкеты девочек. Я уже себя назвала там в шутку инстаграмной свахой. Вот. И, в общем, я поняла, что это то, что можно развивать, и то, чем я могу помочь женщинам. Для меня важно не просто говорить о том, как все плохо, как женщин притесняют, как сложно. Мне важно еще что-то делать. И вот в этом я нашла свою вот такую отдушину. И постепенно вот созрела уже идея отдельного сервиса, чтобы это было не только в рамках там социальных сетей, каких-то постов, каких-то групп, а чтобы это было еще и как безопасное пространство с конкретным назначением, то есть это поиск партнерши для бостонского брака. То есть изначально идея сервиса оказалась вот такая, и она получила очень большой спрос. И сейчас уже приходят женщины, которые ищут не просто партнершу для бостонского брака, да, но и подругу. Очень многие женщины в эмиграции, они хотят посмотреть, кто есть из их страны, да, куда они приехали. Или хотят, например, эмигрировать, и они могут по поиску той стране, куда они хотят эмигрировать, найти кого-то. Вот именно формат приложения намного удобней и безопасней, чем чаты. Потому что некоторое время у нас работали чаты по странам и регионам, но это оказалась очень сложная история, потому что чаты — это как мини-государство. Возникают неизбежно какие-то конфликты между участницами, какие-то недопонимания. Это все очень сложно модерировать. И чаты у нас существовали, пока у нас приложение находилось в разработке. Казалось бы, да, идея такая добрая, но очень сложно вот поддерживать эмоционально стабильную атмосферу в чатах, потому что женщины приходят абсолютно разные, очень часто они травмированные. Сложно угодить всем, понимаете, чтобы никто в итоге не расстроился. И меня как основатель этого сообщества пытались в том числе и втянуть в эти конфликты, хотя я-то работаю над тем, чтобы девочки вам привести еще других женщин. Я работаю в своем блоге, я делаю контент, рассказываю о сообществе, чтобы вы быстрее своих встречали. В итоге и я там оказываюсь недостаточной, потому что вот не вникаю в каждый какой-то личный конфликт, который происходит в чатах. То есть это все настолько сложно. Насколько я люблю женщин, насколько я хочу помогать. У меня есть же также 2 детей, у меня есть финансовые перед ними тоже обязательства. И вот так вот каждый личный конфликт, и, конечно, обижаются. А все-таки, когда приложение, тут тет-а-тет общение. Если не понравилось что-то в общении с пользовательницей, на нее можно написать жалобу. И уже в частном порядке модерация может смотреть, да, изучать. То есть если на какую-то пользовательницу прилетит там 3 и больше жалоб, то она будет исключена. То есть эта история такая, она намного легче регулируется. Человека можно забанить, да, то есть если общение пошло как-то не так, ну, всякое бывает, да, ну, политические вы, например, разные у вас взгляды, просто блокируете подружку подружку и больше не общаетесь. А на уровне чатов это совсем другая история. Тут есть зрители, понимаете? И вот хочется вот поскандалить вместе со зрителями. А внутри приложения такого сделать уже нельзя. Вот, поэтому вот этот момент тут исключается.
3: Вот у вас родилась эта идея от чатов перейти к приложению от каналов. И что было дальше? Кто вам помогал? Как вы это делали? Что было с этим приложением? Где оно сейчас?
2: В конце прошлого года, в декабре, мы уже решили, что готовы сделать запуск приложения. Я обратилась к знакомому своему разработчику. Он сказал стоимость. Говорит, это несложно, и сделал нам бота. Это был бот в Telegram, такой с анкетами. Он прям очень-очень был простенький. И когда я о нем рассказала в блоге, очень быстро у нас на канал тогда пришло за сутки, что ли, около 6 тысяч человек только на канал. В само приложение зарегистрировалось, честно говоря, не помню, но тоже очень-очень быстро оно у нас стало расти. Не приложение, а бот. Просто, да, сломали нам его. Я потом спросила у разработчика, что случилось. Он говорит, ну, там ввели какую-то команду и просто всю базу стерли. Мы как бы заплатили за это. Ну, а женщины уже пошли, и мы тогда уже сделали чаты по регионам сначала. И уже стали искать тех, кто нам сделает более стабильное приложение, которое уже не так просто сломать. Было принято решение делать его на базе Telegram. Если вы, может быть, видели, в Telegram есть мини-апы. Там кошелек Telegram так работает, потом платежная система Tribute так работает. То есть это безопасная платформа. Единственное, что не у всех есть Telegram, и вот пользовательницы из России, конечно, ждут версии на Android и iOS. Но это будет позже. У нас там тоже будет версия приложения, но сейчас мы его дорабатываем именно в формате мини-апа. То есть мы добавляем новые функции. То есть это пока как приложение знакомств выглядит. И мы сейчас будем добавлять ленту, где женщины смогут вот как в формате новостей, да, чем-то делиться. То есть говорить, там, нужна помощь такая-то, там, как доска объявлений. Или там, могу помочь тем-то, да, то есть что, чем могут помочь. То есть это будет уже больше, чем дейтинг. И после ее внедрения, если мы все обкатаем, нас все устроит, пользовательница все устроит, то мы уже перенесем эту доработанную версию на App Store и на Google Play. Систера. У нас есть канал, у нас есть бот, который запускает приложение. Мы начали именно для русскоговорящих, стартовали, да, потому что у меня все-таки русскоговорящий блог. Сейчас мы уже добавили английский язык, то есть даже уже на базе Telegram можно на английском языке общаться. Мы вообще позиционируем себя как международный сервис. Некоторые пользовательницы думают, что мы именно русский сервис, но это не так абсолютно.
3: А как вы обеспечиваете безопасность участниц?
2: Приложение у нас уже запущено с начала апреля. За это время у нас не было такого, чтобы смог пройти мужчина или ребенок. Во-первых, работает очень хорошо автоматическое распознавание. И верификация возможна только через камеру, то есть где человек непосредственно смотрит в камеру. По другой внешности никак не зайти. Это очень важно. Если какие-то сомнения у автоматической верификации, у нас отправляется это вручную верификацию. Вот, и там непосредственно модерация смотрит. Все данные остаются внутри приложения, никуда не передаются третьим лицам. У нас как бы все это в документации зафиксировано при регистрации. У нас есть четкие фильтры. То есть, когда вы заводите анкету, вы указываете цель знакомства. И там можно выбрать фильтры, по которым вы будете искать только тех, кто ищет то же самое. Кому-то нужна партнерка для бизнеса, кому-то женщина для совместных путешествий или для переезда, да, совместного. Вот у меня есть знакомая, которая эмигрировала вместе со своей няней. И вот они 4 года вот жили как вот в бостонском браке до тех пор, пока вот няня не встретила мужчину и не захотела вот съехать. В одиночку уже сложно сорваться, эмигрировать. А если вот с другой взрослой женщиной, объединиться. Даже морально это намного легче, не то что уже там финансово и прочее.
3: Где вы берете финансирование? Ну, то есть, понятно, первое приложение вы делали по собственной инициативе, но сейчас у вас и приложение, которое нужно поддерживать, и модерация, с которой один человек, естественно, не справится при таком количестве подписчиков, как вы говорите.
2: Мы справляемся сейчас своими силами и с волонтерскими усилиями. То есть у нас сейчас модерации в основном работают волонтерки. Мы сейчас стараемся собирать какие-то там донаты, да, на то, чтобы их тоже поощрять, но в целом проект пока остается больше волонтерским, потому что основной функционал мы не планируем вообще никак монетизировать. Это отличается от других дейтингов, что именно процесс поиска и знакомства с женщинами не монетизируем принципиально. Мы вот сейчас стали выделять бюджет именно на разработку. И, конечно, здесь пока что своими усилиями приходится. Мы пробовали собирать донаты, но очень-очень тяжело получать какую-то поддержку именно финансовую от тех, кто приходит к тебе за помощью. Но я к этому абсолютно спокойно отношусь, а в целом аудитория меня благодарит своим вниманием, и я могу за счет рекламы и за счет своих услуг поднимать это все на ноги. Мы пока на рекламе выезжаем, то есть вот в блоге там у меня рекламу, да, могут взять мои услуги по продвижению, все своими силами, все сами. Конечно, мы будем очень рады, если найдутся желающие как-то спонсировать нас.
4: А сколько сейчас у вас в команде человек? Вот вы несколько раз сказали мы, а кто вы помимо вас?
2: У нас 3 разработчика, я и команда модераторок, порядка 15 женщин-модераторок. Когда у нас сломалось приложение, было принято решение собирать чаты. И, естественно, чтобы вести эти чаты, нужна была помощь модераторок, волонтерок. Я размещала объявления у себя в блоге, размещала объявления на канале, и вот набралась команда. На самом деле, это какой-то прям феномен, я считаю, Систера, потому что я, наверное, впервые столкнулась с тем, что есть другие женщины, которые тоже готовы развивать вместе со мной идею. Даже пока она там никак не окупается, тем не менее, это настолько важное дело, это настолько сильно поддерживает и нас в том числе, что ну, это просто потрясающе.
3: Разработчики у вас мужчины или женщины?
2: Разработчики у нас мужчины.
3: Как они относятся ко всей этой идее? Ну вот такой мужской взгляд на весь этот проект у вас есть? Что говорят?
2: Мужчины в восторге. Это мой брат и его команда. Мне тут тоже на самом деле повезло. Изначально я обращалась к своему брату. Говорю, вот такая идея. Он говорит, здорово, великолепно. У меня времени нет. Он был занят в другом проекте. Говорит, обратись, пожалуйста, вот к нашему общему знакомому. С общим знакомым, в общем, вот так произошло. Да, за деньги ничего не заработала. Я потом вернулась уже к брату. Говорю, слушай, ну так и так. Он говорит, все, я, говорит, сам возьмусь. И сначала они на волонтерской основе работали. Потихонечку, в свободное от работы время они вот делали. А постепенно, когда ребята увидели, насколько это востребовано, насколько это интересно, они уже полностью перешли в мой проект. Естественно, они это делают за гораздо ниже стоимость на рынке, на такой полуволонтерской основе, и они, на самом деле, очень поддерживают эту идею. В целом, они все равно не могут до конца прочувствовать всего масштаба женского отчаяния. У них нет этих проблем, которые есть у женщин. Но они готовы помогать.
4: Если резюмировать проекту несколько месяцев, вот за это время что вас удивило в хорошем, нехорошем смысле? Что далось просто, а вы думали, что это будет сложно, а что получилось, наоборот, сложнее? То есть ваши такие ожидания и реальность вот за то время, что существует этот проект?
2: Я ожидала, что это то, что будет востребовано. Я не ожидала настолько резкого роста. Когда я объявила о запуске приложения, у меня блог за 2 недели, он у меня прирос там на 15 тысяч. Хотя до этого у меня очень долгое время блог стоял. Ну, я особо и не нуждалась. У меня были там клиенты. А тут такой резкий скачок. И вот это для меня была приятная неожиданность. Что оказалось сложнее, наверное, вот финансово, да, как будто бы я думала, что это будет немножко легче в плане того, чтобы масштабировать этот проект. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу. И вот мне пишут, делятся благодарностями, особенно с кем мы там лично, да, когда-то переписывались. Говорят, слушай, я вот нашла подружку, мы вот столько, вот мы уже время вместе проводим, вот они там фотки шлют, вот мы уже детей познакомили, так классно, так здорово было найти, спасибо тебе большое. Очень тепло и приятно получать такие отзывы, и в такие моменты понимаешь, что ты делаешь действительно важное дело. То есть каждый день кто-то пишет и делится своими историями, и это чудесно.
3: Основательница проекта «Сестера» Гала Бойко была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
4: и я, Наталья Чемпаладова.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
3: Добрый день.
2: Месяц остался до выборов в Конгресс. Обсудим прогнозы. Самая драма – это Сенат. С этого и начнем. Из 100 мест в Сенате у каждой из партий можно считать более-менее надежно по 45. И есть десяток конкурентных гонок. Real Clear Politics – влиятельный консервативный агрегатор, который просто подсчитывает среднее арифметическое недавних опросов. В ключевых сенатских гонках на сегодня показывает потенциально у демократов в Сенате 53 места против 47 у республиканцев. И это сдвиг аж на 6 мест по сравнению с нынешним Сенатом. А о таком ведь еще полгода назад никто и помыслить не мог.
3: Вообще, в принципе, всегда ожидается, что во время промежуточных выборов, то есть в тот год, когда есть выборы в Палату представителей, но нет президентских выборов, всегда с каким-то перевесом побеждает та партия, которая оппозиционна, то есть та партия, у которой нет президента в Белом доме. В этом году начала формироваться то, что называется «голубая волна», когда большое преимущество у оппозиционной партии, у демократов. Но вот сейчас, в последний месяц, она стала выглядеть просто не рекордно большой, но очень большой, уже близко к историческим рекордам. В основном благодаря тому, что очень сильно упала популярность президента Трампа среди независимых избирателей, которые обвиняют его, и совершенно справедливо, в том, что он начал войну в Иране. Из-за этого каждый американец, когда едет заправлять свою машину, видит, как высоки цены на бензин. А в фермерских штатах особенно видно, как подорожали цены на дизель по той же самой причине. Вот это делает президента Трампа более непопулярным, чем даже ожидалось. Вот поэтому ожидается такая большая волна, которая, возможно, смоет тех сенаторов, которые на нормальных промежуточных выборах в своих штатах довольно спокойно бы выиграли.
2: Есть даже термин уже не «синяя волна», а «синее цунами».
3: Нынешние показатели, они находятся примерно в размере одной статистической ошибки от полного цунами, вот этого 57-43 в пользу демократов, до ситуации, когда примерно мало чего меняется, как бы в другую сторону. Если они ошибаются на 4% в другую сторону, то тогда республиканцы сохраняют большинство в Сенате, и это просто обычные такие промежуточные выборы. Даже нельзя будет говорить про какую-то особенную волну.
2: Чтобы ясно представлять себе, это сильный сдвиг в электорате, когда вот это не отдельные гонки, но все вместе существенно смещается в ту или иную сторону, и тогда это синяя волна или красная волна.
3: Можно сказать очень просто. В 2024 году президент Трамп победил и убедительно победил демократическую кандидатку Камалу Харрис за счет того, что некоторые группы избирателей, которые традиционно голосовали за демократов, и молодые афроамериканцы, и американцы латиноамериканского происхождения, и американцы азиатского происхождения, они проголосовали за Трампа. Вот сейчас данные опросов показывают, что все это возвращается обратно, что это был какой-то специальный эффект 2024 года, может быть, это был специальный эффект Харрис, может, это был специальный эффект Харрис против Трампа, но вроде бы все они возвращаются, планируют голосовать за демократов. Кроме того, большое количество людей, это наблюдалось во всех выборах, когда президент Трамп был в избирательном бюллетене, большое количество людей, которые в последний момент решало, за кого они проголосуют, вот, то есть в опросах в сентябре-октябре они еще отвечали, что они определились, а потом определялись в последний момент. Эти люди непропорционально голосовали за президента Трампа. А когда Трампа нет, как было в 2018 году, в избирательном бюллетене, в 2022, такого эффекта не наблюдается. То есть сейчас так выглядит, что непопулярность Трампа, она снижает шансы республиканцев. А вот тех избирателей, которые до последнего не решают, за кого голосовать, и в последний момент голосуют за Дональда Трампа, вот их сейчас не ожидается, что они там будут.
2: Когда мы говорим в таких терминах, выглядит так, что это немного апокалиптический сценарий для республиканцев, но нужно помнить, что на самом деле в условиях поляризации, даже в условиях цунами, то есть значительных сдвигов в настрое избирателей, в результате, если говорить именно о местах в Сенате или в Палате представителей, речь идет об относительно небольших количествах. То есть вот мы говорим из сотни мест в Сенате, речь идет о единицах, переходят в ту или в другую сторону. А в Палате представителей там 435 мест, мы говорим о паре десятков. То есть на самом деле в остальном картина удивительно стабильная.
3: Я бы сказал, что вообще любому человеку, который интересуется сегодняшним днем американских выборов или историей американских выборов,

0: которое было в последние десятилетия, это 1994 год, 60 голосов был перевес, и это было абсолютно историческое событие. Но опять-таки это 60 среди 435, это не такой уж большой процент. То есть вообще надо понимать, что это просто стандартная, не знаю, стандартная вещь для американской политической жизни, что все, что в ней происходит, оно обсуждается всегда в апокалиптических терминах и с использованием слов «катастрофа», вот «цунами», «полное уничтожение». Но это не такие уж большие, не такие уж фундаментальные изменения в политической системе.
1: Есть стандартные опросы, за представителя какой партии вы бы проголосовали, и они, согласно RCP, Real Clear Politics, дают преимущество демократам 8,3%. У Нейта Силвера на агрегаторе его модель дает 9,6%. И вот этого считается достаточно, чтобы взять под контроль палату.
0: Если это будет, как вот сейчас предсказывает Силвер и Real Clear Politics, их данные и их показатели, вот эти агрегации, они не так уж сильно отличаются. У них разные методологии, но они, грубо говоря, указывают на одно и то же преимущество демократов. Вот если будет продолжаться как сейчас, то это вот сценарий, близкий к тому, что у демократов будет где-то за 230 представителей в палате представителей. А, соответственно, у республиканцев будет 200 или меньше, 190, что-то такое. А если этот показатель примерно будет 4%, вот этот вот перевес демократов в этом воображаемом национальном рейтинге, то это будет близко, видимо, близко к ничьей из-за поляризации, из-за того, что у республиканцев, возможно, есть некоторые преимущества в том, как распределены голоса по округам.
1: Да, и благодаря джерримандерингу они несколько мест добавили.
0: Ну вот это посмотрим, потому что если вот это действительно перевес 8-9-10%, как сейчас показывают опросы и средние по опросам, то тогда им за этот джерримандеринг придется расплатиться, потому что тогда, например, во Флориде и, возможно, несколько мест в Техасе они пролетят. Ну, потому что при джерримандеринге ты нарезаешь округа так, чтобы твой кандидат побеждал с небольшим перевесом. Как бы надежно, но с небольшим перевесом. Чтобы твои голоса были можно использовать в других округах. Ну и вот, если будет действительно такая волна, то окажется, что эти округа нарезаны слишком тонко, и это было, наоборот, в пользу демократов.
1: Есть группа Split Ticket. Она считает, что ее модель говорит, что наиболее вероятным исход для Палаты представителей, что у демократов 229-240 мест. Ну, это то, о чем вы фактически говорили.
0: Ну да, то есть это типа цунами.
1: И на самом деле у RCP 227 мест – это только те, которые наверняка у демократов или тяготеют к ним. Еще две дюжины просто чисто спорных. То есть это тоже как бы вот эта зона, где 230-240 мест. Вот эти все модели и все вот эти агрегаторы, они базируются сейчас на опросах в значительной степени.
0: В Real Clear Politics, да, у Нейта Силвера, у него есть также модели, которые включают регрессионный анализ вообще всех просто мыслимых показателей. Он, в сущности, экспериментирует с использованием всех мыслимых статистических данных, экономических, демографических, прошлых выборов, плюс опросов, и потом калибрует это так, чтобы делать предсказания.
1: Можем что-то сказать, чего мы ожидаем от качества опросов? Или вот это вот совсем неизвестно? Будет ошибка? Будет ли системная ошибка?
0: Про системную ошибку трудно что-то сказать. Как бы, если бы мы знали про системную ошибку, мы бы могли бы ее учесть и скорректировать на нее. Да, то есть исторически опросы ошибались в обе стороны, в среднем на 2-3-4%. Вот тот показатель, про который мы говорили. Опросы трижды ошиблись, переоценивая популярность соперников президента Трампа в 2016, 2020 и в 2024 году. Вот это вот такие три больших ошибки, причем особенно обидно в 2024, когда, казалось бы, уже все должно было быть учтено. В 2016 году опросы показывали, что Хиллари Клинтон выигрывает, но преимущество у нее никогда не было большим. И вот

0: когда Нейт Сильвер, он там лоб разбил, объясняя в том еще перед выборами, что на самом деле, хотя у Хиллари больше шансы, чем у Дональда Трампа, но на самом деле разница не такая уж большая, и что 30% шанс, что Трамп выиграет, как и получилось. Ошибка опросов в итоге в 2016 году была небольшой, всего 2,5%. В 2020 году ошибка в пользу Байдена была больше, чем ошибка в сторону Клинтон в 2016 году. Но преимущество, вот то, что предсказывали опросы Байдену, оно было таким большим, там 7-8%, что даже когда это оказалось на 4% меньше, как ошиблись опросы, то все равно он уверенно победил. Значит, вот еще один бит информации – это то, что в 2018 году и в 2022 году, то есть в ситуациях, когда был мидтерм, это было в эпоху Трампа, промежуточные выборы, но сам Трамп не был в избирательном бюллетене, то вот на этих выборах были опросы очень-очень точными. Ошибка была меньше 2%, они почти все правильно предсказали, агрегированная ошибка была еще меньше. То есть, вот если думать, что эти выборы про Трампа, то, может быть, в четвертый раз окажется недооценка республиканцев. Если это выборы, очередные промежуточные выборы, даже в эпоху Трампа, то скорее нужно опираться на то, что прогнозы правильно предсказывают перевес демократов.
1: С одной стороны, вы говорите, Трамп не популярен, а с другой стороны, сам Трамп призывает избирателей относиться к этим выборам, как будто это он в бюллетене, хотя, может быть, республиканцы им невыгодно с точки зрения электоральной, чтобы избиратели думали, вот мы сейчас выбираем за Трампа или против Трампа.
0: Каждому республиканскому кандидату, который находится не в там безопасном округе, в котором у него преимущество в 40%, а у каждого республиканского кандидата, который сейчас действительно борется за выживание, у него есть такие Сцилла и Харибда. Сцилла, ему нужно, чтобы вот все трамписты, чтобы вот все люди мага, у которых Трамп по-прежнему мега популярен, у которых очень сильная поддержка, ему нужно, чтобы все они пришли. И ему нужно, чтобы вот то, что его поддерживают трамписты, не отпугнуло, это Харибда, не отпугнуло независимых избирателей, у которых отношение к Трампу серьезно изменилось. Вот они в 2024 году ему дали шанс, они поверили, что не будет новых войн и снизятся цены. Они чувствуют это по всем опросам, по глубинным исследованиям, по фокус-группам, по любым опросам независимые избиратели, вот те, кто впервые проголосовал за Трампа в 2024 году, они чувствуют обманутыми. Он начал войну, из-за войны высокие цены на топливо, инфляция не снизилась, цены по-прежнему растут, соответственно, популярность Трампа у них очень низка. Вот каждому республиканскому кандидату ему нужны вот эти две вещи. Ему нужно, чтобы мага-люди пришли на выборы, потому что Трамп говорит, что это выборы про него, и ему нужно, чтобы вот это, то, что Трамп говорит, выборы про него, не отпугнуло независимых избирателей. Так вот, выглядит, что есть республиканские политики, типа Сьюзан Коллинз, сенаторки от Мэйна, которая уже 5 раз выигрывала выборы в Мэйне, что она вот с этим справляется. А в других штатах не особенно, и даже в тех штатах, в которых республиканцы выигрывали уже много лет, например, в Канзасе, Канзас 100 лет не избирал демократического сенатора, и опросы сейчас показывают буквально, что гонка ноздря в ноздрю, просто даже удивительно. Но вот там сенатор, действующий республиканец, не справляется с этой проблемой, ему не удается и одновременно трампистов привести на выборы и независимых не отпугнуть.
1: Вот давайте поговорим чуть-чуть о сенатской гонке. Как я уже говорил, что примерно 45-45 у двух партий очень надежных и более-менее надежных мест. Есть десятка в середине, и так выглядит, что даже вот эти в середине по большей части склоняются к демократам. Несколько приведу примеров. В Айове демократ Джош Турек, согласно RCP, в среднем опережает Эшли Хинсон на 0,3%. Но это ничто, это, по сути, меньше погрешности. В Мэйне, где вы упоминали Сьюзен Коллинз, RCP дает преимущество Трою Джексону. На Аляске Мэри Пелтелла опережает республиканца Дэна Салливана на 2.3, и настолько же в Техасе Джеймс Таларико опережает Кена Пэкстона. То есть я хочу сказать, даже вот в этих самых-самых близких гонках чуть-чуть это склоняется в сторону демократов.
0: Ну, я бы сказал, что не только чуть-чуть. Например, перед началом этой избирательной гонки считалось, что в Джорджии и в Северной Каролине, это штаты, которые голосовали за президента Трампа в 2024 году, что там будет реальное соревнование между республиканским и демократическим кандидатом. Но вот сейчас уже даже с точки зрения республиканцев фактически Джорджия и Северная Каролина списаны. То есть они, республиканская партия перестала тратить деньги на поддержку кандидатов там. То есть все уверены, что Джон Оссоф в Джорджии, Рой Купер в Северной Каролине, что они выигрывают. У них такое преимущество, что уже республиканцы сами не верят, что можно что-то сделать. В Мичигане и Миннесоте демократы номинировали странных кандидатов. Это штаты, которые, от которых можно было бы ожидать победы демократов. Мичиган проголосовал за Трампа в 2024 году, но это штат, в котором популярность Трампа упала очень сильно. Там большое преимущество у демократов, но они номинировали кандидата как минимум с большим багажом и сложностями, которому легко, даже не сказать с большим багажом, потому что его основной багаж – это то, что у него арабское имя. Он родился в Мичигане, но у него арабское имя и фамилия. И вот это дает республиканцам шанс. Но и в Мэне, это демократический штат, Харрис выиграла 7% у Трампа в 2024 году. Но, тем не менее, Сьюзен Коллинз – это человек, который выигрывал выборы в Мэне уже почти 30 лет. И даже вот сейчас опросы, собственно, она по опросам обычно проигрывала и потом выигрывала, а тут она и по опросам, собственно, практически не отстает, поэтому все думают, что повторяется обычный кошмар демократов, когда кажется, что победа близка, что это демократический, но Сьюзен Коллинз опять побеждает.
1: Полимаркет и Калши, рынки предсказаний, оценивает вероятность победы демократов в Сенате 60 к 40. И, кстати, наиболее вероятным сценарием и у них, и у Нейта Силвера считается 52 места демократов в Сенате. Вот это 60 на 40, это не очень много, да, с точки зрения... Да, Трамп выиграл выборы в 2016.
0: В 2016 году большинство предсказателей давало Дональду Трампу примерно 15-20%. И вот Нейт Силвер выделялся тем, что писал, что нет, это скорее 30, чем 15 или 20, или там некоторые писали даже, что меньше. Я помню, я тогда написал в колонке в «Ведомостях», что примерно 15% шансы у Дональда Трампа, но там большая часть колонки была как раз про то, что 15% – это не так уж мало. Уж не помню, была, по-моему, я там пытался объяснить это с помощью вероятности победы Ростова в Петербурге над «Зенитом», что, в общем-то, время от времени такие результаты происходят. Но 60 на 40 – это большой перевес по меркам американской политики. Это вот то, что называют будущее цунами, катастрофа, полная терминация республиканской партии. Это вот то, что так называется на страницах газет. Но, конечно, 60 на 40 – это 40%, что этого не случится. Это большой процент.
1: Вернемся к Трампу и снова поговорим о том, что движет всем этим. В последнем гарвардском опросе был вопрос, при ком экономика была лучше, и 53% сказали, что при Байдене, при Трампе только 47%. И в целом кажется, что теперь, судя по опросам, демократы все чаще пользуются доверием избирателей даже в тех вопросах, которые принесли республиканцам победу 2 года назад. Экономика, инфляция и даже, судя по всему, во внешней политике и по вопросам иммиграции.
0: Я бы сказал, что прослеживается довольно четкая тенденция и уже много лет. А именно, что американским гражданам не нравится, как ими управляют, и, соответственно, они на каждых выборах пытаются поменять то, что там происходит. Последний раз выборы, на которых оставили президента, были в 2012 году. В 2016 году, в 2020 году, в 2024 году американский избиратель менял президента, который находился у власти, несколько раз за это время менялось большинство в Сенате и Палате представителей. Вот это вот, собственно, то, что сейчас, возможно, является одним из основных факторов, работающих против республиканцев и против Трампа. Что американскому избирателю, ему не свойственно глубоко вникать, почему какой-то президент провалил, какая-то партия провалила то, что она делает. Они видят, что было обещано, что не будет новых войн, есть новая война, было обещано, что цены снизятся, они не снижаются, значит, они недовольны, значит, нужно менять. В 2024 году вот такая логика, что Байден говорил про то, что инфляция сейчас снизится, а цены продолжали расти, значит, Байдена нужно гнать. В 2026 году республиканский лидер говорил о том, что не будет войн и снизятся цены, значит, нужно республиканцев гнать. И вот эта вот логика, она, я бы сказал, доминирует над логикой, там, какая партия лучше. Вот какая отвечает за то, что сейчас происходит, та и хуже.
1: То есть это не ценностное, не идеологическое, не то, что они вчитываются в программу и думают там вот в сторону социализма, в сторону капитализма. Сейчас мы видим, дискуссия это отчасти идет.
0: Ценности, конечно, играют роль. Но вот эти вот ценности, вот эти дискуссии, они ведутся, я бы сказал, вот не среди тех избирателей, голоса которых оказываются решающими. Да, потому что все-таки подавляющее большинство избирателей, оно продолжает голосовать за ту партию, которую они поддерживают по идеологическим причинам, потому что они считают этих кандидатов более компетентными, по разным причинам. Они много лет голосуют за одну партию. И есть какой-то процент, там 20-30% независимых, а реально меняющих мнение еще меньше, которые вот в эти идеологические разборки не сильно вникают. Они вот больше вникают, происходит что-то хорошее, нет, значит, надо менять. И вот их голоса как раз решают судьбу выбора.
1: Дизель. Главный вопрос эпохи. Цены выросли до $6.5 за галлон, потом несколько снизились, но все равно гораздо выше, чем были в начале года. Меньше тогда было $4 за галлон. Почему, во-первых, дизель так важен?
0: Дизель в Америке важен, потому что Америка больше других стран опирается на автомобильные перевозки, в том числе и грузовые автомобильные перевозки. Вся грузовая техника, вся техника, связанная с сельским хозяйством, она использует дизель. Соответственно, это важнейшее топливо для огромного количества бизнесов. И там, где это связано с транспортом, там, где это связано с сельским хозяйством, соответственно, в тех штатах, вот как Айова, который является сельскохозяйственным штатом, плюс через него проходят дороги, для них вот эти вот цены на дизель, это может быть вообще самый главный фактор. Они сильно выросли, потому что была начата война с Ираном, соответственно, это убивает республиканских кандидатов и популярность Трампа в Айове и в других таких штатах.
1: Среди республиканцев раздаются призывы запретить экспорт дизеля из страны. Надо сказать, что Америка производит много дизеля, больше, чем потребляет, и экспортирует, является большим экспортером.
0: Да, Америка крупнейший в мире экспортер дизельного топлива. Америка вообще крупный экспортер энергии, но и в частности крупный экспортер дизеля.
1: Президент Трамп заявил, что не против этой идеи запретить экспорт дизеля, по крайней мере, в какой-то форме. Это может помочь, по крайней мере, в короткой перспективе снизить цены и помочь республиканцам таким образом?
0: Конечно, если запретить экспорт, то первый эффект будет это то, что это снизит цены на дизель внутри Америки, цены эти на рекордно высоком уровне. Соответственно, это, возможно, может как-то теоретически помочь каким-то кандидатам. Вот в той же Айове не случайно кандидатка в Сенат от Айовы, она требует, чтобы ввели эти запросы, запреты на экспорт дизеля. Но надо сказать, что возможно, что уже это поздно, потому что избиратели, они не то что там при походе на избирательный участок проверяют, какие цены на бензоколонке. У них есть ощущение, что цены слишком высокие. То есть, возможно, что даже если цены сейчас упадут на 10% или там на 20%, это очень оптимистичная оценка, но даже вот если они упадут на 20% из-за введения запрета на экспорт, вовсе не факт, что у избирателя поменяется ощущение, что цены на дизель высокие. Инерция здесь очень велика, до выборов слишком мало дней. Но, конечно, запрет на экспорт дизеля – это будет сильный удар по той промышленности, которая это производит. Кроме того, совершенно понятно, что дизель – это фактор в производстве огромного количества вещей, это фактор в транспорте, это, как я уже говорил, в сельском хозяйстве то же самое и в других странах. Соответственно, эта инфляция, сниженные здесь цены на нефть поднимут, на дизель поднимут цены на дизель по всему миру, экспортный запрет из Америки поднимет цены на дизель по всему миру, это вернется в Америку повышением цен на самые разные продукты, которые импортируются. Да? То есть общий экономический эффект скорее будет отрицательным, это типа все понимают. Но я бы сказал, что еще не так уж очевидно, что будет быстрый положительный политический эффект. Возможно, для него уже слишком поздно.
1: На этом давайте закончим сегодняшний наш обзор предвыборной ситуации за месяц до выборов в Конгресс. Напомню, что со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Говорит радиостанция «Свобода».
9: Вы слушаете первую программу «Радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
19: Говорит радио «Свобода».
20: Добрый день, говорит радио «Свобода».
21: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
22: Преемников никаких не будет. Будут кандидаты на должность на пост президента Российской Федерации.
23: 13 друзей Путина, не считая Шойгу. Как Путин выстраивает коллективную систему управления, перераспределяя ресурсы и контролируя наместников с помощью силового блока.
22: У нас большой дефицит квалифицированных кадров. Мы это с вами хорошо знаем.
23: Сеньоры и джуны. Как проходит и проходит ли смена поколений российской элиты?
22: Работать надо, а не преемников искать.
24: Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. И начнем сегодня с очевидного.
10: Владимир Путин не вечен. Его пятый президентский срок тянется к экватору, а президентскими сроками можно жонглировать как угодно, а вот циферки в паспорте не обманешь. Они тяготеют к 75-му году жизни. Впрочем, благодаря чувствительным микрофонам иностранных новостных агентств, мы знаем, что Путин на пару с китайским лидером и давним приятелем Си как минимум задумывается о том, как бы пожить подольше. На их встрече в 2025 году микрофоны пресс-пулов случайно поймали речи переводчиков. Си говорил, что если раньше люди редко доживали до 70, то в наше время 70 лет вы еще совсем ребенок. Путин ответил, что с развитием биотехнологий возможна неоднократная пересадка человеческих органов, а люди могут жить, сохраняя молодость и даже достичь бессмертия. Этот вектор мысли Путин подтвердил чуть позже и лично под камеры.
12: Некоторые специалисты, ну, сейчас вот мы говорим про китайских специалистов, говорят, что можно создать условия, сейчас не буду вдаваться в детали, в общем, создать условия, при которых человек будет жить до 150 лет. И, на мой взгляд, главный вопрос не в том, сколько прожить. Главный вопрос в том, как прожить, зачем и ради чего.
10: Но как же строить вертикаль власти персоналистского режима в условиях возможных эгоизма и паранойи с оглядкой на весьма естественный биологический процесс – смерть? Ну, например, лепить не конкретного преемника, а россыпь таких наместников с разным уровнем вовлеченности и ресурсов. Путин выстраивает коллективную систему управления, резюмируют авторы свежего доклада центра NEST. Согласно исследованию, Путин выступает как внешний арбитр, вождь нации, если угодно, и калибрует полномочия наместников. А в случае чего можно достать кнут, папочку с уголовным делом. Подробнее о сеньорах и джуниорах-наместниках расскажет мой коллега Роман Васюкович.
13: На 26-м году правления России Владимир Путин вместо одного преемника определяет группу доверенных лиц, между которыми и распределяет сферу управления государством. Исходя из доклада, сейчас это 13 человек, так называемых наместников Путина. Глава правительства Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, замглавы правительства Дмитрий Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, зампред Совбеза, экс-президент Дмитрий Медведев и другие должностные лица, функции которых авторы доклада видят так.
14: Речь идет не о подготовке режима к уходу Путина или поиске преемника, скорее происходит функциональное перераспределение власти. Прямое управление отдельными областями политики постепенно передается группе доверенных лиц, в то время как сам Путин сохраняет ответственность за стратегические решения, контроль над ключевыми вопросами и роль высшего арбитра.
13: Группа доверенных лиц Владимира Путина делится на так называемых лейтенантов и вице-королей или наместников. Первые – молодые чиновники, которые вышли из круга телохранителей, помощников и доверенных лиц российского президента. Например, Алексей Дюймин, Александр Новак, Игорь Краснов, Дмитрий Миронов. К вице-королям, то есть старшему поколению, относятся те, кто в политике уже 20-30 лет.
14: Система переживает обновление поколений. Значительная часть людей, на которых Путин полагался в последние десятилетия, принадлежит к его поколению и постепенно приближается к завершению своей политической карьеры. Путин заменяет их чиновниками помоложе, чья политическая активность и положение в режиме во многом зависит от личного доверия президента.
13: Возможности так называемых вице-королей авторы исследования оценивают по следующим критериям. Доступ к Владимиру Путину, способность решать проблемы при помощи бюрократических рычагов, контроль финансовых потоков, а также политические и медийные ресурсы, которые можно использовать в своих целях. Авторы доклада также отмечают и вопросы безопасности, то есть невозможность быть связанным с силовыми структурами. По этим критериям рейтинг наместников Путина с 1 по 13 место в начале 26 года выглядел так. Мишустин, Собянин, Кириенко, Шувалов, Белоусов, Дюймин, Мантуров, Патрушев-младший, Миронов Дмитрий, Орешкин, Краснов, Новак, Медведев.
14: В нынешней российской политической системе концентрация нескольких важных ресурсов в руках одного человека фактически запрещена. Это сделало бы владельца слишком независимым, что Кремль рассматривает как угрозу и стремится предотвратить. Исключением являются несколько политических тяжеловесов, преимущественно из старшего поколения, которые со временем накопили значительную ресурсную базу.
13: Важность того, того или иного наместника Путина зависит не от занимаемой должности, а от его полномочий и эффективности в госполитике. Так, министр обороны Белоусов из-за слабого продвижения российской армии на фронте сократил свою общественную деятельность. Его дивиденды от образа хозяйственника в Минобороны сошли на нет. Элементом контроля того или иного должностного лица остаются репрессии в отношении соратников или подчиненных. Исследователи Центра НЕСТ пишут, за этот год Мишустин, Шувалов, Кириенко и Патрушев столкнулись с уголовными делами и давлением со стороны силовых структур в отношении связанных с ними лиц. А Краснов, напротив, усилил контроль над судебной властью. Кадровые перестановки в судебной системе шли под его диктовку.
10: А с нами в прямом эфире соавтор этого исследования, старший научный сотрудник Центра НЕСТ, политолог Николай Петров. Николай, здравствуйте.
0: Добрый день.
10: Блестящее исследование. Вам большое за него спасибо. И вот хочется некоторые отдельные детали обсудить. Начнем с, так сказать, в общем и целом. На ваш взгляд, что вообще в первую очередь заставило Путина калибровать систему, им же и создаваемую, именно вот в таком виде, именно вот в эту сторону?
0: Ну, здесь есть два важных фактора. Завтра Путину будет 74 года, а к выборам 30-го года он уже подойдет почти 80-летним человеком, и понятно, что он не может не задумываться над тем, что физически не в состоянии выполнять все те обязанности, которые выполняет сегодня. Но проблема заключается не просто в смене поколений, а в том, что смена поколений автоматически требует изменения политического дизайна, да, потому что уходят старые соратники, а на их место приходят молчаливые слуги, верные, но не способные, как это было с их предшественниками, реально принимать решения и действовать относительно самостоятельно. Поэтому я бы видел будущую схему как такое переключение системы в режим автопилота, когда Путин, сохраняя в своих руках все полномочия президента, а это принципиальный вопрос. Мы видели, как в Казахстане схема преемства не сработала, потому что у Назарбаева не было контроля над силовиками, что в первую очередь и означает сохранение поста президента. Но при этом Путин передает и дальше будет более активно передавать рутинные обязанности тем доверенным людям, которые сегодня проходят смотрины. Да? То есть у нас был переход к режиму тандема в 2007 году, и сегодня эта система работает немножко иначе, когда Путин не хочет и не будет искать одного властного преемника, потому что это опасно, а хочет разделить свои полномочия между целым рядом людей, ни один из которых не может претендовать на то, чтобы заменить его в полном объеме.
10: Ну так, если немножко забегая вперед, говорим ли мы здесь о попытке, забегая вперед, я имею в виду по времени, говорим ли мы здесь о попытке перехода от персоналистского режима уже к такой более устойчивой, сменяемой, что ли, поколениями системе? Особенно, когда у Путина перед глазами примеры друзей из Китая, КНДР и Ирана, там роль персоналей гораздо ниже, чем в России прямо сейчас.
0: Я думаю, что персонализм в результате такой трансформации только усилится, и не случайно упоминалось о том, что те фигуры, которых сегодня Путин видит в качестве возможных таких квазипреемников по отдельным функциональным сферам, эти фигуры, они не обязательно занимают какие-то самостоятельные серьезные посты, они получают свои полномочия из рук президента и полностью от него зависят. Да? То есть Путин в этой схеме превращается в такого Дэн Сяопина, который полностью контролирует ситуацию, но в отличие от китайской традиции имеет и все полномочия, которые делают его позицию безопасной.
10: То есть эта система не на после Путина, а вот на такого Путина постарше получается?
0: Да, то есть это некий Путин 2.0 или 3.0, как хотите, когда по достижении там 80-летнего возраста ему не досуг и не хочется, и сил нет заниматься всей рутиной, куда-то ездить, с кем-то встречаться, проводить совещания, а он превращается в такого немножко небожителя, который поднимается на ступеньку кверху, но, тем не менее, в любой момент может вмешаться, поправить и изменить что-то, если что-то пойдет не по его сценарию.
10: В таком случае рискну попросить вас сделать небольшой прогноз. То есть по окончании текущего срока Путина он, как минимум, целится в некую такую роль елбасы, если мы проводим параллель с Казахстаном до недавнего времени, а не идти на новый срок, заново переобнулять Конституцию и так далее?
0: Нет, нет, конечно, Путин идет на выборы и остается президентом, потому что иначе он теряет контроль над силовиками, а это главное условие сохранения его власти. Но став президентом на новый срок, он, тем не менее, разгружает себя от каких-то рутинных обязанностей, которые по его поручению будут нести его полпреды. И вот эти 13 человек, о которых мы сейчас говорим, это не та когорта людей, которые обязательно будут подменять Путина в каких-то конкретных сферах после выборов 30-го года. И вот то различие, которое упоминалось между старшими и относительно молодыми, это различие, оно связано с тем, что целый ряд фигур сегодня уже реально может претендовать на подмену президента, если с ним что-то происходит, да? Как, например, премьер-министр. Но вот наш анализ, а мы помесячно смотрим динамику позиционирования каждого из этих людей, показывает, что вот старшие люди, будь то Кириенко, будь то Мишустин, будь то Шувалов, они постепенно теряют свой потенциал, и наоборот младшие, типа Краснова, Дюмина и других, этот потенциал укрепляют.
10: Как раз хотел с вами перейти вот к этим 13 наместникам, немножко по личностям пройтись. Какие-то, может быть, еще вот любопытные изменения в этом вот рейтинге за первые два квартала года вы хотели бы отметить для наших зрителей, помимо тех, кого вы уже упомянули? Будь то Мишустин, который как раз-таки его иногда приписывают к так называемой партии молчунов. Будь то Собянин, который, скорее наоборот, аж дважды уже упомянул фразу, так, в кавычках, «киевский режим» сразу после выборов.
0: Ну, касается Собянина, он не принципиально моложе Путина, и очевидно, что он не может рассматриваться как фигура, с которой Путин может связывать будущее там в горизонте 10 лет. А что касается Мишустина, то это как раз очень интересная вещь. Вы его назвали молчуном, он действительно старается абсолютно не мелькать на экране, старается не демонстрировать никакие амбиции. Тем не менее, мы видим, как все время от его полномочий откусывается какой-то кусочек. Да? И в этом смысле та команда, которую он привел, она очень важна, и Кремль вряд ли ее собирается менять. А самого Мишустина вполне может заменить, сохраняя всех тех людей, которые обеспечивают достаточно высокую эффективность государственного менеджмента. Мишустин – это угроза, да, и не случайно в 60 лет Мишустина, которая отмечалась совсем недавно, ему не только не дали никаких орденов, а президент вообще публично даже словом его не поздравил.
10: Да, в этом плане даже Шойгу, вроде бы, если я не ошибаюсь, документальный фильм посвятили на федеральном телевидении, хотя, казалось бы, какой уже уровень опалы произошел. Правильно ли я понимаю, что Путин максимально не заинтересован в стабильном росте одного, двух, трех наместников и по ресурсам, и по влиянию, и, соответственно, вслед за ростом влияния неизбежно каким-то образом наступит спад?
0: И да, и нет. То есть я бы прогнозировал ситуацию таким образом, что из старших фигур люди постепенно будут терять ресурсы, и им на смену будут подрастать младшие. И идея Путина заключается не в том, чтобы поставить своего ровесника рядом с собой, а в том, чтобы младшие, то есть на 20, на 30 лет люди, которые его моложе, смогли бы взять часть его штурвала в свои руки и под его чутким руководством по правилам и по стратегиям, которые он, а, будет разрабатывать, и, б, будет менять, если это потребуется. В этом смысле старшие квази-преемники, они сойдут, а в полной мере мы увидим там 7-8, неважно сколько человек, которые в разных функциональных сферах будут подменять Путина как младшие его представители, и никто из которых не будет иметь в своих руках ресурсы, достаточные для того, чтобы претендовать на высшую власть. Да? И вот это очень важная вещь, что Путин все время своей власти, во-первых, убирает относительно самостоятельные фигуры и институты, да, и мы видим, как с 2000 года все меньше и меньше остается таких полуавтономных акторов в политической системе. И, мы видим также то, что Путин старательно отсекает ресурсы от даже самых доверенных лиц, чтобы, если у человека был силовой ресурс, у него бы не было, как у Бортникова, политического ресурса или финансового ресурса, потому что в иной ситуации комбинация важнейших ресурсов может обеспечить совсем другой уровень амбиций и самостоятельную игру. И только Пригожин был исключением, когда в одних руках были сосредоточены разные ресурсы. Мы видим, к чему это привело, и урок, который система из этого вынесла, как раз и заключается в том, что никогда больше это не должно повториться.
10: Ну, в этом смысле Игорь Краснов, который экс-генпрокурор, а ныне глава Верховного суда, как-то, ну, по крайней мере, по такому на дилетантский взгляд, он выбивается из общего ряда гражданских все-таки чиновников, вот остальных 12 наместников, даже на фоне Белоусова из Минобороны, между прочим. Он, получается, единственный, в чьих руках есть некоторый рычаг давления в виде, ну, так называемого правосудия, по сути, силовой инструмент. Тем не менее, почему вы тоже, в том числе, его включаете вот в эту, по сути, гражданскую парадигму, несмотря на, ну, скажем, силовой инструмент? Или он немножечко переоценен с моей стороны уже, получается?
0: Ну, вы знаете, во-первых, мы отбирали фигуры не произвольно, а исходя из целого ряда критериев. И эти критерии включали в себя и то, что человека прочили или прочат в преемнике Путина, это был важный сюжет, и то, что человек фактически руководит, является полпредом Путина в какой-то узкой серьезной сфере, и то, что ресурсная обеспеченность человека, его позиции тоже растут. И понятно, что этот список не абсолютный, да, что туда могут, наверное, прийти и другие люди, и наоборот из него выпадут какие-то фигуры. И в этом смысле Игорь Краснов – это довольно интересный случай, потому что в путинской модели управления доверие достоин только тот человек, который рядом с ним находится 20-30 лет. Да? Понятно, что старшее поколение уже уходит, а из младшего понятно, почему пошли в рост адъютанты. Да? Это люди, которые, как, я не знаю, служебная собака в кабинете, находятся рядом с Путиным и превратились, по сути, в членов его семьи. Да? И вот очень важная вещь, чтобы тот человек, который Путиным сегодня пробуется на роль такого квази-частного преемника или вице-короля, чтобы он не имел никакой другой лояльности, кроме преданности лично Путину. Да? Поэтому вот все рассуждения начального периода власти Путина, когда говорилось о том, что ФСБ берет власть и так далее, они теряют свою актуальность в том смысле, что Путину не нужны люди, которые имеют корпоративную лояльность, будь то ФСБ, будь то правительство или что-то еще. Ему нужны люди, которые лояльны, которые преданы лично ему, на таких людей он может положиться.
10: Ну, как раз к слову и о преданности, и о том, кто с Путиным 20-30 лет, так называемые сеньоры-наместники. Нам хочется в этом смысле напомнить, как лишь единожды Путин пошел на поводу у Конституции Российской Федерации, главного закона страны, и уступил место в Кремле аж на 4 года. И как прерывал разговоры о преемниках в ту или в другую сторону. И, наконец, кого вообще на эту роль прочили 10-15 лет назад? Все напомним в нашем сюжете.
1: Что же касается преемников, о которых вы сказали, я много раз на этот счет высказывался. Преемников никаких не будет. Будут кандидаты на должность
22: на пост президента Российской Федерации.
3: Эти слова Владимир Путин произнес в феврале 2007 года. К концу подходили его первые два президентских срока. Об их обнулении и переписывании Конституции в то время еще никто публично не говорил.
15: Мозги им надо поменять, а не Конституцию нашу.
3: На повестке дня было три потенциальных сменщика. Сергей Иванов, выходец из спецслужб, министр обороны и вице-премьер. Дмитрий Медведев, бывший руководитель администрации президента, получивший должность вице-премьера вместе с Ивановым, и внезапно вступивший в негласную гонку под конец года Виктор Зубков, назначенный премьером после ухода Михаила Фродкова. Спустя 10 месяцев размышлений о преемниках Путин публично поддержал кандидатуру Дмитрия Медведева на пост президента.
16: Что касается кандидатуры Дмитрия Анатольевича Медведева, то могу сказать, что я знаком с ним более 17 лет. Мы очень близко с ним работали все эти годы. И я целиком и полностью поддерживаю этот выбор.
3: Медведев на текущий момент так и остался единственным, кого Путин успел публично назначить себе на смену, пусть и временно. Спустя полгода президентства Медведев поправит Конституцию. Без народного голосования президентские сроки увеличатся с 4 до 6 лет. Но после Медведева знаменитая рокировка. Путин вернется на пост президента со стремлением избраться еще на 12 лет. Затем новые поправки с обнулением сроков и возможность править Россией до 2036 года. Период подготовки к обнулению в 2020 году Путин вновь отрицает, что готовит преемников.
22: Начнется рыскание глазами в поисках возможных преемников. Работать надо, а не преемников искать.
3: 7 октября Путину исполняется 74 года. За спиной у него начало полномасштабной войны против Украины, которую он пока не собирается заканчивать. За эти годы в СМИ не прекращается обсуждение возможных преемников. Как правило, они связаны с громкими назначениями на отдельные должности, вроде вице-премьерств Медведева и Иванова в конце 2005 года, или со стремительным развитием карьеры, как это произошло у Алексея Дюбина. Бывший сотрудник охраны Путина за короткий срок успел стать замминистра обороны, губернатором Тульской области, а в 2024 году еще и помощником президента. На протяжении 10 лет его фамилия продолжает звучать в СМИ в качестве вероятного преемника. Другой помощник президента Николай Патрушев занял эту должность одновременно с Дюмином. Параллельно бывший директор ФСБ Патрушев ушел с поста главы Совбеза, но теперь совмещает помощь Путину с работой в морской коллегии. Сын Патрушева Дмитрий, зампредседателя правительства с 2024 года, также часто упоминается в СМИ в качестве возможного преемника Путина. Весной 2024 года тогда еще министр сельского хозяйства Патрушева-младшего многократно похвалил сначала премьер Михаил Мишустин.
19: Наиболее сильных секторов агропромышленного комплекса. Успешного во многом благодаря решениям, которые приняты были при вашем участии.
3: А затем и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
24: Ведь никогда страна, если брать даже советский период времени, не имела его. Вдоволь-то не ели. И сегодня надо сказать спасибо министру Патрушеву, очень скромный министр. Но здесь реальные заслуги из года в год. И нет темы неурожая.
3: В качестве тяжеловесов, кто на протяжении долгого времени продолжает удерживаться в СМИ в рамках обсуждения преемников, остается и сам Мишустин. Премьер, как-никак, формально второй человек в стране. Сюда же относится и многолетний мэр Москвы Сергей Собянин. А вот бывший глава МЧС и Минобороны Сергей Шойгу из негласной гонки, судя по всему, выбыл. Согласно данным социологических центров, Шойгу долгое время оставался вторым по популярности после Путина. Однако после отставки с поста министра обороны и ареста многих своих замов растерял былую популярность, хотя остался в российской политике как секретарь Совета Безопасности.
10: Тему продолжим с политологом Николаем Петровым. Николай, вот вспомнили о Медведеве, и в рейтинге вашего исследования он оказался даже не в топ-5. Вот с такой обывательской точки зрения его KPI вычисляется разве что объемом желчи в телеграм-канале, в собственном, и на форуме знания. А что вообще его оставляет в этом круге наместников? Вот те самые рокировочные заслуги и тотальная лояльность, вот неужели до сих пор они действуют?
0: Во-первых, Медведев, заместитель Путина в Совете Безопасности, и занимает еще пару таких немножко церемониальных, но тем не менее хорошо звучащих постов. Он скорее входит вот в эту группу сеньоров, то есть тех людей, которые сегодня реально числятся, по крайней мере, наместниками. Понятно, что Медведев, который сделал в 2011 году выбор и выбирая между там 100 миллионами избирателей и одним избирателем, он выбрал одного избирателя и в этом смысле абсолютно зависим от Путина с одной стороны, а с другой не имеет и никогда не будет иметь больше команды. Да? И в этом он нравится Путину, да, как человек, который не может ничего делать самостоятельно и которому можно доверить все, что угодно, не потому что у него глаза такие честные, да, а потому что он ничего сам сделать не может, и в этом смысле он хорош. Но, конечно, я не рассматривал бы его как реального какого-то претендента на серьезную функциональную роль. Да? И вот важно подчеркнуть, что когда мы говорим там о десятке с лишним вот этих квазипреемников, это не люди, которые бегут по одной дорожке, и кто-то из них прибежит первым. Да? Это люди, которые бегут по разным дорожкам, которые могут в конце концов возглавить один исполнительную власть, другой представительную власть, третий судебную власть и так далее, и быть полпредами Путина вот в этом качестве.
10: У нас совсем немного времени остается, но очень хочу вас успеть спросить вот о чем. Учитывая, что явное усиление роли ФСБ прямо сейчас мы наблюдаем, об этом разные аналитики говорят, и учитывая, что вот в этой системе вы отводите именно силовому блоку такую роль предохранителя, что ли, для баланса сил, для баланса мнений, что это говорит, вот эта совокупность этих знаний, этих факторов о положении верхушки прямо сейчас?
0: Я бы отметил вот какую вещь. Роль силового блока в годы войны, естественно, возрастает. Но это не относится к весу боссов корпораций, а их много внутри этого силового блока. И вот один из очень важных ноу-хау Путина заключается в системе квази-сдержек и противовесов, которая позволяет ему контролировать силовой блок, так как он это делает. И это, наверное, ахиллесова пята в том смысле, что кроме Путина никто, ни представительная власть, ни исполнительная власть не обладают возможностью контролировать силовой блок, а те методы контроля, которые Путин использует, в частности, сохраняя престарелых и малодееспособных боссов или ставя боссами, как в случае Белоусова, людей со стороны, вот эти методы, кроме Путина, никто практиковать не может. Поэтому ослабление Путина и невыполнение им этой функции может привести действительно к существенному политическому усилению представителей силового блока, чего сегодня мы не видим.
10: Ну, разве что господин Пригожин, как вы уже упоминали, как-то раз нарушил эту монополию на насилие, так сказать, на дубинку. Николай, большое спасибо. Старший научный сотрудник Центра НЕСТ, политолог Николай Петров, был сегодня с нами в прямом эфире, рассуждая о системе наместников Владимира Путина. А о новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Обязательно будем следить за тем, как развивается ситуация с положением внутри Кремля и с тем, как продолжается война против Украины. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания. И будьте свободны.

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью музыканта и драматурга Алексея Попернова ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку. Имя Алексея Попернова сегодня связывают с клубом «Китайский летчик Джао Да», который открылся в 1999 году в Москве, а затем и в других российских городах. Алексей Поперный инициировал создание клуба вместе с матерью, театральным деятелем Ириной Поперной, в помещении, которое принадлежало предпринимателю китайского происхождения Владимиру Джао. У семьи Поперных получилось сделать уникальное место, где одинаково хорошо получаются кухонные посиделки и музыкальные джемы, где показывают спектакли и открывают новые имена. Имена Пелагеи или Шнурова, например, писала тогда о клубе «Новая газета». Алексей Поперный не раз выступал на сцене созданного им клуба. Он писал стихи с подростковых лет и в конце 80-х начал класть их на музыку. Группа Поперного выступала на многих российских фестивалях и выпустила почти 10 альбомов. Алексей Поперный также в качестве композитора участвовал в создании нескольких фильмов, в том числе сериала «Золотой теленок», снятого по одноименной книге Ильфа и Петрова, или сериала «Чудотворец». Он также режиссировал телевизионный фильм «Твербуль» и написал к нему сценарий и музыку. Поперный не поддержал вторжение России в Украину. Он выступил против нападения России на соседнюю страну еще в 2014 году, когда был аннексирован Крым и начались боевые действия в Донбассе. Тогда он подписал обращение, инициированное представителями российской интеллигенции против политики Кремля. После полномасштабного вторжения России в Украину Поперный уехал с семьей в Грузию и продолжил выступать в Европе и США. Часть своих гонораров он направляет на поддержку Украины. Алексей Поперный сейчас работает над новым фильмом. Ведущий телеканала «Настоящее время» Виктор Кулганек поговорил с музыкантом и драматургом о постепенном исчезновении свободы в России, хозяевах жизни, ностальгии, поддержке Украины, жизни в депрессивной Грузии и иммигрантских ощущениях. А еще об искусстве, пьесе «Что-то случится», срыве съемок фильма и новом альбоме.

0: Вы уехали из России в 22-м году после начала большой войны, после начала полномасштабного вторжения. Вы, насколько я понимаю, осели в Грузии, но тем не менее вы много мотаете по миру, и Израиль, и Америка, и Европа. То есть вы фактически как герой многих ваших песен, такой человек-кочевник. Как вам такой образ жизни?
1: Да, вот кто знает. Ну, действительно, я в какой-то момент подумал, что я сочинял каких-то людей с чемоданами, летчиков и прочих, которые пересекали границу ниже зоны действия локаторов и все такое. Вот теперь как-то так сам живу.

0: Ну, у вас много было проектов в Москве, в России. Один из самых ярких, на мой взгляд, это, конечно, китайский летчик Джауда клуб, который был в 99-м году открылся. Он по сих пор существует, но вы уже к нему никакого отношения не имеете. А его настоящим говорить мы не будем. А о прошлом, конечно, ну, даже мои друзья, с которыми я говорил, что вот буду брать сейчас интервью, вспоминали у каждого какие-то свои воспоминания. Кто-то вспоминал концерт нового смокинг оркестра, кто-то вспоминал какие-то питерские десанты, там, от Шейдер-Кунста и два самолета. Да. Я помню Леонида Федорова с «Волков Трио» первый раз у вас там увидел и так далее. И вы в одном из интервью говорили, что после 2014 года такое заметили изменение в клубе и сравнили его с фильмом «Кабаре» Боба Фосса, когда, с одной стороны, вроде милые лица, хорошие, так сказать, люди, а с другой стороны, уже где-то в зеркалах отражаются свастики. А вот как вы думаете, вот такую метафору можно применить к тому, что вообще в России произошло с 2022 года?
1: Ну, конечно. Я когда-то с кем-то разговаривал, был прям в летчике уже там, говорю, что все как-то тяжелее внутри, все тяжелее, ну, как бы внутри самого этого места и так далее. Ну, что странно, вокруг такое говно, а ты хочешь, чтобы внутри было все как бы... А, естественно, что это сосуды, в общем, сообщающиеся. Я не могу ничего делать, когда то, что ты хочешь, оно невозможно, вот. Это трудно. Писать, петь ты можешь в любой ситуации. А это все-таки такое с людьми связанное место. Мне было трудно, невыносимо в какой-то момент. А летчик, так сказать, с этими со свастиками, он как бы там не появлялся. Не то, что они там появлялись, это же метафора, действительно. Я говорил, что было время в начале летчика, в конце 90-х, там, 99-й год мы его открыли, по-моему, самое начало 2000-х. Вроде было ощущение какой-то невероятной свободы, ощущение, что все теперь так всегда будет. А потом все это как-то постепенно стало уходить. И я просто помню, в начале летчика люди заходили, которые были, ну, как бы неприятными и так далее, и так далее. Они себя чувствовали как бы здесь...
0: Дискомфортно.
1: Дискомфортно, чужими. А потом они стали чувствовать себя хозяевами. Вот победило другое. Оно, вот, выражение лиц стали уверенными у всякого такого... как бы хозяев жизни, вот. И это трудно.
0: Скажите, а вы вспоминаете, там, ностальгируете о тех временах, вот, о тех 90-х, начало нулевых, вот, в этом духе свободы, или вы для себя уже эту страницу внутренне перевернули и идете
1: дальше? Да нет, я сам себе удивляюсь. Это странное ощущение. Когда мы уехали, я потом вернулся в августе, ну, то есть мы уехали весной, а потом я в августе на один месяц, ну, так сложилось, что мне надо было приехать, и я... Вот это все как бы закончилось на этом. Потому что я... Ну, ты понимаешь, что ты вспоминаешь, и что-то такое сердце ёкает от того, чего уже нет и быть не может. То есть это как бы как ностальгировать и переживать по поводу своего далекого прошлого.

0: Что-то всего для многих оставшихся это предательство, это отъезд, это страх, уехали, потому что... И наоборот, да. Ну, важен мотив, просто некоторые уехали, потому что им стало страшно, некоторые остались, потому что им стало страшно, потому что как же они там будут жить, чего. Некоторые стали конформистами, некоторые не стали конформистами, но как-то, ну, как-то живут и так далее. Но просто важно, кто ты, а не где ты.
1: Многие музыканты, которые уехали из России, ну, после начала войны, кто-то немножко до, кто-то сразу после, кто-то во время, и которые гастролируют, ну, уже теперь за рубежом относительно России, они первые, ну, скажем так, месяцы, может быть, год войны, очень много давали благотворительных концертов, отчисляли деньги в украинские фонды.
0: Да.
1: На часть концертов я сам ходил вот, в Праге, да, в Европе. Потом заметил такую тенденцию, что как-то вот эта составляющая поддержки Украины стала уходить у многих. Я не говорю у всех, но у многих. То есть концерты продолжались и продолжаются до сих пор, но как-то вот уже про поддержку Украины все немножко забывают. Насколько я знаю, что вы до сих пор треть своих гонораров в этом выступлении отдаете...
0: Нет, не всегда. То есть довольно часто не отдаю, потому что иногда просто вообще не на что жить. Ну, поначалу действительно я устраивал концерты просто в чистом виде благотворительные, просто никого не треть, а просто все отдавал. И довольно много таких концертов сыграл в Израиле, в Грузии и в Европе. А потом стал какую-то треть отдавать. А и в Америке мы довольно много денег заработали, все послали туда и так далее. На разные цели. А сейчас практически нет. Просто есть какие-то фонды конкретные. И я просто иногда какие-то деньги туда посылаю, и все.
1: А на ваши концерты, ну, понятно, что ходят, но русскоязычная публика, понятно, ходит из России. Из Украины ходят люди?
0: Не уверен, что прямо из Украины ходят люди, но иногда приходят, конечно.
1: И общаетесь как-то они?
0: Ну, вот был момент, когда-то это было года два, что ли, не помню когда, но вот мы, кстати, в Европе где-то играли концерт, по-моему, в Вене. Я очень боялся встречаться с украинцами. Я не знал, как смотреть и чего говорить. И тут мы играли где-то, кажется, в Вене был концерт, пришла женщина и сказала, ну, где-то в перерыве подошла и сказала, я вот из Харькова, у меня сердце замерло, а... Он говорит, я не хожу на русские концерты, я все это не слушаю и так далее. Вот я реально приехал, потому что мой дом, вот показал фотографию, вот от него ни хрена не осталось. Я чудом выжил, потому что, ну вот, стена упавшая, которая упала в 3 сантиметрах от меня. Ну, показал фотографию. Но мой сын, она приехала, там ее сын вывез, и, видимо, он там живет. Он мне вас подсунул, дал послушать. Я не хотела, но он мне дал послушать, и меня что-то зацепило. И я решил пойти. И я вот сейчас была на концерте, и хочу сказать спасибо вам огромное. Это... Причем разговор был не только о том, что я там говорил какие-то слова про Украину и все такое. Нет, он говорит, и за это спасибо, но дело не в этом. Дело в том, что что-то такое есть, что мне, о чем мне стало хорошо.
1: Немножко легче, да?
0: И я в этот момент счастлив, что это тоже спасибо. Я просто разрыдался, мы с ней обнялись. И в этот момент я перестал бояться, потому что, ну, как бы, люди – люди. И люди бывают не люди. Вот...
1: Но эта похвала дорогого стоит, конечно.
0: Да нет, слова... я был абсолютно счастлив. Uh-huh. Не знаю, мне как-то это было... Ну, я просто почувствовал... Понимаете, еще первый момент, когда мы уехали... Я сначала вообще никаких концертов не играл. Но потом просто понял, что если я не буду играть концерты... Ну, то есть я лишь стал играть концерты для того, чтобы собирать деньги. Я понял, что я должен что-то делать. Не для того, чтобы что-то самовыражаться, рассказывать миру что-то. А просто, ну, вот собрать деньги и послать. Я как бы буду к себе лучше относиться. На самом деле, довольно корыстный мысль. И... И вот что-то такое начал делать. Вот. А вот когда тебе, ты встречаешься вот так, и тебе такое говорят, это, конечно, ты понимаешь, как что ты не совсем бессмысленно сейчас живешь.
1: 100%. А как вам в Тбилиси живется? Вот вы уже, собственно, почти 5 лет там. Как вы себя там ощущаете?
0: Да нормально. Тбилиси – прекрасный город. У меня какое-то странное ощущение. Я всегда думал, что Грузия – это такое солнечное место, в котором открытые люди, в котором есть какая-то невероятная радость и так далее.
1: Не так?
0: У меня в последнее время ощущение, что в Грузии довольно депрессивные люди, и вообще какая-то атмосфера довольно депрессивная. Но вообще-то это логично, потому что сейчас у них такая ситуация, у них действительно непонятно, какое будущее, и так плохо, и так плохо, и всяк плохо, и непонятно, куда им деваться. И вот сейчас это новое, ну, то есть это уже не сейчас, это уже давно, вот все эти протесты,
1: ну, которые были довольно жестко
0: мечта,
1: подавлены,
0: вся,
1: да,
0: эта,
1: да,
0: жесть,
1: да.
0: Поэтому некоторая подавленность такая в Грузии, конечно, ощущается. Но есть такой момент. Я вот весной, когда приехал в Париж, я вдруг я понял, что я иммигрант. Потому что я в Грузии живу, но там людям тоже не очень хорошо. У них тоже свои, но очень серьезные проблемы. И ты как бы понимаешь, что ты, тебе так себе, им так себе. И как-то вы
1: На этом стыке находите.
0: И как ты это понимаешь, что ты в какой-то среде, ну, на каком-то, у вас совершенно разные проблемы, но просто на каком-то эмоциональном уровне вы где-то соединяетесь. Когда приехала в Париж, ну, я в Париж часто ездил, но вдруг я приехал, и вдруг я осознал, что хожу по этому

0: городу, который весь такой, живет совершенно другой жизнью, который может плевать ни на какую войну, ни на что. Он живет своей жизнью, веселые, прекрасные люди. И ты в этом мире вообще чужой, потому что у тебя мало чего с ним соединяет. И вот это такое ощущение, как в «Триумфальной арке» ты ходишь, как главный персонаж, и понимаешь, что эта жизнь тебе не имеет никакого...
1: Ну, лишним человеком себя ощущаешь.
0: Ну, да, лишним, вот эмигрантом, понимаете? Да. Вот такое вот ощущение. Вы просто есть какие-то во время всего этих 4 лет происходили какие-то вещи, которые вот очень точно это как-то для меня формулируют понятие добре и зле. Вот мы приехали когда в Грузию с детьми, с Сашей, с Соней. Ну, они такие взрослые, но Саше было на тот момент все равно 17 лет. Соне там 20-21. Но мы с Сашей жили там, нам друзья, опять же, в Грузии, просто совершенно бесплатно дали квартиру. Там мы несколько месяцев там жили, ничего не платили. Спасибо им огромное. И это квартира, не квартира, это когда квартира, такой грузинский дворик, вот этот итальянский, как
1: называется. С балконами, да-да-да.
0: Да, эти балконы, галереи, это и все выходы на галереи, тут все соседи, все такое. Вот, ну, естественно, там белье сушили на этой галерее, в тубзик на кухню ходили, там она отдельно была, все такое. И рядом с нами жила бабушка, абхазская бабушка, она абхазская, но она всю жизнь живет в Грузии, глухая, она ничего не слышала, она иногда по ночам пела. Как-то странно, но как глухой человек может петь, и это было потрясающе. Она как бы обобщалась с какими-то духами там, луны. И когда я с ней здоровался, она особо не отвечала, а она как-то мимо проходила. Какое-то ощущение, что она какая-то вообще в другом измерении. Вот. И однажды я... Саша там повесил свой какое-то белье, мы повесили какие-то рубашки, все такое. Я там снимаю эти рубашки, смотрю, все пуговицы пришиты, все заплатки зашиты. Я говорю: «Саша, ты что, зашел?» Он говорит: «Нет». Говорит, это абхазская бабушка все сделала. Просто она увидела рваные. Ну, какие-то два мужика, отец и сын, ходят там, что-нибудь, быта никакого. Взяла и зашила. Вот. Я не знаю, ну, какой-то пустяк. Но я тоже... Вот это было абсолютное счастье. Мы к ней потом пришли, я каких-то черешни принес. Она вообще не поняла, почему. Она говорит: «Ну, просто рваная рубашка, я зашила». То есть она не поняла доблесть своего поступка. А это было волшебно.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

0: Алексей, а вот скажите, в эмиграции, в принципе, ну, наверное, две есть стратегии поведения, да? Есть люди, которые стараются не выходить из зоны комфорта, ищут своих, общаются со своими, с точки зрения Грузии, это вообще делать легко, там половина Москвы, половина России сейчас осела, да? Ну, а вторая стратегия – это все-таки как-то внедряться и вживляться в те реалии, в которых, так сказать, ты находишься. То есть, там, не знаю, ну, там, да. Учить язык, обрастать новыми связями, какие-то выстраивать новые, там, не знаю, знакомства, проекты и так дальше. Вот вы какой придерживаетесь точки зрения?
1: Да я никакой не придерживаюсь. Стратегии? Я считаю, что и то, и другое правильно. Ну, конечно, если ты где-то живешь, надо пытаться в этом реально жить, в это включаться и как-то в этой жизни, наверное, участвовать. Но если конкретно про меня вопрос, то я думаю, что я последние 2 года сижу дома. Я вообще-то мало с кем общаюсь. Я просто сижу, что-то делаю. Я в самом начале ничего не мог делать. Я не мог там ни писать, ни читать, ничего. Потом, когда начал это делать, мне важно на этом сосредоточиться. Но не на то, что я как-то в своем замкнутом мире, и ничего мне не интересно, нет. Мне просто довольно много чего интересно, но у меня это как бы есть. И потом есть какие-то духи, условно говоря, с которыми ты общаешься. И на этом важно сосредоточиться. Мне это важно. И много чего произошло за это время. И происходит такого, что требует от тебя твоей собственной какой-то внутренней работы. А потом, ну, не знаю, я считаю, что искусство – это вообще создание какого-то мира, в котором мы живем. Прошу прощения за самоцитирование в одной там, из моих пьес, там, героини, они там, ну, такие там, там приключения, они удирают, это такое, в принципе, роуд-мови история. Они удирают от ментов и все такое. Они в какой-то момент оказываются в Плёсе на Волге, в музее Левитана. Они там, они тоже на Волге на машине ездят. И вот они на берегу сидят, выпивают там, и героиня, там она учительница младших классов, с ней еще двое, значит, один священник бывший, другой такой баянист. Они сидят, выпивают, и она говорит: давайте выпьем за Исаака Ильича Левитана, великого русского художника. Это река, эти камыши, эти облака. Вот этого всего ведь не было бы, если бы он их не нарисовал. Вот, я на самом деле так считаю. И поэтому, когда ты занимаешься вот всем этим, пытаешься создать какой-то мир, в котором хочется жить, ну, может быть, и хорошо побыть одному.
0: Про создание миров. У вас в ваших песнях, в ваших стихах, ну, скажем, там, 25-30-летней давности, очень часто фигурирует слово «легко» вместе со словом «жизнь». Да? Там, «скажи легко, и жизнь легка». Да. Я сидел, думал, почему моя жизнь легка.

0: Ну, это понятно, это было 30 лет назад, 25 лет назад, да, у вас было такое мироощущение. А какими словами, словом, словами, словосочетаниями, вот вы могли описать ваше нынешнее ощущение от жизни, от мира, от того, что вокруг вас и внутри вас?
1: А я не уверен, что я теми словами описывал свое мироощущение. Да чего же моя жизнь легка, и жить легко, и все вот это совершенно не про то, что легко жить. Мне кажется, это вопреки тому, что не так уж и легко. Это поиск этой легкости. Это какое-то, я не знаю, странно о себе это говорит, но тем не менее, это какое-то, мне кажется, желание сделать так, чтобы было легко и тебе кому-то еще. Что я не уверен, что это было все про легкость, а как раз, мне кажется, наоборот, про какую-то ее невозможность иногда, так скажем. Так что в этом смысле, боюсь, ничего не изменилось. Но иногда оно возможно. Я просто помню, когда был маленький, там учился в школе, там прекрасный учитель Олег Зайцев. Мы писали сочинения, в сущности, мы писали рассказы. И я помню, что я написал рассказ, я его до сих пор что-то помню, который никому тогда не понравился. А он был весь про то, что какой-то безумный, абсурдный, странный, про то, как я мучаюсь. Ну, мне тогда 9 лет было или там что-то такое, третий класс какой-нибудь. Как мучительно, ужасно жизнь, как все невыносимо. Да. И вот какой-то момент, когда ты что-то находишь, какое-то слово или что-то такое, тебе ты становишься, испытываешь момент счастья, но он длится сотую долю секунды, а потом тебя опять ужасно и так далее. Ну, все говорят, слушай, ты у кого-то списал, что тебе 9 лет, ну почему ты такие? Я говорю, нет, я не списал. Но на самом деле это ощущение у меня до сих пор. Просто все наши ощущения – это как бы ощущение, это дух летал над бездной. А слова, когда мы сочиняем, это же мы вот создаем материальные вещи – камни, траву. Вот. То есть слово – это создание реальной, материальной какой-то планеты. И когда ты с этим сталкиваешься, с этим счастьем, а дальше категории грустные, веселые, мне кажется, да ну их.
0: Вы в 21-м году выпустили книгу с пьесами, но она вышла в 22-м, там уже, конечно, всем было не до нее.
1: Сейчас, не до нее.
0: Насколько я знаю, она переиздана, да, вот даже
1: да,
0: на столе с вами лежит.
1: Да.
0: Расскажите, это те пьесы, которые вы писали еще в Москве, в России до войны, естественно, да, то есть, ну, соответственно, это какой-то корпус текстов ваших каких-то нулевых годов, наверное,
1: да, да, 50-х. Да. Ну, я всю жизнь занимаюсь театром, там, мы в свое время сделали спектакль «Тервуль», который там был знаменитый.
0: «Тервуль» очень хороший, да,
1: все
0: да,
1: такое. А потом, когда мы открыли мастерскую, я стал делать какие-то спектакли, ну, и потом я стал их ставить, ну, просто я там ставил мастерскую спектакль, писал для этого пьесы. Один спектакль поставил у Серебренникова на проект платформы, еще что-то. Кто-то даже ставил мои пьесы. Я тогда их какое-то количество написал, вот они здесь. Еще одна пьеса, которую я написал за год до 22-го, даже не за год, но практически впритык. Она поэтому не была в первом том сборнике, который там издали, а здесь вот ее издали. У нее говорящее название, называется «Что-то случится». Вот.
0: Вы по ней сценарий фильма?
1: Да.
0: По ней.
1: Да.
0: А расскажите, что с фильмом, потому что, насколько я знаю, что я слышал тоже разные ваши рассказы. Был период, когда не было денег, был период, когда вы не могли найти актеров.
1: Этот период, когда не было денег, продолжается. Нет, но дело в том, что мы... Я говорю, я приехал, вот как уже мы говорили, никто ничего особо не мог делать, я тоже. И мне казалось, что все, что я до этого написал и сделал, вообще не имеет никакого смысла, надо про это забыть. Я даже не мог это ни слушать, ни читать, ни смотреть. Ну, я вообще не очень люблю смотреть и слушать то, что я делал раньше, но это уж тем более. Вот. А потом эту пьесу, все-таки она же ее никто не видел, я ее потом достал, перечитал и понял, что она вообще-то абсолютно созвучна тому, что происходит сейчас с людьми. И дал почитать, устроил какие-то читки в Грузии. Там ездил куда-то, тоже читал там в Америке что. И я просто понял, как люди на нее реагируют эмоционально, как бы она ему оказывается очень близка. И ну вот я там пошел, стал искать какие-то возможности, как его поставить. Вот, и вот мы встретились с Женей Гинделисом. И он сказал, что он как бы готов продюсировать. И вот мы начали этот проект. И мы долго готовились, 2 года искал актеров. И вроде у нас были какие-то деньги и все такое. И даже мы были, в общем-то, готовы. Я все держал, потому что я искал актрису и актера. Вот, и наконец мы все нашли, мы были готовы, у нас отличная команда, у нас вся база в Грузии была готова, мы через 2 недели уже должны были начинать съемки. Ну и как всегда в этой банальной истории с деньгами произошла, как бы сказать, жопа, да. Вот, и некий форс-мажор. Ну вот, это был в прошлом ноябре, сейчас я продолжаю искать эти... И, ну, как я, продюсер продолжает искать, я тоже с продюсера тоже продолжаю искать. И мне кажется, это история, которая очень важна сейчас. Это история про парня и девушку, мальчика и девочку, которые запираются у себя дома, потому что они не понимают, как жить в этом мире. И они не выходят из дома день, два, три, месяц, год... За окном осень, лето, зима, менты, мигалки, тролливалик. Это жизнь. У них есть друг, который к ним приходит, потом он перестает приходить. Ну и там происходят самые разные события. Это много довольно странных, забавных событий. А потом к ним уже приходят. И к ним приходит вот тот самый ад. Я не хочу спойлерить историю. Я просто хочу сказать, что в ней довольно много абсурда, но этот абсурд какими-то нитками настолько мотивирован.
0: И вы это все просто писали, еще раз писали до войны, за год.
1: Да. Но этот мальчик, ну потому что в России мы знаем, что происходило задолго до войны.
0: Ну, в общем, можно предположить.
1: И вот и этот мальчик и девочка, они, это как бы прятки, да, они уходят от этой жизни, они от нее прячутся. Но на самом деле вдруг выясняется, что они Дон Кихот и Санчо Панса, они таким образом воюют со злом. Они считают, что не участвуя в этой жизни, они могут победить зло и спасти мир. Перевертыш этой истории, но я вообще-то во многом на их стороне. Они как бы сохраняют себя, свою любовь, все отношения и так далее. Они безумные, странные, ни на кого не похожи. Они создают внутри этих 40 метров какой-то свой невероятный мир. Они спасают мир внутри этих 40 метров. Это, по-моему, ну, я говорю, я давал читать эту пьесу разным людям. Когда я искал актрис, допустим, я пообщался со всеми русскоговорящими молодыми актрисами и актерами. Более 600 человек я посмотрел. Я давал читать пьесу, я видел, как люди на это реагируют. То есть это близко очень многим. Поэтому я очень хочу, чтобы мы это сняли. И для меня главная история. Во многом поэтому я в Грузии. Потому что там сейчас вся база и все такое. Это было немного рекламы, это была рекламная пауза.
0: Нет, но тем не менее это очень интересно.
1: Нет, но для меня это просто жизненно важная вещь. Я этим живу, вот в основном этим. Ну, там еще альбомы записываю, все такое, но для меня важно это очень.
0: А вы альбом записываете у вас, ну, тоже раньше же вы альбом записывали у вас, я посмотрел перед интервью обложку диска «Скажи легко», там, по-моему, 10-12 музыкантов.
1: Последние, о, да.
0: Последние, вы уже последние записи, последние ваши там концертные деятельности, это уже такой минимализм, то есть там гитара, бас,
1: мы все барабаны. Равно последние альбомы записывали вживую, в студии, мы приходили, играли все вместе. Для меня живая музыка была всегда важнее всего. Сейчас я записываю один.
0: Вообще один? Вообще один. Все партии?
1: Ну, как вам сказать, я это очень долго придумал, как это сделать. Я почему так долго не могу это записать? Потому что я учился заново. Я сижу один это делаю, и мне это дико нравится. Я просто пою и играю одновременно, это тоже требует какого-то без бас, без всего. А потом под это дело что-то такое дополняю, но тоже очень аккуратно. Но когда ты сам записываешь музыку один, это какое-то особенное удовольствие. Ты на самом деле делаешь, что хочешь. Я, может, первый раз в своей жизни делаю то, что я хочу. Потому что когда ты записываешь с музыкантами, это всегда...
0: Какой-то компромисс,
1: ну, конечно,
0: и какой-то...
1: Да, и это, кстати, хорошо, потому что то, что ты придумываешь, обогащается другими людьми.
0: Безусловно.
1: Это совместное творчество и так далее. И это прекрасно именно потому, что это совместное какое-то
0: действие. Да, действие.

0: Но есть и что-то прекрасное в том, что когда ты делаешь то, что хочешь, только ты.
1: Я вам желаю делать всегда все, спасибо, что вы хотите. Спасибо вам большое. Спасибо.
2: Музыкант, драматург и режиссер Алексей Паперный рассказывал ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку об эмиграции, жизни в Грузии, поддержке Украины и работе над новым фильмом. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
6: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
7: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
8: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
9: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
10: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
11: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Говорит Радио «Свобода».
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
3: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
12: С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я просто все делаю за еду. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем. Я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, и я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу.
13: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
14: И я, Наталья Джампаладова. Привет.
13: Вот буквально на днях узнали, что есть, оказывается, такое понятие, как «бостонский брак».
14: И в последнее время этот термин стал набирать популярность, и, кажется, в первую очередь благодаря соцсетям. Бостонский брак – это совместное долговременное проживание двух женщин, которые не состоят в романтических отношениях. Но они не просто делят жилплощадь как соседки, а вместе ведут хозяйство, воспитывают детей, если они есть, заботятся друг о друге и всячески поддерживают.
13: Но нужно понимать, что бостонский брак – это скорее фигура речи, никакой юридической силы, конечно, не имеет. С точки зрения юридической, в российской практике, но это могли бы назвать сожительством, наверное.
14: Да, хотя почти 140 лет назад, в 1893 году, американская суфражистка Эдна Чейни, которая впервые употребила этот термин, настаивала на общественном признании бостонского брака. Отношения между женщинами стали называть бостонским браком еще в XIX веке, благодаря роману американского писателя Генри Джеймса «Бостонцы», в котором, среди прочего, речь шла о совместной жизни двух незамужних женщин. И хотя автор сам словосочетание «бостонский брак» не упоминал, термин уже вошел в речь.
13: Для женщин той эпохи подобные отношения были в том числе, ну, способом выстроить какую-то независимую от мужчины, от семьи жизнь, получить образование и строить, ну, например, научную карьеру. Один из известных примеров связан с женским колледжем Уэлсли в Массачусетсе, основанном в 1870 году. Там женщины могли заниматься наукой и исследованиями, но в те времена предполагалось, что, выйдя замуж, женщина оставит и науку, и сосредоточится на муже и доме. И поэтому выпускницы, ученицы колледжа стали искать альтернативный способ ведения домохозяйства, который позволил бы им продолжать академическую карьеру. И многие выбирали вот этот самый бостонский брак, и он даже получил еще второе название – брак Уэлсли.
14: И вот спустя 150 лет о бостонском браке снова говорят, и женщины ищут себе подруг для таких отношений. Фем-активистка Гала Бойко создала специальный сервис для этого поиска – проект «Систера», где женщины находят союзниц, подруг, попутчиц и поддерживают друг друга.
13: Ну вот о том, как личная история привела к появлению «Систеры», с какими запросами приходят женщины, какую поддержку они там ищут и почему идея бостонского брака по-прежнему кажется женщинам привлекательной, говорим сегодняшней гостьей подкаста, основательнице проекта «Систера» Галой Бойко.
15: Я мама двоих детей в эмиграции, уже вторую страну поменяла. Что будет дальше, не знаю. Единственное, что остается неизменным, это мое желание вырастить моих детей, дать им лучшее будущее. И идея проекта «Объединение женщин» созрела год назад и сейчас в процессе реализации, потому что во время всех испытаний, с которыми я сталкивалась, конечно же, всегда именно помогала женская поддержка. И вот, чтобы у женщин было место, где они могут познакомиться и оказать подруга подруге любую поддержку, родилась идея такого сообщества, именно приложение, чтобы это было безопасно и чтобы было место, где женщины могут объединяться.
13: А чем принципиально отличается ваш проект от уже множества существующих женских групп поддержки, чатов, телеграм-каналов?
15: Принципиально отличается тем, что у нас взлетела как раз-таки тема бостонского брака. То есть это когда женщины именно объединяются не просто там как соседки, да, поиск соседки по комнате или еще что-то, а когда именно объединяются вот с целью строить долгосрочный быт и жить как семья без романтического подтекста. И на это очень большой спрос оказался. Ни в одном существующем проекте приложений такая идея не была реализована. Я думаю, что здесь сыграла роль еще и моя личная история. Именно через личную историю я пришла к идее бостонского брака. Сейчас уже это по-разному называется. Сейчас у нас уже новое название появилось — мамуны, когда мамы объединяются. Бостонский брак как раз-таки он подразумевает вроде как два человека во взаимодействии. А мамуны — это можно прям объединяться не только там двумя, да, но и больше мамами. И цель именно — растить детей совместно. То есть это в целом новое название для того, для чего я и популяризировала тему бостонского брака. Что вот можно объединяться и выходить из токсичных отношений.
14: А если это не какая-то травматичная история, вы бы могли бы рассказать вот эту свою личную историю, которая привела вас к идее поддерживать вариант бостонского брака?
15: В декретном отпуске, к сожалению, многие женщины оказываются за чертой бедности, потому что все заботы о детях ложатся на плечи женщины. Даже если есть рядом мужчина, у нас так принято в обществе, да, что все перекладывается на мать, как будто бы тебе одной нужны были эти дети. И так случилось у меня, несмотря на то, что мой бывший супруг хорошо зарабатывал. С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я к тому моменту очень много социальных связей потеряла, долго не работала. Со вторым ребенком уже, что мне надо, да, он говорил, типа, заработай сама. И так получалось, что на мне весь быт, обслуживание и этого мужчины, и наших детей. И это не ценилось, да, то есть ты деньги не зарабатываешь, значит, ты ничто. То есть я еще и обязана должна. И, конечно, столкнуться с этим не только в своей семье, но понять, что это еще и система, что система поддерживает моего супруга в этом бывшего, было для меня очень страшным открытием, осознанием. И в такие моменты думаешь, что выхода нет. То есть ты постоянно попадаешь в этот день сурка, когда ты вроде хочешь тоже зарабатывать, но, тем не менее, столько ресурсов уходит на обслуживание быта, и ты как оказываешься в ловушке, и в какой-то момент я поняла, что нет поддержки у меня от партнера, что я просто все делаю за еду. Ну, просто за еду. Это было настолько для меня унизительно и неприятно, потому что я не на таких условиях заходила в брак и в рождение детей. И вот это обесценивание материнства, на самом деле, наверное, положило начало тому, что в итоге появился этот проект. Когда я поняла, что я не смогу, будучи в этих отношениях, зарабатывать, я поняла, что мне нужна поддержка другого взрослого человека, чтобы мне выдохнуть и начать самой зарабатывать. Я просто стала звонить сначала своим подругам. Мои хорошие подруги, которые тогда еще остались, да, с которыми я поддерживала связь, они меня не поддержали. То есть, несмотря на то, что у них там не было детей своих, еще что-то, да, они не захотели менять свой бытовой уклад, свою жизнь, чтобы помочь мне. То есть, чтобы я приехала, у них пожила какое-то время с детьми, пока я там не найду работу, не сниму отдельное жилье. И вот двум подругам я звонила, я абсолютно на них не в обиде, это окей, да, когда люди, ну, не хотят по каким-то причинам. Хотя для меня это было удивительно, потому что, как бы, они мне были самые близкие на тот момент. И я просто открыла телефонную книжку, я была в таком отчаянии, мне было безумно стыдно просить об этой помощи, но я просто стала по телефонной книжке звонить и спрашивать, кто может мне помочь. И женщина, естественно. И созвонилась со своей коллегой из прошлого, и оказалось, что она тоже недавно стала мамой третьего ребенка. Она жила в евродвушке с две отдельные комнаты, большая кухня тоже там с диваном. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем, все будет хорошо. Это было в России, это был 2020 год. Я тогда только-только обучилась на продюсерку запуска в социальных сетях. Я тогда находилась в поисках работы, но, честно говоря, я готова была уже куда угодно. Мне главное было просто съехать от бывшего. Я уже собралась разводиться, но мне надо было бежать вот прямо сейчас, потому что было, ну, невыносимо плохо. Меня настолько истощали вот эти постоянные скандалы, давление. Мне нужна была помощь и поддержка. И я ее нашла вот в лице этой женщины, моей коллеги из прошлого. Я к ней съехала и уже смотрела себе работу. То есть я смотрела себе офлайн работу, даже там кассиром, не кассиром, вот все что угодно, да, смотрела садики, как устроиться так, чтобы начать самой себя обеспечивать и чтобы дети были под присмотром. Мы разные варианты рассматривали, чтобы по очереди с детками сидеть. И так получилось, что 2-3 недели прошло, как я к ней переехала. И вот мы жили, вот, по сути, это сейчас и называется, это бостонский брак, да, это потом позже я узнала такой термин. Я нашла работу, сняла жилье и смогла от нее съехать. Ну, то есть это случилось через 2-3 недели, я уж точно не помню. Каково было мое удивление, что достаточно было просто начать делать шаги в эту сторону. Насколько это казалось сложным, по факту устроить свою жизнь без того, с кем плохо было жить вместе, казалось намного легче. То есть это кажется, что уйти сложно. И многие женщины попадают в эту ловушку. Но на самом деле при адекватной поддержке другой женщины намного проще выйти из этого.
13: У вас не было возможности, например, обратиться за помощью к дедушкам, бабушкам, чтобы они присматривали за детьми, пока вы работаете?
15: Они меня не поддерживали. Мне никто не верил, что с отцом детей, что мне плохо. Вплоть до каких-то суицидальных мыслей. Почему мы долго были вместе? Потому что у меня всегда была возможность уехать к моим родителям. И мои родители, они меня не поддерживали в том, чтобы разорвать отношения с этим мужчиной.
13: А вы можете чуть подробнее рассказать, а вот пока вы жили вдвоем в этом так называемом бостонском браке, как вы друг друга поддерживали, как вы устраивали вот этот совместный быт, присмотр за детьми, их воспитание, как это все было? Дети какого возраста были все?
15: Моей дочке было 1.5 года, младшей, а старшему сыну было 4.5-5, вот у них 3.5 года разница. Ее деткам было тоже, они малютки были. Младший у нее самый сын, ему меньше года было. Девочка средняя, годика 3, там у нее небольшая разница у младшеньких. И еще у нее сын подросток. По-моему, ему было тогда 13-14 лет. И мы в целом просто жили как такая большая семья. Готовили продукты, она помогала узнать по поводу садика, потому что это был другой город. Мне надо было по документам тоже переводиться. Я смотрела, вот квартиру себе искала отдельно. Это был Обнинск, Калужская область. Я туда приехала из Москвы. Даже в Москве, конечно, сложнее мне, наверное, было бы финансово. А тут аренда была намного легче. То есть, наверное, еще и поэтому я настолько быстро смогла свой быт устроить уже отдельно. Если бы не помощь этой женщины, то я бы неизвестно, сколько еще находилась бы вот в этом цикле, где я постоянно оказывалась жертвой.
13: В то время, это 20-й год, понятно, что там еще ковидные, наверное, наложились какие-то ограничения, но в целом Москва была известна довольно сильным третьим сектором, как это называется. Там было очень много организаций, каких-то женских, феминистских, благотворительных, самых разных, у которых можно было найти какую-то поддержку. Ну, во всяком случае, они себя так позиционировали, и действительно было много историй таких. Вы думали о том, чтобы обращаться вот в какие-то специализированные организации? Вообще пытались там искать помощь?
15: Я даже, честно, не задумывалась об этом. Я поняла в какой-то момент, что мне очень нужна помощь, но почему-то я не задумалась именно о каких-то таких вот специализированных учреждениях. Возможно, сыграло роль еще и то, что абьюз у меня был финансовый, и в целом пока еще до какого-то там рукоприкладства, да, не дошло. Я понимаю, что очень жесток со мной мой бывший супруг. Я понимаю, что впереди может случиться все что угодно. Из хороших отношений не уходят, да. Я чувствовала себя как в ловушке. И почему-то вот у меня первое, что возникло, найти спасение именно среди тех, кого я знаю.
14: Вы сказали, что вы довольно быстро переехали от бывшей коллеги, как-то уже, видимо, дальше стали устраивать свой быт. Но как вы дошли до этого проекта, до сестеры?
15: После того, как я съехала от подруги, я еще 2 года по съемным квартирам с детьми путешествовала, что меня очень сильно задевало, то, что вот очень сложно снимать квартиру с детьми маленькими. Я считаю, что это вообще противозаконно писать в объявлениях о сдаче квартиры, что вы не сдаете семьям с маленькими детьми. Это такая несправедливость к женщинам. Эта злость, она во мне вот росла. Я не была прям фем-активисткой, да, которую я себя сейчас считаю. Но во мне вот что-то просыпалось такое вот из-за постоянной несправедливости, за то, что я женщина, за то, что я мать, постоянно с этим сталкиваться. То есть за 2 года я так сменила 4 квартиры. В Москву я вернулась довольно быстро. Тоже очень неприятная история. Когда у меня бывший супруг понял, что я спокойненько организовалась в другом городе, да, там и цены полегче, и поддержка у меня там есть в виде этой подруги. То он такой говорит, ну мне так далеко ездить с детьми видеться, переезжай, пожалуйста, поближе. Я говорю, хорошо, я могу, говорю, посмотреть жилье в Химках. Но, говорю, тогда помогай мне с арендой. Там в 2 раза больше аренды, тогда напополам давай платить. Он говорит, давай. И я опять оттуда перебрасываюсь уже в Химки. И представьте, он мне говорит, а я не буду тебе платить. Хочешь, приезжай, живи тут. Ну, то есть я вроде вышла из этой ловушки, а он опять меня вот финансово хотел загнать в угол. Настолько он на меня давил. Ну, это уже в прошлом, но я выкрутилась, да. То есть я зарабатывала и снимала квартиру. И вот потом уже случилась война. Конечно, очень сильно она по мне ударила. Вообще по моей семье. Мы всей семьей в итоге эмигрировали из России. И мои родители, и мой родной брат. И уже будучи в эмиграции, ну, я уже умела зарабатывать, я уже твердо стояла на ногах, мне уже было все равно, я организовала себе удаленный доход. Этот навык, он со мной, да, зарабатывать везде, где я нахожусь. Последний год у меня вот эта потребность появилась делать что-то для женщин, что-то делать уже для мира, то есть себя там я уже детей обеспечила базовыми потребностями. И вот эта идея бостонского брака, она созрела как раз-таки из моего интереса к вопросом феминизма. В какой-то момент, когда я уже начала делиться в блоге, вот я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, да, что вот, а я даже не знала, что это такое, по сути, я вот некоторое время жила в этом бостонском браке. И я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. В моем блоге стали знакомиться под постами. мне вот начали в директ писать: ой, а давайте для бостонского брака сделаем пост, знакомство. А давайте, давайте. Вот, я несколько раз публиковала. Я публиковала анкеты девочек. Я уже себя назвала там в шутку инстаграмной свахой. Вот. И, в общем, я поняла, что это то, что можно развивать, и то, чем я могу помочь женщинам. Для меня важно не просто говорить о том, как все плохо, как женщин притесняют, как сложно. Мне важно еще что-то делать. И вот в этом я нашла свою вот такую отдушину. И постепенно вот созрела уже идея отдельного сервиса, чтобы это было не только в рамках там социальных сетей, каких-то постов, каких-то групп, а чтобы это было еще и как безопасное пространство с конкретным назначением, то есть это поиск партнерши для бостонского брака. То есть изначально идея сервиса оказалась вот такая, и она получила очень большой спрос. И сейчас уже приходят женщины, которые ищут не просто партнершу для бостонского брака, да, но и подругу. Очень многие женщины в эмиграции, они хотят посмотреть, кто есть из их страны, да, куда они приехали. Или хотят, например, эмигрировать, и они могут по поиску той стране, куда они хотят эмигрировать, найти кого-то. Вот именно формат приложения намного удобней и безопасней, чем чаты. Потому что некоторое время у нас работали чаты по странам и регионам, но это оказалась очень сложная история, потому что чаты — это как мини-государство. Возникают неизбежно какие-то конфликты между участницами, какие-то недопонимания. Это все очень сложно модерировать. И чаты у нас существовали, пока у нас приложение находилось в разработке. Казалось бы, да, идея такая добрая, но очень сложно вот поддерживать эмоционально стабильную атмосферу в чатах, потому что женщины приходят абсолютно разные, очень часто они травмированные. Сложно угодить всем, понимаете, чтобы никто в итоге не расстроился. И меня как основатель этого сообщества пытались в том числе и втянуть в эти конфликты, хотя я-то работаю над тем, чтобы девочки вам привести еще других женщин. Я работаю в своем блоге, я делаю контент, рассказываю о сообществе, чтобы вы быстрее своих встречали. А в итоге и я там оказываюсь недостаточной, потому что вот не вникаю в каждый какой-то личный конфликт, который происходит в чатах. То есть это все настолько сложно. Насколько я люблю женщин, насколько я хочу помогать. У меня есть же также двое детей, у меня есть финансовые перед ними тоже обязательства. И вот так вот каждый личный конфликт, и, конечно, обижаются. А все-таки, когда приложение, тут тет-а-тет общение. Если не понравилось что-то в общении с пользовательницей, на нее можно написать жалобу. И уже в частном порядке модерация может смотреть, да, изучать. То есть если на какую-то пользовательницу прилетит там 3 и больше жалоб, то она будет исключена. То есть эта история такая, она намного легче регулируется. Человека можно забанить, да, то есть если общение пошло как-то не так, ну, всякое бывает, да, ну, политические вы, например, разные у вас взгляды, просто блокируете подружку подружку и больше не общаетесь. А на уровне чатов это совсем другая история. Тут есть зрители, понимаете? И вот хочется вот поскандалить вместе со зрителями. А внутри приложения такого сделать уже нельзя. Вот, поэтому вот этот момент тут исключается.
13: Вот у вас родилась эта идея чатов перейти к приложению от каналов. И что было дальше? Кто вам помогал? Как вы это делали? Что было с этим приложением? Как, где оно сейчас?
15: В конце прошлого года, в декабре, мы уже решили, что готовы сделать запуск приложения. Я обратилась к знакомому своему разработчику. Он сказал стоимость. Говорит, это несложно, и сделал нам бота. Это был бот в Telegram, такой с анкетами. Он прям очень-очень был простенький. И когда я о нем рассказала в блоге, очень быстро у нас на канал тогда пришло за сутки, что ли, около 6000 человек только на канал. В само приложение зарегистрировалось, честно говоря, не помню, но тоже очень-очень быстро оно у нас стало расти. Не приложение, а бот. Просто, да, сломали нам его. Я потом спросила у разработчика, что случилось. Он говорит, ну, там ввели какую-то команду и просто всю базу стерли. Мы как бы заплатили за это. Ну, а женщины уже пошли, и мы тогда уже сделали чаты по регионам сначала. И уже стали искать тех, кто нам сделает более стабильное приложение, которое уже не так просто сломать. Было принято решение делать его на базе Telegram. Если вы, может быть, видели, в Telegram есть мини-апы. Там кошелек Telegram так работает, потом платежная система Tribute так работает. То есть это безопасная платформа. Единственное, что не у всех есть Telegram, и вот пользовательницы из России, конечно, ждут версии на Android и iOS. но это будет позже. У нас там тоже будет версия приложения, но сейчас мы его дорабатываем именно в формате мини-апа. То есть мы добавляем новые функции, то есть это пока как приложение знакомств выглядит. И мы сейчас будем добавлять ленту, где женщины смогут вот как в формате новостей, да, чем-то делиться. То есть говорить, там, нужна помощь такая-то, там, как доска объявлений. Или там, могу помочь тем-то, да, то есть что, чем могут помочь. То есть это будет уже больше, чем дейтинг. И после ее внедрения, если мы все обкатаем, нас все устроит, пользовательница все устроит, то мы уже перенесем эту доработанную версию на App Store и на Google Play. Сестера. У нас есть канал, у нас есть бот, который запускает приложение. Мы начали именно для русскоговорящих, стартовали, да, потому что у меня все-таки русскоговорящий блог. Сейчас мы уже добавили английский язык, то есть даже уже на базе Telegram можно на английском языке общаться. Мы вообще позиционируем себя как международный сервис. Некоторые пользовательницы думают, что мы именно русский сервис, но это не так абсолютно.
13: А как вы обеспечиваете безопасность участниц?
15: Приложение у нас уже запущено с начала апреля. За это время у нас не было такого, чтобы смог пройти мужчина или ребенок. Во-первых, работает очень хорошо автоматическое распознавание. И верификация возможна только через камеру, то есть где человек непосредственно смотрит в камеру. Под другой внешностью никак не зайти. Это очень важно. Если какие-то сомнения у автоматической верификации, у нас отправляется это вручную верификацию. Вот, и там непосредственно модерация смотрит. Все данные остаются внутри приложения, никуда не передаются третьим лицам. У нас как бы все это в документации зафиксировано при регистрации. У нас есть четкие фильтры. То есть, когда вы заводите анкету, вы указываете цель знакомства. И там можно выбрать фильтры, по которым вы будете искать только тех, кто ищет то же самое. Кому-то нужна партнерка для бизнеса, кому-то женщина для совместных путешествий или для переезда, да, совместного. Вот у меня есть знакомая, которая мигрировала вместе со своей няней. И вот они 4 года вот жили как вот в бостонском браке до тех пор, пока вот няня не встретила мужчину и не захотела вот съехать. В одиночку уже сложно срываться и мигрировать. А если вот с другой взрослой женщиной объединиться, даже морально это намного легче, не то что уже там финансово и прочее.
13: Где вы берете финансирование? Ну, то есть, понятно, первое приложение вы делали по собственной инициативе, но сейчас у вас и приложение, которое нужно поддерживать, и модерация, с которой один человек, естественно, не справится при таком количестве подписчиков, как вы говорите.
15: Мы справляемся сейчас своими силами и с волонтерскими усилиями. То есть у нас сейчас модерации в основном работают волонтерки. Мы сейчас стараемся собирать какие-то там донаты, да, на то, чтобы их тоже поощрять, но в целом проект пока остается больше волонтерским, потому что основной функционал мы не планируем вообще никак монетизировать. Это отличается от других дейтингов, что именно процесс поиска и знакомства с женщинами не монетизируем принципиально. Мы вот сейчас стали выделять бюджет именно на разработку. И, конечно, здесь пока что своими усилиями приходится. Мы пробовали собирать донаты, но очень-очень тяжело получать какую-то поддержку именно финансовую от тех, кто приходит к тебе за помощью. Но я к этому абсолютно спокойно отношусь. А в целом аудитория меня благодарит своим вниманием. И я могу за счет рекламы и за счет своих услуг поднимать это все на ноги. Мы пока на рекламе выезжаем. То есть вот в блоге там у меня рекламу, да, могут взять. Мои услуги по продвижению. Все своими силами, все сами. Конечно, мы будем очень рады, если найдутся желающие как-то спонсировать нас.
14: А сколько сейчас у вас в команде человек? Вот вы несколько раз сказали «мы», а кто вы помимо вас?
15: У нас 3 разработчика, я и команда модераторок, порядка 15 женщин-модераторок. Когда у нас сломалось приложение, было принято решение собирать чаты. И, естественно, чтобы вести эти чаты, нужна была помощь модераторок, волонтерок. Я размещала объявления у себя в блоге, размещала объявления на канале, и вот набралась команда. На самом деле, это какой-то прям феномен, я считаю, Систера, потому что я, наверное, впервые столкнулась с тем, что есть другие женщины, которые тоже готовы развивать вместе со мной идею. Даже пока она там никак не окупается. Тем не менее, это настолько важное дело, это настолько сильно поддерживает и нас в том числе, что ну, это просто потрясающе.
13: Разработчики у вас мужчины или женщины?
15: Разработчики у нас мужчины.
13: Как они относятся ко всей этой идее? Ну, вот такой мужской взгляд на весь этот проект у вас есть? Что говорят?
15: Мужчины в восторге. Это мой брат и его команда. Мне тут тоже, на самом деле, повезло. Изначально я обращалась к своему брату. Говорю, вот такая идея. Он говорит, здорово, великолепно. У меня времени нет. Он был занят в другом проекте. Говорит, обратись, пожалуйста, вот к нашему общему знакомому. С общим знакомым, в общем, вот так произошло. Да, за деньги ничего не заработала. Я потом вернулась уже к брату. Говорю, слушай, ну так и так. Он говорит, все, я, говорит, сам возьмусь. И сначала они на волонтерской основе работали. Потихонечку, в свободное от работы время они вот делали. А постепенно, когда ребята увидели, насколько это востребовано, насколько это интересно, они уже полностью перешли в мой проект. Естественно, они это делают за, ну, гораздо ниже стоимость на рынке, на такой полуволонтерской основе, и они, на самом деле, очень поддерживают эту идею. В целом, они все равно не могут до конца прочувствовать всего масштаба женского отчаяния. У них нет этих проблем, которые есть у женщин. Но они готовы помогать.
14: Если резюмировать проекту несколько месяцев, вот за это время что вас удивило в хорошем, нехорошем смысле? Что далось просто, а вы думали, что это будет сложно, а что получилось, наоборот, сложнее? То есть ваши такие ожидания и реальность вот за то время, что существует этот проект?
15: Я ожидала, что это то, что будет востребовано. Я не ожидала настолько резкого роста. Когда я объявила о запуске приложения, у меня блог за 2 недели, он мне прирос там на 15 тысяч. Хотя до этого у меня очень долгое время блог стоял. Ну, я особо и не нуждалась. У меня были там клиенты. А тут такой резкий скачок. И вот это для меня было приятной неожиданностью. Что казалось сложнее, наверное, вот финансово, да, как будто бы я думала, что это будет немножко легче в плане того, чтобы масштабировать этот проект. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу. И вот мне пишут, делятся благодарностями, особенно с кем мы там лично, да, когда-то переписывались. Говорят, слушай, я вот нашла подружку, мы вот столько, вот мы уже время вместе проводим, вот они там фотки шлют, вот мы уже детей познакомили, так классно, так здорово было найти, спасибо тебе большое. Очень тепло и приятно получать такие отзывы, и в такие моменты понимаешь, что ты делаешь действительно важное дело. То есть каждый день кто-то пишет и делится своими историями, и это чудесно.
13: Основательница проекта «Сестера» Гала Бойко была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
14: и я, Наталья Чемпаладова.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек.

0: Год назад в программе «Культурный дневник» американская режиссерка Джулия Локтев рассказывала о первой части своего документального сериала «Мои нежелательные друзья». В 2021 году она приехала в Москву снимать журналистов, объявленных иноагентами, но стала свидетелем разгрома последних независимых СМИ, завершившегося после начала полномасштабной войны с Украиной. Первая часть называлась «Последний воздух в Москве». Сегодня я пригласил Джулию Локтев, чтобы поговорить о второй части фильма, которая носит подзаголовок «Изгнание» и посвящена тому, как сложились судьбы известных журналистов, эмигрировавших из России весной 22 года. Личные кризисы переплетаются с профессиональными. Один из них, который Джулия Локтев подробно исследует, связан с решением латвийских властей в декабре 2022 года лишить лицензии телеканал «Дождь» из-за прозвучавших в эфире слов о российской армии, которые можно было истолковать превратно. Джулия Локтев из семьи эмигрантов, покинувших Советский Союз в конце 70-х. Она выросла в Соединенных Штатах, неоднократно приезжала в Россию и подружилась с Еленой Костюченко, Ксенией Мироновой, Олесей Мараховской, Петром Рузавиным и другими журналистами, которые стали героями ее документального сериала. Разговор с Джулией Локтев записан после премьеры фильма «Мои нежелательные друзья. Изгнание» на кинофестивале в Венеции.
1: Какую часть было сложнее снимать и монтировать? Первую, московскую, российскую или вторую про эмиграцию?
2: Ну, не было разницы между частями, когда я снимала. То есть разница между частями только появилась как-то на каком-то этапе монтажа, потому что я прилетела, ну, я ездила несколько раз в Россию в 21-м году осенью и зимой 22-го, и потом я прилетела вот на последние съемки 23 февраля. И я как начала снимать 23 февраля и первую неделю полномасштабной большой войны в России, потом все медиа почти закрыли, все мои герои уехали из страны, я осталась, я не могла в ту же ночь, потому что я снимала на «Дожде», когда «Дождь» закрыли, и тогда все поехали уже, все, которые оставались в России, некоторые герои уже уехали, но все тогда поехали в аэропорт. А я не могла поехать в аэропорт, потому что у меня была съемка вся моя на телефонах, и я не хотела ее потерять, я не знала, что будет там на таможне, и я не хотела ее потерять, так что я осталась на... Я сидела там еще один день и просто все загружала в облако, и я должна ждать, что все кто-то мне скачал это в Нью-Йорке. И тогда я чувствовала себя, окей, сейчас уже съемка в безопасности сидит там на диске в Нью-Йорке, и я могу улететь в Стамбул. Но это было как-то интересно, иначе бы я полетела с другими героями. И так что я продолжала просто снимать. Я начала в Стамбуле, потом была в Тель-Авиве, потом в Тбилиси, потом, не помню в каком порядке, Прага. То есть и я просто следовала за героями, когда они вынуждены были сбежать в вынужденную эмиграцию. И не зная, в какую страну я еду следующую, где я буду через два дня, как они, куда, понятно, что у меня, в отличие от них, еще был дом, куда я могла вернуться, но я имею в виду соотношение съемки, я просто следовала за историей, и так продолжалось месяцы просто. А потом, когда уже, это только когда я смонтировала «Последний воздух в Москве», тогда я поняла, ну, я собиралась просто сидеть и монтировать дальше, чтобы это был просто 11-часовой такой длинный фильм. И тогда как бы на меня был такой скрининг-клуб, которым мы показывали каждую главу дома. И они сказали, слушай, ты что, собираешься сидеть монтировать еще год? Надо вообще в этом выпустить час. И тогда мы решили разделить это на две части как-то. Что лучше, то есть поторопиться и выпустить первую часть отдельно, и тогда это как-то вторая часть «Изгнания» будет вторая часть. Но мне кажется, как бы, то есть... Получилось так, что это одна история, конечно, но это одна история в двух частях очень. Как бы, ну, если мы будем претенциозны и делаем литературные аналоги, тут два тома.
1: Наверное, все-таки в Москве было это постоянное ощущение опасности, и оно порождает адреналин, да, от того, что в любой момент может случиться что-то по-настоящему ужасное и с вами, и особенно с вашими героями, да. За границей, конечно, опасность сохраняется в какой-то степени, но вот этого вот нервного ощущения, наверное, нет, там можно все-таки расслабиться.
2: Ну, расслабиться нельзя было, потому что как-то в этом отношении может быть как-то... в отношении, то есть я не боялась, что вот спецслужбы войдут в любой момент, то есть или как-то то есть спецназ войдет в любой момент. Этого я не боялась, понятно, в Тбилиси, но все время было какое-то... Просто представляете, первые дни, когда люди уехали, и я снимаю людей, которых у них разрушилась жизнь, просто, и они в этом моменте стараются ее как-то собрать и начать работу. И так что здесь была большая как-то, ну, я не знаю, как это сказать. То есть это очень эмоциональное время для всех и очень больное время. И как просто присутствовать и сопровождать людей в этот момент и захватить это все как-то, и понимая, что ты с людьми, которые очень травматически переживают что-то. И при всем том все время себе напоминают, что, конечно, людям в Украине хуже.
1: Вы рассказывали мне в прошлом году, что люди из разных стран, которые мало что знают о России, хорошо понимают и с интересом смотрят этот фильм, потому что чувствуют его универсальность, ну, в частности, в этом домашнем вашем скрининг-клубе, который вы упомянули. Ну, понятно, что вторую часть еще мало кто посмотрел, но были какие-то интересные отклики первых зрителей?
2: Ну да, просто, ну, это как-то, во-первых, какие страны это возникли, как-то по опыту зрителя. У нас есть, например, большие фанаты из Китая, которые там, да, подходят после скрининга, говорят, слушайте, это фильм о нас. Или кто-то перевел недавно нашу первую часть, кто-то связался и говорит, мы переводим на фарси, это о нас. Но при том, все, конечно, американцы сейчас очень ощущают, что это о них, потому что столько, что происходит с прессой в Америке, то есть у нас сейчас тоже президент говорит, что что-то не так со стране, которая разрешает как-то прессе публиковать негативные истории, что-то там неправильно. И понятно, что это как-то откликается. Ну, мы сейчас видим, как ведет себя Израиль во многих странах, как и Европа тоже сейчас идет правее и правее. Так что, мне кажется, резонанс тут на человеческом уровне.

0: подумать не приходит в голову. Я понимаю, что это, и мне это очень интересно, и мне это важно, что русскоязычная аудитория, или даже, скажем, не только русскоязычная, это может быть разница не в языке, но как бы люди, которые это пережили на себе, то есть вот у меня знакомая из Беларуси, которая вынуждена была уехать, которая смотрела, и понятно, это тоже они испытывают совершенно иначе, чем как бы люди, которые ничего подобного в жизни не пережили.
1: Ну да, это главная тема фильма, конечно, это иммиграция и осмысление себя как иммигрант. Да. Конечно, это очень субъективно. У всех это произошло по-разному. Я сам тоже иммигрант и воспринимаю свою иммиграцию как замечательный опыт, да, как поиск самого себя. Да. Ну вот есть такая пословица русская, где родился, там и пригодился. Она, по-моему, совсем неправильная. Да. Нужно искать свою настоящую родину. Она может быть на другом континенте, в другой культуре. Цицерон, как мы знаем, сказал, что где хорошо, там и родина. Да? Вы тоже из семьи иммигрантов и сейчас сняли фильм об иммигрантах.
0: Но это очень разные вещи.
1: Да, да, да.
0: Я что должна для сказать, вас, здесь очень важно. Это очень важно упомянуть. Поэтому я знаю, что люди, которые уехали после начала большой войны, используют слово «вынужденная иммиграция». То есть это как-то не часто пользуют. Но по-настоящему, то есть я использую чаще слово «изгнание», так что, потому что это по-другому. Мои родители и я, мы уехали в 70-х из Советского Союза как иммигранты. И я понимаю, что как-то особенно я, ну, я чаще говорю об этом по-английски, но «exile» и «immigration», и как бы «изгнание» и «иммиграция» — это две очень разные вещи. Потому что одно дело, когда мы уезжали, мы чувствовали, что, ну, там, понятно, есть общие вещи. Например, мои родители не могли похоронить своих отцов. Мы понимали, уезжаем, что мы не можем вернуться. Но мои родители, им было 40 лет, и они уехали из Советского Союза, чтобы стать американцами. Я уехала, мне было 9 лет как-то, ну, не знаю, я хотела в Диснейленд. Но это было как-то в то время, что ты уехал, и ты выиграл какую-то лотерею, что тебя выпустили из Советского Союза, и получается, что то, что мне говорят, как-то, с одной стороны, это травматично, тебе говорят, ты бабушку, девушку, дедушку и тетю свою никогда не увидишь, конечно, это большая травма, но с другой стороны, ты как-то получаешь какую-то возможность, что ты не имел, и... Это другая идея, вот когда люди, вот моя мама до сих пор говорит с тяжелым русским акцентом, как человек, который уехал и не очень много говорил по-английски в 40 лет, но она считает себя американкой, которая живет в Колорадо со своим тяжелым акцентом, она говорит, I'm local, я местная, так, но это совсем по-другому, особенно с журналистами, которые были вынуждены ехать в изгнание, которые не выбрали это, которые не планировали это, которые предпочитали бы сидеть в России и продолжать говорить о том, что происходит в России, имея возможность говорить с людьми, видеть своими глазами. А сейчас они все в ситуации, где они не могут ступить на родную землю и стараются как-то продолжать работать как журналисты. Все из наших персонажей работают как журналисты, не исключая одного, который решил, что надо делать больше. Но он тоже продолжает быть журналистом, тоже в некотором смысле. Но это совсем другое, потому что когда вот там у нас вот Олеся Мараховская так говорит вот в фильме очень хорошо, когда ты 24/7 работаешь, не она, а не в Чехии, она говорит, когда ты работаешь не в этой стране, как бы умственно, и ты работаешь на Россию, как бы о России 24/7, это очень трудно тогда интегрироваться и думать, что ты переехал. И это очень, это более специфическая вещь, мне кажется, для журналистов, которые как бы ну, весь день работают, чтобы донести как бы новости о России русскоязычным зрителям, ну, с надеждой, что это дойдет до русскоязычных зрителей в России. То есть они более подвешенное состояние, мне кажется, подвешенным.
1: При этом нужно все-таки сказать, что с бытовой точки зрения у всех более-менее жизнь сложилась благополучно. Кстати, вопреки их опасениям, там в начале одна из ваших героинь говорит, шутит, что, может быть, это мой последний iPhone. Она думала, что будет бедствовать. Но я думаю, что у нее и сейчас есть iPhone какой-то хорошей модели, новый. Да? Конечно, Елену Костюченко пытались убить. Многие переживают разлуку с родственниками. Но вот таких настоящих эмигрантских трагедий ведь нет в этой среде. Да? Никто не сидит в лагере для беженцев, никого не депортируют из этих detention center, как в Америке, никто не вынужден мыть полы, чтобы умереть с голоду, а мы знаем, что таких случаев
0: да,
1: очень
0: да.
1: много. Так что это, в общем, благополучный образ иммиграции и в целом довольно нетипичный.
0: Да и нет, я скажу. Ну, это профессиональная иммиграция. Значит, сначала, то есть, важно сказать, что это люди, которые, конечно, имеют привилегию работать по профессии. Как долго это продолжается, как долго это тоже вопрос, конечно, как долго

0: будут существовать русскоязычные медиа в изгнании. Это тоже как-то всегда боишься, что деньги кончатся, что это так. Ну, последняя глава называется как бы «Нормальная, ненормальная», потому что это очень странная ситуация, когда, с одной стороны, на поверхности жизнь как-то выглядит, ну, все норм, а тебя в России там заочно садят на 7,5 года, и ты сейчас не можешь поехать, сажают, так? И ты не можешь сейчас поехать в половину мира, потому что они тебя могут отослать в Россию. Или тебе приходят угрозы, где там информация с твоим паспортом, с твоим рейсом, на котором ты летишь, своим сиденьем, и описание твоей собаки. Или тебя отравляют. А все время при всем этом как-то жизнь выглядит, ну, нормально. Как-то на поверхности iPhone есть. Некоторые материальные, но есть вот это, но с другой стороны, вот если твоя мама там или твой папа заболеет, ты не можешь полететь, потому что ты не можешь ступить ногу на российскую землю, потому что тебя арестуют, это знаешь, в аэропорту. Или люди, которые там, то есть вот я знаю, я говорила с одной из героинь на днях, она говорит, знаешь, я знаю, где в моем родном городе находятся все вот эти, есть такие камеры, которые просто установлены, которые просто live cam, когда они живое снимают, они говорят, иногда я просто сижу и смотрю, потому что вот это чувство, что ты не, тебя выгнали, то есть что ты не можешь вернуться, это, мне кажется, огромная боль. И ты стараешься при всем этом продолжать работать. Так что это как бы вот это все как-то, да, вот это сочетание нормальности с полной ненормальностью, с полной-полной ненормальностью. И плюс там, ну, многие люди, как я понимаю, да, сейчас, то есть ты вынужден смотреть как-то чуть-чуть за спиной, кто уходит в твою сферу. Там, я не знаю, была ситуация, я помню, где вот на дождь пришли какие-то, выглядели как дружелюбные медиа, так что-то так хотели снять, они их подпустили, и оказалось, что это был просто большой пропагандистский фильм в Первом канале. Так. Это была такая ловушка, это как многим активистам пришли. Ну и кто еще может там собирать на тебя информацию вокруг? Ты должен всех опасаться чуть-чуть. Это есть. И при всем ну, есть квартира, есть айфон, и это так. И непонятно, как долго это так будет, то есть вот это существование.
1: Как мы уже говорили, ваши герои уезжали в спешке весной 22 года, к эмиграции не готовились, и наверняка многие думали, что это какое-то временное явление, и, может быть, можно будет вернуться. Но вот прошло уже больше 4 лет, возвращаться некуда. К тому же, как мы только что говорили, многие объявлены в розыск по уголовным делам. Вот интересно, вы с вашим американским опытом предчувствовали в 22 году, когда начали снимать вторую часть, что вот так она сложится, или думали, что это какое-то временное явление, и вы закончите ее уже триумфальным возвращением ваших героев, или не триумфальным, но спокойным возвращением ваших героев в Москву.
0: Ну, мне кажется, даже во 22-м году как-то никто себе не позволял говорить, что я скоро приеду. То есть, мне кажется, никто... То есть, ну, конечно, это другой случай. Нет, не никто, а Лена Костюченко, которая все время собиралась ехать в тюрьму. А потом как-то поняла, что угрозы может быть намного хуже, чем тюрьму, и решила не ехать. Но она единственная, кто все время говорила, вот я сейчас вот-вот-вот вернусь. Но это как бы с целью и с понятием вернусь и пойду в тюрьму. Но это вопрос не об этом. Тогда все думали просто о войне полномасштабной. И вот никто, и многие вот персонажи, если мы возвращаемся как-то в начало 22-й год, все говорили, ну, 6 месяцев там. Мне кажется, я не знаю никого, кто мог представить в то время, и кто так открыто говорил, что мы будем вот сейчас, в 26-м году, осенью, это все будет продолжаться, и конец не виден, это главное. Люди все время говорили, ну вот-вот, война там, это же не может так долго продолжаться. И, конечно, вот ужас, который продолжается день за днем сейчас, и что страшно, конечно, это то, что война не уменьшается, она увеличивается, но внимание уменьшается у людей в мире. То есть вот это привыкание, которое не должно быть. То есть вот когда я думаю, не знаю, если в мирной Европе там вдруг, ну, падало на одно, то есть одно квартирное здание, там 6 умерли здесь, 12 там на следующий день. Вот если мы представим это как-то, ну, не знаю, во Франции или в Чехии, то есть вот и как-то через вот почти там 5 лет люди говорят, ага, это просто так нормально, это то, что происходит, но это совсем не нормально, и это не должно происходить. И это как-то вот это было совершенно непредставимо, что как долго это будет просто идти и как люди к этому могут привыкнуть. В этом смысле я говорю просто о мировых зрителях, а это когда людей, которые читают газеты, где это просто почти исчезает из новостной полоски, это ужасно для меня.
1: Мне очень понравилась в вашем фильме формулировка Елены Костюченко, которая сказала, что в России наступил фашизм из-за любви людей к комфорту. Это звучит парадоксально, но это очень точно, мне кажется. Вы согласны с ней?
0: Мне кажется, она это говорит очень мудро, то, что она сказала, она очень, еще она перефразировала свою сейчас жену, Яну Кучину, которая сказала, что вот мы все делали правильные вещи в неправильном порядке, но это больше как-то активистов, людей, которые занимались другими делами, но вот это то, что она сказала, вот мы просто не хотели терять комфорт, мы не хотели поменять нашу хорошую жизнь на плохую, и она это очень красиво говорит, мне кажется.
1: Но если судить по дискуссиям в социальных сетях, многих раздражают так называемые хорошие русские, которые зациклены на своих проблемах, считают себя главными жертвами, требуют, чтобы им все сочувствовали, об Украине вообще не думают. Мне кажется, что вы специально ввели вот в этой второй части нового героя Петра Рузавина, чтобы показать, что эти обвинения не всегда обоснованы. Это так?
0: Но мне кажется, тут вопрос не только в Пете Рузавине. Там все наши герои все время как-то упоминают, и они все время сравнивают и говорят, наши проблемы это ничего по сравнению, то есть наша страна бомбит Украину. И это намного больше проблемы. То есть это не только вопрос как-то одного там Петра Рузавина, который, конечно, прекрасный персонаж. Но у Пети с Наталкой Гоменюк совсем другая история. Она как-то начинается в этом фильме. Я, кстати, собиралась снимать Петра до начала полномасштабной войны, потому что думала, ну вот-вот его объявят на агентом, но он тогда не был в России, так что в результате я его начала снимать только месяц спустя начала Большой войны. И это, конечно, у него совсем другая история. Он был журналист на «Дожде» всю почти сознательную жизнь, со школы почти, так, с университета. И у него жена Наталья Гуменюк, которая просто, ну, выдающаяся, прекрасная, гениальная украинская журналистка, и они вместе как-то, у них другая история, которая все время дает другую перспективу на то, что происходит, понятно. И он делает другие выборы как-то, где он видит, что надо делать, он считает, что надо делать больше.
1: Один из ключевых моментов фильма – это конфликт, возникший в Латвии из-за телеканала «Дождь». Все это, как мы знаем, привело к тому, что журналистам Латвию пришлось покинуть. Есть точка зрения, что латвийские чиновники просто придрались к пустяку, но вы представляете все точки зрения, даете слово, в том числе и критикам «Дождя». Что вы думаете об этой ситуации? Почему вы уделили ей столько времени экранного? И можно ли сказать, что она абсолютно однозначно.
0: Ну нет, конечно, меня интересуют истории в своей сложности, как бы люди в своей сложности. То есть я смотрю эту ситуацию, где как бы я снимала сам «Дождь», персонажи, которые там ведущие, были главные герои фильма, некоторые, то есть потому что там есть и важные истории, есть Ириана Костюченко, есть другие медиа. И вот происходит этот скандал, конечно, это обязательно надо снимать. Ведь моя задача это передать это так, что это не просто внутренняя кухня, а как это понятно и внятно было со стороны, что это можно международным зрителям не тупить, не делать так, чтобы это было тупее и ясно, а со всеми сложностями передать, и как-то что там происходит. Как бы, ну, главный оппозиционный российский канал уезжает в изгнание, но только-только находит базу в Латвии, то есть они там 4 месяца только перешли, они в одолженных студиях работали, они недавно начали вещать, только так, знаешь, как не знаю, как называется, маленький лошаденок, то есть стоит на ноги как-то, то есть старается встать и что-то делать, и происходит вот этот скандал, и понятно, что тогда уже как-то латвийские как-то власти уже чуть-чуть пожалели, что они их пригласили, и им приходится как-то решать просто в момент, то есть это ужасный скандал, который понятно, что вышло не так, как хотели. Там что делать, надо ли отстранить человека, как это сохраниться, просто чтобы можно было существовать дальше, и это очень сложно. Конечно. Но при том этом я решила фокусироваться больше как-то не на, ну, скажем, не на внутренней кухне, а на более интересном вопросе, потому что для меня это было очень центральный и более, мне кажется, внятный вопрос для... Как-то там был большой вопрос как-то вокруг всего этого. Этот вопрос нашей армии. И для меня это было очень интересно, потому что выгнали Дождь, как-то их нарушение было одно из главных из того, что некоторые ведущие сказали слова «наша армия». И там возникло просто более, опять я ищу, что можно передать более универсально, вот этот вопрос, как говорить о собственной армии, как бы нации, у тебя есть этот паспорт, как они говорят, у нас есть российские паспорта. Эта армия ведут эту криминальную войну от нашего имени, совершает военные преступления от нашего имени. И как об этом говорить? И они как бы, то есть вот эта идея, мне казалось очень интересно, что как бы действительно ведущие говорят там некоторые, включая одной из наших героинь, наша армия, как бы не от того, что ура, наша армия, а наоборот, стыд наша армия, стыд, что творят от нашего имени, чтобы люди понимали, что это не просто, как они, цитирую Тиши Цветко, что как-то это не армия Альфа Центаври, или это не армия там Швейцарии там делает эти ужасы, это как бы армия нашей страны это делает. И вот этот выбор, и потом, конечно, понятно, что к этому придрались. Не, я не думаю, что придрались из-за того, что действительно, то есть это формально это было бы как-то предъявлена претензия, что это потому что, зрители могут подумать, что это латвийская армия. Понятно, никто так действительно не думал, что речь идет об этом. И это понятно почему, конечно, потому что в Латвии в очень сложном положении. В очень-очень сложном, понятно, положении. Но с одной стороны, все эти медиа, конечно, они хотят быть как можно ближе к России, чтобы чувствовать как-то, в смысле географически, чтобы не чувствовать себя супер оторвано. Но это не очень комфортное пространство, понятно, когда ты думаешь о истории Латвии.
1: Я после премьеры в Венеции разговаривал с одним немецким кинокритиком, он смотрел с большим интересом и сказал потом, что это очень точный портрет, но очень маленькой части российского общества, и по этому фильму, и по вашим героям нельзя судить о России в целом и настроениях россиян в целом, да?
0: У меня никогда не было цель как бы сделать портрет России. Это не была задача сделать как бы обзор России. Это не то, что я делала. Я начала снимать фильм о журналистах, которых начинали называть иностранными агентами. В то время, когда было только 25 иностранных агентов. Трудно представить сейчас 1000 с чем-то, не помню, 1500, наверное, уже.
1: Ну, каждую
0: То
1: пятницу
0: есть как-то...
1: добавляют новых.
0: Да, каждую пятницу объявляют новых. То есть цель не была «давай сними вот портрет России». То есть это совсем... То есть это был... Фильм, который начался, фильм о независимых журналистах, которые как бы, стараются в своей работе говорить правду в России, потом вынуждены уехать, чтобы продолжать говорить правду. То есть, конечно, это, мне кажется, это портрет не только журналистов. Это мне, ко мне подходят очень многие люди, которые как-то вынуждены были уехать в эмиграцию, которые не обязательно журналисты, и говорят, о, это моя история тоже, которые как бы, антивоенных взглядов. И они чувствуют, что это портрет их тоже, но это не портрет, это точно не портрет общей России, потому что это, для этого нужен другой фильм, это не я.
1: Я не знаю, знакомы ли вам фильмы документалистки из Чехии Хелены Тжештиковой, которая снимает одних и тех же людей в течение нескольких десятилетий. И мы видим все виражи их жизни, видим, как они там стареют, влюбляются, разводятся, как мир вокруг них меняется. Вы бы хотели продолжить свой сериал теоретически? Ведь история ваших героев абсолютно не закончена.
0: Меня интересуют люди, меня интересует как-то жизнь. Это и есть прекрасная серия, конечно, английская Seven Up, по-моему, которая каждый день всегда меня начали шутить. Это что будет, как Seven Up? Ты их собираешься остаток жизни снимать? Но сейчас как-то, я думаю, надо сделать некоторый перерыв. У нас есть какая-то мечта, что если когда-то ситуация в России изменится так, что они могут ступить ногу в Россию, тогда мы будем снимать третью часть. Это только можно ждать как-то с радостью, что-то. Но ждать это не надо как-то с большим ожиданием. Может быть, мне это легче сказать, потому что мне кажется, людям об этом больно говорить и думать этой возможности, потому что люди ее как-то выталкивают из себя. И если и это не факт, что это будет, но это довольно, я думаю, факт, что это не будет скоро. Но я думаю, если когда-то что-то изменится и можно будет вернуться, я точно сделаю третью часть тогда, но я не знаю, то есть сколько мне лет тогда будет.
1: И последний вопрос, без которого наши слушатели не переживут. Где можно будет посмотреть вторую часть? Ну, первая уже куда-то там утекла. Ну, в России, как вы понимаете, этот фильм не
0: да,
1: покажут.
0: Вот. Нет, это
1: но
0: нет.
1: Будет стриминг, насколько я понимаю, довольно скоро уже,
0: да? Да. И первую часть можно легально по всему миру почти, но не в России, понятно. Во многих частях мира посмотреть по Муби, M-U-B-I, Муби. Он сейчас там на стриминге. И вторая часть тоже выйдет на Муби, я думаю, где-то в январе, в феврале. Сейчас это мы на фестивалях. Я сейчас вот рядом с Сан-Франциско. Сейчас это тут в Бэй-Эрея, тут фестиваль Mill Valley. Там потом мы только что были в Нью-Йорке на фестивале. Если вы в Лондоне, вы можете посмотреть 14-15 октября в Лондоне. Так, если вы в Нью-Йорке, он открывается 9 октября. Сейчас в кинотеатрах в кинотеатре в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе в кинотеатре 16 октября. То есть сейчас мы в кинотеатрах на фестивалях. В Амстердаме будет в ноябре, в Витве. То есть это из тех, которые вот сейчас я знаю показы, которые будут. А потом, где уже, если... Ну, это, мне кажется, это очень особый опыт посмотреть это с людьми и как марафон или в двух частях в кинотеатре, понятно, 6 часов. Это как ивент. Это вы приходите, вы садитесь на весь день. Но сейчас есть некоторые возможности в некоторых городах посмотреть вот это на экране большом, как кино. Я знаю, что Антон Долин очень написал, что это хорошо смотреть в таком именно вот в иммерсии, но понятно, что не все имеют доступ к кинотеатру такому, но где-то в январе-феврале это будет на Муби, где все можете посмотреть. И, по-моему, почти во многих странах.
2: Я согласен с Антоном Долиным. Я смотрел фильм «Мои нежелательные друзья. Изгнание» на фестивале в Венеции. Провел в кинозале 6 часов, и это был очень интересный и ничуть не утомительный опыт. Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» была американская режиссерка Джулия Локтев. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго и до встречи через неделю.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 6 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Россия и Украина продолжают обмениваться массированными ударами с обеих сторон. Есть жертвы среди мирного населения. Итоги парламентских выборов в Латвии. Соединенные Штаты вывели свои боевые самолеты с авиабазы в Великобритании после инцидента с задержанием нескольких человек по подозрению в подготовке нападения на эту базу. Также сегодня.
1: Когда власть что-то сначала говорит, потом говорит «нет, нет, не это, совершенно другое», люди понимают, что дело, значит, серьезно.
0: Население Иркутской области обеспокоено слухами о распространении чумы после смерти сотрудницы Иркутского противочумного института. Россия и Украина продолжают обмениваться массированными ударами беспилотников. Россия также применяет баллистические ракеты. Российские власти называют свои атаки на гражданские объекты в Украине ударами возмездия. Киев заявляет, что реагирует на постоянные попытки российской армии разрушить украинскую критическую инфраструктуру накануне предстоящей зимы. За последние сутки не менее 6 человек погибли при российской бомбардировке Харькова с применением управляемых авиабомб. Погибшие и пострадавшие есть в Запорожье, где атакован мост через реку Днепр, в Одессе, в Кривом Роге и в других городах. В России при налетах украинских беспилотников погибли не менее 2 человек. Произошел пожар на территории линейной производственно-диспетчерской станции «Володарская» в селе Константиново. По сообщениям местных жителей, горят 2 резервуара. ЛПДС «Володарская» является крупнейшим транспортным узлом и нефтебазой в московском регионе. Она входит в состав компании «Транснефтепродукт». Здесь есть возможность раздельной транспортировки и хранения различных видов топлива, включая бензин, авиакеросин и дизель. База соединена с аэропортами Внуково, Шереметьево и Домодедово, а также с наливными станциями Нагорная, Новоселки и Солнечногорская. Украинские беспилотники также атакуют электроподстанции на оккупированных территориях Украины в Луганской и Донецкой областях. Это приводит к серьезным перебоям в подаче электроэнергии, а оккупационные власти не спешат признавать, что это результат ударов ВСУ. Рассказывает журналист радио «Донбасс Реалии» Наталья Неделько.
2: Люди устраивают в пабликах переклички по районам городов, где проверяют, у кого свет есть, у кого света нету. И в большинстве случаев это ответы про то, что света нету, и света нету долгое время, света нету систематически. Например, вчера паблики Луганска опубликовали фотографии Луганска без света, один из районов Луганска, в котором полностью не горит освещение. Постепенно этот свет кое-где появляется, кое-где исчезает, но постоянного налаженного энергоснабжения до сих пор нет. В Донецкой области власти заявляют вот по состоянию на сегодняшнее утро, что 420 тысяч абонентов по территории всей области остались без света. В Донецке тоже произошли отключения трансформаторных подстанций, и в Донецке это приблизительно 54 тысячи людей сейчас без света. И называют эту ситуацию такой сложной. По заявлениям оккупационных властей Донецкой области, в ночь на 4 октября была полностью обесточена вся Донецкая область. Если мы возьмем Донецкую область, то там на прямую оккупанты связывают вот эти отключения с ударами ВСУ. То есть они говорят, что вот атакуют энергообъекты, и вот мы чиним, вот у нас столько-то, такие-то цифры мы называем, столько-то у нас сейчас сделано, столько-то не сделано, ситуация сложная. Даже показывают на видео, как они ремонтируют эти объекты. То если мы посмотрим в Луганскую область, то там так называемое правительство, оно говорит о некой нештатной ситуации. То есть они ничего не говорят об ударах по энергообъектам, с украинской стороны, но они говорят о нештатной ситуации 2 октября и о нештатной ситуации 4 октября. И якобы вот эти нештатные ситуации привели к тому, что во многих регионах Луганской области, в самом Луганске, света нету. Если мы посмотрим на те удары, вот которые 19 ударов, которые заявляли силы обороны по территории этих областей, то из 19 14 ударов были по Донецкой области, и всего 5 ударов были по Луганской области. Если посмотреть на эти 5 ударов по Луганщине, то там 4 небольшие подстанции, они ближе вот к линии фронта находятся, и одна большая подстанция, которая находится на границе Луганской области и России. Сложно сказать, удар по этой подстанции мог ли он привести к вот блэкауту большому на территории Луганской области, или все-таки что-то еще происходит, возможно, еще накладывается какая-то другая ситуация, то есть без специалистов это понять нельзя. Но вот именно в Луганской области удары ВСУ как причину не называют. То есть люди понимают, что они никак не могут планировать сейчас свою жизнь, и они готовятся сами. То есть они начинают все больше писать о покупке бесперебойников, генераторов, подготовки к зиме самостоятельно. Да? Даже я увидела, что в пабликах появилось больше рекламы вот этих самых генераторов, которые можно сейчас купить. Ну так пользуются возможностью прорекламировать свой товар сейчас люди таким образом. То есть получается, что на так называемое правительство никто не надеется. Люди понимают, что нужно готовиться самим, и что вот эти проблемы с электричеством, они тянут и проблемы со связью, и проблемы с водой, и что запасаться нужно всем, и готовиться нужно самостоятельно ко всем вызовам, скажем так.
0: Рассказывала журналист проекта «Радио Свобода» Донбасс Реалии Наталья Неделько. Время свободы – одна из самых обсуждаемых тем в России в последние дни слухи о распространении чумы в Иркутской области. После смерти 2 октября 28-летней сотрудницы Иркутского противочумного института Дарьи Шипиловой, более 60 сотрудников этого института, по данным источников проекта «Радио Свобода Сибирь Реалии», изолировали в здании. Тем временем в СМИ и в телеграм-каналах появились версии о заражении чумой и возможной аварии в лаборатории института. Роспотребнадзор эти сообщения отвергает. Ведомство утверждает, что Шипилова умерла от пневмонии, неустановленной этиологии. Связанных с ее профессиональной деятельностью микроорганизмов у нее не обнаружили при вскрытии, а аварий при работе с патогенами в институте не было. Тем не менее, пациенты Иркутской городской клинической больницы номер 1 и Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы сообщили проекту «Сибирь Реалии» о карантине. К ним не пропускают родных, а находящимся внутри людям не разрешают выходить. На Иркутском алюминиевом заводе в Шелихове 3 октября введен масочный режим. Местные СМИ также сообщают о карантине в городских больницах номер 3 и номер 10 и как минимум в одном роддоме. Вот что в социальных сетях рассказала мать одной из рожениц.
3: В перинатальный центр у Яшу привезла я, дочь свою. 40-я неделя у нас пошла. И что вы думаете? Нам говорят, все, ребята, карантин, меня не пустили. Ульяшка тоже вся в шоке. Дождались. Сказали, что болезнь страшнее ковида, смертельно опасная. Не знаю, если это про чуму, то капец.
0: Слухи о распространении чумы дошли аж до Белого дома. В Вашингтоне Дональд Трамп даже предложил помощь. Вот что он сказал: «Мы поможем. Всем, кто сталкивается с подобными проблемами, мы всегда будем помогать. Это болезнь, которую раньше мы могли контролировать. Каким-то образом эти микробы становятся все сильнее. Они словно армия». Конец цитаты. Ситуацию пришлось комментировать пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову, который предложил обращаться в Роспотребнадзор.
4: Главным ведомством, которое компетентно в этой области, это Роспотребнадзор. И именно на официальное заявление Роспотребнадзора нужно ориентироваться, не слушая разные слухи, разные рассуждения и так далее. Есть Роспотребнадзор, где работают высокие профессионалы в этой области. Давайте будем прислушиваться к их официальным заявлениям.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Опять вспомню, что когда Пескова просят прокомментировать неудачи армии России на фронте, он переадресует обычно вопрос в Министерство обороны. Недавно вопрос о том, почему, вопреки его многократным утверждениям, что правительство России не собирается поднимать налоги, налоги все-таки поднимут, Песков переадресовал в Министерство финансов. В данном случае Песков посоветовал обращаться в Роспотребнадзор, причем сделал это и вчера, и сегодня, хотя журналисты указывали ему на отсутствие на сайте Роспотребнадзора необходимой информации. Такой уход от ответа заставляет простых граждан додумывать реальную картину и вызывает нервозность в обществе, отмечает соосновательница издания «Люди Байкала» Ольга Мутовина.
1: Мы знаем, что число больниц, в которых вводится карантин, пополняется. В тех больницах, в которых уже есть карантин, его не сняли. Мы узнаем о новых больницах, где вводится карантин. Где-то люди ходят в масках, в Шелихове, кто-то ходит без масок. Сотрудники противочумного института, которых изолировали, сейчас, спустя 3 суток, нам рассказали, что их отпустили. Они говорят о том, что институт работает в прежнем режиме. Единственное, к ним поступает больше анализов, потому что сейчас людей, у которых есть какие-то признаки респираторных инфекций, их анализы отправляют сейчас в институт. Запрещают посещать больных. И когда речь идет о роддоме, у людей, там, которые с нами поделились, у них были заключены договоры на партнерские роды, и второго человека мужей не пускают на эти партнерские роды, несмотря на договоры. Сначала официально мэр Шелиховского района Максим Модин говорил об опасной инфекции. Это было 2 октября утром, и он обещал дать людям детали и дать рекомендации после обеда. Сначала речь шла о некой опасной инфекции. Потом стали употреблять слово «чума». И в том числе об этом сказал глава соседней Бурятии Алексей Цыденов. Потом откорректированы были новости, и больше это слово не стало звучать. Между тем, в некоторых больницах, куда мы позвонили и спросили о карантине, подтвердили, что это из-за чумы. То есть сейчас уже официально этого слова нет. В повестке новости откорректированы либо удалены. В этом как раз и ситуация в том, что люди не получают информацию, что, собственно, произошло, какая бы она ни была. Есть чума, нет чумы. Люди ждут эту информацию, задают вопросы, и власть на них не отвечает, уходит от ответа. Что тогда делать людям? Они каким-то образом достраивают эту картинку, и от этого становится еще страшнее, когда вот такой информационный вакуум. Нам говорили о том, что Дарья умерла, людей, с которыми она могла контактировать по всему городу, по всем окрестностям, собирали, сопровождали сотрудники органов. То есть они в этом участвовали, привозили людей на обследование, на карантин. С нами этим поделился источник. Как это трактовать, мы только можем рассказать то, что, какую информацию мы получили, что именно сотрудники, как именно действовали, мы не знаем. Мнение Пескова, оно ложится в общую канву, когда власть сначала говорит, потом говорит, нет, нет, не это, совершенно другое. Люди понимают, что дело, значит, серьезно, значит, что-то есть. Когда власть говорит, что ничего нет, ну, совершенно это противоположным образом понимается.
0: Это была соосновательница издания «Люди Байкала» Ольга Мутовина. Фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 6 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Латвии подведены итоги парламентских выборов, уже начаты консультации о формировании нового правительства. Убедительную победу одержал блок действующего премьер-министра Андриса Кульбергса «Объединенный список». Партии правящей коалиции выступают в поддержку Украины и за жесткий курс в отношении России, рассказывает Диана Азолиня.
5: В Латвии завершились парламентские выборы. Партии, прошедшие в парламент, успели отпраздновать победу, и президент страны уже начал с ними переговоры о формировании правящей коалиции. Эдгарс Ринкевич должен выбрать кандидатов в премьеры, а тот уже будет набирать команду министров и создавать правительство. Первым президент встретился с Андрисом Кульбергсом. Партия, которую он представляет, объединенный список, безоговорочный победитель выборов. Она побила все рекорды и взяла невероятно большое для Латвии количество мест в парламенте – 41 кресло из 100.
6: Перемены, я думаю, необходимы во многих сферах. Люди видят, что государство не может продолжать двигаться в том направлении, в котором оно движется сейчас. Этот корабль нужно развернуть. Это как в семье. Если у тебя очень много оформленных подписок, которыми ты не пользуешься, но они у тебя есть и съедают твои бюджетные средства, нужно пересмотреть эти расходы. Возможно, эти подписки тебе не нужны.
5: Андрис Кульбергс, действующий премьер, к власти. Он пришел незадолго до выборов и, по мнению политологов, неплохо себя зарекомендовал. Его партия отличается прагматизмом. Если Кульбергс станет премьером повторно, он обещает сократить количество министерств и добиться экономического рывка. Серебряный призер выборов – партия «Латвия» на первом месте с результатом 17 мест в Сейме. Она тоже нацелена на бизнес. Ее лидер Айнар Шлессерс – предприниматель. В обществе его называют бульдозером и олигархом, нередко с негативным оттенком. Он ставил перед собой задачу объединить латышского и русскоговорящего избирателя. Впрочем, в свое правительство, если такое будет создано, Андрис Кульбергс «Латвию» на первом месте не возьмет. После выборов он однозначно провел красную черту.
6: Мы предложили Кульбергсу, лидера объединенного списка, который победил на этих выборах, вместе сформировать правительство. Вместе у двух партий было бы 58 мандатов. Мы могли бы обеспечить работу в интересах Латвии, обеспечить рост и провести реформы, потому что Латвия на первом месте готова действовать и принимать как популярные, так и непопулярные решения. К сожалению, похоже, что Кульбергс решил сотрудничать с новым единством, которое с большим трудом преодолело 5-процентный барьер.
5: Скорее всего, не позовут возможное правительство Кульбергса и объединение «Суверенная власть. Млада латыши». Политическая сила заняла третье место и получит 15 кресел в парламенте. Представляет, по словам политологов, русскоязычный протестный электорат, что уже является еще одной красной чертой для правящих сил. Ситуацию усугубил громкий скандал, который разразился прямо перед выборами. Выяснилось, что отец Юлии Степаненко, лидера объединения «Суверенная власть. Млада латыши», живет в России и связан со строительной компанией, которая производила для российской армии противотанковые укрепления. Латвия, напомню, однозначно поддерживает Украину. На четвертом месте национальное объединение и прогрессивные. Эти абсолютно разные по идеологии партии взяли одинаковое количество мест по 10 кресел в Сейме. Нацобъединение нацелено на латышскую Латвию, борьбу с миграцией и русификацией. Ну а прогрессивные – это про европейскую интеграцию, права человека и либеральную социальную политику. И последняя партия, которая прошла в латвийский парламент – «Новое единство». Назовем ее чиновничьей, поскольку многие годы она была партией власти, возглавляла правительство и основной ее электорат – работники госучреждений. Скорее всего, по мнению политологов, сохранится плюс-минус старая коалиция. Объединенный список, новое единство, национальное объединение. Вместе у них будет 58 мест, что составляет стабильное большинство.
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» в Риге Дианы Азолини. А премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о проведении в ноябре досрочных всеобщих выборов. Заявление было сделано после того, как парламент Испании отклонил законопроекты, направленные на борьбу с жилищным кризисом. В них содержался ряд мер, направленных на улучшение доступа к жилью, от запрета на выселение наиболее уязвимых категорий арендаторов до 2030 года, до регулирования краткосрочной аренды и сдачи жилья покомнатно. Против проголосовали консервативная народная партия, крайне правая партия ВОКС и партия «Вместе за Каталонию», выступающая за независимость Каталонии от Испании. Санчес призвал испанцев самим решать, какую Испанию они хотят видеть. После надлежащего информирования главы государства я принял решение созвать внеочередной совет министров для роспуска генеральных кортесов и назначения всеобщих выборов на воскресенье 29 ноября в соответствии с установленными законом сроками. Испанский народ должен решить, какую роль он хочет сыграть на этих выборах, а также какую роль он хочет отвести Испании в мире. Хотите ли вы присоединиться к этой крайне правой волне, которая вызывает регресс везде, где она правит, или вы хотите, чтобы Испания оставалась оплотом открытости, социальной справедливости и экологической ответственности? Хотите ли вы, чтобы наша страна регрессировала или продолжала прогрессировать? Предпочитаете ли вы правительство, работающее в интересах большинства общества, или вы предпочтете сдаться и передать бразды правления страной крайне правой коалиции? Это был премьер-министр Испании Педро Санчес. На всякий случай поясню, что парламент Испании называется «Генеральные кортесы». В ряде городов Испании в последние дни прошли демонстрации с требованиями принять немедленные меры для решения жилищного кризиса. В субботу в Мадриде около 70 тысяч человек приняли участие в протестном марше. Непосредственным поводом для него стало принудительное выселение 87-летней Мари Кармен Абаскаль из арендованной квартиры в Мадриде, в которой она прожила более 70 лет. После того, как эту квартиру купил инвестиционный фонд, арендная плата была повышена с 500 до 2650 евро. В результате у Абаскаль начала накапливаться задолженность, и ее принудительно выселили 23 сентября. Женщину вынесли из дома на носилках. В понедельник акция в защиту жилищных прав в центре Барселоны переросла в серьезные беспорядки. Протестующие возводили баррикады, поджигали контейнеры, полиция задержала 13 человек, легко ранены не менее 30 полицейских. Время свободы. США вывели все свои бомбардировщики с RAF Fairford, британской военной базы, около которой неделю назад были задержаны несколько человек по подозрению в подготовке терактов. Официально о причинах этого решения не объявлено. Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, что самолеты поднялись в воздух еще до того, как были полностью подготовленные к вылету заправщики, призваны обеспечить их перелет в США. Согласно одной из версий, существовала угроза атаки на базу иранских беспилотников. Президент США Дональд Трамп заявил, что угроза существовала, но что в Вашингтоне знают, кто угрожал. Было понимание, что есть угроза, так что почему я должен был их там оставлять? Ведь переместить их относительно близко стоит недорого. Возникла угроза, если нам будут угрожать, мы просто будем перемещать самолеты, и это решит проблему. И мы на самом деле знаем людей, которые угрожали, так что у них теперь большие проблемы. Это был президент США Дональд Трамп. Госсекретарь Марко Рубио в своем комментарии отметил, что ничего необычного в выводе боевых самолетов с британской авиабазы нет. Министерство обороны постоянно перераспределяет ресурсы туда, где они необходимы. Также регулярно проходят ротации, и поэтому я думаю, что мы же задокументировали то, что произошло на прошлой неделе. И я бы не стал напрямую связывать это с предпринятыми действиями. Единственная причина, по которой вы сосредоточены на количестве самолетов, находящихся на базе, это угроза, которая возникла на прошлой неделе. Но ротация и перемещение ресурсов в разные части мира – это не редкость в связи с учениями, передислокацией, сменой личного состава, прибытием новых людей новыми самолетами, выводом старых самолетов из эксплуатации. Это был госсекретарь США Марко Рубио. Как пишет BBC, спустя несколько дней после инцидента на авиабазе Фэрфорд премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам заявил о наличии веских признаков причастности к случившемуся Ирана, однако не привел никаких подробностей. Тегеран свою причастность категорически отверг. И последняя тема. Первые дни октября стали исторически крайне неблагополучными для ближневосточного мирного процесса. Завтра очередная годовщина террористического нападения на Израиль в 2023 году. Сегодня годовщина начала войны Судного дня 1973 года. И сегодня же исполнилось 45 лет со дня убийства в 1981 году президента Египта Анвара Садата, который вместе с израильским премьер-министром Менахемом Бегином подписал в 1978 году в Кэмп-Дэвиде двустороннее предварительное мирное соглашение, за что оба они были удостоены Нобелевской премии мира. Я нашел в нашем архиве передачу 1978 года, посвященную подписанию этого соглашения. Вот что о нем и о роли Анвара Садата говорил тогда обозреватель «Радио Свобода» Джованни Бенси.
7: Садат добился своего, значит, добился успеха. Он доказал, что единственный путь к решению ближневосточного вопроса, единственный путь к ближневосточному урегулированию лежит в переговорах. В переговорах с Израилем, пожалуй, при содействии, при сотрудничестве Соединенных Штатов Америки. И это, несомненно, его огромный успех. Практически в Кэмп-Дэвиде, можно сказать, заложены основы решения урегулирования всего комплекса ближневосточной проблемы. Поэтому для Садата огромный успех. Он может говорить отныне, что он действительно один из ведущих лидеров арабского мира. Но приходится ли говорить и об уступках? Эти уступки есть, особенно если мы рассматриваем все дело по сравнению с позициями других арабских сил. Вот известно, что раньше Организация освобождения Палестины выдвигала требования о создании, например, какого-то смешанного палестинского государства, в котором вот евреи, мусульмане, христиане жили бы вместе, неясно как, но было такое предложение. Или были требования о немедленном выводе израильских войск с оккупированных территорий, выдвигались предложения о том, чтобы урегулирование ближневосточного конфликта выглядело как поражение Израиля. Значит, это урегулирование должно было быть ударом по Израилю. Всего этого нет. Теперь вот достигнута такая договоренность, в силу которой вопрос будет регулироваться постепенно, но верно, и вот это урегулирование не будет ни для кого поражением. Не только, но в противовес прежним высказываниям, прежним утверждениям арабских лидеров, теперь Израиль признается как реальность. Никто теперь, вот Садат, не ставит под сомнение закономерность и законность существования израильского государства. Если хотим, это тоже уступка с арабской стороны, потому что вот раньше арабы и арабские лидеры, в частности, рассматривали Израиль как чужое тело, чужеродное тело на Ближнем Востоке. А теперь вот это больше нет. Поэтому я думаю, что если смотреть на все дело с этой стороны, можно говорить об этих уступках со стороны Садата, но я думаю, что результаты встречи в Кэмп-Дэвиде, прежде всего, огромный успех для Садата.
0: Это был обозреватель «Радио Свобода» Джованни Бенси. Архивная запись «Радио Свобода» 1978 года. В 1979 году Израиль и Египет подписали мирный договор. Два года спустя Анвар Садат был убит во время парада египетской армии группой заговорщиков из исламистской группировки «Египетский исламский джихад», не согласный с примирением Египта с Израилем. Мир на Ближнем Востоке за прошедшие почти 50 лет, увы, не приблизился. Скорее наоборот. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания. We'll be right back.
8: Студия подкастов «Радио Свобода».
9: Каким вам представляется будущее России?
10: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
11: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
12: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
9: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». Гость этого выпуска – режиссер Мила Тишаева. Она много лет занималась фотографией, в том числе снимала в Грузии после того, как там утихли боевые действия. Однако, оказавшись в Украине, в тех местах, откуда ушла российская армия, Тишаева стала снимать документальное кино. Первым ее фильмом было документальное свидетельство о первых днях после освобождения Киевской области, «Когда весна пришла в Бучу», так назывался этот фильм. Вслед за ним появилась лента «Осколки света» о мирных жителях, переживших оккупацию Бучи и их попытках начать новую жизнь. С вами Александра Вагнер. Для меня это не наказание. Даже если его просто в тюрьму посадить, и эта скотина там будет есть, пить, спать, продолжать жить, ну, его свободу ограничат. И что? Кто вам должен? Кто вас сюда звал? Кто и чем перед вами провинился? Они пришли меня убивать, а теперь с ними цацкаться? Эти слова жительница Бучи Людмила Кизилова говорит адвокату Юрию Белоусу, который приходит к ней с предложением добиваться справедливости в украинских судах. Муж Людмилы, Валерий Кизилов, погиб. А дом, в котором они жили, сгорел во время оккупации Бучи российской армией в марте 2022 года. Адвокат говорит, что подозреваемых в совершении этого военного преступления могут судить in absentia, то есть без личного присутствия на скамье подсудимых, а при наличии всех свидетельствующих о вине необходимых улик могут вынести обвинительный приговор заочно. Этот диалог – фрагмент из документальной ленты «Обломки света» режиссеров Милы Тишаевой и Маркуса Ленца, рассказывающих о жизни жителей Бучи и Ирпеня после ухода российской армии. В марте исполнилось 3 года со дня освобождения Бучи украинскими войсками. По официальным данным, российская оккупация города длилась 33 дня – с 27 февраля по 31 марта 2022 года. За это время из-за российской агрессии в городе погиб 561 мирный житель, в том числе 12 детей. Украинская полиция весной этого года заявила о раскрытии 72 убийств мирных жителей солдатами российской армии в Буче. Также раскрыты более 35 эпизодов жестокого обращения с мирными жителями, от пыток до изнасилований. Представитель национальной полиции Украины Дмитрий Шевчук в марте заявил, что следствие считает виновными в этом военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии российской армии. Герои фильма об этих событиях – «Обломки света» – мирные жители, которые пытаются преодолевать трагедии и травмы, нанесенные войной. Помимо Людмилы, в нем рассказывается о семье Аллы Нечипаренко. Ее муж Роман был застрелен российским военным, когда он с сыном Валерием после нескольких недель оккупации из-за того, что запасы еды и воды были на исходе, поехал на велосипеде за гуманитарной помощью. Очень страшным моментом фильма является общение выжившего мальчика с убийцей отца, военнослужащим российской нацгвардии из Ярославля Александром Кашиным. Валерий нашел его в социальных сетях. Украинское следствие установило, что именно Кашин убил Романа Нечипаренко, и его жена Алла соглашается участвовать в судебном процессе, даже несмотря на то, что Кашин находится в России. Вопрос справедливости является одной из центральных тем документальной ленты, но ее ищут не только родственники жертв оккупации, но и Ольга Малых, которая в то время, когда Буча была занята российской армией, была главой объединения собственников квартир в одном из многоэтажных домов. В силу того, что у нее была ответственная должность, она добивалась от российских солдат, например, выдачи продуктов. Однако впоследствии за это против нее были выдвинуты обвинения в коллаборационизме. Обвинения основываются на показаниях соседей, которые утверждали, что она якобы передавала российским войскам имена жителей дома. Ольга говорит, что этого не делала, и чтобы доказать свою правоту, соглашается даже на дачу показаний с применением полиграфа. В «Обломках света» есть и другие герои. Семейная пара, живущая в Буче, муж военный на передовой, его жена в ожидании супруга дома. Девочка, пережившая оккупацию и пытающаяся преодолеть ее последствия в детской театральной труппе, которая ставит пьесы о войне. Житель Бучи, жена и дети которого уехали в эвакуацию, и разрыв с семьей в итоге подталкивают его к тому, чтобы уйти добровольцем на фронт. Все они пытаются начать новую жизнь, заставить зажить травмы прошлого, но война продолжается, и это влияет как на эти попытки, так и на жизнь в целом. «Обломки света» — это не только свидетельство об одном из самых зловещих эпизодов российского вторжения в Украину, но и честный рассказ о том, как война влияет на обычного человека. О документальной ленте мы беседуем с одним из режиссеров, Милой Тишаевой. Я хотела бы, конечно, в первую очередь спросить по поводу названия фильма. Он называется «Обломки света». Это метафора, но поскольку речь идет о очень трагических событиях, которые произошли в Буче и в Ирпене, и в других небольших городках близ Киева, и которые были оккупированы, то я хотела, конечно, спросить, почему вы использовали эту метафору, и что она для вас лично, как для режиссера этого фильма, означает?
1: В принципе, в этом названии весь смысл фильма, то есть жизни, судьбы, разбитые на осколки, но люди при этом продолжают светить, продолжают идти, пытаются эти осколки сложить вместе. Они не складываются, потому что в условиях войны разваливается все. Есть вера в справедливость, есть желание жить, но это довольно тяжело дается. Поэтому в названии есть это противоречие. То есть эти люди, как свет, да, которые продолжают идти и светить, и они же сами, как осколки их жизни, их судьбы, как осколки.
0: А почему вы решили снимать именно о Буче? Это самая, наверное, большая трагедия этой войны, но, тем не менее, продолжает обстреливаться Херсон или прифронтовые города Донецкой области. Буча все-таки это уже в какой-то степени прошлое. Это то, что, к счастью, удалось освободить, и там все-таки эта жизнь возвращается, и восстановление происходит. Почему вы решили снимать в разгар войны историю именно этого города?
1: Во-первых, сказать, что я решила снимать, это довольно как бы условно. Я оказалась в Буче в первые дни после деоккупации, после того, как вышла российская армия. То есть я видела своими глазами этот ужас, который российская армия оставила после себя, и это было невозможно понять, принять. И я встретила героев наших

0: в этом началась очень важная история, которую я бы назвала, наверное, универсальной историей, когда активные боевые действия уходят, отступают, и начинается, в принципе, самое сложное. Как жить с вот этим всем дальше? Возможно ли восстановить то, что разбито на куски? То есть, как бы этот фильм снимался 3 года почти, и он в себе несет очень много вопросов, которые для меня важны.
1: А какие вопросы вы задаете?
0: Как война трансформирует общество? Возможно ли добиться справедливости для людей, чьи жизни разбила война или изменила неузнаваемость? Какие задачи стоят перед следующими поколениями украинцев? То есть какая будет Украина в будущем? То есть что возможно восстановить, что останется шрамами на поколение?
1: Вот вы упомянули слово «справедливость», и в вашем фильме о справедливости тоже идет речь, помимо, конечно, того, что вы показываете историю людей, которые пережили оккупацию, которые пытаются справиться с этой травмой. Часть вашего фильма – это ответственность за военные преступления, которые были совершены в Буче. Одна из главных героинь, которая стоит на руинах своего дома, и ее муж был застрелен российскими военными, как уже сегодня это известно, даже имена этих людей, благодаря журналистским расследованиям. И вот она стоит на руинах этого дома, и когда к ней приходит следователь, который предлагает ей включиться вот в процесс поиска справедливости, включиться вот в этот юридический как бы механизм, она говорит, что, собственно говоря, не видит в этом смысла, например, потому что ее мужа уже нет, ее дом разрушен. Вторая героиня, несмотря на то, что участвует вот в судебном процессе, она, в принципе, тоже как бы задает вопрос о том, а вот что, ну, что будет, все равно этот человек будет осужден заочно. Какой в этом тоже смысл? То есть эти люди, они в какой-то степени тоже задают вопросы о справедливости. Вообще справедливость, да, возможно ли через призму вот того, что вы рассказываете в фильме?
0: В фильме я этот вопрос, в принципе, оставляю открытым. У нас есть в фильме 2 героини, мужья обеих, это гражданские лица, которые были застрелены российскими военными в Буче. Это невообразимая утрата вообще, и жизнь этих женщин была разрушена. И точка зрения, что такое справедливость, у этих 2 женщин довольно полярна. То есть если одна говорит, что это, что суд in absentia, это не может быть справедливостью для меня, потому что у меня забрали все. А другая проходит круги как бы юридической системы. Ну, то есть она идет в суд вместе с адвокатом и пытается в отсутствие вот этого человека, убийцы, она пытается, ну, то есть эту справедливость получить. И мы видим в фильме, что это довольно сложный процесс. То есть это сложно, и, возможно, в принципе, эта история снова-таки заканчивается вопросом, возможно ли справедливость, да, то есть как бы я не даю ответа на этот вопрос, потому что я его не могу дать. Это остается открытый вопрос.
1: А все-таки справедливость на уровне вот нормализации жизни, она все-таки в вашем фильме видна?
0: Я не уверена, что мы это можем назвать справедливостью. Вы знаете, вот буквально пару дней назад была в Киеве премьера, и я получаю очень много отзывов от людей, от киевлян, от людей из Бучи, которые посмотрели фильм, и очень многие говорят, что по всему фильму проходит вот эта удивительная сила людей, сила украинцев, несмотря на все, несмотря на все испытания и боль, то есть как бы подниматься и идти дальше, и строить, отстраивать, восстанавливать жизнь и прочее. Но у меня ощущение, что в обществе скопилось такое катастрофическое количество боли, что ему довольно

0: сложно выход найти или реализацию. Это все очень далеко от слова «справедливость».
1: Я хотела бы спросить по поводу еще одной героини, которая тоже ищет справедливости, но она стоит по другую сторону от тех людей, которые потеряли своих близких во время оккупации. Ее обвинили в коллаборационизме, и она пытается доказать, что она невиновна. Это тоже жертва войны, или это скорее для вас метафора войны и ее неоднозначности? Вот я хотела бы спросить у вас про эту героиню и вот про ваше видение ее роли в этом фильме.
0: Она абсолютная жертва войны, и мы видим, что это очень сильный волевой персонаж, который пережил оккупацию, который помогал людям во время оккупации и был абсолютно несправедливо оклеветан своими соседями. И это опять-таки последствия войны. То есть этого бы не случилось, если бы Россия не начала войну. В жизни этой героини этого бы не произошло. И это одно из тех невидимых последствий войны. В принципе, такое же невидимое последствие, как травмы людей, которые прожили оккупацию. Травмы и боль, которые, страх, который будет передаваться поколениями. Это важные темы, о которых, возможно, не принято говорить, но мне кажется, важно говорить, чтобы понимать, что война приносит в общество, потому что это довольно универсальная история вообще. Это происходило в каждом европейском обществе. Война имеет очень, очень долгие, очень болезненные последствия на очень разных уровнях. История Ольги – это болезненная история. И гнев, боль, ярость – то есть общество время от времени как бы не находит выхода извне, и это довольно универсальное понятие, когда этот гнев и боль обращается на своих, просто внутри общества. Это тяжелый, болезненный вопрос, но это честный взгляд на войну, на общество, на себя.
1: А проводите ли вы параллели в таком случае с Второй мировой войной? Потому что последняя война, которую до российской агрессии пережило украинское общество, это была Вторая мировая война. Но наше поколение, я предполагаю, что вы, наверное, приблизительно моего возраста, мы, конечно же, это все переживали уже совершенно в другой области. Мы не были свидетелями этой войны, мы были скорее потомками тех людей, которые ее пережили. Вот можно ли провести такие параллели?
0: Я отношусь, в принципе, к поколению, которое выросло абсолютно в рефлексиях и воспоминаниях о Второй мировой войне. Все разговоры, фильмы, рассказы, события, все было посвящено, ну, то есть, как бы я дитя Советского Союза, как бы я родилась довольно давно, и я вижу, как, в принципе, до сих пор тени Второй мировой войны преследуют нас всех, то есть, как бы история переписывается, манипулируется, используется в разных интересах абсолютно. Я бы не проводила конкретные параллели с Украиной. Для меня это скорее история всей Европы, то есть его европейского общества. И если мы говорим об обвинениях в коллаборации с врагом как последствия оккупации, то это скорее Франция, Голландия, которые пережили абсолютно колоссальный трагический опыт послевоенных годов. То есть это действительно для меня скорее универсальная европейская история. И на примере Украины, на примере того, как проходит войну Украина, продолжающуюся жесткую, страшную войну, мне кажется, что это может быть уроком для всего европейского общества. Это может быть уроком, мы можем понять, что проходили наши бабушки и дедушки 80 лет назад. Как это было?
1: Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Преступление и война». С вами Александра Вагнер.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN. Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Преступление и война». Мы беседуем с режиссером фильма «Обломки света» Милой Тишаевой. Она сняла фильм о Буче и выживших во время оккупации города местных жителях после ухода оттуда российской армии. Я хотела бы вернуться к началу нашего интервью, поскольку вы упомянули, что буквально в первые дни оказались в Буче после того, как она была освобождена, и познакомились с героями фильма еще тогда, то есть в первые эти дни. Эти люди прожили всю оккупацию в городе, не уехали тоже в эвакуацию или не оказались беженцами, да? Вот расскажите, пожалуйста, о моментах, как вы познакомились с этими людьми и что вы видели тогда в Буче, когда вы там оказались первый раз.
1: Мне, если честно, действительно довольно тяжело об этом вспоминать, потому что это опыт, который я никому не желаю пережить. Буча — это место моего детства. Я киевлянка, я родилась и выросла в Киеве. И как бы реальность, которую я увидела в первые дни после освобождения Бучи, ее невозможно принять или воспринять. То есть это ужас, который тебя оставляет бессловным, так как стена огромного дома падает на тебя, и ты даже не пытаешься выкарабкаться из-под этой стены, потому что то, что ты видишь, трупы, лежащие на улицах, абсолютно бесконечные могилы, временное захоронение в ходах, огородах, лесах, бесконечные эксгумации, морги, забитые людьми, то есть как бы абсолютный хаос, абсолютное непонимание вообще, что происходит, но при этом неимоверная солидарность и сдержанность людей, которые вдруг появляются ниоткуда и начинают этот ужас разгребать. Спокойно, тихо, сдержанно. Просто берутся и разгребают этот ужас, который оставили русские, да, вот эту смерть, которая витает в воздухе, которая в звуках, в запахах, в этих, действительно, в этих ямах, в которых заворачивали убитых людей и хоронили во дворах. Ну, то есть это невозможно, в принципе, описать словами, и я не знаю, насколько нужно, потому что эти фотографии и эти описания, их было довольно много, и я надеюсь, они знают все. То есть что потрясло меня в эти дни, это действительно неимоверная солидарность, которую проявили люди, которые немедленно съехались просто со всей Украины, даже со всего мира, и просто разгребали вот эту смерть, да, и которые пытались как можно быстрее вернуть жизнь снова на улице Бучи, Бородянки, которые пытались идентифицировать, которые пытались дать надежду, да, вот этим людям, которые пережили это все. Мои герои были неимоверно сдержанными. Они находились в таком состоянии шока от пережитого, но они были неимоверно сдержанными и собранными. Знаете, вот, наверное, это какой-то рефлекс выжившего, да, то есть осознание, оно приходит после. А в этот момент это была просто вот действительно весна, которая приходила и побеждала смерть.
0: Эти люди, несмотря на вот то, что вы говорите, собранность и сдержанность, согласились все-таки рассказать свою историю, ведь это же тоже очень непросто.
1: Это было не просто рассказать и участвовать в фильме. Я не брала у них интервью как журналист, просто я документалист. Я приходила к ним как документалист, как, в принципе, человек, и мы обменивались каким-то теплом, любовью, объятиями, поддержкой, и у нас возникал контакт, и мы начинали съемки фильма, да. То есть это не был процесс рассказать как интервью, это был действительно процесс проживания вместе.
0: Вы много лет занимались фотографией, и после пережитого в Буче, после того, что вы увидели, вы перешли на фильм. Вот я хотела бы спросить еще вот об этом. Почему вы не остались у этого медиа фотографии, а перешли на медиа видео? Сыграло ли в этом роль то, что вы увидели в Буче и что вы пережили там?
1: Безусловно. Я, в принципе, с начала войны я чувствовала, что лично для меня фотография не работала как способ выражения, как способ рассказа, как мой язык. Я не могла выразить то, что мне было важно рассказать об этой войне. Я начала писать первых дней войны, я писала дневник, потом в какой-то момент я перешла на видео, и когда случилось Буча, было абсолютно очевидно, что вот это молчание, тишина смерти, вот фильм, он мне помог найти и рассказать.
0: Режиссер Мила Тишаева рассказывала о фильме «Обломки света», который посвящен выжившим во время оккупации Бучи мирным жителям. В нынешнем уголовном производстве, которое начато в 2022 году в Украине, исследуются обстоятельства смерти 358 гражданских лиц в Буче. Продолжаются судебные экспертизы. До сих пор не удалось идентифицировать 13 тел жителей города, так как они были сожжены. Буча находится примерно в 30 километрах от Киева. После отступления российских войск в городе были обнаружены многочисленные тела мирных жителей. Выжившие очевидцы тогда рассказывали о массовых казнях, которые производили российские военные, а также о случаях пыток, физического и сексуализированного насилия, массовом мародерстве. Российская сторона заявляла о непричастности своей армии к преступлениям против мирных жителей и обвинила Киев в инсценировке. За сомнения в версии Минобороны россияне подвергаются уголовному преследованию по статьям о фейках и дискредитации российской армии. Это был 13-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.
2: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
5: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
6: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
7: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
8: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
9: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
10: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
5: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
6: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
7: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
8: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
9: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
10: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
12: Преемников никаких не будет. Будут кандидаты на должность, на пост президента Российской Федерации.
13: 13 друзей Путина, не считая Шойгу. Как Путин выстраивает коллективную систему управления, перераспределяя ресурсы и контролируя наместников с помощью силового блока.
12: У нас большой дефицит квалифицированных кадров. Мы это с вами хорошо знаем.
13: Сеньоры и джуны. Как проходит и проходит ли смена поколений российской элиты?
12: Работать надо, а не преемников искать.
14: Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. И начнем сегодня с очевидного. Владимир Путин не вечен. Его пятый президентский срок тянется к экватору, а президентскими сроками можно жонглировать как угодно. А вот циферки в паспорте не обманешь. Они тяготеют к 75-му году жизни. Впрочем, благодаря чувствительным микрофонам иностранных новостных агентств, мы знаем, что Путин на пару с китайским лидером и давним приятелем Си как минимум задумывается о том, как бы пожить подольше. На их встрече в 2025 году микрофоны пресс-пулов случайно поймали речи переводчиков. Си говорил, что если раньше люди редко доживали до 70, то в наше время 70 лет вы еще совсем ребенок. Путин ответил, что с развитием биотехнологий возможна неоднократная пересадка человеческих органов, а люди могут жить, сохраняя молодость и даже достичь бессмертия. Этот вектор мысли Путин подтвердил чуть позже и лично под камеры.
15: Некоторые специалисты, ну, сейчас вот мы говорим про китайских специалистов, говорят, что можно создать условия, сейчас не буду вдаваться в детали, в общем, создать условия, при которых человек будет жить до 150 лет. И, на мой взгляд, главный вопрос не в том, сколько прожить. Главный вопрос в том, как прожить, зачем и ради чего.
14: Но как же строить вертикаль власти персоналистского режима в условиях возможных эгоизма и паранойи с оглядкой на весьма естественный биологический процесс – смерть? Ну, например, лепить не конкретного преемника, а россыпь таких наместников с разным уровнем вовлеченности и ресурсов. Путин выстраивает коллективную систему управления, резюмируют авторы свежего доклада Центра НЕСТ. Согласно исследованию, Путин выступает как внешний арбитр, вождь нации, если угодно, и калибрует полномочия наместников. А в случае чего можно достать кнут, папочку с уголовным делом. Подробнее о сеньорах и джуниорах-наместниках расскажет мой коллега Роман Васюкович.
16: На 26-м году правления России Владимир Путин вместо одного преемника определяет группу доверенных лиц, между которыми и распределяет сферу управления государством. Исходя из доклада, сейчас это 13 человек, так называемых наместников Путина. Глава правительства Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, замглавы правительства Дмитрий Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, зампред Совбеза, экс-президент Дмитрий Медведев и другие должностные лица, функции которых авторы доклада видят так.
17: Речь идет не о подготовке режима к уходу Путина или поиске преемника, скорее происходит функциональное перераспределение власти. Прямое управление отдельными областями политики постепенно передается группе доверенных лиц, в то время как сам Путин сохраняет ответственность за стратегические решения, контроль над ключевыми вопросами и роль высшего арбитра.
16: Группа доверенных лиц Владимира Путина делится на так называемых лейтенантов и вице-королей или наместников. Первые – молодые чиновники, которые вышли из круга телохранителей, помощников и доверенных лиц российского президента. Например, Алексей Дюмин, Александр Новак, Игорь Краснов, Дмитрий Миронов. К вице-королям, то есть старшему поколению, относятся те, кто в политике уже 20-30 лет.
17: Система переживает обновление поколений. Значительная часть людей, на которых Путин полагался в последние десятилетия, принадлежит к его поколению и постепенно приближается к завершению своей политической карьеры. Путин заменяет их чиновниками помоложе, чья политическая активность и положение в режиме во многом зависит от личного доверия президента.
16: Возможности так называемых вице-королей авторы исследования оценивают по следующим критериям. Доступ к Владимиру Путину, способность решать проблемы при помощи бюрократических рычагов, контроль финансовых потоков, а также политические и медийные ресурсы, которые можно использовать в своих целях. Авторы доклада также отмечают и вопросы безопасности, то есть невозможность быть связанным с силовыми структурами. По этим критериям рейтинг наместников Путина с 1 по 13 место в начале 26 года выглядел так. Мишустин, Собянин, Кириенко, Шувалов, Белоусов, Дюмин, Мантуров, Патрушев-младший, Миронов Дмитрий, Орешкин, Краснов, Новак, Медведев.
17: В нынешней российской политической системе концентрация нескольких важных ресурсов в руках одного человека фактически запрещена. Это сделало бы владельца слишком независимым, что Кремль рассматривает как угрозу и стремится предотвратить. Исключением являются несколько политических тяжеловесов, преимущественно из старшего поколения, которые со временем накопили значительную ресурсную базу.
16: Важность того или иного наместника Путина зависит не от занимаемой должности, а от его полномочий и эффективности в госполитике. Так, министр обороны Белоусов из-за слабого продвижения российской армии на фронте сократил свою общественную деятельность. Его дивиденды от образа хозяйственника в Минобороны сошли на нет. Элементом контроля того или иного должностного лица остаются репрессии в отношении соратников или подчиненных. Исследователи Центра НЕСТ пишут, за этот год Мишустин, Шувалов, Кириенко и Патрушев столкнулись с уголовными делами и давлением со стороны силовых структур в отношении связанных с ними лиц. А Краснов, напротив, усилил контроль над судебной властью. Кадровые перестановки в судебной системе шли под его диктовку.
14: А с нами в прямом эфире соавтор этого исследования, старший научный сотрудник Центра НЕСТ, политолог Николай Петров. Николай, здравствуйте.
18: Добрый день.
14: Блестящее исследование, вам большое за него спасибо. И вот хочется некоторые отдельные детали обсудить. Начнем с, так сказать, в общем и целом. На ваш взгляд, что вообще в первую очередь заставило Путина калибровать систему, им же и создаваемую, именно вот в таком виде, именно вот в эту сторону?
18: Ну, здесь есть два важных фактора. Завтра Путину будет 74 года. А к выборам 30-го года он уже подойдет почти 80-летним человеком, и понятно, что он не может не задумываться над тем, что физически не в состоянии выполнять все те обязанности, которые выполняет сегодня. Но проблема заключается не просто в смене поколений, а в том, что смена поколений автоматически требует изменения политического дизайна, да, потому что уходят старые соратники, а на их место приходят молчаливые слуги, верные, но не способные, как это было с их предшественниками, реально принимать решения и действовать относительно самостоятельно. Поэтому я бы видел будущую схему как такое переключение системы в режим автопилота, когда Путин, сохраняя в своих руках все полномочия президента, а это принципиальный вопрос. Мы видели, как в Казахстане схема преемства не сработала, потому что у Назарбаева не было контроля над силовиками, что в первую очередь и означает сохранение поста президента. Но при этом Путин передает и дальше будет более активно передавать рутинные обязанности тем доверенным людям, которые сегодня проходят смотрины. Да? То есть у нас был переход к режиму тандема в 2007 году, и сегодня эта система работает немножко иначе, когда Путин не хочет и не будет искать одного властного преемника, потому что это опасно, а хочет разделить свои полномочия между целым рядом людей, ни один из которых не может претендовать на то, чтобы заменить его в полном объеме.
14: Ну так, если немножко забегая вперед, говорим ли мы здесь о попытке, забегая вперед, я имею в виду по времени, говорим ли мы здесь о попытке перехода от персоналистского режима уже к такой более устойчивой, сменяемой, что ли, поколениями системе? Особенно, когда у Путина перед глазами примеры друзей из Китая, КНДР и Ирана, там роль персоналии гораздо ниже, чем в России прямо сейчас.
18: Я думаю, что персонализм в результате такой трансформации только усилится. И не случайно упоминалось о том, что те фигуры, которых сегодня Путин видит в качестве возможных таких квазипреемников по отдельным функциональным сферам, эти фигуры, они не обязательно занимают какие-то самостоятельные серьезные посты, они получают свои полномочия из рук президента и полностью от него зависят. Да? То есть Путин в этой схеме превращается в такого Дэн Сяопина, который полностью контролирует ситуацию, но в отличие от китайской традиции имеет и все полномочия, которые делают его позицию безопасной.
14: То есть эта система не на после Путина, а вот на такого Путина постарше получается?
18: Да, то есть это некий Путин 2.0 или 3.0, как хотите, когда по достижении там 80-летнего возраста ему не досуг и не хочется, и сил нет заниматься всей рутиной, куда-то ездить, с кем-то встречаться, проводить совещания, а он превращается в такого немножко небожителя, который поднимается на ступеньку кверху, но, тем не менее, в любой момент может вмешаться, поправить и изменить что-то, если что-то пойдет не по его сценарию.
14: В таком случае рискну попросить вас сделать небольшой прогноз. То есть по окончании текущего срока Путина он, как минимум, целится в некую такую роль Елбасы, если мы проводим параллель с Казахстаном до недавнего времени, а не идти на новый срок, заново переобнулять Конституцию и так далее.
18: Нет, конечно, Путин идет на выборы и остается президентом, потому что иначе он теряет контроль над силовиками, а это главное условие сохранения его власти. Но став президентом на новый срок, он, тем не менее, разгружает себя от каких-то рутинных обязанностей, которые по его поручению будут нести его полпреды. И вот эти 13 человек, о которых мы сейчас говорим, это не та когорта людей, которые обязательно будут подменять Путина в каких-то конкретных сферах после выборов 30-го года. И вот то различие, которое упоминалось между старшими и относительно молодыми, это различие, оно связано с тем, что целый ряд фигур сегодня уже реально может претендовать на подмену президента, если с ним что-то происходит, да? Как, например, премьер-министр. Но вот наш анализ, а мы помесячно смотрим динамику позиционирования каждого из этих людей, показывает, что вот старшие люди, будь то Кириенко, будь то Мишустин, будь то Шувалов, они постепенно теряют свой потенциал, и наоборот младшие, типа Краснова, Дюмина и других, этот потенциал укрепляют.
14: Как раз хотел с вами перейти вот к этим 13 наместникам, немножко по личностям пройтись. Какие-то, может быть, еще вот любопытные изменения в этом вот рейтинге за первые два квартала года вы хотели бы отметить для наших зрителей, помимо тех, кого вы уже упомянули? Будь то Мишустин, который как раз-таки его иногда приписывают к так называемой партии молчунов. Будь то Собянин, который, скорее наоборот, аж дважды уже упомянул фразу, так, в кавычках, «киевский режим» сразу после выборов.
18: Ну, касается Собянина, он не принципиально моложе Путина, и очевидно, что он не может рассматриваться как фигура, с которой Путин может связывать будущее там, в горизонте 10 лет. А что касается Мишустина, то это как раз очень интересная вещь. Вы его назвали молчуном, он действительно старается абсолютно не мелькать на экране, старается не демонстрировать никакие амбиции. Тем не менее, мы видим, как все время от его полномочий откусывается какой-то кусочек. Да? И в этом смысле та команда, которую он привел она очень важна, и Кремль вряд ли ее собирается менять, а самого Мишустина вполне может заменить, сохраняя всех тех людей, которые обеспечивают достаточно высокую эффективность государственного менеджмента. Мишустин – это угроза, да, и не случайно в 60 лет Мишустина, которая отмечалась совсем недавно, ему не только не дали никаких орденов, а президент вообще публично даже словом его не поздравил.
14: Да, в этом плане даже Шойгу, вроде бы, если я не ошибаюсь, документальный фильм посвятили на федеральном телевидении, хотя, казалось бы, какой уже уровень опалы произошел. Правильно ли я понимаю, что Путин максимально не заинтересован в стабильном росте одного, двух, трех наместников и по ресурсам, и по влиянию, и, соответственно, вслед за ростом влияния неизбежно каким-то образом наступит спад?
18: И да, и нет. То есть я бы прогнозировал ситуацию таким образом, что из старших фигур люди постепенно будут терять ресурсы, и им на смену будут подрастать младшие. И идея Путина заключается не в том, чтобы поставить своего ровесника рядом с собой, а в том, чтобы младшие, то есть на 20, на 30 лет люди, которые его моложе, смогли бы взять часть его штурвала в свои руки и под его чутким руководством по правилам и по стратегиям, которые он, а, будет разрабатывать, и, б, будет менять, если это потребуется. В этом смысле старшие квази-преемники, они сойдут, а в полной мере мы увидим там 7-8, неважно сколько, человек, которые в разных функциональных сферах будут подменять Путина как младшие его представители, и никто из которых не будет иметь в своих руках ресурсы, достаточные для того, чтобы претендовать на высшую власть. Да? И вот это очень важная вещь, что Путин все время своей власти, во-первых, убирает относительно самостоятельные фигуры и институты, да, и мы видим, как с 2000 года все меньше и меньше остается таких полуавтономных акторов в политической системе. И, мы видим также то, что Путин старательно отсекает ресурсы от даже самых доверенных лиц, чтобы, если у человека был силовой ресурс, у него бы не было, как у Бортникова, политического ресурса или финансового ресурса, потому что в иной ситуации комбинация важнейших ресурсов может обеспечить совсем другой уровень амбиций и самостоятельную игру. И только Пригожин был исключением, когда в одних руках были сосредоточены разные ресурсы. Мы видим, к чему это привело, и урок, который система из этого вынесла, как раз и заключается в том, что никогда больше это не должно повториться.
14: Ну, в этом смысле Игорь Краснов, который экс-генпрокурор, а ныне глава Верховного суда, как-то, ну, по крайней мере, по такому, на дилетантский взгляд, он выбивается из общего ряда гражданских все-таки чиновников, вот остальных 12 наместников, даже на фоне Белоусова из Минобороны, между прочим. Он, получается, единственный, в чьих руках есть некоторый рычаг давления в виде, ну, так называемого правосудия, по сути, силовой инструмент. Тем не менее, почему вы тоже, в том числе, его включаете вот в эту, по сути, гражданскую парадигму, несмотря на, ну, скажем, силовой инструмент? Или он немножечко переоценен с моей стороны уже? Получается.
18: Но вы знаете, во-первых, мы отбирали фигуры не произвольно, а исходя из целого ряда критериев. И эти критерии включали в себя и то, что человека прочили или прочат в преемнике Путина, это был важный сюжет, и то, что человек фактически руководит, является полпредом Путина в какой-то узкой серьезной сфере, и то, что ресурсная обеспеченность человека, его позиции тоже растут. И понятно, что этот список не абсолютный, да, что туда могут, наверное, прийти и другие люди, и наоборот из него выпадут какие-то фигуры. И в этом смысле Игорь Краснов – это довольно интересный случай, потому что в путинской модели управления доверия достоин только тот человек, который рядом с ним находится 20-30 лет. Да? Понятно, что старшее поколение уже уходит, а из младшего понятно, почему пошли в рост адъютанты. Да? Это люди, которые, как, я не знаю, служебная собака в кабинете, находятся рядом с Путиным и превратились, по сути, в членов его семьи. Да? И вот очень важная вещь, чтобы тот человек, который Путиным сегодня пробуется на роль такого квази-частного преемника или вице-короля, чтобы он не имел никакой другой лояльности, кроме преданности лично Путину. Да? Поэтому вот все рассуждения начального периода власти Путина, когда говорилось о том, что ФСБ берет власть и так далее, они теряют свою актуальность в том смысле, что Путину не нужны люди, которые имеют корпоративную лояльность, будь то ФСБ, будь то правительство или что-то еще. Ему нужны люди, которые лояльны, которые преданы лично ему, на таких людей он может положиться.
14: Ну, как раз к слову и о преданности, и о том, кто с Путиным 20-30 лет, так называемые сеньоры-наместники, нам хочется в этом смысле напомнить, как лишь единожды Путин пошел на поводу у Конституции Российской Федерации, главного закона страны, и уступил место в Кремле аж на 4 года. И как прерывал разговоры о преемниках в ту или в другую сторону. И, наконец, кого вообще на эту роль прочили 10-15 лет назад. Все напомним в нашем сюжете.
19: Что же касается преемников, о которых вы сказали, я много раз на этот счет высказывался. Преемников никаких не будет. Будут кандидаты на должность, на пост президента Российской Федерации.
20: Эти слова Владимир Путин произнес в феврале 2007 года. К концу подходили его первые два президентских срока. Об их обнулении и переписывании Конституции в то время еще никто публично не говорил.
21: Мозги им надо поменять, а не Конституцию нашу.
20: На повестке дня было три потенциальных сменщика. Сергей Иванов, выходец из спецслужб, министр обороны и вице-премьер. Дмитрий Медведев, бывший руководитель администрации президента, получивший должность вице-премьера вместе с Ивановым, и внезапно вступивший в негласную гонку под конец года Виктор Зубков, назначенный премьером после ухода Михаила Фродкова. Спустя 10 месяцев размышлений о преемниках Путин публично поддержал кандидатуру Дмитрия Медведева на пост президента.
22: Что касается кандидатуры Дмитрия Анатольевича Медведева, то могу сказать, что я знаком с ним более 17 лет. Мы очень близко с ним работали все эти годы. И я целиком и полностью поддерживаю этот выбор.
20: Медведев на текущий момент так и остался единственным, кого Путин успел публично назначить себе на смену, пусть и временно. Спустя полгода президентства Медведев поправит Конституцию. Без народного голосования президентские сроки увеличатся с 4 до 6 лет. Но после Медведева знаменитая рокировка. Путин вернется на пост президента со стремлением избраться еще на 12 лет. Затем новые поправки с обнулением сроков и возможность править России до 2036 года. Период подготовки к обнулению в 2020 году Путин вновь отрицает, что готовит преемников.
19: Начнется рыскание глазами в поисках возможных преемников. Работать надо, а не преемников искать.
20: 7 октября Путину исполняется 74 года. За спиной у него начало полномасштабной войны против Украины, которую он пока не собирается заканчивать. За эти годы в СМИ не прекращается обсуждение возможных преемников. Как правило, они связаны с громкими назначениями на отдельные должности, вроде вице-премьерств Медведева и Иванова в конце 2005 года, или со стремительным развитием карьеры, как это произошло у Алексея Дюбина, бывший сотрудник охраны Путина. За короткий срок успел стать замминистра обороны, губернатором Тульской области, а в 2024 году еще и помощником президента. На протяжении 10 лет его фамилия продолжает звучать в СМИ в качестве вероятного преемника. Другой помощник президента Николай Патрушев занял эту должность одновременно с Дюмином. Параллельно бывший директор ФСБ Патрушев ушел с поста главы Совбеза, но теперь совмещает помощь Путину с работой в морской коллегии. Сын Патрушева Дмитрий, зампредседателя правительства с 2024 года, также часто упоминается в СМИ в качестве возможного преемника Путина. Весной 2024 года тогда еще министр сельского хозяйства Патрушева-младшего многократно похвалил сначала премьер Михаил Мишустин
23: наиболее сильных секторов агропромышленного комплекса.
0: успешного во многом благодаря решениям, которые приняты были при вашем участии.
20: А затем и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
1: Ведь никогда страна, если брать даже советский период времени, не имела его. Вдоволь-то не ели. И сегодня надо сказать спасибо министру Патрушеву, очень скромный министр. Но здесь реальные заслуги из года в год. И нет темы неурожая.
20: В качестве тяжеловесов, кто на протяжении долгого времени продолжает удерживаться в СМИ в рамках обсуждения преемников, остается и сам Мишустин. Премьер, как-никак, формально второй человек в стране. Сюда же относится и многолетний мэр Москвы Сергей Собянин. А вот бывший глава МЧС и Минобороны Сергей Шойгу из негласной гонки, судя по всему, выбыл. Согласно данным социологических центров, Шойгу долгое время оставался вторым по популярности после Путина. Однако после отставки с поста министра обороны и ареста многих своих замов растерял былую популярность, хотя остался в российской политике как секретарь Совета Безопасности.
14: Тему продолжим с политологом Николаем Петровым. Николай, вот вспомнили о Медведеве, и в рейтинге вашего исследования он оказался даже не в топ-5. Вот с такой обывательской точки зрения его KPI вычисляется разве что объемом желчи в телеграм-канале, в собственном, и на форуме знания. А что вообще его оставляет в этом круге наместников? Вот те самые рокировочные заслуги и тотальная лояльность, вот неужели до сих пор они действуют?
18: Во-первых, Медведев заместитель Путина в Совете Безопасности и занимает еще пару таких немножко церемониальных, но тем не менее хорошо звучащих постов. Он скорее входит вот в эту группу сеньоров, то есть тех людей, которые сегодня реально числятся, по крайней мере, наместниками. Понятно, что Медведев, который сделал в 2011 году выбор, и выбирая между там 100 миллионами избирателей и одним избирателем, он выбрал одного избирателя и в этом смысле абсолютно зависим от Путина с одной стороны, а с другой не имеет и никогда не будет иметь больше команды. Да? И в этом он нравится Путину, да, как человек, который не может ничего делать самостоятельно и которому можно доверить все, что угодно, не потому, что у него глаза такие честные, да, а потому что он ничего сам сделать не может, и в этом смысле он хорош. Но, конечно, я не рассматривал бы его как реального какого-то претендента на серьезную функциональную роль. Да. И вот важно подчеркнуть, что когда мы говорим там о десятке с лишним вот этих квазипреемников, это не люди, которые бегут по одной дорожке, и кто-то из них прибежит первым. Да? Это люди, которые бегут по разным дорожкам, которые могут в конце концов возглавить один исполнительную власть, другой представительную власть, третий судебную власть и так далее, и быть полпредами Путина вот в этом качестве.
14: У нас совсем немного времени остается, но очень хочу вас успеть спросить вот о чем. Учитывая, что явное усиление роли ФСБ прямо сейчас мы наблюдаем, об этом разные аналитики говорят, и учитывая, что вот в этой системе вы отводите именно силовому блоку такую роль предохранителя, что ли, для баланса сил, для баланса мнений, что это говорит, вот эта совокупность этих знаний, этих факторов о положении верхушки прямо сейчас?
18: Я бы отметил вот какую вещь. Роль силового блока в годы войны, естественно, возрастает. Но это не относится к весу боссов корпораций, а их много внутри этого силового блока. И вот один из очень важных ноу-хау Путина заключается в системе квази-сдержек и противовесов, которая позволяет ему контролировать силовой блок, так как он это делает. И это, наверное, ахиллесова пята в том смысле, что кроме Путина никто, ни представительная власть, ни исполнительная власть не обладают возможностью контролировать силовой блок, а те методы контроля, которые Путин использует, в частности, сохраняя престарелых и малодееспособных боссов или ставя боссами как в случае Белоусова, людей со стороны. Вот эти методы, кроме Путина, никто практиковать не может. Поэтому ослабление Путина и невыполнение им этой функции может привести действительно к существенному политическому усилению представителей силового блока, чего сегодня мы не видим.
14: Ну, разве что господин Пригожин, как вы уже упоминали, как-то раз нарушил эту монополию на насилие, так сказать, на дубинку. Николай, большое спасибо. Старший научный сотрудник Центра НЕСТ, политолог Николай Петров, был сегодня с нами в прямом эфире, рассуждая о системе наместников Владимира Путина. А о новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Обязательно будем следить за тем, как развивается ситуация и с положением внутри Кремля, и с тем, как продолжается война против Украины. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания. И будьте свободны.

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 6 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Россия и Украина продолжают обмениваться массированными ударами с обеих сторон. Есть жертвы среди мирного населения. Итоги парламентских выборов в Латвии. Соединенные Штаты вывели свои боевые самолеты с авиабазы в Великобритании после инцидента с задержанием нескольких человек по подозрению в подготовке нападения на эту базу. Также сегодня.
1: Когда власть что-то сначала говорит, потом говорит «нет, нет, не это, совершенно другое», люди понимают, что дело, значит, серьезно.
0: Население Иркутской области обеспокоено слухами о распространении чумы после смерти сотрудницы Иркутского противочумного института. Россия и Украина продолжают обмениваться массированными ударами беспилотников. Россия также применяет баллистические ракеты. Российские власти называют свои атаки на гражданские объекты в Украине ударами возмездия. Киев заявляет, что реагирует на постоянные попытки российской армии разрушить украинскую критическую инфраструктуру накануне предстоящей зимы. За последние сутки не менее 6 человек погибли при российской бомбардировке Харькова с применением управляемых авиабомб. Погибшие и пострадавшие есть в Запорожье, где атакован мост через реку Днепр, в Одессе, в Кривом Роге и в других городах. В России при налетах украинских беспилотников погибли не менее 2 человек. Произошел пожар на территории линейной производственно-диспетчерской станции «Володарская» в селе Константиново. По сообщениям местных жителей, горят 2 резервуара. ЛПДС «Володарская» является крупнейшим транспортным узлом и нефтебазой в московском регионе. Она входит в состав компании «Транснефтепродукт». Здесь есть возможность раздельной транспортировки и хранения различных видов топлива, включая бензин, авиакеросин и дизель. База соединена с аэропортами Внуково, Шереметьево и Домодедово, а также с наливными станциями Нагорная, Новоселки и Солнечногорская. Украинские беспилотники также атакуют электроподстанции на оккупированных территориях Украины в Луганской и Донецкой областях. Это приводит к серьезным перебоям в подаче электроэнергии, а оккупационные власти не спешат признавать, что это результат ударов ВСУ, рассказывает журналист радио Донбасс-Реалии Наталья Неделько.
2: Люди устраивают в пабликах переклички по районам городов, где проверяют, у кого свет есть, у кого света нету. И в большинстве случаев это ответы про то, что света нету, и света нету долгое время, света нету систематически. Например, вчера в паблике Луганска опубликовали фотографии Луганска без света, один из районов Луганска, в котором полностью не горит освещение. Постепенно этот свет кое-где появляется, кое-где исчезает, но постоянного налаженного энергоснабжения до сих пор нет. В Донецкой области власти заявляют вот по состоянию на сегодняшнее утро, что 420 тысяч абонентов по территории всей области остались без света. В Донецке тоже произошли отключения трансформаторных подстанций, и в Донецке это приблизительно 54 тысячи людей сейчас без света. И называют эту ситуацию такой сложной. По заявлениям оккупационных властей Донецкой области, в ночь на 4 октября была полностью обесточена вся Донецкая область. Если мы возьмем Донецкую область, то там напрямую оккупанты связывают вот эти отключения с ударами ВСУ. То есть они говорят, что вот атакуют энергообъекты, и вот мы чиним, вот у нас столько-то, такие-то цифры мы называем, столько-то у нас сейчас сделано, столько-то не сделано, ситуация сложная. Даже показывают на видео, как они ремонтируют эти объекты. То есть если мы посмотрим в Луганскую область, то там так называемое правительство, оно говорит о некой нештатной ситуации. То есть они ничего не говорят об ударах по энергообъектам, с украинской стороны, но они говорят о нештатной ситуации 2 октября и о нештатной ситуации 4 октября. И якобы вот эти нештатные ситуации привели к тому, что во многих регионах Луганской области, в самом Луганске, света нету. Если мы посмотрим на те удары, вот которые 19 ударов, которые заявляли силы обороны по территории этих областей, то из 19 14 ударов были по Донецкой области, и всего 5 ударов были по Луганской области. Если посмотреть на эти 5 ударов по Луганщине, то там 4 небольшие подстанции, они ближе вот к линии фронта находятся, и одна большая подстанция, которая находится на границе Луганской области и России. Сложно сказать, удар по этой подстанции, мог ли он привести к вот блэкауту большому на территории Луганской области, или все-таки что-то еще происходит, возможно, еще накладывается какая-то другая ситуация, то есть без специалистов это понять нельзя. Но вот именно в Луганской области удары ВСУ как причину не называют. То есть люди понимают, что они никак не могут планировать сейчас свою жизнь, и они готовятся сами. То есть они начинают все больше писать о покупке бесперебойников, генераторов, подготовке к зиме самостоятельно. Да? Даже я увидела, что в пабликах появилось больше рекламы вот этих самых генераторов, которые можно сейчас купить. Ну так пользуются возможностью прорекламировать свой товар сейчас люди таким образом. То есть получается, что на так называемое правительство никто не надеется. Люди понимают, что нужно готовиться самим, и что вот эти проблемы с электричеством, они тянут и проблемы со связью, и проблемы с водой, и что запасаться нужно всем, и готовиться нужно самостоятельно ко всем вызовам, скажем так.
0: Рассказывала журналист проекта «Радио Свобода» «Донбасс Реалии» Наталья Неделько. Время свободы – одна из самых обсуждаемых тем в России в последние дни, слухи о распространении чумы в Иркутской области. После смерти 2 октября 28-летней сотрудницы Иркутского противочумного института Дарьи Шипиловой, более 60 сотрудников этого института, по данным источников проекта «Радио Свобода Сибирь Реалии», изолировали в здании. Тем временем в СМИ и в телеграм-каналах появились версии о заражении чумой и возможной аварии в лаборатории института. Роспотребнадзор эти сообщения отвергает. Ведомство утверждает, что Шипилова умерла от пневмонии, неустановленной этиологии. Связанных с ее профессиональной деятельностью микроорганизмов у нее не обнаружили при вскрытии, а аварий при работе с патогенами в институте не было. Тем не менее, пациенты Иркутской городской клинической больницы номер 1 и Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы сообщили проекту «Сибирь Реалии» о карантине. К ним не пропускают родных, а находящимся внутри людям не разрешают выходить. На Иркутском алюминиевом заводе в Шелихове 3 октября введен масочный режим. Местные СМИ также сообщают о карантине в городских больницах номер 3 и номер 10 и как минимум в одном роддоме. Вот что в социальных сетях рассказала мать одной из рожениц.
3: В перинатальный центр у Яши привезла дочь свою. 40-я неделя у нас пошла. И что вы думаете? Нам говорят, все, ребята, карантин, меня не пустили. Яшка тоже вся в шоке, дождались. Сказали, что болезнь страшнее ковида, смертельно опасная. Не знаю, если это про чуму, то капец.
0: Слухи о распространении чумы дошли аж до Белого дома. В Вашингтоне Дональд Трамп даже предложил помощь. Вот что он сказал: «Мы поможем всем, кто...»

0: Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Опять вспомню, что когда Пескова просят прокомментировать неудачи армии России на фронте, он переадресует обычно вопрос в Министерство обороны. Недавно вопрос о том, почему, вопреки его многократным утверждениям, что правительство России не собирается поднимать налоги, налоги все-таки поднимут, Песков переадресовал в Министерство финансов. В данном случае Песков посоветовал обращаться в Роспотребнадзор, причем сделал это и вчера, и сегодня, хотя журналисты указывали ему на отсутствие на сайте Роспотребнадзора необходимой информации. Такой уход от ответа заставляет простых граждан додумывать реальную картину и вызывает нервозность в обществе, отмечает соосновательница издания «Люди Байкала» Ольга Мутовина.
1: Мы знаем, что число больниц, в которых вводится карантин, пополняется. В тех больницах, в которых уже есть карантин, его не сняли. Мы узнаем о новых больницах, где вводится карантин. Где-то люди ходят в масках, в шелихове, кто-то ходит без масок. Сотрудники противочумного института, которых изолировали, сейчас, спустя трое суток, нам рассказали, что их отпустили. Они говорят о том, что институт работает в прежнем режиме. Единственное, к ним поступает больше анализов, потому что сейчас людей, у которых есть какие-то признаки респираторных инфекций, их анализы отправляют сейчас в институт. Запрещают посещать больных. И когда речь идет о роддоме, у людей, там, которые с нами поделились, у них были заключены договоры на партнерские роды, и второго человека мужей не пускают на эти партнерские роды, несмотря на договоры. Сначала официально мэр Шелиховского района Максим Модин говорил об опасной инфекции. Это было 2 октября утром, и он обещал дать людям детали и дать рекомендации после обеда. Сначала речь шла о некой опасной инфекции. Потом стали употреблять слово «чума». И в том числе об этом сказал глава соседней Бурятии Алексей Цыденов. Потом откорректированы были новости, и больше это слово не стало звучать. Между тем, в некоторых больницах, куда мы позвонили и спросили о карантине, подтвердили, что это из-за чумы. То есть сейчас уже официально этого слова нет. В повестке новости откорректированы либо удалены. В этом как раз и ситуация в том, что люди не получают информацию, что, собственно, произошло, какая бы она ни была. Есть чума, нет чумы. Люди ждут эту информацию, задают вопросы, и власть на них не отвечает, уходит от ответа. Что тогда делать людям? Они каким-то образом достраивают эту картинку, и от этого становится еще страшнее, когда вот такой информационный вакуум. Нам говорили о том, что Дарья умерла, людей, с которыми она могла контактировать, по всему городу, по всем окрестностям собирали, сопровождали сотрудники органов. То есть они в этом участвовали, привозили людей на обследование, на карантин. С нами этим поделился источник. Как это трактовать, мы только можем рассказать то, что, какую информацию мы получили, что именно сотрудники, как именно действовали, мы не знаем. Мнение Пескова, оно ложится в общую канву, когда власть сначала говорит, потом говорит, нет, нет, не это, совершенно другое. Люди понимают, что дело, значит, серьезное. Значит, что-то есть. Когда власть говорит, что ничего нет, ну, совершенно это противоположным образом понимается.
0: Это была соосновательница издания «Люди Байкала» Ольга Мутовина. Фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 6 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский.

0: В Латвии подведены итоги парламентских выборов, уже начаты консультации о формировании нового правительства. Убедительную победу одержал блок действующего премьер-министра Андриса Кульбергса «Объединенный список». Партии правящей коалиции выступают в поддержку Украины и за жесткий курс в отношении России, рассказывает Диана Азолиня.
1: В Латвии завершились парламентские выборы. Партии, прошедшие в парламент, успели отпраздновать победу, и президент страны уже начал с ними переговоры о формировании правящей коалиции. Эдгарс Ринкевич должен выбрать кандидатов в премьеры, а тот уже будет набирать команду министров и создавать правительство. Первым президент встретился с Андрисом Кульбергсом. Партия, которую он представляет, объединенный список, безоговорочный победитель выборов. Она побила все рекорды и взяла невероятно большое для Латвии количество мест в парламенте – 41 кресло из 100.
2: Перемены, я думаю, необходимы во многих сферах. Люди видят, что государство не может продолжать двигаться в том направлении, в котором оно движется сейчас. Этот корабль нужно развернуть. Это как в семье. Если у тебя очень много оформленных подписок, которыми ты не пользуешься, но они у тебя есть и съедают твои бюджетные средства, нужно пересмотреть эти расходы. Возможно, эти подписки тебе не нужны.
1: Андрис Кульбергс, действующий премьер, к власти. Он пришел незадолго до выборов и, по мнению политологов, неплохо себя зарекомендовал. Его партия отличается прагматизмом. Если Кульбергс станет премьером повторно, он обещает сократить количество министерств и добиться экономического рывка. Серебряный призер выборов – партия «Латвия» на первом месте с результатом 17 мест в Сейме. Она тоже нацелена на бизнес. Ее лидер Айнар Шлессерс – предприниматель. В обществе его называют бульдозером и олигархом, нередко с негативным оттенком. Он ставил перед собой задачу объединить латышского и русскоговорящего избирателя. Впрочем, в свое правительство, если такое будет создано, Андрис Кульбергс «Латвию» на первом месте не возьмет. После выборов он однозначно провел красную черту.
2: Мы предложили Кульбергсу, лидера объединенного списка, который победил на этих выборах, вместе сформировать правительство. Вместе у двух партий было бы 58 мандатов. Мы могли бы обеспечить работу в интересах Латвии, обеспечить рост и провести реформы, потому что Латвия на первом месте готова действовать и принимать как популярные, так и непопулярные решения. К сожалению, похоже, что Кульбергс решил сотрудничать с новым единством, которое с большим трудом преодолело 5-процентный барьер.
1: Скорее всего, они позовут возможное правительство Кульбергса и объединение «Суверенная власть» «Млада Латыши». Политическая сила заняла третье место и получит 15 кресел в парламенте. Представляет, по словам политологов, русскоязычный протестный электорат, что уже является еще одной красной чертой для правящих сил. Ситуацию усугубил громкий скандал, который разразился прямо перед выборами. Выяснилось, что отец Юлии Степаненко, лидера объединения «Суверенная власть» «Млада Латыши», живет в России и связан со строительной компанией, которая производила для российской армии противотанковые укрепления. Латвия, напомню, однозначно поддерживает Украину. На четвертом месте «Национальное объединение» и «Прогрессивные». Эти абсолютно разные по идеологии партии взяли одинаковое количество мест по 10 кресел в Сейме. Нацобъединение нацелено на латышскую Латвию, борьбу с миграцией и русификацией. Но прогрессивные – это про европейскую интеграцию, права человека и либеральную социальную политику. И последняя партия, которая прошла в латвийский парламент – «Новое единство». Назовем ее чиновничьей, поскольку многие годы она была партией власти, возглавляла правительство и основной ее электорат – работники госучреждений. Скорее всего, по мнению политологов, сохранится плюс-минус старая коалиция. Объединенный список – «Новое единство», «Национальное объединение». Вместе у них будет 58 мест, что составляет стабильное большинство.
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» в Риге Дианы Азолини. А премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о проведении в ноябре досрочных всеобщих выборов. Заявление было сделано после того, как парламент Испании отклонил законопроекты, направленные на борьбу с жилищным кризисом. В них содержался ряд мер, направленных на улучшение доступа к жилью, от запрета на выселение наиболее уязвимых категорий арендаторов до 2030 года, до регулирования краткосрочной аренды и сдачи жилья покомнатно. Против проголосовали консервативная народная партия, крайне правая партия Vox и партия «Вместе за Каталонию», выступающая за независимость Каталонии от Испании. Санчес призвал испанцев самим решать, какую Испанию они хотят видеть. После надлежащего информирования главы государства я принял решение созвать внеочередной совет министров для роспуска генеральных кортесов и назначения всеобщих выборов на воскресенье 29 ноября в соответствии с установленными законом сроками. Испанский народ должен решить, какую роль он хочет сыграть на этих выборах, а также какую роль он хочет отвести Испании в мире. Хотите ли вы присоединиться к этой крайне правой волне, которая вызывает регресс везде, где она правит, или вы хотите, чтобы Испания оставалась оплотом открытости, социальной справедливости и экологической ответственности? Хотите ли вы, чтобы наша страна регрессировала или продолжала прогрессировать? Предпочитаете ли вы правительство, работающее в интересах большинства общества, или вы предпочтете сдаться и передать бразды правления страной крайне правой коалиции? Это был премьер-министр Испании Педро Санчес. На всякий случай поясню, что парламент Испании называется «Генеральные кортесы». В ряде городов Испании в последние дни прошли демонстрации с требованиями принять немедленные меры для решения жилищного кризиса. В субботу в Мадриде около 70 тысяч человек приняли участие в протестном марше. Непосредственным поводом для него стало принудительное выселение 87-летней Мари Кармен Абаскаль из арендованной квартиры в Мадриде, в которой она прожила более 70 лет. После того, как эту квартиру купил инвестиционный фонд, арендная плата была повышена с 500 до 2650 евро. В результате у Абаскаль начала накапливаться задолженность, и ее принудительно выселили 23 сентября. Женщину вынесли из дома на носилках. В понедельник акция в защиту жилищных прав в центре Барселоны переросла в серьезные беспорядки. Протестующие возводили баррикады, поджигали контейнеры. Полиция задержала 13 человек, легко ранены не менее 30 полицейских. Время свободы. США вывели все свои бомбардировщики с RAF Fairford, британской военной базы, около которой неделю назад были задержаны несколько человек по подозрению в подготовке терактов. Официально о причинах этого решения не объявлено. Газета New York Times пишет, что самолеты поднялись в воздух еще до того, как были полностью подготовленные к вылету заправщики, призваны обеспечить их перелет в США. Согласно одной из версий, существовала угроза атаки на базу иранских беспилотников. Президент США Дональд Трамп заявил, что угроза существовала, но что в Вашингтоне знают, кто угрожал. Было понимание, что есть угроза, так что почему я должен был их там оставлять? Ведь переместить их относительно близко стоит недорого. Возникла угроза, если нам будут угрожать, мы просто будем перемещать самолеты, и это решит проблему. И мы на самом деле знаем людей, которые угрожали, так что у них теперь большие проблемы. Это был президент США Дональд Трамп. Госсекретарь Марко Рубио в своем комментарии отметил, что ничего необычного в выводе боевых самолетов с британской авиабазы нет. Министерство обороны постоянно перераспределяет ресурсы туда, где они необходимы. Также регулярно проходят ротации, поэтому я думаю, что мы же задокументировали то, что произошло на прошлой неделе. И я бы не стал напрямую связывать это с предпринятыми действиями. Единственная причина, по которой вы сосредоточены на количестве самолетов, находящихся на базе, это угроза, которая возникла на прошлой неделе. Но ротация и перемещение ресурсов в разные части мира – это не редкость в связи с учениями, передислокацией, сменой личного состава, прибытием новых людей новыми самолетами, выводом старых самолетов из эксплуатации. Это был госсекретарь США Марко Рубио. Как пишет BBC, спустя несколько дней после инцидента на авиабазе Фэрфорд премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам заявил о наличии веских признаков причастности к случившемуся Ирана, однако не привел никаких подробностей. Тегеран свою причастность категорически отверг. И последняя тема. Первые дни октября стали исторически крайне неблагополучными для ближневосточного мирного процесса. Завтра очередная годовщина террористического нападения на Израиль в 2023 году. Сегодня годовщина начала войны Судного дня 1973 года. И сегодня же исполнилось 45 лет со дня убийства в 1981 году президента Египта Анвара Садата, который вместе с израильским премьер-министром Менахемом Бегином подписал в 1978 году в Кэмп-Дэвиде двустороннее предварительное мирное соглашение, за что оба они были удостоены Нобелевской премии мира. Я нашел в нашем архиве передачу 1978 года, посвященную подписанию этого соглашения. Вот что о нем и о роли Анвара Садата говорил тогда обозреватель «Радио Свобода» Джованни Бенси.
3: Садат добился своего, значит, добился успеха. Он доказал, что единственный путь к решению ближневосточного вопроса, единственный путь к ближневосточному урегулированию лежит в переговорах. В переговорах с Израилем, пожалуй, при содействии, при сотрудничестве Соединенных Штатов Америки. И это, несомненно, его огромный успех. Практически в Кэмп-Дэвиде, можно сказать, заложены основы решения урегулирования всего комплекса ближневосточной проблемы. Поэтому для Садата огромный успех. Он может говорить отныне, что он действительно один из ведущих лидеров арабского мира. Но приходится ли говорить и об уступках? Эти уступки есть, особенно если мы рассматриваем все дело по сравнению с позициями других арабских сил. Вот

0: в котором вот евреи, мусульмане, христиане жили бы вместе, неясно как, но было такое предложение, или были требования о немедленном выводе израильских войск с оккупированных территорий, выдвигались предложения о том, чтобы урегулирование ближневосточного конфликта выглядело как поражение Израиля. Значит, это урегулирование должно было быть ударом по Израилю. Всего этого нет. Теперь вот достигнута такая договоренность, в силу которой вопрос будет регулироваться постепенно, но верно, и вот это урегулирование не будет ни для кого поражением. Не только, но в противовес прежним высказываниям, прежним утверждениям арабских лидеров, теперь Израиль признается как реальность. Никто теперь, вот Садат, не ставит под сомнение закономерность и законность существования израильского государства. Если хотим, это тоже уступка с арабской стороны, потому что вот раньше арабы и арабские лидеры, в частности, рассматривали Израиль как чужое тело, чужеродное тело на Ближнем Востоке. Теперь вот это больше нет. Поэтому я думаю, что если смотреть на все дело с этой стороны, можно говорить об этих уступках со стороны Садата, но я думаю, что результаты встречи в Кэмп-Дэвиде, прежде всего, огромный успех для Садата.
1: Это был обозреватель «Радио Свобода» Джованни Бенси. Архивная запись «Радио Свобода» 1978 года. В 1979 году Израиль и Египет подписали мирный договор. Два года спустя Анвар Садат был убит во время парада египетской армии группой заговорщиков из исламистской группировки «Египетский исламский джихад», не согласный с примирением Египта с Израилем. Мир на Ближнем Востоке за прошедшие почти 50 лет, увы, не приблизился. Скорее наоборот. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
5: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
6: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. В возрасте 90 лет в Москве скончался российский саксофонист, композитор, актер и публицист Алексей Семенович Козлов, символ послевоенного поколения внутренне свободной молодежи, советских западников, основатель ансамбля «Арсенал», автор музыки ко многим театральным постановкам и фильмам. Козлов был участником и автором ряда программ на «Радио Свобода». Сегодня мы повторяем две программы из его мемуарно-музыкального цикла «Импровизация на тему», который Алексей Семенович записал у себя дома на самом мощном по тому времени компьютере, на котором джазмен начал сочинять музыку. Его увлечение было столь захватывающим, что он предложил нашему радио ряд передач о возможностях полюбившейся музыкальной машины. Повторяем сегодня программу почти 30-летней давности. Эфир 11 июня 1998 года.
8: Говорит «Радио Свобода». Предлагаем вашему вниманию вторую передачу из цикла «Импровизация на тему». Ее название «Концерт

Сегодня я продолжу рассказ о первом подпольном периоде существования ансамбля «Арсенал». 24 декабря 1974 года в католическое Рождество в Москве в доме американского посла в Спасо-хаусе состоялся концерт ансамбля «Арсенал» для американских дипломатов и членов их семей, приехавших к ним из Америки специально погостить. Этот концерт принес популярность «Арсеналу» уже на всесоюзном уровне и даже за рубежом, так как он транслировался потом по радиостанции «Голос Америки». Сейчас даже трудно себе представить, насколько рискованным и необычным было тогда выступление подпольного советского коллектива на территории Соединенных Штатов, то есть в посольстве или в доме посла, тогда в 1974 году. Я прекрасно отдавал себе отчет в том, на какой риск я иду, соглашаясь на предложение сотрудников американского посольства выступить в доме американского посла. Тогда, по неписанным законам, ни один советский человек не имел права делать этого. Тем не менее, я дал свое согласие, так как прекрасно понимал, что после того, как о нас узнают за рубежом, с нами будет не так просто расправиться. А все признаки такого уже наблюдались, поскольку между этим концертом и тем, который произошел в начале года на вечере Василия Аксенова, произошло несколько событий, уже тревожных для меня. Наши концерты стали не просто отменять, а появились провокации. В нескольких клубах, в клубе Бауманского института или в клубе Моспроекта уже происходили такие случаи. Выходили какие-то дружинники, которых никто не знал, и объявляли, что концерт не состоится публике, которая стояла уже перед входом в зал. При этом говорилось, что «Арсенал» запросил огромные деньги, и поэтому мы не можем устроить этот концерт. При том, что мы все концерты играли бесплатно после того, как нас стали вызывать на какие-то допросы, якобы в АБХСС, после концерта в онкологическом центре. Сам по себе этот концерт зимой 1974 года был действительно скандальным, поскольку собрал огромное количество московских хиппи, которые устроили давку перед дверью. Была масса нарушений общественного порядка, приехали раковые шейки и людей стали забирать туда. В общем, за этим последовали повестки в какое-то отделение, не то милиции, не то АБХСС, где женщина, следователь, вызывала меня и еще некоторых членов ансамбля и допрашивала. Предъявляли нам такое обвинение, что мы занимаемся незаконным зарабатыванием денег. Тогда это каралось и очень сурово. Нельзя было зарабатывать ничего, если ты не находился где-то на службе. Но нам удалось доказать, что мы денег никаких не получали, а ту сумму, которую нам дали, мы истратили на аренду аппаратуры. Но для меня это было очень тревожным знаком. Я понял, что эта женщина-следователь, ее интересовали отнюдь не наши финансовые махинации. Я, кстати, тогда воспользовался случаем и написал во время такого вот свидания с ней, во время этого допроса, объяснительную записку, в которой изложил довольно подробно свои идеи по необходимости создания джаз-рока в Советском Союзе с целью воспитания советской молодежи в духе современного искусства, и чтобы они не слушали иностранные радиостанции, а слушали наши отечественные коллективы. Я с таких марксистских позиций демагогически описал необходимость существования джаза-рока в Советском Союзе. Все это было очень неприятно, очень тревожно. Было еще масса других каких-то вещей, и вот я решил все-таки пойти на этот рискованный шаг и сыграть концерт в Спасо-хаусе в день католического Рождества.

вот концерт начался. Вел его Алексей Баташов, известный полуофициальный тогда еще джазовый критик в Советском Союзе. Перед этим нам предстояло перевести туда аппаратуру, настроить ее. Часть аппаратуры настоящей, американской, нам дали в посольстве. В частности, дали хорошие микрофоны. Основу нашей программы, конечно, составляли арии из оперы «Jesus Christ Superstar», поскольку это было в день Рождества. Но кроме этого, мы исполнили и ряд фирменных пьес из репертуара «Чикаго» и «Кровь, пот и слезы», но и свои собственные произведения. В частности, тогда я начал уже писать такую простую довольно музыку для ансамбля «Арсенал» в новом стиле, инструментальную, без вокала, что и заложило основы будущего «Арсенала», который стал исполнять в дальнейшем только инструментальную музыку. Сейчас прозвучит фрагмент из моей первой пьесы для ансамбля «Арсенал», где я делал как бы пробу пера в этом стиле. Она называется «Элегия».

говорит Радио Свобода. На наших волнах вторая передача из цикла «Импровизация на тему». Концерт в Спасо-хаус. Передачу подготовил и ведет Алексей Козлов.

В нашем репертуаре была, конечно, и более сложная музыка. Ведь я пришел в джаз-рок после довольно солидного опыта игры авангардной атональной музыки, довольно непростой. И я ввел несколько таких элементов в программу «Арсенала», несмотря на то, что молодые участники ансамбля не всегда понимали, чего я от них хочу. Эту музыку мы исполнили не на этом концерте, а через 2 года, тоже в Спасо-хаузе, но уже на официальном концерте в честь 200-летия Соединенных Штатов. Но об этом будет речь в следующих передачах. А сейчас мы стали исполнять то, ради чего и собрались здесь американские дипломаты, то есть музыку из оперы «Jesus Christ Superstar». В предыдущей передаче вы слышали, наверное, и арию «Иуды», и арию «Иисуса», и основную арию «Марии» из этой оперы. И вот сейчас я покажу фрагмент записи того времени ансамбля «Арсенал», как мы тогда исполняли еще одну арию «Марии», которая называется «Everything's All Right».

Надо сказать, что я не впервые был уже в Спасо-хаузе, и поэтому не испытывал такого страха и волнения, как это было с нашими молодыми участниками «Арсенала». Еще в 71 году я был приглашен с несколькими нашими джазменами на вечер встречи с Дюком Эллингтоном, который тогда приехал в Советский Союз на гастроли. Позднее я познакомился ближе с послом Соединенных Штатов, мистером Уолтером Стесселом, замечательным человеком, который во многом способствовал разрядке напряженности в отношениях между Советским Союзом и Соединенными Штатами, что привело к подписанию Хельсинских соглашений 1976 года, к детанту. Именно ему принадлежала эта идея организовать концерт советского подпольного ансамбля для своих дипломатов. Идея была замечательной, и она удалась. Все дипломаты и гости были очень рады. Прежде всего, они были удивлены тем, что в Советском Союзе исполняют эту музыку. И она была еще и к месту. Вообще, реакция публики была потрясающей. Нас это страшно вдохновило, потому что мы впервые столкнулись вообще с такой аудиторией, с таким пониманием. И мы понимали, что вот это своя аудитория. Для них эта музыка своя. Ничего особенного в ней нет, ничего запретного. Это нормальная, здоровая реакция, а не реакция наших людей, которые были лишены всего. И обычно их реакция на наше выступление всегда носила какой-то нездоровый, повышенный какой-то оттенок такой, что вызывало недоверие. А может, мы не так уж хорошо играем, а просто нас любят за то, что мы играем все запрещенное. Вот в данном случае все было естественно. Нас принимали в чистом виде. Мы исполнили все наши отрывки из оперы «Jesus Christ Superstar», закончив, конечно, той самой известной заключительной всеобщей арией.

Говорит Радио Свобода. На наших волнах вторая передача из цикла «Импровизация на тему». Концерт в Спасо-хаус. Передачу подготовил и ведет Алексей Козлов.

0: на этом концерте произошло такое довольно забавное событие, которое было запланировано мной специально для того, чтобы особенно удивить американских дипломатов. Мой сын Сережа, которому тогда было 10 лет, иногда выступал с Арсеналом на наших подпольных концертах. Я, честно говоря, в душе думал, что когда-нибудь он будет сам музыкантом, поскольку он вырос в обстановке джаза, а потом и рок-музыки, слушая это еще в своей колыбельке. У него обнаружился замечательный слух, так что я и не сомневался, что из него может получиться очень хороший музыкант. И я начал с ним этим заниматься. Более того, он довольно прилично уже знал английский язык, и поэтому для него не составило трудным выучить несколько вещей из репертуара «Битлз», «Чикаго» и из оперы «Jesus Christ Superstar», где он подпевал иногда с нами, вызывая умиление наших московских зрителей. Но вот то, что он выступит перед американцами, это было задумано как особый трюк. Дело в том, что на этом концерте зрители не сидели на каких-то стульях, а они как бы полулежали в этом зале на коврах. И вот среди них я разместил своего 10-летнего Сережу, и мы его вызвали специально перед тем, как он должен был спеть с нами один из номеров. Это сделал ведущий этого концерта Алексей Поташов, что и сохранилось на записи.
1: At his first performance with well-known jazz rock hit Spinning Wheel by David Clayton Thomas. This is his first performance again. Sergei Kozlov.

Так и закончился этот концерт в Спасахаузе, который принес нам как большие неприятности, так и большую удачу. Именно благодаря ему мы стали известными и в дальнейшем стали профессионалами. Ну а что касается моего сына Сережи, то он, к сожалению, музыкантом не стал. Но зато он сделался известным кинооператором. И вроде бы неплохим. Он получил 2 ники, снял с Андреем Кончаловским известный фильм «Одиссея», много видеоклипов и, в общем, прославился на своем поприще, о чем я и не жалею. О концерте этом я вспоминаю всегда с большим удовольствием, как о каком-то рискованном и романтическом событии. И особенно было приятно тогда услышать в эфире по «Голосу Америки» из уст самого Уиллиса Коновера свое имя, название ансамбля «Арсенал» и фрагменты записей с этого концерта из Спасахауза.

and I'll give your feelings. That isn't like money. It's a В рамках «Поверх барьеров» вы слушали вторую передачу из цикла «Импровизация на тему» «Концерт в Спасо Хаус». Передачу подготовил и вел Алексей Козлов.

0: «Золотой запас свободы». Продолжаем программу. Мемуарно-музыкальный цикл Алексея Козлова «Импровизация на тему». Эфир 18 июня 1998 года.
1: Предлагаем вашему вниманию очередную программу из цикла «Импровизация на тему». Ее название сегодня «Концерт в честь 200-летия Соединенных Штатов». Автор и ведущий программы Алексей Козлов.

Сегодня я продолжаю рассказ об ансамбле «Арсенал», о первых годах его профессиональной работы. Весной 1976 года нас наконец-то взяли на работу в Калининградскую областную филармонию, и мы начали разъезжать по Советскому Союзу. Правда, нас не пускали работать в Москве. В первые месяцы нашей профессиональной гастрольной работы нам приходилось нелегко. Часто из городов, где мы побывали с концертами, в Министерство культуры РСФСР приходили телеги от работников культуры области с недоумением, почему такую музыку разрешают официально играть от Калининградской областной филармонии. И вот здесь, осенью 1976 года, нас пригласили выступить на очень ответственном вечере. Это был торжественный вечер в доме посла Соединенных Штатов в Москве в Спасо-хаузе в честь 200-летия Соединенных Штатов. На этот раз приглашение последовало не от работников посольства, а от высоких советских чиновников, от заместителя министра культуры СССР. Почему же произошло такое чудо? Дело в том, что летом 1976 года, как раз накануне этого торжественного праздника, посол Соединенных Штатов в Советском Союзе Уолтер Стессел покидал Москву, так как срок его пребывания здесь закончился. И он пригласил меня в числе своих друзей, знакомых на прощальный вечер, который он устроил в Спасо-хаузе. И там я улучил минуту, чтобы поблагодарить его за вот то приглашение на концерт к ним в 1974 году, и хотел сказать ему какие-то теплые слова. И он спросил меня, может ли он как-нибудь помочь мне и моему ансамблю. Я сказал, что вряд ли. Чем больше он будет стараться нам помогать, тем больше наши власти обозлятся, и нам будет еще хуже. Но он сказал, что он, наверное, придумает какой-то способ. И действительно, так оно и произошло. Уезжая, он поручил одной женщине, которая оставалась работать, его секретарь, написать письмо министру культуры СССР, товарищу Демичеву, с просьбой, чтобы на торжественном вечере в честь 200-летия Соединенных Штатов, который состоится уже без него здесь, чтобы на этом вечере играл ансамбль «Арсенал», представляя историю американской музыкальной культуры. Вот такое письмо было отправлено. И в результате этого я получил дома официальное приглашение к заместителю министра культуры, товарищу Дюжеву. Впервые в жизни я попал на прием такого уровня. Я постарался нарядиться в костюм с галстуком, чтобы не быть похожим на хиппи. Товарищ Дюжев разговаривал со мной крайне почтительно, без всякого пренебрежения, и сказал, что они согласны удовлетворить просьбу мистера Стессела, что они доверяют мне и моему ансамблю, они слышали много хорошего о нас, и что я должен по этому поводу встретиться с советником посла по культуре Раймондом Бенсоном, что у меня будет официальное приглашение в американское посольство, где он проживает, чтобы я не беспокоился, что меня будут преследовать, я должен провести с ним официальные переговоры от советской стороны о структуре концерта, который будет дан в честь этого праздника. Более того, я узнал, что на этом концерте будут присутствовать не американские и прочие иностранные дипломаты, а в основном советские чиновники и представители общественности, науки, культуры. То есть все те люди, от кого зависит общественное мнение в нашей стране, а значит и наша профессиональная судьба. Ведь «Арсенал» вместе со мной никогда не собирался куда-то уезжать. И мы хотели как можно скорее выйти из этого подполья, стать официальным коллективом и просто обогатить отечественную культуру новым жанром, который называется джаз-рок. Вести этот концерт пригласили Леонида Переверзева, одного из самых выдающихся наших знатоков джаза американского, моего старого приятеля еще по ранним годам подполья первых джаз-клубов. И вот вместе с ним мы отправились к мистеру Бенсону в американское посольство, чтобы обсудить программу будущего концерта. И вот здесь и возникли проблемы. Сразу же выяснилось, что мистер Бенсон не такой уж большой любитель джаза. Он даже не скрывал этого. У него все время играла классическая музыка в его апартаментах. Потом возникла главная проблема. Он сказал, чтобы мы исполняли
музыку в двух отделениях. В первом отделении традиционный американский джаз, начиная от блюза и диксиленда до хард-бопа. А во втором отделении современную музыку типа рок, джаз-рок и поп. И вот здесь я сказал, что для нас очень важным является исполнить свою музыку, потому что на концерте будут присутствовать в основном советские чиновники, и нам важно показать им, что мы не простые подражатели американской музыки, а что мы самостоятельный коллектив, что мы пишем и исполняем свою музыку. На что Бенсон сказал категорически, что нет, это концерт американской музыки, посвященный истории Америки и так далее. Мы стали настаивать, объясняя ему, что политически это даже очень важно, если мы сыграем свою музыку. И вот здесь я применил демагогический ход. Я сказал, что это произведет впечатление на всех гостей, так как наша музыка, в общем, похожа на американскую, является ее продолжением, что говорит об ее влиятельности, о влиянии вообще американской культуры на развитие мировой культуры. И тут он сломался. И тогда мы решили сделать концерт в трех отделениях. В первом – джазовая музыка. Во втором – музыка арсенала. И в третьем – современная американская музыка, рок и поп.

0: Радио Свобода. В рамках «Поверх барьеров» вы слушаете очередную программу из цикла «Импровизация на тему». Ее название сегодня – «Концерт в честь 200-летия Соединенных Штатов». Автор и ведущий программы – Алексей Козлов.
1: Приблизительно так и начался концерт. То, что прозвучало сейчас, это был негритянский блюз, который спел Игорь Саульский. Эта запись относится к тому периоду существования «Арсенала», но не к этому концерту, поскольку концерт этот не записывался. И вот после блюза настала очередь «Диксиленда». Но «Арсенал» не мог исполнять «Диксиленд», не было полного набора инструментов, и поэтому, чтобы заполнить эту пустующую нишу, мы пригласили сыграть один номер известный московский Dixieland Band Владислава Грачева. Затем мы исполнили пьесу в стиле свинг, затем в стиле бибоп и хардбоп, после чего сделали небольшой перерыв. И вот потом настало второе отделение, которое предназначалось нашей собственной музыке. Мы исполнили там две моих композиции, и я вставил еще замечательную пьесу «Куявяк». Это название польского народного танца, который обработал выдающийся польский джазмен Збигнев Намысловский. Таким образом, мы показали такую российскую и польскую джазовую культуру. Я специально отобрал для второго отделения пьесы непростые, содержащие элементы самых разных культур, от фольклора до авангарда. Мне хотелось бы представить три фрагмента сюиты «Ля бемоль мажор», написанной мной тогда, чтобы у вас сложилось впечатление о том, вот как звучал «Арсенал» тогда для высоких гостей в доме посла.

вы, наверное, уже заметили, во-первых, это уже чисто инструментальная музыка. Но, во-вторых, музыка уже непростая по сравнению с первым репертуаром ансамбля «Арсенал». Здесь и полиметрия, сочетание разных ритмических размеров, и непростые гармонии, и сложные басовые партии. И вообще музыка эта требует высокого профессионализма. И не зря к этому времени в ансамбле «Арсенал» сосредоточились только профессионалы, в основном студенты Московской консерватории Института имени Гнесина. Так мы начали второе отделение, а дальше мы решили показать еще более сложную музыку, которая даже уже не относится чисто к джазу, а скорее где-то находится на грани с современным авангардом.

Ну а вслед за этой частью началась совсем другая музыка. Это был один из немногих моих экспериментов с русским языком. Я вообще считаю, что джаз и рок надо петь только на английском. Но здесь я сделал исключение. Мне очень понравился текст, который я нашел

Ну а в третьем отделении концерта мы, согласно договоренности, исполнили хиты из американской поп-музыки, включив туда, конечно, отрывки из оперы «Jesus Christ Superstar» и песни известных исполнителей.

Говорит Радио Свобода. В рамках «Поверх барьеров» вы слушаете очередную программу из цикла «Импровизация на тему». Ее название сегодня – «Концерт в честь 200-летия Соединенных Штатов». Автор и ведущий программы – Алексей Козлов.

Это пел замечательный солист Арсенала Мехрдад Бади, очень популярный тогда в нашей стране. Он, к сожалению, уже в конце 70-х годов эмигрировал в Англию, где и по сей день прекрасно себя чувствует, не бросил музыку, поет и, насколько я понял, популярен в каких-то кругах в Лондоне. Ну, а концерт этот, в общем, прошел очень успешно для ансамбля «Арсенал». После этого наша официальная карьера укрепилась. Более того, в Министерстве культуры РСФСР появился такой как бы раздел музыки, джаз-рок. Появились специальные ставки для джазовых музыкантов. Мы пробили нишу для музыки такого рода, официальную нишу. И это было очень важно тогда. Вслед за нами начали работать многие джазовые коллективы и коллективы, которые стали играть тоже джаз-рок.

0: У нас остается еще немного времени, и я познакомлю вас с фрагментом из передачи «Писатели у микрофона». Парижанин Владимир Максимов с темой «Диссиденты на Западе». Эфир 13 января 80-го года.
1: Говорит Радио Свобода. Писатели у микрофона. Владимир Емельянович Максимов говорит сегодня о той позиции, которую занимают диссиденты, оказавшиеся на Западе, и которую, точнее всего, можно определить словами Владимира Буковского. «Мы не из правого лагеря, мы не из левого лагеря, мы из концлагеря».
2: Я позволю себе подразделить сегодняшнюю тему на отдельные вопросы, в меру своих возможностей и взглядов ответить на них как можно короче и определённей, и ответить не только нашему слушателю, но, может быть, в какой-то степени и самому себе. В историческом смысле современное русское диссидентство, или как его еще у нас называют демократическое движение, коренится в давней традиции нашей отечественной интеллигенции, традиции нравственного сопротивления любым видам насилия и лжи. Этот фундаментальный символ веры заложен в основе лучшей русской литературы и общественной мысли от Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского до Соловьева, отца Сергея Булгакова, Лоскова и Бахтина. Цель нашего диссидентства, на мой взгляд, не в завоевании политической власти, а в изменении нравственной атмосферы внутри общества, которая, разумеется, в случае успеха сможет само по себе привести к изменению его политической структуры. И в этом, по моему убеждению, коренное отличие нашего сопротивления от левой и правой оппозиции на Западе. Недаром Владимир Буковский исчерпывающе определил кредо русского демократического движения. Мы не из левого лагеря, мы не из правого лагеря, мы из концлагеря. Сейчас вокруг нас, вокруг нашей программы, вокруг группы «Континента», например, объединяются те, кто еще совсем недавно с оружием в руках содействовал установлению в своих странах так называемых прогрессивных диктатур. Бывшие вьетнамские и камбоджийские маки, кубинские революционеры, порвавшие с режимом Кастро, недавние маоисты из Китая. Все они теперь разделяют высказанное недавно Александром Солженицыным положение. Чтобы отогнать собак, не зови на помощь волков. Волки съедят сначала собак, а потом возьмутся из-за тебя. Возьмите хотя бы самый последний пример. Все мы сочувствовали борьбе иранской демократии против режима Шаха. Но согласитесь, чем же отличается революционер Хомейни от своего коронованного предшественника, если он начинает и продолжает свою государственную деятельность без судных расстрелов? Если события в Иране будут развиваться в том же направлении, то я беру на себя смелость утверждать, что в течение года-двух и сам Хомейни будет казнен своими недавними приверженцами. Подавляющая же часть нашего демократического движения, если не вся, это дети и внуки тех, кто, к сожалению, своими руками сделал русскую революцию или участвовал затем в Октябрьском перевороте. Поэтому, естественно, наши симпатии на Западе всегда на стороне угнетенных, на стороне трудящихся в их борьбе за человеческие права. В сфере же общественной и политической наблюдается опасная, на мой взгляд, тенденция. Некоторые и зачастую весьма влиятельные круги на Западе склонны использовать восточноевропейских и русских диссидентов в своих узкопартийных эгоистических интересах, тактически эксплуатируя их злободневный потенциал и, что самое печальное, намеренно противопоставляя их друг другу. В связи с этим мне хотелось бы предостеречь наших друзей от лукавого соблазна использовать мучительные проблемы и трагические противоречия современной России во имя собственных партийных или злободневных интересов. К сожалению, на Западе нам часто приходится читать и слышать, как в пылу политической полемики западные интеллектуалы берут на вооружение аргументацию русских писателей и мигрантов, вырывая из общего контекста их книг и выступлений отдельные места с тем, чтобы только любой ценой опровергнуть своего оппонента. Не говоря уже о том, что подобная практика по меньшей мере неделикатна в отношении изгнанников вообще, беру на себя смелость утверждать, что это к тому же и не соответствует действительному положению вещей. Нельзя, к примеру, я беру наиболее близкую мне область, литературу, противопоставлять большому прозаику, если хотите, поэту Александру Солженицыну, сатирика и философа Александра Зиновьева, а ему, в свою очередь, романиста Виктора Некрасова и так далее, и тому подобное. У каждого из них своя партитура в том оркестре надежды, который исполняет сегодня вещую симфонию духовного сопротивления в своей стране. Образно говоря, неправомерно противопоставлять дирижера скрипачу, скрипача пианисту, а пианиста всему музыкальному содружеству в целом. Все мы делаем одно дело, каждый по-своему и в меру своих сил и талантов. В заключение мне хотелось бы подчеркнуть, что борьба за права человека может и должна стать борьбой за переустройство современного общества на более справедливых началах. Борьбой, объединяющей все подлинно демократические силы в мире, и русское сопротивление всегда готово к такому взаимодействию со своими западными единомышленниками. Но при одном категорическом условии, что человеческая жизнь, вне зависимости от ее социального содержания, будет высшей ценностью этой борьбы, принципиально не принимающей насилие как средство для достижения своей цели, ибо любое насилие, какими бы благородными лозунгами оно ни прикрывалось, порождает только насилие, причем еще более всеобъемлющее и гнусное. Мы, участники движения за права человека во всем мире, можем и должны найти принципиально новые пути для достижения своих целей в глобальном масштабе. И нельзя не согласиться с выдающимся французским поэтом, академиком Пьером Эммануэлем, заявившим недавно на страницах газеты «Фигаро». Да, думать вместе, подготовить новую идею политики, сознательное, по ту сторону марксизма во всех областях общественной жизни, культуры и философии. Тогда очень скоро мир увидит, что мавзолей Ленина содержит лишь застывшую мумию, перед которой президенты мира, называемого свободным, смогут воздержаться от ритуальных унижений. Воистину так.
0: Владимир Максимов, выступление у микрофона «Свободы» 13 января 1980 года. И еще один архивный фрагмент. Год Московской Олимпиады начался с бурных дискуссий о допустимости участия спортсменов в стране-агрессоре. На эту тему в Нью-Йорке размышляет наш спортивный комментатор Евгений Рубин.
3: Для начала хочу процитировать газету «Нью-Йорк Таймс». Премьер-министр Греции Константин Караманлис заявил, что он намерен в ближайшее время сформулировать предложение о том, чтобы Олимпийские игры постоянно проходили в Греции, где они и родились в античные времена, чтобы спасти их от политической и коммерческой эксплуатации. Не знаю, насколько подготовлен советский любитель спорта к такому обороту дела. Может, для него это предложение окажется нежданным. Но над спортивным миром идея найти Олимпиаде постоянную обитель и найти ее именно в Греции витает уже довольно давно. Впрочем, однажды я прочитал об этом коротенькую заметку в газете «Советский спорт». Она занимала не больше полусотни строк, но и в ней нашлось место представить эту затею бессмысленной. А заодно там было сказано, что план сделать игры оседлыми не имеет будущего, уже хотя бы потому, что греки, которым навязывают Олимпиаду, против того, чтобы стать ее постоянными хозяевами. Нет, оказывается, не против. Даже совсем оказывается наоборот. История последних Олимпиад – это не только и даже, пожалуй, не столько история борьбы, побед и поражений на спортивных аренах, борьбы, видимой всем, сколько история иных, закулисных схваток. Их не видит зритель, но ими пронизана атмосфера Олимпиад. В них втянуты ведущие политические силы. В их пекло брошены несметные деньги. Ну а коли так, есть и невидимые миру победы и поражения. Победы торжествуют сильные и богатые державы, а тем, кто поменьше и победней, уготованы лишь поражения. В частности, денежные и политические страсти – лежат в основе борьбы за место проведения каждой из Олимпиад. Вот почему нашлись люди, из тех, кого заботит будущее олимпийского движения, которые предложили идею вернуть Греции и ее детище. Кстати, Эту идею одобрил в беседе с руководителями Американского олимпийского комитета президент Джимми Картер. Еще раз процитируем греческого премьера Константина Караманлиса. Вот что он пишет по этому поводу. «Олимпийская идея в опасности. Ее грозит разрушить коррупция, порожденная вмешательством политики и коммерции. Более того, это дело становится монополией крупных стран, поскольку громадные расходы, которых требует в наши дни проведение Олимпиад, лишают малые страны возможности требовать для себя высокой чести быть ее хозяевами». «Я верю», — продолжает глава греческого правительства, «что Олимпийские игры можно спасти, лишь определив раз и навсегда место их проведения». Ну, а что может быть естественнее, коли речь идет о таком месте, чем родина игр и их постоянный дом в древности? Да и самой что ни на есть житейской точки зрения, с точки зрения простого здравого смысла, разумно всегда проводить Олимпиаду в одной и той же стране, в одном и том же городе. Власти Монреаля утверждают, что и сегодня они не выплатили долги, которые сделали в связи с последней Олимпиадой. Олимпиада ведь не может быть частой гостьей страны, а тем более города. Значит, ни один город, взявшийся ее проводить, не может рассчитывать на уже построенные стадионы, залы, отели, дороги. Приходится снова и снова идти на колоссальные расходы. И каждые 4 года все строится заново, в том числе и телецентры. Так не проще ли раз в 4-летие модернизировать то, что уже сделано и еще не успело устареть? И чтобы и сооружение новых арен, и усовершенствование старых было делом не одной страны, страны-хозяйки очередных игр, а заботой всех олимпийских стран вместе. Итак, идея возвращения игр в Грецию, возвращения навсегда, насовсем, витает в воздухе уже давно. Но газета «Советский спорт», сообщившая в конце прошлого года, что сами-то греки ее не поддерживают, не уклонилась от истины. Верно, до последнего времени греческие власти помалкивали на эту тему. Почему же заговорили именно теперь, не раньше и не позже? Да потому что именно теперь так остро обсуждает весь мир вопрос о бойкоте Московской Олимпиады. Вопрос, возникший в связи со вторжением советских войск в Афганистан. Да, слова «бойкот Московской Олимпиады» не сходят в эти дни со страниц мировой печати. И сам этот факт, независимо от его политической оценки, свидетельство растущего влияния политики на олимпийское движение.
0: Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
4: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
5: Преемников никаких не будет. Будут кандидаты на должность на пост президента Российской Федерации.
6: 13 друзей Путина, не считая Шойгу. Как Путин выстраивает коллективную систему управления, перераспределяя ресурсы и контролируя наместников с помощью силового блока.
5: У нас большой дефицит квалифицированных кадров. Мы это с вами хорошо знаем.
6: Сеньоры и джуны. Как проходит и проходит ли смена поколений российской элиты?
5: Работать надо, а не преемников искать.
7: Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. И начнем сегодня с очевидного. Владимир Путин не вечен. Его 5-й президентский срок тянется к экватору, а президентскими сроками можно жонглировать как угодно. А вот циферки в паспорте не обманешь. Они тяготеют к 75-му году жизни. Впрочем, благодаря чувствительным микрофонам иностранных новостных агентств, мы знаем, что Путин на пару с китайским лидером и давним приятелем Си, как минимум задумывается о том, как бы пожить подольше. На их встрече в 2025 году микрофоны пресс-пулов случайно поймали речи переводчиков. Си говорил, что если раньше люди редко доживали до 70, то в наше время 70 лет вы еще совсем ребенок. Путин ответил, что с развитием биотехнологий возможна неоднократная пересадка человеческих органов, а люди могут жить, сохраняя молодость и даже достичь бессмертия. Этот вектор мысли Путин подтвердил чуть позже и лично под камеры.
8: Некоторые специалисты, ну, сейчас вот мы говорим про китайских специалистов, говорят, что можно создать условия, сейчас не буду вдаваться в детали, в общем, создать условия, при которых человек будет жить до 150 лет. И, на мой взгляд, главный вопрос не в том, сколько прожить. Главный вопрос в том, как прожить, зачем и ради чего.
7: Но как же строить вертикаль власти персоналистского режима в условиях возможных эгоизма и паранойи с оглядкой на весьма естественный биологический процесс – смерть? Ну, например, лепить не конкретного преемника, а россыпь таких наместников с разным уровнем вовлеченности и ресурсов. Путин выстраивает коллективную систему управления, резюмируют авторы свежего доклада центра NEST. Согласно исследованию, Путин выступает как внешний арбитр, вождь нации, если угодно, и калибрует полномочия наместников. А в случае чего можно достать кнут, папочку с уголовным делом. Подробнее о сеньорах и джуниорах-наместниках расскажет мой коллега Роман Васюкович.
9: На 26-м году правления России Владимир Путин вместо одного преемника определяет группу доверенных лиц, между которыми и распределяет сферу управления государством. Исходя из доклада, сейчас это 13 человек, так называемых наместников Путина. Глава правительства Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, замглавы правительства Дмитрий Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, зампред Совбеза, экс-президент Дмитрий Медведев и другие должностные лица, функции которых авторы доклада видят так.
10: Речь идет не о подготовке режима к уходу Путина или поиске преемника. Скорее происходит функциональное перераспределение власти. Прямое управление отдельными областями политики постепенно передается группе доверенных лиц, в то время как сам Путин сохраняет ответственность за стратегические решения, контроль над ключевыми вопросами и роль высшего арбитра.
9: Группа доверенных лиц Владимира Путина делится на так называемых лейтенантов и вице-королей или наместников. Первые – молодые чиновники, которые вышли из круга телохранителей, помощников и доверенных лиц российского президента. Например, Алексей Дюймин, Александр Новак, Игорь Краснов, Дмитрий Миронов. К вице-королям, то есть старшему поколению, относятся те, кто в политике уже 20-30 лет.
10: Система переживает обновление поколений. Значительная часть людей, на которых Путин полагался в последние десятилетия, принадлежит к его поколению и постепенно приближается к завершению своей политической карьеры. Путин заменяет их чиновниками помоложе, чья политическая активность и положение в режиме во многом зависит от личности доверия президента.
9: Возможности так называемых вице-королей авторы исследования оценивают по следующим критериям. Доступ к Владимиру Путину, способность решать проблемы при помощи бюрократических рычагов, контроль финансовых потоков, а также политические и медийные ресурсы, которые можно использовать в своих целях. Авторы доклада также отмечают и вопросы безопасности, то есть невозможность быть связанным с силовыми структурами. По этим критериям рейтинг наместников Путина с 1 по 13 место в начале 26 года выглядел так. Мишустин, Собянин, Кириенко, Шувалов, Белоусов, Дюймин, Мантуров, Патрушев-младший, Миронов Дмитрий, Орешкин, Краснов, Новак, Медведев.
10: В нынешней российской политической системе концентрация нескольких важных ресурсов в руках одного человека фактически запрещена. Это сделало бы владельца слишком независимым, что Кремль рассматривает как угрозу и стремится предотвратить. Исключением являются несколько политических тяжеловесов, преимущественно из старшего поколения, которые со временем накопили значительную ресурсную базу.
9: Важность того или иного наместника Путина зависит не от занимаемой должности, а от его полномочий и эффективности в госполитике. Так, министр обороны Белоусов из-за слабого продвижения российской армии на фронте сократил свою общественную деятельность. Его дивиденды от образа хозяйственника в Минобороны сошли на нет. Элементом контроля того или иного должностного лица остаются репрессии в отношении соратников или подчиненных. Исследователи центра NEST пишут, за этот год Мишустин, Шувалов, Кириенко и Патрушев столкнулись с уголовными делами и давлением со стороны силовых структур в отношении связанных с ними лиц. А Краснов, напротив, усилил контроль над судебной властью. Кадровые перестановки в судебной системе шли под его диктовку.
7: А с нами в прямом эфире соавтор этого исследования, старший научный сотрудник центра NEST, политолог Николай Петров. Николай, здравствуйте.
11: Добрый день.
7: Блестящее исследование. Вам большое за него спасибо. И вот хочется некоторые отдельные детали обсудить. Начнем с, так сказать, в общем и целом. На ваш взгляд, что вообще в первую очередь заставило Путина калибровать систему, им же и создаваемую, именно вот в таком виде, именно вот в эту сторону?
11: Ну, здесь есть два важных фактора. Завтра Путину будет 74 года, а к выборам 30-го года он уже подойдет почти 80-летним человеком, и понятно, что он не может не задумываться над тем, что физически не в состоянии выполнять все те обязанности, которые выполняет сегодня. Но проблема заключается не просто в смене поколений, а в том, что смена поколений автоматически требует изменения политического дизайна, да, потому что уходят старые соратники, а на их место приходят молчаливые слуги, верные, но не способные, как это было с их предшественниками, реально принимать решения и действовать относительно самостоятельно. Поэтому я бы видел будущую схему как такое переключение системы в режим автопилота, когда Путин, сохраняя в своих руках все полномочия президента, а это принципиальный вопрос. Мы видели, как в Казахстане схема преемства не сработала, потому что у Назарбаева не было контроля над силовиками, что в первую очередь и означает сохранение поста президента. Но при этом Путин передает и дальше будет более активно передавать рутинные обязанности тем доверенным людям, которые сегодня проходят смотрины. Да? То есть у нас был переход к режиму тандема в 2007 году, и сегодня эта система работает немножко иначе, когда Путин не хочет и не будет искать одного властного преемника, потому что это опасно, а хочет разделить свои полномочия между целым рядом людей, ни один из которых не может претендовать на то, чтобы заменить его в полном объеме.
7: Ну так, если немножко забегая вперед, говорим ли мы здесь о попытке, и забегая вперед, я имею в виду по времени, говорим ли мы здесь о попытке перехода от персоналистского режима уже к такой более устойчивой, сменяемой, что ли, поколениями системе? Особенно, когда у Путина перед глазами примеры друзей из Китая, КНДР и Ирана, там роль персоналии гораздо ниже, чем в России прямо сейчас.
11: Я думаю, что персонализм в результате такой трансформации только усилится. И не случайно упоминалось о том, что те фигуры, которых сегодня Путин видит в качестве возможных таких квазипреемников по отдельным функциональным сферам, эти фигуры, они не обязательно занимают какие-то самостоятельные серьезные посты, они получают свои полномочия из рук президента и полностью от него зависят. Да? То есть Путин в этой схеме превращается в такого Дэн Сяопина, который полностью контролирует ситуацию, но в отличие от китайской традиции имеет и все полномочия, которые делают его позицию безопасной.
7: То есть эта система не на после Путина, а вот на такого Путина постарше получается?
11: Да, то есть это некий Путин 2.0 или 3.0, как хотите, когда по достижении там 80-летнего возраста ему не досуг и не хочется, и сил нет заниматься всей рутиной, куда-то ездить, с кем-то встречаться, проводить совещания, а он превращается в такого немножко небожителя, который поднимается на ступеньку кверху, но, тем не менее, в любой момент может вмешаться, поправить и изменить что-то, если что-то пойдет не по его сценарию.
7: В таком случае рискну попросить вас сделать небольшой прогноз. То есть по окончании текущего срока Путина он, как минимум, целится в некую такую роль елбасы, если мы проводим параллель с Казахстаном до недавнего времени, а не идти на новый срок, заново переобнулять Конституцию и так далее?
11: Нет, конечно, Путин идет на выборы и остается президентом, потому что иначе он теряет контроль над силовиками, а это главное условие сохранения его власти. Но став президентом на новый срок, он, тем не менее, разгружает себя от каких-то рутинных обязанностей, которые по его поручению будут нести его полпреды. И вот эти 13 человек, о которых мы сейчас говорим, это не та когорта людей, которые обязательно будут подменять Путина в каких-то конкретных сферах после выборов 30-го года. И вот то различие, которое упоминалось между старшими и относительно молодыми, это различие, оно связано с тем, что целый ряд фигур сегодня уже реально может претендовать на подмену президента, если с ним что-то происходит, да? Как, например, премьер-министр. Но вот наш анализ, а мы помесячно смотрим динамику позиционирования каждого из этих людей, показывает, что вот старшие люди, будь то Кириенко, будь то Мишустин, будь то Шувалов, они постепенно теряют свой потенциал, и наоборот, младшие, типа Краснова, Дюмина и других, этот потенциал укрепляют.
7: Да, как раз хотел с вами перейти вот к этим 13 наместникам, немножко по личностям пройтись. Какие-то, может быть, еще вот любопытные изменения в этом вот рейтинге за первые два квартала года вы хотели бы отметить для наших зрителей, помимо тех, кого вы уже упомянули? Будь то Мишустин, который как раз-таки его иногда приписывают к так называемой партии молчунов. Будь то Собянин, который, скорее наоборот, аж дважды уже упомянул фразу, так, в кавычках, «киевский режим» сразу после выборов.
11: Ну, касается Собянина, он не принципиально моложе Путина, и очевидно, что он не может рассматриваться как фигура, с которой Путин может связывать будущее там, в горизонте 10 лет. А что касается Мишустина, то это как раз очень интересная вещь. Вы его назвали молчуном, он действительно старается абсолютно не мелькать на экране, старается не демонстрировать никакие амбиции. Тем не менее, мы видим, как все время от его полномочий откусывается какой-то кусочек. Да? И в этом смысле та команда, которую он привел, она очень важна, и Кремль вряд ли ее собирается менять. А самого Мишустина вполне может заменить, сохраняя всех тех людей, которые обеспечивают достаточно высокую эффективность государственного менеджмента. Мишустин – это угроза, да, и не случайно в 60 лет Мишустина, которая отмечалась совсем недавно, ему не только не дали никаких орденов, а президент вообще публично даже словом его не поздравил.
7: Да, в этом плане даже Шойгу, вроде бы, если я не ошибаюсь, документальный фильм посвятили на федеральном телевидении. Хотя, казалось бы, какой уже уровень опалы произошел. Правильно ли я понимаю, что Путин максимально не заинтересован в стабильном росте одного, двух, трех наместников и по ресурсам, и по влиянию, и, соответственно, вслед за ростом влияния неизбежно каким-то образом наступит спад?
11: И да, и нет. То есть я бы прогнозировал ситуацию таким образом, что из старших фигур люди постепенно будут терять ресурсы, и им на смену будут подрастать младшие. И идея Путина заключается не в том, чтобы поставить своего ровесника рядом с собой, а в том, чтобы младшие, то есть на 20, на 30 лет люди, которые его моложе, смогли бы взять часть его штурвала в свои руки и под его чутким руководством по правилам и по стратегиям, которые он, а, будет разрабатывать, и, б, будет менять, если это потребуется. В этом смысле старшие квази-преемники, они сойдут, а в полной мере мы увидим там 7-8, неважно сколько человек, которые в разных функциональных сферах будут подменять Путина как младшие его представители, и никто из которых не будет иметь в своих руках ресурсы, достаточные для того, чтобы претендовать на высшую власть. Да? И вот это очень важная вещь, что Путин все время своей власти, во-первых, убирает относительно самостоятельные фигуры и институты, да, и мы видим, как с 2000 года все меньше и меньше остается таких полуавтономных акторов в политической системе. И мы видим также то, что Путин старательно отсекает ресурсы от даже самых доверенных лиц, чтобы если у человека был силовой ресурс, у него бы не было, как у Бортникова, политического ресурса или финансового ресурса, потому что в иной ситуации комбинация важнейших ресурсов может обеспечить совсем другой уровень амбиций и самостоятельную игру. И только Пригожин был исключением, когда в одних руках были сосредоточены разные ресурсы. Мы видим, к чему это привело, и урок, который система из этого вынесла, как раз и заключается в том, что никогда больше это не должно повториться.
7: Ну, в этом смысле Игорь Краснов, который экс-генпрокурор, а ныне глава Верховного суда, как-то, ну, по крайней мере, по такому на дилетантский взгляд, он выбивается из общего ряда гражданских все-таки чиновников, вот остальных 12 наместников, даже на фоне Белоусова из Минобороны, между прочим. Он, получается, единственный, в чьих руках есть некоторый рычаг давления в виде, ну, так называемого правосудия, по сути, силовой инструмент. Тем не менее, почему вы тоже, в том числе, его включаете вот в эту, по сути, гражданскую парадигму, несмотря на, ну, скажем, силовой инструмент? Или он немножечко переоценен с моей стороны уже получается?
11: Но вы знаете, во-первых, мы отбирали фигуры не произвольно, а исходя из целого ряда критериев. И эти критерии включали в себя и то, что человека прочили или прочат в преемнике Путина, это был важный сюжет, и то, что человек фактически руководит, является полпредом Путина в какой-то узкой серьезной сфере, и то, что ресурсная обеспеченность человека, его позиции тоже растут. И понятно, что этот список не абсолютный, да, что туда могут, наверное, прийти и другие люди, и наоборот, из него выпадут какие-то фигуры. И в этом смысле Игорь Краснов – это довольно интересный случай, потому что в путинской модели управления доверия достоин только тот человек, который рядом с ним находится 20-30 лет. Да? Понятно, что старшее поколение уже уходит, а из младшего понятно, почему пошли в рост адъютанты. Да? Это люди, которые, как, я не знаю, служебная собака в кабинете, находятся рядом с Путиным и превратились, по сути, в членов его семьи. Да? И вот очень важная вещь, чтобы тот человек, который Путиным сегодня пробуется на роль такого квази-частного преемника или вице-короля, чтобы он не имел никакой другой лояльности, кроме преданности лично Путину. Да? Поэтому вот все рассуждения начального периода власти Путина, когда говорилось о том, что ФСБ берет власть и так далее, они теряют свою актуальность в том смысле, что Путину не нужны люди, которые имеют корпоративную лояльность, будь то ФСБ, будь то правительство или что-то еще. Ему нужны люди, которые лояльны, которые преданы лично ему, на таких людей он может положиться.
7: Ну, как раз к слову и о преданности, и о том, кто с Путиным 20-30 лет, так называемые сеньоры-наместники, нам хочется в этом смысле напомнить, как лишь единожды Путин пошел на поводу у Конституции Российской Федерации, главного закона страны, и уступил место в Кремле аж на 4 года. И как прерывал разговоры о преемниках в ту или в другую сторону. И, наконец, кого вообще на эту роль прочили 10-15 лет назад? Все напомним в нашем сюжете.
12: Что же касается преемников, о которых вы сказали, я много раз на этот счет высказывался. Преемников никаких не будет. Будут кандидаты на должность, на пост президента Российской Федерации.
13: Эти слова Владимир Путин произнес в феврале 2007 года. К концу подходили его первые два президентских срока. Об их обнулении и переписывании Конституции в то время еще никто публично не говорил.
14: Мозги им надо поменять, а не Конституцию нашу.
13: На повестке дня было три потенциальных сменщика. Сергей Иванов, выходец из спецслужб, министр обороны и вице-премьер. Дмитрий Медведев, бывший руководитель администрации президента, получивший должность вице-премьера вместе с Ивановым. И внезапно вступивший в негласную гонку под конец года Виктор Зубков, назначенный премьером после ухода Михаила Фродкова. Спустя 10 месяцев размышлений о преемниках, Путин публично поддержал кандидатуру Дмитрия Медведева на пост президента.
15: Что касается кандидатуры Дмитрия Анатольевича Медведева, то могу сказать, что я знаком нам более 17 лет, мы очень близко с ним работали все эти годы. И я целиком и полностью поддерживаю этот выбор.
13: Медведев на текущий момент так и остался единственным, кого Путин успел публично назначить себе на смену. Пусть и временно, спустя полгода президентства Медведев поправит Конституцию. Без народного голосования президентские сроки увеличатся с 4 до 6 лет. Но после Медведева знаменитая рокировка. Путин вернется на пост президента со стремлением избраться еще на 12 лет. Затем новые поправки с обнулением сроков и возможность править Россией до 2036 года. Период подготовки к обнулению в 2020 году Путин вновь отрицает, что готовит преемников.
16: Начнется рыскание глазами в поисках возможных преемников. Работать надо, а не преемников искать.
13: 7 октября Путину исполняется 74 года. За спиной у него начало полномасштабной войны против Украины, которую он пока не собирается заканчивать. За эти годы в СМИ не прекращается обсуждение возможных преемников. Как правило, они связаны с громкими назначениями на отдельные должности, вроде вице-премьерства Медведева и Иванова в конце 2005 года, или со стремительным развитием карьеры, как это произошло у Алексея Дюбина. Бывший сотрудник охраны Путина за короткий срок успел стать замминистра обороны, губернатором Тульской области, а в 2024 году еще и помощником президента. На протяжении 10 лет его фамилия продолжает звучать в СМИ в качестве вероятного преемника. Другой помощник президента Николай Патрушев занял эту должность одновременно с Дюмином. Параллельно бывший директор ФСБ Патрушев ушел с поста главы Совбеза, но теперь совмещает помощь Путину с работой в морской коллегии. Сын Патрушева Дмитрий, зампредседателя правительства с 2024 года, также часто упоминается в СМИ в качестве возможного преемника Путина. Весной 2024 года тогда еще министр сельского хозяйства Патрушева-младшего многократно похвалил сначала премьер Михаил Мишустин
17: наиболее сильных секторов агропромышленного комплекса, успешного во многом благодаря решениям, которые приняты были при вашем участии.
13: А затем и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
18: Ведь никогда страна, если брать даже советский период времени, не имела его. Вдоволь-то не ели. И сегодня надо сказать спасибо министру Патрушеву, очень скромный министр. Но здесь реальные заслуги из года в год. И нет темы неурожая.
13: В качестве тяжеловесов, кто на протяжении долгого времени продолжает удерживаться в СМИ в рамках обсуждения преемников, остается и сам Мишустин. Премьер, как-никак, формально второй человек в стране. Сюда же относится и многолетний мэр Москвы Сергей Собянин. А вот бывший глава МЧС и Минобороны Сергей Шойгу из негласной гонки, судя по всему, выбыл. Согласно данным социологических центров, Шойгу долгое время оставался вторым по популярности после Путина. Однако после отставки с поста министра обороны и ареста многих своих замов растерял былую популярность, хотя остался в российской политике как секретарь Совета Безопасности.
7: Тему продолжим с политологом Николаем Петровым. Николай, вот вспомнили о Медведеве, и в рейтинге вашего исследования он оказался даже не в топ-5. Вот с такой обывательской точки зрения его KPI вычисляется разве что объемом желчи в телеграм-канале, в собственном, и на форуме знания. А что вообще его оставляет в этом круге наместников? Вот те самые рокировочные заслуги и тотальная лояльность, вот неужели до сих пор они действуют?
11: Во-первых, Медведев, заместитель Путина в Совете Безопасности и занимает еще пару таких немножко церемониальных, но тем не менее хорошо звучащих постов. Он скорее входит вот в эту группу сеньоров, то есть тех людей, которые сегодня реально числятся, по крайней мере, наместниками. Понятно, что Медведев, который сделал в 2011 году выбор и выбирая между там 100 миллионами избирателей и одним избирателем, он выбрал одного избирателя и в этом смысле абсолютно зависим от Путина с одной стороны, а с другой не имеет и никогда не будет иметь больше команды. Да? И в этом он нравится Путину, да, как человек, который не может ничего делать самостоятельно и которому можно доверить все, что угодно, не потому, что у него глаза такие честные, да, потому что он ничего сам сделать не может, и в этом смысле он хорош. Но, конечно, я не рассматривал бы его как реального какого-то претендента на серьезную функциональную роль. Да. И вот важно подчеркнуть, что когда мы говорим там о десятке с лишним вот этих квазипреемников, это не люди, которые бегут по одной дорожке, и кто-то из них прибежит первым. Да? Это люди, которые бегут по разным дорожкам, которые могут в конце концов возглавить один исполнительную власть, другой представительную власть, третий судебную власть и так далее, и быть полпредами Путина вот в этом качестве.
7: У нас совсем немного времени остается, но очень хочу вас успеть спросить вот о чем. Учитывая, что явное усиление роли ФСБ прямо сейчас мы наблюдаем, об этом разные аналитики говорят, и учитывая, что вот в этой системе вы отводите именно силовому блоку такую роль предохранителя, что ли, для баланса сил, для баланса мнений, что это говорит, вот эта совокупность этих знаний, этих факторов о положении верхушки прямо сейчас?
11: Я бы отметил вот какую вещь. Роль силового блока в годы войны, естественно, возрастает. Но это не относится к весу боссов корпораций, а их много внутри этого силового блока. И вот один из очень важных ноу-хау Путина заключается в системе квазисдержек и противовесов, которая позволяет ему контролировать силовой блок так, как он это делает. И это, наверное, ахиллесова пята в том смысле, что кроме Путина никто, ни представительная власть, ни исполнительная власть не обладают возможностью контролировать силовой блок, а те методы контроля, которые Путин использует, в частности, сохраняя престарелых и малодееспособных боссов или ставя боссами, как в случае Белоусова, людей со стороны, вот эти методы, кроме Путина, никто практиковать не может. Поэтому ослабление Путина и невыполнение им этой функции может привести действительно к существенному политическому усилению представителей силового блока, чего сегодня мы не видим.
7: Ну, разве что господин Пригожин, как вы уже упоминали, как-то раз нарушил эту монополию на насилие, так сказать, на дубинку. Николай, большое спасибо. Старший научный сотрудник Центра НЕСТ, политолог Николай Петров, был сегодня с нами в прямом эфире, рассуждая о системе наместников Владимира Путина. А о новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Обязательно будем следить за тем, как развивается ситуация с положением внутри Кремля и с тем, как продолжается война против Украины. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания. И будьте свободны.

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я просто все делаю за еду. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем. Я вот этот факт исторический нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, и я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу.
4: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
5: И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
4: Вот буквально на днях узнали, что есть, оказывается, такое понятие, как «бостонский брак».
5: И в последнее время этот термин стал набирать популярность, и, кажется, в первую очередь благодаря соцсетям. Бостонский брак – это совместное долговременное проживание двух женщин, которые не состоят в романтических отношениях. Но они не просто делят жилплощадь как соседки, а вместе ведут хозяйство, воспитывают детей, если они есть, заботятся друг о друге и всячески поддерживают.
4: Но нужно понимать, что бостонский брак – это скорее фигура речи, никакой юридической силы, конечно, не имеет. С точки зрения юридической, в российской практике, ну, это могли бы назвать сожительством, наверное.
5: Да, хотя почти 140 лет назад, в 1893 году, американская суфражистка Эдна Чейни, которая впервые употребила этот термин, настаивала на общественном признании бостонского брака. Отношения между женщинами стали называть бостонским браком еще в XIX веке, благодаря роману американского писателя Генри Джеймса «Бостонцы», в котором, среди прочего, речь шла о совместной жизни двух незамужних женщин. И хотя автор сам словосочетание «бостонский брак» не упоминал, термин уже вошел в речь.
4: Для женщин той эпохи подобные отношения были в том числе, ну, способом выстроить какую-то независимую от мужчины, от семьи жизнь, получить образование и строить, ну, например, научную карьеру. Один из известных примеров связан с женским колледжем Уэлсли в Массачусетсе, основанным в 1870 году. Там женщины могли заниматься наукой и исследованиями, но в те времена предполагалось, что, выйдя замуж, женщина оставит и науку, и сосредоточится на муже и доме. И поэтому выпускницы, ученицы колледжа стали искать альтернативный способ ведения домохозяйства, который позволил бы им продолжать академическую карьеру. И многие выбирали вот этот самый бостонский брак, и он даже получил еще второе название – брак Уэлсли.
5: И вот спустя 150 лет о бостонском браке снова говорят, и женщины ищут себе подруг для таких отношений. Фем-активистка Гала Бойко создала специальный сервис для этого поиска – проект «Систера», где женщины находят союзниц, подруг, попутчиц и поддерживают друг друга.
4: Ну вот о том, как личная история привела к появлению «Систеры», с какими запросами приходят женщины, какую поддержку они там ищут и почему идея бостонского брака по-прежнему кажется женщинам привлекательной, говорим с сегодняшней гостьей подкаста, основательницей проекта «Систера» Галой Бойко.
3: Я мама двоих детей в эмиграции, уже вторую страну поменяла. Что будет дальше, не знаю. Единственное, что остается неизменным, это мое желание вырастить моих детей, дать им лучшее будущее. И идея проекта «Объединение женщин» созрела год назад и сейчас в процессе реализации, потому что во время всех испытаний, с которыми я сталкивалась, конечно же, всегда именно помогала женская поддержка. И вот, чтобы у женщин было место, где они могут познакомиться и оказать подруга подруге любую поддержку, родилась идея такого сообщества, именно приложение, чтобы это было безопасно и чтобы было место, где женщины могут объединяться.
4: А чем принципиально отличается ваш проект от уже множества существующих женских групп поддержки, чатов, телеграм-каналов?
3: Принципиально отличается тем, что у нас взлетела как раз-таки тема бостонского брака. То есть это когда женщины именно объединяются не просто там как соседки, да, поиск соседки по комнате или еще что-то, а когда именно объединяются вот с целью строить долгосрочный быт и жить как семья без романтического подтекста. И на это очень большой спрос оказался. Ни в одном существующем проекте приложений такая идея не была реализована. Я думаю, что здесь сыграла роль еще и моя личная история. Именно через личную историю я пришла к идее бостонского брака. Сейчас уже это по-разному называется. Сейчас у нас уже новое название появилось — мамуны, когда мамы объединяются. Бостонский брак как раз-таки он подразумевает вроде как два человека во взаимодействии. А мамуны — это можно прям объединяться не только там двумя, да, но и больше мамами. И цель именно — растить детей совместно. То есть это в целом новое название для того, для чего я и популяризировала тему бостонского брака. То, что вот можно объединяться и выходить из токсичных отношений.
5: А если это не какая-то травматичная история, вы бы могли бы рассказать вот эту свою личную историю, которая привела вас к идее поддерживать вариант бостонского брака?
3: В декретном отпуске, к сожалению, многие женщины оказываются за чертой бедности, потому что все заботы о детях ложатся на плечи женщины. Даже если есть рядом мужчина, у нас так принято в обществе, да, что все перекладывается на мать, как будто бы тебе одной нужны были эти дети. И так случилось у меня, несмотря на то, что мой бывший супруг хорошо зарабатывал. С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я к тому моменту очень много социальных связей потеряла, долго не работала. Со вторым ребенком уже что мне надо, да, он говорил, типа, заработай сама. И так получалось, что на мне весь быт, обслуживание и этого мужчины, и наших детей. И это не ценилось, да, то есть ты деньги не зарабатываешь, значит, ты ничто. То есть я еще и обязана должна. И, конечно, столкнуться с этим не только в своей семье, но понять, что это еще и система, что система поддерживает моего супруга в этом бывшего, было для меня очень страшным открытием, осознанием. И в такие моменты думаешь, что выхода нет. То есть ты постоянно попадаешь в этот день сурка, когда ты вроде хочешь тоже зарабатывать, но, тем не менее, столько ресурсов уходит на обслуживание быта, и ты как оказываешься в ловушке. И в какой-то момент я поняла, что нет поддержки у меня от партнера, что я просто все делаю за еду. Ну, просто за еду. И это было настолько для меня унизительно и неприятно, потому что я не на таких условиях заходила в брак и в рождение детей. И вот это обесценивание материнства, на самом деле, наверное, положило начало тому, что в итоге появился этот проект. Когда я поняла, что я не смогу, будучи в этих отношениях, зарабатывать, я поняла, что мне нужна поддержка другого взрослого человека, чтобы мне выдохнуть и начать самой зарабатывать. Я просто стала звонить сначала своим подругам. Мои хорошие подруги, которые тогда еще остались, да, с которыми я поддерживала связь, они меня не поддержали. То есть, несмотря на то, что у них там не было детей своих, еще что-то, да, они не захотели менять свой бытовой уклад, свою жизнь, чтобы помочь мне. То есть, чтобы я приехала, у них пожила какое-то время с детьми, пока я там не найду работу, не сниму отдельное жилье. И вот двум подругам я звонила, я абсолютно на них не в обиде, это окей, да, когда люди, ну, не хотят по каким-то причинам. Хотя для меня это было удивительно, потому что, как бы, они мне были самые близкие на тот момент. И я просто открыла телефонную книжку, я была в таком отчаянии, мне было безумно стыдно просить об этой помощи, но я просто стала по телефонной книжке звонить и спрашивать, кто может мне помочь. И женщина, естественно. И созвонилась со своей коллегой из прошлого, и оказалось, что она тоже недавно стала мамой третьего ребенка. Она жила в евродвушке с две отдельной комнаты, большая кухня тоже там с диваном. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем, все будет хорошо. Это было в России, это был 2020 год. Я тогда только-только обучилась на продюсерку запуска в социальных сетях. Я тогда находилась в поисках работы, но, честно говоря, я готова была уже куда угодно. Мне главное было просто съехать от бывшего. Я уже собралась разводиться, но мне надо было бежать вот прямо сейчас, потому что было, ну, невыносимо плохо. Меня настолько истощали вот эти постоянные скандалы, давление. Мне нужна была помощь и поддержка. И я ее нашла вот в лице этой женщины, моей коллеги из прошлого. Я к ней съехала и уже смотрела себе работу. То есть я смотрела себе офлайн работу, даже там кассиром, не кассиром, вот все что угодно, да, смотрела садики, как устроиться так, чтобы начать самой себя обеспечивать и чтобы дети были под присмотром. Мы разные варианты рассматривали, чтобы по очереди с детками сидеть. И так получилось, что 2-3 недели прошло, как я к ней переехала. И вот мы жили, вот, по сути, это сейчас и называется, это бостонский брак, да, это потом позже я узнала такой термин. Я нашла работу, сняла жилье и смогла от нее съехать. Ну, то есть это случилось через 2-3 недели, я уж точно не помню. Каково было мое удивление, что достаточно было просто начать.

0: Меня не поддерживали в том, чтобы разорвать отношения с этим мужчиной.
1: А вы можете чуть подробнее рассказать, а вот пока вы жили вдвоем в этом так называемом бостонском браке, как вы друг друга поддерживали, как вы устраивали вот этот совместный быт, присмотр за детьми, их воспитание, как это все было? Дети какого возраста были все?
0: Моей дочке было 1,5 года, младшей, а старшему сыну было 4,5-5, вот у них 3,5 года разница. Ее деткам было тоже, они малютки были. Младший у нее самый сын, ему меньше года было. Девочка средняя, годика 3, там у нее небольшая разница у младшеньких. И еще у нее сын-подросток. По-моему, ему было тогда 13-14 лет. И мы в целом просто жили как такая большая семья. Готовили продукты, она помогала узнать по поводу садика, потому что это был другой город. Мне надо было по документам тоже переводиться. Я смотрела, вот квартиру себе искала отдельно. Это был Обнинск, Калужская область. Я туда приехала из Москвы. Потому что в Москве, конечно, сложнее мне, наверное, было бы финансово, а тут аренда была намного легче, то есть, наверное, еще и поэтому я настолько быстро смогла свой быт устроить уже отдельно. Если бы не помощь этой женщины, то я бы неизвестно, сколько еще находилась бы вот в этом цикле, где я постоянно оказывалась жертвой.
1: В то время, это 20-й год, понятно, что там еще ковидные, наверное, наложились какие-то ограничения, но в целом Москва была известна довольно сильным третьим сектором, как это называется. Там было очень много организаций, каких-то женских, феминистских, благотворительных, самых разных, у которых можно было найти какую-то поддержку. Ну, во всяком случае, они себя так позиционировали, и действительно было много историй таких. Вы думали о том, чтобы обращаться вот в какие-то специализированные организации? Вообще пытались там искать помощь?
0: Я даже, честно, не задумывалась об этом. Я поняла в какой-то момент, что мне очень нужна помощь, но почему-то я не задумалась именно о каких-то таких вот специализированных учреждениях. Возможно, сыграло роль еще и то, что абьюз у меня был финансовый, и в целом пока еще до какого-то там рукоприкладства, да, не дошло. Я понимала, что очень жесток со мной мой бывший супруг. Я понимала, что впереди может случиться все что угодно. Из хороших отношений не уходят, да. Я чувствовала себя как в ловушке. И почему-то вот у меня первое, что возникло, найти спасение именно среди тех, кого я знаю.
2: Вы сказали, что вы довольно быстро переехали от бывшей коллеги, как-то уже, видимо, дальше стали устраивать свой быт. Но как вы дошли до этого проекта, до сестеры?
0: После того, как я съехала от подруги, я еще 2 года по съемным квартирам с детьми путешествовала, что меня очень сильно задевало, то, что вот очень сложно снимать квартиру с детьми маленькими. Я считаю, что это вообще противозаконно писать в объявлениях о сдаче квартиры, что вы не сдаете семьям с маленькими детьми. Это такая несправедливость к женщинам. Эта злость, она во мне вот росла. Я не была прям фем-активисткой, да, которой я себя сейчас считаю. Но во мне вот что-то просыпалось такое вот из-за постоянной несправедливости, за то, что я женщина, за то, что я мать, постоянно с этим сталкиваться. То есть за 2 года я так сменила 4 квартиры. В Москву я вернулась довольно быстро. Тоже очень неприятная история. Когда у меня бывший супруг понял, что я спокойненько организовалась в другом городе, да, там и цены полегче, и поддержка у меня там есть в виде этой подруги, то он такой говорит: ну мне так далеко ездить с детьми видеться, переезжай, пожалуйста, поближе. Я говорю: хорошо, я могу, говорю, посмотреть жилье в Химках, но, говорю, тогда помогай мне с арендой. Там в 2 раза больше аренды, тогда напополам давай платить. Он говорит: давай. И я опять оттуда перебрасываюсь уже в Химки. И представьте, он мне говорит: а я не буду тебе платить. Хочешь, приезжай, живи тут. Ну, то есть я вроде вышла из этой ловушки, а он опять меня вот финансово хотел загнать в угол. Настолько он на меня давил. Ну, это уже в прошлом, но я выкрутилась, да. То есть я зарабатывала и снимала квартиру. И вот потом уже случилась война. Конечно, очень сильно она по мне ударила. Вообще по моей семье. Мы всей семьей в итоге эмигрировали из России. И мои родители, и мой родной брат. И уже будучи в эмиграции, ну, я уже умела зарабатывать, я уже твердо стояла на ногах, мне уже было все равно, я организовала себе удаленный доход. Этот навык, он со мной, да, зарабатывать везде, где я нахожусь. Последний год у меня вот эта потребность появилась делать что-то для женщин, что-то делать уже для мира, то есть себя там я уже детей обеспечила базовыми потребностями. И вот эта идея бостонского брака, она созрела как раз-таки из моего интереса.

0: интереса к вопросам феминизма. В какой-то момент, когда я уже начала делиться в блоге, вот я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось «Бостонский брак». Я рассказала о своем опыте, да, что вот, а я даже не знала, что это такое, а по сути я вот некоторое время жила в этом бостонском браке. И я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. В моем блоге стали знакомиться под постами. Мне вот начали в директ писать: ой, а давайте для бостонского брака сделаем пост, знакомство. А давайте. Вот, я несколько раз публиковала. Я публиковала анкеты девочек. Я уже себя назвала там в шутку инстаграмной свахой. Вот. И, в общем, я поняла, что это то, что можно развивать, и то, чем я могу помочь женщинам. Для меня важно не просто говорить о том, как все плохо, как женщин притесняют, как сложно. Мне важно еще что-то делать. И вот в этом я нашла свою вот такую отдушину. И постепенно вот созрела уже идея отдельного сервиса, чтобы это было не только в рамках там социальных сетей, каких-то постов, каких-то групп, а чтобы это было еще и как безопасное пространство с конкретным назначением, то есть это поиск партнерши для бостонского брака. То есть изначально идея сервиса оказалась вот такая, и она получила очень большой спрос. И сейчас уже приходят женщины, которые ищут не просто партнершу для бостонского брака, да, но и подругу. Очень многие женщины в эмиграции, они хотят посмотреть, кто есть из их страны, да, куда они приехали. Или хотят, например, эмигрировать, и они могут по поиску той стране, куда они хотят эмигрировать, найти кого-то. Вот именно формат приложения намного удобней и безопасней, чем чаты. Потому что некоторое время у нас работали чаты по странам и регионам, но это оказалась очень сложная история, потому что чаты — это как мини-государство. Возникают неизбежно какие-то конфликты между участницами, какие-то недопонимания. Это все очень сложно модерировать. И чаты у нас существовали, пока у нас приложение находилось в разработке. Казалось бы, да, идея такая добрая, но очень сложно вот поддерживать эмоционально стабильную атмосферу в чатах, потому что женщины приходят абсолютно разные, очень часто они травмированные. Сложно угодить всем, понимаете, чтобы никто в итоге не расстроился. И меня как основатель этого сообщества пытались в том числе и втянуть в эти конфликты, хотя я-то работаю над тем, чтобы девочки вам привести еще других женщин. Я работаю в своем блоге, я делаю контент, рассказываю о сообществе, чтобы вы быстрее своих встречали. В итоге и я там оказываюсь недостаточной, потому что вот не вникаю в каждый какой-то личный конфликт, который происходит в чатах. То есть это все настолько сложно. Насколько я люблю женщин, насколько я хочу помогать. У меня есть же также двое детей, у меня есть финансовые перед ними тоже обязательства. И вот так вот каждый личный конфликт, и, конечно, обижаются. А все-таки, когда приложение, тут тет-а-тет общение. Если не понравилось что-то в общении с пользовательницей, на нее можно написать жалобу. И уже в частном порядке модерация может смотреть, да, изучать. То есть если на какую-то пользовательницу прилетит там 3 и больше жалоб, то она будет исключена. То есть эта история такая, она намного легче регулируется. Человека можно забанить, да, то есть если общение пошло как-то не так, ну, всякое бывает, да, ну, политические вы, например, разные у вас взгляды, просто блокируете подружку подружку и больше не общаетесь. А на уровне чатов это совсем другая история. Тут есть зрители, понимаете? И вот хочется вот поскандалить вместе со зрителями. А внутри приложения такого сделать уже нельзя. Вот, поэтому вот этот момент тут исключается.
1: Вот у вас родилась эта идея от чатов перейти к приложению от каналов. И что было дальше? Кто вам помогал? Как вы это делали? Что было с этим приложением? Где оно сейчас?
0: В конце прошлого года, в декабре, мы уже решили, что готовы сделать запуск приложения. Я обратилась к знакомому своему разработчику. Он сказал стоимость, говорит, это несложно, и сделал нам бота. Это был бот в Telegram, такой с анкетами. Он прям очень-очень был простенький. И когда я о нем рассказала в блоге, очень быстро у нас на канал тогда пришло за сутки, что ли, около 6000 человек только на канал. В само приложение зарегистрировалось, честно говоря, не помню, но тоже очень-очень быстро оно у нас стало расти. Не приложение, а бот. Просто, да, сломали нам его. Я потом спросила у разработчика, что случилось. Он говорит, ну, там ввели какую-то команду и просто всю базу стерли. Мы как бы заплатили за это. Ну, а женщины уже пошли, и мы тогда уже сделали чаты по регионам сначала. И уже стали искать тех, кто нам сделает более стабильное приложение, которое уже не так просто сломать. Было принято решение делать его на базе Telegram. Если вы, может быть, видели, в Telegram есть мини-апы. Там кошелек Telegram так работает, потом платежная система Tribute так работает. То есть это безопасная платформа. Единственное, что не у всех есть Telegram, и вот пользовательницы из России, конечно, ждут версии на Android и iOS. Но это будет позже. У нас там тоже будет версия приложения, но сейчас мы его дорабатываем именно в формате мини-апа. То есть мы добавляем новые функции. То есть это пока как приложение знакомств выглядит. И мы сейчас будем добавлять ленту, где женщины смогут вот как в формате новостей, да, чем-то делиться. То есть говорить, там, нужна помощь такая-то, там, как доска объявлений. Или там, могу помочь тем-то, да, то есть что, чем могут помочь. То есть это будет уже больше, чем дейтинг. И после ее внедрения, если мы все обкатаем, нас все устроит, пользовательница все устроит, то мы уже перенесем эту доработанную версию на App Store и на Google Play. Систера. У нас есть канал, у нас есть бот, который запускает приложение. Мы начали именно для русскоговорящих, стартовали, да, потому что у меня все-таки русскоговорящий блог. Сейчас мы уже добавили английский язык, то есть даже уже на базе Telegram можно на английском языке общаться. Мы вообще позиционируем себя как международный сервис. Некоторые пользовательницы думают, что мы именно русский сервис, но это не так абсолютно.
1: А как вы обеспечиваете безопасность участниц?
0: Приложение у нас уже запущено с начала апреля. За это время у нас не было такого, чтобы смог пройти мужчина или ребенок. Во-первых, работает очень хорошо автоматическое распознавание. И верификация возможна только через камеру, то есть где человек непосредственно смотрит в камеру. По другой внешности никак не зайти. Это очень важно. Если какие-то сомнения у автоматической верификации, у нас отправляется это вручную верификацию. Вот, и там непосредственно модерация смотрит. Все данные остаются внутри приложения, никуда не передаются третьим лицам. У нас как бы все это в документации зафиксировано при регистрации. У нас есть четкие фильтры. То есть, когда вы заводите анкету, вы указываете цель знакомства. И там можно выбрать фильтры, по которым вы будете искать только тех, кто ищет то же самое. Кому-то нужна партнерка для бизнеса, кому-то женщина для совместных путешествий или для переезда, да, совместного. Вот у меня есть знакомая, которая мигрировала вместе со своей няней. И вот они 4 года вот жили как вот в бостонском браке до тех пор, пока вот няня не встретила мужчину и не захотела вот съехать. В одиночку уже сложно сорваться и мигрировать. А если вот с другой взрослой женщиной объединиться, даже морально это намного легче, не то что уже там финансово и прочее.
1: Где вы берете финансирование? Ну, то есть, понятно, первое приложение вы делали по собственной инициативе, но сейчас у вас и приложение, которое нужно поддерживать, и модерация, с которой один человек, естественно, не справится при таком количестве подписчиков, как вы говорите.
0: Мы справляемся сейчас своими силами и с волонтерскими усилиями. То есть у нас сейчас модерации в основном работают волонтерки. Мы сейчас стараемся собирать какие-то там донаты, да, на то, чтобы их тоже поощрять, но в целом проект пока остается больше волонтерским, потому что основной функционал мы не планируем вообще никак монетизировать. Это отличается от других дейтингов, что именно процесс поиска и знакомства с женщинами не монетизируем принципиально. Мы вот сейчас стали выделять бюджет именно на разработку. И, конечно, здесь пока что своими усилиями приходится. Мы пробовали собирать донаты, но очень-очень тяжело получать какую-то поддержку именно финансовую от тех, кто приходит к тебе за помощью. Но я к этому абсолютно спокойно отношусь. А в целом аудитория меня благодарит своим вниманием. И я могу за счет рекламы и за счет своих услуг поднимать это все на ноги. Мы пока на рекламе выезжаем. То есть вот в блоге там у меня рекламу, да, могут взять. Мои услуги по продвижению. Все своими силами, все сами. Конечно, мы будем очень рады, если найдутся желающие как-то спонсировать нас.
2: А сколько сейчас у вас в команде человек? Вот вы несколько раз сказали «мы», а кто вы помимо вас?
0: У нас 3 разработчика, я и команда модераторок, порядка 15 женщин-модераторок. Когда у нас сломалось приложение, было принято решение собирать чаты. И, естественно, чтобы вести эти чаты, нужна была помощь модераторок, волонтерок. Я размещала объявления у себя в блоге, размещала объявления на канале, и вот набралась команда. На самом деле, это какой-то прям феномен, я считаю, Систера, потому что я, наверное, впервые столкнулась с тем, что есть другие женщины, которые тоже готовы развивать вместе со мной идею, даже пока она там никак не окупается. Тем не менее, это настолько важное дело, это настолько сильно поддерживает и нас в том числе, что ну, это просто потрясающе.
1: Разработчики у вас мужчины или женщины?
0: Разработчики у нас мужчины.
1: Как они относятся ко всей этой идее? Ну вот такой мужской взгляд на весь этот проект у вас есть? Что говорят?
0: Мужчины в восторге. Это мой брат и его команда. Мне тут тоже на самом деле повезло. Изначально я обращалась к своему брату. Говорю, вот такая идея. Он говорит, здорово, великолепно. У меня времени нет. Он был занят в другом проекте. Говорит, обратись, пожалуйста, вот к нашему общему знакомому. С общим знакомым, в общем, вот так произошло. Да, за деньги ничего не заработала. Я потом вернулась уже к брату. Говорю, слушай, ну так и так. Он говорит, все, я, говорит, сам возьмусь. И сначала они на волонтерской основе работали. Потихонечку, в свободное от работы время они вот делали. А постепенно, когда ребята увидели, насколько это востребовано, насколько это интересно, они уже полностью перешли в мой проект. Естественно, они это делают за, ну, гораздо ниже стоимость на рынке, на такой полуволонтерской основе, и они, на самом деле, очень поддерживают эту идею. В целом, они все равно не могут до конца прочувствовать всего масштаба женского отчаяния. У них нет этих проблем, которые есть у женщин. Но они готовы помогать.
2: Если резюмировать проекту несколько месяцев, вот за это время что вас удивило в хорошем, нехорошем смысле? Что далось просто, а вы думали, что это будет сложно, а что получилось, наоборот, сложнее? То есть ваши такие ожидания и реальность вот за то время, что существует этот проект?
0: Я ожидала, что это то, что будет востребовано. Я не ожидала настолько резкого роста. Когда я объявила о запуске приложения, у меня блог за 2 недели, он у меня прирос там на 15 тысяч. Хотя до этого у меня очень долгое время блог стоял. Ну, я особо и не нуждалась. У меня были там клиенты. А тут такой резкий скачок. И вот это для меня была приятной неожиданностью. Что оказалось сложнее, наверное, вот финансово, да, как будто бы я думала, что это будет немножко легче в плане того, чтобы масштабировать этот проект. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу. И вот мне пишут, делятся благодарностями, особенно с кем мы там лично, да, когда-то переписывались. Говорят, слушай, я вот нашла подружку, мы вот столько, вот мы уже время вместе проводим, вот они там фотки шлют, вот мы уже детей познакомили, так классно, так здорово было найти, спасибо тебе большое. Очень тепло и приятно получать такие отзывы, и в такие моменты понимаешь, что ты делаешь действительно важное дело. То есть каждый день кто-то пишет и делится своими историями, и это чудесно.
1: Основательница проекта «Систера» Гала Бойко была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
2: и я, Наталья Чемпаладова.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. В возрасте 90 лет в Москве скончался российский саксофонист, композитор, актер и публицист Алексей Семенович Козлов, символ послевоенного поколения внутренне свободной молодежи, советских западников, основатель ансамбля «Арсенал», автор музыки ко многим театральным постановкам и фильмам. Козлов был участником и автором ряда программ на «Радио Свобода». Сегодня мы повторяем две программы из его мемуарно-музыкального цикла «Импровизация на тему», который Алексей Семенович записал у себя дома на самом мощном по тому времени компьютере, на котором джазмен начал сочинять музыку. Его увлечение было столь захватывающим, что он предложил нашему радио ряд передач о возможностях полюбившейся музыкальной машины. Повторяем сегодня программу почти 30-летней давности. Эфир 2 июля 1998 года.

0: Говорит Радио Свобода. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Импровизация на тему». Ее название сегодня «Джаз Джембери 62». Подготовил и ведет программу Алексей Козлов.
1: Сегодня мне хотелось бы вспомнить далекий 62-й год и то, как группа советских джазменов впервые прорвала железный занавес и очутилась на крупнейшем в Европе международном джазовом фестивале, который называется «Джаз Джембери». Несмотря на то, что 62-й год был как бы пиком хрущевской оттепели, отношение к джазу в Советском Союзе тогда находилось на таком самом примитивном уровне, почти сталинском. Джаз считали в лучшем случае просто музыкой ресторанной, а в худшем – музыкой врагов, музыкой американской, музыкой, которая растлевала души советской молодежи. И вот на этом фоне мы и мечтать не могли о какой-то там за границей, о поездке вообще на какой-нибудь фестиваль или с концертами за рубеж. Мы были счастливы, что в Москве еще год назад открылось первое молодежное кафе. Это практически был молодежный джазовый клуб. И вслед за этим открылось еще два таких же кафе. Это «Аэлита» и «Синяя птица». И, в общем, вот джаз в Москве тогда как-то официально существовал. Надо сказать, что начиная с 60-го года джаз в Москве попал под покровительство комсомола, райкомов комсомола и городского комитета. И уже тогда, кстати, наметился небольшой раскол в политике по отношению к джазу, потом к рок-культуре и к диско-музыке. Комсомол относился как-то более положительно, потому что ему предстояло работать с молодежью, и нельзя было так догматично относиться к этим видам современной западной музыки. А вот партия всегда была против. И особенно уже к 80-м годам конфронтация эта достигла довольно заметных размеров. И вот мы воспользовались этим как раз в самом начале, когда горком комсомола Московский организовал, во-первых, кафе «Молодежное». И в 62-м году именно горком комсомола предложил провести в кафе первый московский джазовый фестиваль. Это звучит смешно, потому что там было всего 120 мест, но тем не менее этот фестиваль прошел. Прошел он где-то в сентябре и выявил лауреатов. Там участвовало, в общем, за три дня довольно много любительских, таких неофициальных, я бы даже сказал, подпольных коллективов. Это все было отмечено какими-то грамотами и прочее. И этих лауреатов решили как бы наградить. Из них собрали секстет, который решили послать на международный джазовый фестиваль в Варшаву под названием «Джаз Джембри». И вот так состоялась эта поездка, в которую мы не верили до самого последнего момента, пока не сели в поезд Москва-Варшава. Отправкой нас за рубеж, то есть оформлением всех документов, занимался ЦК ВЛКСМ. И я даже помню фамилию одного из секретарей, который как бы взял на себя ответственность за нас, что мы там не опозорим нашу родину, не сбежим никуда, не совершим каких-то аморальных поступков. Это была Роза Мустафина. Это редкий случай, когда такой комсомольский чиновник высокого ранга рисковал. Она поручилась за нас, что мы там ничего плохого не сделаем. А в то время выехать за рубеж было очень сложно. Оформление документов занимало огромное вообще количество времени и сил. Надо, чтобы за нас все время кто-то подписывался, какой-то треугольник. Все за нас должны были отвечать. Наш ансамбль был включен в состав делегации ЦК ВЛКСМ, куда помимо музыкантов вошли известные композиторы, общественные деятели. В общем, делегация была довольно приличной. Я помню, что это было как в сказке. Мы сели в международный поезд и поехали за рубеж. Но нам предстояло сделать огромную работу за сутки пути до Варшавы. Мы должны были сделать программу, ведь у нас ее не было. Ансамбль был составлен из 6 музыкантов, которые друг с другом практически вместе играли только на джем-сессионах. Это был пианист Вадим Сакун, трубач Андрей Товмасян, гитарист Николай Громин, контрабасист Игорь Берушсис, барабанщик Валерий Буланов и я на баритон-саксофоне. Нам предстояло сделать 4 композиции. Вадима Сакуна, Николая Громина, Андрея Товмасяна и мою. Никто, кроме авторов, эту композицию не знал. В поезде, где нет рояля, где нет возможности поставить ударную установку, можно было репетировать вот так, в купе, сидя друг против друга, напевая что-то, что-то там показывая. Мы, в общем, целые сутки только и репетировали. Мы сделали эти 4 пьесы, и пятая – это был американский известный тогда стандарт «Блюз Талониуса Монка «Straight No Chaser». В общем, мы сделали эту программу к тому моменту, когда нам пришлось выходить из вагона уже на перроне в Варшаве. Забегая вперед, я хочу сказать, что все, что сегодня вы услышите, это записи, сделанные именно тогда в Варшаве. И взял я их с пластинок, которые сохранились у меня. Это уникальные пластинки. Они чудом попали тогда в Советский Союз. Через несколько месяцев после этого фестиваля их выпустила польская фирма «Муза», которая выпустила целую серию пластинок вот именно с «Джаз-джембери 62». То, как мы волновались, выходя на сцену, невозможно описать. Это даже не было волнением. Я, как, по-моему, и все мои товарищи, испытывал какое-то ощущение такого ступора, какая-то тупость была, потому что, во-первых, мы никогда не играли в таких залах, мы никогда не видели такой роскошной публики, какая была в Варшаве в то время. Мы никогда не присутствовали на фестивале, где были международные джазовые критики, где выступали американские и европейские звезды джаза. Вот здесь вся наша самоуверенность пропала моментально. Мы почувствовали все свои слабости, тем более, что программа была сделана в поезде. И тем не менее мы начали свое выступление пьесой Вадима Сакуна «Fast and Good».

Я играл тогда просто автоматически. Я даже не помню себя в этот момент от волнения. И вот пьеса закончилась, и первые аплодисменты. Мы поняли, что мы понравились. Причем, конечно же, доля успеха была в том, что это из Советского Союза впервые в Европе появился современный молодежный джазовый коллектив. Тогда для европейцев это было не просто сюрпризом, это был как бы даже шок. Советские люди играют современный джаз, и вот это вселило надежду, и вторую пьесу мы начали играть уже не так сильно, волнуюсь. Перед самым нашим выступлением в день концерта организаторы фестиваля предоставили нам возможность в течение 2 часов порепетировать на сцене, пройти все с роялем и с барабанами именно в том зале, где мы будем выступать. А зал был роскошный. Это огромный зал Дома Конгрессового. Это такой культурный советский центр, построенный Советским Союзом в Польше, в центре Варшавы, в виде высотки, такой же точно, как стоят в Москве. Во время репетиции этой перед концертом с нами произошел очень такой интересный случай. Дело в том, что в делегации вместе с другими композиторами был Арно Бабаджанян, очень популярный тогда в Советском Союзе композитор, который писал самые популярные песни, а пел их начинавший тогда Муслим Магомаев. И вот когда мы репетировали, Арно Арутюнович пришел на эту репетицию и сидел в пустом зале и слушал нас. В перерыве он дал нам такие небольшие листочки нотные, сказал, что он придумал пьесу, которую предлагает нам, чтобы мы сыграли ее сейчас на этом фестивале. Ну, представьте себе, один из самых популярных, уважаемых тогда композиторов, и мы молодые джазмены, но для него мы не были никакими композиторами. Мы были в лучшем случае просто джазовыми солистами. И он решил сделать такой как бы нам подарок. Говорит, вот, ребят, посмотрите, может быть, сыграйте. Во-первых, у нас не было уже времени, но дело было не в этом. Главное, когда мы посмотрели ее, то выяснилось, что это нормальная, профессионально сделанная такая эстрадная мелодия, к джазу не имеющая никакого отношения. И она бы разрушила весь стиль звучания нашего ансамбля. А мы играли в таком стиле хард-боп тогда. И вот тут перед нами встала колоссальная проблема. Как сделать так, чтобы отказать ему и не обидеть его? Ведь это был мэтр, уважаемый нами человек, но и, кроме всего, влиятельный в музыкальном мире в Советском Союзе. Мы как-то мягко ему попытались объяснить, и как только мы начали это делать, он все понял, и так, немножко обидевшись, продолжал слушать нашу репетицию. А вот в следующем перерывчике, когда мы решили перекусить и ушли со сцены, он вышел, сел за рояль и начал что-то играть. И вот здесь я услышал впервые какую-то музыку, которую я никогда не слышал до этого. Это был авангард, очень сложный, технически и гармонически. То есть это не имело отношения ни к джазу, ни к той классической музыке, в общем, которая в то время везде звучала. Это был настоящий авангард. Я и не знал, что Арно Арутюнович был до 1948 года убежденным авангардистом и писал вот такую музыку, которую, кстати, потом исполнял только за рубежом. А когда были гонения на формализм в искусстве, когда ударили по Прокофьеву, по Шостаковичу, Ивану Мурадели, он прекратил и стал песенным композитором и прославился гораздо больше, если бы он оставался только авангардистом. Но он нам решил показать, кто он такой. И мы поняли, да, мы имеем дело с великим человеком, и мы, в общем, как говорят на лабужском языке, мы его облажали. Но мы ничего поделать уже не могли. До концерта оставалось всего 2-3 часа. Вслед за пьесой Вадима Сокуна мы стали исполнять композицию Николая Громина, которая так и называлась «Николай Блюз».

Говорит Радио Свобода. Вы слушаете очередную передачу из цикла «Импровизация на тему». Ее название сегодня «Джаз Джембери 62». Подготовил и ведет программу Алексей Козлов.

Обстановка тогда в Польше и в Варшаве была непростая. Отношение к русским было не самым хорошим. Нас еще в Москве перед выездом собрали в ЦК ВЛКСМ в специальной комнате. Вышел какой-то инструктор и долго-долго науськивал нас, как нам вести себя в Польше. Ну, что по общепринятым правилам вообще нельзя выходить из гостиницы одному, обязательно ходить по два или по три. Нельзя вообще заговаривать, особенно с людьми, быть очень осторожным, потому что могут быть провокации. Вообще это было очень странно все слышать, поскольку ехали мы в дружественную вроде как страну. Но нам тогда сказали, что вы можете столкнуться с антисоветскими настроениями, вы должны ответить достойно и так далее. И вот однажды мы все вместе шли ночью после этого праздника, после джем-сэшена, шли в гостиницу. И вдруг навстречу нам идет подвыпивший небольшого роста такой пожилой поляк. Он так остановился, а мы разговаривали все по-русски. И вот он на нас смотрит и так говорит: «Русские?» И мы думаем, ну вот сейчас он что-то такое скажет. Мы говорим: «Да, русские». И вот он что-то хочет сказать, и видно, у него нет достаточного количества русских слов. И тогда он говорит: «Хрущев, пук-пук». И мы страшно засмеялись. Вообще, поскольку большинство из нас к Хрущеву вот именно как пук-пук иначе и не относились. Он тогда не пользовался популярностью, особенно у молодежи. Вот такой был смешной случай. А в общем, мы так и не натолкнулись там на такие антирусские настроения. Там были скорее антисоветские. Ну, а что касается отношения к нам, польских джазменов, польских критиков и публики, оно сразу стало очень теплым, и мы стали своими. И не ощущали на себе вот этой антисоветчины вообще ни разу. Третьей пьесой, которую мы исполнили на этом концерте, была моя композиция «Осенние размышления». В то время я был таким горячим поклонником Джерри Маллигана и играл на баритон-саксофоне, но находился уже под впечатлением пластинки Майлза Дэвиса «Kind of Blue». Ладовой музыки, где не было большого количества аккордов, где солисты использовали лады, играя подолгу, как бы в одном аккорде. Пьеса, которую я тогда сочинил, представляла собой балладу, навеянную балладой Майлза Дэвиса «Фламенко Скетчес».

этому моменту мы уже успокоились и поняли, что выступление идет нормально. Но вот пиком успеха на этом концерте, конечно, была пьеса Андрея Товмасяна «Господин Великий Новгород». Андрей Товмасян, совсем еще молодой музыкант, тогда производил колоссальное впечатление. Своей манерой игры и внешне он в точности был похож на трубача Ли Моргана. И то, что он сочинил вот такую пьесу, где сочетался бибоп и какая-то русская мелодика и даже гармонический строй, это было как нельзя более к месту, потому что мы представляли все-таки Россию. И вот эта пьеса произвела огромное впечатление тогда на критиков и на публику, запомнилась надолго тогда и, в общем, способствовала окончательному успеху нашего выступления на этом фестивале. Вот сейчас вы услышите фрагмент пьесы Андрея Товмасяна «Господин Великий Новгород».

заключение нашего выступления мы исполнили американский стандарт «Straight No Chaser», показав этим, что мы владеем и американским джазом тоже. Вот так мне запомнилась эта поездка на джазовый фестиваль. Мы тогда прорубили окно в Европу, и постепенно наши музыканты стали выезжать за рубеж все чаще и чаще. Следующая поездка была в Прагу в 1965 году. Но об этом когда-нибудь позже.

0: В рамках «Поверх барьеров» вы слушали очередную передачу из цикла «Импровизация на тему». Подготовил и вел программу Алексей Козлов.
1: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
2: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
2: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
3: «Золотой запас свободы». Продолжаем программу. Мемуарно-музыкальный цикл Алексея Козлова «Импровизация на тему». Эфир 9 июля 1998 года.

говорит Радио Свобода. Предлагаем вашему вниманию передачу «Джаз Джембери 78», входящую в мемуарно-музыкальный цикл Алексея Козлова «Импровизация на тему».

Сегодня я расскажу о том, как я вновь побывал в Варшаве на джаз-джембори, но на этот раз уже в 78-м году со своим ансамблем «Арсенал». Мы представляли там Советский Союз, теперь уже вполне официально, так как ансамбль «Арсенал» уже 2 года работал в филармонической системе Росконцерта и послало нас уже Министерство культуры. Несмотря на то, что мы уже свободно разъезжали по городам Советского Союза, в Москве нам выступать так еще и не разрешали. Не появлялись мы и в средствах массовой информации, а нас не писали в центральных газетах. Поэтому поездка на джаз-джембори 78 была для нас важным моментом в укреплении собственного авторитета в родной стране. К тому времени в нашем репертуаре было несколько пьес, уже достаточно сложных по содержанию, по форме, и именно их мы отобрали для выступления на этом форуме джаза европейского. Мы уже начали искать свой собственный стиль в направлении джаз-рок. И вот мы начали свое выступление с моей композиции, которая называется «Опасная игра».

Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «Джаз Джембери 78», входящую в мемуарно-музыкальный цикл Алексея Козлова «Импровизация на тему».

Я вынужден показывать сегодня только небольшие фрагменты этих пьес, поскольку композиции того периода были очень растянуты, сложны по форме. В пьесе «Опасная игра» был такой эпизод, когда мы втроем каждый раз импровизировали совершенно по-новому, не представляя себе, как мы будем играть дальше. Это была такая свободная музыка, фри-джаз, который держался на правилах додекафонии, взятых из классического авангарда. И вот мне бы хотелось сейчас продемонстрировать этот фрагмент.

Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «Джаз Джембери 78», входящую в мемуарно-музыкальный цикл Алексея Козлова «Импровизация на тему».

В этот раз я уже не испытывал такого страшного волнения на этой сцене, какое посетило меня в 1962 году, когда я здесь был впервые. В этот раз со мной был профессиональный ансамбль «Арсенал», с которым мы уже давно работали, играя по много концертов в месяц. И мы чувствовали себя, в общем-то, уже уверенно здесь. Тем более, что программа у нас была довольно убедительная. И вот вторая пьеса, которую мы стали исполнять, она называется «Забытая песня». Я назвал ее так, потому что в ее основе лежит старинная русская песня «Как при вечере вечери», ноты которой я нашел в старинном сборнике «100 русских народных песен» еще до революционного издания и сделал из нее пьесу для ансамбля «Арсенал». Сейчас прозвучит первая часть этой композиции, где излагается сама русская народная мелодия.

Вслед за этой частью шли импровизации в таком народном духе, где мы пытались играть в русских ладах. И потом постепенно перешли ко второй части этой пьесы, которую я сочинил уже сам, просто вдохновляясь вот пафосом старинной русской музыки.

Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «Джаз Джембери 78», входящую в мемуарно-музыкальный цикл Алексея Козлова «Импровизация на тему».

одну пьесу, построенную на этнических основах, на фольклоре. Но на этот раз это был такой восточно-сибирский фольклор. Я тогда начал изучать музыку якутов, бурятов и заинтересовался не только музыкой, сколько даже функцией, которую она выполняла. В частности, шаманы, вот, которые всегда там существовали, они использовали музыку в своих целях для того, чтобы гипнотизировать людей и производить какие-то колдовские действия как с людьми, так и с окружающей природой. Поэтому я назвал эту свою композицию «Танец шамана».

Фестиваль Jazz Jamboree 78 продолжался дней 5, и нам была предоставлена полная возможность слушать все, что там происходило. А происходило очень много. Приехала масса звезд из Америки, европейские звезды выступали. Наиболее запомнилось выступление авангардиста Арчи Шепа, который выступал не только как саксофонист, а как поэт. Он снимал такой маленький микрофончик со своего саксофона и читал свои стихи на английском языке, где говорил о том, что черные отомстят белым за все мучения, за всю кровь, пролитую рабовладельцами за последние сотни лет. И польская публика слушала и аплодировала. Это было несколько даже сюрреалистично. Затем он опять свой этот микрофончик прикреплял к саксофону и начинал страшно выть на нем именно на тему вот этой мести черных белым. Это был типичный черный авангард. Между прочим, вот в тот момент я осознал, что мое увлечение черным авангардом немного необоснованно. И на этом, кстати, и закончилось. Но самым, пожалуй, интересным было выступление Декстера Гордона. Это звезда такого исторического масштаба. И после фестиваля нас отправили по разным городам, сформировав такие небольшие команды для того, чтобы выступить там бесплатно и таким образом как бы окупить фестиваль. И мы поехали в Краков вместе с ансамблем именно Декстера Гордона. И когда мы туда приехали, перед концертом, за кулисами, состоялся небольшой джем-сешн, где я играл на рояле, а Декстер Гордон на саксофоне. Причем он даже не знал, кто я такой. И когда мы закончили такой импровизированный джем-сешн, а играли мы пьесу «Body and Soul», я встал, он мне пожал руку и, так постучав себя по груди, сказал: «I'm Dexter from California». И я тогда в духе его этой фразы сказал: «I'm Alex from Moscow». После этой фразы он как-то даже отшатнулся от меня, как от привидения. И неудивительно, ведь в то время слово «Москва» было пугалом для многих иностранцев. Но в дальнейшем все это забылось, и мы подружились, и, в общем, выступали в одном концерте в Кракове. Эта встреча с Декстером Гордоном стала для меня тоже незабываемым воспоминанием от пребывания в Варшаве на Jazz Jamboree.

0: 78.
1: В рамках «Поверх барьеров» вы слушали передачу «Джаз Джембери 78», входящую в мемуарно-музыкальный цикл Алексея Козлова «Импровизация на тему».

0: У нас остается еще немного времени, и я познакомлю вас с фрагментом передачи «У книжной полки», которую ведет Ирина Каневская. Лондонский писатель Зиновий Зиник об издании романа Андрея Белого по-английски. Эфир 31 января 80-го года.
1: Говорит радио «Свобода» у книжной полки. Программу ведет Ирина Каневская. В Англии вышел новый перевод «Петербурга» Андрея Белого. Первый, сделанный более 20 лет назад, был неудачен. Андрея Белого, этого мастера русского серебряного века, великого обольстителя и мага слова. Андрей Белый, Борис Бугаев, был для русской литературы тем, чем для живописи Василий Кандинский. С той разницей, что Кандинского знал и воспринял его уроки и Запад, а Белого открыли там сравнительно недавно. Открыли и поразились. Тому, что у русских был свой Джойс, свой предтеча современной экспериментальной прозы, творивший еще до Замятина, о котором они знали. «Серебряный голубь», «Петербург», «Москва», «Крещённый китаец», «Котик Летаев», «Северные симфонии», «Кубок метелей» и многое другое, из чего советским читателям доступнее всего недавно переизданный «Петербург». Именно о нем говорит Зиновий Зиник, рассказывая о новом переводе этой сложнейшей книги.
2: Многие полагают, что шедевры национальных культур вообще не переводимы. Как, мол, не старайся найти точный эквивалент, скажем, пушкинской строке, она никогда не будет звучать для иностранного уха тем символом легкости и свободы, как для русского. Может быть, это и так, в том смысле, что звучание в переводе всегда другое, и значение, и смысл другие в переводе, и, тем не менее, они все же новы для того языка, для которого делается перевод. В России издавна переводная литература играла огромную роль в литературном процессе. Вспомним Батюшкова, вспомним Жуковского, переводчика немецкого романтизма на русскую почву. Вспомним Пушкина с его вольными переводами с французского и Байроном. Практически в каждую эпоху существовал ряд таких переводных имен, с которыми сравнивались образцы отечественной литературы. Дело иногда доходило до анекдота, когда, к примеру, Белинский спорил с Аксаковым, надо ли сравнивать Гоголя с Вальтер Скоттом или с Майнридом. Известно влияние французского детективного романа на творчество Достоевского. Известно, что Диккенс в переводах Кривцова и Лана стал русским писателем для юношества. И что русского писателя Фолкнера в переводах Риты Райт ставят на один уровень с Солженицыным. Во многом такая популярность и высокое качество переводов объясняется цензурными соображениями. В переводной литературе больше позволяется – и нецензурность можно приписать тому факту, что автор описывает загнивающее западное общество. Но в пристальном внимании к иноземной литературе даже в свободном мире есть и чисто литературный момент. Читатель в переводах ищет другого мира, а профессиональный писатель – другого видения, которое не почерпнешь из отечественной литературы. Так Хемингуэй преклонялся перед Тургеневым, а в письмах апостола модернизма в литературе 20 века Джеймса Джойса можно найти подробнейший анализ героя нашего времени Лермонтова. Джеймс Джойс признается, что это произведение Лермонтова послужило основой для джойсовского портрета художника в юности. Но если классики прошлого века в переводах звучали приемлемо, вне зависимости от адекватности перевода, то с прозой модернизма начала века дело обстояло сложнее. Модернисты видели революцию романа не в изменении тематики или смыслового содержания, но в языке. Революция же языка также плохо перекладывается на иностранную почву, как и социальная революция. В 30-х годах были, к примеру, попытки перевода «Улисса» Джеймса Джойса по-русски в журнале «Интернациональная литература». Джеймс Джойс, изобретатель потока сознания в литературе, умудрился построить свое произведение так, что чуть ли не в каждом абзаце «Улисса» на новом этапе обыгрывается смысл всего романа. И при этом вся жизнь главного героя, дублинца Блума, разыгрывается в один день, как гомеровская «Одиссея». Я помню, что сам переведенный текст не содержал в себе никаких разительных новшеств. И только заглянув в примечания и комментарии, каждой строчке переведенного текста можно было почувствовать всю игру слов и непередаваемую прекрасную сложность этого провозвестника нового романа. Роман Андрея Белого «Петербург» западные литературоведы и переводчики сравнивают с Улиссом Джеймса Джойса. Друг Блока и ведущая фигура русского символизма, Андрей Белый сконцентрировал в этом романе и свое понимание грядущей революции, и раздвоенность своего личного сознания, и свою эстетическую концепцию символизма в литературе. Первоначально роман был задуман Андреем Белым как продолжение трилогии «Восток и Запад», первая часть которой под названием «Серебряный голубь» была написана еще в 1905 году. Но в окончательном варианте роман был не случайно назван «Петербургом». Санкт-Петербург, прорубленный в болотах Петром I как окно в Европу, в этом романе становится символом расщепленности русского сознания, его двуликостью с раскосыми и жадными глазами, по словам Блока, обращенными и на восток, и на запад одновременно. Это раздвоенность и в душах героев, и самого города со скачущим медным всадником. В этой раздвоенности, которую можно было преодолеть лишь через разрушение, и видит Андрей Белый начало революции. Страна, Российская империя, вздыбленная медным всадником, несется в пропасть, и в революции прячется жажда самоубийства. Герой-студент должен подложить бомбу, чтобы уничтожить ненавистного сановника. Но этот сановник – его отец. А сам герой на страницах романа в одном из своих кошмаров чувствует, что сам он и есть бомба. Бомба в сознании героя. Каждая деталь романа цепляется одна за другую, как взрывной механизм, и время действия в романе измеряется тиканием часового механизма бомбы. Как символист, Андрей Белый обыгрывает эту концепцию на всех уровнях. Даже синтаксис и фонетика фраз с подчеркнутой аллитерацией несут в себе смысловую нагрузку. Так в подчеркнутом «ю» в слове «революция» Андрей Белый слышит приближающийся гул бунта. Роман переполнен литературными ассоциациями и скрытыми цитатами из всей русской литературы. И, кроме того, обыгрывает детали личной биографии Андрея Белого, Бориса Бугаева, сына знаменитого профессора математики Московского университета. Непосильная, казалось бы, работа для переводчика на английский. И тем не менее, Роберт Макгайр и Джон Мальмстад из Колумбийского университета эту работу выполнили. Перевод «Петербурга» Андрея Белого по-английски вышел только что в свет, опередив на несколько месяцев советское переиздание. В обстоятельном предисловии к переводу Макгайр и Мальмстад говорят прежде всего о судьбе этой эпопеи в России. «Петербург» Андрея Белого оставался тайной не только для западного, но и для рядового советского читателя. На протяжении 40 с лишним лет этот шедевр русской литературы, который Владимир Набоков ставил в один ряд с именами Джойса, Кафки и Пруста, замалчивался, несмотря на скрытую подпольную, так сказать, славу романа. Ведь официально, до последних лет, Андрей Белый продолжал числиться в декадентах, извращающих принципы соцреализма, несмотря на то, что проза Андрея Белого послужила школой для целой плеяды русских и советских писателей. На Западе Андрею Белому повезло, так сказать, больше, когда здесь, задолго до наступления после сталинской оттепели, произошло переоткрытие русского символизма. Уже в 50-х годах появились добросовестные переводы Петербурга на немецкий, французский и итальянский. Но первый перевод 58-го года на английский испортил репутацию Андрея Белого в англоязычном мире. Как это часто случается, первый неудачный перевод преграждает надолго путь к пониманию того или иного имени зарубежной литературы. Перевод Джона Корнуса страдал всеми недостатками, в которых можно упрекнуть переводное издание. Кроме бесчисленных ошибок, связанных с ложным прочтением оригинала, автор первого перевода выбросил или до неузнаваемости сократил все те пассажи, которые при поверхностном рассмотрении кажутся лишь риторикой и патетикой, а в действительности выстраивают образ главного персонажа этого романа – самой имперской столицы – Петербурга. Нынешний перевод является таким образом двойной реабилитацией, если можно так выразиться, имени Андрея Белого в англоязычном мире. Это самое полное издание Петербурга на Западе. Для этого нужно было провести огромную архивную и литературоведческую работу по сравнению различных изданий Петербурга. Канонического текста практически не существует. Андрей Белый издал свой роман вначале отдельными выпусками в журнале. Потом появилась копия с различной нумерацией страниц, просто-напросто переплетенные вместе журнальные выпуски. Затем этот вариант был нещадно и иногда небрежно сокращен Андреем Белым для издания в Германии. Переводчики Магайер и Мальмстад в работе над переводом постоянно сверяли последнюю авторскую версию с черновыми вариантами романа. Книга сопровождается 60 страницами подробнейших примечаний, объясняющими реалии романа и даже картой дореволюционного Петербурга. Для того хотя бы, чтобы читатель почувствовал тот символический метод, который Андрей Белый применял в обращении с географией города. Петр I прорубил Петербург как окно в Европу. Андрей Белый, рассказав о городе Медного всадника перед революцией, выпрыгнул сквозь это окно в мировую литературу. Свидетельство тому – последний перевод Петербурга по-английски.
0: Андрей Белый по-английски. Эссе Зиновия Зиника 80-го года. «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
3: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
4: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
5: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
6: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
7: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
8: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
9: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
10: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
11: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий. И в эфире, а также в подкастовом пространстве 280-й выпуск программы «Музыка на свободе». Сегодняшняя центральная часть у нас будет посвящена всяким перемещенным лицам, музыкантам, которые оказались на чужбине, но не потеряли творческого задора и продолжают записывать и исполнять интересную музыку. Музыканты из разных стран и разных направлений. Но начнем мы с нового альбома очень симпатичной американской группы под названием «Yes». Да. Группа эта не новая, с 2000 года существует, проживают в городе Нью-Йорке. Альбомы выпускают довольно редко. Пятый альбом всего-навсего у них вышел за 22 года существования. И это первый, кстати говоря, их альбом после «Москито», который вышел в 2013 году, то есть почти за 10 лет. Называется альбом «Cool It Down», «Охлади это». Ну, главный человек в ЕЕС — это, естественно, вокалистка и клавишница Кэрен Оу, которая вообще очень востребована в мире. У нее есть всякие совместные работы с другими музыкантами и так далее. Но я рад, что она свою основную группу тоже не забыла. Слушаем песню «Love Bomb».

Нью-йоркский арт-панковый коллектив Yes во главе с Карен Оу, песня Love Bomb с их нового альбома Cool It Down. Перри Блейк, ирландец, которым я увлекался где-то в 90-е годы, довольно много его слушал и любил этого артиста, потом он как-то потерялся. И надо сказать, что, конечно, карьера его складывается довольно странным образом. Он хоть и ирландец, но популярен в основном во Франции, где у него и альбомы выходили, ну и вообще он там такая вполне заметная фигура. В англоязычном мире известен очень мало, и это странно, потому что исполняет он такой даунтемпо поп, что ли, немного похоже на Брайана Ферри, на Дэвида Боуи такого задумчивого и так далее. Седьмой, последний на данный момент альбом Перри Блейка, хоть и вышел уже 2 года назад, называется «Songs of Praise», «Песни похвалы», и слушаем с него «Wrote Your Letter», «Написал тебе письмо».

Перри Блейк, альбом «Songs of Praise». Следующая девушка очень странная, зовут ее Лакико. Я так понимаю, что это ее псевдоним. Живет она в швейцарском Люцерне, но происхождение боснийского. То есть, в принципе, она вполне могла бы быть в нашей сегодняшней центральной части, но будем считать, что она ее предваряет. Она виолончелистка, классическая виолончелистка, ну и поет, и сочиняет тоже. Музыка ее носит такой немного мистический характер. Дебютный альбом Лакико называется «What to do, how to live» — «Что делать, как жить». Как-то очень по-русски звучит. И слушаем песню «Не будучи за свакого, нет будущего для каждого».

Лакико из Швейцарии, альбом «Что делать? Как жить?». Ну, теперь вспомним одного прекрасно известного вам английского певца Марка Элмонда. У Марка Элмонда за последние 2-3 года вышло 2 альбома. Один его сольный альбом, он вышел еще в 2020 году, и это, как я посчитал, 26-й сольный альбом Марка Элмонда. Называется этот альбом «Chaos and a Dancing Star» — «Хаос и танцующая звезда». К сожалению, продюсировал его Крис Брейд, который категорически не нравится мне в качестве продюсера. Занятная черточка этого альбома в том, что на одном треке там играет на флейте Ян Андерсон из Jet Rotal. Но в общем и целом альбом, прямо скажем, ну, меня не впечатлил абсолютно. С трудом выбрал один трек на диске, и называется этот трек «When the Stars Are Gone», «Когда звезды погасли».

Mark Almond, When the Stars Are Gone, с альбома Chaos and a Dancing Star. Ну и спустя 2 года, то есть в прошлом году, вышел новый альбом Soft Cell. То есть это классический состав Soft Cell, Mark Almond, вокал, Дэйв Болл, электронные инструменты, компьютеры и так далее. Этот альбом тоже не скажу, что выдающийся, но гораздо лучше, чем последний сольный Mark Almond. Называется альбом, кстати говоря, всего-навсего 5-й по счету у Soft Cell. И первый за 20 лет, то есть в 2002 году у них вышел альбом «Cruelty Without Beauty», «Жестокость без красоты», и вот спустя 20 лет вышел вот этот вот. Называется «Happiness Not Included», то есть «Счастье не включено». И выбрал я с него трек «I'm not a friend of God», «Я Богу не друг».

Марк Элмонд и Дэйв Боулс of Cell. Трек с нового альбома, пятого альбома Soft Cell за черт знает сколько лет их существования. Альбом Happiness Not Included. Ну, а теперь, собственно говоря, наша тематическая часть. Начнем с альбома Manouche Music, том 1. Почему Manouche Music? Потому что манушы — это как раз вот такие вот бродяги, что ли, люди без определенного места жительства, релоканты, как сейчас это часто называют, и так далее. И, как правило, переселяются эти манушы из стран тяжелых, неблагополучных и так далее в страны, несколько более приемлемые для жизни и творчества. «Manouche Music Tom 1» — это такой сборный альбом вот этих манушей, из которого я выбрал трек под названием «Даль Дала» в исполнении «Дилруба Трио». «Дилруба Трио» — турецко-испанского происхождения, вокалистка Нильгун Аксой, Эфрен Лопес-испанец на волынке и Эртан Текин на

Дильруба Трио Дальдала со сборника «Мануш Мьюзик», том 1. Следующая группа у нас известная. Это дуэт из Парижа под названием «Acid Arab» — «Кислотные арабы». Они алжирцы, но живут во Франции и делают, в общем, такую вполне передовую электронную музыку, подписанную на замечательном лейбле «Crammed». И вышел у них третий альбом, называется просто по-французски «Три». Разные солистки тут и солисты выступают в сопровождении Acid Arab. Я выбрал трек «Гулулу», где поет Фелла Солтана. С какой она страны, я так и не смог даже выяснить, поскольку артистка, прям скажем, не очень широко известная.

Эсид Араб и Фела Салтана «Гулулу», альбом «Труа». Следующий альбом — это дебютный релиз квинтета под названием «Try Paradise» — «Попробуй рай». И это музыканты из Индии, опять же, Франции и, опять же, Турции. Главный человек — индийская вокалистка Умадеви Нагесвара Рао. Ну, главный инструменталист — это известный француз Жан-Марк Зельвер. С дебютного альбома, который так называется «Try Paradise», я выбрал трек «Indian Gypsy». Taka dimi taka takita taka dimi taka takita taka dimi taka takita tom taka dimi taka takita taka dimi taka takita taka dimi taka takita tom taka dimi taka takita

индийская цыганка в исполнении группы Tribe Paradise с индийской вокалисткой Ума Деви Нагесвара Рао. Одна из стран, которые дали больше всего этих самых перемещенных лиц манушей, это Иран. В Иране, как известно, режим максимально жесткий, и существует там некоторое правило, в общем-то, до которого даже России далеко, и Северная Корея. Например, женщинам в силу каких-то исламских догм там вообще нельзя заниматься музыкой и нельзя петь. Просто категорически нельзя. Естественно, публично. Дома-то они себе могут это позволить. А вот так вот, чтобы стать профессиональным артистом, выступать на сцене, выпускать пластинки, нет, это женщинам не позволено. Поэтому огромное количество иранских женщин-певиц осело в Европе и Северной Америке. Одна из самых известных — это Махса Вахдат, которая родилась в 1973 году в Тегеране, вот, но уже много-много лет живет в Норвегии, выпустила там массу альбомов. Вот последний из них она записала вместе с норвежским мужским хором «Скрук». Называется «Braids of Innocence», то есть «Коса невинности». Коса имеется в виду не которой косят, а которая из волос плетется. И с этого альбома песня «A thousand birds will chant your song». «Тысяча птиц споют твою песню».

Махса Вагдад, «Тысяча птиц, спою твою песню», альбом «Braids of Innocence». Ну и последний альбом представляют беженцы еще из одной крайне тяжелой и неблагополучной страны, а именно из Сирии. Ну, сами знаете, что происходит в Сирии, перманентная война, разруха и так далее. Поэтому люди оттуда бегут. И вот получилась в Канаде такая группа под названием «Тараф Сириана», в которой двое сирийцев, исполнители на виоле и кануне, одна виолончелистка, собственно, из Канады, и один аккордеонист из Молдовы. Дебютный альбом вышел у «Тараф Сириана», так и называется, и я выбрал с него «Абдуль Каримс Танго».

Танго Абдулла Карима, группа «Квартет Тараф Сериана» из Канады. Ну что ж, еще два трека нам осталось послушать. И первый из них отличный, кстати говоря, я обнаружил на новом альбоме Джонни Линча. Джонни Линч, 81-го года рождения, музыкант из Шотландии, из Эдинбурга, известный под псевдонимом «Пиктиш Трейл». «Пиктиш Трейл», то есть «Живописный маршрут». И он представитель стиля фолктроника и, на мой взгляд, один из лучших. Шестой альбом вышел у Джонни Линча, называется «Island Family», «Островная семья». Слушаем песню «Natural Successor», «Естественный продолжатель».

Texas Trail и его новый 6-й альбом Island Family. И завершит сегодняшнюю программу, наверное, самый известный на сегодняшний день итальянский электрончик. Электронная музыка в Италии всегда была на высоком уровне, и Алессандро Кортини эту традицию продолжает. Чем он известен? В первую очередь тем, что он клавишник и электронщик знаменитой группы, американской группы Nine Inch Nails. Кроме того, у него имеются с Трентом Резнером из Nine Inch Nails всякие проекты типа How to Destroy Angels и так далее. Он продюсировал английскую группу Lady Tron и прочее, прочее. Ну а до этого еще в 1976 году родился в прекрасном городе Болонья. У Алессандро Кортини время от времени выходят и сольные альбомы такого чисто экспериментального свойства, но, в общем, очень интересное и качественное. Последний из них называется «Скуро Киаро», то есть «Темный свет». Это 7-й у него уже сольный альбом. Вышел, кстати, на Mute Records. И с него я выбрал пьесу «Lo Specchio», то есть «Зеркало». Алессандро Кортини вашему вниманию предлагается. Вам всем счастливо. Это был Артемий Троицкий. Музыка на свободе. Подписывайтесь на подкаст. Думаю, не пожалеете. Всем пока и до следующей недели.

0: Привет, это Полина Галуева
1: и Виктор Хульганик.
0: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
1: И, конечно же, гражданина.
2: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
0: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
2: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
1: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
0: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
2: Говорят, что где-то есть острова.
0: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
3: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
0: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
1: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
2: Уезжайте, уезжайте за таможни облака.
1: Например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
4: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
0: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
1: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
5: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
1: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
6: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
1: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
4: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
1: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений и те, кто его знал. У нас такие тоже есть.
7: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
1: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте. Рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
7: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
8: Ах, то попью ее, дать павшини, а что под Хлои секретаршими, а что попью ее пойти Циковские и по праздникам кино с Целиковскую.
9: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши и пайки Циковской по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
0: А из чего будет состоять наш подкаст?
1: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
2: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
0: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
10: Говорит Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
11: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
10: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
12: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Фактическое литературоведение Ирины Роскиной. Гость программы – филолог, переводчик, синхронист, библиотекарь. Но нас сегодня интересует Ирина Валентиновна Роскина, мемуаристка. Ее книга «Мимоходом» недавно вышла в издательстве «Виргола» и широко читается по всему миру. Ирина Валентиновна – дочь той самой Натальи Роскиной, которая прославилась как редактор, секретарь Корнея Чуковского, сотрудница Литнаследства, редактор-реставратор дневника Суворина и, конечно, как адресат поздних стихов Николая Заболоцкого. «Зацелована, околдована, с ветром в поле когда-то обвенчана, вся ты словно в оковы закована, драгоценная моя женщина, не веселая, не печальная, словно с темного неба сошедшая, ты песнь моя обручальная и звезда моя сумасшедшая. Я склонюсь над твоими коленями, обниму их с неистовой силою, и слезами, и стихотворениями обожгу тебя, горькую, милую. Отвори мне лицо полуночное, дай войти в эти очи тяжелые, в эти черные брови восточные, в эти руки твои полуголые. Что прибавится, не убавится, что не сбудется, позабудется. Отчего же ты плачешь, красавица? Или это мне только чудится?» Стихотворение «Признание» 1957 года.

0: Итак, книга мемуаров Ирины Роскиной называется «Мимоходом». И я прошу Ирину Валентиновну рассказать для начала о названии и об изобретенном ею жанре – фактическом литературоведении.
1: Гасан Гусейнов написал предисловие для этой книжки. Мне кажется, что очень интересное, и надеюсь, что все его прочтут. И в этом предисловии он говорит, что для меня важен документ вообще. И это действительно так, и мне очень важно, что он это заметил. Я тронута этим. Я много пишу в этой книжке о фактическом литературоведении. Такого термина вообще не существует. Это я придумала такое словосочетание. И, может быть, оно вообще с моей легкой руки войдет в литературоведение. Фактическое литературоведение, смысл ясен, что это не концептуальное, не говорят об идеологии писателя, скажем, а основываются просто на его каких-то биографических фактах, на его жизни. И у меня была замечательная возможность тоже таким фактическим литературоведением заняться, потому что у меня сохранился огромный семейный архив. Гасан Гусейнов тоже об этом упоминает в своем предисловии. Не только моя мама, но и ее родственники, которые даже вовсе не были литературоведами, коллекционерами, они считали, что письма нужно хранить. И в результате получилось, что у меня в письмах, в моем семейном архиве, отражен буквально весь 20 век. С 21 по 89 год у меня есть письма. Военную переписку, военную в смысле 41 по 45 год, я издала отдельно эту книжку «Письма моих родственников». За эти годы можно найти в интернете. Мне кажется, очень интересная книжка. Во всяком случае, я получаю какие-то письма, отзывы на нее. И люди находят в этой книжке, некоторые прямо находят своих ленинградских родственников или каких-то в эвакуации встреченных, а некоторые просто находят какие-то жизненные себе близкие сюжеты. Но это я действительно как-то далеко удалилась, а я хотела сказать, что у меня был какой-то материал, на который я в своей памяти, на самом деле не мемуарной памяти, могу опираться. А не мемуарная она в том смысле, что в этой книжке я не описываю почти никого, я не описываю глубоко какими-то яркими, там, не знаю, рембрандтовскими мазками. Эта книжка, о которой мы сейчас начали говорить, называется «Мимоходом», и я ее так назвала, потому что мне кажется, что я ни в кого не могу углубиться, ну, может быть, кроме некоторых людей. Издали эту книжку в издательстве «Виргала». Это мне повезло, потому что это настоящее издательство «Виргала Пресс». Оно молодое, но в то же время уже успевшее издать несколько очень хороших, с моей точки зрения, книжек. Прямо-таки замечательных, потому что тут и проза, и стихи, и увлекательное чтение, при этом увлекательное с очень сильным моральным посылом. Не хочу перечислять названия. Мне кажется, что можно легко найти, опять же, в интернете, посмотреть, какие книжки выставлены, там очень хорошие обложки и описание книг. Только назову одну книжку, потому что это стихи Лены Бенсон, которая привела меня в это издательство. Она познакомила меня с Сергеем Германом, издателем, и стала редактором моей книжки. И вообще ей куча каких-то искренних похвал. И как редактору моему, и как другу, и, главное, как очень хорошему поэту. И хочу сказать, что начинаю книжку «Мимоходом» с благодарностей. Благодарность литературоведу Роману Давыдовичу Тименчику, который вообще я очень люблю как литературоведа, но, кроме того, он как-то меня очень подтолкнул к моему же семейному архиву. Очень серьезно так мне сказал, чтобы я им занималась. Можно сказать, что прямо велел мне заниматься этим делом. Потом, значит, Лене Бенсон я приношу благодарность. И третий мой объект для благодарности – это Ирина Чайковская, писатель и редактор электронного журнала «Чайка» и также бумажного альманаха этого журнала, где я много печатаюсь, и она тоже как-то меня подталкивала. Она мне, например, сказала, когда-то уже, это было очень давно, что написали бы вы о Заболоцком, всем интересно. Я ничего не могу толком написать о Заболоцком, потому что я была маленькая. И что вообще всерьез не могу сказать. Ну вот опять же, это я оправдываю название этой книжки, все время сама оправдываюсь, что это мимоходом, потому что я вижу Заболоцкого, он как бы стоит у меня перед глазами, как он в нашей коммунальной квартире в полосатой пижаме, перекинув полотенце через плечо, идет умываться с утра. Но всерьез, конечно, ничего я рассказать не могу. И просто очень надеюсь, что вот эти мелочи, это, можно сказать, вообще полная ерунда, что они все равно читателю будут интересны. Потому что люди, которые присутствуют в моей книжке, как мне кажется, настолько сами вообще важны, что вот любая такая мелочь, как я надеюсь, будет интересна для читателя.
0: Ну вот давайте перейдем к этой полосатой пижаме вашего литературоведения. Тем более, что у Никиты Балиева, знаменитого руководителя «Летучей мыши», был такой в свое время сатирический балет, он назывался «Вальс в пижаме», и имел огромный успех. Вот давайте с вами потанцуем вокруг этой пижамы. Давайте мимоходом пройдемся по некоторым фигурам, важнейшим фигурам вашей книги. И если вы не против, давайте прежде всего начнем с вашей матери, знаменитой Натальи Роскиной, редактора просто от Бога, которую все любили, которую все уважали, которая была человеком невероятно дотошным, невероятно талантливым в самых разных областях. Конечно же, существует и ее книга воспоминаний, и то, что вы уже писали о ней в разных самых очерках, но, может быть, не все наши слушатели знают, кто это, или пропустили какие-то ваши тексты. Попробуйте, пожалуйста, такой профиль, может быть, ее нарисовать. Какой была Наталья Александровна Роскина?
1: Вот мне кажется, что все ее любили, как вы сказали, это некое преувеличение. Я думаю, что отнюдь не все ее любили, поскольку характер у нее был совсем нелегкий. Но что она была человек необычайно интересный и к себе интересных людей притягивающий. А чем она притягивала? Мне кажется, что это замечательно сформулировал как раз Заболоцкий в стихотворении «Признание». Вот он сказал, что она была как бы с ветром обвенчана и в то же время в оковы закована. Вот эта двойственность, с одной стороны сдержанность, а с другой стороны такой полет все время, яркость мысли. Я, кстати, это опять я ухожу немножко в сторону. Я вообще думала об этом стихотворении, что оно очень точно описывает мою маму, но в то же время, может быть, Заболоцкий вообще имел в виду нашу жизнь, что она была такой сложной, двойственной. Потому что, ну, вообще как-то поэты же глубже думают, чем кажется на первый взгляд. Но мама была сформирована интересными людьми. Я думаю, что это тоже имеет большое значение. А что, безусловно, ее отец был незаурядной личностью и его окружение. И об этом я пишу в книжке, что он дружил с писателями своего времени. И, в общем, как мне кажется, как мне смешно это звучит, что мы довольно мало о них знаем. О Фрейрмане, например. Да о том же Гайдаре как-то говорят очень однозначно. Вот сейчас очень много споров о том, был ли Гайдар очень советский или не очень. И мне, конечно, хочется думать, что если он дружил с моим дедушкой, то он был не такой уж и советский. Но на самом деле я не знаю. И все-таки мне кажется, что как-то они пытались, эти писатели, пытались немножко отделить себя от советской власти. Вот даже имена героев Гайдара или то, что у Фрейрмана это собака такой нерусской породы. Но это я к тому, что, безусловно, на мою маму это влияло. И то, что потом ее отчимом... Ну вот так судьба ее сложилась, что родители разошлись. Отчимом ее стал поэт Сергей Спасский. Тоже очень интересная личность, совершенно противоположная ее отцу Александру Роскину. Спасский вообще был антропософом. Никогда, как я не видела, хотя, как я говорила, у меня очень большой семейный архив, но я не видела, чтобы мою маму он вовлекал как-то в это течение. И в то же время какие-то его высказывания, безусловно, не могли оставить, не оставить на ней след. И то, что моя мама осталась сиротой очень рано, а отец ее погиб на фронте, мама еще перед этим умерла, она попала под трамвай, и после этого не выдержала, в больнице уже скончалась. Все это как-то так оставило на ней след. И просто она, значит, осталась такой девочкой одинокой, которая приехала в Москву учиться, потому что из эвакуации, потому что Ленинградский университет еще не вернулся. Училась, как я понимаю, очень неплохо, а на работу-то пойди устройся, знаете. Она окончила в 50-м году университет еврейка. Никуда не берут, вообще нету никаких совершенно перспектив. И ее пристроили в секретари к Чуковскому, к Корнею Ивановичу, хотя те, кто ее пристроил, это была Фрида Вигдорова, с которой мама случайно познакомилась. Из-за того, что она была сиротой, Литфонд, знаете, организация представителей писателей, он о ней заботился, как о сироте писательской дочке. И как-то материально помогал, давали там что-то какое-то, не помню уже, типа отрез на зимнее пальто. Ну и кроме таких материальных подарков помогали, например, взяли в кружок английского языка. И она познакомилась там с Фридой Вигдоровой. А Фрида Вигдорова, как известно, очень много людям помогала и думала всегда, вот как помочь сразу. Как-то это была ее такая реакция на человека с какими-то его проблемами. И она познакомила маму с Лидией Корневной Чуковской. Лидия Корневна тоже писала стихи. Моя мама в этот момент писала стихи. И они, значит, очень увлеченно стали друг другу читать стихи, обмениваться мнением, как-то очень всерьез их разбираться. Хотя, конечно, когда я сейчас эти стихи читаю, то прямо скажу, что они были не гениальные ни у мамы, ни у Лидии Корневны. Но так для молодых лет все подходит. Вот, и так Лидия Корневна ее пристроила к отцу, значит, своему секретарю. Но какое-то время мама была безумно, безумно увлечена Корнеем Ивановичем. Потом это немножко разошлось, тем более, что жене его, мама, конечно, не понравилась. Знаете, ревность – это очень сильное чувство. Она такая была, мама, хорошенькая. Ну, может быть, хорошенькая неправильно сказала. Она была именно интересная, не хорошенькая. Но красивая женщина, и умная, яркая, и говорила всегда очень интересно, и наводила, главное, наводила собеседника на интересный разговор, что, в общем, даже важнее, чем самой интересно говорить. Вот так что эта стадия тоже кончилась. А потом... Надо было, стадия секретарства, потом надо было снова устраиваться на работу, и тут они все снова помогли и устроили маму в литературное наследство. Это была замечательная редакция, но мне кажется, что как раз у вас есть очень интересная о ней книжка, так что я не буду останавливаться на редакции отдельно, хотя... Нет, не смогу не остановиться, хочется сказать. Это была редакция, в которой издавали книги, посвященные очень во многом взаимодействию русской культуры с зарубежной. И благодаря этому, благодаря этой тематике, можно было как бы общаться за границей, видеть ее, то есть расширять свои представления о культуре. И, конечно, в детстве я вообще ни о чем не думала, но не читала, чтобы об этом было так вот прямо сказано, как я сейчас хочу сказать, что сейчас мне кажется, что эта тематика возникла не случайно, что это направление было придумано основателями издания «Литературное наследство», в основном Ильей Самойловичем Зильберштейном, именно для того, что ему хотелось, что он понимал важность того, что нужно расширить кругозор русского читателя, который всегда, в общем, который был знаком с русской литературой, с русской культурой, а весь Запад оставался совершенно закрыт. И вот на маму это произвело, конечно, невероятное впечатление, и она была по природе своей, по характеру очень к этому открыта. Она была очень свободным человеком. Но опять же, вот с ветром обвенчана, да? Это именно такая свобода. И я об этом пишу в книжке, что она сразу начала как-то и с вдовой Бунина переписываться, и вообще какие-то связи за границей завела. Для чеховского тома ей дали задание взять интервью у американского профессора-слависта, который приехал на конгресс славистов, такой был Том Виннер. Потом он стал очень знаменитым, он прославился в семиотике, например. Но в тот момент он еще был довольно молодой славист, который занимался Чеховым. И как только ее послали взять это интервью, тут же она с ним познакомилась, тут же какие-то начались дружеские связи на всю жизнь. Вот для нее это было очень типично, что связи длились очень долго, можно сказать, что до конца. Какие-то отношения очень интересные, всегда переписки на очень важные темы. Вот издана, в частности, «Мамина переписка». Это не имеет отношения к моей книге, но не могу не вспомнить, что издана «Мамина переписка» с Ефимом Григорьевичем Эткиндом. Это уже 80-е годы, начинается во второй половине 70-х, 80-е. И необычайно интересные, и, ну, естественно, его письма, он все-таки очень крупная личность, но и мамины, вот то, как она описывает нашу советскую жизнь. И это, безусловно, на меня влияло. И в этой книжке, и вообще мамин образ на меня очень влиял, и, конечно, мне хотелось его создать, но не знаю, удалось ли мне это сделать, вот как вы сказали, профиль такой создать. Но я очень старалась показать, что в той жизни должно было быть в человеке сочетание чего-то с бесстрашием, а страх все равно оставался.
0: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Фактическое литературоведение». У микрофона Иван Толстой. Мы беседуем с Ириной Роскиной о ее мемуарной книге «Мимоходом». Ирина, я хотел только уточнить. Переписка с Ефимом Григорьевичем Эткиндом, вашей матери, она выпущена отдельной книжечкой?
1: Нет, она выпущена в журнале «Русская Славика», но, а кроме того, вообще есть том переписок Ефима Григорьевича, в который она тоже вошла и занимает там очень почетное большое место. Но там и другие его переписки очень интересные, так что советую обратиться к этому тому.
0: Ирина, но невозможно не спросить вас вот о чем. Вы чуть ли не единственный ребенок, который ходил и не раз в редакцию «Литературного наследства», и у которого есть хоть какие-то детские впечатления. Поделитесь, пожалуйста, ими. По-моему, это совершенно драгоценно.
1: Ой, я очень рада, что вам это приятно, как бы. для меня эта редакция действительно была как-то очень важна и родная. Я не помню других детей, которые туда ходили. На втором этаже редакция помещалась в здании на Волхонке. Я не помню номер дома. Он, как мне кажется, это был четный номер. Но вот то ли 14, то ли 16, то ли 18. Я не могу вспомнить. И искала в картах Гугла и видела это здание. Очень приятное, все-таки старое здание, и старые эти здания по-прежнему нравятся нам своей архитектурой. Угловое, так вот, от метро как бы угол перед Музеем изобразительных искусств. На втором этаже там помещался Институт русского языка. Ну, в разные времена он по-разному назывался, там, может быть, русского языка и славяноведения, что-то такое, неважно. Но там было большое помещение, где устраивалась елка обычно на Новый год. И вот туда приходило много детей, дети всех сотрудников. Вот в частности, дочка маминой близкой подруги Евгении Львовны Рудницкой. А это очень важно. Опять же, потому что Евгения Львовна занималась Огарёвым и много печаталось в томах Герцена и Огарёв. И опять я возвращаюсь к тому, что все революционное движение, вот этот настрой революционный, но не в советском совершенно понимании, он в этой редакции существовал. И Лидия Корнеевна Чуковская, конечно, в этом принимала большое участие. И это оказало, опять же, на меня это оказало огромное влияние, что с самого раннего детства я про Герцена, про полярную звезду, про какую-то необходимость все время думать о свободе. Вот я про это слышала. И для мамы, опять же, это было так характерно, но и для них всех. А помещение редакции было очень маленькое. Это фактически была одна комната. Сейчас это кажется, то есть не фактически, а именно вот это была одна комната. Сейчас кажется, что это совершенно ужасно, в такой тесноте они все работали. И заходишь в эту комнатку, вот действительно, как сейчас помню, направо вешалка и куча разных пальто, потому что сидели-то не только члены редакции, не только штатные сотрудники, но и авторы тоже всегда сидели. Это тоже очень хорошо, с моей точки зрения, повлияло на мою маму, что она перезнакомилась там с кучей интересных людей, которые были авторами этого издания. Это были такие замечательные совершенно литературоведы, как там, скажем, Оксман, знаете, это. И опять же, это были литературоведы, которые потом, не знаю, как правильно сказать, я не знаю, можно ли назвать Оксмана, например, диссидентом, но во всяком случае это были люди, которые всегда как-то себя власти противопоставляли. А вот это был такой действительно совершенно необычайный для Москвы, вообще для Советского Союза, такой вот очаг какого-то свободолюбия. Но так мне приятно вспоминать этих людей, как они сидели за письменными столами. И Илья Самойлович еще молодой, еще черноволосый, а не седой. Он был очень оживленный. Вот у мамы, знаете, всего в книжке не опубликуешь. Но теперь мне кажется, что, может быть, нужно было делать по-другому. Может быть, нужно было вносить в свои какие-то воспоминания, гораздо больше отрывков из маминых записок, именно не настоящих мемуаров, опять же, которые изданы в ее книжке «Четыре главы», но каких-то маленьких заметочек, вот, например, про нашу редакцию или из ее писем, какие-то остроты Ильи Самойловича, которые были мгновенными. Может быть, они были не особенно тонкими, но они были безумно смешными, именно потому что вот сразу он мог что-то сказать, так вот с лету. А Сергей Александрович Макашин, наоборот, сидел такой строгий, солидный. Он все-таки был, ну, опять же, не то что советский, но в нем было больше чиновничье начало. Он понимал, что нужно держаться в рамках, и держался в них. И как бы пытался Илью Самовича немножко острастить, как бы. И вот замечательная у мамы есть запись о дне смерти Сталина, когда вся страна, как, ну, как все помнят, все читали это, слыхали, что вся страна рыдает. А Илья Самойлович велел всем работать, получше, значит, работать, разбирать все рукописи в шкафах, папки в шкафах, пыль вытирать в шкафах и смотреть вообще, что в папках. И все завалено, пройти невозможно в комнату, нельзя войти. Меня там не было, это я в этот день, меня там не было, это я по маминым воспоминаниям рассказываю. Тут приходит Сергей Александрович, и вне себя спрашивает, что происходит. А Илья Самойлович ему с таким ехидством, что в такой день надо работать как можно лучше. Ну, хотя меня там не было, но понятно, что моя мама это всем пересказывала с хохотом. А жили мы в одной комнате, естественно, с мамой. Не то, что меня гоняли в детскую, когда мама что-то рассказывала. Так что благодаря этому житью в одной комнате я все это слышала и, опять же, это все, значит, впитала. Вот потом жизнь изменилась, потому что в литературном наследстве произошел большой скандал в связи с публикацией тома «Новая Маяковска». И хотя я очень старалась понять, что же там на самом деле произошло, я не могу сказать, что я до конца верю существующим публикациям. В моих воспоминаниях это было немножко по-другому. То есть не немножко, а довольно сильно, но не в плане результата. А вот только кто как-то, кто был за что, кто начал скандал, был ли этот скандал чисто антисемитским, или... Лилия Юрьевна Брик тоже приняла в этом нехорошее участие, потому что мне все время кажется, что во втором томе вышел только первый том из предполагаемого двухтомника «Новая Маяковского». Но мне кажется, что во втором томе из каких-то писем Маяковского, но я их не читала, это тоже очень боюсь что-то утверждать. Я просто говорю, что вот по каким-то детским моим воспоминаниям из писем Маяковского Татьяне Яковлевой следовало, что он уже полностью разочаровался в советской власти и хотел бы переехать. А это оттепель была, напоминаю, что это 58-й год, так что казалось, что вообще все что угодно можно опубликовать. Потом очень быстро оказалось, что вообще мало что можно опубликовать. Но в тот момент казалось. И вот как мне кажется, опять же, тысячу раз повторяю, что мне это может чисто казаться, что поначалу спровоцировала скандал Лилия Юрьевна Брик, который, безусловно, не хотелось, чтобы все знали, что Маяковский готов был ее бросить ради Татьяны Яковлевой. А потом уже пошел чистый антисемитизм, это, безусловно, так было. И вообще к антисемитизму как-то вот все так легко подсоединяется, и борьба становится очень... обостренные, уже совершенно непонятно, как бы за что, почему вообще начали бороться и для чего. И решили полностью редакцию перетасовать и подчинить ее гораздо больше. Я уже забыла чему, но, конечно, Академии наук, но, в общем, какое-то там было еще среднее подчинение придумали. Ну, в общем, в связи с этим нужно было провести сокращение. А мама вообще не работала как бы на единице, которая шла от Академии наук. Для них она была штатным сотрудником, и она себя полностью ощущала штатным сотрудником, и, безусловно, начальство в виде Зильберштейна и Макашина так не относилось. И полностью это не было гонорарно, в смысле, что она должна была каждый день ходить на работу, и там сидеть весь рабочий день, и стол у нее свой был, и все такое. Но вот как-то по ведомостям это проходило не так, поэтому ее сократили сразу. И еще сократили еще двух сотрудников, которых потом восстановили. И, может быть, их восстановили потому, что, знаете, на самом деле в учреждениях при увольнениях и при сокращениях очень часто руководствуются не только соображениями профессиональной необходимости сотрудника, но все-таки какими-то человеческими соображениями, что люди пожилые, никуда уже больше не устроятся. А мама была еще очень молодая, очень как бы, ну, в тысячный раз я повторяю слово «интересная», но действительно очень профессионально, благодаря летнаследству, тоже очень обогатившаяся, очень легко писала. Вот это Илья Декарневна всегда обращала на это внимание, что мама очень хороший литературный стиль. А Лидия Корневна Чуковская боролась с тем, что в летнаследстве, по ее мнению, писали плохо, недостаточно литературно, и призывала мою маму с этим бороться, встать на ее сторону. Ну, не знаю, надеюсь, что мама не особенно с этим боролась, но, во всяком случае, она сама писала хорошо, и казалось, что, ну что, молодая женщина, ну, поработала здесь, набралась опыта, устроится на работу запросто, никуда больше не устроилась. В общем, она осталась совершенно молодой, опять же, женщиной, осталась без работы. Брали обычно заменять беременную. И в литературную газету так брали, и в журнал «Вопросы литературы», и в какой-то вообще уже совсем ей не по профилю журнал «Советский экран». И как-то беременная возвращалась, родив, возвращалась из декрета, и все. На этом кончалось все. Так что жили, ну, не буду как бы, как сказать, не буду таить. Жили временами ужасно, вот буквально ужасно. Какой-то суп на одной капусте щи ели, хлебали. Но потом очень повезло, появился американский дядюшка. Это уже совершенно другая глава нашей жизни. Это мамин родственник, который стал буквально помогать. В буквальном смысле, что буквально спас нас от нищеты, потому что мамина гонораров, хотя печаталась она довольно много во всех этих изданиях, и ездила в командировки, и опять же знакомилась с какими-то интересными людьми в командировках. И дело не в том, что знакомилась со знаменитыми людьми, а просто с интересными. И вот это мне тоже все время кажется, что, может быть, из моей книжки можно сделать какой-то вывод, что я козыряю именами знаменитых людей. Но совсем не было в этом моей цели. Я хотела показать, что вокруг были люди интересные, замечательные. И дело совершенно не в том, что они были известные. Это как-то вот совпало. Не моя вина.
0: Я напомню, что на волнах Радио Свобода в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Фактическое литературоведение». У микрофона Иван Толстой. Мы беседуем с Ириной Роскиной о ее мемуарной книге «Мимоход».

Вот отрывок из мемуарной книги Ирины Роскиной «Мимоходом», просто чтобы почувствовать манеру изложения. Главка «Удобно жить с друзьями рядом». В молодости давно пригласила Владимира Андреевича Успенского на сеанс фильма «Унесенные ветром» в кинотеатр «Иллюзион». Я там переводила и имела право проводить гостей. Встретили мою подружку по работе, я их познакомила. Она потом спросила: «Ты в него влюблена?» «Вовсе нет, с чего ты решила?» «Ты так ни с кем больше не разговариваешь. Я тебя и с иностранцами, и со всяким разным начальством видала. Ты со всеми держишься одинаково, свободно, а с ним по-другому, подобострастно». Сейчас я думаю, а может, и была влюблена. Не в общепринятом смысле слова, не как в мужчину, а по-человечески. Очень высоко его ставила. Но он ведь и правда возвышался. Кто-то сказал про него на панихиде, я смотрела запись, что он повелевал знаниями. Верно сказано. Но раньше слово «повелитель» было не в обиходе. Мы просто говорили, что он самый умный. У нас всегда известно было, что Успенский умнее всех. Он легко с этим соглашался, будучи умным человеком. Не жеманился, трезво знал себе цену. Он был разносторонне умный во всех областях, о чем ни шла речь. Возможно, это проявление логического мышления. Не было в нашей жизни серьезного дела, чтобы не призвали Успенского за советом. Он выслушивал, резюмировал, и совет его исполнялся неукоснительно. Не помню своей жизни, в которой еще не было Успенских, хотя мама познакомилась с ними все-таки уже после моего рождения. Точные обстоятельства их знакомства не знаю, но думаю, что это было в начале 50-х. Моя мама тогда работала в редакции «Литературного наследства». Один из главных редакторов этого издания, Илья Самойлович Зильберштейн, был когда-то женат на Светланиной маме, Наталье Александровне Брюханенко. Наталья Александровна, в нее еще Маяковский был влюблен, участвовала с публикацией в томе «Литнаследство. Новое о Маяковском», вышедшем в 58-м. Но, я думаю, и раньше, до подготовки тома, она бывала в редакции. Не знаю, в каком году Светлана вышла за Володю замуж, в начале 55-го, но, по-моему, с моей мамой они познакомились уже как пара. И вместе с ними тогда почти всегда бывал Евгений Семенович Левитин. Они все трое были одногодки, моя мама чуть старше. Успенский с Левитиным в одном классе учились, а Левитин со Светланой учились на одном курсе, на искусствоведческом. Светлана скромно относилась к себе как к искусствоведу и к работе не рвалась, хотя и выпустила книжку. И Успенский книжкой жены гордился, гостям показывал. Но это уже позже, на аэропорте. Стыдно, что я не помню, о чем была книжка. О дымковской игрушке. Я даже девичью фамилию Светланы не помню, кажется. Киселевская. Ясно вижу Владимира Андреевича напротив дверей в первую направо комнату у окна, как он берет эту книжку с полки. Она стояла не корешком среди других, а обложкой, лицом к комнате, но обложка в тумане. Левитин был знаток, собиратель и критик замечательный. Поэзии тоже, не только изобразительного искусства. Рембрандт, Чикрыгин, Фаворский, многое мы от него почерпнули. Он мне ничего не объяснял, просто в детстве сложилось. Раз Левитин любит Рембрандта, это, наверное, что-то хорошее. Стихи в общении доминировали, без них не обходилось. Читали Левитин и моя мама, а Успенский слушали. Мама тогда еще читала и свое, они любили ее строки. «Отгорят бои, отгорюют вдовы, залечатся раны людей и домов, и о нашей войне снова и снова напишут десятки, сотни томов. А нам останется дом да дворик, серебро волос и усталый шаг, и нам заявит юнец-историк, что все было совсем не так». Успенский никогда своего не читал. Я до лета его кончины и не знал, что он писал стихи. Ну, что-то шутливое из более поздних лет, когда их сына, маленького Володечку, летом возили в Прибалтику. Помнила: «Курица варится в кастрюле. Скушай, Монечка, еще кусок. Как, вы не бывали в Паланге в июле? Там же море и Абердер песок». Еще, как обычно, шел вечный спор, кто лучше, Пастернак или Мандельштам. Знали и любили обоих. Ну и Ахматова, Гумилев, Ходосевич, конечно, и остальные. Всех знали. А Левитин, жаль, мало о нем написано. В основном в воспоминаниях о Надежде Яковлевне Мандельштам, о его дружбе с ней. А о нем самом мало. В те годы еще и пел, аккомпанируя себе стуком костяшек пальцев по столу. «Таганка, зачем сгубила ты меня?» Или что-нибудь другое, неважно. В домогнитофонную эпоху это было потрясающе.
Мне кажется, пели только до переезда на аэропорт. Почему-то в отдельной квартире уже не пошло. Сидели в коммуналке на тогдашней Первой Мещанской, за овальным столом. У нас в комнате 16 метров, которая еще с 20-х годов, с тех времен, когда в эту комнату переехала моя ленинградская бабушка, не ужилась, уехала. Надо было ценить и ими не прокидаться. Прокидались, оставили, вступив в кооператив. Мама ходила по длинному коридору за чайником, всех их чаем поить и угощать чем-то бедняцким, вроде оладушек. Денег ни у кого из них тогда не было, и огорчалась, если без нее рассказывали что-то интересное. Левитин обычно добавлял: «Посадят вас, Наташенька, посадят». И, несмотря на конкретную возможность такого исхода, мама была неосторожна и говорлива, все смеялись. Левитин засиживался до настоящего поздна, а Успенские уходили раньше. Конечно, у всех у них были и другие, отдельные компании. Помню, например, что Успенский очень дружил с Поливановым и всей той семьей. По-моему, мама редко у Успенских с ними совпадала. Но все-таки и я помню какой-то особенный поворот головы Насти Баранович. В гостях у Успенских

0: времени на общение.
1: Это был фрагмент из мемуарной книги Ирины Роскиной «Мимоходом». Продолжаем беседу. Ирина, позвольте перепрыгнуть совершенно в другую эпоху, чтобы у слушателя не было ощущения, что мы все время говорим о 50-х, 60-х годах, но вы пишете и о многом очень интересном другом, и о людях замечательно интересных. Вот мне, когда я читал вашу книжку, очень понравилась сатиричная такая глава про Татьяну Бек. Расскажите, пожалуйста, немножко.
2: Ну, у меня не получилось написать о ней с достаточной любовью. И этим я свою главу заканчиваю, что предполагала я гораздо больше любви в это вложить. А почему не получилось, не знаю. Но все равно решила, что это напечатать нужно. Если вы заметили, может быть, в какой-то степени эта глава перекликается с главой о поэте Евгении Рейне, потому что и в той, и в этой главе есть тема предательства. И это вообще-то ужасно, что она была моя лучшая подруга в течение многих лет. А пишу я о том, что она была предательницей. Но, может быть, это свойство... Вообще свойственное, я плохо говорю, простите. Но что, может быть, это действительно присуще поэтам. Что они как-то поднимаются, им не до того. Вот мне это было, безусловно, очень обидно. Но то, что она была предательницей, мне сказал ее отец. И что он это видел, это совершенно потрясающе. А он вообще видел очень хорошо. Мне жалко, что его романы сейчас совершенно нечитаемые. Я просто не представляю себе, что кто-нибудь вообще знает что-то из его произведений. Но он был замечательно умный человек и, конечно, талантливый. Но я думаю, что дойдет еще до этой литературы. Всегда потом как-то через какое-то количество лет доходит до того, что в какой-то момент казалось нечитаемым. Но человеком он был очень интересным. И Таня была необычайно интересным человеком. И главный ее интерес был именно в ее умении поболтать. И можно сказать, что поболтать – это такое бытовое слово. Но в этом была такая прелесть. Понимаете, это совершенно не были разговоры там, на каком-то невероятном интеллектуальном уровне. Это не разговоры Гёте с Экерманом. И даже когда мы болтали о поэзии, вот я упоминаю, что у нас были разные вкусы. Она любила Цветаева, а я Мандельштама. Но когда мы о них говорили, это не был какой-то необычайно тонкий, может быть, как раз тонким этот разговор был. Но не необычайно интеллектуальным. Это не то, что у нас были какие-то прозрения. Но ее наблюдения и над жизнью, и над поэзией были необычайно увлекательны. И в каком-то смысле даже я могу сказать, что она напоминала мою маму. Именно что она очень привлекала к себе людей. Ее предательство было тоже в какой-то степени вынужденным, потому что к ней тянулись все новые и новые друзья. И она переходила на ту сторону. Вот то, что я хочу сказать.
1: Спасибо. И тогда, если можно, о другой фигуре, по-своему, очень знаменитой, на которую многие ориентировались, но о жизни, которой не всем известно. Рита Райт.
2: Да. Очень мне трудно объяснить, почему о Рите Райт мне захотелось написать. Это не был настолько близкий человек мне. Но мне кажется, что это человек, очень заслуживающий внимания. И они много говорят, конечно, как о замечательной переводчице. То есть говорят как о замечательной переводчице, но также говорят и о том, что в последнее время особенно, что она якобы перевела недостаточно хорошо там и недостаточно употребляла там какие-то неприличные слова или что. Я не знаю, я как раз совершенно переводов не сравнивала с оригиналом.

0: Я считаю, что она перевела замечательно, потому что мы все эти произведения полюбили, и это главное. Но то, как она была остра на язык, вот это опять же очень хорошо сравнить с Тани Бек. В этом смысле они были обе замечательные собеседницы и очень любили и между собой поговорить. У них хорошо получалось. Остроумнейшие обе были до какой-то крайности. Совсем по-другому, чем Илья Самуэльевич Зильберштейн. Не могу сформулировать, не думала над этим, надо подумать. Но Рита Райт – это тоже такой вот пример какой-то специфически советской жизни. Такая на самом деле несчастная, понимаете, вот это все столько жизненных трагедий, вот арест сестры, гибель усыновленного мальчика, какое-то все такое вот непонятно, где можно работать, куда берут, куда не берут. И вдруг взлет, что вдруг дают переводы. И тут же какие-то обвинения в ее адрес, безусловно, что она такая акула, что она все хватает. Но это я как раз пишу, что а как было вообще, как было не хватать, чтобы тогда досталось, если не хватать. Вот и в то же время очень нежный человек, вот то, что она называла мою маму Наташечка, мне как-то очень близко, по-прежнему звенит у меня в ушах. И я вот возвращаюсь к тому, что такой вот пример советской жизни, что как она дружила с такими вот людьми, ну вот вроде с Галичем, а потом как-то, когда Галич стал опасен, то она и перестала с ним дружить, потому что нельзя было иначе. Если хочешь работать, ну как, надо, опять же, держать себя в руках, как я сказала про Макашина. И почему мою маму никуда не брали на работу? Не только потому, что она была еврейка, после наследства я имею в виду, а потому что она действительно совершенно не умела себя держать в руках. Она очень любила сказать все, что она думала, очень любила вести себя свободно. И у нее была какая-то рецензия. Простите, что я снова к маме вернулась, но как-то вспомнилось в связи с Ритой Яковлевной такое обратное воспоминание, что у мамы была рецензия на книжку Берковского. Знаете, такой литературовед и театровед, замечательный совершенно.
1: Наум
0: И что-то
1: Яковлевич.
0: там, да, и что-то там она написала про свободу. Вот прямо употребила это слово «свобода». Что он пишет очень свободно, Наум Яковлевич Берковский. А в литературной газете был редактор Галанов, который, значит, эту рецензию должен был принять. Он как прочел, он стал просто хохотать. Говорит: «Наташа, вы что? Вы думаете, что слово «свобода» может пройти в печать?» Нет, так и не прошло. Но это я... Как пример, что обычные люди так себя не вели. И вот Рита Яковлевна и Таня Бек тоже, но мы уже про Риту Яковлевну, она не была обычным человеком, а все равно так себя не вели. Понимаете, вот эта грань между обычным человеком и необычным, вот между ними еще кто-то был, такие вот люди, которые как бы замечательные, но которые знают, что слово «свобода» – это лишнее слово. Его не надо такое. И благодаря этому чего-то в жизни достигают. Может быть, не так многого, но все-таки.
1: Ирина, хочу вам на конец нашей беседы задать такой чуть-чуть более общий вопрос. Есть люди, которые любят добрые мемуары, а другие любят поязвительней. А вот вы сами, какие воспоминания предпочитаете?
0: Правдивые. Я, знаете, может быть, наконец я вам расскажу историю, которая не вошла в мою книжку. Вообще, я теперь думаю, что многое не вошло. Ну, просто хочется теперь написать какое-то дополнение. Но Думаю я про Корнея Ивановича Чуковского, который в моем детстве был для меня, ну, просто богом. Ну, как и для многих детей, это не оригинально. Но я пишу именно по-доброму о нем, что он хорошо ко мне относился, и я ему очень за это благодарна. Он передавал мне привет с мамой, через маму. Передавал даже потом, уже позже, какую-то книжечку для перевода с английского. То есть он меня помнил. А все-таки что ему было меня помнить-то? В общем, совсем чужая девочка. И так вот это у меня осталось. А мама в таком очень коротеньком, даже нельзя сказать очерки, даже нельзя сказать мемуаре. Ну, в общем, есть у нее такое вот коротенькое воспоминание о Чуковском, которое только я опубликовала уже. И она пишет о нем язвительно и о том, что он был человек очень коварный. И когда я это опубликовала, была просто буря негодующих людей, что это очень нехорошо, и что примеры его коварства она приводит мелкие, что так, такие вот у нее воспоминания мелкие, что он не дал ей какую-то, отнял у нее булочку, которую она хотела съесть, все такое. Вот. И в связи с этим я тоже стала его вспоминать и вспомнила, что когда-то, ну, я уже была такая все-таки не маленькая девочка, такой подросток. И почему-то она меня взяла с собой, когда поехала к нему на дачу в Переделкино по какому-то делу. Какой-то у них был разговор, и они гуляли по участку. И разговор явно был неприятный, а они были в него вовлечены, что-то выясняли, не знаю даже что. А мне было очень скучно, и я ходила за ними по дорожкам этого участка, который как бы был заброшенный. Я думаю, что на самом деле он был совершенно не заброшенный, но выглядел так, был сделан под заброшенный. И там что-то росло, там то ли лопухи, то ли папоротник. Полно, полно этого было. Знаете, сырое такое все-таки место, влаги достаточно, все хорошо растет, зелененькое. И я что-то нарвала, такой, значит, букетик из диких листьев. И вдруг мама это заметила и стала меня ужасно, ужасно ругать. Но все-таки неадекватно абсолютно моему проступку. И потом во взрослом состоянии мне вспомнилось, как Корней Иванович ругал свою дочку Лидию Корневну, когда она подала Репину руку в перчатке. Не сняв перчатку, она ему дала для рукопожатия руку. Вот какой он устроил скандал. И я подумала, что мама прямо воспитывала меня как бы по наподобие воспитанию Корнея Ивановича, что ругать совершенно беспредельно ребенка за полную ерунду. Но я хочу сказать другое, что Корней Иванович слышит, как меня ругают, а он вроде хорошо так вот ко мне относился, и он не вмешался. Он не сказал, что вообще, кому нужны эти лопухи, сорвала и хорошо. Нет. Вот, может быть, вы считаете, что это язвительное воспоминание. А может быть, очень зря я его не включила, потому что тогда было бы какое-то равновесие.
1: Ждем третьего тома.
0: Спасибо.

0: И на этом мы заканчиваем передачу «Фактическое литературоведение». Моей собеседницей была Ирина Роскина. Ее мемуарная книга «Мимоходом» выпущена недавно издательством «Виргала». Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
5: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
6: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
7: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
8: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
2: Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
4: С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я просто все делаю за еду. И у меня, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем. Я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, и я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу.
10: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
11: И я, Наталья Джампаладова. Привет.
10: Вот буквально на днях узнали, что есть, оказывается, такое понятие, как «бостонский брак».
11: И в последнее время этот термин стал набирать популярность, и, кажется, в первую очередь благодаря соцсетям. Бостонский брак – это совместное долговременное проживание двух женщин, которые не состоят в романтических отношениях. Но они не просто делят жилплощадь как соседки, а вместе ведут хозяйство, воспитывают детей, если они есть, заботятся друг о друге и всячески поддерживают.
10: Но нужно понимать, что бостонский брак – это скорее фигура речи, никакой юридической силы, конечно, не имеет. С точки зрения юридической, в российской практике, ну, это могли бы назвать сожительством, наверное.
11: Да, хотя почти 140 лет назад, в 1893 году, американская суфражистка Эдна Чейни, которая впервые употребила этот термин, настаивала на общественном признании бостонского брака. Отношения между женщинами стали называть бостонским браком еще в XIX веке, благодаря роману американского писателя Генри Джеймса «Бостонцы», в котором, среди прочего, речь шла о совместной жизни двух незамужних женщин. И хотя автор сам словосочетание «бостонский брак» не упоминал, термин уже вошел в речь.
10: Для женщин той эпохи подобные отношения были в том числе способом выстроить какую-то независимую от мужчины, от семьи жизнь, получить образование и строить, например, научную карьеру. Один из известных примеров связан с женским колледжем Уэлсли в Массачусетсе, основанным в 1870 году. Там женщины могли заниматься наукой и исследованиями, но в те времена предполагалось, что, выйдя замуж, женщина оставит и науку, и сосредоточится на муже и доме. И поэтому выпускницы, ученицы колледжа стали искать альтернативный способ ведения домохозяйства, который позволил бы им продолжать академическую карьеру. И многие выбирали вот этот самый бостонский брак, и он даже получил еще второе название – брак Уэлсли.
11: И вот спустя 150 лет о бостонском браке снова говорят, и женщины ищут себе подруг для таких отношений. Фем-активистка Гала Бойко создала специальный сервис для этого поиска – проект «Систера», где женщины находят союзниц, подруг, попутчиц и поддерживают друг друга.
10: Ну вот о том, как личная история привела к появлению «Систеры», с какими запросами приходят женщины, какую поддержку они там ищут и почему идея бостонского брака по-прежнему кажется женщинам привлекательной, говорим сегодняшней гостьей подкаста, основательнице проекта «Систера» Галой Бойко.
4: Я мама двоих детей в эмиграции. Уже вторую страну поменяла. Что будет дальше, не знаю. Единственное, что остается неизменным, это мое желание вырастить моих детей, дать им лучшее будущее. И идея проекта «Объединение женщин» созрела год назад и сейчас в процессе реализации, потому что во время всех испытаний, с которыми я сталкивалась, конечно же, всегда именно помогала женская поддержка. И вот, чтобы у женщин было место, где они могут познакомиться и оказать подруге любую поддержку, родилась идея такого сообщества, именно приложение, чтобы это было безопасно, и чтобы было место, где женщины могут объединяться.
10: А чем принципиально отличается ваш проект от уже множества существующих женских групп поддержки, чатов, телеграм-каналов?
4: Принципиально отличается тем, что у нас взлетела как раз-таки тема бостонского брака. То есть это когда женщины именно объединяются не просто там как соседки, да, поиск соседки по комнате или еще что-то, а когда именно объединяются вот с целью строить долгосрочный быт и жить как семья без романтического подтекста. И на это очень большой спрос оказался. Ни в одном существующем проекте приложений такая идея не была реализована. Я думаю, что здесь сыграла роль еще и моя личная история. Именно через личную историю я пришла к идее бостонского брака. Сейчас уже это по-разному называется. Сейчас у нас уже новое название появилось — мамуны, когда мамы объединяются. Бостонский брак как раз-таки он подразумевает вроде как два человека во взаимодействии. А мамуны — это можно прям объединяться не только там двумя, да, но и больше мамами. И цель — именно растить детей совместно. То есть это в целом новое название для того, для чего я и популяризировала тему бостонского брака. То, что вот можно объединяться и выходить из токсичных отношений.
11: А если это не какая-то травматичная история, вы бы могли бы рассказать вот эту свою личную историю, которая привела вас к идее поддерживать вариант бостонского брака?
4: В декретном отпуске, к сожалению, многие женщины оказываются за чертой бедности, потому что все заботы о детях ложатся на плечи женщины. Даже если есть рядом мужчина, у нас так принято в обществе, да, что все перекладывается на мать, как будто бы тебе одной нужны были эти дети. И так случилось у меня, несмотря на то, что мой бывший супруг хорошо зарабатывал. С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я к тому моменту очень много социальных связей потеряла, долго не работала. Со вторым ребенком уже что мне надо, да, он говорил, типа, заработай сама. И так получалось, что на мне весь быт, обслуживание и этого мужчины, и наших детей. И это не ценилось, да, то есть тебе деньги не зарабатываешь, значит, ты ничто. То есть я еще и обязана должна. И, конечно, столкнуться с этим не только в своей семье, но понять, что это еще и система, что система поддерживает моего супруга в этом бывшего, было для меня очень страшным открытием, осознанием. И в такие моменты думаешь, что выхода нет. То есть ты постоянно попадаешь в этот день сурка, когда ты вроде хочешь тоже зарабатывать, но, тем не менее, столько ресурсов уходит на обслуживание быта, и ты как оказываешься в ловушке. И в какой-то момент я поняла, что нет поддержки у меня от партнера, что я просто все делаю за еду. Ну, просто за еду. Это было настолько для меня унизительно и неприятно. Потому что я не на таких условиях заходила в брак и в рождение детей. И вот это обесценивание материнства, на самом деле, наверное, положило начало тому, что в итоге появился этот проект. Когда я поняла, что я не смогу, будучи в этих отношениях, зарабатывать, я поняла, что мне нужна поддержка другого взрослого человека, чтобы мне выдохнуть и начать самой зарабатывать. Я просто стала звонить сначала своим подругам. Мои хорошие подруги, которые тогда еще остались, да, с которыми я поддерживала связь, они меня не поддержали. То есть, несмотря на то, что у них там не было детей своих, еще что-то, да, они не захотели менять свой бытовой уклад, свою жизнь, чтобы помочь мне. То есть, чтобы я приехала, у них пожила какое-то время с детьми, пока я там не найду работу, не сниму отдельное жилье. И вот двум подругам я звонила. Я абсолютно на них не в обиде. Это окей, да, когда люди, ну, не хотят по каким-то причинам. Хотя для меня это было удивительно, потому что как бы они мне были самые близкие на тот момент. И я просто открыла телефонную книжку. Я была в таком отчаянии. Мне было безумно стыдно просить об этой помощи. Но я просто стала по телефонной книжке звонить и спрашивать, кто может мне помочь. И женщины, естественно. И созвонилась со своей коллегой из прошлого. И оказалось, что она тоже недавно стала мамой третьего ребенка. Она жила в евродвушке. С две отдельные комнаты, большая кухня тоже там с диваном. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит, приезжай, все порешаем, все будет хорошо. Это было в России, это был 20-й год. Я тогда только-только обучилась на продюсерку запуска в социальных сетях. Я тогда находилась в поисках работы, но, честно говоря, я готова была уже куда угодно. Мне главное было просто съехать от бывшего. Я уже собралась разводиться, но мне надо было бежать вот прямо сейчас, потому что было, ну, невыносимо плохо. Меня настолько истощали вот эти постоянные скандалы, давление. Мне нужна была помощь и поддержка. И я ее нашла вот в лице этой женщины, моей коллеги из прошлого. Я к ней съехала и уже смотрела себе работу. То есть я смотрела себе офлайн работу, даже там кассиром, не кассиром, вот все что угодно, да, смотрела садики, как устроиться так, чтобы начать самой себя обеспечивать и чтобы дети были под присмотром. Мы разные варианты рассматривали, чтобы по очереди с детками сидеть. И так получилось, что 2-3 недели прошло, как я к ней переехала. И вот мы жили, вот, по сути, это сейчас и называется, это бостонский брак, да, это потом позже я узнала такой термин. Я нашла работу, сняла жилье и смогла от нее съехать. Ну, то есть это случилось через 2-3 недели, я уж точно не помню. Каково было мое удивление, что достаточно было просто начать делать шаги в эту сторону. Насколько это казалось сложным, по факту устроить свою жизнь без того, с кем плохо было жить вместе, казалось намного легче. То есть это кажется... что уйти сложно. И многие женщины попадают в эту ловушку. Но на самом деле при адекватной поддержке другой женщины намного проще выйти из этого.
10: У вас не было возможности, например, обратиться за помощью к дедушкам, бабушкам, чтобы они присматривали за детьми, пока вы работаете?
4: Они меня не поддерживали. Мне никто не верил, что с отцом детей, что мне плохо. Вплоть до каких-то суицидальных мыслей. Почему мы долго были вместе? Потому что у меня всегда была возможность уехать к моим родителям. И мои родители, они меня не поддерживали в том, чтобы разорвать отношения с этим мужчиной.
10: А вы можете чуть подробнее рассказать, а вот пока вы жили вдвоем в этом так называемом бостонском браке, как вы друг друга поддерживали, как вы устраивали вот этот совместный быт, присмотр за детьми, их воспитание, как это все было? Дети какого возраста были все?
4: Моей дочке было 1.5 года, младшей, а старшему сыну было 4.5-5, вот у них 3.5 года разница. Ее деткам было тоже, они малютки были. Младший у нее самый сын, ему меньше года было. Девочка средняя, годика 3, там у нее небольшая разница у младшеньких. И еще у нее сын подросток, по-моему, ему было тогда 13-14 лет. И мы в целом просто жили как такая большая семья. Готовили продукты, она помогала узнать по поводу садика, потому что это был другой город. Мне надо было по документам тоже переводиться. Я смотрела, вот квартиру себе искала отдельно. Это был Обнинск, Калужская область. Я туда приехала из Москвы. Даже в Москве, конечно, сложнее мне, наверное, было бы финансово. А тут аренда была намного легче. То есть, наверное, еще и поэтому я настолько быстро смогла свой быт устроить уже отдельно. Если бы не помощь этой женщины, то я бы неизвестно, сколько еще находилась бы вот в этом цикле, где я постоянно оказывалась жертвой.
10: В то время, это 20-й год, понятно, что там еще ковидные, наверное, наложились какие-то ограничения, но в целом Москва была известна довольно сильным третьим сектором, как это называется. Там было очень много организаций каких-то женских, феминистских, благотворительных, самых разных, у которых можно было найти какую-то поддержку. Ну, во всяком случае, они себя так позиционировали, и действительно было много историй таких. Вы думали о том, чтобы обращаться вот в какие-то специализированные организации? Вообще пытались там искать помощь?
4: Я даже, честно, не задумывалась об этом. Я поняла в какой-то момент, что мне очень нужна помощь, но почему-то я не задумалась именно о каких-то таких вот специализированных учреждениях. Возможно, сыграло роль еще и то, что абьюз у меня был финансовый, и в целом пока еще до какого-то там рукоприкладства, да, не дошло. Я понимала, что очень жесток со мной мой бывший супруг. Я понимала, что впереди может случиться все что угодно. Из хороших отношений не уходят, да. Я чувствовала себя как в ловушке. И почему-то вот у меня первое, что возникло, найти спасение именно среди тех, кого я знаю.
11: Вы сказали, что вы довольно быстро переехали от бывшей коллеги. Как-то уже, видимо, дальше стали устраивать свой быт. Но как вы дошли до этого проекта, до сестеры?
4: После того, как я съехала от подруги, я еще 2 года по съемным квартирам с детьми путешествовала, что меня очень сильно задевало, то, что вот очень сложно снимать квартиру с детьми маленькими. Я считаю, что это вообще противозаконно писать в объявлениях о сдаче квартиры, что вы не сдаете семьям с маленькими детьми. Это такая несправедливость к женщинам. Эта злость, она во мне вот росла. Я не была прям фем-активисткой, да, которую я себя сейчас считаю. Но во мне вот что-то просыпалось такое вот из-за постоянной несправедливости, за то, что я женщина, за то, что я мать, постоянно с этим сталкиваться. То есть за 2 года я так сменила 4 квартиры. В Москву я вернулась довольно быстро. Тоже очень неприятная история. Когда у меня бывший супруг понял, что я спокойненько организовалась в другом городе, да, там и цены полегче, и поддержка у меня там есть в виде этой подруги, то он такой говорит: «Ну мне так далеко ездить с детьми видеться, переезжай, пожалуйста, поближе». Я говорю: «Хорошо, я могу, говорю, посмотреть жилье в Химках, но, говорю, тогда помогай мне с арендой. Там в 2 раза больше аренды, тогда напополам давай платить». Он говорит: «Давай, давай». И я опять оттуда перебрасываюсь уже в Химки. И, представляете, он мне говорит: «А я не буду тебе платить. Хочешь, приезжай, живи тут». Ну, то есть я вроде вышла из этой ловушки, а он опять меня вот финансово хотел загнать в угол. Настолько он на меня давил. Ну, это уже в прошлом, но я выкрутилась, да. То есть я зарабатывала, снимала квартиру. И вот потом уже случилась война. Конечно, очень сильно она по мне ударила. Вообще по моей семье. Мы всей семьей в итоге эмигрировали из России. И мои родители, и мой родной брат. И уже будучи в эмиграции, ну, я уже умела зарабатывать, я уже твердо стояла на ногах, мне уже было все равно, я организовала себе удаленный доход. Этот навык, он со мной, да, зарабатывать везде, где я нахожусь. Последний год у меня вот эта потребность появилась делать что-то для женщин, что-то делать уже для мира, то есть себя там я уже детей обеспечила базовыми потребностями. И вот эта идея бостонского брака, она созрела как раз-таки из моего интереса к вопросом феминизма. В какой-то момент, когда я уже начала делиться в блоге, вот я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, да, что вот, а я даже не знала, что это такое, а по сути я вот некоторое время жила в этом бостонском браке. И я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. В моем блоге стали знакомиться под постами. Мне вот начали в директ писать: ой, а давайте для бостонского брака сделаем пост, знакомство. А давайте. Вот, я несколько раз публиковала. Я публиковала анкеты девочек. Я уже себя назвала там в шутку инстаграмной свахой. Вот. И, в общем, я поняла, что это то, что можно развивать, и то, чем я могу помочь женщинам. Для меня важно не просто говорить о том, как все плохо, как женщин притесняют, как сложно. Мне важно еще что-то делать. И вот в этом я нашла свою вот такую отдушину. И постепенно вот созрела уже идея отдельного сервиса, чтобы это было не только в рамках там социальных сетей, каких-то постов, каких-то групп, а чтобы это было еще и как безопасное пространство с конкретным назначением, то есть это поиск партнерши для бостонского брака. То есть изначально идея сервиса оказалась вот такая, и она получила очень большой спрос. И сейчас уже приходят женщины, которые ищут не просто партнершу для бостонского брака, да, но и подругу. Очень многие женщины в эмиграции, они хотят посмотреть, кто есть из их страны, да, куда они приехали. Или хотят, например, эмигрировать, и они могут по поиску той стране, куда они хотят эмигрировать, найти кого-то. Вот именно формат приложения намного удобней и безопасней, чем чаты. Потому что некоторое время у нас работали чаты по странам и регионам, но это оказалась очень сложная история, потому что чаты — это как мини-государство. Возникают неизбежно какие-то конфликты между участницами, какие-то недопонимания. Это все очень сложно модерировать. И чаты у нас существовали, пока у нас приложение находилось в разработке. Казалось бы, да, идея такая добрая, но очень сложно вот поддерживать эмоционально стабильную атмосферу в чатах, потому что женщины приходят абсолютно разные, очень часто они травмированные. Сложно угодить всем, понимаете, чтобы никто в итоге не расстроился. И меня как основатель этого сообщества пытались в том числе и втянуть в эти конфликты, хотя я-то работаю над тем, чтобы девочки вам привести еще других женщин. Я работаю в своем блоге, я делаю контент, рассказываю о сообществе, чтобы вы быстрее своих встречали. А в итоге и я там оказываюсь недостаточной, потому что вот не вникаю в каждый какой-то личный конфликт, который происходит в чатах. То есть это все настолько сложно. Насколько я люблю женщин, насколько я хочу помогать. У меня есть же также двое детей, у меня есть финансовые перед ними тоже обязательства. И вот так вот каждый личный конфликт, и, конечно, обижаются. А все-таки, когда приложение, тут тет-а-тет общение. Если не понравилось что-то в общении с пользовательницей, на нее можно написать жалобу. И уже в частном порядке модерация может смотреть, да, изучать. То есть если на какую-то пользовательницу прилетит там 3 и больше жалоб, то она будет исключена. То есть эта история такая, она намного легче регулируется. Человека можно забанить, да, то есть если общение пошло как-то не так, ну, всякое бывает, да, ну, политические вы, например, разные у вас взгляды, просто блокируете подружка подружку и больше не общаетесь. А на уровне чатов это совсем другая история. Тут есть зрители, понимаете? И вот хочется вот поскандалить вместе со зрителями. А внутри приложения такого сделать уже нельзя. Вот, поэтому вот этот момент тут исключается.
10: Вот у вас родилась эта идея от чатов перейти к приложению от каналов. И что было дальше? Кто вам помогал? Как вы это делали? Что было с этим приложением? Как, где оно сейчас?
4: В конце прошлого года, в декабре, мы уже решили, что готовы сделать запуск приложения. Я обратилась к знакомому своему разработчику. Он сказал стоимость. Говорит, это несложно, и сделал нам бота. Это был бот в Telegram, такой с анкетами. Он прям очень-очень был простенький. И когда я о нем рассказала в блоге, очень быстро у нас на канал тогда пришло за сутки, что ли, около 6000 человек только на канал. В само приложение зарегистрировалось, честно говоря, не помню, но тоже очень-очень быстро оно у нас стало расти. Не приложение, а бот. Просто, да, сломали нам его. Я потом спросила у разработчика, что случилось. Он говорит, ну, там ввели какую-то команду и просто всю базу стерли. Мы как бы заплатили за это. Ну, а женщины уже пошли, и мы тогда уже сделали чаты по регионам сначала. И уже стали искать тех, кто нам сделает более стабильное приложение, которое уже не так просто сломать. Было принято решение делать его на базе Telegram. Если вы, может быть, видели, в Telegram есть мини-апы. Там кошелек Telegram так работает, потом платежная система Tribute так работает. То есть это безопасная платформа. Единственное, что не у всех есть Telegram, и вот пользовательницы из России, конечно, ждут версии на Android и iOS. но это будет позже. У нас там тоже будет версия приложения, но сейчас мы его дорабатываем именно в формате мини-апа. То есть мы добавляем новые функции. То есть это пока как приложение знакомств выглядит. И мы сейчас будем добавлять ленту, где женщины смогут вот как в формате новостей, да, чем-то делиться. То есть говорить, там, нужна помощь такая-то, там, как доска объявлений. Или там, могу помочь тем-то, да, то есть что, чем могут помочь. То есть это будет уже больше, чем дейтинг. И после ее внедрения, если мы все обкатаем, нас все устроит, пользовательница все устроит, то мы уже перенесем эту доработанную версию на App Store и на Google Play. Систера. У нас есть канал, у нас есть бот, который запускает приложение. Мы начали именно для русскоговорящих, стартовали, да, потому что у меня все-таки русскоговорящий блог. Сейчас мы уже добавили английский язык, то есть даже уже на базе Telegram можно на английском языке общаться. Мы вообще позиционируем себя как международный сервис. Некоторые пользовательницы думают, что мы именно русский сервис, но это не так абсолютно.
10: А как вы обеспечиваете безопасность участниц?
4: Приложение у нас уже запущено с начала апреля. За это время у нас не было такого, чтобы смог пройти мужчина или ребенок. Во-первых, работает очень хорошо автоматическое распознавание. И верификация возможна только через камеру, то есть где человек непосредственно смотрит в камеру. По другой внешности никак не зайти. Это очень важно. Если какие-то сомнения у автоматической верификации, у нас отправляется это вручную верификацию. Вот, и там непосредственно модерация смотрит. Все данные остаются внутри приложения, никуда не передаются третьим лицам. У нас как бы все это в документации зафиксировано при регистрации. У нас есть четкие фильтры. То есть, когда вы заводите анкету, вы указываете цель знакомства. И там можно выбрать фильтры, по которым вы будете искать только тех, кто ищет то же самое. Кому-то нужна партнерка для бизнеса, кому-то женщина для совместных путешествий или для переезда, да, совместного. Вот у меня есть знакомая, которая мигрировала вместе со своей няней. И вот они 4 года вот жили как вот в бостонском браке до тех пор, пока вот няня не встретила мужчину и не захотела вот съехать. В одиночку уже сложно сорваться и мигрировать. А если вот с другой взрослой женщиной объединиться, даже морально это намного легче, не то что уже там финансово и прочее.
10: Где вы берете финансирование? Ну, то есть, понятно, первое приложение вы делали по собственной инициативе, но сейчас у вас и приложение, которое нужно поддерживать, и модерация, с которой один человек, естественно, не справится при таком количестве подписчиков, как вы говорите.
4: Мы справляемся сейчас своими силами и с волонтерскими усилиями. То есть у нас сейчас модерации в основном работают волонтерки. Мы сейчас стараемся собирать какие-то там донаты, да, на то, чтобы их тоже поощрять, но в целом проект пока остается больше волонтерским, потому что основной функционал мы не планируем вообще никак монетизировать. Это отличается от других дейтингов, что именно процесс поиска и знакомства с женщинами не монетизируем принципиально. Мы вот сейчас стали выделять бюджет именно на разработку. И, конечно, здесь пока что своими усилиями приходится. Мы пробовали собирать донаты, но очень-очень тяжело получать какую-то поддержку именно финансовую от тех, кто приходит к тебе за помощью. Но я к этому абсолютно спокойно отношусь. А в целом аудитория меня благодарит своим вниманием. И я могу за счет рекламы и за счет своих услуг поднимать это все на ноги. Мы пока на рекламе выезжаем. То есть вот в блоге там у меня рекламу, да, могут взять. Мои услуги по продвижению. Все своими силами, все сами. Конечно, мы будем очень рады, если найдутся желающие как-то спонсировать нас.
11: А сколько сейчас у вас в команде человек? Вот вы несколько раз сказали «мы». А кто вы помимо вас?
4: У нас 3 разработчика, я и команда модераторок, порядка 15 женщин-модераторок. Когда у нас сломалось приложение, было принято решение собирать чаты. И, естественно, чтобы вести эти чаты, нужна была помощь модераторок, волонтерок. Я размещала объявления у себя в блоге, размещала объявления на канале, и вот набралась команда. На самом деле, это какой-то прям феномен, я считаю, Систера, потому что я, наверное, впервые столкнулась с тем, что есть другие женщины, которые тоже готовы развивать вместе со мной идею. Даже пока она там никак не окупается. Тем не менее, это настолько важное дело, это настолько сильно поддерживает и нас в том числе, что ну, это просто потрясающе.
10: Разработчики у вас мужчины или женщины?
4: Разработчики у нас мужчины.
10: Как они относятся ко всей этой идее? Ну, вот такой мужской взгляд на весь этот проект у вас есть? Что говорят?
4: Мужчины в восторге. Это мой брат и его команда. Мне тут тоже, на самом деле, повезло. Изначально я обращалась к своему брату. Говорю, вот такая идея. Он говорит, здорово, великолепно. У меня времени нет. Он был занят в другом проекте. Говорит, обратись, пожалуйста, вот к нашему общему знакомому. С общим знакомым, в общем, вот так произошло. Да, за деньги ничего не заработала. Я потом вернулась уже к брату. Говорю, слушай, ну так и так. Он говорит, все, я, говорит, сам возьмусь. И сначала они на волонтерской основе работали. Потихонечку, в свободное от работы время они вот делали. А постепенно, когда ребята увидели, насколько это востребовано, насколько это интересно, они уже полностью перешли в мой проект. Естественно, они это делают за, ну, гораздо ниже стоимость на рынке, на такой полуволонтерской основе, и они, на самом деле, очень поддерживают эту идею. В целом, они все равно не могут до конца прочувствовать всего масштаба женского отчаяния. У них нет этих проблем, которые есть у женщин. Но они готовы помогать.
11: Если резюмировать проекту несколько месяцев, вот за это время что вас удивило в хорошем, нехорошем смысле? Что далось просто, а вы думали, что это будет сложно, а что получилось, наоборот, сложнее? То есть ваши такие ожидания и реальность вот за то время, что существует этот проект?
4: Я ожидала, что это то, что будет востребовано. Я не ожидала настолько резкого роста. Когда я объявила о запуске приложения, у меня блог за 2 недели, он у меня прирос там на 15 тысяч. Хотя до этого у меня очень долгое время блог стоял. Ну, я особо и не нуждалась, у меня были там клиенты. А тут такой резкий скачок. И вот это для меня была приятной неожиданностью. Что оказалось сложнее, наверное, вот финансово, да, как будто бы я думала, что это будет немножко легче в плане того, чтобы масштабировать этот проект. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу. И вот мне пишут, делятся благодарностями, особенно с кем мы там лично, да, когда-то переписывались. Говорят, слушай, я вот нашла подружку, мы вот столько, вот мы уже время вместе проводим, вот они там фотки шлют, вот мы уже детей познакомили, так классно, так здорово было найти, спасибо тебе большое. Очень тепло и приятно получать такие отзывы, и в такие моменты понимаешь, что ты делаешь действительно важное дело. И то есть каждый день кто-то пишет и делится своими историями, и это чудесно.
10: Основательница проекта «Сестера» Гала Бойко была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
11: и я, Наталья Чемпаладова.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Год назад в программе «Культурный дневник» американская режиссерка Джулия Локтев рассказывала о первой части своего документального сериала «Мои нежелательные друзья». В 2021 году она приехала в Москву снимать журналистов, объявленных иноагентами, но стала свидетелем разгрома последних независимых СМИ, завершившегося после начала полномасштабной войны с Украиной. Первая часть называлась «Последний воздух в Москве». Сегодня я пригласил Джулию Локтев, чтобы поговорить о второй части фильма, которая носит подзаголовок «Изгнание» и посвящена тому, как сложились судьбы известных журналистов, эмигрировавших из России весной 22 года. Личные кризисы переплетаются с профессиональными. Один из них, который Джулия Локтев подробно исследует, связан с решением латвийских властей в декабре 22 года лишить лицензии телеканал «Дождь» из-за прозвучавших в эфире слов о российской армии, которые можно было истолковать превратно. Джулия Локтев из семьи эмигрантов, покинувших Советский Союз в конце 70-х. Она выросла в Соединенных Штатах, неоднократно приезжала в Россию и подружилась с Еленой Костюченко, Ксенией Мироновой, Олесей Мараховской, Петром Рузавиным и другими журналистами, которые стали героями ее документального сериала. Разговор с Джулией Локтев записан после премьеры фильма «Мои нежелательные друзья. Изгнание» на кинофестивале в Венеции.
3: Какую часть было сложнее снимать и монтировать? Первую, московскую, российскую или вторую про эмиграцию?
4: Ну, не было разницы между частями, когда я снимала. То есть разница между частями только появилась как-то на каком-то этапе монтажа, потому что я прилетела, ну, я ездила несколько раз в Россию в 21-м году осенью и зимой 22-го, и потом я прилетела вот на последние съемки 23 февраля. И я как начала снимать 23 февраля и первую неделю полномасштабной большой войны в России, потом все медиа почти закрыли, все мои герои уехали из страны. Я осталась, я не могла в ту же ночь, потому что я снимала на «Дожде», когда «Дождь» закрыли, и тогда все поехали уже, все, которые оставались в России, некоторые герои уже уехали, но все тогда поехали в аэропорт. А я не могла поехать в аэропорт, потому что у меня была съемка вся моя на телефонах, и я не хотела ее потерять, я не знала, что будет там на таможне, и я не хотела ее потерять, так что я осталась на... Я сидела там еще один день и просто все загружала в облако, и я должна ждать, что все кто-то мне скачал это в Нью-Йорке. И тогда я чувствовала себя, окей, сейчас уже съемка в безопасности сидит там на диске в Нью-Йорке, и я могу улететь в Стамбул. Но это было как-то интересно, иначе бы я полетела с другими героями. И так что я продолжала просто снимать. Я начала в Стамбуле, потом была в Тель-Авиве, потом в Тбилиси, потом, не помню, в каком порядке, Прага. То есть и я просто следовала за героями, когда они вынуждены были сбежать в вынужденную миграцию. И не зная, в какую страну я еду следующую, где я буду через два дня, как они, куда, понятно, что у меня, в отличие от них, еще был дом, куда я могла вернуться, но я имею в виду соотношение съемки, я просто следовала за историей, и так продолжалось месяцы просто. А потом, когда уже, это только когда я смонтировала «Последний воздух в Москве», тогда я поняла, ну, я собиралась просто сидеть и монтировать дальше, чтобы это был просто 11-часовой такой длинный фильм. И тогда как бы на меня был такой скрининг-клуб, которым мы показывали каждую главу дома. И они сказали, слушай, ты что, собираешься сидеть монтировать еще год? Надо вообще в этом выпустить сейчас. И тогда мы решили разделить это на две части как-то. Что лучше, то есть поторопиться и выпустить первую часть отдельно. И тогда это как-то вторая часть «Изгнания» будет вторая часть. Но мне кажется, как бы, то есть Получилось так, что это одна история, конечно, но это одна история в двух частях. Очень как бы, ну, если мы будем претенциозны и делаем литературные аналоги, тут два тома.
3: Наверное, все-таки в Москве было это постоянное ощущение опасности, и оно порождает адреналин, да, от того, что в любой момент может случиться что-то по-настоящему ужасное и с вами, и особенно с вашими героями. Да. За границей, конечно, опасность сохраняется в какой-то степени, но вот этого вот нервного ощущения, наверное, нет. Там можно все-таки расслабиться.
4: Ну, расслабиться нельзя было, потому что как-то в этом отношении может быть как-то. В отношении, то есть я не боялась, что вот спецслужбы войдут в любой момент, то есть или как-то то есть спецназ войдет в любой момент. Этого я не боялась, понятно, в Тбилиси. Но все время было какое-то... Просто представляете, первые дни, когда люди уехали, и я снимаю людей, которых у них разрушилась жизнь просто, и они в этом моменте стараются ее как-то собрать и начать работу. И так что здесь была большая как-то, ну, я не знаю, как это сказать. То есть это очень эмоциональное время для всех и очень больное время. И как просто присутствовать и сопровождать людей в этот момент и захватить это все как-то, и понимая, что ты с людьми, которые очень травматически переживают что-то. И при всем том все время себе напоминают, что, конечно, людям в Украине хуже.
3: Вы рассказывали мне в прошлом году, что люди из разных стран, которые мало что знают о России, хорошо понимают и с интересом смотрят этот фильм, потому что чувствуют его универсальность, ну, в частности, в этом домашнем вашем скрининг-клубе, который вы упомянули. Ну, понятно, что вторую часть еще мало кто посмотрел, но были какие-то интересные отклики первых зрителей?
4: Ну да, просто, ну, это как-то, во-первых, какие страны это возникли, как-то по опыту зрителя. У нас есть, например, большие фанаты из Китая, которые там да, подходят после скрининга, говорят, слушайте, это фильм о нас. Или кто-то перевел недавно нашу первую часть, кто-то связался и говорит, мы переводим на фарси, это о нас. Но при том, все, конечно, американцы сейчас очень ощущают, что это о них, потому что столько, что происходит с прессой в Америке. То есть у нас сейчас тоже президент говорит, что что-то не так со стране, которая разрешает как-то прессе публиковать негативные истории, что-то там неправильно. И понятно, что это как-то откликается. Ну, мы сейчас видим, как ведет себя Израиль во многих странах, как-то Европа тоже сейчас идет правее и правее. Так что, мне кажется, резонанс тут на человеческом уровне. То есть тут важно две вещи, мне кажется. С одной стороны, как политический резонанс, а с другой стороны, просто люди смотрят наших персонажей и их понимают как людей. Нас просто на уровне как бы, ну, кожи, не только поверхности, но внутренности, как бы кожи и кишек, знаете, то есть на всех уровнях просто понимают их как-то очень эмоционально и как это пережить, потому что, ну, мне кажется, это вот самое важное, это как передать историю через людей, которые ее проживают. И мне трудно подумать о другом фильме, который просто в огромном историческом моменте так, но как-то в актуальное время просто происходит через персонажей так. Не фикшн, а просто вот мы с ними, я не знаю, может быть, есть, но трудно так подумать, не приходит в голову. Я понимаю, что это, и мне это очень интересно, и мне это важно, что русскоязычная аудитория, или даже, скажем, не только русскоязычная, это может быть разница не в языке, но как бы люди, которые это пережили на себе, то есть вот у меня знакомая из Беларуси, которая вынуждена была уехать, которая смотрела, и понятно, это тоже они испытывают совершенно иначе, чем как бы люди, которые ничего подобного в жизни не пережили.
3: Ну да, это главная тема фильма, конечно, это иммиграция и осмысление себя как иммигрант. Да. Конечно, это очень субъективно. У всех это произошло по-разному. Я сам тоже иммигрант и воспринимаю свою иммиграцию как замечательный опыт, да, как поиск самого себя. Да. Ну, вот есть такая пословица русская, где родился, там и пригодился. Она, по-моему, совсем неправильная. Да. Нужно искать свою настоящую родину. Она может быть на другом континенте, в другой культуре. Цицерон, как мы знаем, сказал, что где хорошо, там и родина. Да? Вы тоже из семьи иммигрантов и сейчас сняли фильм об иммигрантах.
4: Но это очень разные вещи.
3: Да, да, да.
4: Я что для вас сказать, иммигрант? Очень важно. Это очень важно упомянуть. Поэтому я знаю, что люди, которые уехали после начала большой войны используют слово «вынужденная эмиграция». То есть это как-то не часто пользуют. Но по-настоящему, то есть я использую чаще слово «изгнание», так что, потому что это по-другому. Мои родители и я, мы уехали в 70-х из Советского Союза как иммигранты. И я понимаю, что как-то особенно, я чаще говорю об этом по-английски, но «exile» и «immigration», и как бы «изгнание» и «иммиграция» — это две очень разные вещи. Потому что одно дело, когда мы уезжали, мы чувствовали, что, ну, там, понятно, есть общие вещи. Например, мои родители не могли похоронить своих отцов. Мы понимали, уезжаем, что мы не можем вернуться. Но мои родители, им было 40 лет, и они уехали из Советского Союза, чтобы стать американцами. Я уехала, мне было 9 лет как-то, ну, не знаю, я хотела в Диснейленд. Но это было как-то в то время, что ты уехал, и ты выиграл какую-то лотерею, что тебя выпустили из Советского Союза, и получается, что то, что мне говорят, как-то с одной стороны это травматично, тебе говорят, ты бабушку, дедушку и тетю свою никогда не увидишь, конечно, это большая травма, но с другой стороны ты как-то получаешь какую-то возможность, что ты не имел, и... Это другая идея, вот когда люди, вот моя мама до сих пор говорит с тяжелым русским акцентом, как человек, который уехал и не очень много говорил по-английски в 40 лет. Но она считает себя американкой, которая живет в Колорадо со своим тяжелым акцентом. Она говорит, I'm local, я местная, так. Но это совсем по-другому, особенно с журналистами, которые были вынуждены ехать в изгнание, которые не выбрали это, которые не планировали это, которые предпочитали бы сидеть в России и продолжать говорить о том, что происходит в России, имея возможность говорить с людьми, видеть своими глазами. А сейчас они все в ситуации, где они не могут ступить на родную землю и стараются как-то продолжать работать как журналисты. Все из наших персонажей работают как журналисты, не исключая одного, который решил, что надо делать больше. Но он тоже продолжает быть журналистом, тоже в некотором смысле. Но это совсем другое, потому что когда вот там у нас вот Олеся Мараховская так говорит вот в фильме очень хорошо, когда ты 24/7 работаешь не она, а не в Чехии, она говорит, когда ты работаешь не в этой стране как бы умственно, и ты работаешь на Россию, как бы о России 24/7, это очень трудно тогда интегрироваться и думать, что ты переехал. И это очень, это более специфическая вещь, мне кажется, для журналистов, которые как бы весь день работают, чтобы донести как бы новости о России русскоязычным зрителям, ну, с надеждой, что это дойдет до русскоязычных зрителей в России. То есть они более подвешенное состояние, мне кажется. Подвешенным.
3: При этом нужно все-таки сказать, что с бытовой точки зрения у всех более-менее жизнь сложилась благополучно. Кстати, вопреки их опасениям, там в начале одна из ваших героинь говорит, шутит, что, может быть, это мой последний iPhone. Она думала, что будет бедствовать. Но я думаю, что у нее и сейчас есть iPhone какой-то хорошей модели, новый. Да? Конечно, Елену Костюченко пытались убить. Многие переживают разлуку с родственниками. Но вот таких настоящих эмигрантских трагедий ведь нет в этой среде. Да? Никто не сидит в лагере для беженцев, никого не депортируют из этих detention center, как в Америке, никто не вынужден мыть полы, чтобы умереть с голода, мы знаем, что таких случаев много. Так что это, в общем, благополучный образ эмиграции и в целом довольно нетипичный.
4: Да и нет, я скажу. Ну, это профессиональная эмиграция сначала. То есть важно сказать, что это люди, которые, конечно, имеют привилегию работать по профессии. Как долго это продолжается, как долго это тоже вопрос, конечно, как долго будут существовать русскоязычные медиа.

0: с другой стороны, вот если твоя мама там или твой папа заболеет, ты не можешь полететь, потому что ты не можешь ступить ногу на российскую землю, потому что тебя арестуют, это знаешь, в аэропорту. Или люди, которые там, то есть вот я знаю, я говорила с одной из героинь на днях, она говорит, знаешь, я знаю, где в моем родном городе находятся все вот эти, есть такие камеры, которые просто установлены, которые просто live cam, когда они живое снимают, они говорят, иногда я просто сижу и смотрю, потому что вот это чувство, что тебя выгнали, то есть что ты не можешь вернуться, это, мне кажется, огромная боль. И ты стараешься при всем этом продолжать работать. Так что это как бы вот это все как-то, да, вот это сочетание нормальности с полной ненормальностью, с полной-полной ненормальностью. И плюс там, ну, многие люди, как я понимаю, сейчас, то есть ты вынужден смотреть как-то чуть-чуть за спиной, кто уходит в твою сферу, там, я не знаю, была ситуация, я помню, где вот на дождь пришли какие-то, выглядели как дружелюбные медиа, так, что-то так хотели снять, они их подпустили, и оказалось, что это был просто большой пропагандистский фильм на Первом канале, так. Это была такая ловушка, это как к многим активистам пришли. Ну, и кто еще может там собирать на тебя информацию вокруг? Ты должен всех опасаться чуть-чуть. Это есть, и при всем там, ну, есть квартира, есть айфон, и это так. И непонятно, как долго это так будет, то есть вот это существование.
1: Как мы уже говорили, ваши герои уезжали в спешке весной 22 года, к эмиграции не готовились, и наверняка многие думали, что это какое-то временное явление, и, может быть, можно будет вернуться. Ну вот, прошло уже больше 4 лет, возвращаться некуда. К тому же, как мы только что говорили, многие объявлены в розыск по уголовным делам. Вот интересно, вы с вашим американским опытом причем чувствовали в 22-м году, когда начали снимать вторую часть, что вот так она сложится, или думали, что это какое-то временное явление, и вы закончите ее уже триумфальным возвращением ваших героев, или не триумфальным, но спокойным возвращением ваших героев в Москву?
0: Ну, мне кажется, даже во 22-м году как-то никто себе не позволял говорить, что я скоро приеду. То есть, мне кажется, никто... То есть, ну, конечно, это другой случай. Нет, не никто, а Лена Костюченко, которая все время собиралась ехать в тюрьму. А потом как-то поняла, что угрозы может быть намного хуже, чем тюрьму, и решила не ехать. Но она единственная, кто все время говорила, вот я сейчас вот-вот-вот вернусь. Но это как бы с целью и с понятием. Вернусь и пойду в тюрьму. Но это вопрос не об этом. Тогда все думали просто о войне полномасштабной. И вот никто, и многие вот персонажи, если мы возвращаемся как-то в начало 22-й год, все говорили, ну, 6 месяцев там. Мне кажется, я не знаю никого, кто мог представить в то время, и кто так открыто говорил, что мы будем вот сейчас, в 26-м году, осенью, это все будет продолжаться, и конец не виден, это главное. Люди все время говорили, ну вот-вот, война там, это же не может так долго продолжаться. И, конечно, вот ужас, который продолжается день за днем сейчас, и что страшно, конечно, это то, что война не уменьшается, она увеличивается, но внимание уменьшается у людей в мире. То есть вот это привыкание, которое не должно быть. То есть вот когда я думаю, не знаю, если в мирной Европе там вдруг ну, падало на одно, то есть одно квартирное здание, там 6 умерли здесь, 12 там на следующий день. Вот если мы представим это как-то, ну не знаю, во Франции или в Чехии, то есть вот и как-то через вот почти там 5 лет люди говорят, ага, это просто так нормально, это то, что происходит, но это совсем не нормально, и это не должно происходить, и это как-то вот это было совершенно непредставимо, что как долго это будет просто идти, и как люди к этому могут привыкнуть. В этом смысле я говорю просто о мировых зрителях, а это когда людей, которые читают газеты, где это просто почти исчезает из новостной полоски, это ужасно для меня.
1: Мне очень понравилась в вашем фильме формулировка Елены Костюченко, которая сказала, что в России наступил фашизм из-за любви людей к комфорту. Это звучит парадоксально, но это очень точно, мне кажется. Вы согласны с ней?
0: Мне кажется, она это говорит очень мудро, то, что она сказала, она очень... Еще она парафразировала свою сейчас жену, Яну Кучину, которая сказала, что вот мы все делали правильные вещи в неправильном порядке, но это больше как-то активистов, людей, которые занимались другими делами, но вот это то, что она сказала, вот мы просто не хотели терять комфорт, мы не хотели поменять нашу хорошую жизнь на плохую, и она это очень красиво говорит, мне кажется.
1: Но если судить по дискуссиям в социальных сетях, многих раздражают так называемые хорошие русские, которые зациклены на своих проблемах, считают себя главными жертвами, требуют, чтобы им все сочувствовали, а об Украине вообще не думают. Мне кажется, что вы специально ввели вот в этой

0: второй части нового героя Петра Рузавина, чтобы показать, что эти обвинения не всегда обоснованы. Это так?
1: Но мне кажется, тут вопрос не только в Пете Рузавине. Там все наши герои все время как-то упоминают, и они все время сравнивают и говорят, наши проблемы – это ничего по сравнению, то есть наша страна бомбит Украину. И это намного больше проблема. То есть это не только вопрос как-то одного там Петра Рузавина, который, конечно, прекрасный персонаж. Но у Пети с Наталкой Гуменюк совсем другая история. Она как-то начинается в этом фильме. Я, кстати, собиралась снимать Петра до начала полномасштабной войны, потому что думала, ну вот-вот его объявят на агента, но он тогда не был в России, так что в результате я его начала снимать только месяц спустя начала большой войны. И это, конечно, у него совсем другая история. Он был журналист на «Дожде» всю почти сознательную жизнь, со школы почти, так, с университета. И у него жена Наталья Гуменюк, которая просто, ну, выдающаяся, прекрасная, гениальная украинская журналистка, и они вместе как-то, у них другая история, которая все время дает другую перспективу на то, что происходит, понятно, и он делает другие выборы как-то, где он видит, что надо делать, он считает, что надо делать больше.
0: Один из ключевых моментов фильма – это конфликт, возникший в Латвии из-за телеканала «Дождь». Все это, как мы знаем, привело к тому, что журналистам Латвию пришлось покинуть. Есть точка зрения, что латвийские чиновники просто придрались к пустяку, но вы представляете все точки зрения, даете слово, в том числе и критикам «Дождя». Что вы думаете об этой ситуации? Почему вы уделили ей столько времени экранного? И можно ли сказать, что она абсолютно однозначна?
1: Ну нет, конечно, меня интересуют истории в своей сложности, как бы люди в своей сложности. То есть я смотрю эту ситуацию, где как бы я снимала сам «Дождь», персонажи, которые там ведущие, были главные герои фильма, некоторые, то есть потому что там есть и важные истории, есть Ириана Костюченко, есть другие медиа. И вот происходит этот скандал, конечно, это обязательно надо снимать. Ведь моя задача – это передать это так, что это не просто внутренняя кухня, а как это понятно и внятно было со стороны, что это можно международным зрителям не тупить, не делать так, чтобы это было тупее и ясно, а со всеми сложностями передать, и как-то что там происходит. Как бы, ну, главный оппозиционный российский канал уезжает в изгнание, только-только находит базу в Латвии, то есть они там 4 месяца только перешли, они в одолженных студиях работали, они недавно начали вещать, только так, знаешь, как не знаю, как называется, маленький лошаденок, то есть стоит на ноги как-то, то есть старается встать и что-то делать. И происходит вот этот скандал, и понятно, что тогда уже как-то латвийские как-то власти уже чуть-чуть пожалели, что они их пригласили, и им приходится как-то решать просто в момент, то есть это ужасный скандал, который, понятно, что вышло не так, как хотели. Там что делать? Надо ли отстранить человека? Как это сохраниться просто, чтобы можно было существовать дальше? И это очень сложно, конечно. Но при том этом я решила фокусироваться больше как-то не на, ну, скажем, не на внутренней кухне, а на более интересном вопросе, потому что для меня это был очень центральный и более, мне кажется, внятный вопрос для... Как-то там был большой вопрос, как-то вокруг всего этого. Этот вопрос нашей армии. И для меня это было очень интересно. Потому что выгнали «Дождь», как-то их нарушение было одно из главных из-за того, что некоторые ведущие сказали слова «наша армия». И там возникло просто более... Опять я ищу, что можно передать более универсально. Вот этот вопрос... Как говорить о собственной армии, как бы нации? У тебя есть этот паспорт, как они говорят. У нас есть российские паспорта. Эта армия ведут эту криминальную войну от нашего имени, совершает военные преступления от нашего имени. И как об этом говорить? И они как бы, то есть вот эта идея, мне казалась очень интересна, что как бы действительно ведущие говорят, там некоторые, включая одной из наших героинь, наша армия, как бы... Не от того, что ура, наша армия, а наоборот, стыд наша армия, стыд, что творят от нашего имени, чтобы люди понимали, что это не просто, как они, ну, цитирую Тиши Дзитко, что как-то это не армия Альфа-Центаври, или это не армия там Швейцарии там делает эти ужасы, это как бы армия нашей страны это делает. И вот этот выбор, и потом, понятно, что к этому придрались Я не думаю, что придрались из-за того, что действительно, то есть это формально это было как-то предъявлена претензия, что это потому что, ну, зрители могут подумать, что это латвийская армия. Понятно, никто так действительно не думал, что речь идет об этом. И это понятно почему, конечно, потому что в Латвии в очень сложном положении. В очень-очень сложном, понятно, положении. Но с одной стороны, все эти медиа, конечно, они хотят быть как можно ближе к России, чтобы чувствовать как-то, в смысле географически, чтобы не чувствовать себя супер оторвано. Но это не очень комфортное пространство, понятно, когда ты думаешь о истории Латвии.
0: Я после премьеры в Венеции разговаривал с одним немецким кинокритиком, он смотрел с большим интересом и сказал потом, что это очень точный портрет, но очень маленькой части российского общества, и по этому фильму, и по вашим героям нельзя судить о России в целом и настроениях россиян в целом, да?
1: Ну, у меня никогда не было цель как бы сделать портрет России. Это не была задача сделать как бы обзор России. Это не то, что я делала. Я начала снимать фильм о журналистах, которых начинали называть иностранными агентами. В то время, когда было только 25 иностранных агентов. Трудно представить сейчас 1000 с чем-то, не помню, 1500, наверное, уже.
0: Ну, каждую пятницу добавляют как-то новых.
1: Да, каждую пятницу объявляют новых. То есть цель не была «давай сними вот портрет России». То есть это совсем, то есть это был... Фильм, который начался, фильм о независимых журналистах, которые как бы, ну, стараются в своей работе говорить правду в России, потом вынуждены уехать, чтобы продолжать говорить правду. То есть, конечно, это, мне кажется, это портрет не только журналистов. Это мне, ко мне подходят очень многие люди, которые как-то вынуждены были уехать в эмиграцию, которые не обязательно журналисты, и говорят, о, это моя история тоже, которые как бы, ну, антивоенных взглядов. И они чувствуют, что это портрет их тоже, но это не портрет, это точно не портрет общей России, потому что это, для этого нужен другой фильм, это не я.
0: Я не знаю, знакомы ли вам фильмы документалистки из Чехии Хелены Тшештиковой, которая снимает одних и тех же людей в течение нескольких десятилетий. И мы видим все виражи их жизни, видим, как они там стареют, влюбляются, разводятся, как мир вокруг них меняется. Вы бы хотели продолжить свой сериал теоретически? Ведь история ваших героев абсолютно не закончена.
1: Меня интересуют люди, меня интересует как-то жизнь. Это и ну, есть прекрасная серия, конечно, английская Seven Up, по-моему, которая каждый день. Я всегда меня начали шутить, это что будет, как Seven Up, ты их собираешься остаток жизни снимать. Но сейчас как-то, я думаю, надо сделать некоторый перерыв. У нас есть какая-то мечта, что если когда-то ситуация в России изменится так, что они могут ступить ногу в Россию, тогда мы будем снимать третью часть. Это только можно ждать как-то с радостью. Что-то. Но ждать это не надо как-то с большим ожиданием. Может быть, мне это легче сказать, потому что, мне кажется, людям об этом больно говорить и думать этой возможности, потому что люди ее как-то выталкивают из себя. И если и это не факт, что это будет, но это довольно, я думаю, факт, что это не будет скоро. Но я думаю, если когда-то что-то изменится и можно будет вернуться, я точно сделаю третью часть тогда, но я не знаю, то есть сколько мне лет тогда будет.
0: И последний вопрос, без которого наши слушатели не переживут. Где можно будет посмотреть вторую часть? Ну, первая уже куда-то там утекла. Ну, в России, как вы понимаете, этот фильм не покажут.
1: Вот. Нет, это
0: но
1: нет.
0: Будет стриминг, насколько я понимаю, довольно скоро.
1: Да, уже, да. Да. И ну, первую часть можно легально по всему миру почти, но не в России, понятно. Во многих частях мира посмотреть по Муби, M-U-B-I, Муби. Он сейчас там на стриминге. И вторая часть тоже выйдет на Муби, я думаю, где-то в январе, в феврале. Сейчас это мы на фестивалях. Я сейчас вот рядом с Сан-Франциско. Сейчас это тут в Бэй-Эрея, тут фестиваль Mill Valley. Там потом мы только что были в Нью-Йорке на фестивале. Если вы в Лондоне, вы можете посмотреть 14-15 октября в Лондоне. Так, если вы в Нью-Йорке, он открывается 9 октября. Сейчас в кинотеатрах в кинотеатре в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе в кинотеатре 16 октября. То есть сейчас мы в кинотеатрах на фестивалях. В Амстердаме будет в ноябре, в Витве. То есть это из тех, которые вот сейчас я знаю показы, которые будут. А потом, где уже, если... Ну, это, мне кажется, это очень особый опыт посмотреть это с людьми и как марафон или в двух частях в кинотеатре, понятно, 6 часов. Это как ивент. Это вы приходите, вы садитесь на весь день. Но сейчас есть некоторые возможности в некоторых городах посмотреть вот это на экране большом, как кино. Я знаю, что Антон Долин очень написал, что это хорошо смотреть в таком именно вот в иммерсии, но понятно, что не все имеют доступ к кинотеатру такому, но где-то в январе-феврале это будет на Муби, где все можете посмотреть. И, по-моему, это почти во многих странах.
2: Я согласен с Антоном Долиным. Я смотрел фильм «Мои нежелательные друзья. Изгнание» на фестивале в Венеции. Провел в кинозале 6 часов, и это был очень интересный и ничуть не утомительный опыт. Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» была американская режиссерка Джулия Локтев. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго и до встречи через неделю.

0: свобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачашникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
3: Поставил звезду, отправляйся в тюрьму. В России растет число уголовных дел из-за платных реакций в Телеграме. Специальная демографическая операция. Как из-за войны российских женщин лишают репродуктивной автономии. Из присяжных в кивалы, за что критикуют план реформы суда присяжных в России.
2: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
4: К 24 годам колонии суд приговорил жительницу Забайкальского края Екатерину Маловечкину за госизмену, терроризм и диверсию. Следствие утверждает, что она дистанционно вступила в Легион Свободы России, подразделение, воюющее на стороне Украины и признанное в России террористическим, и расклеивала листовки с символикой организации в Краснокаменске. Кроме того, по версии следствия, Маловечкина по заданию куратора изготовила два самодельных взрывных устройства и заложила одно из них между шпал на Забайкальской железной дороге. Ее позиция по делу неизвестна. К 6 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил местного жителя Егора Гуляева за распространение так называемых фейков о российской армии. Поводом для обвинений стали три репоста во ВКонтакте из паблика украинского агентства «Униан». Публикации были о мирных жителях, пострадавших от войны. В суде Гуляев частично признал вину, но объяснил, что делал репосты, чтобы справиться со стрессом. В Украине живут его родственники. Страницу во ВКонтакте он считал личным пространством. Политолога Александра Кынева, арестованного по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков, сильно избили при задержании, сообщил правозащитный проект «Слово защите». Кынев с двумя переломами берцовой кости находится в больнице при московском следственном изоляторе «Матросская тишина». «Слово защите» называет полученные Кыневым травмы результатом пыток. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве сообщило о проведении проверки. Об аресте Александра Кынева, политолога, специализирующегося на российских выборах, стало известно 25 сентября. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Кынев вину не признает. Осужденный на 15 лет историк Юрий Дмитриев экстренно переведен из мордовской колонии в лечебно-исправительное учреждение в поселке Барашево с подозрением на микроинсульт. По словам адвоката, он чувствует общую слабость и онемение левой стороны тела. Правозащитники подчеркивают, что в тюремной больнице, где находится Дмитриев, нет оборудования и лекарств, необходимых для диагностики и лечения инсультов, и требуют его перевода в гражданскую больницу. Юрий Дмитриев – бывший руководитель Карельского мемориала. В 1990-е он открыл урочище Сандармох, где во времена сталинского террора расстреливали людей. В 2021 году, после нескольких лет уголовного преследования, суд приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы за изготовление детской порнографии, развратные действия и хранение оружия. Он вину не признает, а правозащитники считают дело против него сфабрикованным. Более 150 правозащитников, активистов, общественных деятелей и организаций подписали коллективное обращение к властям Казахстана с просьбой немедленно остановить экстрадицию в Россию уроженца Чечни Мансура Мавлаева и бывшей сотрудницы штаба Алексея Навального Юлии Емельяновой, находящихся в заключении в Казахстане. В случае возвращения на родину им, как утверждают авторы письма, грозит длительное заключение и пытки. Правозащитники отмечают, что есть веские основания считать преследование активистов политически мотивированным и призывают Казахстан дать возможность обоим заключенным выехать в третью страну. Юлию Емельянову задержали в 2025 году в аэропорту Алматы. В России ее обвиняют в краже телефона. Власти Казахстана отказали Емельяновой в убежище. На прошлой неделе это решение утвердил Кассационный суд. Ранее он отказал в убежище и Мансуру Мавлаеву, которого в Чечне преследовали за критику властей. Его задержали в Алматы в 2025 году. После отказа в убежище Мавлаев дважды пытался покончить с собой. Российское издательство «Индивидуум» объявило о закрытии после 11 лет работы. Его главный редактор Алексей Киселев не назвал причины этого решения, но охарактеризовал финал истории «Индивидуум» как внезапный, но не неожиданный. Издательство «Индивидуум» было основано в 2015 году. Оно специализировалось на современной документальной литературе. Кроме того, «Индивидуум» и связанное с ним издательство «Попкорн Букс» выпускали книги, героями которых были ЛГБТ-персоны. После того, как в 2023 году Верховный суд России признал несуществующее международное общественное движение ЛГБТ экстремистским, против сотрудников «Индивидуум» и «Попкорн Букс» возбудили дело об экстремизме. В 2026 году Артема Вахляева, Павла Иванова и Дмитрия Протопопова приговорили к 4 годам лишения свободы условно.
2: Восемь лет строгого режима за 130 звезд в Телеграм на сумму меньше 300 рублей. Такой приговор, как стало известно на прошлой неделе, получил житель Тюмени. И это не единственное дело, связанное с платными реакциями в мессенджере. По похожим обвинениям уже преследуют подростка из Кузбасса и пенсионерку из Подмосковья. А за звезды Телеграм-каналом запрещенных в России организаций могут обвинить и в госизмене. И там уже до пожизненного. Что же делать?
5: Михаила Антоновича задержали в Тюмени 18 декабря прошлого года. Дело вело ФСБ, а рассматривал Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге в закрытом режиме. Обвинение касалось платных реакций звездочек под постами в телеграм-каналах Александра Невзорова, Майкла Наки, Александра Шпака и Тараса Березовца, которые, по версии следствия, ведут пропаганду терроризма и поддерживают легион «Свобода России», РДК и «Азов». В России они запрещены. При этом, как выяснили правозащитники, звезды стояли под новостями, постами о VPN и даже под публикацией Майкла Наки, где он объяснял подписчикам, как сделать так, чтобы их имя не видели остальные. Под этим постом, утверждает следствие, Антонович поставил 22 звезды на сумму 41 рубль 58 копеек. Еще один эпизод в деле касался его сообщения Наки об отключении мобильного интернета в центре Тюмени, хотя об этом с лета 2025 года писали местные СМИ. Сама функция появилась в Телеграм летом 2024 года. Звезды покупают за обычные деньги и тратят на подарки, подписки или поддержку авторов, в том числе ставя платную реакцию под понравившимся постом. По умолчанию профиль отправителя попадает в публичный список топ-отправителей. Скрыть себя можно только вручную и отдельно под каждым постом. А общей настройки, чтобы всегда отправлять звезды анонимно, в мессенджере нет. Под такое же обвинение попало 60-летняя Галина Умярова из Подмосковья, бывший инструктор парашютно-десантной подготовки. Следствие считает, что она поставила 100 звезд на 219 рублей под пост легиона «Свободы России». А защита настаивает, что ее аккаунт дважды взламывали, и перевод прошел как раз в то время, когда он был в чужих руках. Адвокат просил для нее домашний арест, потому что муж Умяровой болен раком, а вместе с ним живут 84-летняя мать и 94-летняя свекровь, которые не могут обходиться без помощи, но суд оставил ее в СИЗО, где она находится до сих пор. Дело все еще расследуется. В Кузбассе дело возбудили против 17-летнего жителя Белова, который, по версии Следственного комитета, ставил платные реакции под постами одного из подразделений ВСУ. Сейчас он под домашним арестом. А летом юристы проекта «Тюремный адвокат» сообщили, что за звезды каналом РДК и легиона «Свобода России» начали возбуждать дела уже о госизмене. Это совпало с давлением на сам мессенджер. С февраля Роскомнадзор замедляет Телеграм в России, а в конце июля ФСБ обвинила Павла Дурова в содействии терроризму и объявила его в международный розыск. 22 сентября проект «Поддержка политзаключенных» «Мемориал» опубликовал открытое письмо Павлу Дурову, и предложил сделать платные реакции анонимными по умолчанию, дать администраторам каналов возможность скрывать списки отправителей, предупреждать пользователей из России о рисках и задним числом скрыть тех, кто уже отправлял звезды. ОВД-Инфо призвал пользователей поддержать эти требования и писать о них администрации Телеграма, а также предложил разрешить пользователям самостоятельно удалять историю транзакций и давать больше времени на отмену случайной звезды. Сейчас на это есть 5 секунд. Публичного ответа от Telegram пока не было.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией координатор коммуникации ОВД-Инфо Дмитрий Анисимов. Дмитрий, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Давайте, пожалуйста, с самого простого начнем. Объясните тем, кто не понимает, что такое Telegram Stars и чем эта звезда отличается от обычного эмодзи.
6: Это не эмодзи, строго говоря, это внутренняя валюта Telegram, которую можно купить за настоящие деньги, в том числе за рубли. Одна звезда стоит что-то около 2 рублей, если я правильно помню, но это, в общем, может от способа покупки курса меняться. И с помощью этих звезд можно поддерживать авторов каналов в Телеграме, ставя эти звезды вот как эмодзи под публикациями, либо отправляя их авторам канала. Мы знаем о как минимум 4 уголовных делах, но думаем, что их на самом деле больше, за финансирование терроризма или за госизмену, когда люди ставили звезды, даже очень небольшое количество, под публикации, либо где шла речь о сборе средств для украинской армии, либо под публикациями авторов, которые просто говорили о сборах, да, может быть, не в этом посте, а в каком-то другом, либо просто иногда под какими-то публикациями независимых СМИ или журналистов, или блогеров, которые выступают против войны. И, в общем, уже не важно, как именно автор поста, получивший эти звезды, потратит эти деньги и будет ли тратить вообще. Для российских властей в данном случае это не имеет никакого значения. Важен сам факт, что они оставлены, и довольно легко можно обнаружить и в профиле пользователя в Телеграме, кому он свои звезды оставлял, и в профиле канала, кто звезды отправлял. И таким образом силовики могут очень легко сопоставить информацию о пользователях. И если аккаунт достаточно не защищен, да, если не используется какой-то защищенный неизвестный силовикам номер телефона, да, если нету дополнительных настроек приватности, то для них также полностью прозрачно, кто является владельцем этого аккаунта, который звезды отправлял. И дальше завести уголовное дело не составляет никакого труда, они этим пользуются. И по известным кейсам они используют вот такие очень жесткие обвинения, да, за госизмену. Человеку таким образом может грозить до 20 или до 25 лет, например, за оставление нескольких звезд, то есть за передачу, ну вот, вплоть до там нескольких рублей, до 2 рублей, например. Минимальной суммы никакой нету, ограничение минимального, с которого может идти речь об уголовном наказании, поэтому даже за одну звезду силовики уголовное дело могут завести и отправить человека в колонию.
2: То есть я правильно понимаю, что ключевая проблема заключается не в том, что в целом Telegram создал вот такую систему поощрения авторов контента, которую люди могут перепутать с обычным там лайком, ну, просто как звезда, как вы суперзвезды, а не то, чтобы он кому-то что-то задонатил. А следователи этим пользуются и рассматривают каждую такую звездную вот эту реакцию как финансирование чего-то, как реально злонамеренные действия. Им в голову не приходит даже спросить у человека, что он имел в виду, и не поставил ли он эту звезду случайно. Вот с такими ситуациями как быть?
6: Да, к сожалению, это так. Думаю, что просто разработчики Telegram, когда занимались придумыванием звезд и их реализацией, не предусмотрели, что российские власти могут вот в таких злонамеренных целях этот инструмент использовать. И таким образом ненамеренно сделали этот инструмент очень удобным для силовиков, потому что время, за которое оставленную звезду можно отменить, да, и отменить эту реакцию, очень короткое. Если человек об этом не подумает заранее или быстро не поймет, что он сделал, то он не успеет ее отменить. А по умолчанию прекрасно видно всем желающим, кому человек эти звезды оставлял. В том числе их можно даже оставить случайно, просто незаметно выбрав среди других реакций под публикацией звезду, оставить и даже ну, не обратить внимания, что это была таким образом как бы передача денег, да, как бы донат в размере нескольких рублей, а не просто какой-нибудь эмодзи.
2: Но здесь важная оговорка: для того, чтобы все-таки звезду оставить, у вас должно быть какое-то количество денег на счете. Они не будут списываться просто с вашего телефона, как вот за смски.
6: Да, они у вас должны быть куплены, поэтому если вы знаете, что это вы их покупали, пожалуйста, обратите на это внимание и обратите внимание на настройки приватности своего аккаунта. Там можно их поменять таким образом, чтобы как минимум в вашем профиле не отображалось, кому вы эти звезды передавали. Это силовикам сделает работу несколько сложнее, но все равно полностью от рисков не избавит. И будьте внимательны по поводу того, под какими постами вы звезды оставляете.
2: В текущих условиях, вот, кстати, под какими постами опасно оставлять звезды? Только ли под постами каких-то запрещенных телеграм-каналах, ну, которые российские власти считают террористическими, экстремистскими, не знаю, еще какими-то страшными, но и под конкретными людьми, или, может, там слова есть какие-то, маячки. Можно оставить звезду под постом «Миру мир», я не знаю, или там «Путин, уходи».
6: Сложно сказать, потому что, мне кажется, нельзя здесь составить какой-то исчерпывающий список признаков, да, чтобы проверить, можно ли сделать донат в звездах автору поста или нет. Из очевидного понятно, что лучше не донатить в звездах в телеграм-каналы организации, которые признаны террористическими или экстремистскими. Потому что такой донат довольно легко посчитают финансированием организации с соответствующим токсичным статусом. И если вы находитесь в России или приезжаете в нее, то вас могут ждать тяжелые последствия из-за этого. Дальше. Тоже из очевидного лучше оставлять звезды под публикациями, где рассказывается про сбор, например, на украинскую армию. Или вообще в пользу любых украинских благотворительных фондов, даже никак не связанных с армией, да, помощь беженцам, сбор на какие-нибудь генераторы или на обогреватели или еще на что угодно, на любые гуманитарные цели, к сожалению, силовиками тоже иногда трактуются как передача денег в пользу украинской армии и, соответственно, может привести к уголовному делу. Вот это из очевидного. Дальше сложно, если очень хочется поддержать автора канала таким образом, и вы сомневаетесь, безопасно это будет делать или нет, лучше проконсультироваться с правозащитниками, как поступить вот в вашем индивидуальном случае. Можно писать нам в бот, например, мы вам подскажем, насколько это рискованно или безопасно именно будет для вас. Но надо понимать, что репрессии в России устроены таким образом, что у силовиков в руках находятся очень гибкие инструменты, которые они могут менять и применять с обратной силой. И если они человека захотят преследовать, то они найдут для этого возможности. Поэтому если вы видите для себя риски, лучше этот способ для поддержки кого-то не использовать. Использовать какой-то более безопасный, более анонимный, более надежный, чем звезды в Телеграме. Звезды в Телеграме пока что, к сожалению, безопасным, анонимным, надежным назвать нельзя.
2: И все-таки можете вкратце пояснить, пожалуйста, а как вот эти самые силовики, я не знаю, оперативники ФСБ, Следственного комитета узнают, что кто-то кому-то поставил звезды. Неужели они сидят и мониторят эти телеграм-каналы и ищут, выискивают? Или это на удачу? Как это делается?
6: Здесь может быть несколько способов. Самый простой, если к силовикам просто физически попадет устройство. Они могут посмотреть, кому эти звезды вы оставляли, в каком количестве, как вы их покупали. Если вы их покупали, например, в рублях, то для них все рублевые транзакции прозрачны. Они увидят, что вы покупали звезды, смогут все это сопоставить и понять, в чем здесь дело. Дальше можно просто по открытым источникам, по информации, которую дает Telegram, получить эту информацию. В некоторых каналах можно увидеть топ-донатеров в звездах. Он просто открыт. И если это канал организации, который имеет в России какой-то опасный токсичный статус, дальше можно перейти в профили этих донатеров и по информации из сливов, по разным инструментам пробива найти, что это за люди, их имена, фамилии, паспортные данные и так далее. И тоже, в общем, несложно сопоставить с реальными людьми. Ну и, как я уже сказал, в профиле самого пользователя Телеграма тоже эта информация заметна. Можно ее выключить в настройках приватности, обязательно это сделайте, если вы пользуетесь звездами. Вот этих способов силовикам более чем достаточно, чтобы нужные им сведения находить для того, чтобы уголовно преследовать людей.
2: И зарабатывать себе звезды на погоны, соответственно, отчетность и прочее. Я знаю, что российские правозащитники, в том числе ОВД-Инфо и Мемориал, обратились напрямую к Павлу Дурову с призывом или не криком о помощи что-то с этим сделать, как-то это изменить. Во-первых, скажите, может быть, ключевые какие-то вещи, о которых вы просите администрацию Телеграма, а во-вторых, есть ли уже какая-то реакция?
6: Да, мы действительно где-то полтора месяца назад пытались связаться с разработчиками Телеграма и отправляли наши обращения по каналам обратной связи, но не получили никакой реакции. Затем мы увидели, что наши коллеги из Мемориала сделали открытое письмо, и мы решили наше письмо тоже опубликовать открыто. И мы там, собственно, предлагаем несколько разных опций, что можно сделать со звездами, чтобы этот способ для донатов стал более безопасным и более устойчивым для пользователей из России. Прежде всего, по умолчанию переключить настройки приватности так, чтобы в профиле пользователя не показывалось, кому эти звезды уходили, и чтобы в профилях каналов тоже это не показывалось. Также, как вариант, мы просим увеличить сильно время, за которое переданную звезду можно отменить и вернуть назад, и таким образом как бы отменить эту транзакцию. Еще мы просим попробовать как-то сделать так, чтобы оставление этой звезды было несколько более сложным процессом, и, соответственно, у человека требовалось совершить более осознанное действие, чтобы человек не мог звезду эту оставить специально, случайно, если у него есть звезды на балансе. Ну и в конце концов, такая самая ультимативная опция, которую мы предлагаем рассмотреть, это сделать вообще все звезды для пользователей из России анонимными, так, чтобы нельзя было отследить, кто и кому их отправляет, в каком количестве, когда. Это поможет большую часть проблемы решить. Но даже если разработчики прислушаются и реализуют какую-то из других опций, это уже тоже само по себе здорово повысит безопасность Telegram Stars.
2: Спасибо большое за ваше разъяснение. Дмитрий Анисимов, координатор коммуникации ОВД-Инфо, был на связи с программой «Человек имеет право». В России аборты не запрещены, но государство делает все, чтобы женщинам было труднее прервать нежелательную беременность. В 75 регионах доступ к ним уже ограничен. Врачей стимулируют, в том числе материально, отговаривать женщин от аборта, а пролайферы получают миллионные государственные гранты. Почему право женщины самой решать, рожать или нет, постепенно превращается в привилегию? И насколько далеко зашла система репродуктивного контроля?
5: В августе 2026 года в Хабаровском крае осудили женщину, которая сделала нелегальный аборт своей беременной дочери прямо у себя дома. А весной того же года в Иркутске подпольный аборт закончился для пациентки тяжким вредом здоровью. С этих двух историй начинается доклад «Специальная демографическая операция», в котором группа исследователей, юристов и журналистов рассказывает, как в России военного времени шаг за шагом сужаются репродуктивные права женщин. Авторы рассказывают, как с 93-го года менялись законы об абортах, как на пациенток давят внутри системы здравоохранения, кто финансирует антиабортные организации, как пропаганда раннего материнства влияет на подростков, и добавили к этому свидетельства самих пациенток, врачей и активисток. Федерального запрета на аборты нет, а все ограничения вводят тихо через постановления правительства, приказы Минздрава и региональные законы. Например, список социальных причин для прерывания беременности на позднем сроке сократился с 13 пунктов в 1996 году до 1 в 2012. Теперь он возможен только в случае изнасилования. После начала войны в Украине ограничений стало больше, и в целом, по подсчетам авторов исследования, ограничения затронули 75 регионов из 89. Теперь в 17 регионах сделать аборт в частной клинике вообще нельзя. В 32 регионах предусмотрены наказания за склонение к аборту, причем за давление на женщину, чтобы она сохранила беременность, не наказывают никого. Такие же правила российская администрация вводит в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Исследователи выяснили, что с 19 по 23 год организации, которые занимались профилактикой абортов, получили 57 президентских грантов на 113,5 миллионов. Рублей. В некоторых регионах приплачивают врачам, если пациентка отказалась от аборта. В Нижегородской области, например, премия 20 тысяч рублей, а в Кировской – до 50 тысяч. Репродуктивное давление касается не только абортов. Ограничен и доступ к экстренной контрацепции. Распространено и акушерское насилие. Например, в России эпизиотомию, то есть хирургический разрез промежности в родах, делают в два раза чаще, чем советуют ВОЗ. Нередко без показаний и обезболивания. Роды форсируют или, наоборот, затягивают ради региональных показателей по снижению числа кесаревых сечений. Задокументированы случаи принудительной стерилизации женщин в психоневрологических интернатах. Последствия видны в статистике. Число официально зафиксированных криминальных абортов выросло с 89 в 2023 году до 115 в 2024. И число приговоров матерям за убийство малолетних детей в тот же период выросло на 36%. Тем временем Русская Православная Церковь добивается, чтобы эмбрион в законе называли ребенком до рождения, а государство, по мнению авторов исследования, все чаще смотрит на женщин как на ресурс для восполнения населения. И за пропаганду Child Free организациям грозит штраф до 5 миллионов рублей. Тем не менее, петицию в защиту права на аборт подписали более 58 тысяч человек. В России продолжают работать десятки феминистских инициатив и групп поддержки. Правда, часто активистки вынуждены действовать анонимно, так как сталкиваются с доносами со стороны антиабортных активистов и физическими угрозами со стороны ультраправых движений.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами одна из авторов недавнего исследования. Оно называется «Специальная демографическая операция. Эрозия репродуктивных прав в России военного времени». Юристка Сабина Борисова. Сабина, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: Это, пожалуй, наиболее масштабное исследование на тему репродуктивных прав в России за последнее время. Мы видим, что действительно предпринимаются серьезные усилия со стороны государства для того, чтобы, как они говорят, навести порядок в этой области. Но можете ли сразу пояснить, что именно вы называете репродуктивным давлением? Чем оно отличается от обычной нормальной демографической политики государства, которая заинтересована и хочет стимулировать рождаемость в своей стране?
7: Репродуктивное давление, на мой взгляд, это косвенное или прямое воздействие на женщину для оказания выбора. И в России сейчас это выбор только в пользу продолжения беременности и деторождения. не защищающая право женщины на искусственное прерывание беременности, то есть на аборт. Мы видим, как принимается большое количество законодательных актов, оказывающих давление на женщину институционально, в медицинских учреждениях. И это прямо противоположно защите репродуктивного выбора женщины. На фоне войны это усугубилось, потому что государство испытывает серьезный демографический кризис и пытается всеми способами с ним бороться путем медицинских вмешательств, путем культурного давления, оказания, административного и с помощью законодательных актов. Вот мы видим, что появился закон о запрете склонения к аборту, который уже действует много где, то есть больше чем в половине регионов. Такая превентивная мера, которая наказывает третьих лиц, что является особенностью российского законодательства в этом контексте, по склонению женщины к аборту.
2: Но при этом, насколько я понимаю, никакой юридической формулировки, что конкретно, какие конкретные действия следует считать склонением к аборту, нет. И именно поэтому, когда только речь шла о том, чтобы принимать такие изменения, возникла огромная дискуссия, а что же теперь будет с половым образованием, сексуальным просвещением женщин, смогут ли они теперь получать необходимые консультации о планировании беременности, использовании контрацепции и прочем. Вы, когда проводили свое исследование, заметили какую-то практику, обращенную как раз на странное толкование вот такого склонения к абортам? Как его понимают сейчас чиновники? Ведь, насколько я знаю, в некоторых регионах даже штрафы введены за такое склонение.
7: Да, штрафы введены, и причем не маленькие. Термин не приводится в законодательстве, определение термина склонения к аборту. Мы на практике, из того, что мы видим, что происходит, это могут быть уговоры, убеждения. Иногда это может быть принцип информирования женщины о процедуре аборта. Даже единичный случай, где в отношении мужчины был возбужден этот штраф за то, что он предложил своей жене сделать аборт в качестве как бы контроля рождаемости внутри семьи. Потому что семья была многодетной.
2: Женщина нажаловалась на него? Как узнали-то? Она пожаловалась?
7: Там был такой процесс, что женщина обратилась в фонд, вот этот «Женщины за жизнь» Натальи Москвитиной. Наверное, она была не очень уверена в том, что это правильный выбор, и как бы решила этим поделиться. Вот, в итоге, значит, мужчину оштрафовали. Мы видели попытку в 2023 году, когда Наталья Москвитина в Общественной палате инициировала идею о том, что нужно ввести федеральный запрет о склонении к аборту, то есть на федеральном уровне, не так, что это сейчас регионально принимаются акты, а на федеральном уровне, и, соответственно, дать определение этому. Вот, инициатива была отклонена. Сейчас пока таких инициатив еще не возникает, но в любом случае термин толкуется довольно широко, и под него подпадают практически любые действия, которые косвенно могут как бы женщину стимулировать к принятию решения об аборте.
2: Ну, нету никаких на федеральном уровне совсем уж запретительных мер, в том числе и никого не карают на федеральном уровне за вот это самое склонение к абортам. Тем не менее, в вашем исследовании эта цифра обращает на себя внимание. В 75 из 89 российских регионов так или иначе ограничена возможность на производство абортов в частных клиниках. А, ну, в принципе-то, что в этом страшного? В государственных же их все равно должны делать. Ну, теперь в частных не сделают, ну, тем более хорошо, бесплатно тогда, значит, женщина может получить эту медицинскую услугу.
7: Да, самая главная проблема в том, что в частной клинике женщина не может услугу в принципе получить, или она существенно ограничена, а в государственной вовсе, потому что из-за административного давления, то есть это как бы такая целая цепочка, которая оказывается на врачей, а врач оказывает на женщину, Плюс существует множество способов тянуть сроки, потому что у нас срок в законодательстве предусмотрен до 12 недель, это общий случай. Вот. Всеми способами, значит, медицинские учреждения пытаются государственные этому препятствовать путем доверительного консультирования, привлечения психологов, привлечения представителей церкви к этим разговорам. Стимулируются врачи, то есть поощряются их, так сказать, склонение женщины к продолжению беременности путем денежных вознаграждений. Вот. И плюс, как бы в медицинской клинике женщина с таким давлением ранее не сталкивалась. Она могла обратиться за этой услугой, заплатить денег и получить ее. У нее был выбор. Плюс это все-таки...
2: В частной клинике, имеете в виду?
7: Да, в частных клиниках. Да, в частных клиниках. Плюс само наличие этого выбора, что ты можешь обратиться либо в частную медицинскую клинику, либо в государственную. Для самой системы медицины это тоже как бы есть такой принцип. Вот. Поэтому мы видим то, что в частный доступ сильно затруднен в некоторых регионах, в некоторых вообще невозможен. А в государственных всячески ему препятствуют. И формально женщина может его сделать, но на практике нет.
2: А можете привести конкретный пример? Я знаю, что вы много историй, в том числе и частных, изучали, когда готовили этот доклад. Но вот что бывает обычно, если женщина решила не сохранять беременность? Вот какой она проходит маршрут, условно говоря?
7: Если женщина решила о том, что она не будет сохранять беременность, продолжать, она уведомляет об этом своего врача. То есть представим, что это в государственной женской консультации происходит. Врач обязан привести информирование о последствиях данной процедуры. И можно увидеть это информирование. Оно содержит только негативную сторону данного процесса. О том, что у женщины возникнут множество осложнений. Некоторые врачи, мы знаем, прибегают к антинаучной практике, недоказательной медицине. Вот. Затем с женщиной проводят беседы, то есть с привлечением где-то психологов, где-то представителей церкви. Затем женщина обязана сходить на УЗИ. На этом УЗИ сейчас повсеместно практика предоставление снимков УЗИ женщины и убеждение ее в том, что это уже человек, а не просто плод, который имеет сердцебиение, женщина прослушивает сердцебиение. И неделя тишины, которая действует, у женщины есть время на то, чтобы подумать о своем решении. И чем выше срок, тем она меньше. Но, тем не менее, женщина должна пройти еще скрининг. Запись в медицинскую консультацию на скрининг, она не такая свободная. Это сделать не быстро. Сейчас у нас закрываются, мы видим, что родильные дома, медицинского персонала в женских консультациях не хватает. Врачей, акушеров, гинекологов тоже не хватает. Поэтому пройти этот скрининг и возможность реализовать свое право на аборт до 12 недель очень сложная.
2: А вот если она не успеет, что случится?
7: Если она не успеет, то зависит от региона. Если это какая-нибудь Вологодская область, которая одна из первых вынудила с помощью административного давления медицинские клиники частные отказаться от такой практики, то, скорее всего, она не сможет сделать именно в этом регионе аборты, ей нужно будет ехать в другой. Но еще год назад это было возможно. А сейчас во множестве регионов действует запрет в частных клиниках, и женщине остается только сохранить беременность, если ей не позволяют в частной клинике сделать аборт.
2: Да, но с другой стороны, я видела в вашем исследовании довольно пугающие цифры. За это время возросло число криминальных абортов, что большая редкость была для России, и увеличилась статистика, пока ее показывали сейчас, этого, по-моему, уже не видно, привлечение к ответственности женщин, убивших своих новорожденных детей. Расскажите об этом, пожалуйста.
7: Да, и это как бы остается тоже один из способов, на который не каждая женщина может решиться. Это подпольный аборт, и число подпольных абортов будет расти, просто потому что доступ к официальному прерыванию беременности сильно затруднен, ограничен, и сейчас их число растет. Что может привести к просто необратимым и очень тяжелым последствиям для женского здоровья. И мы можем увидеть даже число женской смертности, что оно, возможно, будет расти. И плюс, то, о чем вы говорите, это детоубийство.
2: Что вы думаете по поводу дальнейшего развития событий, вот исходя из того, что государство уже предприняло? Можно ли говорить, что российские власти все больше уходят от идеи автономии, женской автономии в вопросах, связанных с репродуктивными правами, и рассматривают женщин исключительно как такой ресурс, демографический ресурс, который должен рожать, рожать, рожать?
7: В федеральном законодательстве у нас все еще действует право женщины самостоятельно распоряжаться вопросами материнства и автономно принимать решения о продолжении или непродолжении беременности. Но законодательно вводятся дополнительные условия и критерии, которые препятствуют для женщины принятию этого решения. И, на мой взгляд, они будут только расширяться, ухудшаться. Пока я не берусь говорить о том, что может быть какой-то федеральный запрет, но мы видим, что власть действует регионально, то есть постепенно увеличивая, значит, запрет в регионах. Но сейчас прямо запретительная практика, и вот мы сталкиваемся с числом подпольных абортов, которое будет расти. И мы видим, что в советские периоды было то же самое, только, естественно, масштаб трагедии все-таки был больше. Потому что запрет действовал во всей стране. Но откат определенный есть, потому что мы в своем исследовании выделили 4 как бы, этапа трансформации законодательства о репродуктивных правах. И можно заметить, что в первый период 1993-2003 годов модель была достаточно либеральной. Да, о качестве медицины можно говорить много, тогдашним, но все-таки право сохранялось и было достаточно широко.
2: А сейчас с этим все сложнее и сложнее. Да, я в любом случае рекомендую и всех адресую на сайт феминистского антивоенного сопротивления, где можно прочитать полностью этот доклад. Если кому-то не хочется читать его целиком, там есть просто сжатый резюме, из которого тоже понятно и становится неприятно, мягко говоря. Вам, Сабина, большое спасибо за ваше разъяснение. Сабина Борисова, юристка и одна из авторов исследования о эрозии репродуктивных прав в России военного времени, была на связи с программой «Человек имеет право». Представьте, присяжные оправдывают человека, но приговор отменяют из-за того, что адвокат цитировал Черчилля. А судья не разъяснил присяжным, что Черчилль никогда не жил в России и не являлся гражданином Российской Федерации. Это реальная история и дело жительницы Кстова Екатерины Кочешковой. Это еще что? В одном деле человека оправдывали 6 раз, в другом прокуратура добивается пересмотра уже 4-го оправдания. А теперь Верховный суд предлагает изменить саму систему, объясняя, что так вердикты станут устойчивее. Что стоит за реформой суда присяжных в России и останется ли он независимым? Давайте разберемся.
5: Нижегородского тренера Николая Кукушкина обвиняют в убийстве росгвардейца, которого он ударил ножом в драке в 2021 году, заступаясь за друга. В 2022 году присяжные его оправдали, но в марте 2023 года оправдательный приговор отменили. Облсуд решил, что адвокат воздействовал на присяжных, потому что бросил ручку на стол и улыбался во время допроса потерпевшего. Сами присяжные потом говорили, что таких жестов не видели, но суд их слова не принял. Одной из следующих коллегий пришлось распустить, потому что в нее попал пасынок начальницы отдела гособвинителей Нижегородской прокуратуры и склонял остальных к обвинительному вердикту. В марте 26 года уже четвертая по счету коллегия единогласно оправдала Кукушкина, и прокуратура снова обжаловала приговор. Подобных историй много. В Березовском Свердловской области Евгения Швецова, которого обвиняют в убийстве знакомого в 2019 году, присяжные оправдали 6 раз, и 5 из этих оправданий уже отменили. В той же Нижегородской области за 3 года присяжные вынесли 15 оправданий.

0: а в некоторых регионах доля отмен доходит до 99%. Оправдательные приговоры обжалует прокуратура, но отменить вердикт только потому, что суд с ним не согласен, закон не позволяет. Поэтому основаниями становятся процессуальные нарушения, и обвинение их ищет. Чаще всего ссылается на то, что присяжные услышали запрещенную для них информацию, например, о пытках подсудимого, или проверяет самих присяжных и их родственников, не скрыл ли кто-то что-то при отборе. Бывает, что оправдание отменяют, потому что из дела пропал протокол с напутственным словом судьи, или потому что мужа одной из присяжных когда-то оштрафовали за превышение скорости. Коммерсант пишет, что отмена приговора снижает показатели самому судье, поэтому суды иногда подталкивают защиту отказываться от присяжных ради более предсказуемого результата. В итоге присяжных выбирают все реже. С 22 по 25 год число таких дел сократилось почти вдвое. С 1092 до 643, при том, что все суды за прошлый год рассмотрели более 640 тысяч уголовных дел. В марте Владимир Путин поручил правительству и Верховному суду сократить основания для отмены оправдательных вердиктов. Минюст подготовил законопроект, который защищал бы оправдания от отмен по формальным основаниям. Но, по словам члена президентского совета по правам человека Евы Меркачевой, Генпрокуратура и Следственный комитет не поддержали ни одной предложенной нормы. А 23 сентября Верховный суд и вовсе предложил пересмотреть концепцию суда присяжных.
1: Суд присяжных в Новой России действует более 30 лет, и все это время мы видим, что в том виде, в котором он был введен в российский уголовный процесс в начале 90-х, работает проблемно. Длительность формирования коллегии присяжных заседателей, высокий процент отмены приговоров, вынесенных в этой процедуре – все это не оправдывает ни ожидания общества, ни надежд участников уголовного судопроизводства.
0: Сейчас в районных судах 6 присяжных, а в областных 8. По новой схеме их будет четверо во всех судах. Сейчас присяжные совещаются без судьи, а за разъяснениями выходят в зал, где его слышат обе стороны. По новой схеме судья войдет с ними в одну коллегию и сможет давать разъяснения прямо в совещательной комнате. Сейчас присяжным запрещено слышать информацию, которая может повлиять на их мнение. Именно на этот запрет чаще всего ссылается обвинение. Его хотят снять. Сейчас стороны могут потребовать распустить коллегию, если считают ее предвзятой. Теперь такой возможности не будет. Сейчас присяжные не берут людей старше 65 лет. Их разрешат включать. В Верховном суде говорят, что решения по-прежнему будут принимать присяжные. Адвокаты считают, что при судье в совещательной комнате оно перестанет быть независимым. Законопроект в Госдуму пока не внесен.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией доктор юридических наук, профессор Свободного университета Ирина Алибастрова.
3: Здравствуйте. Сейчас к этой инициативе Верховного суда, касающейся реформы суда присяжных в России, появилось множество претензий с самых разных сторон. И в частности, я прямо процитирую, член Совета по правам человека, журналистка Ева Меркачева, которая много пишет о судебной тематике, она написала буквально: «Реформа суда присяжных, которую предлагают сегодня, это убийство самого суда присяжных как института». Вы разделяете это мнение?
4: В принципе, конечно, разделяю, если иметь в виду потенциал суда присяжных. Ну, казалось бы, было бы о чем тужить. Присяжные рассматривают тысячную примерно часть всех уголовных дел, которые рассматривают суды в принципе. В присяжные трудно идет набор. Очень большая часть, ну, оправдательных, во всяком случае, приговоров суда присяжных отменяются вышестоящими судами. Это выдается за некомпетентность, эмоциональность судов. И все-таки даже отдельные случаи, когда суд присяжных не отдает на растерзание государству, в жернова репрессивной системы каких-то людей, обвиняемых в условиях недостаточной доказанности совершения им преступлений, это уже хорошо, и такую возможность в здоровом обществе надо беречь.
3: С другой стороны, ее же и хотят сберечь. Ее, наоборот, предлагают сделать, что ли, более доступной, более эффективной, как считают авторы вот этой инициативы. Ну вот, в частности, они предлагают сократить число присяжных до 4 человек. Но это же, наоборот, лучше.

0: лучше, потому что коллегия тогда сформируется быстрее, они будут реже там все болеть, и, соответственно, правосудие свершится быстрее, и вроде как бы все будут довольны. Что в этом плохого?
1: Но инициатива предусматривает не только сокращение числа присяжных, да, что вообще-то само по себе не очень хорошо, потому что ну как, в споре рождается истина, чем больше мнений, тем больше всесторонность, что ли, рассмотрение дела. Но ведь самое-то главное даже в другом. Профессиональный судья и суды присяжных будут образовывать единую коллегию. Они будут совещаться вместе под руководством профессионального судьи. И, конечно, в этих условиях ну, очень велика вероятность того, что на заседателей непрофессионалов, которые сохранят свое название присяжных, ну, на самом деле присяжными уже не будет. Так вот, давление искушенного профессионала, профессионального судьи, образованного в вопросах в юриспруденции, такая вероятность ну, просто колоссальная. Это мы знаем по опыту народных заседателей в Советском Союзе, в советской судебной системе. Их же недаром называли кивалы в простонародье. Это же, ну, собственно, в обществе, да, в обществе, я имею в виду, что это не профессиональный термин. Вот. Это же была такая характеристика была общепринятой. Вот к этому возвращаемся. То есть этот эффект, он известен. Вот это давление авторитета. И что там будет делаться, будет твориться за закрытыми дверями в совещательной комнате, где присутствует профессиональный судья и присяжные, так называемые, это же не будет никому неизвестно. Открываются какие возможности? На профессионального судью легче надавить там исполнительной власти любого уровня, профессиональному судью легче надавить на присяжных заседателей, и, конечно, от этого независимость судебной власти, ее сила, конечно, будут страдать еще больше.
0: Ну ладно, а что не так с возрастом? Вот предлагают сейчас разрешить людям старше 65 лет становиться присяжными. Сейчас это вот верхняя планка. Это же здорово, это же как раз те самые люди, которые вышли на пенсию, которым нечего делать, которые вот будут проявлять свою гражданскую активность, ходить и участвовать в качестве присяжных заседателей в правосудии. Что в возрасте плохого?
1: Это опять-таки по результатам социологических исследований, выборов, например, это самая лояльная возрастная категория населения, это самая лояльная категория к власти. Так что это тоже делается, ну все это звенья одной цепи. Это способ составить вот эти самые коллегии присяжных из числа лиц наиболее лояльных к власти.
0: А да? Какая разница, насколько они лояльны к власти, если сейчас, по большому счету, присяжные рассматривают очень ограниченное число дел. И эти дела связаны обычно с убийствами. И, как правило, это какие-то бытовые убийства, а не какие-то серьезные, заказные, политические. И там, казалось бы, у государства может быть только один интерес – вот этого преступника поймать и наказать, чтобы было неповадно другим убивать людей. А что плохого-то в этом случае?
1: На примере недавнего кейса с возбуждением уголовного дела в отношении Александра Кинева мы видим, что и бытовое дело может быть сфабриковано. Вот, под прикрытием этого бытового криминала может скрываться совсем другое. И вот тут люди, которые критично, которые более критично относятся к власти, должны быть ну, тоже востребованы. А доля их, ну это молодежь, вот, а их доля при ну, вот таком подходе, она неизбежно уменьшится.
0: Ну хорошо, но хоть хотя бы вот эту тему, связанную с запретом обсуждать в присутствии присяжных какие-то вопросы, которые не входят в их компетенцию, вы поддерживаете, что этот запрет хотят отменить, и все-таки у подсудимого появится возможность при присяжных сказать: «Меня били, пытали», а у защиты появится возможность при присяжных сказать: «Вы знаете, вот эти доказательства были собраны с нарушениями, вот эти сфальсифицированы». Или это плохо повлияет на саму идею суда присяжных?
1: Ну, такие возможности ведь сохраняются и в отношении профессиональных судей. Речь же идет о другом, о том, что присяжные являются просто по определению более независимыми. Это люди с улицы. Основная идея присяжных заключается в том, чтобы объективность, справедливость приговора была очевидна не только для искушенного судьи, но и для человека с улицы. Так что возможность заявить все это, она в любом случае сохраняется. Другое дело, как это все будет воспринято, насколько у присяжных, вот у этих самых представителей гражданского общества будет возможность составить свое собственное мнение о том, что они услышали в ходе судебного процесса, без влияния профессионального судьи.
0: Но, с другой стороны, вот пока что это не законопроект, это инициатива Верховного суда, в ней автором ее является один из заместителей председателя. И не факт, что это станет законом или станет на том фоне, что в последнее время очень часто обсуждается вопрос, связанный с дороговизной этого суда присяжных. Ну и плюс, все равно вердикты отменяются оправдательные. Все равно гособвинители, прокуратура прикладывают максимум усилий для того, чтобы этот оправдательный приговор, постановленный на оправдательном вердикте присяжных, так или иначе был отменен. Так зачем, может быть, лицемерить?
1: Ну, в том-то и дело, что этот фактор укрепления правового, демократического государства нужно было взращивать и лелеять. Ну, конечно, в нынешних условиях об этом говорить не приходится. Так что все логично. Действительно, и компетенция суда присяжных сокращалась, и количество самих коллегий присяжных сокращается. И вот это, ну, собственно, вот закономерный шаг в том, чтобы роль суда присяжных еще больше уменьшить. Она и так мизерная, сохранив лишь название, даже не оболочку, а название.
0: Но, тем не менее, на ваш взгляд, это станет законом, или решили проверить настроение в обществе, как оно?
1: Проверить, если благодушно общество к этому отнесется, это может стать законом, конечно, конечно.
0: А людям есть до этого дело, на ваш взгляд?
1: Вы знаете, Трудно сказать. С одной стороны, это шанс. С другой стороны, сами адвокаты ведь не очень охотно работают с институтом суда присяжных, отговаривая даже своих подзащитных от использования данного института, потому что суд присяжных дает реальную состязательность. Ну, даже сейчас мы говорим о бытовых каких-то преступлениях, потому что сейчас 80% дел, которые рассматривают судами присяжных, это именно вот такие дела. Это труднее для адвокатов убедить людей с улицы, совершенно непредвзятых, вот, совершенно не имеющих никакого интереса, не связанных со следствием в правильности своей позиции. Потом сделки со следствием существуют. Это, кстати, причина падения роли судов присяжных и в странах англосаксонской правовой системы, где, собственно, зародился данный институт. Вот. Так что может быть, ну тут трудно ответить на вопрос, который вы задали. Если общество к этому отнесется равнодушно, ну очень жаль, потому что для некоторых это хорошая возможность избежать неправедного, несправедливого и незаконного приговора.
0: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Ирина Алибастрова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета, была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
4: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
5: Был такой грех.
4: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
6: Свобода – это возможность выбора.
2: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. В возрасте 90 лет в Москве скончался российский саксофонист, композитор, актер и публицист Алексей Семенович Козлов, символ послевоенного поколения внутренне свободной молодежи, советских западников, основатель ансамбля «Арсенал», автор музыки ко многим театральным постановкам и фильмам. Козлов был участником и автором ряда программ на «Радио Свобода». Сегодня мы повторяем две программы из его мемуарно-музыкального цикла «Импровизация на тему», который Алексей Семенович записал у себя дома на самом мощном по тому времени компьютере, на котором джазмен начал сочинять музыку. Его увлечение было столь захватывающим, что он предложил нашему радио ряд передач о возможностях полюбившейся музыкальной машины. Повторяем сегодня программу почти 30-летней давности. Эфир 2 июля 1998 года.

0: Говорит Радио Свобода. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Импровизация на тему». Ее название сегодня «Джаз Джембери 62». Подготовил и ведет программу Алексей Козлов.
1: Сегодня мне хотелось бы вспомнить далекий 62-й год и то, как группа советских джазменов впервые прорвала железный занавес и очутилась на крупнейшем в Европе международном джазовом фестивале, который называется «Джаз Джембери». Несмотря на то, что 62-й год был как бы пиком хрущевской оттепели, отношение к джазу в Советском Союзе тогда находилось на таком самом примитивном уровне, почти сталинском. Джаз считали в лучшем случае просто музыкой ресторанной, а в худшем – музыкой врагов, музыкой американской, музыкой, которая растлевала души советской молодежи. И вот на этом фоне мы и мечтать не могли о какой-то там загранице, о поездке вообще на какой-нибудь фестиваль или с концертами за рубеж. Мы были счастливы, что в Москве еще год назад открылось первое молодежное кафе. Это практически был молодежный джазовый клуб. И вслед за этим открылось еще два таких же кафе. Это «Аэлита» и «Синяя птица». И, в общем, вот джаз в Москве тогда как-то официально существовал. Надо сказать, что начиная с 60-го года джаз в Москве попал под покровительство комсомола, райкомов комсомола и городского комитета. И уже тогда, кстати, наметился небольшой раскол в политике по отношению к джазу, потом к рок-культуре и к диско-музыке. Комсомол относился как-то более положительно, потому что ему предстояло работать с молодежью, и нельзя было так догматично относиться к этим видам современной западной музыки. А вот партия всегда была против. И особенно уже к 80-м годам конфронтация эта достигла довольно заметных размеров. И вот мы воспользовались этим как раз в самом начале, когда горком комсомола Московский организовал, во-первых, кафе «Молодежное». И в 62-м году именно горком комсомола предложил провести в кафе первый московский джазовый фестиваль. Это звучит смешно, потому что там было всего 120 мест, но тем не менее этот фестиваль прошел. Прошел он где-то в сентябре и выявил лауреатов. Там участвовало, в общем, за три дня довольно много любительских, таких неофициальных, я бы даже сказал, подпольных коллективов. Это все было отмечено какими-то грамотами и прочее. И этих лауреатов решили как бы наградить. Из них собрали секстет, который решили послать на международный джазовый фестиваль в Варшаву под названием «Джаз Джембри». И вот так состоялось эта поездка, в которую мы не верили до самого последнего момента, пока не сели в поезд Москва-Варшава. Отправкой нас за рубеж, то есть оформлением всех документов, занимался ЦК ВЛКСМ. И я даже помню фамилию одного из секретарей, который как бы взял на себя ответственность за нас, что мы там не опозорим нашу родину, не сбежим никуда, не совершим каких-то аморальных поступков. Это была Роза Мустафина. Это редкий случай, когда такой комсомольский чиновник высокого ранга рисковал. Она поручилась за нас, что мы там ничего плохого не сделаем. А в то время выехать за рубеж было очень сложно. Оформление документов занимало огромное вообще количество времени и сил. Надо, чтобы за нас все время кто-то подписывался, какой-то треугольник. Все за нас должны были отвечать. Наш ансамбль был включен в состав делегации ЦК ВЛКСМ, куда помимо музыкантов вошли известные композиторы, общественные деятели. В общем, делегация была довольно приличной. Я помню, что это было как в сказке. Мы сели в международный поезд и поехали за рубеж. Но нам предстояло сделать огромную работу за сутки пути до Варшавы. Мы должны были сделать программу, ведь у нас ее не было. Ансамбль был составлен из 6 музыкантов, которые друг с другом практически вместе играли только на джем-сессионах. Это был пианист Вадим Сакун, трубач Андрей Товмасян, гитарист Николай Громин, контрабасист Игорь Берушчис, барабанщик Валерий Буланов и я на баритон-саксофоне. Нам предстояло сделать 4 композиции. Вадима Сакуна, Николая Громина, Андрея Товмасяна и мою. Никто, кроме авторов, эту композицию не знал. В поезде, где нет рояля, где нет возможности поставить ударную установку. Можно было репетировать вот так, в купе, сидя друг против друга, напевая что-то, что-то там показывая. Мы, в общем, целые сутки только и репетировали. Мы сделали эти 4 пьесы, и пятая – это был американский известный тогда стандарт «Блюз Талониуса Монка «Straight No Chaser». В общем, мы сделали эту программу к тому моменту, когда нам пришлось выходить из вагона уже на перроне в Варшаве. Забегая вперед, я хочу сказать, что все, что сегодня вы услышите, это записи, сделанные именно тогда в Варшаве. И взял я их с пластинок, которые сохранились у меня. Это уникальные пластинки. Они чудом попали тогда в Советский Союз. Через несколько месяцев после этого фестиваля их выпустила польская фирма «Муза», которая выпустила целую серию пластинок вот именно с «Джаз-джембери 62». То, как мы волновались, выходя на сцену, невозможно описать. Это даже не было волнением. Я, как, по-моему, и все мои товарищи, испытывал какое-то ощущение такого ступора, какая-то тупость была, потому что, во-первых, мы никогда не играли в таких залах, мы никогда не видели такой роскошной публики, какая была в Варшаве в то время. Мы никогда не присутствовали на фестивале, где были международные джазовые критики, где выступали американские и европейские звезды джаза. Вот здесь вся наша самоуверенность пропала моментально. Мы почувствовали все свои слабости, тем более, что программа была сделана в поезде. И тем не менее мы начали свое выступление пьесой Вадима Сакуна «Fast and Good».

Я играл тогда просто автоматически. Я даже не помню себя в этот момент от волнения. И вот пьеса закончилась, и первые аплодисменты. Мы поняли, что мы понравились. Причем, конечно же, доля успеха была в том, что это из Советского Союза впервые в Европе появился современный молодежный джазовый коллектив. Тогда для европейцев это было не просто сюрпризом, это был как бы даже шок. Советские люди играют современный джаз, и вот это вселило надежду, и вторую пьесу мы начали играть уже не так сильно, волнуюсь. Перед самым нашим выступлением в день концерта организаторы фестиваля предоставили нам возможность в течение 2 часов порепетировать на сцене, пройти все с роялем и с барабанами именно в том зале, где мы будем выступать. А зал был роскошный. Это огромный зал Дома Конгрессового. Это такой культурный советский центр, построенный Советским Союзом в Польше, в центре Варшавы, в виде высотки, такой же точно, как стоят в Москве. Во время репетиции этой перед концертом с нами произошел очень такой интересный случай. Дело в том, что в делегации вместе с другими композиторами был Арно Бабаджанян. Очень популярный тогда в Советском Союзе композитор, который писал самые популярные песни, а пел их начинавший тогда Муслим Магомаев. И вот когда мы репетировали, Арно Арутюнович пришел на эту репетицию и сидел в пустом зале и слушал нас. В перерыве он дал нам такие небольшие листочки нотные. Сказал, что он придумал пьесу, которую предлагает нам, чтобы мы сыграли ее сейчас на этом фестивале. Ну, представьте себе, один из самых популярных, уважаемых тогда композиторов, и мы молодые джазмены, но для него мы не были никакими композиторами. Мы были в лучшем случае просто джазовыми солистами. И он решил сделать такой как бы нам подарок. Говорит, вот, ребят, посмотрите, может быть, сыграйте. Во-первых, у нас не было уже времени, но дело было не в этом. Главное, когда мы посмотрели ее, то выяснилось, что это нормальная, профессионально сделанная такая эстрадная мелодия, к джазу не имеющая никакого отношения. И она бы разрушила весь стиль звучания нашего ансамбля. А мы играли в таком стиле хард-боп тогда. И вот тут перед нами встала колоссальная проблема. Как сделать так, чтобы отказать ему и не обидеть его? Ведь это был мэтр, уважаемый нами человек, но и, кроме всего, влиятельный в музыкальном мире в Советском Союзе. Мы как-то мягко ему попытались объяснить, и как только мы начали это делать, он все понял и так, немножко обидевшись, продолжал слушать нашу репетицию. А вот в следующем перерывчике, когда мы решили перекусить и ушли со сцены, он вышел, сел за рояль и начал что-то играть. И вот здесь я услышал впервые какую-то музыку, которую я никогда не слышал до этого. Это был авангард, очень сложный, технически и гармонически. То есть это не имело отношения ни к джазу, ни к той классической музыке, в общем, которая в то время везде звучала. Это был настоящий авангард. Я и не знал, что Арно Арутюнович был до 1948 года убежденным авангардистом и писал вот такую музыку, которая, кстати, потом исполнялась только за рубежом. А когда были гонения на формализм в искусстве, когда ударили по Прокофьеву, по Шостаковичу, Иванову Радели, он прекратил и стал песенным композитором и прославился гораздо больше, если бы он оставался только авангардистом. Но он нам решил показать, кто он такой. И мы поняли, да, мы имеем дело с великим человеком, и мы, в общем, как говорят на лабужском языке, мы его облажали. Но мы ничего поделать уже не могли. До концерта оставалось всего 2-3 часа. Вслед за пьесой Вадима Сакуна мы стали исполнять композицию Николая Громина, которая так и называлась «Николай Блюз».

Говорит Радио Свобода. Вы слушаете очередную передачу из цикла «Импровизация на тему». Ее название сегодня «Джаз Джембери 62». Подготовил и ведет программу Алексей Козлов.

Обстановка тогда в Польше и в Варшаве была непростая. Отношение к русским было не самым хорошим. Нас еще в Москве перед выездом собрали в ЦК ВЛКСМ в специальной комнате. Вышел какой-то инструктор и долго-долго науськивал нас, как нам вести себя в Польше. Ну, что по общепринятым правилам вообще нельзя выходить из гостиницы одному, обязательно ходить по два или по три. Нельзя вообще заговаривать, особенно с людьми, быть очень осторожным, потому что могут быть провокации. Вообще это было очень странно все слышать, поскольку ехали мы в дружественную вроде как страну. Но нам тогда сказали, что вы можете столкнуться с антисоветскими настроениями, вы должны ответить достойно и так далее. И вот однажды мы все вместе шли ночью после этого праздника, после джем-сессиона, шли в гостиницу. И вдруг навстречу нам идет подвыпивший небольшого роста такой пожилой поляк. Он так остановился, а мы разговаривали все по-русски. Вот он на нас смотрит и так говорит: «Русские?» И мы думаем, ну вот сейчас он что-то такое скажет. Мы говорим: «Да, русские». И вот он что-то хочет сказать, и видно, у него нет достаточного количества русских слов. И тогда он говорит: «Хрущев, пук-пук». И мы страшно засмеялись. Вообще, поскольку большинство из нас к Хрущеву вот именно как пук-пук иначе не относились. Он тогда не пользовался популярностью, особенно у молодежи. Вот такой был смешной случай. А в общем, мы так и не натолкнулись там на такие антирусские настроения. Там были скорее антисоветские. Ну, а что касается отношения к нам, польских джазменов, польских критиков и публики, оно сразу стало очень теплым, и мы стали своими. И не ощущали на себе вот этой антисоветчины вообще ни разу. Третьей пьесой, которую мы исполнили на этом концерте, была моя композиция «Осенние размышления». В то время я был таким горячим поклонником Джерри Маллигана и играл на баритон-саксофоне, но находился уже под впечатлением пластинки Майлза Дэвиса «Kind of Blue». Ладовой музыки, где не было большого количества аккордов, где солисты использовали лады, играя подолгу, как бы в одном аккорде. Пьеса, которую я тогда сочинил, представляла собой балладу, навеянную балладой Майлза Дэвиса «Фламенко Скетчес».

этому моменту мы уже успокоились и поняли, что выступление идет нормально. Но вот пиком успеха на этом концерте, конечно, была пьеса Андрея Товмасяна «Господин Великий Новгород». Андрей Товмасян, совсем еще молодой музыкант, тогда производил колоссальное впечатление. Своей манерой игры и внешне он точности был похож на трубача Ли Моргана. И то, что он сочинил вот такую пьесу, где сочетался бибоп и какая-то русская мелодика и даже гармонический строй, это было как нельзя более к месту, потому что мы представляли все-таки Россию. И вот эта пьеса произвела огромное впечатление тогда на критиков и на публику, запомнилась надолго тогда и, в общем, способствовала окончательному успеху нашего выступления на этом фестивале. Вот сейчас вы услышите фрагмент пьесы Андрея Товмасяна «Господин Великий Новгород».

В заключение нашего выступления мы исполнили американский стандарт «Straight No Chaser», показав этим, что мы владеем и американским джазом тоже. Вот так мне запомнилась эта поездка на джазовый фестиваль. Мы тогда прорубили окно в Европу, и постепенно наши музыканты стали выезжать за рубеж все чаще и чаще. Следующая поездка была в Прагу в 1965 году. Но об этом когда-нибудь позже.

0: В рамках «Поверх барьеров» вы слушали очередную передачу из цикла «Импровизация на тему». Подготовил и вел программу Алексей Козлов.
1: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
2: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
2: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
3: «Золотой запас свободы». Продолжаем программу. Мемуарно-музыкальный цикл Алексея Козлова «Импровизация на тему». Эфир 9 июля 1998 года.

Говорит Радио Свобода. Предлагаем вашему вниманию передачу «Джаз Джембери 78», входящую в мемуарно-музыкальный цикл Алексея Козлова «Импровизация на тему».

Сегодня я расскажу о том, как я вновь побывал в Варшаве на джаз-джембери, но на этот раз уже в 78-м году со своим ансамблем «Арсенал». Мы представляли там Советский Союз, теперь уже вполне официально, так как ансамбль «Арсенал» уже 2 года работал в филармонической системе Росконцерта и послало нас уже Министерство культуры. Несмотря на то, что мы уже свободно разъезжали по городам Советского Союза, в Москве нам выступать так еще и не разрешали. Не появлялись мы и в средствах массовой информации, а нас не писали в центральных газетах. Поэтому поездка на джаз-джембери 78 была для нас важным моментом в укреплении собственного авторитета в родной стране. К тому времени в нашем репертуаре было несколько пьес, уже достаточно сложных по содержанию, по форме, и именно их мы отобрали для выступления на этом форуме джаза европейского. Мы уже начали искать свой собственный стиль в направлении джаз-рок. И вот мы начали свое выступление с моей композиции, которая называется «Опасная игра».

говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «Джаз Джембери 78», входящую в мемуарно-музыкальный цикл Алексея Козлова «Импровизация на тему».

Я вынужден показывать сегодня только небольшие фрагменты этих пьес, поскольку композиции того периода были очень растянуты, сложны по форме. В пьесе «Опасная игра» был такой эпизод, когда мы втроем каждый раз импровизировали совершенно по-новому, не представляя себе, как мы будем играть дальше. Это была такая свободная музыка, фри-джаз, который держался на правилах додекафонии, взятых из классического авангарда. И вот мне бы хотелось сейчас продемонстрировать этот фрагмент.

Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «Джаз Джембери 78», входящую в мемуарно-музыкальный цикл Алексея Козлова «Импровизация на тему».

этот раз я уже не испытывал такого страшного волнения на этой сцене, какое посетило меня в 1962 году, когда я здесь был впервые. В этот раз со мной был профессиональный ансамбль «Арсенал», с которым мы уже давно работали, играя по много концертов в месяц. И мы чувствовали себя, в общем-то, уже уверенно здесь. Тем более, что программа у нас была довольно убедительная. И вот вторая пьеса, которую мы стали исполнять, она называется «Забытая песня». Я назвал ее так, потому что в ее основе лежит старинная русская песня «Как при вечере вечери», ноты которой я нашел в старинном сборнике 100 русских народных песен еще до революционного издания и сделал из нее пьесу для ансамбля «Арсенал». Сейчас прозвучит первая часть этой композиции, где излагается сама русская народная мелодия.

Вслед за этой частью шли импровизации в таком народном духе, где мы пытались играть в русских ладах. И потом постепенно перешли ко второй части этой пьесы, которую я сочинил уже сам, просто вдохновляясь вот пафосом старинной русской музыки.

Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «Джаз Джембери 78», входящую в мемуарно-музыкальный цикл Алексея Козлова «Импровизация на тему».

после нашего выступления за кулисы к нам зашел известный польский композитор и певец Чеслав Неман. И мне были очень дороги его слова, что ему понравилась именно вот эта композиция, построенная на русской народной песне. На этом концерте мы исполнили еще одну пьесу, построенную на этнических основах, на фольклоре. Но на этот раз это был такой восточно-сибирский фольклор. Я тогда начал изучать музыку якутов, бурятов. И заинтересовался не только музыкой, сколько даже функцией, которую она выполняла. В частности, шаманы, вот, которые всегда там существовали, они использовали музыку в своих целях для того, чтобы гипнотизировать людей и производить какие-то колдовские действия как с людьми, так и с окружающей природой. Поэтому я назвал эту свою композицию «Танец шамана».

Фестиваль Jazz Jamboree 78 продолжался дней 5, и нам была предоставлена полная возможность слушать все, что там происходило. А происходило очень много. Приехала масса звезд из Америки, европейские звезды выступали. Наиболее запомнилось выступление авангардиста Арчи Шепа, который выступал не только как саксофонист, а как поэт. Он снимал такой маленький микрофончик со своего саксофона и читал свои стихи на английском языке, где говорил о том, что черные отомстят белым за все мучения, за всю кровь пролитую.

0: После фестиваля нас отправили по разным городам, сформировав такие небольшие команды для того, чтобы выступить там бесплатно и таким образом как бы окупить фестиваль. И мы поехали в Краков вместе с ансамблем именно Декстера Гордона. И когда мы туда приехали, перед концертом, за кулисами, состоялся небольшой джем-сешн, где я играл на рояле, а Декстер Гордон на саксофоне. Причем он даже не знал, кто я такой. И когда мы закончили такой импровизированный джем-сешн, а играли мы пьесу «Body and Soul», я встал, он мне пожал руку и, так постучав себя по груди, сказал: «I'm Dexter from California». И я тогда в духе его этой фразы сказал: «I'm Alex from Moscow». После этой фразы он как-то даже отшатнулся от меня, как от привидения. И неудивительно, ведь в то время слово «Moscow» было пугалом для многих иностранцев. Но в дальнейшем все это забылось, и мы подружились, и, в общем, выступали в одном концерте в Кракове. Эта встреча с Декстером Гордоном стала для меня тоже незабываемым воспоминанием от пребывания в Варшаве на джаз-джамборе 78.
1: В рамках «Поверх барьеров» вы слушали передачу «Джаз-джамбори 78», входящую в мемуарно-музыкальный цикл Алексея Козлова «Импровизация на тему».

0: У нас остается еще немного времени, и я познакомлю вас с фрагментом передачи «У книжной полки», которую ведет Ирина Каневская. Лондонский писатель Зиновий Зиник об издании романа Андрея Белого по-английски. Эфир 31 января 80-го года.
1: Говорит радио «Свобода» у книжной полки. Программу ведет Ирина Каневская. В Англии вышел новый перевод «Петербурга» Андрея Белого. Первый, сделанный более 20 лет назад, был неудачен. Андрея Белого, этого мастера русского серебряного века, великого обольстителя и мага слова. Андрей Белый, Борис Бугаев, был для русской литературы тем, чем для живописи Василий Кандинский. С той разницей, что Кандинского знал и воспринял его уроки и Запад, а Белого открыли там сравнительно недавно. Открыли и поразились. Тому, что у русских был свой Джойс, свой предтеча современной экспериментальной прозы, творивший еще до Замятина, о котором они знали. «Серебряный голубь», «Петербург», «Москва», «Крещённый китаец», «Котик Летаев», «Северные симфонии», «Кубок метелей» и многое другое, из чего советским читателям доступнее всего недавно переизданный «Петербург». Именно о нем говорит Зиновий Зиник, рассказывая о новом переводе этой сложнейшей книги.
2: Многие полагают, что шедевры национальных культур вообще не переводимы. Как, мол, не старайся найти точный эквивалент, скажем, пушкинской строке, она никогда не будет звучать для иностранного уха тем символом легкости и свободы, как для русского. Может быть, это и так, в том смысле, что звучание в переводе всегда другое, и значение, и смысл другие в переводе, и, тем не менее, они все же новые для того языка, для которого делается перевод. В России издавна переводная литература играла огромную роль в литературном процессе. Вспомним Батюшкова, вспомним Жуковского, переводчика немецкого романтизма на русскую почву. Вспомним Пушкина с его вольными переводами с французского и Байроном. Практически в каждую эпоху существовал ряд таких переводных имен, с которыми сравнивались образцы отечественной литературы. Дело иногда доходило до анекдота, когда, к примеру, Белинский спорил с Аксаковым, надо ли сравнивать Гоголя с Вальтер Скоттом или с Майнридом. Известно влияние французского детективного романа на творчество Достоевского. Известно,

0: что Диккенс в переводах Кривцова и Лана стал русским писателем для юношества, и что русского писателя Фолкнера в переводах Риты Райт ставят на один уровень с Солженицыным. Во многом такая популярность и высокое качество переводов объясняется цензурными соображениями. В переводной литературе больше позволяется, и нецензурность можно приписать тому факту, что автор описывает загнивающее западное общество. Но в пристальном внимании к иноземной литературе даже в свободном мире есть и чисто литературный момент. Читатель в переводах ищет другого мира, а профессиональный писатель – другого видения, которое не почерпнешь из отечественной литературы. Так Хемингуэй преклонялся перед Тургеневым, а в письмах апостола модернизма в литературе XX века Джеймса Джойса можно найти подробнейший анализ героя нашего времени Лермонтова. Джеймс Джойс признается, что это произведение Лермонтова послужило основой для джойсовского портрета художника в юности. Но если классики прошлого века в переводах звучали приемлемо, вне зависимости от адекватности перевода, то с прозой модернизма начала века дело обстояло сложнее. Модернисты видели революцию романа не в изменении тематики или смыслового содержания, но в языке. Революция же языка так же плохо перекладывается на иностранную почву, как и социальная революция. В 30-х годах были, к примеру, попытки перевода «Улисса» Джеймса Джойса по-русски в журнале «Интернациональная литература». Джеймс Джойс, изобретатель потока сознания в литературе, умудрился построить свое произведение так, что чуть ли не в каждом абзаце «Улисса» на новом этапе обыгрывается смысл всего романа. И при этом вся жизнь главного героя, дублинца Блума, разыгрывается в один день, как гомеровская «Одиссея». Я помню, что сам переведенный текст не содержал в себе никаких разительных новшеств. И только заглянув в примечания и комментарии, каждой строчке переведенного текста можно было почувствовать всю игру слов и непередаваемую прекрасную сложность этого провозвестника нового романа. Роман Андрея Белого «Петербург» западные литературоведы и переводчики сравнивают с «Улиссом» Джеймса Джойса. Друг Блока и ведущая фигура русского символизма Андрей Белый сконцентрировал в этом романе и свое понимание грядущей революции, и раздвоенность своего личного сознания, и свою эстетическую концепцию символизма в литературе. Первоначально роман был задуман Андреем Белым как продолжение трилогии «Восток и Запад», первая часть которой под названием «Серебряный голубь» была написана еще в 1905 году. Но в окончательном варианте роман был не случайно назван «Петербургом». Санкт-Петербург, прорубленный в болотах Петром I как окно в Европу, в этом романе становится символом расщепленности русского сознания, его двуликостью с раскосыми и жадными глазами, по словам Блока, обращенными и на восток, и на запад одновременно. Это раздвоенность и в душах героев, и самого города со скачущим медным всадником. В этой раздвоенности, которую можно было преодолеть лишь через разрушение, и видит Андрей Белый начало революции. Страна, Российская империя, вздыбленная медным всадником, несется в пропасть, и в революции прячется жажда самоубийства. Герой-студент должен подложить бомбу, чтобы уничтожить ненавистного сановника. Но этот сановник – его отец. А сам герой на страницах романа в одном из своих кошмаров чувствует, что сам он и есть бомба. Бомба в сознании героя. Каждая деталь романа цепляется одна за другую, как взрывной механизм, и время действия в романе измеряется тиканием часового механизма бомбы. Как символист, Андрей Белый обыгрывает эту концепцию на всех уровнях. Даже синтаксис и фонетика фраз с подчеркнутой аллитерацией несут в себе смысловую нагрузку. Так в подчеркнутом «ю» в слове «революция» Андрей Белый слышит приближающийся гул бунта. Роман переполнен литературными ассоциациями и скрытыми цитатами из всей русской литературы. И, кроме того, обыгрывает детали личной биографии Андрея Белого, Бориса Бугаева, сына знаменитого профессора математики Московского университета. Непосильная, казалось бы, работа для переводчика на английский. И тем не менее, Роберт Макгайр и Джон Мальмстад из Колумбийского университета эту работу выполнили. Перевод Петербурга Андрея Белого по-английски вышел только что в свет, опередив на несколько месяцев советское переиздание. В обстоятельном предисловии к переводу Макгайр и Мальмстад говорят прежде всего о судьбе этой эпопеи в России. Петербург Андрея Белого оставался тайной не только для западного, но и для рядового советского читателя. На протяжении 40 с лишним лет этот шедевр русской литературы, который Владимир Набоков ставил в один ряд с именами Джойса, Кафки и Пруста, замалчивался, несмотря на скрытую подпольную, так сказать, славу романа. Ведь официально до последних лет Андрей Белый продолжал числиться в декадентах, извращающих принципы соцреализма, несмотря на то, что проза Андрея Белого послужила школой для целой плеяды русских и советских писателей. На Западе Андрею Белому повезло, так сказать, больше, когда здесь, задолго до наступления после сталинской оттепели, произошло переоткрытие русского символизма. Уже в 50-х годах появились добросовестные переводы Петербурга на немецкий, французский и итальянский. Но первый перевод 58-го года на английский испортил репутацию Андрея Белого в англоязычном мире. Как это часто случается, первый неудачный перевод преграждает надолго путь к пониманию того или иного имени зарубежной литературы. Перевод Джона Корнуса страдал всеми недостатками, в которых можно упрекнуть переводное издание. Кроме бесчисленных ошибок, связанных с ложным прочтением оригинала, автор первого перевода выбросил или до неузнаваемости сократил все те пассажи, которые при поверхностном рассмотрении кажутся лишь риторикой и патетикой, а в действительности выстраивают образ главного персонажа этого романа – самой имперской столицы – Петербурга. Нынешний перевод является таким образом двойной реабилитацией, если можно так выразиться, имени Андрея Белого в англоязычном мире. Это самое полное издание Петербурга на Западе. Для этого нужно было провести огромную архивную и литературоведческую работу по сравнению различных изданий Петербурга. Канонического текста практически не существует. Андрей Белый издал свой роман вначале отдельными выпусками в журнале. Потом появилась копия с различной нумерацией страниц, просто-напросто переплетенные вместе журнальные выпуски. Затем этот вариант был нещадно и иногда небрежно сокращен Андреем Белым для издания в Германии. Переводчики Макгайр и Мальмстад в работе над переводом постоянно сверяли последнюю авторскую версию с черновыми вариантами романа. Книга сопровождается 60 страницами подробнейших примечаний, объясняющими реалии романа и даже картой дореволюционного Петербурга. Для того хотя бы, чтобы читатель почувствовал тот символический метод, который Андрей Белый применял в обращении с географией города. Петр I прорубил Петербург как окно в Европу. Андрей Белый, рассказав о городе Медного всадника перед революцией, выпрыгнул сквозь это окно в мировую литературу. Свидетельство тому – последний перевод Петербурга по-английски.
1: Андрей Белый по-английски. Эссе Зиновия Зиника 80-го года. «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
2: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
3: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
4: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
5: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
6: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
7: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
8: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И мы начинаем нашу программу в начале октября. В эти дни отмечается День немецкого единства. Но, как выясняется, Германия не очень-то и единая. Недавние успехи АДГ, альтернативы для Германии, на выборах в восточных землях Германии показали, что страна по-прежнему расколота на восток и запад. Восток, где популярны правые и левые радикалы. Почему не удалась интеграция бывшей ГДР? Окажется ли Германия во власти популистов? И как это повлияет на отношения Берлина и Москвы? И на европейскую коалицию в поддержку Украины? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Спустя 36 лет после объединения Германии бывшая граница между ФРГ и ГДР все еще заметна, но теперь уже на политической карте. На выборах в Саксонии-Анхальт альтернатива для Германии получила почти 44% голосов, вдвое больше, чем 5 лет назад. Восток Германии становится главной электоральной базой правых. Экономический разрыв между двумя Германиями за десятилетия сократился, но не исчез. Восточные немцы по-прежнему заметно беднее западных по накопленному состоянию. Регион теряет население, а недоверие к традиционным партиям здесь значительно сильнее. Теперь этот раскол становится проблемой уже для всей Германии. АДГ выступает против поставок оружия Украине, требует отмены санкций против России и восстановления экономических связей с Москвой. Украину же партия хочет видеть вне НАТО и Евросоюза. Пока что другие партии отказываются создавать с АДГ коалиции. Но после ее триумфа на Востоке вопрос уже не столько в том, сможет ли АДГ прийти к власти, а в том, насколько далеко вправо она способна сдвинуть политику самой Германии.
0: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму из Берлина присоединяется Дмитрий Стратиевский, директор Берлинского центра изучения Восточной Европы. Дмитрий, приветствую.
2: Здравствуйте, Сергей.
0: Вы знаете, хочу каждый раз поделиться таким немножко любительским, но изумлением. Потому что каждый раз, когда я смотрю на АДГ и на вот эту вот карту электоральную Германии, как она раскрашена, вот это, и получается, что вот этот синий цвет АДГ фактически совпадает целиком с территорией бывшей ГДР, со всей Восточной Германией. Я понимаю, что картина сложнее, что уже альтернатива она и в Баварии, и в, тоже мы видели недавно, она в Нижней Саксонии достигла значительных успехов, но все равно вот эта вот конгруентность, это совпадение карты АДГ с картой Восточной Германии бросается в глаза. Так это все-таки что, восточно-германский феномен или уже пангерманский?
2: Если мы говорим о АДГ, то по большому счету и да, и нет. Однозначный ответ здесь дать сложно. Действительно, окрас карты говорит сам за себя, и электоральные бастионы, такие самые центры, где АДГ получает, во-первых, максимальный результат, и, во-вторых, что немаловажно, но часто упускается из внимания, укоренено населением, то есть есть сильные первичные ячейки, все это действительно расположено на востоке Германии. Но, с другой стороны, АДГ в данный момент марширует на запад, и практически во всех землях в данный момент АДГ за последние 4-5 лет результат как минимум удвоила. Как результаты выборов, так и то положение, которое эта партия занимает сейчас в рейтингах. То есть это общая германская партия с максимальными электоральными результатами на востоке страны. Вот так было бы, наверное, правильно.
0: Можно ли сказать, что сейчас уже сколько, 36 лет с момента объединения Германии, что интеграция, в принципе, до конца не получилась? Вот особенно, если посмотреть, тут я читал такие свидетельства людей, живущих Саксонии-Анхальт, который был первый крупный электоральный успех в последнее время АДГ. И вот он пишет, что дело-то не в миграции совсем, что это настолько упадочная земля, настолько там хромают социальные сервисы, отменяют автобусы в поликлинику, там за полгода надо записываться, ехать в соседний город. То есть вплоть до того, что даже нету общественного транспорта. Вот насколько это характерно, и насколько можно говорить, что действительно вот эта вот интеграция Восточной Германии не получилась?
2: Здесь удачно, на мой взгляд, было бы привести немецкую поговорку, которая в переводе означала бы, или такое устойчивое словосочетание, означало бы воспринимать какую-либо информацию с одним плачущим и с одним радостным глазом. Вот очень распространена такая фраза в немецком. То есть действительно вся...
0: А как это по-немецки?
2: «Mit einem weinenden und mit einem lächelnden Auge».
0: Ага,
2: то есть один смеющийся, один плачущий голос.
0: Да.
2: Глаз действительно, где нет возможности дать вот такую вот однозначную категоричную оценку. И в целом проект воссоединения все-таки удался. Потому что действительно, возможно, не получились те самые цветущие ландшафты, которые в начале 90-х обещал Гельмут Коль, но восточные немцы сейчас живут несравненно лучше, чем жили в ГДР. Они пользуются не только свободами, но и большими экономическими привилегиями. Они живут в стране, которая все-таки занимает третье место по ВВП в мире. Это сердце Евросоюза. И за пределами Германии, то есть по существу вот этот спор восточных и западных немцев, это внутригерманский вопрос. За пределами Германии мало кто воспринимает восточного немца иначе, чем западного немца, да и все. Об это уже показатель того, что проект удался, но, к сожалению, по ряду причин отцы и матери вот проекта соединения страны упустили немаловажный вопрос – это менталитет и вопрос признания людей. Ведь каждому из нас недостаточно иметь только хорошую работу и все атрибуты жизни, допустим, выше среднего класса, но нам нужно еще и общественное признание. Вот с этим, к сожалению, есть большие проблемы. Если мы посмотрим статистику топ-менеджеров, членов советов директоров крупных компаний из DAX 100, лидеров германской экономики, генералов Бундесвера, армия тоже важный институт, различную элиту, допустим, академическую, университетскую элиту, то среди них процент восточных немцев, ну, я думаю, едва ли дотягивает до 10%, есть разные данные. В то время как восточные немцы составляют 18-19% населения страны. То есть этот фактор непредставленности, он имеется. И если мы очень коротко взглянем назад, в 90-е, в 2000-е годы, во всех восточно-германских, уже на тот момент федеральных землях, полноправной частью ФРГ, кроме Бранденбурга, правительство возглавляли западные немцы.
0: Угу.
2: Причем возглавляли много, длительное время, по 10, по 15 лет. И даже в тех регионах, где все-таки восточные немцы выдвинулись на передний план, западные немцы были, допустим, в роли статс-секретарей, могущественных замминистров. И вот этот элемент непредставленности, он является уже, на мой взгляд, к сожалению, одним из основных маркеров восточно-германской отдельной идентичности. Это так, поэтому в целом проект удался. У нас есть факт объединенной Германии, объединенного германского народа, но большие минусы дают о себе знать, в принципе, до сегодняшнего дня.
0: Ну да, вот в дополнение к тому, что вы сказали, тут тоже иногда я смотрю карты, а происхождение немецких брендов основных, да, по которым мы знаем Германию. И вот видно, что все они сконцентрированы, так сказать, там и в Баварии, и в Швабии, и в Западе. На Западе, на Востоке полная пустота. То есть как бы смыслы...
2: Квартиры сам, да. Есть да. Буквально пару стартапов, но они малоизвестны за пределами Германии.
0: Потому что смыслы создаются с Востока Германии, на Востоке не создаются новые смыслы. И вообще как бы основное наполнение того, что мы понимаем под Германией. А можно ли в этом смысле, вот иногда доводилось слушать у немецких публицистов, коллег, что речь идет о некой внутренней колонизации Востока Западом?
2: Ну, я бы не говорил о внутренней колонизации, скорее это был какой-то такой элемент поглощения, по крайней мере, многими восточными немцами это именно так было воспринято. И если мы очень внимательно, буквально рассмотрим договор о Единой Германии, то там есть пункт о вступлении бывших регионов ГДР на правах федеральных земель в ФРГ. То есть не было образовано новое государство. на основании воссоединения, равноправного воссоединения Западной и Восточной Германии, была образована общая ФРГ на том самом фундаменте, на каком эта страна существовала до 90-го года. То есть всем представителям новой или старой восточно-германской элиты, госаппарату, им пришлось учить немецкие законы, которые были имплементированы и получили свое применение в 5 новых регионах страны. Вот этот пункт, он тоже крайне немаловажен, и он часто фигурирует в дискуссиях. Вот нас включили в себя, нас поглотили, и вычеркнули ту какую-то позитивную идентичность, которая у нас была. Это действительно очень важный момент, потому что говорится о неком идентичности и менталитете. Вот та самая ностальгия, как это принято говорить, это да. Не ностальгия по временам Хонекера, пионеров, ГДР,
0: однопартийной системы. Трабанту, да, и так далее.
2: Да. Да, конечно, Трабанта и невозможности выехать за границу там, без сотни специальных разрешений.
0: Да.
2: Это ностальгия почему-то тому утраченному, когда мы были немножко другими, а вот нашу особенность никто теперь не учел.
0: Ну да, никто не взял. Дмитрий, а вот я хочу немножко глубже копнуть. А насколько это разделение вообще следует старому немецкому вот такому разделению на некую, так скажем, католическую, рейнско-баварскую Германию и прусскую, во многом протестантскую Германию? Ведь она же, это, мне кажется, это очень во все в разные исторические эпохи, вот это вот разделение восточных и западных католических и протестантских земель, оно чувствовалось.
2: Так, собственно, это понятно. Германия стала одной из последних крупных европейских наций, сформировавшей государство наряду с Италией. Общее
0: да.
2: государство.
0: Ну да, до 60-е и 70-е годы.
2: Да, конечно. Бисмарк в зависимости века. От исторического периода на территории современной Германии было от 20 до 60, по-моему, или даже 70 независимых государств. Даже небольшие по современным рамкам города были полноценными государствами со своим правительством, с отдельной валютой. Поэтому, кстати, в момент разделения Германии по итогам Второй мировой войны на 4 сектора оккупации, особенно если мы посмотрим протоколы Потсдамской конференции, историческое разделение Германии очень сильно учитывается. Вот крайне спорным регионом была Тюрингия, потому что Тюрингия действительно расположена на границе миров. И, как известно, первыми вошли в Тюрингию американские войска. И американцы настаивали на том, что Тюрингия должна все-таки остаться в западных зонах оккупации, но Сталин хотел больше, Сталин требовал с позиции силы, поэтому Тюрингию пришлось отдать, что, так сказать, в советскую зону оккупации. Там, кстати, в этот момент, на тот момент были массовые протесты населения, и тюринцы ложились под танки, американские танки, которые выходили из региона, чтобы не отдавать их в советскую зону влияния. Но это историческое разделение было учтено однозначно, и оно играет до сих пор роль, и я бы сказал, что это не сколько католическое против протестантское, а вот эти вот менталитеты каких-то отдельных исторических регионов страны. И, кроме того, это очень сильно заметно по диалекту. В Германии очень много разных диалектов, есть чисто немецкий язык, но на нем говорят разве что в регионе Ганновера, вот Нижняя Саксония.
0: Да.
2: А понять баварца...
0: Это Хохдойч, да, классический
2: Хохдойч. Очень непросто, да. Да, Хохдойч владеют все, да. Но между собой местные жители говорят на неком диалекте, который иногда очень мало напоминает немецкий язык. Все это есть, и все это до сих пор обыгрывается в политике.
0: Ну да, и все-таки еще тоже Восток и Запад, мне казалось всегда, что Восток, он был более отсталый, он более такой юнкерский, помещичий был по сравнению с более промышленно развитым Западом, если брать 19 и первую половину 20 века. И, кстати, вот тоже, насколько вы как специалист согласитесь, не согласитесь с моим таким немножко любительским знанием Германии, что, скажем, даже идея фашизма, она пришла вам нацизма, во многом пришла с Востока, да? Во многом наследует прусская идея Райх. Потому что Запад, вот скажем, в Баварии всегда мне баварцы говорили, нет, это не наше, у нас был Мюнхенский путч, но у нас Хаймат. У нас в Баварии, так сказать, вот наша земля. А Райх – это вот, пожалуйста, к ним, к пруссам. Это к пруссам, к пруссакам и ко всему, что туда, к северу от Дуная.
2: На востоке Германии действительно НСДАП имела максимальную поддержку. Причем на выборах еще до 1933 года, до того момента, как они взяли власть, выборы 1930 года, например, там же несколько выборов подряд шли в Рейхстаг. И поддержка эта действительно была высока. Но, с другой стороны, на востоке Германии были, там, говоря современным языком, электоральные очаги, электоральные бастионы и левых сил. То есть на выборах марта 1933 года, когда нацисты уже полностью контролировали власть в стране, в одном из городов Бранденбурга победили социал-демократы. И сохранились даже воспоминания, то есть штурмовики СА в своих коричневых рубашках стояли вооруженные у входа в избирательные участки, фактически контролируя, как голосуют люди. Но при этом люди выходили с гордым видом, с высоко поднятой головой, представители левых, левоцентристов, которые, несмотря ни на что, проголосовали за социал-демократов, хотя было понятно, что конкретных политических результатов уже не будет. Поэтому Восток – это такое лоскутное одеяло, я не хотел бы быть его обвинителем.
0: Ну, понятно, да, это разные судьбы исторические.
2: Это очень по-разному, но какие-то консервативные аграрные нотки, они есть. На Востоке, допустим, в Саксонии всегда были традиционные большие индустриальные центры. Но у нас есть и крупные регионы того же Мекленбурга, Саксония-Анхальт или Бранденбурга, которые, конечно же, сельскохозяйственные, аграрные в первую очередь.
0: Насколько это ведет меня к следующему вопросу, а насколько вообще на Востоке можно ли говорить, ну, понятно, что денацификация была некая и там, но как бы наследие нацизма, оно менее было затронуто на Востоке, потому что денацификация под контролем союзников и под контролем некого, да, такого серьезной внутренней переработки гораздо глубже прошла на западе Германии. И вот тоже доводилось слышать, что в глубинке ГДР, собственно, так сказать, симпатии к нацизму, они сохранились гораздо более устойчиво.
2: Если мы возьмем общие цифры арестованных, интернированных, уволенных и даже казненных, по итогам денацификации, то на востоке Германии, конечно, их было больше. Но вопрос в том, что советские оккупационные власти и новые коммунистические органы управления Восточной Германии часто использовали денацификацию фактически для сведения личных счетов. Очень много документов, которые свидетельствуют о том, что в лагерях, кстати, это были те же концлагеря, бывшие нацистские, недавно освобожденные, Ораниенбург, Бухенвальд, там были крупные лагеря для интернированных уже после 1945 года. Многие из этих людей были противниками коммунистов и не имели никакого отношения к нацизму. Это либералы, это консерваторы. Сохранились даже документы о людях, которые дважды сидели в лагерях и при нацистах, и после 1945 года при коммунистах. И, конечно же, для новой ГДР денацификация была, что называется, как такой ком в горле, крайне невыгодный момент, который нужно было быстрее закончить, быстрее завершить, чтобы гордо выступить с лозунгом «Мы первое государство рабочих и крестьян на германской земле». Это очень часто повторялось. И все нацисты находятся в Западной Германии. То есть фактически все 40 лет существования ГДР было принято показывать пальцем на Запад.
0: Ну да.
2: Там фашисты, реваншисты, а у нас их не может быть.
0: Ну да, фашизм там, национализм там у них, а мы, у нас новое государство, но вот под этим фасадом может быть меньше аллергия, да, вот, собственно, вопрос мой в том заключается, что как бы в ГДР меньше аллергия на нацизм и даже на национализм, на немецкий шовинизм. Я вспоминаю, что, по-моему, еще, да, в ГДР в 80-м году там статус Фридриха II перевезли из Сан-Суси на Унтер-ден-Линден поставили. И вот эта вот идея, так сказать, Великой Германии, она вполне себе сохранилась на Востоке.
2: Рассекреченные документы Штази показывают, что в ГДР в 60-х, 70-х, в начале 80-х годах существовало очень активно нацистское подполье. Неонацисты.
0: О.
2: То есть современные группы, да, например, в Магдебурге, с которыми велась очень серьезная борьба, против которых были полицейские операции, операции спецслужб, то, конечно, все держалось в секрете, ибо как в ГДР могут быть такие явления, все же антифашисты. Но борьба-то велась, но отсутствовала общественная дискуссия. Ведь главный, я бы сказал, фундаментальный элемент любой денацификации и вообще отказа от тоталитаризма, от милитаризма, это общественные дискуссии. В ГДР этого не могло быть по определению, все это замалчивалось. Поэтому уже в начале 90-х, буквально через год-два после воссоединения страны, состоялись крупные погромы, например, общежитий для беженцев. Ибо после воссоединения уже беженцев стали распределять по всей территории Германии, и там происходили нападения, поджоги при помощи коктейлей Молотова, при помощи каких-то даже самодельное огнестрельное оружие применялось. То есть ситуация была очень и очень напряженная. Действительно, такие очаги, опять же, я не хочу никого, что называется, стричь под одну гребенку, но вот отсутствие многолетнего или на протяжении даже десятков лет глубокого анализа своего прошлого и настоящего, как это было на Западной Германии, отсутствие этого на Востоке, сыграла большую роль.
0: И последний вопрос буквально в этой части, буквально минутку. Можем ли мы от этого перекинуть мостик к нынешним электоральным успехам АДГ?
2: Я бы не проводил здесь какие-то прямые аналогии с неонацизмом, а вот степень незащищенности, степень непредставленности и отсутствие признания особого менталитета, то да, конечно, это то, на чем АДГ играет, и нужно сказать, играет профессионально в политике.
0: Ну что ж, о том, насколько АДГ близка уже к победе, к власти в федеральном масштабе, поговорим после небольшого перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об альтернативе. Альтернатива для Германии, альтернатива для Европы, альтернатива для будущего. Что означают нынешние электоральные успехи АДГ и говорят ли они о некой общей немецкой или даже европейской парадигме? Рассуждает об этом политолог Иван Преображенский.
3: Ну, можно начать с спекуляцией, сказать о том, что примерно так же эта земля голосовала за НСДАП, то есть партию Адольфа Гитлера, на выборах 1933 года. Так что это добрые традиции. Но в реальности, конечно, сейчас изменение настроений связано сразу с несколькими факторами. Во-первых, торможение экономического роста, которое приводит к тому, что средний класс резко беднеет, а его на востоке Германии, в принципе, было немного. Это одна из самых бедных немецких земель. Во-вторых, молодежь чувствует, особенно в Германии, где по-прежнему основной капитал сконцентрирован у людей самого старшего возраста, у так называемых бумеров, часто в руках, которые до сих пор пользуются кнопочными телефонами, условно говоря. Нет, она чувствует себя лишенной работы, перспектив, жилья в будущем и так далее. Нет, и совершенно спокойно переходит на сторону популистов, что там, в общем, массово и происходило, кроме университетских городов. В плюс к этому рекордно непопулярный канцлер Фридрих Мерц, который проводит непоследовательную политику, который... Самая главная его ошибка была в том, что он пытался перехватить повестку альтернативы для Германии, тем самым он ее легитимизировал и спокойно отдал альтернативе для Германии большую часть традиционных избирателей ХДС, которые решили, что они предпочтут голосовать за оригинал, а не за непоследовательную подделку. И в конечном итоге это дало тот результат, который получился. Ну, я бы не назвал действительно это в полном смысле слова правым поворотом, потому что они, конечно, и не правые. Нет, в своих социальных лозунгах они, я извиняюсь, вполне себе национал-социалисты. То есть они выдвигают и националистические лозунги, и почти коммунистическую уравниловку иногда проповедуют. Соответственно, это именно правопопулисты. Это наиболее точное для них определение. И с точки зрения вот краткосрочной перспективы ближайших там 3-5 лет, это все-таки по-прежнему правый поворот. Буквально на днях в Испании были объявлены досрочные выборы, шансы сохранить власть у левого правительства минимальны. Это последняя большая европейская страна, где у власти находятся именно левые, не то чтобы радикалы, но при этом достаточно активные левые. В Швеции, где левые недавно на выборах победили, они до сих пор не в состоянии между собой договориться и сформировать полноценное правительство. Так что если в Испании выборы в этой осенью пройдут так, что победят тоже правые, что по рейтингам сейчас очевидно, Европа вся будет либо центристская, либо правопопулистская.
0: Это был Иван Преображенский в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Стратиевским, директором Берлинского центра изучения Восточной Европы. Дмитрий, ну вот насколько действительно после последних шоковых результатов, особенно для правящей партии, для системных партий на местных выборах, которые были этой осенью, в сентябре, в октябре, насколько вообще АДГ приближается к победе в федеральном масштабе? Насколько мы можем представить новый кабинет, собственно, с участием или вообще в котором доминирует альтернатива для Германии?
2: Пока не приближается. В Германии существует очень четкое разделение между тремя уровнями госуправления и тремя фактически такими сегментами государствообразующих устоев. Это федеральный, земельный и муниципальный уровень. Федеральный уровень с земельным практически не соприкасается. Победа на земельном уровне, конечно, это окрыляет АДГ, это окрыляет ее сторонников, это дает партии дополнительные политические бонусы, это своего рода такая заявка на еще большую роль в германской политике, но это не приближает партию к управлению всей страной ни на миллиметр. Для того, чтобы стать правящей, АДГ необходимо, либо победить на выборах так, чтобы набрать абсолютное большинство и получить возможность формировать правительство без коалиционных партнеров, это нереально в ближайшем будущем, либо сформировать коалицию как основная победившая партия, либо вступить в качестве младшего коалиционного партнера в какое-то объединение других партий. Это также невозможно, потому что Брандмауэр, хотя он и с большими трещинами, с него уже, так фигурально говоря, и краска облезла во многих местах, и дыры видны, это правда, но он пока стоит, ибо он отвечает, я бы даже сказал, не сколько морали и идеологии политических партий, я мало верю в мораль и в идеологию в современной политике, а скорее инстинкту самосохранения и выживания этих партий.
0: То есть это скорее, я думаю, может быть, нашим зрителям и слушателям коротко пояснить, что Брандмауэр – это некая политика, да, защиты от АДГ, да, это немецкий политический термин сейчас.
2: Да, это добровольное обязательство германских политических партий и других не вступать в коалицию с АДГ, причем это официально, это не некое моральное обязательство, это официально оформлено в виде решений федеральных правлений и федеральных партийных съездов. То есть это своего рода такой внутрипартийный политический закон. И если мы рассмотрим такую партию, как ХДС, которая наиболее вероятно могла бы стать коалиционным партнером партии «Альтернатива для Германии», то для нее это стало бы фатально. Согласно некоторым опросам, до 33% членов партии, то есть треть, вышла бы из ее рядов в случае такой коалиции. Это означало бы полный развал партии, ведь избиратели на самом деле еще больше. И просто исходя из инстинкта политического выживания, сейчас никто на коалицию с АДГ не пойдет, поэтому кресло федерального правительства ей в данный момент не светит.
0: Они системщики, они тоже часть этого Брандмауэра? Вагенкнехт, Делинке, левые?
2: Нет, левые, безусловно, потому что для них антифашизм – это одна из основных политических фишек. Это, собственно, почему их выбирают. Да. Левые крайне любят говорить, что вот остальные партии якобы не совсем честны и не совсем систематичны в антифашизме, а настоящие антифашисты вот с многолетними традициями – это именно мы, левые. Что касается Вагенкнехт, то она откровенно заигрывает с АДГ. Буквально завтра будет первое заседание нового парламента Ландтага земли Саксония-Анхальта, и партия Вагенкнехт откровенно заявила о том, что она поддержит кандидата от АДГ в выборах президента, спикера Ландтага. То есть это пока не означает, что эта партия возьмет власть в земле, но вот пока первый шаг к этому, новый спикер с большой долей вероятности будет представителем АДГ. Но у Вагенкнехт есть серьезные проблемы в разных землях. Партия находится не в лучшем состоянии. В некоторых регионах целые партийные ячейки коллективно вышли из состава партии и больше не под контролем Вагенкнехт. Поэтому это такой, да, это своего рода союзник, но шаткий союзник. Крупные партии не готовы вступать в коалицию с АДГ.
0: Знаете, поскольку мы заговорили же о левых, то хотелось бы у вас комментарий по поводу берлинских результатов. Меня, конечно, они впечатляют тоже, или мы о картах начали говорить, электоральная карта Берлина, где, значит, западный Берлин, да, там не Шарлоттенбург, а где Далем, вот эти вот части, богатая, буржуазная, западная часть Берлина, это ХДС, середина вся это Делинки, да, и правая часть, восточная часть Берлина, вся синяя, вся АДГ. То есть Берлин очень четко поделился на бывшие восточные районы, да, на такие левые такие левацкие центральные районы и традиционный консервативный Восток. Насколько это, скажем, характерно для Германии как таковой, или это все-таки мегаполис, это исключение?
2: Ну, Берлин абсолютно оригинальный город. Его ни с чем нельзя сравнить, даже в составе Германии. То есть это фактически это город три в одном. Это город как населенный пункт, это отдельная федеральная земля, и это столица государства. И это действительно такой огромный плавильный котел, мультикультурный мегаполис, где происходят какие-то даже не совсем понятные другим немцам политические процессы. И действительно Берлин, ну да, это разделение есть, но и многие центральные районы, которые раньше принадлежали к западному Берлину, например, Нейкёльн или Кройсберг, они тоже проголосовали за левых, то есть они вот каким-то образом вот вошли в эту левую политическую орбиту. Но Берлин – это отдельное явление, он вообще не характерен для германской политики.
0: А насколько, вот я хотел даже немножко дальше, насколько левые могут являться угрозой, сопоставимой с АДГ? Ну, даже, понимаете, не в смысле формирования правительства, а в смысле продвижения своей повестки. Вот, кстати, и говоря о Берлине, тоже я подумал, что очень интересно, что крупные мегаполисы, они как-то очень левеют. Да, вот мы видим Мамдани в Нью-Йорке, мы видим, так сказать, успехи левых в Лондоне постоянно. Так что в этом отношении, может быть, действительно формируется какая-то особая урбанистическая политея больших мегаполисов, где существует левая идея, и она, поскольку там, в общем, люди достаточно такие политические, социально активные живут, она перетягивает на себя общенациональную повестку.
2: Не исключено, но если сравнивать левых и АДГ именно по степени угроз, абсолютно подходя, что называется, с холодным трезвым рассудком к этому вопросу, АДГ – это монолитная партия. Да, внутри партии есть дискуссии, политические течения, но в целом у них есть 3-4-5 основных тезисов, вот таких вот АДГшных скреп, их можно назвать, которые формируют эту партию и делают ее такой, какая она есть. Левая – это крайне разобщенная партия. Она относительно небольшая, но там политических течений больше, чем у христианских демократов или социал-демократов. И берлинские левые имеют очень мало отношения к тюрингским левым, а тюрингские, в свою очередь, к левым в Баден-Вюртемберге. То есть, когда мы рассматриваем левую партию, мы должны всегда смотреть о ситуации в конкретной федеральной земле. Понятно. С конкретной организацией. И эта разобщенность не делает эту партию серьезной политической силы именно на всем германском пространстве.
0: Угу, понятно. Но тогда вернемся к АДГ. И все-таки я хочу поделиться своим таким опасением, что АДГ, пусть она и не войдет, да, в федеральное правительство, но она будет постепенно захватывать повестку. Да, и в повестке...
2: Это уже происходит.
0: Да, и это уже происходит. И вот, скажем, если пройтись по основным, да, пунктам АДГ, антимиграционная, антиевропейская и, так, условно говоря, антивоенная, по сути, антиукраинская и пророссийская. Может ли АДГ сдвинуть германскую политику, немецкую политику в этих трех направлениях – антимигрантской, антиевропейской и пророссийской?
2: Отчасти это уже произошло. То есть я не поделил бы это вот действительно антимигрантское, антиевропейское и пророссийское на вот такие вот четкие три зоны, но движение повестки вправо, оно происходит уже не первый год. И, собственно, одна из причин такого падения рейтинга Мерца, потому что он попытался вот как бы вот косплеить АДГ, перенять ее какие-то лозунги, немножко очеловечить, привести в соответствие германскому законодательству и потребностям консервативного избирателя и попробовать это, что называется, вбросить в массы, что, естественно, не получилось, потому что потребители этих лозунгов предпочитают оригинал. Переманить их образом на свою сторону, конечно же, не удалось. Но этот сдвиг повестки, он чувствуется не только в речах политиков. Это и дискуссии в интернете, это статьи в СМИ. То есть, действительно, нынешняя Германия уже политически довольно далеко ушла от Германии, скажем, времен Ангелы Меркель.
0: Да.
2: Многие этого не замечают, но это, конечно же, факт. И давление такого огромного рейтинга АДГ, все-таки вчера на федеральном уровне впервые эта партия преодолела отметку в 30%, это огромное давление на весь политический спектр Германии, и основные политические игроки, те же христианские демократы, социал-демократы, они волей-неволей оказываются в ситуации догоняющих.
0: О том, насколько популизм, вирус популизма грозит вообще не только Германии, а всему Западу, поговорим в заключительной части нашей программы. А сейчас хочу поблагодарить нашего гостя Дмитрия Стратиевского за этот разговор. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об электоральных успехах или альтернативой для Германии и вообще правых партий. Насколько действительно европейская политика сдвигается вправо и что это значит для отношений с Россией и для европейской поддержки Украины? А к нам по Зуму присоединяется Мария Снеговая, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в городе Вашингтон, округ Колумбия. Добрый день, Мария. Ну вот да, говоря о правом повороте, ну мы о нем уже говорим много лет, но сейчас, кажется, такие очень сильные материальные свидетельства нам приходят, причем из таких, из крупных европейских стран, из колоссов, вот Испания, да, последние интересные новости, то, что уходит левое правительство, уходят социалисты, так нелюбимые Дональдом Трампом, и, так сказать, вот еще Испания с Португалией фактически, да, Пиренейский полуостров тоже оказывается во власти. Ну и главный вопрос в связи с этим, который стоит, конечно, это выборы, президентские выборы во Франции весной следующего года. Насколько вы видите здесь сейчас как бы новый скачок, новый прилив вот этой вот правой волны в Европе?
4: Да, безусловно, та же самая проблема, которая была и до, с моей точки зрения, это просто кризис той модели экономической глобализационной, какой она сложилась там с конца 70-х, начала 80-х годов. Эти проблемы не решены. Этот кризис долгосрочный, поскольку он создает большое количество лузеров, но и также те, кто выигрывает от этой ситуации, и скорее ведет к поляризации, да, общества, которое мы наблюдаем повсеместно. Но на этот кризис, который уже присутствует долгое время, наложилась еще и война в Европе, которая ведет к большому количеству негативных трендов, усугубляет их. В том числе, например, стоимость энергии, да, которая является ключевой, скажем, для промышленных районов Германии, в том числе Восточной Европы, и очень сильно повлияла на химических гигантов немецких, по сути, изменив радикально, подорвав ту экономическую модель, которая в Германии худо-бедно существовала. Это еще больше усиливает вот этот разрыв между синими воротничками, которые проигрывают от глобализации, рост недовольства миграцией, соответственно, поскольку мигранты воспринимаются этими группами как непосредственно экономические конкуренты, и, соответственно, более прогрессивистскими городами, где, как мы видим, тоже растет протест в силу инфляции и прочих экономических проблема усугубленных войной, но он склонен выражаться слева, нежели чем справа.
0: Да, это больше, чем слева. Вот, кстати, здесь вот это хотел тоже, мы этот немножко затронули, разговор с Дмитрием Стратиевским в предыдущей части программы. Вот мне интересны успехи левых в Берлине. Я попытался здесь провести некую такую параллель с Нью-Йорком, да, с Мамданием в Нью-Йорке, в тем, во сколько вообще в крупных мегаполисах очень сильно возревает вот эта вот левая альтернатива. Насколько она является угрозой для системных партий?
4: Так называемая теория подковы, я ее тоже в своей книге про восточноевропейских популистов достаточно активно исследовала, это вопрос коллапса мейнстрима. Да, вот когда мы говорим, что не работает экономическая модель предыдущая, да, это значит, что именно тот оффер, те предложения, которые мейнстримные партии давали, они перестали устраивать существенную долю электората. И альтернативы этим, этой мейнстримной модели, они возникают и слева, и справа. Тут во многом кто быстрее заскочит вот этот вагон возможностей, которая появилась, скажем, вот в Словакии, это оказался Роберт Фицо слева, его партия СМЕР, а вот в Венгрии справа Орбан. Но, хотя другие тоже пытались, но не успели. Мы точно то же самое видим сегодня, да, и, например, в Берлине. Во Франции Ле Пен, возможно, да, выигрывает президентские выборы под вопросом, но есть большая вероятность, именно потому что ее основным конкурентом на текущий момент является крайне левый Меланшон, который еще менее популярен, да, и, соответственно, скорее всего, чем она, соответственно, она, скорее всего, его перебьет, если центр не объединится. Это основная интрига. Значит, почему именно в больших городах скорее альтернатива возникает слева, нежели чем справа. Здесь несколько объяснений. Одно из них, безусловно, то, что в больших городах, как правило, более прогрессивные, да, такие белые воротнички, которые антииммигрантскую, ксенофобную достаточно повестку, как правило, не разделяют. Но недовольство экономической ситуации там тоже есть. Мы видим, что в Берлине как раз именно инфляция, там, рост цен на недвижимость, которые связаны в том числе с миграцией, они, именно они обеспечивали рост популярности левых партий. Ну и второй момент с точки зрения синих воротничков, которые по большей части сконцентрированы в бывших промышленных районах, то есть не центры обычно, небольшие города, у них миграция – это также экономический вопрос. С точки зрения их правительства мейнстримные, их будущность как бы разменивают на приток иммигрантов по странам. Поэтому часто среди именно промышленных районов, синих воротничков, антииммиграционная повестка, она в том числе экономическая. Они смотрят на мигрантов как непосредственно на конкурентов для себя. А в это мигранты в меньшей степени составляют проблему для белых воротничков из больших городов. И несмотря на то, что там проблемы тоже есть. Соответственно, эти группы в большей степени радикализуются налево, с большей вероятностью, больше толерантности и в меньшей степени склонность видеть иммигрантов как экономический вызов. Но сходная проблема недовольства экономической ситуацией, я бы сказала, одна и та же.
0: Ну да, вот эта подкова, она разрушает традиционный центр, да, мы видим, как в Германии это справа ХДС, слева СДПГ, во Франции справа галлисты, слева социалисты. И в результате, так сказать, с обеих сторон берут в клещи, берут в тиски вот эти вот несистемные партии. Плюс, ну да, здесь, с одной стороны, то, что вы говорите, кризис модели глобализации, с другой стороны, прилетают соцсети, да, и вот эта вот эмоциональная экономика соцсетей, она подстегивает вот эту поляризацию и выносит наверх вот эти вот несистемные силы.
4: Безусловно, по таймингу, потому когда мы видим рост, да, популярности этих партий, тут четко есть корреляция с распространением соцсетей. И соцсети, они, я бы сказала, не первопричина, они триггер, да, то есть они позволяют этим накопившимся проблемам и недовольствам с большей степенью найти свое выражение. Почему? Ну, потому что многие говорят, что такого кандидата, как Дональд Трамп в США, например, да, было бы большие сложности с формированием огромной многомиллионной поддержки, просто потому что его, например, традиционные медиа не любили, да, и там у него в основном негативные статьи. Однако у него был Твиттер на тот момент, с помощью которого он в обход вот этих вот мейнстримных СМИ, так называемых гейткиперов, да, которые раньше, да, чтобы там публиковать статью, нужно пройти там редактуру, да, нужно знать контакты и так далее. Здесь ничего этого не надо, просто пиши пост, и чем более радикальный и эмоциональный твой пост, тем с большей вероятностью он будет популярен. И вот это уход гейткиперов – это одна из основных причин, и что характерно, да, ведь именно такие лидеры говорят, что институты старые, либеральные, да, они вас ограничивают, они не дают вам выразить свое мнение, проголосовать. Голосуйте за меня, и я буду ваше мажоритарное мнение представлять. То есть здесь использование соцсетей накладывается на традиционное для этих групп нелюбовь к либеральным институтам, которые ограничивают с их точки зрения вот эту волю большинства.
0: Ну да, это фильтры цивилизации, которые либерализм тоже один из таких фильтров цивилизации, да, и вот эта хтоническая сила простого человека, она хочет их убрать. Кстати, вот я хотел уточнить, говоря о соцсетях, а насколько вообще вот эта трамповская сеть, ясно, что он свою сеть завел, да, как и свой мемкоин, он как бы во все новые форматы идет. Насколько его сеть Truth Social является политически значимой?
4: Ну, поневоле, поскольку он, прежде всего, там постит свои ключевые политические заявления, это для всех журналистов и аналитиков становится, ну, это понятно, что он это делает не случайно, да, это повышает рейтинг этих соцсетей. Но все равно в США, насколько вот я вижу, Твиттер остается одной ключевой платформой для обсуждения.

0: является вот еще одной демонстрацией этого пузыря, поскольку на нее уходят принципиально по большей части его сторонники, ну и те, кто вынужден следить за комментариями и постами Трампа просто в профессиональном плане.
1: Ну, кстати, победы АДГ в Германии, они же приветствовались в администрации Трампа, и мы видели, в общем, недвусмысленную поддержку всему вот этому европейскому правому интернационалу со стороны Белого дома.
0: Ну, безусловно, более того, эта поддержка, она прописана в новой национальной стратегии безопасности Трампа, и постоянно возникают идеи о том, как они будут поддерживать эти правопопулистские группы, которые, с их точки зрения, являются носителями традиционных христианских европейских ценностей. Но в силу, тут есть определенный парадокс, что поскольку само американское правительство сегодня не слишком популярно в Европе, как бы не совсем понятно, сколько положительный эффект это может дать. Я напомню, что когда Орбан вот переизбирался в апреле,
1: Да,
0: представители администрации ездили туда, и как бы это ничему не помогло, он все равно с треском проиграл впервые за там 16 лет. То есть это первый момент. Второй момент, ну, сам вопрос о том, как они будут активно поддерживать, да, вопреки, в общем-то, регулированию разнообразному, конкретно политические группы, он тоже не очевиден, особенно с учетом того, что у нас тоже надвигаются мидтермы в США, и вполне возможно, очень вероятно, что нижняя палата, а возможно и верхняя палата, Сенат, перейдут демократам, что существенно ограничит возможности этой администрации по проведению в жизни таких неконвенциональных мер. Это будет видно, но, как мы видим сегодня, да, Трамп – это не причина, это такой же симптом, который мы наблюдаем повсеместно. И что еще важно сказать, что когда эти лидеры приходят к власти, да, мы видим два ключевых момента. Во-первых, для них свойственно так называемый мейнстриминг, то есть они сдвигаются немножко в центр. При всей, допустим, своей героической любви к Путину, Трамп, как мы видим сегодня, более-менее идет в общем фарватере международной политики США до того, то есть да, с приоритетом на Китай и Ближний Восток, но в целом помогает Украине, может быть, и не так охотно. И второй момент, вот что является и проблемой, и может быть хорошей новостью, что никто из этих лидеров, смотрите на Мелони, да, например, принципиально не может предложить альтернативу. Да. Они утверждают, что они могут. Вот альтернатива для Германии, собственно, так и называется, да, что они предлагают какую-то альтернативу. Но в реальности в силу ограничений, которые на них накладывают, и военная ситуация, национальные интересы стран, и экономическая повестка, в ЕС они просто очень ограничены, насколько много они, например, могут тратить. ЕС очень сильные ограничения налагает, то в реальности, кроме этой риторики, радикальных изменений нет. Возможно, только значение миграционной политики, но не более того.
1: Да, вот здесь, мне кажется, очень важную тему затрагиваете, потому что действительно одно дело, когда они находятся в оппозиции, и вот это, так сказать, идет эмоциональная мобилизация электората для пришествия во власть. Но если, когда и если они оказываются во власти, то начинается совсем другая история. Да? Вот здесь очень хороший пример Джорджи Мелони. Да? Прекрасный, уже бессменный, да? Рекордсменки по правительствам Италии. Вот. И действительно, что осталось от той старой Мелони, Фрателли Италии, особенно как на фоне того, что сейчас у них там вообще же идет к власти такой путинист, упертый вот этот генерал Роберто Ваначчи, Футуро Национали, там свой такой, как бы, я даже не знаю, как его назвать, вырос такой мини-Орбан, и не знаю даже, с кем его сравнить. Вот. Так что Мелони показывает, что, может быть, действительно во власти, оказавшись во власти, они как-то, так сказать, модерируются и мигрируют в сторону центра.
0: Здесь я скажу, Сергей, это и хорошая, и плохая новость. Хорошая новость состоит в том, что как бы статус-кво, сторонником которого все-таки по большей части мы являемся, он сохраняется. Но также проблема, но плохая новость в том, что проблема оказывается нерешенной. То есть по-прежнему лузеры, да, глобализации, и их число увеличивается на фоне того, что, например, война и военные потребности забирают часть пирога из экономики. То есть ситуация на самом деле в экономическом плане лучше не становится. И что мы видим в итоге? Мы видим, что на смену, как вы правильно сказали, таким более умеренным популистам приходят более радикальные. Они тоже проходят вот этот вот момент мейнстриминга, но принципиально, что видно, это фрагментация спектры даже среди правых популистов. Не только среди мейнстрима, но также среди правых популистов. Хороший пример – это выборы в Европейский парламент. Мы видим, там популистские партии разбились на два блока.

0: блока патриоты Европы, Европы суверенных наций, даже они между собой, да, не могут выстроить общую повестку, общий взгляд. Но, к сожалению, это приводит к тому, что происходит их дальнейшая радикализация. Мы видим подобное в Польше, мы видим подобное и в Венгрии тоже. То есть этот процесс, он не закончен. И хотя, так сказать, хорошая новость в том, что они принципиально не меняют радикальный статус. Ну, там, скажем, никто не становится радикальным там, путинистом, за вычетом, может быть, Орбана. Плохая новость в том, что этот процесс не закончен, и фрагментация, кризис и поляризация политического спектра на Западе сохраняется.
1: И знаете, вот в связи с этим последний вопрос, который я хотел обсудить, как раз я подумал к нашему разговору, когда я готовился. Пару дней назад читал очень интересную колонку Financial Times, сейчас не вспомню автора, где говорится, что вообще лидеры в современном мире все менее популярны. Вот это вот традиционный плач, что где Черчилли, где Рузвельты, где Деголи современные, это такая как бы ностальгический ресентимент. На самом деле в эпоху соцсетей, в эпоху поляризации, в эпоху популизма любой лидер, вот скажем, британские кабинеты, это хороший пример. Раньше считалось итальянцы, да, это revolving door, крутящаяся дверь, там вылетают каждый год кабинеты. А теперь в Британии уже тоже сколько кабинетов на наших глазах, там, по-моему, 7 кабинетов, да, за последние годы сменилось.
0: Это кот, как мы знаем, на Даунинг-стрит, он уже пережил 7 разных премьер-министров.
1: Да. Да, вот, так что, может быть, вообще идет речь о каком-то глобальном переформатировании современной политики, и все, как бы, любой, кто будет во власти, он будет, так сказать, рваться на части и недовольным электоратом. То есть, как бы, мечта о новом Деголе, она уже не сбыточна.
0: И да, и нет. Я думаю, что, с одной стороны, мы видим, что вот это огромное количество разных лидеров и их смена, да, их неспособность удержаться у власти, это все отражение недовольства, да, большого числа избирателей ситуации на политическом спектре. А с другой стороны, то есть это симптом, который показывает, что проблема не имеет простого решения. С другой стороны, вот в США многие надеялись после первого срока Трампа, что его политическая жизнь окажется недолговечной с учетом того вот, процесса в Европе. Однако он сумел вернуться, да, триумфально в 2024 году. И, по сути, за счет того, что пропущен был цикл 2020-2024 год, он у власти оказался уже более 10 лет и радикальным образом переформатировал политический спектр. То есть какие-то вещи, например, которые он говорит или делает, были непредставимы на протяжении многих там, десятилетий,
1: да,
0: и,
1: да,
0: и дольше в США. То есть, с одной стороны, как бы да, с другой стороны, вот Трамп, например, оказался удивительно политически долговечен.
1: Да, да. Но он гений, конечно, политический, я думаю, по использованию соцсетей, по работе с массовым сознанием. Это, я думаю, в учебники и через 100 лет войдет феномен Трампа. Его работа с коллективным подсознательным, можно сказать.
0: Безусловно, как говорится, credit where credit is due. И он растит новое поколение. Очень интересно, на самом деле, 28-й год, насколько действительно это новое поколение сможет повторить его, или это, да, будет что-то радикально новое. Пока мы не видим того, что у него формируются ярко выраженные наследники, все его как бы птенцы, его гнезда, они гораздо менее популярны.
1: Кстати, да, вот это самый последний вопрос, у нас буквально минутка. Вы не видите возможности, раз уж мы перешли, и действительно следующий большой тест это правой всей волны, это американские midterms в ноябре, вы не видите возможности воспроизводства трампизма в новом поколении республиканцев с Венсом и так далее?
0: Она, безусловно, существует, и вот Венс, и был еще один кандидат в 2024 году, который пытался тоже вот трамповскую риторику перенять, но как раз вот это и будет тест того, насколько феномен Трампа выходит за его рамки, именно в американском контексте. Безусловно, антимиграционная повестка, например, она сохранит свою актуальность, но вот конкретный способ ее выражения, да, поведение, там, риторика, вот это, возможно, ограничено Трампом, он сам по себе исключительно популярная соцмедийная персона, да, у него было, собственно, шоу в США, и у него есть некий, он там супер богатый человек, у него есть некая такая привлекательная аура, которая у многих других отсутствует. Но принципиальный вопрос, ответ на этот вопрос на самом деле будет дан в 2028 году. Очень многие
1: Ну
0: аналитики
1: да.
0: говорили, что Трамп 2020 года не вернется, а он прекрасно, как феникс из пепла, возник. Принципиально, однако, вопросы, связанные с глобализацией, с синими воротничками, с иммиграцией, они остаются неразрешенными. И поэтому, я думаю, какие-то кандидаты такого толка продолжат появляться, пока радикально не сформируется новая экономико-политическая модель на
1: Да.
0: Западе.
1: Ну что ж, пока тогда ждем в Америке первого вторника ноября, который наступит после первого понедельника, когда нам станет более понятна ситуация внутриполитическая США, и, конечно, она очень сильно влияет на, собственно, правое движение в Европе и во всем мире. Мария Снеговая, старший научный сотрудник Центра стратегических международных исследований, была с нами на связи. Спасибо, Мария, и до новых эфиров. Ну и завершая этот разговор об электоральных успехах альтернативы для Германии и электоральных перспективах правых партий, хочу сказать, что тени истории возвращаются. 35 лет назад пала Берлинская стена, и Советский Союз ушел из Центральной и Восточной Европы. Сегодня над Германией снова нависают тени. Тень фашизма, тень Берлинской стены и тень России. Европе нужно мужество, мудрость и лидерство, чтобы навсегда изгнать этих призраков прошлого. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
3: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
4: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
5: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
6: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
7: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
8: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
7: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
8: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
7: В приложении «Точка доступа», в Google Play и App Store. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
9: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
10: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
11: Очень осторожно.
12: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
13: Я не употребляю информацию.
14: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
15: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
16: Иностранные агенты – это наши друзья.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
17: Но мы забываем народу глаза сказать, что у нас хреновенько дела идут на Краснолиманском направлении.
18: Дела идут не очень, и поэтому нужны люди. Чиновники, как кстати, к мобилизации уже готовы.
19: Повесочка, повесочка, куда не знаем.
20: Это украинский город Прилуки. Утром там российская крылатая ракета попала в пятиэтажку. 14 человек погибли и еще полсотни пострадали. Институт изучения войны полагает, что такими ударами Россия целится в украинскую гражданскую энергетику перед зимой. То есть давит на население. Но за разговорами о давлении на гражданских Фронт все равно движется. Да, местами отрицательно, но движется. К финальным 11% по оценке Владимира Путина.
11: Ну, может быть, хватит? Но вопрос даже не в этих, не в куске земли. Но если утрата этих территорий неизбежно произойдет, есть ли смысл за них цепляться?
20: Но вот засада. Хватит, говорят и граждане России, которых социологи спрашивают. Поддержите ли вы Путина, если на этой неделе он решит прекратить войну? На экранах у вас результаты опроса независимого Левада-центра за сентябрь. На оставшихся 11% Донецкой области, о которых говорит Владимир Путин, гибнут ведь и российские военные, возможно, и в первую очередь, ведь они в наступлении. Да и так называемое неизбежное из года в год почему-то откладывается. И людей для приближения этого неизбежного уже нужно искать оригинальными способами, а не простым наймом. Это отмечают независимые журналисты. Как же государства решают эту для себя проблему? Сегодня мы и выясняем. Здравствуйте, это программа «Лицом к событию».
21: Политик Андрей Пивоваров в своем докладе «Мобилизация сегодня и завтра» пишет, что скрытая мобилизация через контракты дает армии больше людей, чем открытая. Осенью 2022 года за полтора месяца, по официальным данным, мобилизовали 300 тысяч человек. Это вызвало панику, и из страны по разным оценкам уехали около 700 тысяч человек.
22: Латентная контрактная мобилизация дает 400 тысяч, 450 тысяч человек в год за счет заключенных, мигрантов, должников, срочников, бедных регионов и вербовки через полицию и службу судебных приставов. Более 20 тысяч уголовных дел за отказ служить, ее обратная сторона. К 2026 году эта модель исчерпывается. Темпы набора упали до минимума за 3 года при выплатах, вернувшихся к максимумам после сокращения 2025 года.
23: Че, пацаны, выборы закончились, повестки-то всем пришли. Мне сегодня он сразу в 9 утра на госуслугах прилетело.
21: Так как в 2022 году, когда мобилизацию объявили утром и мужчины успели рвануть границы, больше не будет. Потому что за эти годы власти закрыли все прорехи. Появился единый электронный реестр, где собраны данные полиции, налоговой, больниц, вузов и работодателей. То есть каждый мужчина посчитан. Повестка приходит на госуслуги. И с этого момента считается, что вам ее вручили. Запрет на выезд из страны включается автоматически в ту же минуту. Осенний призыв, первые отправки, по которому начнутся 10 октября, впервые полностью идет через этот реестр.
24: Интересное утро, конечно, сегодня было. Проснулся, увидел смс-ку, интересную смс-ку. Повесочка, повесочка, куда, не знаю, валить других людей или чё ли. Опасно, в России живем, конечно, у тебя вот через госуслуги может такая штука прийти.
21: На фронте не хватает людей, добровольцев на всех не набрать, поэтому появилась целая профессия рекрутеров, которые обзванивают мужчин по купленным базам и получают за каждого, кто подписал контракт, от нескольких сотен тысяч до 1,25 миллиона рублей.
25: Уже 2 дня подряд мне звонят и предлагают службу по контракту. Понимаете, мне, девчонки, я не медик, я не военная. Я предприниматель, да? Я гендир своей компании. Я официально устроена. Да, на мне есть кредиты, но я не понимаю, как я попала в базу, где мне нужно предлагать службу по контракту.
21: Почти всегда обещают службу в тылу. На Авито появлялись вакансии якобы миротворцев и охранников складов Wildberries и Озон.
26: Выплата сразу на руки 3 миллиона рублей и 260 тысяч каждый месяц. Работодатель – волонтер воинской части. Вот тут уже есть вопросики, да? А внутри, кстати, указано, что контракт на СВО. Но это, наверное, просто формальность, да?
21: А студентам из Бурятии с долгами по учебе обещали год в тылу в войсках беспилотников. Один из студентов, 23-летний Валерий Аверин, сказал маме, что будет работать на Wildberries, а через 12 дней после того, как попал на фронт, погиб в Луганской области. Рекрутеры сами признают, что кандидатов приходится обманывать.
27: Есть возможность и поставлять кандидатов в Москву. Зарабатывать с человека не 300 тысяч, а миллион. Но это 90% будет отправка в штурм. А значит, 90% вероятности, что придется обманывать кандидатов.
21: Полиция тоже участвует в наборе. Подозреваемым предлагают подписать контракт вместо уголовного дела. Контракт фактически освобождает от ответственности. Источник верстки в мэрии Москвы рассказал, что в столице на войну начали брать даже осужденных за преступления против несовершеннолетних и за терроризм.
28: Вот они, гангстеры.
21: Но даже с рекрутерами, полицией и обещаниями службы в тылу людей все равно не хватает. Регионам каждый месяц спускают план по контрактникам. И, как пишет Пивоваров в своем докладе, за недобор уже штрафуют чиновников. Мэрия Братска, оправдываясь в суде, рассказала, что ее сотрудники обошли 14 тысяч квартир, работали со списками выпускников детских домов и каждый день ходили в СИЗО, и все равно набрали только 369 человек из плановых 645. Теперь правительство хочет, чтобы за невыполнение плана чиновникам можно было бы на срок до 3 лет лишить права занимать госдолжность. Заканчиваются и деньги в Саратовской области. С ноября вдвое урезают выплату добровольцам, а пособия семьям погибших сокращают в 10 раз – с 1 миллиона до 100 тысяч рублей. Министр обороны Андрей Белоусов уверяет, что все идет по плану, и контрактников набирают даже с опережением. А Z-канал «Признак Новороссии» летом написал, что новая мобилизация – это вопрос не если, а когда.
27: Ставка на стимулирование добровольного контрактования объективно не отвечает потребностям фронта по целому ряду причин. От соотношения потерь до потребности держать больше личного состава, чем есть в распоряжении.
21: Систему, которую власти построили за эти годы, сделали с большим запасом. С ее помощью можно за считанные дни призвать сотни тысяч человек, а за 2-3 недели – до 1 миллиона. Засекреченный пункт указа 22 года меняют без всякой публикации. Мобилизацию никто не объявляет, и человек узнает, что его призвали из повестки на госуслугах.
20: Но нужна ли российской армии мобилизация? Такой вопрос мы перед эфиром адресовали социологу и военному аналитику Николаю Митрохину. Вот что он нам ответил.
0: Безусловно, российской армии нужно пополнение. Объективно, российская армия сейчас отступает на нескольких участках. И успехи ВСУ во многом обусловлены просто элементарным недостатком бойцов в подразделениях. Прежде всего, та группировка «Запад», которая отступила на Лиманском направлении. Говорят, также есть проблема группировки «Север». Вот, и группировки «Восток», возможно, также есть проблема, поскольку она наступала в течение нескольких лет и, кажется, потратила все свои человеческие резервы. Вот, поэтому, безусловно, рано или поздно придется проводить более широкую мобилизацию, чем есть сейчас. А если объявить как бы публичную мобилизацию, то это будет уже на такой твердой государственной основе. Все равно есть в России та часть населения, которая легко соглашается на какие-то государственные приказы, объявления, да, так сказать, таким просто способом разослать повестки и жестко потребовать, тем более, что если сам Путин выступит, то таким образом там 200 тысяч человек соберется совершенно легко. Вот. Остальных там можно будет действительно приезжать нарядами, собирать как бы, это самое, более жесткими способами.
20: И о совершенствовании механизмов для мобилизации мы сегодня говорим с автором доклада, который цитировали в начале программы. Это политик Андрей Пивоваров. Андрей, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
20: Один из выводов вашего доклада звучит как возможность, а не намерение властей проводить мобилизацию. Есть ли смысл тогда переживать из-за этого?
1: Ну, мы как раз и говорим о том, что это возможность, которую Россия построила. Мы рассказываем о том, что механизм, который она построила, он куда более масштабный, чем тот, который был 4 года назад. То есть они подготовились и с точки зрения законов, и с той вот процедуры электронного контроля, которую вы оказали. И что немаловажно, они еще строят городки и полигоны, где людей можно тренировать, что не хватало в первой новой мобилизации. Поэтому мы говорим о том, что подготовка идет, и не просто подготовка под 300 тысяч. Вот правильно предыдущий вот Митрохин сказал, что они могут их набрать, но в этом отличие в том, что можно набрать их в течение нескольких дней и дальше, в течение там нескольких недель, удвоить или утроить это количество, и именно это вызывает тревогу. То есть они готовы к мобилизации.
20: Также в вашем докладе звучит фраза «инфраструктура избыточна», что государство построило избыточную инфраструктуру. Значит ли это, что с таким количеством инфраструктуры потенциальная мобилизация не перегрузит систему?
1: Именно точно. Я, например, приведу цифры. Недавно Путин подписал документ об очередном увеличении численности армии до 1 миллиона 535 тысяч. Но что интересно, текущий состав армии меньше. То есть фактически делается запас под тех людей, которых больше мобилизуют. То есть и структура, которая строится, вот эти военные городки, стройбат, который работает. Стройбат, кстати, только в первый раз появился вот в прошлом году. И открылись первые вот эти вот городки впервые с нулевых годов. До этого их не строили, только закрывали. То есть структура, которую армия есть сейчас, она способна переварить эти 300 тысяч и более. То есть готовится более серьезный набор. Я не хочу говорить, что вот он прямо будет завтра. Но система под него готова хоть завтра людей принимать.
2: Ну, набор идет прямо сейчас. Нам так перед эфиром говорил руководитель проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Мы также его спросили, а какие тренды в этом наборе сейчас существуют. Давайте послушаем, что нам рассказал правозащитник.
3: Очень сильно активизировалось наматывание на контракт солдат-срочников. Тех, кто пошел на срочную службу. По закону, к сожалению, Государственная Дума настрогала разных законов, связанных со срочной службой, и, соответственно, теперь там можно, во-первых, наматывать на контракт человека уже в военкомате в момент, когда заседает или закончилось заседание призывной медицинской комиссии. Во-вторых, теперь это происходит 12 месяцев в году, да? То есть нет никакого там ни осеннего, ни весеннего призыва. Есть там теоретически осенние и весенние отправки в часть, но они это сугубая формальность на самом деле. То есть на сегодняшний день, во-первых, стала формальностью срочная служба. Существует только контрактная армия, и только она действительно нужна властям. И во-вторых, соответственно, очень сильно действительно выросло число тех солдат-срочников, которых принудили к подписанию контракта, начиная где-то с мая. Кроме того, вторая тенденция – это, собственно, то, что происходит, начиная с июня, облавы в малых городах, которые производит полиция. Когда она задерживает людей по любой причине, в диапазоне от бутылки пива до условного срока и от долга по квартплате до непогашенной судимости – и дальше, соответственно, отвозят их в полицию, пытают, избивают, принуждают к подписанию контракта.
2: Андрей, вы досконально изучили, как менялся механизм принуждения к мобилизации, не к мобилизации, к подписанию контрактов за последний год. Но остались ли какие-то бреши, как можно вывернуться из этой системы?
1: Знаете, есть всякие, вот когда мы говорили, идите лесом, а система выстроена, но все равно остаются ходы, которые до конца недоработаны. То есть, например, с точки зрения электронной системы, с одной стороны, они принимают все данные, то есть принят закон о том, что, например, человек лишается возможности водить машину, брать кредит. Но если банковская система еще относительно интегрирована, то, например, отнять права, слава богу, по крайней мере, сейчас. Таких фактов мы не встречали. То есть по закону он больше не имеет права призывного человека, который пришел повестку, через 20 дней водить машину. А это остается. Есть также возможности там, пересечения границы, которые, к счастью, еще остаются. Но мне бы не хотелось, чтобы там, наши зрители воспринимали это как что-то несерьезное, да, и что всегда можно еще, как бы, условно, обыграть систему. В подавляющем числе случаев они очень хорошо учли все ошибки, которые были в 2022 году. И задача, в которой у них стоит сейчас, не столько призвать 300 тысяч человек или более. Они по-честному сделали это в прошлом году, когда была мобилизация 2022 года. Они эти 300 тысяч призвали, но они упустили еще порядка 700 тысяч, которые уехали. Вот сейчас эта задача не просто призвать 300 тысяч и не за месяц, а за несколько дней, а не дать возможность уехать остальным и попытаться призвать кратно больше. И сейчас они могут себе только позволить. Это самая большая опасность. Поэтому расслабляться не стоит, потому что бреши они заделывают очень оперативно.
2: Ну вот, говоря о брешах, хотелось бы посмотреть, для чего они нужны. Мы подготовили короткий сюжет для наших зрителей. Давайте посмотрим, зачем же нужны люди. Короткий спойлер, затравочка на будущее, возможно, на Красный Лиман.
4: Только за предыдущий месяц, за сентябрь, Россия поставила под контроль 1301 квадратный километр. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущие месяцы. И темп движения войск нарастает.
5: Высказывания Владимира Путина о стремительном продвижении российских войск оспаривают независимые аналитики и военные эксперты. Американский институт изучения войны сообщает не только о снижении темпов российского наступления в сентябре, но и о потере 80 квадратных километров захваченных ранее территорий. Россия потеряла в Украине больше территорий, чем за любой другой месяц с июня 2023 года. Подводит итоги сентября финский осинт-проект Blackbird Group. Хотя украинский российский проект Deep State и про кремлевский сливочный каприз говорят о сохранении преимущества российской армии в рамках наступательных действий, их цифры тоже демонстрируют снижение темпов наступления по сравнению с предыдущими годами войны и в разы отличаются от успехов, о которых сообщает Путин.
6: Хорошо видна общая тенденция. Темпы продвижения российской армии за 26 год значительно снизились по отношению к предыдущим 2024 и 2025 годам.
5: Не верят в столь масштабное продвижение и другие каналы. Главной темой их беспокойства остаются успехи ВСУ на Лиманском направлении и ложь российского командования.
8: Это что за прикол такой? С какой это поры Донбасс на 89% уже контролируется вооруженными силами Российской Федерации? Не, ну на 80% да, еще можно поверить. Карты говорят о том же. Но 89% чисто безумная фантазия дедов, которые все еще удерживают Светогорск и продвигаются дальше Лимана.
5: Крупнейший Z-канал «Рыбарь» признает тяжелую ситуацию для российских военных в Донецкой области. Автор жалуется на переброску операторов дронов ВСУ на лиманском направлении.
6: Это сказывается не в пользу российских подразделений, которые теперь под ударами со стороны Лимана, будут вынуждены перестраивать логистику и изменить темпы наступления как на Славянск, так и на Краматорск.
17: Но мы забываем народу глаза сказать, что у нас хреновенько дела идут на Краснолиманском направлении. Там приходится, как это ловко говорят некоторые военкоры, отступить на заранее подготовленные позиции. И это правда. Это правда. О чем я говорю? О том, что положение на фронте, оно очень разное.
5: Успехи украинской армии не приводят к остановке российского наступления, однако помогают замедлить его на некоторых направлениях.
9: У Украины самый заметный успех, конечно же, это Шандриголовский выступ, Лиманское направление, вот где они отвоевали территорию, и то сейчас пока что не до конца это все признано. Плюс у них успех на Александровском направлении, ну это еще было в первом полугодии, они в Днепропетровской области отвоевали тоже территорию. И плюс то, что сейчас все еще происходит, Купинское направление, район там Двуречной, Западного, тоже здесь вот успех.
5: Российская армия продвигается в районе Доброполья, Константиновки и Дружковки. Замедлилось ее продвижение в районе Николаевки в сторону Славянска, отмечает основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Желание Путина захватить всю Донецкую область по-прежнему затягивает войну. На Валдайском форуме российский президент усомнился в возможностях Украины удерживать Донбасс в течение полутора-двух лет, а Европы помогать ей в этом. Однако сейчас все больше даже самых последовательных сторонников российской агрессии признают, быстро захватить Донецкую область не удается.
10: Ошибаться можно, брать нельзя.
5: Эти слова Андрей Белоусов произнес перед своим назначением на пост министра обороны в мае 2024 года. С тех пор о лжи командования говорят все больше провластных блогеров и пропагандистов. Сторонникам войны удобнее верить в хорошего царя и плохих бояр, пишет в своей колонке для издания «Вот так» исследователь российской пропаганды писатель Иван Филиппов.
8: Просто за признанием ложь – это основа путинизма, в патриотические головы может закрасться предательская мысль. А если все всем врут об успехах и о победах, то, может быть, и о другом врут. Может быть, не было никаких причин для кровавой войны. Может быть, оппозиция была права, когда говорила, что этот режим ведет страну в пропасть.
5: По оценке проекта Blackbird Group, полный захват Донецкой области российской армии к 2027 году становится все менее вероятным.
2: И какие же факторы подталкивают Кремль к принятию решения о мобилизации, мы также спросили социолога и военного эксперта Николая Митрохина.
0: Да, успех операции «Вивальди» и плюс к тому наступление ВСУ от Славянска на восток. Вот. Сейчас они Рай Александровичи освободили там центральный пункт, который был населенный, который был перед Славянском. Вот, говорит о том, что планы российского наступления осеннего сорваны. До зимы российские войска не смогут приблизиться к краинам Славянской, Краматорской, завязать там уличные бои. Значит, таким образом, как минимум на полгода откладывается новое серьезное продвижение российской армии. Это если российская армия сохранит те ресурсы, которые она имеет сейчас. И если, например, в ноябре проведут мобилизацию и подкинут как бы группировки Юг, которые там действуют против Славянска, дополнительно, например, 100 тысяч бойцов, то все развернется назад, и вполне возможно, так сказать, например, в декабре российские войска будут вести бои там, в восточных кварталах Славянска. Если говорить про аналогии, то все очень и очень напоминает осень 2022 года, когда ровно в этих местах ВСУ очень успешно воевала, вот, освободила большое количество территории, и потом сначала споткнулась о тот же Лиман, где неожиданно там Барс из Краснодара оказал более серьезное сопротивление, чем планировалось. Потом, опять же, на казачьи подразделения в окрестностях Кременной. Вот, и все это задерживало наступление. Выйти на Кременную не успели. И тут провели мобилизацию россияне и воткнули в ту линию обороны, которая проходит между стабильную между Кременной и Сватово, которую российские войска успели построить за лето, начало осени 2022 года. Ну, вот. И как бы все украинское наступление на этом выдохлось. Вот. Поэтому и сейчас дело выглядит так, что да, ВСУ будет успешно отодвигать российские войска, и в какой-то момент день-день колокольчик прозвенел, так сказать, и Россия начинает пополнять армию людьми, причем многих привезут там через 10 дней после призыва, они будут туда на передовой.
2: Но мы продолжаем разговор о готовности государственной системы к мобилизации с Андреем Пивоваровым. Андрей, я хочу вас спросить о политических факторах, которые подталкивают к решению о мобилизации или наоборот от него отдаляют. 2/3 граждан отвечают Левада-центру, что поддержат немедленное завершение войны, если Путин решит ее закончить прямо на этой неделе. Это фактор, я имею в виду миролюбивый настрой граждан, это фактор в принятии подобного решения о мобилизации?
1: Ну, это один из факторов, который будет на столе. Но одновременно с этим на столе лежит и другое. Это число выборов. Если вы помните, перед выборами Путин лично обратился за словами поддержки к людям, он призвал идти на выборы. А когда выборы завершились, Дмитрий Медведев, несмотря на комичные какие-то его выступления, в общем-то, являющийся по-прежнему одним из там, главных спикеров «Единой России», сказал, что благодарен людям за выбор и в том числе за полномочия делать в том числе непопулярные решения. И вот этот фактор может быть куда более весомым, потому что фактически, ну, с точки зрения там, формальных цифр, которые объявила Памфилова, курс Путина поддержан. И когда он говорил о том, что вы голосуете за ребят, которые на фронте, это как раз было про это. Поэтому я думаю, что вопрос будет целесообразности. Путину нужны какие-то победы, нужна какая-то демонстрация силы. И вот здесь, учитывая то, что генералы топчутся, и, как правильно сказал Митрохин, сил не хватает, я думаю, что вот фактор того, что выборы он выиграл и нужно побеждать дальше, для него будет более весомым, и я думаю, что решение о мобилизации будет принято именно исходя из него.
2: Владимир Путин на Валдае говорил, что возьмет Донбасс, оставшийся, по его словам, 11%, быстрее, чем за 2 года. А к чему такая спешка ему? Ему зачем нужны эти победы прямо сейчас?
1: Ну, надо признать, что у Путина давно не было побед, и отчитаться там, что вы взяли очередной город, которого, название которого никто не знает, показать вообще-то нечего. Несколько раз говорили о том, что там Донбасс будет освобожден сразу, там через полгода, через год, но этого не получается. Уже были отчеты о том, что как бы много там, практически весь захвачен, а все равно не выходит. Поэтому Путину нужна какая-то победа. Нужна какая-то формальная причина, чтобы, если не прекратить, может быть, начать заморозить конфликт. Вот это не хватает ему. Поэтому я думаю, что в первую очередь это вот такой фактор. И он понимает, что еще и сейчас будет меняться администрация США, и с будущей администрацией, которая придет после Трампа, не факт, что ему удастся наладить такие же отношения. Если будет, это будут демократы, которые выстроят через 2 года, предположим, ту же модель, как вел себя Байден, Путину будет намного сложнее закончить этот конфликт, сохранив лицо, без унижения, без каких-либо там выплат контрибуций и остального. Поэтому, я думаю, срок 2 года связан еще и с этим.
2: Я хочу вернуться к непопулярному решению, ведь оно непопулярное сразу в нескольких плоскостях. Непопулярное, потому что народу не понравится, но и, как мне кажется, оно непопулярное, потому что оно действительно непопулярное. Не попадается в сводки, например, социологических служб о главных тревогах населения. Да, иногда было, в 22-м особенно было, но новости приходят, и новости о возможности мобилизации почему-то не в топе. Вот что государство такого сделало, что мобилизация, которая прямо сейчас идет, пока мы с вами разговариваем, она почему-то незаметна?
1: Ну, вообще слово мобилизация запрещено. То есть с момента проведения там, Большой мест 22 года, и когда она якобы была закончена, по словам, это слово просто убрали из лексикона. Но посмотрите на банально другие новости, вроде бы напрямую с войной не связанные. Вот последние два дня официальные каналы говорят о том, что средство от тревог закончилось и в Петербурге, и в Москве. Вот вряд ли люди, которые живут в спокойствии, говорят о том, что не считают эту проблему. Больше того, я думаю, что любые видеоролики, инструкции, по крайней мере, те консультации, которые мы проводим, везде, где проходит слово мобилизация, вызывает огромный интерес, потому что это может коснуться любых семей, у кого-то это отцы, мужи, у кого-то это дети. И, естественно, люди переживают, и, в общем, справедливо переживают, потому что риски есть. И то, что об этом не говорят на центральном канале, об этом не будут говорить и дальше. Та стратегия мобилизации, которая будет избрана, есть три варианта такой один у нас, но я склоняюсь больше к одному. Когда не объявляется официальная мобилизация, у нас есть пункт 7 в мобилизационном приказе, там есть секретное число. Его просто можно поменять, он где не публикуется, и дальше присылать повестки, как бы наращивая, предположим, их объем. И формально мобилизации дальше не будет, но число людей, получивших повестки, будет кратно больше к тому, что получается сейчас.
2: Есть ли какие-то безопасные юрисдикции? Ведь за последний год были новости о странах, в которые можно попасть без визы, что на людей заводились дела или людей отправляли в Россию.
1: Ну, как раз именно об этом я вот выступал на ОБСЕ. Если будем исходить из того, какие есть возможности у человека. У большинства россиян просто нет загранпаспорта. В этом случае единственная страна, которая оставляет возможность для въезда, это Армения. Армения за это время не выдала ни одного дезертира, ни одного активиста. И, по-честному, наверное, это вот наиболее простой и самый хороший путь, который может быть. Если по каким-то причинам Армения не проходит, остается... Куда более опасные – это Казахстан, Грузия, Сербия, Турция. В этом случае вам нужен будет загранпаспорт, но эти страны еще остаются. Если у вас есть виза в другие страны, когда вы в Европейского Союза или какие-то еще, это, конечно, отдельное направление. Надо признать, что у большинства россиян, да, проблема не только с визой, не столько с визой, точнее, а с загранпаспортом. И то, о чем я обращался к Евросоюзу, как раз то, о чем мы говорили на конференции, мы просили как раз европейцев поддержать те страны, куда люди приезжают, и настойчиво выразить позицию, что нельзя этих людей обратно депортировать. Потому что самый большой риск, когда человек уже убежал, а его собираются отдать обратно. Вот об этом мы говорили на конференции, представляли доклад. Мы просили здесь Евросоюз не принимать к себе людей. Понятно, что это невозможно, принять всех людей, которые будут в мобилизации. Но работать с такими странами, в первую очередь, как Казахстан, как Сербия, как Турция, чтобы людей не отдавали обратно Путину. Вот такое политическое решение надо было бы очень и очень полезным.
2: Андрей, полминуты у нас осталось. А что же вам ответили европейские политики?
1: Слушайте, ну это было принято с пониманием. Конечно, работа над этим будет происходить, потому что это единственный возможный вариант. У них нет возможности там, финансово поддерживать другие страны, их надо принимать к себе. Ну, в разговорах, по крайней мере, по Казахстану мы нашли полное понимание, и я очень надеюсь, что этот разговор выйдет в практическое русло, и в Казахстан перестанет отдавать наших дезертиров.
2: Ну и мы также продолжим следить за этим разговором, какие будут результаты. Спасибо вам за этот разговор, Андрей. Андрей Пивоваров, политик, был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы говорили о том, как Российская Федерация подготовила свою систему к возможному проведению мобилизации. Напишите, что думаете в комментарии, только следите за своей анонимностью. И мы увидимся завтра. До свидания.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, как расследовались обстрелы Чернигова, совершенные российской армией с 3 по 17 марта 2022 года. Это произошло 3 года назад. С вами Александра Вагнер. 3 года назад, с 3 по 17 марта, российские войска совершили серию ударов по гражданским объектам в Чернигове, поразив городскую и детскую больницы, школы, многоэтажные жилые дома, а также обстреляв очередь за бесплатным хлебом, который раздавали в одном из супермаркетов. Тогда, в начале войны, продолжалась битва за Киев, длившаяся с 25 февраля по 2 апреля. Однако и Чернигов в то время оказался в полуокружении российских войск, которые наносили по жилым кварталам удары из тяжелой артиллерии. Пока за эти удары не понесли ответственности те, кто принимал решение о них. Однако независимые расследователи, изучив факты, сходятся во мнении, что речь идет о неизбирательных обстрелах и предполагаемых военных преступлениях. Среди всех обстрелов Чернигова после начала войны самым циничным можно назвать удар рядом с магазином «Союз» на улице Доценко, когда погибли 18 человек и 26 получили ранения. Все они пришли сюда утром 16 марта 2022 года, чтобы получить бесплатный хлеб. Одним из погибших был 67-летний гражданин США Джеймс Уитни Хилл, университетский преподаватель из Миннесоты. Впоследствии место обстрела изучали эксперты Human Rights Watch, неправительственной организации, осуществляющей мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека. Они осмотрели воронку от взрыва и поговорили с очевидцами. Все 5 очевидцев заявили, что, насколько им известно, в тот момент в этом районе не было никаких украинских военных, в том числе бойцов территориальной обороны, говорится в докладе, который по итогам расследования серии черниговских обстрелов опубликовали сотрудники организации. Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Коношенков заявил тогда, что атака была сфабрикована. В середине марта 2022 года Чернигов находился в оперативном окружении российскими войсками, о чем 10 марта заявил мэр города Владислав Атрошенко. Город тогда обстреливался почти ежедневно. По данным местных властей, с 3 по 17 марта произошло по меньшей мере 8 обстрелов. Погибли 98 мирных жителей и 123 получили ранения. Больше всего людей погибло в результате бомбардировки жилого массива. 3 марта российские войска сбросили на многоэтажные дома несколько неуправляемых бомб, и погибло 47 мирных жителей. «Когда прогремели взрывы, я увидел, как из окон падают люди», – рассказывал житель одного из домов. На некоторых из них горела одежда. Несколько опрошенных свидетелей заявили, что в это время они не видели поблизости никаких украинских военных, говорится в докладе Human Rights Watch, посвященном обстрелам Чернигова. Чернигов в то время обстреливали артиллерийскими системами. Российская армия также наносила удары с воздуха, подвергая бомбардировке гражданскую инфраструктуру. 17 марта российские войска обстреляли из систем «Ураган» центральные районы. Один из снарядов упал на территории медицинского комплекса, где расположены 2 больницы – городская больница номер 2 и детская областная больница. Тогда погибли 14 человек и 21 получили ранения. Также в марте 2022 года под удары российских сил попали школы. Они были сильно разрушены из-за обстрела Белорусского переулка. 3 марта 2022 года – школа номер 18 и школа номер 21. Все удары по школам и близлежащим домам наносились с воздуха. Размер воронок, которые изучали эксперты организации Human Rights Watch, был характерен для тяжелых авиабомб весом от 250 килограммов. Серьезные нарушения законов войны, в том числе неизбирательные и непропорциональные нападения, совершаемые с преступным умыслом, то есть преднамеренно или без принятия необходимых мер предосторожности, являются военными преступлениями, писали эксперты организации после изучения места обстрелов. Белкис Вилья, заместитель директора в отделе кризисов, конфликтов и вооружений в Human Rights Watch, тогда приехала в Чернигов, чтобы собрать свидетельства очевидцев и сделать фотографии с места трагедии. Сейчас она работает в Киеве и продолжает посещать места обстрелов, когда это необходимо для расследования случившегося. В интервью «Радио Свобода» Вилли объясняет, почему некоторые обстрелы Чернигова можно потенциально считать военными преступлениями.
1: Я с коллегой ездила в Чернигов в марте 2022 года, вскоре после того, как город был окружен российскими войсками, и когда Чернигов все еще подвергался атакам. Мы посетили разные места, которые были обстреляны, опрашивали жертв и свидетелей атак, а также говорили с представителями местной администрации, местной прокуратуры, с аварийно-спасательными службами. В апреле 2022 года мы смогли посетить почти все места атак.
0: Какие доказательства вы собрали относительно разных обстрелов? Их было несколько, с 3 по 17 марта.
1: Большая часть нашей работы в связи с этими атаками сосредоточена вокруг попыток определить тип используемых для обстрелов оружейных систем. Для этого мы посещали места обстрелов. Мы сделали много фотографий, провели собственный анализ повреждений, нанесенных зданиям, чтобы, опять-таки, попытаться лучше понять, какой тип оружия использовался при обстрелах. В некоторых случаях размер кратера, оставшегося после атаки, позволял нам получить представление о типе и силе использованной бомбы. В дополнение к этому мы изучали другие маркеры, которые помогают выяснять вид использовавшегося оружия. Также при такого рода расследованиях мы исследуем территорию, чтобы разобраться, могли ли там быть какие-либо законные военные цели во время атаки. Это включает в себя наше собственное физическое присутствие, обследование территории, например, вокруг подвергшегося обстрелу здания, близлежащей местности, а также опросы соседей, местных жителей. Это необходимо, чтобы подтвердить или опровергнуть, были ли какие-либо военные цели во время обстрелов.
0: Не все обстрелы, которые упомянуты вами в докладе об ударах по Чернигову в марте 2022 года, относятся к военным преступлениям, о чем вы и пишете, хотя речь шла о гражданских объектах – магазине, жилых многоэтажных зданиях, двух школах и двух городских больницах. Расскажите, пожалуйста, какие из российских обстрелов, совершенных в марте 3 года назад, вы считаете потенциальными военными преступлениями, а какие нет и почему?
1: В международном гуманитарном праве есть законный обстрел и незаконные нападения. Когда мы говорим о незаконных атаках, это означает, что есть нарушение положений международного гуманитарного права. Это случается чаще всего потому, что атака направлена на гражданских лиц или потому, что обстрел был несоразмерным по своим последствиям. Например, в каком-то районе была военная цель, но воздействие на гражданских лиц было большим, или когда воюющая сторона по факту использовала систему вооружений неизбирательного действия. Вот почему мы тратим так много времени, пытаясь понять, какое оружие используется при той или иной атаке. Что касается некоторых атак, которые мы изучали в Чернигове, то там были законные украинские военные цели, иногда непосредственно в зданиях, которые подверглись обстрелу. Но даже в таких случаях это не обязательно превращает обстрел в законный, потому что атакующая сторона и в этом случае обязана минимизировать вред для гражданских лиц, даже в случае, когда на месте есть законная военная цель. Атакующая сторона обязана послать предупреждение для гражданских лиц, чтобы они имели достаточно времени и покинули место удара. Хочу еще раз подчеркнуть, что даже там, где есть законные военные цели, это не означает, что нападение законно.
0: В каких местах вы нашли доказательства того, что там были украинские военные, а где их не было?
1: В основном мы нашли доказательства присутствия украинских вооруженных сил в случаях атак на школы. Одна из школ использовалась как место для записи добровольцев в армию. Там было много офицеров и других военных. Эта школа действительно оказалась целью одного из обстрелов, и как таковая она была законной военной целью. Но опять же, даже в этом случае можно говорить о том, что потенциально даже такие атаки могли быть ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ считать незаконными, если параллельно был нанесен несоразмерный ущерб гражданским лицам. Так что в некоторых изученных нами случаях мы не смогли сделать окончательные выводы. Вот почему и в расследовании, посвященном российским ударам по Чернигову, и в других подобных докладах, мы всегда призываем к проведению судебного расследования по имеющимся фактам, потому что только благодаря процессу можно определить, было ли нарушение или незаконное военное нападение. И здесь мы возвращаемся к вопросу о военных преступлениях. Военные преступления — это инциденты, когда происходит нарушение международного гуманитарного права и когда определена индивидуальная уголовная ответственность. Так что речь идет не о государстве или воюющей стороне, совершившей преступление, а о человеке, который осуществлял командный контроль и таким образом несет уголовную ответственность за нападение. А для того, чтобы определить такого военного, нужно понимать, не только то, что нападение было незаконным, но также, что имело место преступное намерение, что отдельный солдат или командир такое намерение имели в момент совершения нападения.
0: Известно ли вам, что факты, изложенные в докладе относительно обстрелов гражданской инфраструктуры Чернигова, уже использовались в судах во время рассмотрения каких-либо дел?
1: Мандат Human Rights Watch — это проведение полевых исследований. Мы способны быстро добраться до места, где была совершена атака, чтобы собрать доказательства и опубликовать наши выводы. А затем это действительно зависит от судов. И это могут быть суды в Украине, Международный уголовный суд, или это могут быть суды по всей Европе. Суды должны использовать наши общедоступные выводы, а также собственные доказательства, чтобы начать судебное преследование. Отчет о Чернигове – один из многих отчетов, посвященных атакам, совершаемым российскими вооруженными силами по всей Украине, которые мы считаем незаконными. Некоторые из наших докладов уже использовались или используются в европейских судебных разбирательствах, поэтому мы надеемся, что наши расследования могут быть использованы для обеспечения справедливости и ответственности.
0: Может быть, вы могли бы привести пример судебных разбирательств, касающихся черниговских обстрелов? Отслеживаете ли вы судебные производства, которые в том числе используют ваши материалы при наказании виновных?
1: Вполне возможно, что отчет о Чернигове использовался в контексте украинских судебных процессов, поскольку Украина, конечно, выдвинула много уголовных обвинений против разных российских солдат и командиров. Но, к сожалению, из-за масштаба атак, масштаба преследований и, конечно, масштаба наших расследований в Украине, у нас нет возможности отслеживать более подробно использование наших отчетов.
0: В докладе говорится о школе, которая была одной из целей обстрелов в марте 2022 года, и изложены доказательства, что там могла быть военная цель. В других случаях, например, больниц, также упомянутых в списке обстрелов, в случае удара по очереди за хлебом, были ли в окрестностях военные цели?
1: В таком контексте, когда происходит российская атака на город, есть сложности, потому что, конечно, параллельно есть оборона города, созданная защищающей город украинской стороной. Мы знаем, что в Чернигове есть и были в то время защищающие город украинские солдаты, пытающиеся отбить российские атаки. Поэтому я не думаю, что мы можем, говоря о каждом упомянутом в докладе обстреле, сделать категорический вывод о том, что в этом районе не было украинских солдат. Мы обычно обследуем место удара через несколько недель или даже месяцев, поэтому невозможно подтвердить, что там были украинские солдаты. Однако, когда мы находили явные доказательства того, что в этом районе были украинские силы, конечно, мы указывали это в докладе. Очень важно, чтобы была ясность, когда дело доходит до законности атаки или оценки законности нападения. Одновременно, некоторые обстрелы, даже если вокруг есть солдаты, могут быть незаконными. К таким атакам относятся обстрелы больниц. Согласно международному гуманитарному праву, медицинские учреждения получают особую защиту и не могут быть атакованы, если они используются как медицинские учреждения, даже если там находятся вооруженные силы и там лечатся солдаты. Также, если атаки оказывают несоразмерное воздействие на гражданских лиц. Это как раз случай обстрела очереди за бесплатным хлебом в Чернигове. Тогда погибло много людей. Еще больше людей получили ранения. Даже если бы рядом были солдаты, например, на продовольственных рынках или внутри супермаркета, это не превращает обстрел в законную военную цель.
2: В Женеве 8 июня 1977 года был принят дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, так называемый «Протокол 1». В статье 51 этого документа говорится о том, что запрещены нападения неизбирательного характера. К таким нападениям относятся нападения, которые не направлены на конкретные военные объекты, нападения, при которых применяются методы или средства ведения военных действий, которые не могут быть направлены на конкретные военные объекты. Нападения, при которых применяются методы или средства ведения военных действий, последствия которых не могут быть ограничены, как это требуется в соответствии с настоящим протоколом, и которые, таким образом, в каждом таком случае поражают военные объекты и гражданских лиц или гражданские

0: мирны по отношению к конкретному и непосредственному военному преимуществу, которое предполагается таким образом получить. Также запрещаются нападения на гражданское население или на отдельно гражданских лиц в порядке репрессалий. В международном праве под этим словом подразумеваются правомерные принудительные меры политического и экономического характера.
1: Саламу алейкум! Привет! С вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека. Все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
2: Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
3: В какой-то момент российской экономике придется выбирать или масло, или пушки, и этот момент, судя по всему, приближается очень быстро.
2: Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
4: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Радио «Свобода». Тяжелые последствия ударов по Чернигову в очередной раз показывают, что применение оружия взрывного действия с широким радиусом поражения в населенных пунктах приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения и обширным разрушениям гражданской инфраструктуры, пишут авторы доклада. Нападения, совершаемые с помощью такого оружия, часто носят неизбирательный и непропорциональный характер и потому могут нарушать законы войны. Оружие такого рода обладает широким радиусом поражения, является неточным по своей природе и может быть использовано для одновременной доставки нескольких боеприпасов. Данное оружие способно причинять долговременный ущерб, наносить повреждения гражданским строениям и объектам критически важной инфраструктуры, мешать работе органов здравоохранения и образования и приводить к вынужденному перемещению местного населения. В организации Human Rights Watch отмечают, что в большинстве случаев потери среди гражданского населения были связаны с применением оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе с обстрелами из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также с ракетными и авиаударами. И России, и Украине следует воздерживаться от применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения в населенных пунктах, говорится в заявлении Human Rights Watch. Всем странам следует поддержать политическую декларацию, решительно осуждающую применение такого оружия в населенных пунктах. Конец цитаты. О том, какие доказательства были найдены в случае обстрела 16 марта 2022 года очереди за бесплатным хлебом в Чернигове, рассказывает Белкисвили.
5: We spoke to different witnesses.
6: Мы говорили с разными свидетелями, которые находились на месте во время атаки. Они сказали, что непосредственно во время обстрела не видели там военных. Один из работников супермаркета сказал нам, что видел солдат за супермаркетом. Там находится погрузочная площадка. Но это было до обстрела. Там была позиция украинских сил, но военные ушли оттуда за несколько дней до атаки. Когда мы обследовали это место, то нашли на земле украинскую военную форму, как раз в том районе, где, как сказал работник супермаркета, было военное присутствие. Но в то же время свидетели, которые были там во время обстрела, говорили, что никаких солдат не видели и что они ушли оттуда. Мы также проверили страницы, которые отслеживают некрологи убитых военнослужащих, и не смогли найти некрологи убитых солдат, совпадающие с датой или временем обстрела очереди за хлебом в Чернигове.
4: Война в Украине длится уже 3 года, и за это время, помимо Чернигова, российская армия не раз обстреливала украинские больницы. Вы говорите, что удары по госпиталям не являются законными, даже если лечение там проходят военные. В случае обстрела городской больницы номер 2 Чернигова, можно ли однозначно говорить о том, что этот обстрел потенциально является военным преступлением?
5: So under international humanitarian law, there is an absolute.
6: Согласно международному гуманитарному праву, есть абсолютный запрет на совершение нападений на медицинские учреждения. Поэтому закон в данном случае предельно ясен. Единственное исключение, если медицинское учреждение, например, больница, перестает функционировать как госпиталь, а затем используется, например, как военная база.

0: Но пока медицинское учреждение функционирует, то есть лечит раненых, будь то гражданские или военные, совершать нападение на это учреждение запрещено. По словам свидетеля, а также на основании нашего собственного расследования, было ясно, что больница работала в момент обстрела. Там был медицинский персонал. Больным и раненым оказывали помощь. Любое нападение на больницу незаконно. Поэтому в случае таких обстрелов, как больница номер 2 в Чернигове, действительно не имеет значения, были ли там военные в то время. Мы знали, что, согласно показаниям свидетелей, примерно в 50 метрах к югу от больницы находился контрольно-пропускной пункт, и там были военные. Но опять-таки, ничто из этого не оправдывает любой обстрел больницы.
1: Как вы объясняете частые обстрелы больниц в Украине? Военные наверняка знают, что работающие госпитали находятся под запретом, и их ни при каких обстоятельствах нельзя обстреливать.
0: Иногда, анализируя обстрелы, мы видим, что используемая система оружия изначально имеет неизбирательные действия. Так что если российские войска стреляют по городу из системы оружия, которые не очень точны, они могут попасть в больницу, даже если предполагаемой целью больница не была. Так происходит, потому что военные решили использовать оружие неизбирательного действия, что, опять же, незаконно в соответствии с международным гуманитарным правом. Потому что стрелять из такого оружия по гражданским населенным пунктам запрещено. Из-за характера оружия это приводит к калечению и убийству мирных жителей. Поэтому, когда вы говорите, что по всей Украине с начала войны было множество обстрелов больниц, то очень сложно понять, сколько из этих атак были непосредственно направлены на медицинские учреждения, сколько из них случились из-за выбора оружия неизбирательного действия, сколько из этих обстрелов были по целям, расположенным рядом с больницей. К сожалению, последствия таких атак – вред гражданским лицам, медицинским работникам, которые во время войны делают все возможное, чтобы спасти жизни.
1: Пытались ли сотрудники Human Rights Watch обращаться к российскому военному руководству и указывать на полученные вами данные, чтобы такие обстрелы в Украине больше не повторялись?
0: Каждый раз, когда мы публикуем наши выводы по новым обстрелам, мы отправляем эти документы воюющей стороне, осуществившей атаку. Поэтому и докладом об ударах, наносившихся по Чернигову, о котором мы сейчас говорим, мы поделились с российским правительством и российским министром обороны. Мы так поступаем каждый раз, когда готовим какой-либо доклад, связанный с войной. К сожалению, из России мы никогда не получаем ответа на наши письма. Поэтому у нас никогда не было возможности представить наши выводы российским властям и заставить их взаимодействовать с нами касательно полученных результатов и заключений. В некоторых странах, где мы работаем по вооруженным конфликтам, когда мы пишем письма, то получаем ответы. Некоторые военные отвечают нам и говорят, что, по их мнению, атака была законной. Иногда они даже предоставляют нам немного больше информации о нападении. Но, к сожалению, таких ответов от российских вооруженных сил мы не получаем. Поэтому есть существенные ограничения в плане нашей способности взаимодействовать с Россией и глубже анализировать обстрелы, понимать, какие цели были у российских сил.
1: А что касается украинских властей, какой ответ дают они?
0: Украинские власти реагируют, когда мы отправляем им письма, и они предоставляют довольно много подробностей. Когда мы пытались обсудить с ними вопросы о присутствии украинских военных в местах атак, они, можно сказать, не вносили много ясности в то, в какое время представители украинских вооруженных сил находились рядом с гражданскими лицами и какие еще шаги они предпринимают для смягчения ущерба гражданским лицам, чтобы минимизировать риск атаки. Мы не смогли полноценно привлечь украинские силы к взаимодействию, но мы продолжаем пытаться вести с ними эту дискуссию, потому что, конечно, нам крайне важно понять, какие меры вооруженные силы уже приняли, чтобы минимизировать вред гражданскому населению. Также мы хотели бы подтолкнуть к принятию дальнейших существенных мер, если они осуществимы и если они возможны в контексте войны.
1: рассказывала Белкисвили, заместитель директора в отделе кризисов, конфликтов и вооружений Human Rights Watch, неправительственной организации, осуществляющей мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека. Вы слушали 8-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, как в прошлом наказывали военных преступников и как можно экстраполировать прошлый опыт на ситуацию, сложившуюся из-за войны России в Украине. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Говорит Радио «Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
8: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
9: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
10: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
11: Очень осторожно.
12: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
13: Я не употребляю информацию.
14: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
15: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
16: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 7 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. 20 лет назад в Москве была убита Анна Политковская. Не менее 13 человек погибли в результате удара российской ракеты по жилому дому в Черниговской области. Как маркетинговые агентства в России зарабатывают деньги, продавая рекрутерам данные потенциальных контрактников российской армии? Расследование издания «Верстка». Также сегодня.
1: Он позвонил и сказал: «Мама, мамочка, спасите меня, или я сбегу». Я сказала: «Не убегай, сынок, за побег тебя могут застрелить». Сказала: «Я обращусь в посольство и куда только можно. Я буду пытаться тебя спасти, только не убегай».
0: Власти Казахстана заявляют о намерении вернуть граждан страны обманом, отправленных российскими властями на войну в Украине.
2: Вторая война – это знак равенства с Путиным, потому что и Путин знак равенства с войной, потому что он был избран на волне этого мощнейшего военного пиара.
3: Анна, за свою жизнь не боитесь?
4: Нет, ну каждый боится.
3: И тем не менее, все равно.
4: А что делать?
0: Сегодня исполнилось ровно 20 лет со дня убийства в Москве журналистки и правозащитницы Анны Политковской. Она была застрелена в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года. Вопрос об опасениях за свою жизнь в только что прозвучавшем фрагменте Политковской задает, и вы, наверное, узнали его голос, Владимир Соловьев, ставший теперь одним из главных российских пропагандистов. А вот что говорила Анна Политковская буквально накануне убийства о прорвавшемся к власти в Чечне Рамзане Кадырове, которому тогда только-только исполнилось 30 лет.
5: Кадыров-младший имел репутацию мальчика, который стоит в углу. И в лучшем случае ему разрешается, когда старшие говорят, подойти и налить им чаю. На самом деле Кадыров-младший человек крайне лживый. Я лично уже ничего не верю. Никогда он верности клянется, никогда он заигрывает со своими людьми по чеченскому телевидению, обычно это происходит. Он не стесняется там в выражениях и говорит, что мы этих русских задвинем, мы им место покажем. Где этот Кадыров не врет? Я, например, не берусь утверждать. Он умеет лизать ручку большого белого царя, и умеет при этом, абсолютно не стесняясь, в один и тот же день говорить про этого белого царя по-чеченски своим людям по телевидению, что мы найдем ему место.
0: Говорила Анна Политковская. Думаю, не лишним будет напомнить сегодня, что Владимир Путин сказал об Анне Политковской через несколько дней после ее убийства, совершенного в его собственный день рождения. Путин в тот момент находился с визитом в Германии. То, на чем сделал тогда акцент президент России, сказало много, в первую очередь, о нем самом. Многие тогда выразили мнение, что лучше бы промолчал.
6: Да, действительно, эта журналистка была острым критиком действующей власти в России. Но я думаю, что журналисты должны это знать, во всяком случае, эксперты это прекрасно понимают. Степень ее влияния на политическую жизнь в стране, в России, была крайне незначительной. И убийство такого человека, жестокое убийство женщины, матери, оно само по себе направлено и против нашей страны, против России, против действующих властей в России. И это убийство само по себе наносит России гораздо и действующей власти и в России, и в Чеченской республике, которой она занималась профессионально в последнее время, наносит действующей власти гораздо больший урон и ущерб, чем ее публикации. Это абсолютно очевидный для всех в России факт.
0: Это был комментарий Владимира Путина, который он дал на пресс-конференции в Германии в октябре 2006 года по поводу убийства Анны Политковской. Хотя непосредственные исполнители убийства Политковской были найдены и осуждены, заказчики названы так и не были. В Кремле категорически отрицали и отрицают причастность к убийству российских спецслужб, хотя журналисты «Новой газеты» провели свое расследование и доказали обратное. Об этом 5 лет назад говорил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
7: В частности, газете удалось выяснить, что сотрудник сверхсекретного подразделения московской полиции Дмитрий Павлюченков, он осуществлял наружное наблюдение и давал установочные данные на Политковской убийцам, что помогал с установочными данными и с реальным адресом проживания Анны подполковник ФСБ господин Рягузов. Это, кстати, здесь вот через два дома от нас находится их отдел, где работал Рягузов. Поэтому, да, силовые структуры причастны, безусловно, причастны к совершению преступления.
0: Говорил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Это фрагмент его выступления ровно 5 лет назад. Одним днем позже Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира и в первом же комментарии сказал, что это премия Анне Политковской и другим погибшим журналистам «Новой газеты». «Путин — это война, война — это Путин», — сказала Анна Политковская еще 25 лет назад. Увы, ее слова сбываются. Агрессия России против Украины продолжается. По последним данным, в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Прилуках в Черниговской области погибли не менее 13 человек, 4 из них дети. Сегодня Путину на день рождения российская армия подарила уничтожение жилого дома в Прилуках. Это была обычная пятиэтажка, написал в социальных сетях президент Украины Владимир Зеленский. Погибшие и раненые при российских обстрелах сегодня есть в Киеве, в Киевской и Полтавской областях Украины. А на юге Воронежской области России при падении обломков беспилотника сегодня была повреждена линия электропередач, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, несколько сел временно остались без электроснабжения, на месте работают оперативные службы. Всего минувшей ночью дежурным силам ПВО в небе над 9 районами и 2 городскими округами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 64 беспилотных летательных аппарата, написал Гусев. Министерство обороны России сегодня заявило о 311 сбитых и перехваченных украинских беспилотниках над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Калужской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Ростовской, Волгоградской областей, Пермского края, аннексированного Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей. Вчера у побережья Сочи загорелся нефтяной танкер «Афромакс Рио», который ходит под флагом Либерии и, по данным издания «Астра», включен в санкционный список Украины как судно российского так называемого «теневого флота». Очевидцы рассказали, что пламя быстро охватило судно, а затем огонь растекся по поверхности воды. Пожар был виден из многих точек города. А издание «Верстка» рассказывает о формировании в России отдельного рынка персональных данных мужчин, потенциально готовых подписать контракт с Министерством обороны. Маркетинговые агентства продают военным рекрутерам телефонные номера людей, которых считают перспективными кандидатами. Один такой горячий лид стоит до 2800 рублей, ну а оптовые сделки могут исчисляться сотнями тысяч рублей, например, за 500 имен кандидатов, которым агентство уже позвонили и на которых составили анкеты, рекрутеру предлагают заплатить 800 тысяч рублей. Источники этих баз разнообразны. Данные собирают с сайтов, посвященных службе по контракту, а также используют сведения из коммерческих баз, микрофинансовых организаций и списков должников. Впрочем, как пишет «Верстка», номер человека иногда удается получить даже без того, чтобы он непосредственно оставлял его на сайте. Существуют сервисы, позволяющие деанонимизировать посетителей. Таким образом, обычные маркетинговые технологии лидогенерации стали применяться для поиска людей для отправки на войну, рассказывает журналистка «Верстки» Анна Рыжкова.
8: Действительно, в этой индустрии задействованы самые разные профессионалы. То есть это и кадровики, люди, которые раньше предлагали вакансии совсем других сфер. Это и таргетологи, и маркетологи, и, в общем-то, операторы, которые, да, оперативно должны прозвонить кандидатов. Ну, из того, что мы видим сейчас, действительно, есть очень много частных рекрутеров, которые работают либо внутри агентств, либо самостоятельно и заключают, например, контракты непосредственно с пунктами отборов на службу. И за каждого привлеченного кандидата они получают гонорар, расценки самые разные, вот там от 150 тысяч до 300 тысяч или 400 тысяч можно получить. Это могут быть маркетинговые агентства, которые, ну, например, точно так же обзванивают кандидатов на работу, там, работу вахтовым методом, да. Но некоторые подобные агентства, учитывая спрос, как бы переориентируются и все чаще в качестве клиентов берут тех рекрутеров, которые именно пытаются привлечь на службу по контракту. И тогда появляются операторы, которые конкретно занимаются обзвоном именно кандидатов на службу. То есть это как бы их специализация. Они заранее согласовывают с рекрутерами сценарии этих звонков, да, то есть рекрутер может выразить какие-то пожелания, то есть какие конкретно вопросы нужно успеть задать кандидату, когда оператор позвонит. Но чаще всего это вопросы, связанные с возможными диагнозами, судимостью и действительно ли человек изъявил желание или сомневается, но тем не менее у него была мысль заключить контракт. То есть те базы номеров, о которых мы написали, это вот конкретно люди, которые совсем недавно, вот буквально такое может быть, что сегодня утром или вчера вечером посещали сайты, которые посвящены службе по контракту. После этого эти базы парсятся, передаются рекрутерам, и рекрутер должен оперативно среагировать и как можно быстрее позвонить кандидату, потому что бывает так, что эти базы перепродаются сразу нескольким рекрутерам, да, и тогда начинается такая как бы борьба за вот этих мужчин. Но наши собеседники сказали, что как бы на рынке бывают разные базы, в том числе базы должников или базы мужчин, которые обращались в микрофинансовые организации. Мы пытались проследить эту цепочку, потому что сначала было ощущение, что ты должен именно заполнить, например, какую-то анкету. Но на самом деле на рынке действительно есть сервисы, которые позволяют как бы перехватить номера в том случае, если... Сейчас я, конечно, не айтишник, но постараюсь объяснить. В том случае, если пользователь, например, заранее соглашался там, на использование куки или там, нажимал кнопку, что он согласен на передачу своих персональных данных. В общем, там достаточно сложный механизм, но нам объяснили маркетологи, что сейчас это популярная вещь. И даже есть какие-то сервисы, где ты можешь буквально вот ввести сайт, с которого ты хотел бы, чтобы спарсили номера, да, чтобы у тебя образовалась вот эта вот база. Спорят, насколько это законно, да, считается ли, например, передача номера телефона без имени, передачей персональных данных без согласия, но, возможно, это какая-то слепая зона сейчас.
0: Это была журналистка издания «Верстка» Анна Рыжкова. Фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время».
9: Говорит Радио Свобода.
10: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
9: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
10: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 7 октября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Казахстан ведет переговоры с Россией о возвращении своих граждан из зоны боевых действий в Украине. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Жанбалат Усенов. Он уточнил, что Министерство иностранных дел Казахстана реагирует на обращение казахстанцев, желающих вернуться на родину. Ранее группа молодых граждан Казахстана записала видеообращение с просьбой вернуть их домой. Их родственники рассказали проекту «Азатык-Азия», что они поехали на заработки в Россию, но их обманули и отправили на войну против Украины. По данным геолокации, которые они отправили родным, сейчас они находятся на севере Луганской области, и уже в ближайшие дни их могут послать в бой. 2 октября после появления обращения в социальных сетях в МИД Казахстана заявили, что ведомство относится к данной ситуации с максимальной серьезностью и продолжает консультации с российской стороной. Рассказывает Манас Айжигитов.
11: Перизат Элеусизова говорит, что уже месяц пытается вернуть сына из России. 20-летний Айнабек Кельдибек уехал туда 27 августа работать охранником. Но, по словам матери, вместо работы его начали готовить к отправке на войну.
1: Он позвонил и сказал: «Мама, мамочка, спасите меня, или я сбегу». Я сказала: «Не убегай, сынок, за побег тебя могут застрелить». Сказала: «Я обращусь в посольство и куда только можно. Я буду пытаться тебя спасти, только не убегай».
11: По словам самого Айнабека, ему и еще двум казахстанцам в России обещали работу в охранном агентстве и зарплату в несколько миллионов рублей. Но после приезда их отвезли в военкомат.
12: После того, как привезли в военкомат, нам дали в руки много документов. Я не знаю русского языка, поэтому подписал все. Потом нам сказали: «Все, вы отправляетесь на войну, иначе посадят на 15 лет». Вот такой разговор был.
11: Айнабек говорит, что первоначальный договор был связан с трудоустройством и помощью с переездом в Россию. Военного контракта на руки, по его словам, он не получил. При этом ему обещали 3 миллиона рублей единовременно и 210 тысяч рублей ежемесячно. Айнабек рассказал, что вместе с ним находятся и другие граждане Казахстана. Один из них — 25-летний Нуржан Адиетов из Уральска. Его мать Гульдераим также говорит, что сын уехал в Россию, рассчитывая работать, но оказался в зоне войны.
13: Я бы ни за что его не отпустила. Если бы я знала, когда он уезжал из Актобе, я бы позвонила в КНБ и забрала его. Лучше уж пить одну воду, есть черный хлеб, но чтобы сын был рядом.
11: Ранее МИД Казахстана подтвердил обращение семьи Мираса Ташарганова и еще нескольких казахстанцев. Ведомство сообщило, что направило российскому МИДу ноту с просьбой вернуть граждан Казахстана.
0: Сообщение корреспондента проекта «Азаттык Азия» Манаса Айжигитова. Что же касается возобновления переговорного процесса по Украине, то заявления по этому поводу делаются постоянно, однако каких-то конкретных решений в последнее время не принято. Как рассказал в интервью корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», посол Великобритании в Москве Найджел Кейси, вопрос о территориях остается главной проблемой. И на переговорах в ходе тех консультаций, которые велись в последнее время, удалось продвинуться только в технических вопросах контроля за соблюдение возможного перемирия. Хотя никаких соглашений о прекращении огня пока на повестке дня нет, да и не предвидится. Вот что еще Найджел Кейси рассказал о роли Великобритании и Европы в целом в переговорном процессе по Украине.
14: Сейчас Россия сосредоточена на попытках заключить соглашение с Соединенными Штатами и Украиной. В определенном смысле это прогресс, потому что раньше Россия пыталась договориться, фактически игнорируя Киев. Очевидно, что это было невозможно. Теперь Россия признала, что Киев – легитимный и незаменимый участник переговоров. В результате на последнем раунде переговоров удалось добиться определенного прогресса по техническим вопросам, связанным с мониторингом возможного прекращения огня. Однако Россия пока не согласилась с тем, что Европа должна участвовать в переговорах, чтобы достичь желаемого соглашения. Мы продолжим настаивать на этом. Очевидно, самый существенный вопрос – территориальный. Россия по-прежнему требует, чтобы Украина передала под российскую оккупацию крупные города, где живут около 100 тысяч украинцев. Ни одно украинское правительство не могло бы даже рассматривать такую возможность. И почему оно должно на это соглашаться, учитывая последствия российской оккупации на других территориях Украины? По крайней мере, на бумаге это и есть главное препятствие на пути к соглашению. Но лично я никогда не считал, что эта война на самом деле идет из-за территорий. Речь идет о суверенитете Украины. Война закончится, когда Россия, а точнее российское руководство, будет готово признать право Украины на существование в качестве по-настоящему суверенного государства. Надеюсь, это произойдет скоро. Живя в Москве, я чувствую, что люди устали от этой войны. Они хотят, чтобы она закончилась. Мы видим, какой экономический ущерб она наносит. Если не считать оборонного сектора, экономика фактически уже находится в состоянии рецессии. Проблемы накапливаются. Я надеюсь, что ради всех, и особенно ради тех, кто непосредственно страдает от войны, ее удастся завершить как можно скорее.
15: As soon as possible.
0: Это был посол Великобритании в Москве Найджел Кейси, фрагмент его эксклюзивного интервью корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Добавлю, что в последнее время стала обсуждаться идея встречи на высшем уровне в трехстороннем формате, но не США, Россия и Украина, а США, Россия и Китая, который в ноябре будет принимать саммит АТС в городе Шэньчжэнь. Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что идея встречи Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина действительно есть, но инициатива ее проведения, а также включение такой встречи в график работы саммита должны исходить от принимающей страны, то есть от Китая.
15: Я подтверждаю, что это интересная весьма идея, она витает в воздухе, все они знают, и Трамп, и Путин, и Си Цзиньпин. Пока еще, как я отметил, мы еще не видели подробно изложенной программы саммита, и после этого, очевидно, китайские друзья будут предлагать какие-то возможности, в том числе и для двустороннего контакта. Об этом, кстати, договоренность достигнута, наш лидер встретится с представителем КНР, это точно, но какое время, какое окно будет для этого выбрано, графики самого саммита пока сказать трудно. То же самое и у трехсторонних встреч. Если Трамп подтвердит свое участие, пока, да, по-моему, подтверждения еще 100% нет, но от этого будет зависеть и возможность проведения встречи в трехстороннем формате. Но инициатором, конечно же, выступит хозяин.
0: Это был помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. Время свободы. Лида Маниава остается директором хосписа «Дом с маяком» и членом правления одноименного фонда после прекращения уголовного дела против нее по статье о фейках про российскую армию за отсутствием состава преступления. Об этом сообщил адвокат Маниавы Михаил Бирюков в сегодняшнем утреннем интервью агентству РБК. На момент записи интервью официального подтверждения информации о прекращении дела еще не было.
16: Если бы постановление было у нас на руках, мы бы сами отвезли и, соответственно, сдали бы аппаратуру, которая установлена дома у Лиды, сдали бы браслет. Но до сегодняшнего дня, насколько я знаю, на браслете аппаратура у нее ей запрещено было находиться на улице с 8 вечера до 8 утра. Только по разрешению следователя можно было задержаться, и такое разрешение он давал, когда мы задерживались на производстве следственных действий. В остальном вот это ограничение действовало. Они должны быть сняты, если органы, следующее исполнением наказания, получит постановление от следователя. Ну, дальше все. Дальше дело закончено. Мы посмотрим, какие основания. Обжаловать мы, скорее всего, не будем. Но для этого нужно, чтобы говорить о дальнейших действиях, нужно увидеть постановление о прекращении уголовного дела.
0: Это был адвокат Лиды Маниавы Михаил Бирюков, председатель попечительского совета фонда «Дом с маяком» Марина Мели уточнила, что хоспис и фонд не успели подобрать новую кандидатуру директора после того, как в сентябре Маниава объявила о своем уходе из-за возбужденного против нее дела. Маниава была задержана полицией в Москве 2 сентября. 3 сентября ей были предъявлены обвинения, и суд определил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий, который действовал до 30 октября. Дело было возбуждено из-за поста в социальной сети, опубликованного в 2023 году. Маниава писала, что из-за начатой Россией войны в Украине гибнут мирные жители. 6 октября Следственный комитет неожиданно сообщил, что дело против Лиды Маниавы закрыто. Вы слушаете «Время свободы». По данным Министерства финансов России, в сентябре федеральный бюджет страны получил 452 миллиарда рублей нефтегазовых доходов. Это на 130 миллиардов или на 22% меньше, чем было получено год назад. Всего же за первые 9 месяцев этого года нефтегазовые доходы России немного не дотянули до 5,5 триллионов рублей, упав по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1 триллион 140 миллиардов. И это при том, что средняя налоговая цена нефти за этот год выросла. Тему продолжает экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант.
17: Министерство финансов отчиталось о поступлении в федеральный бюджет нефтегазовых доходов за сентябрь. Сумма получилась скромная – всего 452 миллиарда рублей. С начала войны в Персидском заливе это второй худший результат за месяц. По сравнению с сентябрем прошлого 2025 года, когда супертанкеры еще свободно пересекали Армузский пролив, а хуситы не угрожали судоходству в Красном море, доходы российского бюджета сократились на 130 миллиардов рублей или на 22%. Это при том, что налоговая цена в августе этого года, а сентябрьские доходы считаются именно по цене августа, была примерно на $10 за баррель выше, чем год назад. Если же посмотреть на результаты первых 9 месяцев, картина та же. Бюджет недобрал 1 140 000 000 000 рублей, 17% по сравнению с тем же периодом 2025 года. И все это при более высокой, на 7 с небольшим долларов за баррель, средней налоговой цене за весь период. Первое, что бросается в глаза в отчете Минфина за сентябрь, это размер возврата нефтяникам в рамках механизма топливного демпфера. Напомню, что этот механизм используется для сдерживания внутренних цен на топливо в условиях высоких цен на мировых рынках. А с некоторых пор его же используют для частичной компенсации крупным нефтяным компаниям расходов на восстановление пострадавших от украинских ударов нефтеперерабатывающих заводов. В сентябре финансовое ведомство поставило абсолютный рекорд, вернув нефтяникам 305,5 миллиардов рублей. Еще одна причина падения нефтегазовых доходов бюджета в том, что Россия из крупного экспортера всех видов топлива превратилась в импортера, и бензин, и дизель, и авиакеросин из источника доходов бюджета превратились в статью расходов. Топливный демпфер используется и для компенсации разницы между импортной ценой и внутренней. Наконец, падение переработки и периодически возникающие проблемы с вывозом то из черноморских, то из балтийских портов вынуждают российские компании сокращать добычу. В сентябре правительством был пересмотрен годовой прогноз по добыче российской нефти и ее экспорту. И обновленная цифра оказалась самой низкой за последние 17 лет. А теперь вишенка на торте. Не добрав за первые 9 месяцев нефтяных доходов больше, чем на 1 000 000 000 рублей, в октябре Минфин направит почти 280 миллиардов на покупку золота и юаней для Фонда национального благосостояния, доведя ежедневные чистые покупки на рынке с учетом операций Банка России до 12 с лишним миллиардов рублей. В сентябре объем чистых покупок был в 6 раз меньше и не дотягивал до 2 миллиардов в день. Очень уж хочется главе Минфина Антону Силуанову девальвировать рубль. Но тут главное вовремя остановить процесс. А то ведь с рублем бывало по-всякому.
0: Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. И последняя тема. Сегодня третья годовщина нападения на Израиль террористических группировок «Хамас» и «Джихад», самого кровавого теракта в истории Израиля. Об этом сегодня уже сказано и будет сказано еще очень много. Я же хотел бы обратить внимание на инцидент не где-нибудь, а в здании Европейского парламента в Страсбурге, где депутат палестинского происхождения от французской ультралевой партии «Непокоренная Франция» Рима Хассан совершила акт вандализма в отношении выставки памяти израильтян, погибших 3 года назад. Не знаю, пыталась ли она это сделать тайно, но так или иначе действия Хассан попали на камеры видеонаблюдения. Думаю, примечательно, что «Непокоренная Франция» — это та самая партия, которую французские власти сейчас прямо обвиняют в разжигании насилия во время охвативших страну протестов лицеистов, приведших к погромам и поджогам десятков школ, избиению преподавателей, нападением на полицейских, вандализму и насилию. Спикер Европейского парламента Роберта Мецола выступила со специальным заявлением, в котором резко осудила инцидент с выставкой.
18: Один из наших депутатов был заснят на видео в момент, когда он, по всей видимости, намеренно повредил выставку, посвященную жертвам террористической атаки против Израиля 7 октября. На записи видно, как он, предположительно, бросает на землю флаг Израиля, роняет флагшток и сбивает флаг Европейского Союза. Оба флага остаются лежать на земле, после чего депутат покидает место происшествия. Хочу подчеркнуть, что мы относимся к этому крайне серьезно и предпринимаем все необходимые шаги в соответствии с нашими процедурами, включая обеспечение права этого человека быть выслушанным. Но сегодня я также хочу затронуть более широкий вопрос. Европарламент – место, где все мы должны чувствовать себя в безопасности. И мы самым решительным образом отвергаем любые действия любого человека, которые заставляют кого-либо чувствовать себя здесь менее защищенным. Поэтому в период роста глобального антисемитизма мы обязаны сделать все возможное, чтобы, глядя на нас, еврейская община Европы знала – это и ее дом тоже.
19: That this is their house too.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода». Всегда поверх барьеров.
3: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время на «Радио Свобода». Интервью политолога Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Александр Баунов – уехавший из России журналист, политолог, бывший дипломат, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Он занимается изучением путинской России, а в 2023 году выпустил книгу «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры» о падении автократических режимов в Испании, Португалии и Греции в XX веке. Как он сам говорит, его книга написана жителям автократии для других жителей автократии. Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Бауновым в Праге, чтобы поговорить о том, на какую из других автократий похожа современная Россия, об уровне репрессий и тоталитаризма в нынешней России и позднем СССР, а также о том, почему прямо сейчас внутри российской электоральной автократии рождается полноценная военная диктатура.
4: Вообще здесь акцент не на диктатуре, а на конце. Да? Это тоже оптика, которая не часто встречается в нонфикшн-литературе мировой, потому что мировая нонфикшн-литература, и это хорошо продается, биография злодея, да, жанр, мы концентрируемся на злодеи, вот, на власти, на вопросе власти. И мы, собственно, сами вот эти моменты, когда власть утекает, как вино из дырявых мехов, почему-то интересует вот авторов популярной нонфикшн-литературы меньше, потому что злодей не находится больше на пике формы, он не такой демонический. А хочется, чтобы он совсем демонический. Ну, грубо говоря, книг про Сталина гораздо больше, чем книг про Брежнева. Один олицетворяет наиболее демоническую фазу советского режима, воплощает, а другой – менее демоническую фазу. Вот книг про Брежнева западных мало, а про Сталина много.
5: А про Горбачева?
4: Про Горбачева больше, больше. Горбачев все-таки для Запада почти канонизированный. Это почти агеографическая фигура. Потому что как раз случился конец не просто режима, а режима, который все-таки держал в страхе западное общество десятилетия. Конец холодной войны случился. Ну и потом, знаете, очень симпатичная фигура. Да? Человек, который даже внутри западного мира чувствуется, что человек, который не применяет насилие, когда любой другой бы его применил, или не применяет его в тех масштабах. Как раз Хосе Серкос, по-моему, это испанский писатель тоже такой, и художественный, и не художественный, он вот назвал его героем отступления. Да, есть такой героизм, который проявляется в том, что ты уходишь. И героев отступления в действительности в мире меньше в мировой истории, чем героев наступления. И представьте себе, как героически выглядел бы, например, Владимир Путин, даже если бы ушел сейчас. Вот он был бы герой отступления. А уж если бы он ушел в 2008 году, как ему положено, и не вернулся, ну, тогда вообще разговоров нет.
5: Не знаю, видели ли вы экс-советник Российского Центробанка, ваша коллега по Карнеги, Александра Прокопенко, она в последних интервью рассказывает о том, что чиновники из условно топ-250 в течение последних пары лет начали называть Путина дедом.
4: Это да.
5: Кажется, это ложится в канву того, о чем вы говорите, но что это меняет внутри вот этой прослойки, когда даже уже вот эти люди за глаза на кухнях начинают называть человека, которого они, наверное, боятся, дедом?
4: Ну как, это много что меняет. Это меняет, собственно, отношение к
6: главе режима, его, опять же, правящей верхушки. Вся история с тем, что он подвешивал вопрос, уходит он или нет, и он сам объяснял, почему он это делал, связано с нежеланием ослабевать. То есть с нежеланием как раз создать ситуацию, при которой у членов правящей верхушки возникают планы на будущее без лидера. Но в итоге он получил ту же ситуацию, которую избегал, что, собственно, и по-другому быть не могло. Да? То есть автократ, который считает, что продлевая власть, он полностью устранит для себя неприятное время, когда он есть, но он становится прозрачным для своего окружения, для своей правящей коалиции, это время все равно наступит. Неважно, продлил себе автократ полномочия или не продлил. Вследствие накопленных ошибок, вследствие физического старения, ослабления умственных способностей, наступает момент, когда отдельные группы правящей коалиции начинают строить планы без автократа или на случай его ухода. То есть буквально смотрят сквозь него. И мы наблюдаем, что люди в России, ну, судя по тому, как они отреагировали на Боню, Викторию Боню на видео, в общем, с позиции начальству виднее перешли на позицию начальство ничего не видит. А это совершенно два разных взгляда на власть. Они перестают уважать власть. Пока только это. Да, это одно, это точно не конвертируется само по себе, не знаю, в революционную ситуацию. Это скорее конвертируется в распад правящей коалиции, то, что political scientists, да, как их называют, политические ученые, перестают группироваться вокруг фигуры, которые теряют символический ресурс. То есть, или там, не знаю, символический капитал, если угодно. Вот уважение население к первому лицу – это часть символического капитала, очень важного для любого, даже демократического правителя, тем более для автократа. Он его на наших глазах теряет. Это не значит, что он теряет вместе с ним власть, но он, безусловно, теряет, так сказать, плотность правящей коалиции вокруг себя. Потому что для правящей коалиции важно, чтобы автократ был ее защитником, был гарантом ее выживания. Вот. Путин, мы видим, что перестал быть гарантом выживания для значительной части своего окружения. Ну и другого они не видят.
5: Если говорить про нынешний момент, если я правильно понял, этот процесс необратимый, но есть ли вот у Путина именно сейчас возможность это несколько развернуть еще на сколько-то лет?
6: Да, есть. Больше того, вот это прозрение, которое мы связываем с бомбардировками Москвы, что там, да, россиян начало доходить, что автократия перестала быть гарантом безопасности, но при этом безопасность, она в рамках размена права на безопасность, она, значит, забирает у тебя права, а потом забирает и безопасность. Вроде бы такой почти публицистический, совершенно ненаучный лозунг, да, тот, кто там отдает свободу за безопасность, лишается и свободы, и безопасности. Казалось бы, да, это звучит, ну, немножко риторическое упражнение. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но мы видим, что это ровно так и произошло в случае России. Свободы нет, и безопасности нет. И при этом нет свободы, чтобы сказать о том, что нет безопасности. Но, тем не менее, само по себе вот это прояснение горизонта тоже не означает перехода к действию. Там есть организационная сцепка. То есть от недовольства ты должен перейти к формулированию предложений. Недовольство люди способны сформулировать сами, но кто должен аккумулировать это недовольство и из этого недовольства сформировать проект. Если душить всех, кто способен сформировать проект, предложить людям, как они это недовольство могут удовлетворить, в принципе, неуважаемая власть может держаться довольно долго. Мы, в общем, помним, как это было. Ну, я не знаю, кто помнит, кто нет. Кто не помнит, скажу, под конец Советского Союза все его лидеры были крайне неуважаемыми людьми. Одних не уважали зло, других не уважали по-доброму. Но Брежнев не был уважаемым, особенно в последние годы, ну, когда он плохо двигался и плохо говорил, и был героем исключительно анекдотов, когда все смеялись буквально, родители, ученики и учителя, над тем, что в школьную программу были добавлены, в школьную программу по литературе, три его великие книги «Малая земля», «Целина» и «Возрождение». Он не был уважаемым лидером, но он умер своей смертью в кабинете, так сказать, правителя страны под многочисленные жалобы на жизнь собственного населения, потому что не было силы, которая могла бы, аккумулировав эти жалобы, выступить с некоторым предложением по этому поводу. На этом этапе все отсекалось. Там сидело КГБ.
5: Сейчас мы видим по Например, тому, что пишет The Bell, что решения о блокировках интернета принимаются уже второй службой ФСБ. И есть много слухов о том, что даже Касперская ходит к второй службе и ничего не может сделать. Это уже тот же момент, как у Брежнева. То есть тогда было КГБ, сейчас ФСБ находится в той же стадии, как тогда.
6: Я думаю, в каком-то смысле хуже, чем у Брежнева. Потому что у Брежнева все-таки правящей институцией было Политбюро. И несмотря на софт-культ личности, все-таки Брежнев во второй половине своей жизни сформировал культ личности. Ну, вот упомянутые книги в школьной программе, ну, конечно, это вместе с бурными продолжительными аплодисментами, это, конечно, элементы культа личности. Он был мягкий по сравнению со сталинским, но был. Но все равно элементы коллективного руководства сохранялись, и все равно КГБ не было правящей организацией. Больше того, собственно, партии и КГБ находились в этом отношении в противоречии друг другу определенным, потому что правящая партия, правящая авторитарная коммунистическая партия была жертвой спецслужб, которые она сама, собственно, создала. И в Политбюро, в ЦК в тот момент сидели люди, которые потенциально могли бы там не сидеть, а лежать на Бутовском полигоне. И было понимание в партийной верхушке, что эту ситуацию повторить нельзя. Нельзя давать спецслужбам власти больше, чем партии. Поэтому были определенные ограничения. Ну, я не знаю, между прочим, некоторые соблюдались. Например, был запрет на прослушивание членов Политбюро, кандидатов в члены Политбюро. Возможно, членов ЦК. То есть это были непрослушиваемые люди. Ну, в общем, когда Андропов возглавил, будучи главой КГБ до этого, возглавил страну, это далось не без раздумий партийной верхушки. Нет, там был вот этот элемент и коллективного руководства, и идеи, что спецслужбы не должны быть главнее партии. А в современной России спецслужбы, конечно, главнее партии. Что такое «Единая Россия»? Это же не правящая партия, да? Это партия при власти, это не партия власти. А КГБ – это организация, которая реально властный ресурс. И чем слабее лидер, тем он не нуждается, тем больше идет перекос в сторону именно силовых корпораций.
5: Что это нам говорит о будущем репрессий? После Брежнева каких-то массовых репрессий мы, наверное, уже не видели в Советском Союзе, хотя, конечно, несогласных так или иначе репрессировали, но можно ли сейчас представить, что репрессии при Путине станут еще сильнее, чем они есть сейчас?
6: По моему ощущению, мы находимся в парадоксальном моменте. По степени тотальности путинское государство сильно уступает даже брежневскому государству. Оно менее тоталитарное, оно менее тотальное, оно менее всепроникающее. Там при Брежневе не было частного сектора, ну, в крайнем случае, черный, да, не было. Все были членами одной и той же организации. Тотальность путинского государства пока еще, конечно, значительно меньше, чем даже поздний Советский Союз, чем даже раннее Горбачевское время. А репрессивность выше. Именно, видимо, ровно по этой причине, когда ты находишься в процессе строительства диктатуры и строишь диктатуру в обществе, которое жило относительно свободно, не воспитано в тотальные, тоталитарные рамки, но тебе приходится этих людей репрессировать, потому что они избалованы свободой. Что с ними еще делать? Как ты их в эту рамку будешь загонять?
5: Ну вот в одном из последних текстов на «Медузе» вы пишете так.
7: Исследователи, которые описывают завершение политических периодов, узнают этот трудно передаваемый словами запах угасания, когда старая власть еще не ушла, но уже перестала восприниматься как естественное, само собой разумеющееся. В России словно бы изменился состав воздуха.
5: Почему он изменился?
6: Вот та энергия, которая довольно долго держалась в идее человека, который наведет порядок, человека, который вернет стране уважение, величие, эта энергия выгорела. Попробуйте себе представить людей, которые сейчас испытывают чувство восторга, глядя на Путина с экрана.
5: Я уверен, что такие есть.
6: Такие есть, да, но их было гораздо больше. Их было не то, что гораздо больше. Я думаю, что те, кто испытывает это чувство, в общем, превратились в социальных маргиналов. Просто невозможно это замерить никак. Основная часть общества перешла в состояние даже не равнодушия, а недовольства по его поводу. Люди недовольны тем, как этот человек руководит страной. Их об этом не спрашивают, у них нет обратной связи, но это видно. И, ну, кроме того, что, так сказать, что называется частный фидбэк, опросите своих друзей сейчас в России. Социологически мы не можем это замерить, но есть публичные реакции.
3: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью политолога, сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову.
5: Я в контакте с людьми, которые живут в России. Наверное, мои друзья не поддерживают режим, не поддерживают Путина. Но я вижу два паттерна, которые, как мне кажется, являются здесь доминирующими. Один паттерн – это когда люди действительно описывают реальность и потом удаляют эти сообщения в Телеграме и предупреждают об этом. Но они пишут, что нам страшно, потому что, во-первых, уже прилетают украинские беспилотники везде. И мы об этом не знаем, и у нас не работает мобильный интернет, и мы не могли бы об этом узнать. И мы ждем, когда это уже закончится. Они имеют в виду не только войну. Они имеют в виду...
6: Конец режима.
5: Конец режима, конечно. Но они боятся, и они боятся это артикулировать. Вторая категория людей, которые реагируют иначе, они делают вид, что ничего не происходит. Но при этом по их действиям видно, что они понимают, что происходит. Ну, то есть, например... У меня была такая история, когда я человеку прислал ссылку на материал телеканала «Дождь». Меня попросили это не присылать ему.
6: Типичные, кстати, реакции родственников. Я знаю, что многие жаловались, когда посылали всякие независимые видео родственникам. Родственникам, которые аполитичны и индифферентны, тоже была такая реакция часто. Не надо мне это слать, да, не надо нам это слать.
5: Но можно ли сказать, что когда люди находятся уже вот в такой фазе, они же ничего не могут изменить. То есть, по факту, они никак не могут повлиять сейчас.
6: Если бы они могли изменить, это не была бы диктатура, да? Это не была бы автократия. Они могут перестать считать себя стороной размена, стороной компромисса. Общественный договор все-таки термин, который применяется, наверное, к сторонам, обладающим субъектностью политической, так или иначе. Не обязательно, кстати, в демократии, но вот, например, внутри каких-то сословных феодальных отношений. Здесь общество, в общем, имеет довольно слабую субъектность, хотя все равно она есть. Но вот этот авторитарный компромисс, он, в общем-то, навязывается людям. К людям приходит правитель и говорит, сюда вы идете, сюда вы не идете. Если вы идете сюда, мы вас бьем. А если вы идете сюда, то мы вас не бьем. И вы будете жить небитыми. Но когда там люди тоже оказываются битыми, почва для этого компромисса уходит. Если размен свободы на безопасность не срабатывает, как в нынешнем случае, социум перестает считать себя стороной компромисса. Он ничего с этим поделать не может, но он просто не считает себя стороной компромисса. А раньше считал. То есть люди

0: сейчас находится российский режим. Вообще любая автократия так или иначе расходится на этой развилке почти в каждый момент своего существования. Либо увеличивать объем репрессий, либо увеличивать объем свободы. Автократия – это машина по сохранению власти. И автократ всегда, ну, если он вообще о чем-то думает, он думает о том, какой баланс свободы и репрессий позволит ему сохранить власть. Иногда автократ выбирает свободу, больше свободы. Иногда он выбирает больше репрессий. Иногда он ошибается в выборе. Горбачев начал как автократ, ошибся с объемом свободы и потерял власть. Но превратился вот в этого самого героя отступления. А мог бы, например, возглавить ГКЧП. Или там посадить Ельцина. Он же его отправил в отставку в 86-м, по-моему. А мог посадить или убить вообще, как вот Путин Навального. Но совершенно другая личность, которая определяет другие стратегии. Но вот сейчас Путин тоже выбирает, тем более в кризисной ситуации, баланс свободы и репрессий. Как вы думаете, что он выберет во время войны?
1: У вас нет ощущения, что он вообще изолировался, что он как будто бы частично потерял интерес, ну, к тому, что происходит точно внутри России, и старается не принимать никаких решений? И даже, ну, собственно, вот это его стандартная стратегия, mm-hmm. когда он не комментирует проблемы, взрывы, то, что мы видели, начиная, наверное, с Беслана. Сейчас он просто не говорит ни о чем, что на самом деле волнует людей. То есть это буквально всегда подмененная повестка.
0: Это вот как раз туда, куда его завела вот эта тоже развилка, вот эта дилемма автократа. Он все дальше уходит от общественного мнения. И уходит так далеко, что перестает быть эффективным. Уход Путина от собственного населения, от народа, очень хорошо иллюстрируется как раз на примере интернета. Потому что интернет – это то, чем он не пользуется. Почему он не пользуется интернетом? Почему он не понимает, что, собственно, он делает? Да потому что он вступил на путь авторитарной эффективности, который связан с изоляцией от общественного мнения, вступил он достаточно давно, 25 лет назад, уже 26. И это произошло в эпоху становления интернета. Тогда, значит, выбрав эффективность и безопасность для самого себя, он, грубо говоря, отключил себя от сети. И он не очень понимает, о чем ему вообще говорят. Что он, собственно, ограничивает, с чем он имеет дело. Он вот эту связь потерял. Когда он говорит, всегда для нас безопасность будет в приоритете, это после обращения Виктории Бонни, которые в той или иной форме, видимо, до него донесли, потому что была реакция Пескова, была реакция Новикова в администрации президента. Ну и вообще было видно, что эта тема там обсуждается. Видимо, до него донесли, что есть недовольство, связанное с сетью, с блокировками. И он сам 2-3 раза пытался ответить на это недовольство. И один из ответов вот так и прозвучал. Это, кажется, было в апреле. Он же сказал, что всегда в приоритете будет безопасность. Но там надо лучше объясняться с людьми. Примерно такая была конструкция.
2: То, с чем люди сталкиваются в крупных городах, не часто, но, к сожалению, такое происходит. Имею в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета. Всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей.
0: Он это говорил не только и не столько даже про людей, сколько про себя. Всегда в приоритете безопасность. Так что ничего удивительного, что он, если чувствует угрозу, он прячется. А угрозу, конечно, чувствует.
1: Ну, я вернусь к этой метафоре про фазу угасания. Учитывая все, что вы знаете о других диктатурах и режимах, сколько такая фаза угасания может длиться?
0: Режим, знаете, он как атом. Конец режима всегда немножко разный. Все несчастные семьи несчастливы по-разному. Но угасание само по себе может быть длительным. Больше того, компромиссным выходом часто даже те, кто хочет, чтобы режим сменился, считают, да, естественно, конец диктатора. Mm-hmm. Потому что насильственный конец диктатора все-таки предполагает там очень большую неопределенность и как-то, ну, страшно людям.
1: Если проводить аналогии, Россия в своем нынешнем моменте на какой режим и на какую страну похоже сейчас наибольшим образом вот из истории?
0: Российская автократия родилась, в некотором смысле даже мой термин, я это называю автократизация по ошибке, тут есть разные критики. По ошибке почему? Потому что та властная коалиция, которая сложилась вокруг Путина, она сложилась все-таки не вокруг авторитарного проекта. Она сложилась вначале вокруг идеи восстановления государства в определенной степени, то есть выравнивания дисбаланса в сторону частных лиц. Частные лица где-то между 96-м и 2000-м годом казались, во всяком случае, сильнее, чем государство. Эта ситуация крайне непривычная для России. И главное, было не очень понятно, как эти частные лица могут распоряжаться политической властью. И вот, собственно, возникла тоже такая рискованная ситуация для собственников, ну и для людей, которые там не хотели коммунистического реванша и так далее. В общем, коалиция, которая

0: привела к власти Путина и сложилась вокруг Путина, не была авторитарной по задаче. Она была, ну, я не знаю, умеренно авторитарной. Потому что были как минимум рядом силы, которые делали более откровенную ставку на авторитарный выбор, начиная там с Примакова или коммунистов, заканчивая там Жириновцами. Все они откровенно говорили про диктатуру, в то время как Путин говорил про демократию. Все они говорили про конфронтацию с Западом, Путин говорил про кооперацию. Все крупные политические силы вокруг Путина говорили про так или иначе возрождение имперского пространства, его рекооптация, да, присвоение обратного в той или иной форме. А он говорил о том, что империя закрыта, имперский проект закрыт российский. Так что коалиция сложилась не авторитарная вокруг него, но дальше те решения, которые эта коалиция принимала или соглашалась в рамках разменов со своим лидером, постепенно привели ее к полноценной диктатуре. Ну и уже, собственно, сами члены этой коалиции, многие, оставаясь на своих местах, те же либеральные экономисты в рядах режима, обслуживают совершенно другую власть, чем ту, которую они формировали четверть века назад. И те же крупные собственники, ну не все, некоторые бежали, погибли, но многие остались. И они вынуждены работать совершенно в других условиях, чем те, которые прогнозировали, когда поддерживали эту власть. Вот. Поэтому по способу прихода к власти это, в общем, диктатор, диктатура, связанная с эрозией демократических институтов. Больше того, большинство новейших диктатур таковы, если классические диктатуры 20 века были связаны либо с военными переворотами, либо с какими-то формами околоэлекторальной узурпации, там, чрезвычайные законы в Третьем Рейхе или поход на Рим Муссолини, в меньшей степени были диктатуры распространены, связанные с эрозией демократической. Вот Салазар как раз такой пример. То сейчас большинство диктатур формируется как раз из демократий. Поэтому, когда говорят, да, вот в Америке нет опасности. Ну, наверное, такой нависающей угрозы нет, но вообще говоря, демократия вполне действующая может подвергнуться эрозии. И вот Орбан – это такой пример. Если бы не было Евросоюза, который был внешним ограничителем для Орбана, Орбан спокойно превратился бы в правителя типа Эрдогана. Турция не в Евросоюзе, она политическое наблюдение и там, часть суверенитета не передала, общий центр. И он там делает, что хочет. И Орбан бы, конечно, вел себя так же. Он еще сильнее подкрутил бы систему под себя. Вот, поэтому Россия, конечно, автократия, которая сложилась в результате серии ошибок, которые правящая коалиция совершила, не будучи изначально авторитарной, но тоже по-своему вместе со своим народом избегавшей неопределенности, связанной с полностью открытой политической системой. После 22 года режим становится больше похож на военную диктатуру, потому что военный режим, военная диктатура – это власть военной корпорации, которая выдвигает из своих рядов лидера, и часто приход военной диктатуры к власти связан так или иначе с войной, либо с гражданской, либо с внешней, либо с военной ситуацией, либо, как в случае Греции, военные приходят к власти, а потом развязывают войну, или в Аргентине они могут проиграть, выиграть, но это и так, как пойдет. Вот, поэтому Путин такой франко наоборот, если угодно. Он начал как сравнительно мягкий диктатор с экономической программой, как Франко 60-х, а заканчивает войной. То есть это песочные часы вот перевернули, и песок посыпался в обратном направлении. То есть мы можем сейчас считать Россию электоральной автократией рождающейся военной диктатуры. И это видно технически даже потому, ну вот, например, кто вместо Гладкова сейчас? Да? Вот губернатор. Герой своего из программы «Время героев». С лицом молодого генерала Скалозуба, только более жестокий, потому что Скалозуб такой глуповатый, но так вот представить себе Скалозуба, который людей убивает у Грибоедова, мы не можем. А тут прям такое конкретное, в общем, лицо, что, в общем, не завидую чиновникам Белгородской области, там, мне кажется, им очень страшно сейчас от взгляда на своего губернатора будущего. Ну вот, «Время героев», которое действительно потихонечку наполняет ряды режима, вытесняя гражданскую бюрократию. Постепенно война становится государственным строем. И ткань режима, конечно, мутирует. Режим движется в одном направлении, а люди в этом направлении двигаться не очень хотят. И отсюда вот этот разрыв, о котором мы говорили.
1: Всех аналитиков, когда мы говорим о России, о том, что будет с Россией, я спрашиваю один вопрос. Угу. Он такой. К чему людям в России готовиться в течение ближайшего года?
0: Знаете, мне кажется, что нужно готовиться к тому, что война будет более заметной. Нынешние успехи в воздухе ВСУ не будут свернуты, и нужно будет определяться по отношению к этой новой ситуации. Мы чувствуем войну, как мы на нее смотрим? Нужно выбрать для себя взгляд. Нужно привыкать к сиренам, к хлопкам, к дефициту информации. Когда я говорил, что брежневский и даже горбачевский Советский Союз был менее репрессивен, но более тотален. Это если мы посмотрим, как сообщалось о Чернобыльской аварии, но мы движемся в этом направлении, значит, нужно будет думать о том, как получать информацию достоверную уже не о внешней ситуации или не о политической борьбе, которая в автократии касается немногих, а вот как добывать информацию, которая касается непосредственно тебя. Хотя автократ может выбирать стратегию сохранения власти в виде либерализации, в виде усиления репрессий, я думаю, что в нашем случае, ну, скорее это усиление репрессий. Вот какие-нибудь собрания в малых группах, кружках, слушание поэзии, просмотр фильмов, которые сейчас допустимы, они могут вполне перестать быть допустимы. Тоже нужно думать, что с этим делать. Говорит без всякой радости, и ну, адаптироваться и к этому тоже.
2: Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров беседовал с Александром Бауновым. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
4: Говорит «Радио «Свобода».
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: «Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Но мы забываем народу глаза сказать, что у нас хреновенькое, дела идут на Красно-Лиманском направлении.
6: Дела идут не очень, и поэтому нужны люди. Чиновники, как кстати, к мобилизации уже готовы.
7: Повесочка, повесочка, куда, не знаем.
8: Это украинский город Прилуки. Утром там российская крылатая ракета попала в пятиэтажку. 14 человек погибли и еще полсотни пострадали. Институт изучения войны полагает, что такими ударами Россия целится в украинскую гражданскую энергетику перед зимой. То есть давит на население. Но за разговорами о давлении на гражданских фронт все равно движется. Да, местами отрицательно, но движется. К финальным 11% по оценке Владимира Путина.
9: Ну, может быть, хватит? Но вопрос даже не в этих, не в куске земли. Но если утрата этих территорий неизбежно произойдет, есть ли смысл за них цепляться?
8: Но вот засада. Хватит, говорят и граждане России, которых социологи спрашивают. Поддержите ли вы Путина, если на этой неделе он решит прекратить войну? На экранах у вас результаты опроса независимого Левада-центра за сентябрь. На оставшихся 11% Донецкой области, о которых говорит Владимир Путин, гибнут ведь и российские военные, возможно, и в первую очередь, ведь они в наступлении. Да и так называемое неизбежное из года в год почему-то откладывается. И людей для приближения этого неизбежного уже нужно искать оригинальными способами, а не простым наймом. Это отмечают независимые журналисты. Как же государства решают эту для себя проблему? Сегодня мы и выясняем. Здравствуйте, это программа «Лицом к событию».
10: Политик Андрей Пивоваров в своем докладе «Мобилизация сегодня и завтра» пишет, что скрытая мобилизация через контракты дает армии больше людей, чем открытая. Осенью 2022 года за полтора месяца, по официальным данным, мобилизовали 300 тысяч человек. Это вызвало панику, и из страны по разным оценкам уехали около 700 тысяч человек.
11: Латентная контрактная мобилизация дает 400 тысяч-450 тысяч человек в год за счет заключенных, мигрантов, должников, срочников, бедных регионов и вербовки через полицию и службу судебных приставов. Более 20 тысяч уголовных дел за отказ служить, ее обратная сторона. К 2026 году эта модель исчерпывается. Темпы набора упали до минимума за 3 года при выплатах, вернувшихся к максимумам после сокращения 2025 года.
12: Че, пацаны, выборы закончились, повестки-то всем пришли. Мне сегодня он сразу в 9 утра на госуслугах прилетело.
10: Так как в 2022 году, когда мобилизацию объявили утром и мужчины успели рвануть границы, больше не будет. Потому что за эти годы власти закрыли все прорехи. Появился единый электронный реестр, где собраны данные полиции, налоговой, больниц, вузов и работодателей. То есть каждый мужчина посчитан. Повестка приходит на госуслуги. И с этого момента считается, что вам ее вручили. Запрет на выезд из страны включается автоматически в ту же минуту. Осенний призыв, первые отправки, по которому начнутся 10 октября, впервые полностью идет через этот реестр.
13: Интересное утро, конечно, сегодня было. Проснулся, увидел смс-ку. Интересную смс-ку. Повесочка, повесочка. Куда, не знаю. Валить других людей. Или что ли. Опасной России живем, конечно. У тебя вот через госуслуги может такая штука прийти.
10: На фронте не хватает людей. Добровольцев на всех не набрать. Поэтому появилась целая профессия рекрутеров, которые обзванивают мужчин по купленным базам и получают за каждого, кто подписал контракт, от нескольких сотен тысяч до 1,25 миллиона рублей.
14: Уже 2 дня подряд мне звонят и предлагают службу по контракту. Понимаете, мне, девчонки, я не медик, я не военная. Я предприниматель, да? Я гендир своей компании. Я официально устроена. Да, на мне есть кредиты, но я не понимаю, как я попала в базу, где мне нужно предлагать службу по контракту.
10: Почти всегда обещают службу в тылу. На Авито появлялись вакансии якобы миротворцев и охранников складов Wildberries и Озон.
15: Выплата сразу на руки 3 миллиона рублей и 260 тысяч каждый месяц. Работодатель – волонтер воинской части. Вот тут уже есть вопросики, да? А внутри, кстати, указано, что контракт на СВО. Ну это, наверное, просто формальность, да?
10: А студентам из Бурятии с долгами по учебе обещали год в тылу в войсках беспилотников. Один из студентов, 23-летний Валерий Аверин, сказал маме, что будет работать на Wildberries, а через 12 дней после того, как попал на фронт, погиб в Луганской области. Рекрутеры сами признают, что кандидатов приходится обманывать.
16: Есть возможность и поставлять кандидатов в Москву. Зарабатывать с человека не 300 тысяч, а миллион. Но это 90% будет отправка в штурм. А значит, 90% вероятности, что придется обманывать кандидатов.
10: Полиция тоже участвует в наборе. Подозреваемым предлагают подписать контракт вместо уголовного дела. Контракт фактически освобождает от ответственности. Источник верстки в мэрии Москвы рассказал, что в столице на войну начали брать даже осужденных за преступления против несовершеннолетних и за терроризм.
17: Вот они, гангстеры.
10: Но даже с рекрутерами, полицией и обещаниями службы в тылу людей все равно не хватает. Регионам каждый месяц спускают план по контрактникам. И, как пишет Пивоваров в своем докладе, за недобор уже штрафуют чиновников. Мэрия Братска, оправдываясь в суде, рассказала, что ее сотрудники обошли 14 тысяч квартир, работали со списками выпускников детских домов и каждый день ходили в СИЗО. И все равно набрали только 369 человек из плановых 645. Теперь правительство хочет, чтобы за невыполнение плана чиновникам можно было бы на срок до 3 лет лишить права занимать госдолжность. Заканчиваются и деньги. В Саратовской области с ноября вдвое урезают выплату добровольцам, а пособия семьям погибших сокращают в 10 раз – с 1 миллиона до 100 тысяч рублей. Министр обороны Андрей Белоусов уверяет, что все идет по плану, и контрактников набирают даже с опережением. А Z-канал «Признак Новороссии» летом написал, что новая мобилизация – это вопрос не если, а когда.
16: Ставка на стимулирование добровольного контрактования объективно не отвечает потребностям фронта по целому ряду причин. От соотношения потерь до потребности держать больше личного состава, чем есть в распоряжении.
10: Систему, которую власти построили за эти годы, сделали с большим запасом. С ее помощью можно за считанные дни призвать сотни тысяч человек, а за 2-3 недели до миллиона. Засекреченный пункт указа 22 года меняет без всякой публикации. Мобилизацию никто не объявляет, и человек узнает, что его призвали из повестки на госуслугах.
8: Но нужна ли российской армии мобилизация? Такой вопрос мы перед эфиром адресовали социологу и военному аналитику Николаю Митрохину. Вот что он нам ответил.
18: Безусловно, российской армии нужно пополнение. Объективно, российская армия сейчас отступает на нескольких участках. И успехи ВСУ во многом обусловлены просто элементарным недостатком бойцов в подразделениях. Прежде всего, та группировка «Запад», которая отступила на Лиманском направлении. Говорят, также есть проблема группировки «Север». Вот, и группировки «Восток», возможно, также есть проблема, поскольку она наступала в течение нескольких лет и, кажется, потратила все свои человеческие резервы. Вот, поэтому, безусловно, рано или поздно придется проводить более широкую мобилизацию, чем есть сейчас. А если объявить как бы публичную мобилизацию, то это будет уже на такой твердой государственной основе. Все равно есть в России та часть населения, которая легко соглашается на какие-то государственные приказы, объявления, да, так сказать, таким просто способом разослать повестки и жестко потребовать, тем более, что если сам Путин выступит, то таким образом там 200 тысяч человек соберется совершенно легко. Вот. Остальных там можно будет действительно приезжать нарядами, собирать как бы, более жесткими способами.
8: И о совершенствовании механизмов для мобилизации мы сегодня говорим с автором доклада, который цитировали в начале программы. Это политик Андрей Пивоваров. Андрей, здравствуйте.
19: Добрый вечер.
8: Один из выводов вашего доклада звучит как возможность, а не намерение властей проводить мобилизацию. Есть ли смысл тогда переживать из-за этого?
19: Ну, мы как раз и говорим о том, что это возможность, которую Россия построила. Мы рассказываем о том, что механизм, который она построила, он куда более масштабный, чем тот, который был 4 года назад. То есть они подготовились и с точки зрения законов, и с той процедуры электронного контроля, которую вы оказали. И что немаловажно, они еще строят городки и полигоны, где людей можно тренировать, что не хватало в первой мобилизации. Поэтому мы говорим о том, что подготовка идет, и не просто подготовка под 300 тысяч. Вот правильно предыдущий Николай Митрохин сказал, что они могут их набрать. Но в этот раз отличие в том, что можно набрать их в течение нескольких дней. И дальше, в течение там, нескольких недель, удвоить или утроить это количество. И именно это вызывает тревогу. То есть они готовы к мобилизации.
8: Также в вашем докладе звучит фраза «инфраструктура избыточна». Что государство построило избыточную инфраструктуру. Значит ли это, что с таким количеством инфраструктуры потенциальная мобилизация не перегрузит систему?
19: Именно точно. Я для примера приведу цифры. Недавно Путин подписал документ об очередном увеличении численности армии до 1 535 тысяч. Но что интересно, в текущий состав армии меньше. То есть фактически делается запас под тех людей, которых больше мобилизуют. То есть и структура, которая строится, вот эти военные городки, стройбат, который работает. Стройбат, кстати, только в первый раз появился вот в прошлом году. И открылись первые вот эти вот городки впервые с нулевых годов. До этого их не строили, только закрывали. То есть структура, которую армия есть сейчас, она способна переварить эти 300 тысяч и более. То есть готовится более серьезный набор. Я не хочу говорить, что вот он прямо будет завтра, но система под него готова хоть завтра людей принимать.
8: Ну, набор идет прямо сейчас. Нам так перед эфиром говорил руководитель проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Мы также его спросили, а какие тренды в этом наборе сейчас существуют. Давайте послушаем, что нам рассказал правозащитник.
20: Очень сильно активизировалось наматывание на контракт солдат-срочников. Тех, кто пошел на срочную службу. По закону, к сожалению, Государственная Дума настрогала разных законов, связанных со срочной службой, и, соответственно, теперь там можно, во-первых, наматывать на контракт человека уже в военкомате в момент, когда заседает или закончилось заседание призывной медицинской комиссии. Во-вторых, теперь это происходит 12 месяцев в году, да? То есть нет никакого там ни осеннего, ни весеннего призыва. Есть там теоретические осенние-весенние отправки в часть, но они это сугубая формальность на самом деле. То есть на сегодняшний день, во-первых, стала формальностью срочная служба. Существует только контрактная армия, и только она действительно нужна властям. И, во-вторых, соответственно, очень сильно действительно выросло число тех солдат-срочников, которых принудили к подписанию контракта, начиная где-то с мая. Кроме того, вторая тенденция – это, собственно, то, что происходит начиная с июня, облавы в малых городах, которые производит полиция, когда она задерживает людей по любой причине, в диапазоне от бутылки пива до условного срока и от долга по квартплате до непогашенной судимости. И дальше, соответственно, отвозят их в полицию, пытают, избивают, принуждают к подписанию контракта.
8: Андрей, вы досконально изучили, как менялся механизм принуждения к мобилизации, не к мобилизации, к подписанию контрактов за последний год. Но остались ли какие-то бреши, как можно вывернуться из этой системы?
19: Знаете, есть всякие, вот когда мы говорили, вот идите лесом, а система выстроена, но все равно остаются ходы, которые до конца не доработаны. То есть, например, с точки зрения электронной системы, с одной стороны, они принимают все данные, то есть принят закон о том, что, например, человек лишается возможности водить машину, брать кредит. Но если банковская система еще относительно интегрирована, то, например, отнять права, слава богу, по крайней мере, сейчас, таких фактов мы не встречали. То есть по закону он больше не имеет права призывного человека, который пришел повестку, через 20 дней водить машину. А это остается. Есть также возможности там, пересечения границы, которые, к счастью, еще остаются. Но мне бы не хотелось, чтобы там, наши зрители воспринимали это как что-то несерьезное, да, и что всегда можно еще, как бы, условно, обыграть систему. В подавляющем числе случаев они очень хорошо учли все ошибки, которые были в 2022 году. И задача, в которой у них стоит сейчас, не столько призвать 300 тысяч человек или более. Они по-честному сделали это в прошлом году, когда была мобилизация 2022 года. Они эти 300 тысяч призвали, но они упустили еще порядка 700 тысяч, которые уехали. Вот сейчас эта задача не просто призвать 300 тысяч и не за месяц, а за несколько дней, а не дать возможность уехать остальным и попытаться призвать кратно больше. И сейчас они могут себе такое позволить. Это самая большая опасность. Поэтому расслабляться не стоит, потому что бреши они заделывают очень оперативно.
8: Ну вот, говоря о брешах, хотелось бы посмотреть, для чего они нужны. Мы подготовили короткий сюжет для наших зрителей. Давайте посмотрим, зачем же нужны люди. Короткий спойлер, затравочка на будущее, возможно, на Красный Лиман.
1: Только за предыдущий месяц, за сентябрь, Россия поставила под контроль 1301 квадратный километр. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущие месяцы. И темп движения войск нарастает.
21: Высказывания Владимира Путина о стремительном продвижении российских войск оспаривают независимые аналитики и военные эксперты. Американский институт изучения войны сообщает не только о снижении темпов российского наступления в сентябре, но и о потере 80 квадратных километров захваченных ранее территорий. Россия потеряла в Украине больше территорий, чем за любой другой месяц с июня 2023 года, подводит итоги сентября финский асинт-проект Blackbird Group. Хотя украинский проект Deep State и прокремлевский сливочный каприз говорят о сохранении преимущества российской армии в рамках наступательных действий, их цифры тоже демонстрируют снижение темпов наступления по сравнению с предыдущими годами войны и в разы отличаются от успехов, о которых сообщает Путин.
22: Хорошо видна общая тенденция. Темпы продвижения российской армии за 26 год значительно снизились по отношению к предыдущим 2024 и 2025 годам.
21: Не верят в столь масштабное продвижение и другие каналы. Главной темой их беспокойства остаются успехи ВСУ на Лиманском направлении и ложь российского командования.
23: Это что за прикол такой? С какой это поры Донбасс на 89% уже контролируется вооруженными силами Российской Федерации? Не, ну на 80% да, еще можно поверить. Карты говорят о том же. Но 89% чисто безумная фантазия дедов, которые все еще удерживают Светогорск и продвигаются дальше Лимана.
21: Крупнейший Z-канал «Рыбарь» признает тяжелую ситуацию для российских военных в Донецкой области. Автор жалуется на переброску операторов дронов ВСУ на Лиманском направлении.
22: Это сказывается не в пользу российских подразделений, которые теперь под ударами со стороны Лимана будут вынуждены перестраивать логистику и изменить темпы наступления как на Славянск, так и на Краматорск.
5: Но мы забываем народу глаза сказать, что у нас хреновенько дела идут на Краснолиманском направлении. Там приходится, как это ловко говорят некоторые военкоры, отступить на заранее подготовленные позиции. И это правда. Это правда. О чем я говорю? О том, что положение на фронте, оно очень разное.
21: Успехи украинской армии не приводят к остановке российского наступления, однако помогают замедлить его на некоторых направлениях.
0: У Украины самый заметный успех, конечно же, это Шандриголовский выступ, Лиманское направление, вот где они отвоевали территорию, и то сейчас пока что не до конца это все признано. Плюс у них успех на Александровском направлении, ну это еще было в первом полугодии, они в Днепропетровской области отвоевали тоже территорию. И плюс то, что сейчас все еще происходит, Купинское направление, район там Двуречный, Западного, тоже здесь вот успех.
21: Российская армия продвигается в районе Доброполья, Константиновки и Дружковки. Замедлилось ее продвижение в районе Николаевки в сторону Славянска, отмечает основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Желание Путина захватить всю Донецкую область по-прежнему затягивает войну. На Валдайском форуме российский президент усомнился в возможностях Украины удерживать Донбасс в течение 1.5-2 лет, а Европы помогать ей в этом. Однако сейчас все больше даже самых последовательных сторонников российской агрессии признают, быстро захватить Донецкую область не удается.
2: Ошибаться можно, брать нельзя.
21: Эти слова Андрей Белоусов произнес перед своим назначением на пост министра обороны в мае 2024 года. С тех пор лжи командования говорят все больше про властных блогеров и пропагандистов. Сторонникам войны удобнее верить в хорошего царя и плохих бояр, пишет в своей колонке для издания «Вот так» исследователь российской пропаганды писатель Иван Филиппов.
3: Просто за признанием ложь – это основа путинизма, в патриотические головы может закрасться предательская мысль. А если все всем врут об успехах и о победах, то, может быть, и о другом врут? Может быть, не было никаких причин для кровавой войны? Может быть, оппозиция была права, когда говорила, что этот режим ведет страну в пропасть?
21: По оценке проекта Blackbird Group, полный захват Донецкой области российской армии к 2027 году становится все менее вероятным.
8: И какие же факторы подталкивают Кремль к принятию решения о мобилизации, мы также спросили социолога и военного эксперта Николая Митрохина.
18: Да, успех операции «Вивальди» и плюс к тому наступление ВСУ от Славянска на восток. Вот. Сейчас они Рай Александров освободили, там центральный пункт, который был населенный, который был перед Славянском. Вот, говорит о том, что планы российского наступления осеннего сорваны. До зимы российские войска не смогут приблизиться к краинам Славянской, Краматорской, завязать там уличные бои. А значит, таким образом, как минимум на полгода откладывается новое серьезное продвижение российской армии. Это если российская армия сохранит те ресурсы, которые она имеет сейчас. И если, например, в ноябре проведут мобилизацию и подкинут как бы группировки Юг, которые там действуют, Славянска, дополнительно, например, 100 тысяч бойцов, то все развернется назад, и вполне возможно, так сказать, например, в декабре российские войска будут вести бои там, в восточных кварталах Славянска. Если говорить про аналогии, то все очень и очень напоминает осень 2022 года, когда ровно в этих местах ВСУ очень успешно воевала, вот, освободила большое количество территории, и потом сначала споткнулась о тот же Лиман, где неожиданно там Барс из Краснодара оказал более серьезное сопротивление, чем планировалось. Потом, опять же, на казачьи подразделения в окрестностях Кременной. Вот, и все это задерживало наступление. Выйти на Кременную не успели. И тут провели мобилизацию россияне и воткнули в ту линию обороны, которая проходит между стабильную между Кременной и Сватово, которую российские войска успели построить за лета, начала осени 2022 года. Ну, вот. И как бы все украинское наступление на этом выдохлось. Вот. Поэтому и сейчас дело выглядит так, что да, ВСУ будет успешно отодвигать российские войска, и в какой-то момент день-день колокольчик прозвенел, так сказать, и Россия начинает пополнять армию людьми, причем многих привезут там через 10 дней после призыва, они будут туда на передовой.
8: Ну, мы продолжаем разговор о готовности государственной системы к мобилизации с Андреем Пивоваровым. Андрей, я хочу вас спросить о политических факторах, которые подталкивают к решению о мобилизации или, наоборот, от него отдаляют. Две трети граждан отвечают Левада-центру, что поддержат немедленное завершение войны, если Путин решит ее закончить прямо на этой неделе. Это фактор, я имею в виду миролюбивый настрой граждан, это фактор в принятии подобного решения о мобилизации?
19: Ну, это один из факторов, который будет на столе. Но одновременно с этим на столе лежит и другое. Это число выборов. Если вы помните, перед выборами Путин лично обратился за словами поддержки к людям, он призвал идти на выборы. А когда выборы завершились, Дмитрий Медведев, несмотря на комичные какие-то его выступления, в общем-то, являющийся по-прежнему одним из там, главных спикеров «Единой России», сказал, что благодарен людям за выбор и в том числе за полномочия делать в том числе непопулярные решения. И вот этот фактор может быть куда более весомым, потому что фактически, ну, с точки зрения там, формальных цифр, которые объявила Памфилова, курс Путина поддержан. И когда он говорил о том, что вы голосуете за ребят, которые на фронте, это как раз было про это. Поэтому я думаю, что вопрос будет целесообразности. Путину нужны какие-то победы, нужна какая-то демонстрация силы, и вот здесь, учитывая то, что генералы топчутся, и, как правильно сказал Митрохин, сил не хватает, я думаю, что вот фактор того, что выборы он выиграл и нужно побеждать дальше, для него будет более весомым, и я думаю, что решение мобилизации будет принято именно из него.
8: Владимир Путин на Валдае говорил, что возьмет Донбасс, оставшийся, по его словам, 11%, быстрее, чем за 2 года. А к чему такая спешка ему? Ему зачем нужны эти победы прямо сейчас?
19: Ну, надо признать, что у Путина давно не было побед, и отчитаться там, что вы взяли очередной город, которого, название которого никто не знает, показать вообще-то нечего. Несколько раз говорили о том, что там Донбасс будет освобожден сразу, там через полгода, через год, но этого не получается. Уже были отчеты о том, что как бы много там, фактически весь захвачен, а все равно не выходит. Поэтому Путину нужна какая-то победа. Нужна какая-то формальная причина, чтобы, если не прекратить, может быть, начать заморозить конфликт. Вот это не хватает ему. Поэтому я думаю, что в первую очередь это вот такой фактор. И он понимает, что еще и сейчас будет меняться администрация США, и с будущей администрацией, которая придет после Трампа, не факт, что ему удастся наладить такие же отношения. Если будет, это будут демократы, которые выстроят через 2 года, предположим, ту же модель, как вел себя Байден, Путину будет намного сложнее закончить этот конфликт, сохранив лицо, без унижения, без каких-либо там выплат контрибуций и остального. Поэтому, я думаю, срок 2 года связан еще и с этим.
8: Я хочу вернуться к непопулярному решению, ведь оно непопулярное сразу в нескольких плоскостях. Непопулярное, потому что народу не понравится, но и, как мне кажется, оно непопулярное, потому что оно действительно непопулярное. Не попадается в сводки, например, социологических служб о главных тревогах населения. Да, иногда было, в 22-м особенно было, но новости приходят, и новости о возможности мобилизации почему-то не в топе. Вот что государство такого сделало, что мобилизация, которая прямо сейчас идет, пока мы с вами разговариваем, она почему-то незаметна?
19: Ну, вообще слово «мобилизация» запрещено. То есть с момента проведения там, Большого мятежа 22 года, и когда она якобы была закончена, по словам, это слово просто убрали из лексикона. Но посмотрите на банально другие новости, вроде бы напрямую с войной не связанные. Вот последние 2 дня официальные каналы говорят о том, что средство от тревог закончилось и в Петербурге, и в Москве. Вот вряд ли люди, которые живут в спокойствии, говорят о том, что не считают эту проблемой. Больше того, я думаю, что любые видеоролики, инструкции, по крайней мере, те консультации, которые мы проводим, везде, где проходит слово мобилизация, вызывает огромный интерес, потому что это может коснуться любых семей, у кого-то это отцы, мужи, у кого-то это дети. И, естественно, люди переживают, и, в общем, справедливо переживают, потому что риски есть. И то, что об этом не говорят на центральном канале, об этом не будут говорить и дальше. Та стратегия мобилизации, которая будет избрана, есть три варианта в докладе у нас, но я склоняюсь больше к одному. Когда не объявляется официальная мобилизация, у нас есть пункт 7 в мобилизационном приказе, там есть секретное число. Его просто можно поменять, он где не публикуется, и дальше присылать повестки, как бы наращивая, предположим, их объем. И формально мобилизации дальше не будет. Но число людей, получивших повестки, будет кратно больше к тому, что получается сейчас.
8: Есть ли какие-то безопасные юрисдикции? Ведь за последний год были новости о странах, в которые можно попасть без визы, что на людей заводились дела или людей отправляли в Россию.
19: Ну, как раз именно об этом я вот выступал на ОБСЕ. Если будем исходить из того, какие есть возможности у человека. У большинства россиян просто нет загранпаспорта. И в этом случае единственная страна, которая оставляет возможность для въезда, это Армения. Армения за это время не выдала ни одного дезертира, ни одного активиста. И, по-честному, наверное, это вот наиболее простой и самый хороший путь, который может быть. Если по каким-то причинам Армения не проходит, остаются... Куда более опасные – это Казахстан, Грузия, Сербия, Турция. В этом случае вам нужен будет загранпаспорт, но эти страны еще остаются. Если у вас есть виза в другие страны, когда вы в Европейского Союза или какие-то еще, это, конечно, отдельное направление. Надо признать, что у большинства россиян, да, проблема не только с визой, не столько с визой, точнее, а с загранпаспортом. И то, о чем я обращался к Евросоюзу как раз, то, о чем мы говорили на конференции, мы просили как раз европейцев поддержать те страны, куда люди приезжают, и настойчиво выразить позицию, что нельзя этих людей обратно депортировать. Потому что самый большой риск, когда человек уже убежал, а его собираются отдать обратно. Вот об этом мы говорили на конференции, представляли доклад. Мы просили здесь Евросоюз не принимать к себе людей. Понятно, что это невозможно, принять всех людей, которые будут в мобилизации. Но работать с такими странами, в первую очередь, как Казахстан, как Сербия, как Турция, чтобы людей не отдавали обратно Путину. Вот такое политическое решение для нас было бы очень и очень полезным.
8: Андрей, полминуты у нас осталось. А что же вам ответили европейские политики?
19: Слушайте, ну это было принято с пониманием. Скажу, что работа над этим будет происходить, потому что это единственный возможный вариант. У них нет возможности там, финансово поддерживать другие страны, их надо принимать к себе. Ну, в разговорах, по крайней мере, по Казахстану мы нашли полное понимание, и я очень надеюсь, что этот разговор выйдет в практическое русло, и в Казахстан перестанет отдавать наших дезертиров.
8: Ну и мы также продолжим следить за этим разговором, какие будут результаты. Спасибо вам за этот разговор, Андрей. Андрей Пивоваров, политик, был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы говорили о том, как Российская Федерация подготовила свою систему к возможному проведению мобилизации. Напишите, что думаете в комментарии, только следите за своей анонимностью. И мы увидимся завтра. До свидания.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 7 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. 20 лет назад в Москве была убита Анна Политковская. Не менее 13 человек погибли в результате удара российской ракеты по жилому дому в Черниговской области. Как маркетинговые агентства в России зарабатывают деньги, продавая рекрутерам данные потенциальных контрактников российской армии? Расследование издания «Верстка». Также сегодня.
1: Он позвонил и сказал: «Мама, мамочка, спасите меня, или я сбегу». Я сказала: «Не убегай, сынок, за побег тебя могут застрелить». Сказала: «Я обращусь в посольство и куда только можно. Я буду пытаться тебя спасти, только не убегай».
0: Власти Казахстана заявляют о намерении вернуть граждан страны обманом отправленных российскими властями на войну в Украине.
2: Вторая война – это знак равенства с Путиным, потому что и Путин – знак равенства с войной, потому что он был избран на волне этого мощнейшего военного пиара.
3: Анна, за свою жизнь не боитесь?
4: Нет, ну каждый боится.
3: И тем не менее, все равно.
4: А что делать?
0: Сегодня исполнилось ровно 20 лет со дня убийства в Москве журналистки и правозащитницы Анны Политковской. Она была застрелена в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года. Вопрос об опасениях за свою жизнь в только что прозвучавшем фрагменте Политковской задает, и вы, наверное, узнали его голос, Владимир Соловьев, ставший теперь одним из главных российских пропагандистов. А вот что говорила Анна Политковская буквально накануне убийства о прорвавшемся к власти в Чечне Рамзане Кадырове, которому тогда только-только исполнилось 30 лет.
5: Кадыров-младший имел репутацию мальчика, который стоит в углу. И в лучшем случае ему разрешается, когда старшие говорят, подойти и налить им чаю. На самом деле Кадыров-младший человек крайне лживый. Я лично уже ничего не верю. Никогда он верности клянется, никогда он заигрывает со своими людьми по чеченскому телевидению. Обычно это происходит. Он не стесняется там в выражениях и говорит, что мы этих русских задвинем, мы им место покажем. Где этот Кадыров не врет? Я, например, не берусь утверждать. Он умеет лизать ручку большого белого царя и умеет при этом, абсолютно не стесняясь, в один и тот же день говорить про этого белого царя по-чеченски своим людям по телевидению, что мы найдем ему место.
0: Говорила Анна Политковская. Думаю, не лишним будет напомнить сегодня, что Владимир Путин сказал об Анне Политковской через несколько дней после ее убийства, совершенного в его собственный день рождения. Путин в тот момент находился с визитом в Германии. То, на чем сделал тогда акцент президент России, сказало много, в первую очередь, о нем самом. Многие тогда выразили мнение, что лучше бы промолчал.
6: Да, действительно, эта журналистка была острым критиком действующей власти в России. Но я думаю, что журналисты должны это знать, во всяком случае, эксперты это прекрасно понимают. Степень ее влияния на политическую жизнь в стране, в России, была крайне незначительной. И убийство такого человека, жестокое убийство женщины, матери, оно само по себе направлено и против нашей страны, против России, против действующих властей в России. И это убийство само по себе наносит России гораздо и действующей власти и в России, и в Чеченской Республике, которой она занималась профессионально в последнее время, наносит действующей власти гораздо больший урон и ущерб, чем ее публикации. Это абсолютно очевидный для всех в России факт.
0: Это был комментарий Владимира Путина, который он дал на пресс-конференции в Германии в октябре 2006 года по поводу убийства Анны Политковской. Хотя непосредственные исполнители убийства Политковской были найдены и осуждены, заказчики названы так и не были. В Кремле категорически отрицали и отрицают причастность к убийству российских спецслужб, хотя журналисты «Новой газеты» провели свое расследование и доказали обратное. Об этом 5 лет назад говорил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
7: В частности, газете удалось выяснить, что сотрудник сверхсекретного подразделения московской полиции Дмитрий Павлюченков, он осуществлял наружное наблюдение и давал установочные данные на Политковской убийцам, что помогал с установочными данными и с реальным адресом проживания Анны подполковник ФСБ господин Рягузов. Это, кстати, здесь вот через два дома от нас находится их отдел, где работал Рягузов. Поэтому, да, силовые структуры причастны, безусловно, причастны к совершению преступления.
0: Говорил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Это фрагмент его выступления ровно 5 лет назад. Одним днем позже Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира и в первом же комментарии сказал, что это премия Анне Политковской и другим погибшим журналистам «Новой газеты». «Путин — это война, война — это Путин», — сказала Анна Политковская еще 25 лет назад. Увы, ее слова сбываются. Агрессия России против Украины продолжается. По последним данным, в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Прилуках в Черниговской области погибли не менее 13 человек, 4 из них дети. Сегодня Путину на день рождения российская армия подарила уничтожение жилого дома в Прилуках. Это была обычная пятиэтажка, написал в социальных сетях президент Украины Владимир Зеленский. Погибшие и раненые при российских обстрелах сегодня есть в Киеве, в Киевской и Полтавской областях Украины. А на юге Воронежской области России при падении обломков беспилотника сегодня была повреждена линия электропередач, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, несколько сел временно остались без электроснабжения, на месте работают оперативные службы. Всего минувшей ночью дежурным силам ПВО в небе над 9 районами и 2 городскими округами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 64 беспилотных летательных аппарата, написал Гусев. Министерство обороны России сегодня заявило о 311 сбитых и перехваченных украинских беспилотниках над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Калужской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Ростовской, Волгоградской областей, Пермского края, аннексированного Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей. Вчера у побережья Сочи загорелся нефтяной танкер «Афромакс Рио», который ходит под флагом Либерии и, по данным издания «Астра», включен в санкционный список Украины как судно российского так называемого «теневого флота». Очевидцы рассказали, что пламя быстро охватило судно, а затем огонь растекся по поверхности воды. Пожар был виден из многих точек города. А издание «Верстка» рассказывает о формировании в России отдельного рынка персональных данных мужчин, потенциально готовых подписать контракт с Министерством обороны. Маркетинговые агентства продают военным рекрутерам телефонные номера людей, которых считают перспективными кандидатами. Один такой горячий лид стоит до 2800 рублей, ну а оптовые сделки могут исчисляться сотнями тысяч рублей. Например, за 500 имен кандидатов, которым агентство уже позвонили и на которых составили анкеты, рекрутеру предлагают заплатить 800 тысяч рублей. Источники этих баз разнообразны. Данные собирают с сайтов, посвященных службе по контракту, а также используют сведения из коммерческих баз, микрофинансовых организаций и списков должников. Впрочем, как пишет «Верстка», номер человека иногда удается получить даже без того, чтобы он непосредственно оставлял его на сайте. Существуют сервисы, позволяющие деанонимизировать посетителей. Таким образом, обычные маркетинговые технологии лидогенерации стали применяться для поиска людей для отправки на войну, рассказывает журналистка «Верстки» Анна Рыжкова.
8: Действительно, в этой индустрии задействованы самые разные профессионалы. То есть это и кадровики, люди, которые раньше предлагали вакансии совсем других сфер. Это и таргетологи, и маркетологи, и, в общем-то, операторы, которые, да, оперативно должны прозвонить кандидатов. Ну, из того, что мы видим сейчас, действительно, есть очень много частных рекрутеров, которые работают либо внутри агентств, либо самостоятельно и заключают, например, контракты непосредственно с пунктами отборов на службу. И за каждого привлеченного кандидата они получают гонорар, расценки самые разные, вот там от 150 тысяч до 300 тысяч или 400 тысяч можно получить. Это могут быть маркетинговые агентства, которые, ну, например, точно так же обзванивают кандидатов на работу, там, работу вахтовым методом, да. Но некоторые подобные агентства, учитывая спрос, как бы переориентируются и все чаще в качестве клиентов берут тех рекрутеров, которые именно пытаются привлечь на службу по контракту. И тогда появляются операторы, которые конкретно занимаются обзвоном именно кандидатов на службу. То есть это как бы их специализация. Они заранее согласовывают с рекрутерами сценарии этих звонков, да, то есть рекрутер может выразить какие-то пожелания, то есть какие конкретно вопросы нужно успеть задать кандидату, когда оператор позвонит. Но чаще всего это вопросы, связанные с возможными диагнозами, судимостью и действительно ли человек изъявил желание или сомневается, но, тем не менее, у него была мысль заключить контракт. То есть те базы номеров, о которых мы написали, это вот конкретно люди, которые совсем недавно, вот буквально такое может быть, что сегодня утром или вчера вечером посещали сайты, которые посвящены службе по контракту. После этого эти базы парсятся, передаются рекрутерам, и рекрутер должен оперативно среагировать и как можно быстрее позвонить кандидату, потому что бывает так, что эти базы перепродаются сразу нескольким рекрутерам, да, и тогда начинается такая как бы борьба за вот этих мужчин. Но наши собеседники сказали, что как бы на рынке бывают разные базы, в том числе базы должников или базы мужчин, которые обращались в микрофинансовые организации. Мы пытались проследить эту цепочку, потому что сначала было ощущение, что ты должен именно заполнить, например, какую-то анкету. Но на самом деле на рынке действительно есть сервисы, которые позволяют как бы перехватить номера в том случае, если... Сейчас я, конечно, не айтишник, но постараюсь объяснить. В том случае, если пользователь, например, заранее соглашался там, на использование куки или там, нажимал кнопку, что он согласен на передачу своих персональных данных. В общем, там достаточно сложный механизм, но нам объяснили маркетологи, что сейчас это популярная вещь. И даже есть какие-то сервисы, где ты можешь буквально вот ввести сайт, с которого ты хотел бы, чтобы спарсили номера, да, чтобы у тебя образовалась вот эта вот база. Спорят, насколько это законно, да, считается ли, например, передача номера телефона без имени, передачей персональных данных без согласия, но, возможно, это какая-то слепая зона сейчас.
0: Это была журналистка издания «Верстка» Анна Рыжкова. Фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время».
9: Говорит Радио Свобода.
10: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
9: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
10: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 7 октября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Казахстан ведет переговоры с Россией о возвращении своих граждан из зоны боевых действий в Украине. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Жанбалат Усенов. Он уточнил, что Министерство иностранных дел Казахстана реагирует на обращение казахстанцев, желающих вернуться на родину. Ранее группа молодых граждан Казахстана записала видеообращение с просьбой вернуть их домой. Их родственники рассказали проекту «Азаттык Азия», что они поехали на заработки в Россию, но их обманули и отправили на войну против Украины. По данным геолокации, которую они отправили родным, сейчас они находятся на севере Луганской области, и уже в ближайшие дни их могут послать в бой. 2 октября после появления обращения в социальных сетях в МИД Казахстана заявили, что ведомство относится к данной ситуации с максимальной серьезностью и продолжает консультации с российской стороной. Рассказывает Манас Айжигитов.
11: Перизат Элеусизова говорит, что уже месяц пытается вернуть сына из России. 20-летний Айнабек Кельдибек уехал туда 27 августа работать охранником. Но, по словам матери, вместо работы его начали готовить к отправке на войну.
1: Он позвонил и сказал: «Мама, мамочка, спасите меня, или я сбегу». Я сказала: «Не убегай, сынок, за побег тебя могут застрелить». Сказала: «Я обращусь в посольство и куда только можно. Я буду пытаться тебя спасти, только не убегай».
11: По словам самого Айнабека, ему и еще двум казахстанцам в России обещали работу в охранном агентстве и зарплату в несколько миллионов рублей. Но после приезда их отвезли в военкомат.
12: После того, как привезли в военкомат, нам дали в руки много документов. Я не знаю русского языка, поэтому подписал все. Потом нам сказали: все, вы отправляетесь на войну, иначе посадят на 15 лет. Вот такой разговор был.
11: Айнабек говорит, что первоначальный договор был связан с трудоустройством и помощью с переездом в Россию. Военного контракта на руки, по его словам, он не получил. При этом ему обещали 3 миллиона рублей единовременно и 210 тысяч рублей ежемесячно. Айнабек рассказал, что вместе с ним находятся и другие граждане Казахстана. Один из них — 25-летний Нуржан Адиетов из Уральска. Его мать Гульдераим также говорит, что сын уехал в Россию, рассчитывая работать, но оказался в зоне войны.
13: Я бы ни за что его не отпустила. Если бы я знала, когда он уезжал из Актобе, я бы позвонила в КНБ и забрала его. Лучше уж пить одну воду, есть черный хлеб, но чтобы сын был рядом.
11: Ранее МИД Казахстана подтвердил обращение семьи Мираса Ташарганова и еще нескольких казахстанцев. Ведомство сообщило, что направило российскому МИДу ноту с просьбой вернуть граждан Казахстана.
0: Сообщение корреспондента проекта «Азаттык Азия» Манаса Айжигитова. Что же касается возобновления переговорного процесса по Украине, то заявления по этому поводу делаются постоянно, однако каких-то конкретных решений в последнее время не принято. Как рассказал в интервью корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», посол Великобритании в Москве Найджел Кейси, вопрос о территориях остается главной проблемой. И на переговорах в ходе тех консультаций, которые велись в последнее время, удалось продвинуться только в технических вопросах контроля за соблюдение возможного перемирия. Хотя никаких соглашений о прекращении огня пока на повестке дня нет, да и не предвидится. Вот что еще Найджел Кейси рассказал о роли Великобритании и Европы в целом в переговорном процессе по Украине.
14: At the moment, the Russian approach...

0: требует, чтобы Украина передала под российскую оккупацию крупные города, где живут около 100 тысяч украинцев. Ни одно украинское правительство не могло бы даже рассматривать такую возможность. И почему оно должно на это соглашаться, учитывая последствия российской оккупации на других территориях Украины? По крайней мере, на бумаге это и есть главное препятствие на пути к соглашению. Но лично я никогда не считал, что эта война на самом деле идет из-за территорий. Речь идет о суверенитете Украины. Война закончится, когда Россия, а точнее российское руководство, будет готово признать право Украины на существование в качестве по-настоящему суверенного государства. Надеюсь, это произойдет скоро. Живя в Москве, я чувствую, что люди устали от этой войны. Они хотят, чтобы она закончилась. Мы видим, какой экономический ущерб она наносит. Если не считать оборонного сектора, экономика фактически уже находится в состоянии рецессии. Проблемы накапливаются. Я надеюсь, что ради всех, и особенно ради тех, кто непосредственно страдает от войны, ее удастся завершить как можно скорее.
1: As soon as possible.
2: Это был посол Великобритании в Москве Найджел Кейси, фрагмент его эксклюзивного интервью корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Добавлю, что в последнее время стала обсуждаться идея встречи на высшем уровне в трехстороннем формате, но не США, Россия и Украина, а США, Россия и Китая, который в ноябре будет принимать саммит АТС в городе Шэньчжэнь. Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что идея встречи Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина действительно есть, но инициатива ее проведения, а также включение такой встречи в график работы саммита, должны исходить от принимающей страны, то есть от Китая.
3: Я подтверждаю, что это интересная весьма идея, она витает в воздухе, все они знают, и Трамп, и Путин, и Си Цзиньпин. Пока еще, как я отметил, мы еще не видели подробно изложенные программы саммита, и после этого, очевидно, китайские друзья будут предлагать какие-то возможности, в том числе и для двустороннего контакта. Об этом, кстати, договоренность достигнута, наш лидер встретится с представителем КНР, это точно, но какое время, какое окно будет для этого выбрано, графики самого саммита пока сказать трудно. То же самое и о трехсторонней встрече. Если Трамп подтвердит свое участие, пока не знаю, по-моему, подтверждения еще 100% нет, но от этого будет зависеть и возможность проведения встречи в трехстороннем формате. Но инициатором, конечно же, выступит хозяин.
2: Это был помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. Время свободы. Лида Маниава остается директором хосписа «Дом с маяком» и членом правления одноименного фонда после прекращения уголовного дела против нее по статье о фейках про российскую армию за отсутствием состава преступления. Об этом сообщил адвокат Маниавы Михаил Бирюков в сегодняшнем утреннем интервью агентству РБК. На момент записи интервью официального подтверждения информации о прекращении дела еще не было.
4: Если бы постановление было у нас на руках, мы бы сами отвезли и, соответственно, сдали бы аппаратуру, которая установлена дома у Лиды, сдали бы браслет, но до сегодняшнего дня, насколько я знаю, на браслете аппаратура у нее есть, запрещено было находиться на улице с 8 вечера до 8 утра. Только по разрешению следователя можно было задержаться, и такое разрешение он давал, когда мы задерживались на производстве следственных действий. В остальном вот это ограничение действовало. Они должны быть сняты, если органы, следующее исполнением наказания, получит постановление от следователя. Ну, дальше все. Дальше дело закончено. Мы посмотрим, какие основания. Обжаловать мы, скорее всего, не будем. Но для этого нужно, чтобы говорить о дальнейших действиях, нужно увидеть постановление о прекращении уголовного дела.
2: Это был адвокат Лиды Маниавы Михаил Бирюков. Председатель попечительского совета фонда «Дом с маяком» Марина Мели уточнила, что хоспис и фонд не успели подобрать новую кандидатуру директора после того, как в сентябре Маниава объявила о своем уходе из-за возбужденного против нее дела. Маниава была задержана полицией в Москве 2 сентября. 3 сентября ей были предъявлены обвинения, и суд определил ей меру пресечения в виде запрета определения определенных действий, который действовал до 30 октября. Дело было возбуждено из-за поста в социальной сети, опубликованного в 2023 году. Манява писала, что из-за начатой Россией войны в Украине гибнут мирные жители. 6 октября Следственный комитет неожиданно сообщил, что дело против Лиды Манявы закрыто. Вы слушаете «Время свободы» по

0: На Министерство финансов России в сентябре федеральный бюджет страны получил 452 миллиарда рублей нефтегазовых доходов. Это на 130 миллиардов или на 22% меньше, чем было получено год назад. Всего же за первые 9 месяцев этого года нефтегазовые доходы России немного не дотянули до 5,5 триллионов рублей, упав по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1 триллион 140 миллиардов. И это при том, что средняя налоговая цена нефти за этот год выросла. Тему продолжает экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант.
1: Министерство финансов отчиталось о поступлении в федеральный бюджет нефтегазовых доходов за сентябрь. Сумма получилась скромная – всего 452 миллиарда рублей. С начала войны в Персидском заливе это второй худший результат за месяц. По сравнению с сентябрем прошлого 2025 года, когда супертанкеры еще свободно пересекали Ормузский пролив, а хуситы не угрожали судоходству в Красном море, доходы российского бюджета сократились на 130 миллиардов рублей или на 22%. Это при том, что налоговая цена в августе этого года, а сентябрьские доходы считаются именно по цене августа, была примерно на 10 долларов за баррель выше, чем год назад. Если же посмотреть на результаты первых 9 месяцев, картина та же. Бюджет не добрал 1 140 миллиардов рублей, 17%, по сравнению с тем же периодом 2025 года. И все это при более высокой, на 7 с небольшим долларов за баррель, средней налоговой цене за весь период. Первое, что бросается в глаза в отчете Минфина за сентябрь, это размер возврата нефтяникам в рамках механизма топливного демпфера. Напомню, что этот механизм используется для сдерживания внутренних цен на топливо в условиях высоких цен на мировых рынках. А с некоторых пор его же используют для частичной компенсации крупным нефтяным компаниям расходов на восстановление пострадавших от украинских ударов нефтеперерабатывающих заводов. В сентябре финансовое ведомство поставило абсолютный рекорд, вернув нефтяникам 305,5 миллиардов рублей. Еще одна причина падения нефтегазовых доходов бюджета в том, что Россия из крупного экспортера всех видов топлива превратилась в импортера. И бензин, и дизель, и авиакеросин из источника доходов бюджета превратились в статью расходов. Топливный демпфер используется и для компенсации разницы между импортной ценой и внутренней. Наконец, падение переработки и периодически возникающие проблемы с вывозом то из черноморских, то из балтийских портов вынуждают российские компании сокращать добычу. В сентябре правительством был пересмотрен годовой прогноз по добыче российской нефти и ее экспорту. И обновленная цифра оказалась самой низкой за последние 17 лет. А теперь вишенка на торте. Не добрав за первые 9 месяцев нефтяных доходов больше, чем на 1 триллион рублей, в октябре Минфин направит почти 280 миллиардов на покупку золота и юаней для Фонда национального благосостояния, доведя ежедневные чистые покупки на рынке с учетом операций Банка России до 12 с лишним миллиардов рублей. В сентябре объем чистых покупок был в 6 раз меньше и не дотягивал до 2 миллиардов в день. Очень уж хочется главе Минфина Антону Силуанову девальвировать рубль. Но тут главное вовремя остановить процесс. А то ведь с рублем бывало по-всякому.
0: Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. И последняя тема. Сегодня третья годовщина нападения на Израиль террористических группировок «Хамас» и «Джихад», самого кровавого теракта в истории Израиля. Об этом сегодня уже сказано и будет сказано еще очень много. Я же хотел бы обратить внимание на инцидент не где-нибудь, а в здании Европейского парламента в Страсбурге, где депутат палестинского происхождения от французской ультралевой партии «Непокоренная Франция» Рима Хассан совершила акт вандализма в отношении выставки памяти израильтян, погибших 3 года назад. Не знаю, пыталась ли она это сделать тайно, но так или иначе действия Хассан попали на камеры видеонаблюдения. Думаю, примечательно, что непокоренная Франция — это та самая партия, которую французские власти сейчас прямо обвиняют в разжигании насилия во время охвативших страну протестов лицеистов, приведших к погромам и поджогам десятков школ, избиению преподавателей, нападением на полицейских, вандализму и насилию. Спикер Европейского парламента Роберта Мецола выступила со специальным заявлением, в котором резко осудила инцидент с выставкой.
2: So a member Один из наших депутатов был заснят на видео в момент, когда он, по всей видимости, намеренно повредил выставку, посвященную жертвам террористической атаки против Израиля 7 октября. На записи видно, как он, предположительно, бросает на землю флаг Израиля, роняет флагшток и сбивает флаг Европейского Союза. Оба флага остаются лежать на земле, после чего депутат покидает место происшествия. Хочу подчеркнуть, что мы относимся к этому крайне серьезно и предпринимаем все необходимые шаги в соответствии с нашими процедурами, включая обеспечение права этого человека быть выслушанным. Но сегодня я также хочу затронуть более широкий вопрос. Европарламент – место, где все мы должны чувствовать себя в безопасности. И мы самым решительным образом отвергаем любые действия любого человека, которые заставляют кого-либо чувствовать себя здесь менее защищенным. Поэтому в период роста глобального антисемитизма мы обязаны сделать все возможное, чтобы, глядя на нас, еврейская община Европы знала – это и ее дом тоже.
3: They see that this is their house too.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода». Всегда поверх барьеров.
3: Но мы забываем народу глаза сказать, что у нас хреновенько дела идут на Краснолиманском направлении.
4: Дела идут не очень, и поэтому нужны люди. Чиновники, как кстати, к мобилизации уже готовы.
5: Повесочка, повесочка, куда не знаем.
6: Это украинский город Прилуки. Утром там российская крылатая ракета попала в пятиэтажку. 14 человек погибли и еще полсотни пострадали. Институт изучения войны полагает, что такими ударами Россия целится в украинскую гражданскую энергетику перед зимой. То есть давит на население. Но за разговорами о давлении на гражданских фронт все равно движется. Да, местами отрицательно, но движется. К финальным 11% по оценке Владимира Путина.
7: Ну, может быть, хватит. Но вопрос даже не в этих, не в куске земли. Но если утрата этих территорий неизбежно произойдет, есть ли смысл за них цепляться?
6: Но вот засада. Хватит, говорят и граждане России, которых социологи спрашивают. Поддержите ли вы Путина, если на этой неделе он решит прекратить войну? На экранах у вас результаты опроса независимого Левада-центра за сентябрь. На оставшихся 11% Донецкой области, о которых говорит Владимир Путин, гибнут ведь и российские военные, возможно, и в первую очередь, ведь они в наступлении. Да и так называемое неизбежное из года в год почему-то откладывается. И людей для приближения этого неизбежного уже нужно искать оригинальными способами, а не простым наймом. Это отмечают независимые журналисты. Как же государства решают эту для себя проблему? Сегодня мы и выясняем. Здравствуйте, это программа «Лицом к событию».
8: Политик Андрей Пивоваров в своем докладе «Мобилизация сегодня и завтра» пишет, что скрытая мобилизация через контракты дает армии больше людей, чем открытая. Осенью 2022 года за полтора месяца, по официальным данным, мобилизовали 300 тысяч человек. Это вызвало панику, и из страны по разным оценкам уехали около 700 тысяч человек.
9: Латентная контрактная мобилизация дает 400 тысяч-450 тысяч человек в год за счет заключенных, мигрантов, должников, срочников, бедных регионов и вербовки через полицию и службу судебных приставов. Более 20 тысяч уголовных дел за отказ служить, ее обратная сторона. К 2026 году эта модель исчерпывается. Темпы набора упали до минимума за 3 года при выплатах, вернувшихся к максимумам после сокращения 2025 года.
10: Че, пацаны, выборы закончились, повестки-то всем пришли. Мне сегодня он сразу в 9 утра на госуслугах прилетело.
8: Так как в 2022 году, когда мобилизацию объявили утром и мужчины успели рвануть границы, больше не будет. Потому что за эти годы власти закрыли все прорехи. Появился единый электронный реестр, где собраны данные полиции, налоговой, больниц, вузов и работодателей. То есть каждый мужчина посчитан. Повестка приходит на госуслуги. И с этого момента считается, что вам ее вручили. Запрет на выезд из страны включается автоматически в ту же минуту. Осенний призыв, первые отправки, по которому начнутся 10 октября, впервые полностью идет через этот реестр.
11: Интересное утро, конечно, сегодня было. Проснулся, увидел смс-ку. Интересную смс-ку. Повесочка, повесочка. Куда, не знаю. Валить других людей. Или что ли. Опасной России живем, конечно. У тебя вот через госуслуги может такая штука прийти.
8: На фронте не хватает людей. Добровольцев на всех не набрать. Поэтому появилась целая профессия рекрутеров, которые обзванивают мужчин по купленным базам и получают за каждого, кто подписал контракт, от нескольких сотен тысяч до 1,25 миллиона рублей.
12: Уже 2 дня подряд мне звонят и предлагают службу по контракту. Понимаете, мне, девчонки, я не медик, я не военная. Я предприниматель, да? Я гендир своей компании. Я официально устроена. Да, на мне есть кредиты, но я не понимаю, как я попала в базу, где мне нужно предлагать службу по контракту.
8: Почти всегда обещают службу в тылу. На Авито появлялись вакансии якобы миротворцев и охранников складов Wildberries и Озон.
13: Выплата сразу на руки 3 миллиона рублей и 260 тысяч каждый месяц. Работодатель – волонтер воинской части. Вот тут уже есть вопросики, да? А внутри, кстати, указано, что контракт на СВО. Ну это, наверное, просто формальность, да?
8: А студентам из Бурятии с долгами по учебе обещали год в тылу в войсках беспилотников. Один из студентов, 23-летний Валерий Аверин, сказал маме, что будет работать на Wildberries, а через 12 дней после того, как попал на фронт, погиб в Луганской области. Рекрутеры сами признают, что кандидатов приходится обманывать.
14: Есть возможность и поставлять кандидатов в Москву. Зарабатывать с человека не 300 тысяч, а миллион. Но это 90% будет отправка в штурм. А значит, 90% вероятности, что придется обманывать кандидатов.
8: Полиция тоже участвует в наборе. Подозреваемым предлагают подписать контракт вместо уголовного дела. Контракт фактически освобождает от ответственности. Источник верстки в мэрии Москвы рассказал, что в столице на войну начали брать даже осужденных за преступления против несовершеннолетних и за терроризм.
15: Вот они, гангстеры.
8: Но даже с рекрутерами, полицией и обещаниями службы в тылу людей все равно не хватает. Регионам каждый месяц спускают план по контрактникам. И, как пишет Пивоваров в своем докладе, за недобор уже штрафуют чиновников. Мэрия Братска, оправдываясь в суде, рассказала, что ее сотрудники обошли 14 тысяч квартир, работали со списками выпускников детских домов и каждый день ходили в СИЗО. И все равно набрали только 369 человек из плановых 645. Теперь правительство хочет, чтобы за невыполнение плана чиновникам можно было бы на срок до 3 лет лишить права занимать госдолжность. Заканчиваются и деньги. В Саратовской области с ноября вдвое урезают выплату добровольцам, а пособия семьям погибших сокращают в 10 раз – с 1 миллиона до 100 тысяч рублей. Министр обороны Андрей Белоусов уверяет, что все идет по плану, и контрактников набирают даже с опережением. А Z-канал «Признак Новороссии» летом написал, что новая мобилизация – это вопрос не «если», а «когда».
14: Ставка на стимулирование добровольного контрактования объективно не отвечает потребностям фронта по целому ряду причин. От соотношения потерь до потребности держать больше личного состава, чем есть в распоряжении.
8: Систему, которую власти построили за эти годы, сделали с большим запасом. С ее помощью можно за считанные дни призвать сотни тысяч человек, а за 2-3 недели до миллиона. Засекреченный пункт указа 22 года меняют без всякой публикации. Мобилизацию никто не объявляет, и человек узнает, что его призвали из повестки на госуслугах.
6: Но нужна ли российской армии мобилизация? Такой вопрос мы перед эфиром адресовали социологу и военному аналитику Николаю Митрохину. Вот что он нам ответил.
16: Безусловно, российской армии нужно пополнение. Объективно, российская армия сейчас отступает на нескольких участках. И успехи ВСУ во многом обусловлены просто элементарным недостатком бойцов в подразделениях. Прежде всего, та группировка «Запад», которая отступила на Лиманском направлении. Говорят, также есть проблема группировки «Север». Вот. И группировки «Восток», возможно, также есть проблема, поскольку она наступала в течение нескольких лет и, кажется, потратила все свои человеческие резервы. Вот. Поэтому, безусловно, рано или поздно придется проводить более широкую мобилизацию, чем есть сейчас. А если объявить как бы публичную мобилизацию, то это будет уже на такой твердой государственной основе. Все равно есть в России та часть населения, которая легко соглашается на какие-то государственные приказы, объявления, да, так сказать, таким просто способом разослать повестки, жестко потребовать, тем более, что если сам Путин выступит, то таким образом там 200 тысяч человек соберется совершенно легко. Вот. Остальных там можно будет действительно приезжать нарядами, собирать как бы это самое, более жесткими способами.
6: И о совершенствовании механизмов для мобилизации мы сегодня говорим с автором доклада, который цитировали в начале программы. Это политик Андрей Пивоваров. Андрей, здравствуйте.
17: Добрый вечер.
6: Один из выводов вашего доклада звучит как возможность, а не намерение властей проводить мобилизацию. Есть ли смысл тогда переживать из-за этого?
17: Ну, мы как раз и говорим о том, что это возможность, которую Россия построила. Мы рассказываем о том, что механизм, который она построила, он куда более масштабный, чем тот, который был 4 года назад. То есть они подготовились и с точки зрения законов, и с той процедуры электронного контроля, которую вы оказали. И что немаловажно, они еще строят городки и полигоны, где людей можно тренировать, что не хватало в первой мобилизации. Поэтому мы говорим о том, что подготовка идет, и не просто подготовка под 300 тысяч. Вот правильно предыдущий вот Николай Митрохин сказал, что они могут их набрать. Но в этот раз отличие в том, что можно набрать их в течение нескольких дней. И дальше, в течение там, нескольких недель, удвоить или утроить это количество. И именно это вызывает тревогу. То есть они готовы к мобилизации.
6: Также в вашем докладе звучит фраза «инфраструктура избыточна». Что государство построило избыточную инфраструктуру. Значит ли это, что с таким количеством инфраструктуры потенциальная мобилизация не перегрузит систему?
17: Именно точно. Я, для примера, приведу цифры. Вы не знаете, недавно Путин подписал документ об очередном увеличении численности армии до 1 535 тысяч. Но что интересно, в текущий состав армии меньше. То есть фактически делается запас под тех людей, которых больше мобилизуют. То есть и структура, которая строится, вот эти военные городки, стройбат, который работает. Стройбат, кстати, только в первый раз появился вот в прошлом году. И открылись первые вот эти вот городки впервые с нулевых годов. До этого их не строили, только закрывали. То есть структура, которая в армии есть сейчас, она способна переварить эти 300 тысяч и более. То есть готовится более серьезный набор. Я не хочу говорить, что вот он прямо будет завтра, но система под него готова хоть завтра людей принимать.
6: Ну, набор идет прямо сейчас. Нам так перед эфиром говорил руководитель проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Мы также его спросили, а какие тренды в этом наборе сейчас существуют. Давайте послушаем, что нам рассказал правозащитник.
18: Очень сильно активизировалось наматывание на контракт солдат-срочников. Тех, кто пошел на срочную службу. По закону, к сожалению, Государственная Дума настрогала разных законов, связанных со срочной службой, и, соответственно, теперь там можно, во-первых, наматывать на контракт человека уже в военкомате в момент, когда заседает или закончилось заседание призывной медицинской комиссии. Во-вторых, теперь это происходит 12 месяцев в году, да? То есть нет никакого там ни осеннего, ни весеннего призыва. Есть там теоретически осенние-весенние отправки в часть, но они это сугубая формальность на самом деле. То есть на сегодняшний день, во-первых, стала формальностью срочная служба. Существует только контрактная армия, и только она действительно нужна властям. И во-вторых, соответственно, очень сильно действительно выросло число тех солдат-срочников, которых принудили к подписанию контракта, начиная где-то с мая. Кроме того, вторая тенденция – это, собственно, то, что происходит начиная с июня, облавы в малых городах, которые производит полиция. Когда она задерживает людей по любой причине, в диапазоне от бутылки пива до условного срока и от долга по квартплате до непогашенной судимости – и дальше, соответственно, отвозят их в полицию пытают, избивают, принуждают к подписанию контракта.
6: Андрей, вы досконально изучили, как менялся механизм принуждения к мобилизации, не к мобилизации, к подписанию контрактов за последний год. Но остались ли какие-то бреши, как можно вывернуться из этой системы?
17: Знаете, есть всякие, вот когда мы говорили, вот идите лесом, а система выстроена, но все равно остаются ходы, которые до конца не доработаны. То есть, например, с точки зрения электронной системы, с одной стороны, они принимают все данные, то есть принят закон о том, что, например, человек лишается возможности водить машину, брать кредит. Но если банковская система еще относительно интегрирована, то, например, отнять права слава богу, по крайней мере, сейчас, таких фактов мы не встречали. То есть по закону он больше не имеет права призывного человека, который пришел повестку, через 20 дней водить машину. А это остается. Есть также возможность там, пересечения границы, которые, к счастью, еще остаются. Но мне бы не хотелось, чтобы там, наши зрители воспринимали это как что-то несерьезное, да, и что всегда можно еще, как бы, условно, обыграть систему. В подавляющем числе случаев они очень хорошо учли все ошибки, которые были в 2022 году. И задача, в которой у них стоит сейчас, не столько призвать 300 тысяч человек или более. Они по-честному сделали это в прошлом году, когда была мобилизация 2022 года. Они эти 300 тысяч призвали, но они упустили еще порядка 700 тысяч, которые уехали. Вот сейчас эта задача не просто призвать 300 тысяч и не за месяц, а за несколько дней, а не дать возможность уехать остальным и попытаться призвать кратно больше. И сейчас они могут это такое позволить. Это самая большая опасность. Поэтому расслабляться не стоит, потому что бреши они заделывают очень оперативно.
6: Ну вот, говоря о брешах, хотелось бы посмотреть, для чего они нужны. Мы подготовили короткий сюжет для наших зрителей. Давайте посмотрим, зачем же нужны люди. Короткий спойлер, затравочка на будущее, возможно, на Красный Лиман.
19: Только за предыдущий месяц, за сентябрь, Россия поставила под контроль 1301 квадратный километр. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущие месяцы. И темп движения войск нарастает.
20: Высказывания Владимира Путина о стремительном продвижении российских войск оспаривают независимые аналитики и военные эксперты. Американский институт изучения войны сообщает не только о снижении темпов российского наступления в сентябре, но и о потере 80 квадратных километров захваченных ранее территорий. Россия потеряла в Украине больше территорий, чем за любой другой месяц с июня 2023 года, подводит итоги сентября финский асинт-проект Blackbird Group. Хотя украинский проект Deep State и прокремлевский сливочный каприз говорят о сохранении преимущества российской армии в рамках наступательных действий, их цифры тоже демонстрируют снижение темпов наступления по сравнению с предыдущими годами войны и в разы отличаются от успехов, о которых сообщает Путин.
21: Хорошо видна общая тенденция. Темпы продвижения российской армии за 26 год значительно снизились по отношению к предыдущим 2024 и 2025 годам.
20: Не верят в столь масштабное продвижение и другие каналы. Главной темой их беспокойства остаются успехи ВСУ на Лиманском направлении и ложь российского командования.
22: Это что за прикол такой? С какой это поры Донбасс на 89% уже контролируется вооруженными силами Российской Федерации? Не, ну на 80% да, еще можно поверить. Карты говорят о том же. Но 89% чисто безумная фантазия дедов, которые все еще удерживают Светогорск и продвигаются дальше Лимана.
20: Крупнейший Z-канал «Рыбарь» признает тяжелую ситуацию для российских военных в Донецкой области. Автор жалуется на переброску операторов дронов ВСУ на Лиманском направлении.
21: Это сказывается не в пользу российских подразделений, которые теперь под ударами со стороны Лимана, будут вынуждены перестраивать логистику и изменить темпы наступления как на Славянск, так и на Краматорск.
3: Но мы забываем народу глаза сказать, что у нас хреновенько дела идут на Краснолиманском направлении. Там приходится... Как это ловко говорят некоторые военкоры, отступить на заранее подготовленные позиции. И это правда. Это правда. О чем я говорю? О том, что положение на фронте, оно очень разное.
20: Успехи украинской армии не приводят к остановке российского наступления, однако помогают замедлить его на некоторых направлениях.
23: У Украины самый заметный успех, конечно же, это Шандриголовский выступ, Лиманское направление, вот где они отвоевали территорию, и то сейчас пока что не до конца это все признано. Плюс у них успех на Александровском направлении, ну это еще было в первом полугодии, они в Днепропетровской области отвоевали тоже территорию. И плюс то, что сейчас все еще происходит, Купинское направление, район там Двуречный, Западного, тоже здесь вот успех.
20: Российская армия продвигается в районе Доброполья, Константиновки и Дружковки. Замедлилось ее продвижение в районе Николаевки в сторону Славянска, отмечает основатель Conflict Intelligence Team Руслан Вивиев. Желание Путина захватить всю Донецкую область по-прежнему затягивает войну. На Валдайском форуме российский президент усомнился в возможностях Украины удерживать Донбасс в течение 1,5-2 лет, а Европы помогать ей в этом. Однако сейчас все больше даже самых последовательных сторонников российской агрессии признают, быстро захватить Донецкую область не удается.
24: Ошибаться можно, брать нельзя.
20: Эти слова Андрей Белоусов произнес перед своим назначением на пост министра обороны в мае 2024 года. С тех пор лжекомандования говорят все больше про властных блогеров и пропагандистов. Сторонникам войны удобнее верить в хорошего царя и плохих бояр, пишет в своей колонке для издания «Вот так» исследователь российской пропаганды писатель Иван Филиппов.
0: Просто за признанием ложь – это основа путинизма, в патриотические головы может закрасться предательская мысль. А если все всем врут об успехах и о победах, то, может быть, и о другом врут? Может быть, не было никаких причин для кровавой войны? Может быть, оппозиция была права, когда говорила, что этот режим ведет страну в пропасть?
20: По оценке проекта Blackbird Group, полный захват Донецкой области российской армии к 2027 году становится все менее вероятным.
6: И какие же факторы подталкивают Кремль к принятию решения о мобилизации, мы также спросили социолога и военного эксперта Николая Митрохина.
16: Да, успех операции «Вивальди» и плюс к тому наступление ВСУ от Славянска на восток. Сейчас они Рай-Александровск освободили, там центральный пункт, который был населенный, который был перед Славянском. Говорит о том, что планы российского наступления осеннего сорваны. До зимы российские войска не смогут приблизиться к краинам Славянской, Краматорской, завязать там уличные бои. Значит, таким образом, как минимум на полгода откладывается новое серьезное продвижение российской армии. Это если российская армия сохранит те ресурсы, которые она имеет сейчас. И если, например, в ноябре проведут мобилизацию и подкинут группировки Юг, которые там действуют, Славянска, дополнительно, например, 100 тысяч бойцов, то все развернется назад, и вполне возможно, например, в декабре российские войска будут вести бои там, в восточных кварталах Славянска. Если говорить про аналогии, то все очень и очень напоминает осень 2022 года, когда ровно в этих местах ВСУ очень успешно воевала, освободила большое количество территории, и потом сначала споткнулась о тот же Лиман, где неожиданно там Барс из Краснодара оказал более серьезное сопротивление, чем планировалось. Потом, опять же, на казачьи подразделения в окрестностях Кременной. И все это задерживало наступление. Выйти на Кременную не успели. И тут провели мобилизацию россияне и воткнули в ту линию обороны, которая проходит между Кременной и Сватово, которую российские войска успели построить за лето, начало осени 2022 года. И все украинское наступление на этом выдохлось. И сейчас дело выглядит так, что да, ВСУ будет успешно отодвигать российские войска, и в какой-то момент день-день колокольчик прозвенел, и Россия начинает пополнять армию людьми, причем многих привезут там через 10 дней после призыва, они будут туда на передовой.
6: Но мы продолжаем разговор о готовности государственной системы к мобилизации с Андреем Пивоваровым. Андрей, я хочу вас спросить о политических факторах, которые подталкивают к решению о мобилизации или наоборот от него отдаляют. 2/3 граждан отвечают Левада-центру, что поддержат немедленное завершение войны, если Путин решит ее закончить прямо на этой неделе. Это фактор, я имею в виду миролюбивый настрой граждан, это фактор в принятии подобного решения о мобилизации?
17: Это один из факторов, который будет на столе. Но одновременно с этим на столе лежит и другое. А это число выборов. Если вы помните, перед выборами Путин лично обратился за словами поддержки к людям, он призвал идти на выборы. А когда выборы завершились, Дмитрий Медведев, несмотря на комичные какие-то его выступления, в общем-то являющийся по-прежнему одним из главных спикеров «Единой России», сказал, что благодарен людям за выбор и в том числе за полномочия делать в том числе непопулярные решения. И вот этот фактор может быть куда более весомым, потому что фактически, с точки зрения формальных цифр, которые объявила Памфилова, курс Путина поддержан. И когда он говорил о том, что вы голосуете за ребят, которые на фронте, это как раз было про это. Поэтому я думаю, что вопрос будет целесообразности. Путину нужны какие-то победы, нужна какая-то демонстрация силы. И вот здесь учитывая то, что генералы топчутся, и, как правильно сказал Митрохин, сил не хватает, я думаю, что вот фактор того, что выборы он выиграл и нужно побеждать дальше, для него будет более весомым, и я думаю, что решение о мобилизации будет принято именно исходя из него.
6: Владимир Путин на Валдае говорил, что возьмет Донбасс, оставшийся, по его словам, 11%, быстрее, чем за 2 года. А к чему такая спешка ему? Ему зачем нужны эти победы прямо сейчас?
17: Ну, надо признать, что у Путина давно не было побед, и отчитаться там, что вы взяли очередной город, которого, название которого никто не знает, показать вообще-то нечего. Несколько раз говорили о том, что там Донбасс будет освобожден сразу, там через полгода, через год, но этого не получается. Уже были отчеты о том, что как бы много там, фактически весь захвачен, а все равно не выходит. Поэтому Путину нужна какая-то победа. Нужна какая-то формальная причина, чтобы, если не прекратить, может быть, начать заморозить конфликт. Вот это не хватает ему. Поэтому я думаю, что в первую очередь это вот такой фактор. И он понимает, что еще и сейчас будет меняться администрация США, и с будущей администрацией, которая придет после Трампа, не факт, что ему удастся наладить такие же отношения. Если будет, это будут демократы, которые выстроят через 2 года, предположим, ту же модель, как вел себя Байден, Путину будет намного сложнее закончить этот конфликт, сохранив лицо, без унижения, без каких-либо там выплат контрибуций и остального. Поэтому, я думаю, срок 2 года связан еще и с этим.
6: Я хочу вернуться к непопулярному решению, ведь оно непопулярное сразу в нескольких плоскостях. Непопулярное, потому что народу не понравится, но и, как мне кажется, оно непопулярное, потому что оно действительно непопулярное. Не попадается в сводки, например, социологических служб о главных тревогах населения. Да, иногда было, в 22-м особенно было, но новости приходят, и новости о возможности мобилизации почему-то не в топе. Вот что государство такого сделало, что мобилизация, которая прямо сейчас идет, пока мы с вами разговариваем, она почему-то незаметна?
17: Ну, вообще слово «мобилизация» запрещено. То есть с момента проведения там, Большого мест 22 года, и когда она якобы была закончена, по словам, это слово просто убрали из лексикона. Но посмотрите на банально другие новости, вроде бы напрямую с войной не связанные. Вот последние 2 дня официальные каналы говорят о том, что средство от тревог закончилось и в Петербурге, и в Москве. Вот вряд ли люди, которые живут в спокойствии, говорят о том, что не считают эту проблемой. Больше того, я думаю, что любые видеоролики, инструкции, по крайней мере, те консультации, которые мы проводим, везде, где проходит слово мобилизация, вызывает огромный интерес, потому что это может коснуться любых семей, у кого-то это отцы, мужи, у кого-то это дети. И, естественно, люди переживают, и, в общем, справедливо переживают, потому что риски есть. И то, что об этом не говорят на центральном канале, об этом не будут говорить и дальше. Та стратегия мобилизации, которая будет избрана, есть 3 варианта в докладе у нас, но я склоняюсь больше к одному. Когда не объявляется официальная мобилизация, у нас есть пункт 7 в мобилизационном приказе, там есть секретное число. Его просто можно поменять, он где не публикуется, и дальше присылать повестки, как бы наращивая, предположим, их объем. И формально мобилизации дальше не будет, но число людей, получивших повестки, будет кратно больше к тому, что получается сейчас.
6: Есть ли какие-то безопасные юрисдикции? Ведь за последний год были новости о странах, в которые можно попасть без визы, что на людей заводились дела или людей отправляли в Россию.
17: Ну, как раз именно об этом я вот выступал на ОБСЕ. Если будем исходить из того, какие есть возможности у человека. У большинства россиян просто нет загранпаспорта. И в этом случае единственная страна, которая оставляет возможность для въезда, это Армения. Армения за это время не выдала ни одного дезертира, ни одного активиста. И, по-честному, наверное, это вот наиболее простой и самый хороший путь, который может быть. Если по каким-то причинам Армения не проходит, остаются куда более опасные – это Казахстан, Грузия, Сербия, Турция. В этом случае вам нужен будет загранпаспорт, но эти страны еще остаются. Если у вас есть виза в другие страны, когда Европейского Союза или какие-то еще, это, конечно, отдельное направление. Надо признать, что у большинства россиян, да, проблема не только с визой, не столько с визой, точнее, а с загранпаспортом. И то, о чем я обращался к Евросоюзу как раз, то, о чем мы говорили на конференции, мы просили как раз европейцев поддержать те страны, куда люди приезжают, и настойчиво выразить позицию, что нельзя этих людей обратно депортировать. Потому что самый большой риск, когда человек уже убежал, а его собираются отдать обратно. Вот об этом мы говорили на конференции, представляли доклад. Мы просили здесь Евросоюз не принимать к себе людей. Понимаешь, это невозможно. Принять всех людей, которые будут в мобилизации. Но работать с такими странами, в первую очередь, как Казахстан, как Сербия, как Турция, чтобы людей не отдавали обратно Путину. Вот такое политическое решение для нас было бы очень и очень полезным.
6: Андрей, полминуты у нас осталось. А что же вам ответили европейские политики?
17: Слушайте, ну это было принято с пониманием, конечно, работа над этим будет происходить, потому что это единственный возможный вариант. У них нет возможности там финансово поддерживать другие страны, их надо принимать к себе. Ну, в разговорах, по крайней мере, по Казахстану мы нашли полное понимание, и я очень надеюсь, что этот разговор выйдет в практическое русло, и в Казахстан перестанет выдавать наших дезертиров.
6: Ну и мы также продолжим следить за этим разговором, какие будут результаты. Спасибо вам за этот разговор, Андрей. Андрей Пивоваров, политик, был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы говорили о том, как Российская Федерация подготовила свою систему к возможному проведению мобилизации. Напишите, что думаете в комментарии, только следите за своей анонимностью. И мы увидимся завтра. До свидания.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время на Радио Свобода». Интервью политолога Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Александр Баунов – уехавший из России журналист, политолог, бывший дипломат, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Он занимается изучением путинской России, а в 2023 году выпустил книгу «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры» о падении автократических режимов в Испании, Португалии и Греции в XX веке. Как он сам говорит, его книга написана жителем автократии для других жителей автократии. Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Бауновым в Праге, чтобы поговорить о том, на какую из других автократий похожа современная Россия, об уровне репрессий и тоталитаризма в нынешней России и позднем СССР, а также о том, почему прямо сейчас внутри российской электоральной автократии рождается полноценная военная диктатура.
5: Вообще здесь акцент не на диктатуре, а на конце. Да? Это тоже оптика, которая не часто встречается в нонфикшн-литературе мировой, потому что мировая нонфикшн-литература, и это хорошо продается, биография злодея, да, жанр, мы концентрируемся на злодеи, вот, на власти, на вопросе власти. И мы, собственно, сами вот эти моменты, когда власть утекает, как вино из дырявых мехов, почему-то интересует вот авторов популярной нонфикшн-литературы меньше, потому что злодей не находится больше на пике формы, он не такой демонический. А хочется, чтобы он был совсем демонический. Ну, грубо говоря, книг про Сталина гораздо больше, чем книг про Брежнева. Один олицетворяет наиболее демоническую фазу советского режима, воплощает, а другой – менее демоническую фазу. Вот книг про Брежнева западных мало, а про Сталина много.
6: А про Горбачева?
5: Про Горбачева больше, больше. Горбачев все-таки для Запада почти канонизированный. Это почти агеографическая фигура. Потому что как раз случился конец не просто режима, а режима, который все-таки держал в страхе западное общество десятилетия. Конец холодной войны случился. Ну и потом, знаете, очень симпатичная фигура. Да? Человек, который даже внутри западного мира чувствуется, что человек, который не применяет насилие, когда любой другой бы его применил, или не применяет его в тех масштабах. Как раз Хосе Серкос, по-моему, это испанский писатель тоже такой, и художественный, и не художественный, он вот назвал его героем отступления. Да, есть такой героизм, который проявляется в том, что ты уходишь. И героев отступления в действительности в мире меньше в мировой истории, чем героев наступления. И представьте себе, как героически выглядел бы, например, Владимир Путин, даже если бы ушел сейчас. Вот он был бы герой отступления. А уж если бы он ушел в 2008 году, как ему положено, и не вернулся, ну, тогда вообще разговоров нет.
6: Не знаю, видели ли вы экс-советник Российского Центробанка, ваш коллега по Карнеги Александра Прокопенко, она в последних интервью рассказывает о том, что чиновники из условно топ-250 в течение последних пары лет начали называть Путина дедом.
5: Это да.
6: Кажется, это ложится в канву того, о чем вы говорите, но что это меняет внутри вот этой прослойки, когда даже уже вот эти люди за глаза на кухнях начинают называть человека, которого они, наверное, боятся, дедом?
5: Ну как, это много что меняет. Это меняет, собственно, отношение к главе режима, его, опять же, правящей верхушки. Вся история с тем, что он подвешивал вопрос, уходит он или нет, и он сам объяснял, почему он это делал, связана с нежеланием ослабевать. То есть с нежеланием как раз создать ситуацию, при которой у членов правящей верхушки возникают планы на будущее без лидера. Но в итоге он получил ту же ситуацию, которую избегал, что, собственно, и по-другому быть не могло. Да? То есть автократ, который считает, что продлевая власть, он полностью устранит для себя неприятное время, когда он есть, но он становится прозрачным для своего окружения, для своей правящей коалиции, это время все равно наступит. Неважно, продлил себе автократ полномочия или не продлил. Вследствие накопленных ошибок, вследствие физического старения, ослабления умственных способностей, наступает момент, когда отдельные группы правящей коалиции начинают строить планы без автократа или на случай его ухода. То есть буквально смотрят сквозь него. И мы наблюдаем, что люди в России, ну, судя по тому, как они отреагировали на Боню, Викторию Боню на видео, в общем, с позиции начальству виднее перешли на позицию начальство ничего не видит. А это совершенно два разных взгляда на власть. Они перестают уважать власть. Пока только это. Да, это одно, это точно не конвертируется само по себе, я не знаю, в революционную ситуацию. Это скорее конвертируется в распад правящей коалиции, то, что political scientists, да, как их называют, политические ученые, перестают группироваться вокруг фигуры, которая теряет символический ресурс. То есть, или там, не знаю, символический капитал, если угодно. Вот уважение население к первому лицу – это часть символического капитала, очень важного для любого, даже демократического правителя, тем более для автократа. Он его на наших глазах теряет. Это не значит, что он теряет вместе с ним власть, но он, безусловно, теряет, так сказать, плотность правящей коалиции вокруг себя. Потому что для правящей коалиции важно, чтобы автократ был ее защитником, был гарантом ее выживания. Вот. Путин, мы видим, что перестал быть гарантом выживания для значительной части своего окружения. Ну и другого они не видят.
6: Если говорить про нынешний момент, если я правильно понял, этот процесс необратимый, но есть ли вот у Путина именно сейчас возможность это несколько развернуть еще на сколько-то лет?
5: Да, есть. Больше того, вот это прозрение, которое мы связываем с бомбардировками Москвы, что там, да, россиян начало доходить, что автократия перестала быть гарантом безопасности, но при этом безопасность, она в рамках размена права на безопасность, она, значит, забирает у тебя права, а потом забирает и безопасность. Вроде бы такой почти публицистический, совершенно ненаучный лозунг, да, тот, кто там отдает свободу за безопасность, лишается и свободы, и безопасности. Казалось бы, да, это звучит, ну, немножко как риторическое упражнение. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но мы видим, что это ровно так и произошло в случае России. Свободы нет, и безопасности нет. И при этом нет свободы, чтобы сказать о том, что нет безопасности. Но, тем не менее, само по себе вот это прояснение горизонта тоже не означает перехода к действию. Там есть организационная сцепка. То есть от недовольства ты должен перейти к формулированию предложений. Недовольство люди способны сформулировать сами, но кто должен аккумулировать это недовольство и из этого недовольства сформировать проект. Если душить всех, кто способен сформировать проект, предложить людям, как они это недовольство могут удовлетворить, в принципе, неуважаемая власть может держаться довольно долго. Мы, в общем, помним, как это было. Ну, я не знаю, кто помнит, кто нет. Кто не помнит, скажу, под конец Советского Союза все его лидеры были крайне неуважаемыми людьми. Одних не уважали зло, других не уважали по-доброму. Но Брежнев не был уважаемым, особенно в последние годы, ну, когда он плохо двигался и плохо говорил, и был героем исключительно анекдотов. Когда все смеялись буквально, родители, ученики и учителя, над тем, что в школьную программу были добавлены, в школьную программу по литературе, три его великие книги «Малая земля», «Целина» и «Возрождение». Он не был уважаемым лидером, но он умер своей смертью в кабинете, так сказать, правителя страны. Под многочисленные жалобы на жизнь собственного населения. Потому что не было силы, которая могла бы, аккумулировав эти жалобы, выступить с некоторым предложением по этому поводу. На этом этапе все отсекалось. Там сидело КГБ.
6: Сейчас мы видим по, например, тому, что пишет The Bell, что решения о блокировках интернета принимаются уже второй службой ФСБ. И есть много слухов о том, что даже Касперская ходит к второй службе и ничего не может сделать. это уже тот же момент, как у Брежнева? То есть тогда было КГБ, сейчас ФСБ находится в той же стадии, как тогда?
5: Я думаю, в каком-то смысле хуже, чем у Брежнева, потому что у Брежнева все-таки правящей институцией было Политбюро. И несмотря на софт-культ личности, все-таки Брежнев во второй половине своей жизни сформировал культ личности. Ну вот там, упомянутые книги в школьной программе, ну, конечно, это вместе с бурными продолжительными аплодисментами, это, конечно, элементы культа личности. Он был мягкий по сравнению со сталинским, но был. Но все равно элементы коллективного руководства сохранялись, и все равно КГБ не было правящей организацией. Больше того, собственно, партии и КГБ находились в этом отношении в противоречии друг другу определенным, потому что правящая партия, правящая авторитарная коммунистическая партия была жертвой спецслужб, которые она сама, собственно, создала. И в Политбюро, в ЦК в тот момент сидели люди, которые потенциально могли бы там не сидеть, а лежать на Бутовском полигоне. И было понимание в партийной верхушке, что эту ситуацию повторить нельзя. Нельзя давать спецслужбам власти больше, чем партии. Поэтому были определенные ограничения. Ну, я не знаю, между прочим, некоторые соблюдались. Например, был запрет на прослушивание членов Политбюро, кандидатов в члены Политбюро. Возможно, членов ЦК. То есть это были непрослушиваемые люди. Но, в общем, когда Андропов возглавил, будучи главой КГБ до этого, возглавил страну, это далось не без раздумий партийной верхушки. Нет, там был вот этот элемент и коллективного руководства, и идеи, что спецслужбы не должны быть главнее партии. А в современной России спецслужбы, конечно, главнее партии. Что такое «Единая Россия»? Это же не правящая партия, да? Это партия при власти, это не партия власти. А КГБ – это организация, в которой реальный властный ресурс. И чем слабее лидер, тем он в ней нуждается, тем больше идет перекос в сторону именно силовых корпораций.
6: Что это нам говорит о будущем репрессий? После Брежнева каких-то массовых репрессий мы, наверное, уже не видели в Советском Союзе, хотя, конечно, несогласных так или иначе репрессировали, но можно ли сейчас представить, что репрессии при Путине станут еще сильнее, чем они есть сейчас?
5: По моему ощущению, мы находимся в парадоксальном моменте. По степени тотальности путинское государство сильно уступает даже брежневскому государству. Оно менее тоталитарное, оно менее тотальное, оно менее всепроникающее. Там при Брежневе не было частного сектора, ну, в крайнем случае, черный, да, не было. Все были членами одной и той же организации. Тотальность путинского государства пока еще, конечно, значительно меньше, чем даже поздний Советский Союз, чем даже раннее Горбачевское время. А репрессивность выше. Именно, видимо, ровно по этой причине, когда ты находишься в процессе строительства диктатуры и строишь диктатуру в обществе, которое жило относительно свободно, не воспитано в тотальной, тоталитарной рамки, но тебе приходится этих людей репрессировать, потому что они избалованы свободой. Что с ними еще делать? Как ты их в эту рамку будешь загонять?
6: Ну вот в одном из последних текстов на «Медузе» вы пишете так.
3: Исследователи, которые описывают завершение политических периодов, узнают этот трудно передаваемый словами запах угасания, когда старая власть еще не ушла, но уже перестала восприниматься как естественное, само собой разумеющееся. В России словно бы изменился состав воздуха.
6: Почему он изменился?
5: Вот та энергия, которая довольно долго держалась в идее человека, который наведет порядок, человека, который вернет стране уважение, величие, эта энергия выгорела. Попробуйте себе представить людей, которые сейчас испытывают чувство восторга, глядя на Путина с экрана.
6: Я уверен, что такие есть.
5: Такие есть, да, но их было гораздо больше. Их было не то, что гораздо больше. Я думаю, что те, кто испытывает это чувство, в общем, превратились в социальных маргиналов. Просто невозможно это замерить никак. Основная часть общества перешла в состояние даже неравнодушия, а недовольства по его поводу. Люди недовольны тем, как этот человек руководит страной. Их об этом не спрашивают, у них нет обратной связи, но это видно. И, ну, кроме того, что, так сказать, что называется частный фидбэк, опросите своих друзей сейчас в России. Социологически мы не можем это замерить, но есть публичные реакции.
4: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью политолога, сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову.
6: Я в контакте с людьми, которые живут в России. Наверное, мои друзья не поддерживают режим, не поддерживают Путина. Но я вижу два паттерна, которые, как мне кажется, являются здесь доминирующими. Один паттерн – это когда люди действительно описывают реальность и потом удаляют эти сообщения в Телеграме и предупреждают об этом. Но они пишут, что нам страшно, потому что, во-первых, уже прилетают украинские беспилотники везде, и мы об этом не знаем, и у нас не работает мобильный интернет, и мы не могли бы об этом узнать. И мы ждем, когда это уже закончится. Они имеют в виду не только войну. Они имеют в виду...
5: Конец режима.
6: Конец режима, конечно. Но они боятся... И они боятся это артикулировать. Вторая категория людей, которые реагируют иначе, они делают вид, что ничего не происходит. Но при этом по их действиям видно, что они понимают, что происходит. Ну, то есть, например, у меня была такая история, когда я человеку прислал ссылку на материал телеканала «Дождь». Меня попросили это не присылать ему.
5: Типичные, кстати, реакции родственников. Я знаю, что многие жаловались, когда посылали всякие независимые видео родственникам. Родственникам, которые аполитичны и индифферентны, тоже была такая реакция часто. Не надо мне это слать, да, не надо нам это слать.
6: Но можно ли сказать, что когда люди находятся уже вот в такой фазе, они же ничего не могут изменить? То есть, по факту, они никак не могут повлиять сейчас.
5: Если бы они могли изменить, это не была бы диктатура, да, это не была бы автократия. Они могут перестать считать себя стороной размена, стороной компромисса. Общественный договор все-таки термин, который применяется, наверное, к сторонам, обладающим субъектностью политической, так или иначе. Не обязательно, кстати, в демократии, но вот, например, внутри каких-то сословных феодальных отношений. Но здесь общество, в общем, имеет довольно слабую субъектность, хотя все равно она есть. Но вот этот авторитарный компромисс, он, в общем-то, навязывается людям. К людям приходит правитель и говорит, сюда вы идете, сюда вы не идете, если вы идете сюда... Мы вас бьем. А если вы идете сюда, то мы вас не бьем. И вы будете жить небитыми. Но когда там люди тоже оказываются битыми, почва для этого компромисса уходит. Если размен свободы на безопасность не срабатывает, как в нынешнем случае, социум перестает считать себя стороной компромисса. Он ничего с этим поделать не может, но он просто не считает себя стороной компромисса. А раньше считал. То есть люди буквально раньше говорили, да, нам не нужны эти ваши выборы, зато вот нам вернули государственное величие, соответственно, нас боятся, соответственно, государство выполняет функцию защиты от внешнего насилия потенциально, нам больше не развалит страну, и государство нам платит зарплату и так далее. И поэтому нам это не важно. Когда компромисс вот так вот просыпается сквозь разные дырки, обязательство, которое берет на себя авторитарная власть, все равно берет на себя обязательство. Да? Пусть она граждан не спрашивает, но эти обязательства существуют, так или иначе. И ей придется что-то делать с этим. Да? Либо менять свое поведение, либо ужесточать репрессии. Вот на этой развилке, собственно, сейчас находится российский режим. Вообще любая автократия так или иначе расходится на этой развилке почти в каждый момент своего существования. Либо увеличивать объем репрессий, либо увеличивать объем свободы. Автократия – это машина по сохранению власти. И автократ всегда, ну, если он вообще о чем-то думает, он думает о том, какой баланс свободы и репрессии позволит ему сохранить власть. Иногда автократ выбирает свободу, больше свободы, иногда он выбирает больше репрессий. Иногда он ошибается в выборе. Горбачев начал как автократ, ошибся с объемом свободы и потерял власть, но превратился вот в этого самого героя отступления. А мог бы, например, возглавить ГКЧП или там посадить Ельцина. Он же его отправил в отставку

0: что на самом деле волнует людей. То есть это буквально всегда подмененная повестка.
1: Это вот как раз туда, куда его завела вот эта тоже развилка, вот эта дилемма автократа. Он все дальше уходит от общественного мнения. И уходит так далеко, что он перестает быть эффективным. Уход Путина от собственного населения, от народа, очень хорошо иллюстрируется как раз на примере интернета, потому что интернет – это то, чем он не пользуется. Почему он не пользуется интернетом? Почему он не понимает, что, собственно, он делает? Да потому что он вступил на путь авторитарной эффективности, который связан с изоляцией от общественного мнения, вступил он достаточно давно, 25 лет назад, уже 26. И это произошло в эпоху становления интернета. Тогда, значит, выбрав эффективность и безопасность для самого себя, он, грубо говоря, отключил себя от сети. И он не очень понимает, о чем ему вообще говорят. Что он, собственно, ограничивает, с чем он имеет дело. Он вот эту связь потерял. Когда он говорит, всегда для нас безопасность будет в приоритете, это после обращения Виктории Бонни, которые в той или иной форме, видимо, до него донесли, потому что была реакция Пескова, была реакция Новикова в администрации президента. Ну и вообще было видно, что эта тема там обсуждается. Видимо, до него донесли, что есть недовольство, связанное с сетью, с блокировками. И он сам 2-3 раза пытался ответить на это недовольство. И один из ответов вот так и прозвучал. Это, кажется, было в апреле. Он же сказал, что всегда в приоритете будет безопасность. Ну, там надо лучше объясняться с людьми примерно. Такая была конструкция.
2: То, с чем люди сталкиваются в крупных городах, не часто, но, к сожалению, такое происходит. Имею в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета. Всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей.
1: Он это говорил не только и не столько даже про людей, сколько про себя. Всегда в приоритете безопасность. Так что ничего удивительного, что он, если чувствует угрозу, он прячется. А угрозу, конечно, чувствует.
0: Ну, я вернусь к этой метафоре про фазу угасания. Учитывая все, что вы знаете о других диктатурах и режимах, сколько такая фаза угасания может длиться?
1: Режим, знаете, он как атом. Конец режима всегда немножко разный. Все несчастные семьи несчастливы по-разному. Но угасание само по себе может быть длительным. Больше того, компромиссным выходом часто даже те, кто хочет, чтобы режим сменился, считают, да, естественно, конец диктатора. Потому что насильственный конец диктатора все-таки предполагает там, очень большую неопределенность и как-то страшно людям.
0: Если проводить аналогии, Россия в своем нынешнем моменте на какой режим и на какую страну похоже сейчас наибольшим образом вот из истории?
1: Российская автократия родилась, это, в некотором смысле даже мой термин. Я это называю автократизация по ошибке. Тут есть разные критики. По ошибке почему? Потому что та властная коалиция, которая сложилась вокруг Путина, она сложилась все-таки не вокруг авторитарного проекта. Она сложилась вначале вокруг идеи восстановления государства в определенной степени, то есть выравнивания дисбаланса в сторону частных лиц. Частные лица где-то между 96-м и 2000-м годом казались, во всяком случае, сильнее, чем государство. Эта ситуация крайне непривычная для России. И главное, было не очень понятно, как эти частные лица могут распоряжаться политической властью. И вот, собственно, возникла тоже такая рискованная ситуация для собственников, ну и для людей, которые там не хотели коммунистического реванша и так далее. В общем, коалиция, которая привела к власти Путина и сложилась вокруг Путина, не была авторитарной по задаче. Она была, ну, я не знаю, умеренно авторитарной. Потому что были как минимум рядом силы, которые делали более откровенную ставку на авторитарный выбор, начиная там с Примакова или коммунистов, заканчивая там Жириновцами. Все они откровенно говорили про диктатуру, в то время как Путин говорил про демократию. Все они говорили про конфронтацию с Западом. Путин говорил про кооперацию. Все крупные политические силы вокруг Путина говорили про так или иначе возрождение имперского пространства, его рекооптация, да, присвоение обратного в той или иной форме. А он говорил о том, что империя закрыта, имперский проект закрыт российский. Так что коалиция сложилась не авторитарная вокруг него, но дальше те решения, которые эта коалиция принимала или соглашалась в рамках разменов со своим лидером, постепенно привели ее к полноценной диктатуре. Ну и уже, собственно, сами члены этой коалиции, многие оставаясь на своих местах, те же либеральные экономисты в рядах режима, обслуживают совершенно другую власть, чем ту, которую они формировали четверть века назад. И те же крупные собственники, ну не все, некоторые бежали, погибли –

0: но многие остались. И они вынуждены работать совершенно в других условиях, чем те, которые прогнозировали, когда поддерживали эту власть. Вот. Поэтому по способу прихода к власти это, в общем, диктатор, диктатура, связанная с эрозией демократических институтов. Больше того, большинство новейших диктатур таковы, если классические диктатуры 20 века были связаны либо с военными переворотами, либо с какими-то формами околоэлекторальной узурпации, там, чрезвычайные законы в Третьем Рейхе или поход на Рим Муссолини, в меньшей степени были диктатуры распространены, связанные с эрозией демократической. Вот Салазар как раз такой пример. То сейчас большинство диктатур формируется как раз из демократий. Поэтому, когда говорят, да, вот в Америке нет опасности. Ну, наверное, такой нависающей угрозы нет, но вообще говоря, демократия вполне действующая может подвергнуться эрозии. И вот Орбан – это такой пример. Если бы не было Евросоюза, который был внешним ограничителем для Орбана, Орбан спокойно превратился бы в правителя типа Эрдогана. Турция не в Евросоюзе, она политическое наблюдение и там, часть суверенитета не передала, общий центр. И он там делает, что хочет. И Орбан бы, конечно, вел себя так же. Он еще сильнее подкрутил бы систему под себя. Вот, поэтому Россия, конечно, автократия, которая сложилась в результате серии ошибок, которые правящая коалиция совершила, не будучи изначально авторитарной, но тоже по-своему вместе со своим народом избегавшей неопределенности, связанной с полностью открытой политической системой. После 22 года режим становится больше похож на военную диктатуру, потому что военный режим, военная диктатура – это власть военной корпорации, которая выдвигает из своих рядов лидера, и часто приход военной диктатуры к власти связан так или иначе с войной, либо с гражданской, либо с внешней, либо с военной ситуацией, либо, как в случае Греции, военные приходят к власти, а потом развязывают войну, или в Аргентине они могут проиграть, выиграть, но это и так, как пойдет. Вот, поэтому Путин такой франко наоборот, если угодно. Он начал как сравнительно мягкий диктатор с экономической программой, как франко 60-х, а заканчивает войной. То есть это песочные часы вот перевернули, и песок посыпался в обратном направлении. То есть мы можем сейчас считать Россию электоральной автократией, рождающейся военной диктатуры. И это видно технически даже потому, ну, вот, например, кто вместо Гладкова сейчас, да, вот, губернатор. Герой своего из программы «Время героев» с лицом молодого генерала Скалозуба, только более жестокий, потому что Скалозуб такой глуповатый, но так вот представить себе Скалозуба, который людей убивает у Грибоедова, мы не можем. А тут прям такое конкретное, в общем, лицо, что, в общем, не завидую чиновникам Белгородской области, там, мне кажется, им очень страшно сейчас от взгляда на своего губернатора будущего. Ну вот, «Время героев», которое действительно потихонечку наполняет ряды режима, вытесняя гражданскую бюрократию. Постепенно война становится государственным строем. И ткань режима, конечно, мутирует. Режим движется в одном направлении, а люди в этом направлении двигаться не очень хотят. И отсюда вот этот разрыв, о котором мы говорили.
1: Всех аналитиков, когда мы говорим о России, о том, что будет с Россией, я спрашиваю один вопрос. Угу. Он такой. К чему людям в России готовиться в течение ближайшего года?
0: Знаете, мне кажется, что нужно готовиться к тому, что война будет более заметной. Нынешние успехи в воздухе ВСУ не будут свернуты, и нужно будет определяться по отношению к этой новой ситуации. Мы чувствуем войну, как мы на нее смотрим? Нужно выбрать для себя взгляд. Нужно привыкать к сиренам, к хлопкам, к дефициту информации. Когда я говорил, что брежневский и даже горбачевский Советский Союз был менее репрессивен, но более тотален, и если мы посмотрим, как сообщалось о Чернобыльской аварии, но мы движемся в этом направлении, значит, нужно будет думать о том, как получать информацию достоверную уже не о внешней ситуации или не о политической борьбе, которые в автократии касаются немногих. А вот как добывать информацию, которая касается непосредственно тебя? Хотя автократ может выбирать стратегию сохранения власти в виде либерализации, в виде усиления репрессий, я думаю, что в нашем случае, ну, скорее, это усиление репрессий. Вот какие-нибудь собрания в малых группах, кружках, слушания поэзии, просмотра фильмов, которые сейчас допустимы, они могут вполне перестать быть допустимы. Тоже нужно думать, что с этим делать. Говорит без всякой радости, и ну, адаптироваться и к этому тоже.
2: Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров беседовал с Александром Бауновым. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Говорит «Радио Свобода».
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Добрый день, говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время», в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И мы начинаем нашу программу в начале октября. В эти дни отмечается День немецкого единства. Но, как выясняется, Германия не очень-то и единая. Недавние успехи АДГ, альтернативы для Германии, на выборах в восточных землях Германии показали, что страна по-прежнему расколота на восток и запад. Восток, где популярны правые и левые радикалы. Почему не удалась интеграция бывшей ГДР? Окажется ли Германия во власти популистов? И как это повлияет на отношения Берлина и Москвы? И на европейскую коалицию в поддержку Украины? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
6: Спустя 36 лет после объединения Германии бывшие границы между ФРГ и ГДР все еще заметны, но теперь уже на политической карте. На выборах в Саксонии-Анхальт альтернатива для Германии получила почти 44% голосов, вдвое больше, чем 5 лет назад. Восток Германии становится главной электоральной базой правых. Экономический разрыв между двумя Германиями за десятилетия сократился, но не исчез. Восточные немцы по-прежнему заметно беднее западных по накопленному состоянию. Регион теряет население, а недоверие к традиционным партиям здесь значительно сильнее. Теперь этот раскол становится проблемой уже для всей Германии. АДГ выступает против поставок оружия Украине, требует отмены санкций против России и восстановления экономических связей с Москвой. Украину же партия хочет видеть вне НАТО и Евросоюза. Пока что другие партии отказываются создавать с АДГ коалиции. Но после ее триумфа на Востоке вопрос уже не столько в том, сможет ли АДГ прийти к власти, а в том, насколько далеко вправо она способна сдвинуть политику самой Германии.
5: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму из Берлина присоединяется Дмитрий Стратиевский, директор Берлинского центра изучения Восточной Европы. Дмитрий, приветствую.
7: Здравствуйте, Сергей.
5: Вы знаете, хочу каждый раз поделиться таким немножко любительским, но изумлением. Потому что каждый раз, когда я смотрю на АДГ и на вот эту вот карту электоральную Германии, как она раскрашена, вот это, и получается, что вот этот синий цвет АДГ фактически совпадает целиком с территорией бывшей ГДР, со всей Восточной Германией. Я понимаю, что картина сложнее, что уже альтернатива она и в Баварии, и в, тоже мы видели недавно, она в Нижней Саксонии достигла значительных успехов, но все равно вот эта вот конгруентность, это совпадение карты АДГ с картой Восточной Германии бросается в глаза. Так это все-таки что, восточно-германский феномен или уже пангерманский?
7: Если мы говорим о АДГ, то по большому счету и да, и нет. Однозначный ответ здесь дать сложно. Действительно, окрас карты говорит сам за себя, и электоральные бастионы, такие самые центры, где АДГ получает, во-первых, максимальный результат, И, во-вторых, что немаловажно, но часто упускается из внимания, укоренено населением, то есть есть сильные первичные ячейки, все это действительно расположено на востоке Германии. Но, с другой стороны, АДГ в данный момент марширует на запад, и практически во всех землях в данный момент АДГ за последние 4-5 лет результат как минимум удвоила. Как результаты выборов, так и то положение, которое эта партия занимает сейчас в рейтингах. То есть это общая германская партия с максимальными электоральными результатами на востоке страны. Вот так было бы, наверное, правильно.
5: Можно ли сказать, что сейчас уже сколько, 36 лет с момента объединения Германии, что интеграция, в принципе, до конца не получилась? Вот особенно, если посмотреть, тут я читал такие свидетельства людей, живущих Саксония-Анхальт, который был первый крупный электоральный успех в последнее время АДГ. И вот он пишет, что дело-то не в миграции совсем, что это настолько упадочная земля, настолько там хромают социальные сервисы, отменяют автобусы в поликлинику, там за полгода надо записываться, ехать в соседний город. То есть вплоть до того, что даже нету общественного транспорта. Вот насколько это характерно, и насколько можно говорить, что действительно вот эта вот интеграция Восточной Германии не получилась?
7: Здесь удачно, на мой взгляд, было бы привести немецкую поговорку, которая в переводе означала бы, или такое устойчивое словосочетание, означало бы воспринимать какую-либо информацию с одним плачущим и с одним радостным глазом. Вот очень распространена такая фраза в немецком. То есть действительно вся...
5: Как это по-немецки?
7: Mit einem weinenden und mit einem lächelnden Auge. То есть один смеющийся, один плачущий голос.
5: Да.
7: Глаз действительно, где нет возможности дать вот такую вот однозначную категоричную оценку. И в целом проект воссоединения все-таки удался. Потому что действительно, возможно, не получились те самые цветущие ландшафты, которые в начале 90-х обещал Гельмут Коль, но восточные немцы сейчас живут несравненно лучше, чем жили в ГДР. Они пользуются не только свободами, но и большими экономическими привилегиями. Они живут в стране, которая все-таки занимает третье место по ВВП в мире. Это сердце Евросоюза. И за пределами Германии, то есть по существу вот этот спор восточных и западных немцев, это внутригерманский вопрос. За пределами Германии мало кто воспринимает восточного немца иначе, чем западного. Немец, да и все. Об это уже показатель того, что проект удался, но, к сожалению, по ряду причин отцы и матери вот проекта соединения страны упустили немаловажный вопрос – это менталитет и вопрос признания людей. Ведь каждому из нас недостаточно иметь только хорошую работу и все атрибуты жизни, допустим, выше среднего класса, но нам нужно еще и общественное признание. Вот с этим, к сожалению, есть большие проблемы. Если мы посмотрим статистику топ-менеджеров, членов советов директоров крупных компаний из DAX 100, лидеров германской экономики, генералов Бундесвера, армия тоже важный институт, различную элиту, допустим, академическую, университетскую элиту, то среди них процент восточных немцев, ну, я думаю, едва ли дотягивает до 10%, есть разные данные. В то время как восточные немцы составляют 18-19% населения страны. То есть этот фактор непредставленности, он имеется. И если мы очень коротко взглянем назад, в 90-е, в 2000-е годы, во всех восточно-германских, уже на тот момент федеральных землях, полноправной частью ФРГ, кроме Бранденбурга, правительство возглавляли западные немцы. Угу. Причем возглавляли много, длительное время, по 10, по 15 лет. И даже в тех регионах, где все-таки восточные немцы выдвинулись на передний план, западные немцы были, допустим, в роли статс-секретарей, могущественных замминистров. И вот этот элемент непредставленности, он является уже, на мой взгляд, к сожалению, одним из основных маркеров восточно-германской отдельной идентичности. Это так, поэтому в целом проект удался. У нас есть факт объединенной Германии, объединенного германского народа, но большие минусы дает о себе знать, в принципе, до сегодняшнего дня.
5: Ну да, вот в дополнение к тому, что вы сказали, тут тоже иногда я смотрю карты, а происхождение немецких брендов основных, да, по которым мы знаем Германию. И вот видно, что все они сконцентрированы, так сказать, там и в Баварии, и в Швабии, и в Западе. На Западе, на Востоке полная пустота. То есть как бы в смысле...
7: Я штаб-квартиры сам, да, есть да. Буквально пару стартапов, но они малоизвестны за пределами Германии.
5: Потому что смыслы создаются с Востока Германии, на Востоке не создаются новые смыслы. И вообще как бы основное да, наполнение того, что мы понимаем под Германией. А можно ли в этом смысле, вот иногда доводилось слушать у немецких публицистов, коллег, что идет речь идет о некой внутренней колонизации Востока Западом?
7: Ну, я бы не говорил о внутренней колонизации, скорее это был какой-то такой элемент поглощения, по крайней мере, многими восточными немцами это именно так было воспринято. И если мы очень внимательно, буквально рассмотрим договор о Единой Германии, то там есть пункт о вступлении бывших регионов ГДР на правах федеральных земель в ФРГ. То есть не было образовано новое государство. На основании воссоединения, равноправного воссоединения Западной и Восточной Германии была образована общая ФРГ на том самом фундаменте, на каком эта страна существовала до 90-го года. То есть всем представителям новой или старой восточно-германской элиты, госаппарату, им пришлось учить немецкие законы, которые были имплементированы и получили свое применение в 5 новых регионах страны. Вот этот пункт, он тоже крайне немаловажен, и он часто фигурирует в дискуссиях. Вот нас включили в себя, нас поглотили и вычеркнули ту какую-то позитивную идентичность, которая у нас была. Это действительно очень важный момент, потому что говорится о неком идентичности и менталитете. Вот та самая ностальгия, как это принято говорить, это да. Не ностальгия по временам Хонекера, пионеров, ГДР, однопартийной
5: Трабанту,
7: системы.
5: Да, и так далее. Да.
7: Да, конечно, Трабанта и невозможности выехать за границу там, без сотни специальных разрешений.
5: Да.
7: Это ностальгия почему-то тому утраченному, когда мы были немножко другими, а вот нашу особенность никто теперь не учел.
5: Ну да, никто не взял. Дмитрий, а вот я хочу немножко глубже копнуть. А насколько это разделение вообще следует старому немецкому вот такому разделению на некую, так скажем, католическую, рейнско-баварскую Германию и прусскую, во многом протестантскую Германию? Ведь она же, это, мне кажется, это очень во все в разные исторические эпохи, вот это вот разделение восточных и западных католических и протестантских земель, оно чувствовалось.
7: Так, собственно, это понятно. Германия стала одной из последних крупнейших европейских наций, сформировавшей государство наряду с Италией. Общее
5: да.
7: Государство.
5: Ну да, до 60-е и 70-е годы. Да,
7: да. Конечно. Бисмарк в зависимости века. От исторического периода на территории современной Германии было 20 до 60, по-моему, или даже 70 независимых государств. Даже небольшие по современным рамкам города были полноценными государствами со своим правительством, с отдельной валютой. Поэтому, кстати, в момент разделения Германии по итогам Второй мировой войны на 4 сектора оккупации, особенно если мы посмотрим протоколы Потсдамской конференции, историческое разделение Германии очень сильно учитывается. Вот крайне спорным регионом была Тюрингия, потому что Тюрингия действительно расположена на границе миров. И, как известно, первыми вошли в Тюрингию американские войска. И американцы настаивали на том, что Тюрингия должна все-таки остаться в западных зонах оккупации, но Сталин хотел больше, Сталин требовал с позиции силы, поэтому Тюрингию пришлось отдать, что, так сказать, в советскую зону оккупации. Там, кстати, в этот момент, на тот момент были массовые протесты населения, и тюринцы ложились под танки, американские танки, которые выходили из региона, чтобы не отдавать их в советскую зону влияния. Но это историческое разделение было учтено однозначно, и оно играет до сих пор роль, и я бы сказал, что это не сколько католическое против протестантское, а вот эти вот менталитеты каких-то отдельных исторических регионов страны. И, кроме того, это очень сильно заметно по диалекту. в Германии очень много разных диалектов, есть чисто немецкий язык, но на нем говорят разве что в регионе Ганновера, вот Нижняя Саксония.
8: Да.
7: А понять баварца...
8: Это Хохдойч, да, классический
7: Хохдойч. Да. Да, Хохдойч владеют все, да. Но между собой местные жители говорят на неком диалекте, который иногда очень мало напоминает немецкий язык. Все это есть, и все это до сих пор обыгрывается в политике.
8: Ну да, и все-таки еще тоже Восток и Запад. Мне казалось всегда, что Восток, он был более отсталый, он более такой юнкерский, помещичий был по сравнению с более промышленно развитым Западом, если брать 19 и первую половину 20 века. И, кстати, вот тоже, насколько вы как специалист согласитесь, не согласитесь с моим таким немножко любительским знанием Германии, что, скажем, даже идея фашизма, она пришла вам нацизма, во многом пришла с Востока, да? Во многом наследует прусская идея Райх. Потому что Запад, вот скажем, в Баварии всегда мне баварцы говорили, нет, это не наше, у нас был Мюнхенский путч, но у нас Хаймат. У нас в Баварии, так сказать, вот наша земля. А Райх – это вот, пожалуйста, к ним, к пруссам. Это к пруссам, к пруссакам и ко всему, что туда, к северу от Дуная.
7: На востоке Германии действительно НСДАП имела максимальную поддержку. Причем на выборах еще до 1933 года, до того момента, как они взяли власть, выборы 1930 года, например, там же несколько выборов подряд шли в Рейхстаг, и поддержка эта действительно была высока. Но с другой стороны, на востоке Германии были, там, говоря современным языком, электоральные очаги, электоральные бастионы и левых сил. То есть на выборах марта 1933 года, когда нацисты уже полностью контролировали власть в стране, в одном из городов Бранденбурга победили социал-демократы. И сохранились даже воспоминания, то есть штурмовики СА в своих коричневых рубашках стояли вооруженные у входа в избирательные участки, фактически контролируя, как голосуют люди. Но при этом люди выходили с гордым видом, с высоко поднятой головой, представители левых, левоцентристов, которые, несмотря ни на что, проголосовали за социал-демократов, хотя было понятно, что конкретных политических результатов уже не будет. Поэтому Восток – это такое лоскутное одеяло, я не хотел бы быть его обвинителем.
8: Ну, понятно, да, это разные судьбы исторические.
7: Это по-разному, но какие-то консервативные аграрные нотки, они есть. На Востоке, допустим, в Саксонии всегда были традиционные большие индустриальные центры. Но у нас есть и крупные регионы того же Мекленбурга, Саксония-Анхальт или Бранденбурга, которые, конечно же, сельскохозяйственные, аграрные в первую очередь.
8: Насколько это ведет меня к следующему вопросу, а насколько вообще на Востоке можно ли говорить, ну, понятно, что денацификация была некая и там, но как бы наследие нацизма, оно менее было затронуто на Востоке, потому что денацификация под контролем союзников и под контролем некого, да, такого серьезной внутренней переработки гораздо глубже прошла на западе Германии. И вот тоже доводилось слышать, что в глубинке ГДР, собственно, так сказать, симпатии к нацизму, они сохранились гораздо более устойчиво.
7: Если мы возьмем общие цифры арестованных, интернированных, уволенных и даже казненных по итогам денацификации, то на востоке Германии, конечно, их было больше. Но вопрос в том, что советские оккупационные власти и новые коммунистические органы управления Восточной Германии часто использовали денацификацию фактически для сведения личных счетов. Очень много документов, которые свидетельствуют о том, что в лагерях, кстати, это были те же концлагеря, бывшие нацистские, да, недавно освобожденные, Ораниенбург, Бухенвальд, там были крупные лагеря для интернированных уже после 1945 года. Многие из этих людей были противниками коммунистов и не имели никакого отношения к нацизму. Это либералы, это консерваторы. Сохранились даже документы о людях, которые дважды сидели в лагерях и при нацистах, и после 1945 года при коммунистах. И, конечно же, для новой ГДР денацификация была, что называется, как такой ком в горле, крайне невыгодный момент, который нужно было быстрее закончить, быстрее завершить, чтобы гордо выступить с лозунгом «Мы первое государство рабочих и крестьян на германской земле». Это очень часто повторялось. И все нацисты находятся в Восточной Германии, в Западной Германии. То есть фактически все 40 лет существования ГДР было принято показывать пальцем на Запад.
8: Ну да.
7: Там фашисты-реваншисты, а у нас их не может быть.
8: Ну да, фашизм там, национализм там у них, а мы, у нас новое государство, но вот под этим фасадом может быть меньше аллергия, да, вот, собственно, вопрос мой в том заключается, что как бы в ГДР меньше аллергия на нацизм и даже на национализм, на немецкий шовинизм. Я вспоминаю, что, по-моему, еще, да, в ГДР в 80-м году там статус Фридриха II перевезли из Сан-Суси на Унтерден-Линден поставили. И вот эта вот идея, так сказать, Великой Германии, она вполне себе сохранилась на Востоке.
7: Рассекреченные документы Штази показывают, что в ГДР в 60-х, 70-х, в начале 80-х годах существовало очень активно нацистское подполье. Неонацисты.
8: О.
7: То есть современные группы, да, например, в Магдебурге, с которыми велась очень серьезная борьба, против которых были полицейские операции, операции спецслужб, то, конечно, все держалось в секрете, ибо как в ГДР могут быть такие явления, все же антифашисты. Но борьба-то велась, но отсутствовала общественная дискуссия. Ведь главный, я бы сказал, фундаментальный элемент любой денацификации и вообще отказа от тоталитаризма, от милитаризма – это общественные дискуссии. В ГДР этого не могло быть по определению, все это замалчивалось. Поэтому уже в начале 90-х, буквально через год-два после воссоединения страны, состоялись крупные погромы, например, общежитие для беженцев. Ибо после воссоединения уже беженцев стали распределять по всей территории Германии, и там происходили нападения, поджоги при помощи коктейлей Молотова, при помощи каких-то даже самодельное огнестрельное оружие применялось. То есть ситуация была очень и очень напряженная. Действительно, такие очаги, опять же, я не хочу никого, что называется, стричь под одну гребенку, но вот отсутствие многолетнего или на протяжении даже десятков лет глубокого анализа своего прошлого и настоящего, как это было на Западной Германии, отсутствие этого на Востоке, сыграла большую роль.
8: И последний вопрос буквально в этой части, буквально минутку. Можем ли мы от этого перекинуть мостик к нынешним электоральным успехам АДГ?
7: Я бы не проводил здесь какие-то прямые аналогии с неонацизмом, а вот степень незащищенности, степень непредставленности и отсутствие признания особого менталитета, то да, конечно, это то, на чем АДГ играет, и нужно сказать, играет профессионально в политике.
8: Ну что ж, о том, насколько АДГ близка уже к победе, к власти в федеральном масштабе, поговорим после небольшого перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об альтернативе. Альтернатива для Германии, альтернатива для Европы, альтернатива для будущего. Что означают нынешние электоральные успехи АДГ и говорят ли они о некой общей немецкой или даже европейской парадигме? Рассуждает об этом политолог Иван Преображенский.
9: Ну, можно начать с спекуляции, сказать о том, что примерно так же эта земля голосовала за НСДАП, то есть партию Адольфа Гитлера, на выборах 1933 года. Так что это добрые традиции. Но в реальности, конечно, сейчас изменение настроений связано сразу с несколькими факторами. Во-первых, торможение экономического роста, которое приводит к тому, что средний класс резко беднеет, а его на востоке Германии, в принципе, было немного. Это одна из самых бедных немецких земель. Во-вторых, молодежь чувствует, особенно в Германии, где по-прежнему основной капитал сконцентрирован у людей самого старшего возраста, у так называемых бумеров, часто в руках, которые до сих пор пользуются кнопочными телефонами, условно говоря. Нет, она чувствует себя лишенной работы, перспектив, жилья в будущем и так далее. Нет, и совершенно спокойно переходит на сторону популистов, что там, в общем, массово и происходило, кроме университетских городов. В плюс к этому рекордно непопулярный канцлер Фридрих Мерц, который проводит непоследовательную политику, который Самая главная его ошибка была в том, что он пытался перехватить повестку альтернативы для Германии, тем самым он ее легитимизировал и спокойно отдал альтернативе для Германии большую часть традиционных избирателей ХДС, которые решили, что они предпочтут голосовать за оригинал, а не за непоследовательную подделку. И в конечном итоге это дало тот результат, который получился. Ну, я бы не назвал действительно это в полном смысле слова правым поворотом, потому что они, конечно, и не правые. Нет, в своих социальных лозунгах они, я извиняюсь, вполне себе национал-социалисты. То есть они выдвигают и националистические лозунги, и почти коммунистическую уравниловку иногда проповедуют. Соответственно, это именно правопопулисты. Это наиболее точное для них определение. И с точки зрения вот краткосрочной перспективы ближайших там 3-5 лет, это все-таки по-прежнему правый поворот. Буквально на днях в Испании были объявлены досрочные выборы. Шансы сохранить власть у левого правительства минимальны. Это последняя большая европейская страна, где у власти находятся именно левые, не то чтобы радикалы, но при этом достаточно активные левые. В Швеции, где левые недавно на выборах победили, они до сих пор не в состоянии между собой договориться и сформировать полноценное правительство. Так что, если в Испании выборы этой осенью, нет, пройдут так, что победят тоже правые, что по рейтингам сейчас очевидно, Европа вся будет либо центристская, нет, либо правопопулистская.
8: Это был Иван Преображенский в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Стратиевским, директором Берлинского центра изучения Восточной Европы. Дмитрий, ну вот насколько действительно после последних шоковых результатов, особенно для правящей партии, для системных партий на местных выборах, которые были этой осенью, в сентябре, в октябре, насколько вообще АДГ приближается к победе в федеральном масштабе? Насколько мы можем представить новый кабинет, собственно, с участием, или вообще в котором доминирует альтернатива для Германии?
7: Пока не приближается. В Германии существует очень четкое разделение между тремя уровнями госуправления и тремя фактически такими сегментами государствообразующих устоев. Это федеральный, земельный и муниципальный уровень. Федеральный уровень с земельным практически не соприкасается. Победа на земельном уровне, конечно, это окрыляет АДГ. Это окрыляет ее сторонников, это дает партии дополнительные политические бонусы, это своего рода такая заявка на еще большую роль в германской политике, но это не приближает партию к управлению всей страной ни на миллиметр. Для того, чтобы стать правящей, АДГ необходимо, либо победить на выборах так, чтобы набрать абсолютное большинство и получить возможность формировать правительство без коалиционных партнеров, это нереально в ближайшем будущем, либо сформировать коалицию как основная победившая партия, либо вступить в качестве младшего коалиционного партнера в какое-то объединение других партий. Это также невозможно, потому что Брандмауэр, хотя он и с большими трещинами, с него уже, так фигурально говоря, и краска облезла во многих местах, и дыры видны, это правда, но он пока стоит, ибо он отвечает, я бы даже сказал, не сколько морали и идеологии политических партий, я мало верю в мораль и в идеологию в современной политике, а скорее инстинкту самосохранения и выживания этих партий.
8: То есть это скорее, я думаю, может быть, нашим зрителям и слушателям коротко пояснить, что Брандмауэр – это некая политика, да, защиты от АДГ, да, это немецкий политический термин сейчас.
7: Да, это добровольное обязательство германских политических партий и других не вступать в коалицию с АДГ, причем это официально, это не некий такой, не некое моральное обязательство, это официально оформлено в виде решений федеральных правлений и федеральных партийных съездов. То есть своего рода такой внутрипартийный политический закон. И если мы рассмотрим такую партию, как ХДС, которая наиболее вероятно могла бы стать коалиционным партнером партии «Альтернатива для Германии», то для нее это стало бы фатально. Угу. Согласно некоторым опросам, до 33% членов партии, то есть треть, вышло бы из ее рядов в случае такой коалиции. Это означало бы полный развал партии, ведь избиратели на самом деле еще больше. И просто исходя из инстинкта политического выживания, сейчас никто на коалицию с АДГ не пойдет, поэтому кресло федерального правительства ей в данный момент не светит.
8: Они системщики, они тоже часть этого Брандмаура? Вагенкнехт, Делинке, левые?
7: Нет, левые, безусловно, потому что для них антифашизм – это одна из основных политических фишек. Это, собственно, да, почему их выбирают. Да. Левые крайне любят говорить, что вот остальные партии якобы не совсем честны и не совсем систематичны в антифашизме, а настоящие антифашисты вот с многолетними традициями – это именно мы, левые. Что касается Вагенкнехт, то она откровенно заигрывает с АДГ. Буквально завтра будет первое заседание нового парламента Ландтага земли Саксония-Анхальт, и партия Вагенкнехт откровенно заявила о том, что она поддержит кандидата от АДГ в выборах президента, спикера Ландтага. То есть это пока не означает, что эта партия возьмет власть в земле, но вот пока первый шаг к этому, новый спикер с большой долей вероятности будет представителем АДГ. Но у Вагенкнехт есть серьезные проблемы в разных землях. Партия находится не в лучшем состоянии. В некоторых регионах целые партийные ячейки коллективно вышли из состава партии и больше не под контролем Вагенкнехт. Поэтому это такой, да, это своего рода союзник, но шаткий союзник. Крупные партии не готовы вступать в коалицию с АДГ.
8: Знаете, поскольку мы заговорили же о левых, то хотелось бы у вас комментарий по поводу берлинских результатов. Меня, конечно, они впечатляют тоже, или мы о картах начали говорить, электоральная карта Берлина, где, значит, западный Берлин, да, там не Шарлоттенбург, где Далем, вот эти вот части, богатая, буржуазная, западная часть Берлина, это ХДС, середина вся это Делинке, да, и правая часть, восточная часть Берлина, вся синяя, вся АДГ. То есть Берлин очень четко поделился на бывшие восточные районы, да, на такие левые прокоммунистические, такие левацкие центральные районы и традиционный консервативный Восток. Насколько это, скажем, характерно для Германии как таковой, или это все-таки мегаполис, это исключение?
7: Ну, Берлин абсолютно оригинальный город. Его ни с чем нельзя сравнить даже в составе Германии. То есть это фактически это город три в одном. Это город как населенный пункт, это отдельная федеральная земля, и это столица государства. И это действительно такой огромный плавильный котел, мультикультурный мегаполис, где происходят какие-то даже не совсем понятные другим немцам политические процессы. И действительно Берлин, ну да, это разделение есть, но и многие центральные районы, которые раньше принадлежали к западному Берлину, например, Нейкёльн или Кройсберг, они тоже проголосовали за левых, то есть они вот каким-то образом вот вошли в эту левую политическую орбиту. Но Берлин – это отдельное явление, он вообще не характерен для германской политики.
8: А насколько, вот я хотел даже немножко дальше, насколько левые могут являться угрозой, сопоставимой с АДГ? Ну, даже, понимаете, не в смысле формирования правительства, а в смысле продвижения своей повестки. Вот, кстати, и говоря о Берлине, тоже я подумал, что очень интересно, что крупные мегаполисы, они как-то очень левеют. Да, вот мы видим Мамдани в Нью-Йорке, мы видим, так сказать, успехи левых в Лондоне постоянно. Так что в этом отношении, может быть, действительно формируется какая-то особая урбанистическая политея больших мегаполисов, где существует левая идея, и она, поскольку там, в общем, люди достаточно такие политически и социально активные живут, она перетягивает на себя общенациональную повестку.
7: Не исключено, но если сравнивать левых и АДГ именно по степени угроз, абсолютно подходя, что называется, с холодным трезвым рассудком к этому вопросу, АДГ – это монолитная партия. Да, внутри партии есть дискуссии, политические течения, но в целом у них есть 3-4-5 основных тезиса вот таких вот АДГшных скреп, их можно назвать, которые формируют эту партию и делают ее такой, какая она есть. Левая – это крайне разобщенная партия. Она относительно небольшая, но там политических течений больше, чем у христианских демократов или социал-демократов. И берлинские левые имеют очень мало отношения к тюрингским левым, а тюрингские, в свою очередь, к левым в Баден-Вюртемберге. То есть, когда мы рассматриваем левую партию, мы должны всегда смотреть о ситуации в конкретной федеральной земле, понятно, с конкретной организацией. И эта разобщенность не делает эту партию серьезной политической силы именно на всем германском пространстве.
8: Угу, понятно. Но тогда вернемся к АДГ. И все-таки я хочу поделиться своим таким опасением, что АДГ, пусть она и не войдет, да, в федеральное правительство, но она будет постепенно захватывать повестку. Да, и в повестке...
7: Это уже происходит.
8: Да, и это уже происходит, вот, скажем, если пройтись по основным, да, пунктам АДГ, антимиграционная, антиевропейская и, так, условно говоря, антивоенная, по сути, антиукраинская и пророссийская. Может ли АДГ сдвинуть германскую политику, немецкую политику в этих трех направлениях? Антимигрантской, антиевропейской и пророссийской.
7: Отчасти это уже произошло. То есть я не поделил бы это вот действительно антимигрантское, антиевропейское и пророссийское на вот такие вот четкие три зоны, но движение повестки вправо, оно происходит уже не первый год. И, собственно, одна из причин такого падения рейтинга Мерца, потому что он попытался вот как вот косплеить АДГ, перенять ее какие-то лозунги, немножко очеловечить, привести в соответствие германскому законодательству и потребностям консервативного избирателя и попробовать это, что называется, вбросить в массы, что, естественно, не получилось, потому что потребители этих лозунгов предпочитают оригинал. Переманить их таким образом на свою сторону, конечно же, не удалось. Но этот сдвиг повестки, он чувствуется не только в речах политиков. Это и дискуссии в интернете, это статьи в СМИ. То есть, действительно, нынешняя Германия уже политически довольно далеко ушла от Германии, скажем, времен Ангелы Меркель.
8: Да.
7: Многие этого не замечают, но это, конечно же, факт. И давление такого огромного рейтинга АДГ, все-таки вчера на федеральном уровне впервые эта партия преодолела отметку в 30%, это огромное давление на весь политический спектр Германии, и основные политические игроки, те же христианские демократы, социал-демократы, они волей-неволей оказываются в ситуации догоняющих.
8: О том, насколько популизм, вирус популизма грозит вообще не только Германии, а всему Западу, поговорим в заключительной части нашей программы. А сейчас хочу поблагодарить нашего гостя Дмитрия Стратиевского за этот разговор. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об электоральных успехах или альтернативой для Германии и вообще правых партий. Насколько действительно европейская политика сдвигается вправо и что это значит для отношений с Россией и для европейской поддержки Украины? А к нам по Зуму присоединяется Мария Снеговая, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в городе Вашингтон, округ Колумбия. Добрый день, Мария. Ну вот да, говоря о правом повороте, ну мы о нем уже говорим много лет, но сейчас, кажется, такие очень сильные материальные свидетельства нам приходят, причем из таких, из крупных европейских стран, из колоссов, вот Испания, да, последние интересные новости, то, что уходит левое правительство, уходят социалисты, так нелюбимые Дональдом Трампом, и, так сказать, вот еще Испания с Португалией фактически, да, Пиренейский полуостров тоже оказывается во власти. Ну и главный вопрос в связи с этим, который стоит, конечно, это выборы, президентские выборы во Франции весной следующего года. Насколько вы видите здесь сейчас как бы новый скачок, новый прилив вот этой вот правой волны в Европе?
10: Да, безусловно, та же самая проблема, которая была и до. С моей точки зрения, это просто кризис той модели экономической глобализационной, какой она сложилась там с конца 70-х, начала 80-х годов. Эти проблемы не решены. Этот кризис долгосрочный, поскольку он создает большое количество лузеров, но и также те, кто выигрывает от этой ситуации, и скорее ведет к поляризации, да, общества, которое мы наблюдаем повсеместно. Но на этот кризис, который уже присутствует долгое время, наложилась еще и война в Европе, которая ведет к большому количеству негативных трендов, усугубляет их. В том числе, например, стоимость энергии, да, которая является ключевой, скажем, для промышленных районов Германии, в том числе Восточной Европы, и очень сильно повлияла на химических гигантов немецких, по сути, изменив радикально, подорвав ту экономическую модель, которая в Германии худо-бедно существовала. Это еще больше усиливает вот этот разрыв между синими воротничками, которые проигрывают от глобализации, рост недовольства миграцией, соответственно, поскольку мигранты воспринимаются этими группами как непосредственно экономические конкуренты, и, соответственно, более прогрессивистскими городами, где, как мы видим, тоже растет протест в силу инфляции и прочих экономических проблем, усугубленных войной, но он склонен выражаться слева, нежели чем справа.
8: Да, больше, чем слева. Вот, кстати, здесь вот это хотел тоже, мы этот немножко затронули, разговор с Дмитрием Стратиевским в предыдущей части программы. Вот мне интересны успехи левых в Берлине. Я попытался здесь провести некую такую параллель с Нью-Йорком, да, с Мамдани в Нью-Йорке, в тем, во сколько вообще в крупных мегаполисах очень сильно вызревает вот эта вот левая альтернатива. Насколько она является угрозой для системных партий?
10: Так называемая теория подковы, я ее тоже в своей книге про восточноевропейских популистов достаточно активно исследовала, это вопрос коллапса мейнстрима. Да, вот когда мы говорим, что не работает экономическая модель предыдущая, да, это значит, что именно тот оффер, те предложения, которые мейнстримные партии давали, они перестали устраивать существенную долю электората. И альтернативы этой мейнстримной модели, они возникают и слева, и справа. Тут во многом кто быстрее заскочит вот этот вагон возможности, которая появилась, скажем, вот в Словакии, это оказался Роберт Фицо слева, его партия СМЕР, а вот в Венгрии справа Орбан. Но, хотя другие тоже пытались, но не успели. Мы точно то же самое видим сегодня, да, и, например, в Берлине. Во Франции Ле Пен, возможно, да, выигрывает президентские выборы под вопросом, но есть большая вероятность, именно потому что ее основным конкурентом на текущий момент является крайне левый Меланшон, который еще менее популярен, да, и, соответственно, скорее всего, чем она, соответственно, она, скорее всего, его перебьет, если центр не объединится. Это основная интрига. Значит, почему именно в больших городах скорее альтернатива возникает слева, нежели чем справа. Здесь несколько объяснений. Одно из них, безусловно, то, что в больших городах, как правило, более прогрессивные, да, такие белые воротнички, которые антииммигрантскую, ксенофобную достаточно повестку, как правило, не разделяют. Но недовольство экономической ситуации там тоже есть. Мы видим, что в Берлине как раз именно инфляция, там, рост цен на недвижимость, которые связаны в том числе с миграцией, они обеспечивали рост популярности левых партий. Ну и второй момент с точки зрения синих воротничков, которые по большей части сконцентрированы в бывших промышленных районах, то есть не центры обычно, небольшие города, у них миграция – это также экономический вопрос. С их точки зрения их правительство мейнстримное, их будущность как бы разменивают на приток иммигрантов по странам. Поэтому часто среди именно промышленных районов, синих воротничков, антииммиграционная повестка, она в том числе экономическая. Они смотрят на мигрантов как непосредственно на конкурентов для себя. А мигранты в меньшей степени составляют проблему для белых воротничков из больших городов. И несмотря на то, что там проблемы тоже есть. Соответственно, эти группы в большей степени радикализуются налево, с большей вероятностью, больше толерантность и в меньшей степени склонность видеть иммигрантов как экономический вызов. Но сходная проблема недовольства экономической ситуацией, я бы сказала, одна и та же.
8: Ну да, вот эта подкова, она разрушает традиционный центр, да, мы видим, как в Германии это справа ХДС, слева СДПГ, во Франции справа галлисты, слева социалисты. И в результате, так сказать, с обеих сторон берут в клещи, берут в тиски вот эти вот несистемные партии. Плюс, ну да, здесь, с одной стороны, то, что вы говорите, кризис модели глобализации, с другой стороны, прилетают соцсети, да, и вот эта вот эмоциональная экономика соцсетей, она подстегивает вот эту поляризацию и выносит наверх вот эти вот несистемные силы.
10: Безусловно, по таймингу, потому когда мы видим рост, да, популярности этих партий, тут четко есть корреляция с распространением соцсетей. И соцсети, они, я бы сказала, не первопричина, они триггер, да, то есть они позволяют этим накопившимся проблемам и недовольствам с большей степенью найти свое выражение. Почему? Ну, потому что многие говорят, что у такого кандидата, как Дональд Трамп в США, например, да, было бы большие сложности с формированием огромной многомиллионной поддержки, просто потому что его, например, традиционные медиа не любили, да, и там у него в основном негативные статьи. Однако у него был Твиттер на тот момент, с помощью которого он в обход вот этих вот мейнстримных СМИ, так называемых гейткиперов, да, которые раньше, да, чтобы там публиковать статью, нужно пройти там редактуру, да, нужно знать контакты и так далее. Здесь ничего этого не надо, просто пиши пост, и чем более радикальный и эмоциональный твой пост, тем с большей вероятностью он будет популярен. И вот это уход гейткиперов – это одна из основных причин. И что характерно, да, ведь именно такие лидеры говорят, что институты старые, либеральные, да, они вас ограничивают, они не дают вам выразить свое мнение и проголосовать. Голосуйте за меня, и я буду ваше мажоритарное мнение представлять. То есть здесь использование соцсетей накладывается на традиционное для этих групп нелюбовь к либеральным институтам, которые ограничивают с их точки зрения вот эту волю большинства.
8: Ну да, это, ну, собственно, и фильтры цивилизации, которые либерализм тоже один из таких фильтров цивилизации, да, и вот эта хтоническая сила простого человека, она хочет их убрать. Кстати, вот я хотел уточнить, говоря о соцсетях, а насколько вообще вот эта трамповская сеть, ясно, что он свою сеть завел, да, как и свой мемкоин, он как бы во все новые форматы идет, насколько его сеть Truth Social является политически значимой?
10: Ну, поневоле, поскольку он, прежде всего, там постит свои ключевые политические заявления, это для всех журналистов и аналитиков становится, ну, это понятно, что он это делает не случайно, да, это повышает рейтинг этих соцсетей. Но все равно в США, насколько вот я вижу, Твиттер остается одной ключевой платформой для обсуждения, и на Твиттере все равно перепащиваются многие посты Трампа. И плюс мы что еще наблюдаем, это вот тенденцию к этим, к мультипликации пузырей, так называемых, mm-hmm. да, в которых мы существуем. Надо сказать, что Твиттер был один из тех платформ, в чем было достоинство, что оно достаточно, он был для всех, хотя с левым уклоном. Потом его приобрел Маск. Он стал с правым уклоном, и многие мои левые знакомые стали переходить в другие соцсети, например, Blue Sky сейчас угу. популярен. Но, конечно, с моей точки зрения, это только усиливает вот эту поляризацию. Все выбирают для себя определенные пузыри, в которых им комфортно да. существовать, вместо того, чтобы коммуницировать друг с другом. Трампа, она такой скорее является вот еще одной демонстрацией этого пузыря, поскольку на нее уходят принципиально по большей части его сторонники, ну и те, кто вынужден следить за комментариями и постами Трампа просто в профессиональном плане.
8: Ну, кстати, победы АДГ в Германии, они же приветствовались в администрации Трампа, и мы видели, в общем, недвусмысленную поддержку всему вот этому европейскому правому интернационалу со стороны Белого дома.
10: Ну, безусловно, более того, эта поддержка, она прописана в новой национальной стратегии безопасности Трампа, и постоянно возникают идеи о том, как они будут поддерживать эти правопопулистские группы, которые, с их точки зрения, являются носителями традиционных христианских европейских ценностей. Но в силу, тут есть определенный парадокс, что поскольку само американское правительство сегодня не слишком популярно в Европе, как бы не совсем понятно, сколько положительный эффект это может дать. Я напомню, что когда Орбан вот переизбирался в апреле, да, представители администрации ездили туда, и как бы это ничему не помогло, он все равно с треском проиграл впервые за там 16 лет. То есть это первый момент. Второй момент, ну, сам вопрос о том, как они будут активно поддерживать, да, вопреки, в общем-то, регулированию разнообразному, конкретные политические группы, он тоже не очевиден, особенно с учетом того, что у нас тоже надвигаются мидтермы в США, и вполне возможно, очень вероятно, что нижняя палата, а возможно и верхняя палата, Сенат, перейдут демократам, что существенно ограничит возможности этой администрации по приведению в жизнь таких неконвенциональных мер. Это будет видно, но, как мы видим сегодня, да, Трамп – это не причина, это такой же симптом, который мы наблюдаем повсеместно. И что еще важно сказать, что когда эти лидеры приходят к власти, да, мы видим два ключевых момента. Во-первых, для них свойственно так называемый мейнстриминг, то есть они сдвигаются немножко к центру. При всей, допустим, своей исторической любви к Путину, Трамп, как мы видим сегодня, более-менее идет в общем фарватере международной политики США до того, то есть да, с приоритетом на Китай и Ближний Восток, но в целом помогает Украине, может быть, и не так охотно. И второй момент, вот что является и проблемой, и, может быть, хорошей новостью, что никто из этих лидеров, смотрите на Мелони, да, например, принципиально не может предложить альтернативу. Да. Они утверждают, что они могут. Вот альтернатива для Германии, собственно, так и называется, да, что они предлагают какую-то альтернативу. Но в реальности, в силу ограничений, которые на них накладывают, и военная ситуация национальная,

0: прекрасные, уже бессменные, да, рекордсменки по правительствам Италии. Вот. И действительно, что осталось от той старой Мелони, Фрателли Италии, особенно как на фоне того, что сейчас у них там вообще же идет к власти такой путинист, упертый вот этот генерал Роберто Ваначчи, Футуро Национали, там свой такой, как бы, я даже не знаю, как его назвать, вырос такой мини-Орбан, и не знаю даже, с кем его сравнивать. Вот. Так что Мелони показывает, что, может быть, действительно во власти, оказавшись во власти, они как-то, так сказать, модерируются и мигрируют в сторону центра.
1: Здесь я скажу, Сергей, это и хорошая, и плохая новость. Хорошая новость состоит в том, что как бы статус-кво, сторонником которого все-таки по большей части мы являемся, он сохраняется. Но также проблема, но плохая новость в том, что проблема оказывается нерешенной. То есть по-прежнему лузеры, да, глобализации, и их число увеличивается на фоне того, что, например, война и военные потребности забирают часть пирога из экономики. То есть ситуация, на самом деле, в экономическом плане лучше не становится. И что мы видим в итоге? Мы видим, что на смену, как вы правильно сказали, таким более умеренным популистам приходят более радикальные. Они тоже проходят вот этот вот момент мейнстриминга, но принципиально, что видно, это фрагментация спектра даже среди правых популистов. Не только среди мейнстрима, но также среди правых популистов. Хороший пример – это выборы в Европейский парламент. Мы видим, там популистские партии разбились на два блока – патриоты Европы и Европы суверенных наций. Даже они между собой, да, не могут выстроить общую повестку, общий взгляд. Но, к сожалению, это приводит к тому, что происходит их дальнейшая радикализация. Мы видим подобное в Польше, мы видим подобное и в Венгрии тоже. То есть этот процесс, он не закончен. И хотя, так сказать, хорошая новость в том, что они принципиально не меняют радикальный статус. Ну, там, скажем, никто не становится радикальным там, путинистом, за вычетом, может быть, Орбана. Но плохая новость в том, что этот процесс не закончен, и фрагментация, кризис и поляризация политического спектра на Западе сохраняется.
0: И знаете, вот в связи с этим последний вопрос, который я хотел обсудить, как раз я подумал к нашему разговору, когда я готовился пару дней назад, читал очень интересную колонку Financial Times, сейчас не вспомню автора, где говорится, что вообще лидеры в современном мире все менее популярны. Вот это вот традиционный плач, что где Черчилли, где Рузвельты, где Деголи современные, это такая как бы ностальгический ресентимент. На самом деле в эпоху соцсетей, в эпоху поляризации, в эпоху популизма любой лидер, вот скажем, британские кабинеты, это хороший пример. Раньше считалось итальянцы, да, это revolving door, крутящаяся дверь, там вылетают каждый год кабинеты. А теперь в Британии уже тоже сколько кабинетов на наших глазах, там, по-моему, 7 кабинетов, да, за последние годы сменилось.
1: Это кот, как мы знаем, на Downing Street, он уже пережил 7 разных премьер-министров.
0: Да. Да, вот, так что, может быть, вообще идет речь о каком-то глобальном переформатировании современной политики, и все, как бы, любой, кто будет во власти, он будет, так сказать, рваться на части и недовольным электоратом. То есть, как бы, мечта о новом Деголе, она уже не сбыточна.
1: И да, и нет. Я думаю, что, с одной стороны, мы видим, что вот это огромное количество разных лидеров и их смена, да, их неспособность удержаться у власти, это все отражение недовольства, да, большого числа избирателей ситуации на политическом спектре. А с другой стороны, то есть это симптом, который показывает, что проблема не имеет простого решения. С другой стороны, вот в США многие надеялись после первого срока Трампа, что его политическая жизнь окажется недолговечной с учетом того вот процесса в Европе. Однако он сумел вернуться, да, триумфально в 2024 году. И, по сути, за счет того, что пропущен был цикл 2020-2024 год, он у власти оказался уже более 10 лет и радикальным образом переформатировал политический спектр. То есть какие-то вещи, например, которые он говорит или делает, были непредставимы на протяжении многих там, десятилетий, да. И дольше в США. То есть, с одной стороны, как бы да, с другой стороны, вот Трамп, например, оказался удивительно политически долговечен.
0: Да. Но он гений, конечно, политический, я думаю, по использованию соцсетей, по работе с массовым сознанием, это, я думаю, в учебники и через 100 лет войдет феномен Трампа, его работа с коллективным
2: подсознательном, можно сказать.

0: Безусловно, как говорится, credit where credit is due. И он растит новое поколение. Очень интересно, на самом деле, 28-й год, насколько действительно это новое поколение сможет повторить его, или это будет что-то радикально новое. Пока мы не видим того, что у него формируются ярко выраженные наследники, все его как бы птенцы, его гнезда, они гораздо менее популярны.
1: Кстати, да, вот это самый, самый последний вопрос, у нас буквально минутка. Вы не видите возможности, раз уж мы перешли, и действительно следующий большой тест это правой всей волны, это американские midterms в ноябре. Вы не видите возможности воспроизводства трампизма в новом поколении республиканцев с Венсом и так далее?
0: Она, безусловно, существует, и вот Венс, и был еще один кандидат в 2024 году, который пытался тоже вот трамповскую риторику перенять, но как раз вот это и будет тест того, насколько феномен Трампа выходит за его рамки, именно в американском контексте. Безусловно, антиимиграционная повестка, например, она сохранит свою актуальность, но вот конкретный способ ее выражения, да, поведение, там, риторика, вот это, возможно, ограничено Трампом, он сам по себе исключительно популярная соцмедийная персона, да, у него было, собственно, шоу в США, и у него есть некий, он там супер богатый человек, у него есть некая такая привлекательная аура, которая у многих других отсутствует. Но принципиальный вопрос, ответ на этот вопрос на самом деле будет дан в 28-м году. Очень многие аналитики говорили, что Трамп 2020 года не вернется, а он прекрасно, как феникс из пепла, возник. Принципиально, однако, вопросы, связанные с глобализацией, с синими воротничками, с иммиграцией, они остаются неразрешенными. И поэтому, я думаю, какие-то кандидаты такого толка продолжат появляться, пока радикально не будет, не сформируется новая экономико-политическая модель на Западе.
1: Ну что ж, пока тогда ждем в Америке первого вторника ноября, который наступит после первого понедельника, когда нам станет более понятна ситуация внутриполитическая США, и, конечно, она очень сильно влияет на, собственно, правое движение в Европе и во всем мире. Мария Снеговая, старший научный сотрудник Центра стратегических международных исследований, была с нами на связи. Спасибо, Мария, и до новых эфиров. Ну и завершая этот разговор об электоральных успехах альтернативы для Германии и электоральных перспективах правых партий, хочу сказать, что тени истории возвращаются. 35 лет назад пала Берлинская стена, и Советский Союз ушел из Центральной и Восточной Европы. Сегодня над Германией снова нависают тени. Тень фашизма, тень Берлинской стены и тень России. Европе нужно мужество, мудрость и лидерство, чтобы навсегда изгнать этих призраков прошлого. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
3: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
4: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
5: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
6: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
7: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
8: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
7: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
8: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
7: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
9: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
10: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
11: Очень осторожно.
12: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
13: Я не употребляю информацию.
14: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
15: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
16: Иностранные агенты – это наши друзья.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 7 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. 20 лет назад в Москве была убита Анна Политковская. Не менее 13 человек погибли в результате удара российской ракеты по жилому дому в Черниговской области. Как маркетинговые агентства в России зарабатывают деньги, продавая рекрутерам данные потенциальных контрактников российской армии? Расследование издания «Верстка». Также сегодня.
1: Он позвонил и сказал: «Мама, мамочка, спасите меня, или я сбегу». Я сказала: «Не убегай, сынок, за побег тебя могут застрелить». Сказала: «Я обращусь в посольство и куда только можно. Я буду пытаться тебя спасти, только не убегай».
0: Власти Казахстана заявляют о намерении вернуть граждан страны обманом отправленных российскими властями на войну в Украине.
2: Вторая война – это знак равенства с Путиным, потому что и Путин – знак равенства с войной, потому что он был избран на волне этого мощнейшего военного пиара.
3: Анна, за свою жизнь не боитесь?
4: Нет, ну каждый боится.
3: И тем не менее, все равно.
4: А что делать?
0: Сегодня исполнилось ровно 20 лет со дня убийства в Москве журналистки и правозащитницы Анны Политковской. Она была застрелена в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года. Вопрос об опасениях за свою жизнь в только что прозвучавшем фрагменте Политковской задает, и вы, наверное, узнали его голос, Владимир Соловьев, ставший теперь одним из главных российских пропагандистов. А вот что говорила Анна Политковская буквально накануне убийства о прорвавшемся к власти в Чечне Рамзане Кадырове, которому тогда только-только исполнилось 30 лет.
5: Кадыров-младший имел репутацию мальчика, который стоит в углу. И в лучшем случае ему разрешается, когда старшие говорят, подойти и налить им чаю. На самом деле Кадыров-младший человек крайне лживый. Я лично уже ничего не верю. Никогда он верности клянется, никогда он заигрывает со своими людьми по чеченскому телевидению. Обычно это происходит. Он не стесняется там в выражениях и говорит, что мы этих русских задвинем, мы им место покажем. Где этот Кадыров не врет? Я, например, не берусь утверждать. Он умеет лизать ручку большого белого царя. И умеет при этом, абсолютно не стесняясь, в один и тот же день говорить про этого белого царя по-чеченски своим людям по телевидению, что мы найдем ему место.
0: Говорила Анна Политковская. Думаю, не лишним будет напомнить сегодня, что Владимир Путин сказал об Анне Политковской через несколько дней после ее убийства, совершенного в его собственный день рождения. Путин в тот момент находился с визитом в Германии. То, на чем сделал тогда акцент президент России, сказало много, в первую очередь, о нем самом. Многие тогда выразили мнение, что лучше бы промолчал.
6: Да, действительно, эта журналистка была острым критиком действующей власти в России. Но я думаю, что журналисты должны это знать, во всяком случае, эксперты это прекрасно понимают. Степень ее влияния на политическую жизнь в стране, в России, была крайне незначительной. И убийство такого человека, жестокое убийство женщины, матери, оно само по себе направлено и против нашей страны, против России, против действующих властей в России. И это убийство само по себе наносит России гораздо и действующей власти и в России, и в Чеченской Республике, которой она занималась профессионально в последнее время, наносит действующей власти гораздо больший урон и ущерб, чем ее публикации. Это абсолютно очевидный для всех в России факт.
0: Это был комментарий Владимира Путина, который он дал на пресс-конференции в Германии в октябре 2006 года по поводу убийства Анны Политковской. Хотя непосредственные исполнители убийства Политковской были найдены и осуждены, заказчики названы так и не были. В Кремле категорически отрицали и отрицают причастность к убийству российских спецслужб, хотя журналисты «Новой газеты» провели свое расследование и доказали обратное. Об этом 5 лет назад говорил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
7: В частности, газете удалось выяснить, что сотрудник сверхсекретного подразделения московской полиции Дмитрий Павлюченков, он осуществлял наружное наблюдение и давал установочные данные на Политковской убийцам, что помогал с установочными данными и с реальным адресом проживания Анны подполковник ФСБ господин Рягузов. Это, кстати, здесь вот через два дома от нас находится их отдел, где работал Рягузов. Поэтому, да, силовые структуры причастны, безусловно, причастны к совершению преступления.
0: Говорил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Это фрагмент его выступления ровно 5 лет назад. Одним днем позже Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира и в первом же комментарии сказал, что это премия Анне Политковской и другим погибшим журналистам «Новой газеты». «Путин — это война, война — это Путин», — сказала Анна Политковская еще 25 лет назад. Увы, ее слова сбываются. Агрессия России против Украины продолжается. По последним данным, в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Прилуках в Черниговской области погибли не менее 13 человек, 4 из них дети. Сегодня Путину на день рождения российская армия подарила уничтожение жилого дома в Прилуках. Это была обычная пятиэтажка, написал в социальных сетях президент Украины Владимир Зеленский. Погибшие и раненые при российских обстрелах сегодня есть в Киеве, в Киевской и Полтавской областях Украины. А на юге Воронежской области России при падении обломков беспилотника сегодня была повреждена линия электропередач, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, несколько сел временно остались без электроснабжения, на месте работают оперативные службы. Всего минувшей ночью дежурным силам ПВО в небе над 9 районами и 2 городскими округами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 64 беспилотных летательных аппарата, написал Гусев. Министерство обороны России сегодня заявило о 311 сбитых и перехваченных украинских беспилотниках над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Калужской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Ростовской, Волгоградской областей, Пермского края, аннексированного Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей. Вчера у побережья Сочи загорелся нефтяной танкер «Афромакс Рио», который ходит под флагом Либерии и, по данным издания «Астра», включен в санкционный список Украины как судно российского так называемого «теневого флота». Очевидцы рассказали, что пламя быстро охватило судно, а затем огонь растекся по поверхности воды. Пожар был виден из многих точек города. А издание «Верстка» рассказывает о формировании в России отдельного рынка персональных данных мужчин, потенциально готовых подписать контракт с Министерством обороны. Маркетинговые агентства продают военным рекрутерам телефонные номера людей, которых считают перспективными кандидатами. Один такой горячий лид стоит до 2800 рублей, ну а оптовые сделки могут исчисляться сотнями тысяч рублей, например, за 500 имен кандидатов, которым агентство уже позвонили и на которых составили анкеты, рекрутеру предлагают заплатить 800 тысяч рублей. Источники этих баз разнообразны. Данные собирают с сайтов, посвященных службе по контракту, а также используют сведения из коммерческих баз, микрофинансовых организаций и списков должников. Впрочем, как пишет «Верстка», номер человека иногда удается получить даже без того, чтобы он непосредственно оставлял его на сайте. Существуют сервисы, позволяющие деанонимизировать посетителей. Таким образом, обычные маркетинговые технологии лидогенерации стали применяться для поиска людей для отправки на войну, рассказывает журналистка «Верстки» Анна Рыжкова.
8: Действительно, в этой индустрии задействованы самые разные профессионалы. То есть это и кадровики, люди, которые раньше предлагали вакансии совсем других сфер. Это и таргетологи, и маркетологи, и, в общем-то, операторы, которые, да, оперативно должны прозвонить кандидатов. Ну, из того, что мы видим сейчас, действительно, есть очень много частных рекрутеров, которые работают либо внутри агентств, либо самостоятельно и заключают, например, контракты непосредственно с пунктами отборов на службу. И за каждого привлеченного кандидата они получают гонорар, расценки самые разные, вот там от 150 тысяч до 300 тысяч или 400 тысяч можно получить. Это могут быть маркетинговые агентства, которые, ну, например, точно так же обзванивают кандидатов на работу, там, работу вахтовым методом, да. Но некоторые подобные агентства, учитывая спрос, как бы переориентируются и все чаще в качестве клиентов берут тех рекрутеров, которые именно пытаются привлечь на службу по контракту. И тогда появляются операторы, которые конкретно занимаются обзвоном именно кандидатов на службу. То есть это как бы их специализация. Они заранее согласовывают с рекрутерами сценарии этих звонков. Да? То есть рекрутер может выразить какие-то пожелания. То есть какие конкретно вопросы нужно успеть задать кандидату, когда оператор позвонит. Но чаще всего это вопросы, связанные с возможными диагнозами, судимостью и действительно ли человек изъявил желание или сомневается, но, тем не менее, у него была мысль заключить контракт. То есть те базы номеров, о которых мы написали, это вот конкретно люди, которые совсем недавно, вот буквально такое может быть, что сегодня утром или вчера вечером посещали сайты, которые посвящены службе по контракту. После этого эти базы парсятся, передаются рекрутерам, и рекрутер должен оперативно среагировать и как можно быстрее позвонить кандидату, потому что бывает так, что эти базы перепродаются сразу нескольким рекрутерам, да, и тогда начинается такая как бы борьба за вот этих мужчин. Но наши собеседники сказали, что как бы на рынке бывают разные базы, в том числе базы должников или базы мужчин, которые обращались в микрофинансовые организации. Мы пытались проследить эту цепочку, потому что сначала было ощущение, что ты должен именно заполнить, например, какую-то анкету. Но на самом деле на рынке действительно есть сервисы, которые позволяют как бы перехватить номера в том случае, если... Сейчас я, конечно, не айтишник, но постараюсь объяснить. В том случае, если пользователь, например, заранее соглашался там, на использование куки или там, нажимал кнопку, что он согласен на передачу своих персональных данных. В общем, там достаточно сложный механизм, но нам объяснили маркетологи, что сейчас это популярная вещь. И даже есть какие-то сервисы, где ты можешь буквально вот ввести сайт, с которого ты хотел бы, чтобы спарсили номера, да, чтобы у тебя образовалась вот эта вот база. Спорят, насколько это законно, да, считается ли, например, передача номера телефона без имени, передачей персональных данных без согласия, но, возможно, это какая-то слепая зона сейчас.
0: Это была журналистка издания «Верстка» Анна Рыжкова. Фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время».
9: Говорит Радио Свобода.
10: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
9: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
10: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 7 октября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Казахстан ведет переговоры с Россией о возвращении своих граждан из зоны боевых действий в Украине. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Жанбалат Усенов. Он уточнил, что Министерство иностранных дел Казахстана реагирует на обращение казахстанцев, желающих вернуться на родину. Ранее группа молодых граждан Казахстана записала видеообращение с просьбой вернуть их домой. Их родственники рассказали проекту «Азаттык Азия», что они поехали на заработки в Россию, но их обманули и отправили на войну против Украины. По данным геолокации, которую они отправили родным, сейчас они находятся на севере Луганской области, и уже в ближайшие дни их могут послать в бой. 2 октября после появления обращения в социальных сетях в МИД Казахстана заявили, что ведомство относится к данной ситуации с максимальной серьезностью и продолжает консультации с российской стороной. Рассказывает Манас Айжигитов.
11: Перизат Элеусизова говорит, что уже месяц пытается вернуть сына из России. 20-летний Айнабек Кельдибек уехал туда 27 августа работать охранником. Но, по словам матери, вместо работы его начали готовить к отправке на войну.
1: Он позвонил и сказал: «Мама, мамочка, спасите меня, или я сбегу». Я сказала: «Не убегай, сынок, за побег тебя могут застрелить». Сказала: «Я обращусь в посольство и куда только можно. Я буду пытаться тебя спасти, только не убегай».
11: По словам самого Айнабека, ему и еще двум казахстанцам в России обещали работу в охранном агентстве и зарплату в несколько миллионов рублей. Но после приезда их отвезли в военкомат.
12: После того, как привезли в военкомат, нам дали в руки много документов. Я не знаю русского языка, поэтому подписал все. Потом нам сказали: все, вы отправляетесь на войну, иначе посадят на 15 лет. Вот такой разговор был.
11: Айнабек говорит, что первоначальный договор был связан с трудоустройством и помощью с переездом в Россию. Военного контракта на руки, по его словам, он не получил. При этом ему обещали 3 миллиона рублей единовременно и 210 тысяч рублей ежемесячно. Айнабек рассказал, что вместе с ним находятся и другие граждане Казахстана. Один из них — 25-летний Нуржан Адиетов из Уральска. Его мать Гульдераим также говорит, что сын уехал в Россию, рассчитывая работать, но оказался в зоне войны.
13: Я бы ни за что его не отпустила. Если бы я знала, когда он уезжал из Актобе, я бы позвонила в КНБ и забрала его. Лучше уж пить одну воду, есть черный хлеб, но чтобы сын был рядом.
11: Ранее МИД Казахстана подтвердил обращение семьи Мираса Ташарганова и еще нескольких казахстанцев. Ведомство сообщило, что направило российскому МИДу ноту с просьбой вернуть граждан Казахстана.
0: Сообщение корреспондента проекта «Азаттык Азия» Манаса Айжигитова. Что же касается возобновления переговорного процесса по Украине, то заявления по этому поводу делаются постоянно, однако каких-то конкретных решений в последнее время не принято. Как рассказал в интервью корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», посол Великобритании в Москве Найджел Кейси, вопрос о территориях остается главной проблемой. И на переговорах в ходе тех консультаций, которые велись в последнее время, удалось продвинуться только в технических вопросах контроля за соблюдение возможного перемирия. Хотя никаких соглашений о прекращении огня пока на повестке дня нет, да и не предвидится. Вот что еще Найджел Кейси рассказал о роли Великобритании и Европы в целом в переговорном процессе по Украине.
14: Сейчас Россия сосредоточена на попытках заключить соглашение с Соединенными Штатами и Украиной. В определенном смысле это прогресс, потому что раньше Россия пыталась договориться, фактически игнорируя Киев. Очевидно, что это было невозможно. Теперь Россия признала, что Киев – легитимный и незаменимый участник переговоров. В результате на последнем раунде переговоров удалось добиться определенного прогресса по техническим вопросам, связанным с мониторингом возможного прекращения огня. Однако Россия пока не согласилась с тем, что Европа должна участвовать в переговорах, чтобы достичь желаемого соглашения. Мы продолжим настаивать на этом. Очевидно, самый существенный вопрос – территориальный. Россия по-прежнему требует, чтобы Украина передала под российскую оккупацию крупные города, где живут около 100 тысяч украинцев. Ни одно украинское правительство не могло бы даже рассматривать такую возможность. И почему оно должно на это соглашаться, учитывая последствия российской оккупации на других территориях Украины? По крайней мере, на бумаге это и есть главное препятствие на пути к соглашению. Но лично я никогда не считал, что эта война на самом деле идет из-за территорий. Речь идет о суверенитете Украины. Война закончится, когда Россия, а точнее российское руководство, будет готово признать право Украины на существование в качестве по-настоящему суверенного государства. Надеюсь, это произойдет скоро. Живя в Москве, я чувствую, что люди устали от этой войны. Они хотят, чтобы она закончилась. Мы видим, какой экономический ущерб она наносит. Если не считать оборонного сектора, экономика фактически уже находится в состоянии рецессии. Проблемы накапливаются. Я надеюсь, что ради всех, и особенно ради тех, кто непосредственно страдает от войны, ее удастся завершить как можно скорее.
15: As soon as possible.
0: Это был посол Великобритании в Москве Найджел Кейси, фрагмент его эксклюзивного интервью корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Добавлю, что в последнее время стала обсуждаться идея встречи на высшем уровне в трехстороннем формате, но не США, Россия и Украина, а США, Россия и Китая, который в ноябре будет принимать саммит АТС в городе Шэньчжэнь. Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что идея встречи Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина действительно есть, но инициатива ее проведения, а также включение такой встречи в график работы саммита должны исходить от принимающей страны, то есть от Китая.
15: Я подтверждаю, что это интересная весьма идея, она витает в воздухе, все они знают, и Трамп, и Путин, и Си Цзиньпин. Пока еще, как я отметил, мы еще не видели подробно изложенной программы саммита, и после этого, очевидно, китайские друзья будут предлагать какие-то возможности, в том числе и для двустороннего контакта. Об этом, кстати, договоренность достигнута, наш лидер встретится с представителем КНР, это точно, но какое время, какое окно будет для этого выбрано, графики самого саммита пока сказать трудно. То же самое и о трехсторонней встрече. Если Трамп подтвердит свое участие, пока не знаю, по-моему, подтверждения еще 100% нет, но от этого будет зависеть и возможность проведения встречи в трехстороннем формате, но и инициатором, конечно же, выступит хозяин.
0: Это был помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. Время свободы. Лида Маниава остается директором хосписа «Дом с маяком» и членом правления одноименного фонда после прекращения уголовного дела против нее по статье о фейках про российскую армию за отсутствием состава преступления. Об этом сообщил адвокат Маниавы Михаил Бирюков в сегодняшнем утреннем интервью агентству РБК. На момент записи интервью официального подтверждения информации о прекращении дела еще не было.
16: Если бы постановление было у нас на руках, мы бы сами отвезли и, соответственно, сдали бы аппаратуру, которая установлена дома у Лиды, сдали бы браслет, но до сегодняшнего дня, насколько я знаю, на браслете аппаратуру у нее ей запрещено было находиться на улице с 8 вечера до 8 утра. Только по разрешению следователя можно было задержаться, и такое разрешение он давал, когда мы задерживались на производстве следственных действий. В остальном вот это ограничение действовало. Они должны быть сняты, если органы, следующее исполнением наказания, получит постановление от следователя. Ну, дальше все. Дальше дело закончено. Мы посмотрим, какие основания. Обжаловать мы, скорее всего, не будем. Но для этого нужно, чтобы говорить о дальнейших действиях, нужно увидеть постановление о прекращении уголовного дела.
0: Это был адвокат Лиды Маниавы Михаил Бирюков, председатель попечительского совета фонда «Дом с маяком» Марина Мели уточнила, что хоспис и фонд не успели подобрать новую кандидатуру директора после того, как в сентябре Маниава объявила о своем уходе из-за возбужденного против нее дела. Маниава была задержана полицией в Москве 2 сентября. 3 сентября ей были предъявлены обвинения, и суд определил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий, который действовал до 30 октября. Дело было возбуждено из-за поста в социальной сети, опубликованного в 2023 году. Маниава писала, что из-за начатой Россией войны в Украине гибнут мирные жители. 6 октября Следственный комитет неожиданно сообщил, что дело против Лиды Маниавы закрыто. Вы слушаете «Время свободы». По данным Министерства финансов России, в сентябре федеральный бюджет страны получил 452 миллиарда рублей нефтегазовых доходов. Это на 130 миллиардов или на 22% меньше, чем было получено год назад. Всего же за первые 9 месяцев этого года нефтегазовые доходы России немного не дотянули до 5,5 триллионов рублей, упав по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1 триллион 140 миллиардов. И это при том, что средняя налоговая цена нефти за этот год выросла. Тему продолжает экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант.
17: Министерство финансов отчиталось о поступлении в федеральный бюджет нефтегазовых доходов за сентябрь. Сумма получилась скромная – всего 452 миллиарда рублей. С начала войны в Персидском заливе это второй худший результат за месяц. По сравнению с сентябрем прошлого 2025 года, когда супертанкеры еще свободно пересекали Ормузский пролив, а хуситы не угрожали судоходству в Красном море, доходы российского бюджета сократились на 130 миллиардов рублей или на 22%. Это при том, что налоговая цена в августе этого года, а сентябрьские доходы считаются именно по цене августа, была примерно на 10 долларов за баррель выше, чем год назад. Если же посмотреть на результаты первых 9 месяцев, картина та же. Бюджет не добрал 1 140 миллиардов рублей, 17%, по сравнению с тем же периодом 2025 года. И все это при более высокой, на 7 с небольшим долларов за баррель, средней налоговой цене за весь период. Первое, что бросается в глаза в отчете Минфина за сентябрь, это размер возврата нефтяникам в рамках механизма топливного демпфера. Напомню, что этот механизм используется для сдерживания внутренних цен на топливо в условиях высоких цен на мировых рынках. А с некоторых пор его же используют для частичной компенсации крупным нефтяным компаниям расходов на восстановление пострадавших от украинских ударов нефтеперерабатывающих заводов. В сентябре финансовое ведомство поставило абсолютный рекорд, вернув нефтяникам 305,5 миллиардов рублей. Еще одна причина падения нефтегазовых доходов бюджета в том, что Россия из крупного экспортера всех видов топлива превратилась в импортера, и бензин, и дизель, и авиакеросин из источника доходов бюджета превратились в статью расходов. Топливный демпфер используется и для компенсации разницы между импортной ценой и внутренней. Наконец, падение переработки и периодически возникающие проблемы с вывозом то из черноморских, то из балтийских портов вынуждают российские компании сокращать добычу. В сентябре правительством был пересмотрен годовой прогноз по добыче российской нефти и ее экспорту. И обновленная цифра оказалась самой низкой за последние 17 лет. А теперь вишенка на торте. Не добрав за первые 9 месяцев нефтяных доходов больше, чем на триллион рублей, в октябре Минфин направит почти 280 миллиардов на покупку золота и юаней для Фонда национального благосостояния, доведя ежедневные чистые покупки на рынке с учетом операций Банка России до 12 с лишним миллиардов рублей. В сентябре объем чистых покупок был в 6 раз меньше и не дотягивал до 2 миллиардов в день. Очень уж хочется главе Минфина Антону Силуанову девальвировать рубль. Но тут главное вовремя остановить процесс. А то ведь с рублем бывало по-всякому.
0: Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. И последняя тема. Сегодня третья годовщина нападения на Израиль террористических группировок «Хамас» и «Джихад», самого кровавого теракта в истории Израиля. Об этом сегодня уже сказано и будет сказано еще очень много. Я же хотел бы обратить внимание на инцидент не где-нибудь, а в здании Европейского парламента в Страсбурге, где депутат палестинского происхождения от французской ультралевой партии «Непокоренная Франция» Рима Хассан совершила акт вандализма в отношении выставки памяти израильтян, погибших 3 года назад. Не знаю, пыталась ли она это сделать тайно, но так или иначе действия Хассан попали на камеры видеонаблюдения. Думаю, примечательно, что непокоренная Франция — это та самая партия, которую французские власти сейчас прямо обвиняют в разжигании насилия во время охвативших страну протестов лицеистов, приведших к погромам и поджогам десятков школ, избиению преподавателей, нападением на полицейских, вандализму и насилию. Спикер Европейского парламента Роберта Мецола выступила со специальным заявлением, в котором резко осудила инцидент с выставкой.
18: Один из наших депутатов был заснят на видео в момент, когда он, по всей видимости, намеренно повредил выставку, посвященную жертвам террористической атаки против Израиля 7 октября. На записи видно, как он, предположительно, бросает на землю флаг Израиля, роняет флагшток и сбивает флаг Европейского Союза. Оба флага остаются лежать на земле, после чего депутат покидает место происшествия. Хочу подчеркнуть, что мы относимся к этому крайне серьезно и предпринимаем все необходимые шаги в соответствии с нашими процедурами, включая обеспечение права этого человека быть выслушанным. Но сегодня я также хочу затронуть более широкий вопрос. Европарламент – место, где все мы должны чувствовать себя в безопасности, и мы самым решительным образом отвергаем любые действия любого человека, которые заставляют кого-либо чувствовать себя здесь менее защищенным. Поэтому в период роста глобального антисемитизма мы обязаны сделать все возможное, чтобы, глядя на нас, еврейская община Европа знала, это и ее дом тоже. They see that this is their house too.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода». Всегда поверх барьеров.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, как расследовались обстрелы Чернигова, совершенные российской армией с 3 по 17 марта 2022 года. Это произошло 3 года назад. С вами Александра Вагнер. 3 года назад, с 3 по 17 марта, российские войска совершили серию ударов по гражданским объектам в Чернигове, поразив городскую и детскую больницы, школы, многоэтажные жилые дома, а также обстреляв очередь за бесплатным хлебом, который раздавали в одном из супермаркетов. Тогда, в начале войны, продолжалась битва за Киев, длившаяся с 25 февраля по 2 апреля. Однако и Чернигов в то время оказался в полуокружении российских войск, которые наносили по жилым кварталам удары из тяжелой артиллерии. Пока за эти удары не понесли ответственности те, кто принимал решение о них. Однако независимые расследователи, изучив факты, сходятся во мнении, что речь идет о неизбирательных обстрелах и предполагаемых военных преступлениях. Среди всех обстрелов Чернигова после начала войны самым циничным можно назвать удар рядом с магазином «Союз» на улице Доценко, когда погибли 18 человек и 26 получили ранения. Все они пришли сюда утром 16 марта 2022 года, чтобы получить бесплатный хлеб. Одним из погибших был 67-летний гражданин США Джеймс Уитни Хилл, университетский преподаватель из Миннесоты. Впоследствии место обстрела изучали эксперты Human Rights Watch, неправительственной организации, осуществляющей мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека. Они осмотрели воронку от взрыва и поговорили с очевидцами. Все 5 очевидцев заявили, что, насколько им известно, в тот момент в этом районе не было никаких украинских военных, в том числе бойцов территориальной обороны, говорится в докладе, который по итогам расследования серии черниговских обстрелов опубликовали сотрудники организации. Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Коношенков заявил тогда, что атака была сфабрикована. В середине марта 2022 года Чернигов находился в оперативном окружении российскими войсками, о чем 10 марта заявил мэр города Владислав Атрошенко. Город тогда обстреливался почти ежедневно. По данным местных властей, с 3 по 17 марта произошло по меньшей мере 8 обстрелов. Погибли 98 мирных жителей и 123 получили ранения. Больше всего людей погибло в результате бомбардировки жилого массива. 3 марта российские войска сбросили на многоэтажные дома несколько неуправляемых бомб, и погибло 47 мирных жителей. «Когда прогремели взрывы, я увидел, как из окон падают люди», – рассказывал житель одного из домов. На некоторых из них горела одежда. Несколько опрошенных свидетелей заявили, что в это время они не видели поблизости никаких украинских военных, говорится в докладе Human Rights Watch, посвященном обстрелам Чернигова. Чернигов в то время обстреливали артиллерийскими системами. Российская армия также наносила удары с воздуха, подвергая бомбардировке гражданскую инфраструктуру. 17 марта российские войска обстреляли из систем «Ураган» центральные районы. Один из снарядов упал на территории медицинского комплекса, где расположены 2 больницы – городская больница номер 2 и детская областная больница. Тогда погибли 14 человек и 21 получили ранения. Также в марте 2022 года под удары российских сил попали школы. Они были сильно разрушены из-за обстрела Белорусского переулка 3 марта 2022 года, школа номер 18 и школа номер 21. Все удары по школам и близлежащим домам наносились с воздуха. Размер воронок, которые изучали эксперты организации Human Rights Watch, был характерен для тяжелых авиабомб весом от 250 килограммов. Серьезные нарушения законов войны, в том числе неизбирательные и непропорциональные нападения, совершаемые с преступным умыслом, то есть преднамеренно или без принятия необходимых мер предосторожности, являются военными преступлениями, писали эксперты организации после изучения места обстрелов. Белкис Вилья, заместитель директора в отделе кризисов, конфликтов и вооружений в Human Rights Watch, тогда приехала в Чернигов, чтобы собрать свидетельства очевидцев и сделать фотографии с места трагедии. Сейчас она работает в Киеве и продолжает посещать места обстрелов, когда это необходимо для расследования случившегося. В интервью «Радио Свобода» Вилли объясняет, почему некоторые обстрелы Чернигова можно потенциально считать военными преступлениями.
1: Я с коллегой ездила в Чернигов в марте 2022 года, вскоре после того, как город был окружен российскими войсками, и когда Чернигов все еще подвергался атакам. Мы посетили разные места, которые были обстреляны, опрашивали жертв и свидетелей атак, а также говорили с представителями местной администрации, местной прокуратуры, с аварийно-спасательными службами. В апреле 2022 года мы смогли посетить почти все места атак.
0: Какие доказательства вы собрали относительно разных обстрелов? Их было несколько, с 3 по 17 марта.
1: Большая часть нашей работы в связи с этими атаками сосредоточена вокруг попыток определить тип используемых для обстрелов оружейных систем. Для этого мы посещали места обстрелов. Мы сделали много фотографий, провели собственный анализ повреждений, нанесенных зданиям, чтобы, опять-таки, попытаться лучше понять, какой тип оружия использовался при обстрелах. В некоторых случаях размер кратера, оставшегося после атаки, позволял нам получить представление о типе и силе использованной бомбы. В дополнение к этому мы изучали другие маркеры, которые помогают выяснять вид использовавшегося оружия. Также при такого рода расследованиях мы исследуем территорию, чтобы разобраться, могли ли там быть какие-либо законные военные цели во время атаки. Это включает в себя наше собственное физическое присутствие, обследование территории, например, вокруг подвергшегося обстрелу здания, близлежащей местности, а также опросы соседей, местных жителей. Это необходимо, чтобы подтвердить или опровергнуть, были ли какие-либо военные цели во время обстрелов.
0: Не все обстрелы, которые упомянуты вами в докладе об ударах по Чернигову в марте 2022 года, относятся к военным преступлениям, о чем вы и пишете, хотя речь шла о гражданских объектах – магазине, жилых многоэтажных зданиях, двух школах и двух городских больницах. Расскажите, пожалуйста, какие из российских обстрелов, совершенных в марте 3 года назад, вы считаете потенциальными военными преступлениями, а какие нет и почему?
1: В международном гуманитарном праве есть законный обстрел и незаконные нападения. Когда мы говорим о незаконных атаках, это означает, что есть нарушение положений международного гуманитарного права. Это случается чаще всего потому, что атака направлена на гражданских лиц или потому, что обстрел был несоразмерным по своим последствиям. Например, в каком-то районе была военная цель, но воздействие на гражданских лиц было большим, или когда воюющая сторона по факту использовала систему вооружений неизбирательного действия. Вот почему мы тратим так много времени, пытаясь понять, какое оружие используется при той или иной атаке. Что касается некоторых атак, которые мы изучали в Чернигове, то там были законные украинские военные цели, иногда непосредственно в зданиях, которые подверглись обстрелу. Но даже в таких случаях это не обязательно превращает обстрел в законный, потому что атакующая сторона и в этом случае обязана минимизировать вред для гражданских лиц, даже в случае, когда на месте есть законная военная цель. Атакующая сторона обязана послать предупреждение для гражданских лиц, чтобы они имели достаточно времени и покинули место удара. Хочу еще раз подчеркнуть, что даже там, где есть законные военные цели, это не означает, что нападение законно.
0: В каких местах вы нашли доказательства того, что там были украинские военные, а где их не было?
1: В основном мы нашли доказательства присутствия украинских вооруженных сил в случаях атак на школы. Одна из школ использовалась как место для записи добровольцев в армию. Там было много офицеров и других военных. Эта школа действительно оказалась целью одного из обстрелов, и как таковая она была законной военной целью. Но опять же, даже в этом случае можно говорить о том, что потенциально даже такие атаки могли быть не незаконными, если параллельно был нанесен несоразмерный ущерб гражданским лицам. Так что в некоторых изученных нами случаях мы не смогли сделать окончательные выводы. Вот почему и в расследовании, посвященном российским ударам по Чернигову, и в других подобных докладах, мы всегда призываем к проведению судебного расследования по имеющимся фактам, потому что только благодаря процессу можно определить, было ли нарушение или незаконное военное нападение. И здесь мы возвращаемся к вопросу о военных преступлениях. Военные преступления — это инциденты, когда происходит нарушение международного гуманитарного права и когда определена индивидуальная уголовная ответственность. Так что речь идет не о государстве или воюющей стороне, совершившей преступление, а о человеке, который осуществлял командный контроль и таким образом несет уголовную ответственность за нападение. А для того, чтобы определить такого военного, нужно понимать не только то, что нападение было незаконным, но также, что имело место преступное намерение, что отдельный солдат или командир такое намерение имели в момент совершения нападения.
0: Известно ли вам, что факты, изложенные в докладе относительно обстрелов гражданской инфраструктуры Чернигова, уже использовались в судах во время рассмотрения каких-либо дел?
1: Мандат Human Rights Watch — это проведение полевых исследований. Мы способны быстро добраться до места, где была совершена атака, чтобы собрать доказательства и опубликовать наши выводы. А затем это действительно зависит от судов. И это могут быть суды в Украине, Международный уголовный суд, или это могут быть суды по всей Европе. Суды должны использовать наши общедоступные выводы, а также собственные доказательства, чтобы начать судебное преследование. Отчет о Чернигове – один из многих отчетов, посвященных атакам, совершаемым российскими вооруженными силами по всей Украине, которые мы считаем незаконными. Некоторые из наших докладов уже использовались или используются в европейских судебных разбирательствах, поэтому мы надеемся, что наши расследования могут быть использованы для обеспечения справедливости и ответственности.
0: Может быть, вы могли бы привести пример судебных разбирательств, касающихся черниговских обстрелов? Отслеживаете ли вы судебные производства, которые в том числе используют ваши материалы при наказании виновных?
1: Вполне возможно, что отчет о Чернигове использовался в контексте украинских судебных процессов, поскольку Украина, конечно, выдвинула много уголовных обвинений против разных российских солдат и командиров. Но, к сожалению, из-за масштаба атак, масштаба преследований и, конечно, масштаба наших расследований в Украине, у нас нет возможности отслеживать более подробно использование наших отчетов.
0: В докладе говорится о школе, которая была одной из целей обстрелов в марте 2022 года, и изложено доказательство, что там могла быть военная цель. В других случаях, например, больниц, также упомянутых в списке обстрелов, в случае удара по очереди за хлебом, были ли в окрестностях военные цели?
1: В таком контексте, когда происходит российская атака на город, есть сложности, потому что, конечно, параллельно есть оборона города, созданная защищающей город украинской стороной. Мы знаем, что в Чернигове есть и были в то время защищающие город украинские солдаты, пытающиеся отбить российские атаки. Поэтому я не думаю, что мы можем, говоря о каждом упомянутом в докладе обстреле, сделать категорический вывод о том, что в этом районе не было украинских солдат. Мы обычно обследуем место удара через несколько недель или даже месяцев, поэтому невозможно подтвердить, что там были украинские солдаты. Однако, когда мы находили явные доказательства того, что в этом районе были украинские силы, конечно, мы указывали это в докладе. Очень важно, чтобы была ясность, когда дело доходит до законности атаки или оценки законности нападения. Одновременно, некоторые обстрелы, даже если вокруг есть солдаты, могут быть незаконными. К таким атакам относятся обстрелы больниц. Согласно международному гуманитарному праву, медицинские учреждения получают особую защиту и не могут быть атакованы, если они используются как медицинские учреждения, даже если там находятся вооруженные силы и там лечатся солдаты. Также, если атаки оказывают несоразмерное воздействие на гражданских лиц. Это как раз случай обстрела очереди за бесплатным хлебом в Чернигове. Тогда погибло много людей. Еще больше людей получили ранения. Даже если бы рядом были солдаты, например, на продовольственных рынках или внутри супермаркета, это не превращает обстрел в законную военную цель.
2: В Женеве 8 июня 1977 года был принят дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, так называемый «Протокол 1». В статье 51 этого документа говорится о том, что запрещены нападения неизбирательного характера. К таким нападениям относятся нападения, которые не направлены на конкретные военные объекты, нападения, при которых применяются методы или средства ведения военных действий, которые не могут быть направлены на конкретные военные объекты, нападения, при которых применяются методы или средства ведения военных действий, последствия которых не могут быть ограничены, как это требуется в соответствии с настоящим протоколом, и которые, таким образом, в каждом таком случае поражают военные объекты и гражданских лиц или гражданские объекты без различия. В числе прочих, следующие виды нападений следует считать неизбирательными. Нападение путем бомбардировки любыми методами или средствами, при котором в качестве единого военного объекта рассматривается ряд явно отстоящих друг от друга и различимых военных объектов, расположенных в городе, в деревне или другом районе, где сосредоточены гражданские лица или гражданские объекты. Нападение, которое, как можно ожидать, попутно повлечет за собой потери жизни среди гражданского населения, ранения гражданских лиц и ущерб гражданским объектам или то и другое вместе, которые были бы чрезмерны по отношению к конкретному и непосредственному военному преимуществу, которое предполагается таким образом получить. Также запрещаются нападения на гражданское население или на отдельно гражданских лиц в порядке репрессалий. В международном праве под этим словом подразумеваются правомерные принудительные меры политического и экономического характера.
3: Салам алейкум! Привет! С вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека. Все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
4: Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
5: В какой-то момент российской экономике придется выбирать или масло, или пушки. И этот момент, судя по всему, приближается очень быстро.
4: Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
0: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Радио «Свобода». Тяжелые последствия ударов по Чернигову в очередной раз показывают, что применение оружия взрывного действия с широким радиусом поражения в населенных пунктах приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения и обширным разрушениям гражданской инфраструктуры, пишут авторы доклада. Нападения, совершаемые с помощью такого оружия, часто носят неизбирательный и непропорциональный характер и потому могут нарушать законы войны. Оружие такого рода обладает широким радиусом поражения, является неточным по своей природе и может быть использовано для одновременной доставки нескольких боеприпасов. Данное оружие способно причинять долговременный ущерб, наносить повреждения гражданским строениям и объектам критически важной инфраструктуры, мешать работе органов здравоохранения и образования и приводить к вынужденному перемещению местного населения. В организации Human Rights Watch отмечают, что в большинстве случаев потери среди гражданского населения были связаны с применением оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе с обстрелами из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также с

0: время атаки. Они сказали, что непосредственно во время обстрела не видели там военных. Один из работников супермаркета сказал нам, что видел солдат за супермаркетом. Там находится погрузочная площадка. Но это было до обстрела. Там была позиция украинских сил, но военные ушли оттуда за несколько дней до атаки. Когда мы обследовали это место, то нашли на земле украинскую военную форму, как раз в том районе, где, как сказал работник супермаркета, было военное присутствие. Но в то же время свидетели, которые были там во время обстрела, говорили, что никаких солдат не видели и что они ушли оттуда. Мы также проверили страницы, которые отслеживают некрологи убитых военнослужащих, и не смогли найти некрологи убитых солдат, совпадающие с датой или временем обстрела очереди за хлебом в Чернигове.
1: Война в Украине длится уже 3 года, и за это время, помимо Чернигова, российская армия не раз обстреливала украинские больницы. Вы говорите, что удары по госпиталям не являются законными, даже если лечение там проходят военные. В случае обстрела городской больницы № 2 Чернигова, можно ли однозначно говорить о том, что этот обстрел потенциально является военным преступлением?
0: Согласно международному гуманитарному праву, есть абсолютный запрет на совершение нападений на медицинские учреждения. Поэтому закон в данном случае предельно ясен. Единственное исключение, если медицинское учреждение, например, больница, перестает функционировать как госпиталь, а затем используется, например, как военная база. Но пока медицинское учреждение функционирует, то есть лечит раненых, будь то гражданские или военные, совершать нападение на это учреждение запрещено. По словам свидетеля, а также на основании нашего собственного расследования, было ясно, что больница работала в момент обстрела. Там был медицинский персонал, больным и раненым оказывали помощь. Любое нападение на больницу незаконно. Поэтому в случае таких обстрелов, как больница номер 2 в Чернигове, действительно не имеет значения, были ли там военные в то время. Мы знали, что, согласно показаниям свидетелей, примерно в 50 метрах к югу от больницы находился контрольно-пропускной пункт, и там были военные. Но опять-таки, ничто из этого не оправдывает любой обстрел больницы.
1: Как вы объясняете частые обстрелы больниц в Украине? Военные наверняка знают, что работающие госпитали находятся под запретом, и их ни при каких обстоятельствах нельзя обстреливать.
0: Иногда, анализируя обстрелы, мы видим, что используемая система оружия изначально имеет неизбирательные действия. Так что если российские войска стреляют по городу из системы оружия, которые не очень точны, они могут попасть в больницу, даже если предполагаемой целью больница не была. Так происходит, потому что военные решили использовать оружие неизбирательного действия, что, опять же, незаконно в соответствии с международным гуманитарным правом. Потому что стрелять из такого оружия по гражданским населенным пунктам запрещено. Из-за характера оружия это приводит к калечению и убийству мирных жителей. Поэтому, когда вы говорите, что по всей Украине с начала войны было множество обстрелов больниц, то очень сложно понять, сколько из этих атак были непосредственно направлены на медицинские учреждения, сколько из них случились из-за выбора оружия неизбирательного действия, сколько из этих обстрелов были по целям, расположенным рядом с больницей. К сожалению, последствия таких атак – вред гражданским лицам, медицинским работникам, которые во время войны делают все возможное, чтобы спасти жизни.
1: Пытались ли сотрудники Human Rights Watch обращаться к российскому военному руководству и указывать на полученные вами данные, чтобы такие обстрелы в Украине больше не повторялись?
0: Каждый раз, когда мы публикуем наши выводы по новым обстрелам, мы отправляем эти документы воюющей стороне, осуществившей атаку. Поэтому и докладом об ударах, наносившихся по Чернигову, о котором мы сейчас говорим, мы поделились с российским правительством и российским министром обороны. Мы так поступаем каждый раз, когда готовим какой-либо доклад, связанный с войной. К сожалению, из России мы никогда не получаем ответа на наши письма. письма. Поэтому у нас никогда не было возможности представить наши выводы российским властям и заставить их взаимодействовать с нами касательно полученных результатов и заключений. В некоторых странах, где мы работаем по вооруженным конфликтам, когда мы пишем письма, то получаем ответы. Некоторые военные отвечают нам и говорят, что, по их мнению, атака была законной. Иногда они даже предоставляют нам немного больше информации о нападении.

0: Но, к сожалению, таких ответов от российских вооруженных сил мы не получаем. Поэтому есть существенные ограничения в плане нашей способности взаимодействовать с Россией и глубже анализировать обстрелы, понимать, какие цели были у российских сил.
1: А что касается украинских властей, какой ответ дают они?
0: Украинские власти реагируют, когда мы отправляем им письма, и они предоставляют довольно много подробностей. Когда мы пытались обсудить с ними вопросы о присутствии украинских военных в местах атак, они, можно сказать, не вносили много ясности в то, в какое время представители украинских вооруженных сил находились рядом с гражданскими лицами и какие еще шаги они предпринимают для смягчения ущерба гражданским лицам, чтобы минимизировать риск атаки. Мы не смогли полноценно привлечь украинские силы к взаимодействию, но мы продолжаем пытаться вести с ними эту дискуссию, потому что, конечно, нам крайне важно понять, какие меры вооруженные силы уже приняли, чтобы минимизировать вред гражданскому населению. Также мы хотели бы подтолкнуть к принятию дальнейших существенных мер, если они осуществимы и если они возможны в контексте войны.
1: Рассказывала Белкис Вилли, заместитель директора в отделе кризисов, конфликтов и вооружений Human Rights Watch, неправительственной организации, осуществляющей мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека. Вы слушали 8-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, как в прошлом наказывали военных преступников и как можно экстраполировать прошлый опыт на ситуацию, сложившуюся из-за войны России в Украине. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот так в данный момент, она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Говорит Радио «Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
8: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
9: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
10: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
11: Очень осторожно.
12: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
13: Я не употребляю информацию.
14: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
15: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
16: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Но мы забываем народу глаза сказать, что у нас хреновенько дела идут на Краснолиманском направлении.
1: Дела идут не очень, и поэтому нужны люди. Чиновники, как кстати, к мобилизации уже готовы.
2: Повесочка, повесочка, куда не знаем.
3: Это украинский город Прилуки. Утром там российская крылатая ракета попала в пятиэтажку. 14 человек погибли и еще полсотни пострадали. Институт изучения войны полагает, что такими ударами Россия целится в украинскую гражданскую энергетику перед зимой. То есть давит на население. Но за разговорами о давлении на гражданских фронт все равно движется. Да, местами отрицательно, но движется. К финальным 11% по оценке Владимира Путина.
4: Ну, может быть, хватит. Но вопрос даже не в этих, не в куске земли. Но если утрата этих территорий неизбежно произойдет, есть ли смысл за них цепляться?
3: Но вот засада. Хватит, говорят и граждане России, которых социологи спрашивают. Поддержите ли вы Путина, если на этой неделе он решит прекратить войну? На экранах у вас результаты опроса независимого Левада-центра за сентябрь. На оставшихся 11% Донецкой области, о которых говорит Владимир Путин, гибнут ведь и российские военные, возможно, и в первую очередь, ведь они в наступлении. Да и так называемое неизбежное из года в год почему-то откладывается. И людей для приближения этого неизбежного уже нужно искать оригинальными способами, а не простым наймом. Это отмечают независимые журналисты. Как же государства решают эту для себя проблему? Сегодня мы и выясняем. Здравствуйте, это программа «Лицом к событию».
5: Политик Андрей Пивоваров в своем докладе «Мобилизация сегодня и завтра» пишет, что скрытая мобилизация через контракты дает армии больше людей, чем открытая. Осенью 2022 года за полтора месяца, по официальным данным, мобилизовали 300 тысяч человек. Это вызвало панику, и из страны по разным оценкам уехали около 700 тысяч человек.
6: Латентная контрактная мобилизация дает 400 000–450 000 человек в год за счет заключенных, мигрантов, должников, срочников, бедных регионов и вербовки через полицию и службу судебных приставов. Более 20 тысяч уголовных дел за отказ служить, ее обратная сторона. К 2026 году эта модель исчерпывается. Темпы набора упали до минимума за 3 года при выплатах, вернувшихся к максимумам после сокращения 2025 года.
7: Че, пацаны, выборы закончились, повестки-то всем пришли. Мне сегодня он сразу в 9 утра на госуслугах прилетело.
5: Так как в 2022 году, когда мобилизацию объявили утром и мужчины успели рвануть границы, больше не будет. Потому что за эти годы власти закрыли все прорехи. Появился единый электронный реестр, где собраны данные полиции, налоговой, больниц, вузов и работодателей. То есть каждый мужчина посчитан. Повестка приходит на госуслуги. И с этого момента считается, что вам ее вручили. Запрет на выезд из страны включается автоматически в ту же минуту. Осенний призыв, первые отправки, по которому начнутся 10 октября, впервые полностью идет через этот реестр.
2: Интересное утро, конечно, сегодня было. Проснулся, увидел смс-ку. Интересную смс-ку. Повесочка, повесочка. Куда, не знаю. Валить других людей. Или чё ли. Опасно России живем, конечно. У тебя вот через госуслуги может такая штука прийти.
5: На фронте не хватает людей. Добровольцев на всех не набрать. Поэтому появилась целая профессия рекрутеров, которые обзванивают мужчин по купленным базам и получают за каждого, кто подписал контракт, от нескольких сотен тысяч до 1,25 миллиона рублей.
8: Уже 2 дня подряд мне звонят и предлагают службу по контракту. Понимаете, мне, девчонки, я не медик, я не военная. Я предприниматель, да? Я гендир своей компании. Я официально устроена. Да, на мне есть кредиты, но я не понимаю, как я попала в базу, где мне нужно предлагать службу по контракту.
5: Почти всегда обещают службу в тылу. На Авито появлялись вакансии якобы миротворцев и охранников складов Wildberries и Озон.
9: Выплата сразу на руки 3 миллиона рублей и 260 тысяч каждый месяц. Работодатель – волонтер воинской части. Вот тут уже есть вопросики, да? А внутри, кстати, указано, что контракт на СВО. Ну это, наверное, просто формальность, да?
5: А студентам из Бурятии с долгами по учебе обещали год в тылу в войсках беспилотников. Один из студентов, 23-летний Валерий Аверин, сказал маме, что будет работать на Wildberries, а через 12 дней после того, как попал на фронт, погиб в Луганской области. Рекрутеры сами признают, что кандидатов приходится обманывать.
10: Есть возможность и поставлять кандидатов в Москву. Зарабатывать с человека не 300 тысяч, а миллион. Но это 90% будет отправка в штурм, а значит 90% вероятности, что придется обманывать кандидатов.
5: Полиция тоже участвует в наборе. Подозреваемым предлагают подписать контракт вместо уголовного дела. Контракт фактически освобождает от ответственности. Источник верстки в мэрии Москвы рассказал, что в столице на войну начали брать даже осужденных за преступления против несовершеннолетних и за терроризм.
11: Вот они, гангстеры.
5: Но даже с рекрутерами, полицией и обещаниями службы в тылу людей все равно не хватает. Регионам каждый месяц спускают план по контрактникам. И, как пишет Пивоваров в своем докладе, за недобор уже штрафуют чиновников. Мэрия Братска, оправдываясь в суде, рассказала, что ее сотрудники обошли 14 тысяч квартир, работали со списками выпускников детских домов и каждый день ходили в СИЗО. И все равно набрали только 369 человек из плановых 645. Теперь правительство хочет, чтобы за невыполнение плана чиновникам можно было бы на срок до 3 лет лишить права занимать госдолжность. Заканчиваются и деньги в Саратовской области. С ноября вдвое урезают выплату добровольцам, а пособия семьям погибших сокращают в 10 раз – с 1 миллиона до 100 тысяч рублей. Министр обороны Андрей Белоусов уверяет, что все идет по плану, и контрактников набирают даже с опережением. А Z-канал «Признак Новороссии» летом написал, что новая мобилизация – это вопрос не если, а когда.
10: Ставка на стимулирование добровольного контрактования объективно не отвечает потребностям фронта по целому ряду причин. От соотношения потерь до потребности держать больше личного состава, чем есть в распоряжении.
5: Систему, которую власти построили за эти годы, сделали с большим запасом. С ее помощью можно за считанные дни призвать сотни тысяч человек, а за 2-3 недели до миллиона. Засекреченный пункт указа 22 года меняют без всякой публикации. Мобилизацию никто не объявляет, и человек узнает, что его призвали из повестки на госуслугах.
3: Но нужна ли российской армии мобилизация? Такой вопрос мы перед эфиром адресовали социологу и военному аналитику Николаю Митрохину. Вот что он нам ответил.
12: Безусловно, российской армии нужно пополнение. Объективно, российская армия сейчас отступает на нескольких участках. И успехи ВСУ во многом обусловлены просто элементарным недостатком бойцов в подразделениях. Прежде всего, та группировка «Запад», которая отступила на Лиманском направлении. Говорят, также есть проблема группировки «Север». Вот. И группировки «Восток», возможно, также есть проблема, поскольку она наступала в течение нескольких лет и, кажется, потратила все свои человеческие резервы. Вот. Поэтому, безусловно, рано или поздно придется проводить более широкую мобилизацию, чем есть сейчас. А если объявить как бы публичную мобилизацию, то это будет уже на такой твердой государственной основе. Все равно есть в России та часть населения, которая легко соглашается на какие-то государственные приказы, объявления, да, так сказать, таким просто способом разослать повестки, жестко потребовать, тем более, что если сам Путин выступит, то таким образом там 200 тысяч человек соберется совершенно легко. Вот. Остальных там можно будет действительно приезжать нарядами, собирать как бы это самое, более жесткими способами.
3: И о совершенствовании механизмов для мобилизации мы сегодня говорим с автором доклада, который цитировали в начале программы. Это политик Андрей Пивоваров. Андрей, здравствуйте.
13: Добрый вечер.
3: Один из выводов вашего доклада звучит как возможность, а не намерение властей проводить мобилизацию. Есть ли смысл тогда переживать из-за этого?
13: Ну, мы как раз и говорим о том, что это возможность, которую Россия построила. Мы рассказываем о том, что механизм, который она построила, он куда более масштабный, чем тот, который был 4 года назад. То есть они подготовились и с точки зрения законов, и с той процедуры электронного контроля, которую вы оказали. И что немаловажно, они еще строят городки и полигоны, где людей можно тренировать, что не хватало в первой новой мобилизации. Поэтому мы говорим о том, что подготовка идет, и не просто подготовка под 300 тысяч. Вот правильно предыдущий вот Николай Митрохин сказал, что они могут их набрать. Но в этот раз отличие в том, что можно набрать их в течение нескольких дней. И дальше, в течение там нескольких недель, удвоить или утроить это количество. И именно это вызывает тревогу. То есть они готовы к мобилизации.
3: Также в вашем докладе звучит фраза «инфраструктура избыточна», что государство построило избыточную инфраструктуру. Значит ли это, что с таким количеством инфраструктуры потенциальная мобилизация не перегрузит систему?
13: Именно точно. Я для примера приведу цифры. Недавно Путин подписал документ об очередном увеличении численности армии до 1 миллиона 535 тысяч. Но что интересно, текущий состав армии меньше. То есть фактически делается запас под тех людей, которых больше мобилизуют. То есть и структура, которая строится, вот эти военные городки, стройбат, который работает. Стройбат, кстати, только в первый раз появился вот в прошлом году. И открылись первые вот эти вот городки впервые с нулевых годов. До этого их не строили, только закрывали. То есть структура, которую армия есть сейчас, она способна переварить эти 300 тысяч и более. То есть готовится более серьезный набор. Я не хочу говорить, что вот он прямо будет завтра, но система под него готовы хоть завтра людей принимать.
3: Ну, набор идет прямо сейчас. Нам так перед эфиром говорил руководитель проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Мы также его спросили, а какие тренды в этом наборе сейчас существуют. Давайте послушаем, что нам рассказал правозащитник.
14: Очень сильно активизировалось наматывание на контракт солдат-срочников. Тех, кто пошел на срочную службу. По закону, к сожалению, Государственная Дума настрогала разных законов, связанных со срочной службой, и, соответственно, теперь там можно, во-первых, наматывать на контракт человека уже в военкомате в момент, когда заседает или закончилось заседание призывной медицинской комиссии. Во-вторых, теперь это происходит 12 месяцев в году, да? То есть нет никакого там ни осеннего, ни весеннего призыва. Есть там теоретически осенние и весенние отправки в часть, но они это сугубая формальность на самом деле. То есть на сегодняшний день, во-первых, стала формальностью срочная служба. Существует только контрактная армия, и только она действительно нужна властям. И во-вторых, соответственно, очень сильно действительно выросло число тех солдат-срочников, которых принудили к подписанию контракта, начиная где-то с мая. Кроме того, вторая тенденция – это, собственно, то, что происходит начиная с июня, облавы в малых городах, которые производит полиция. Когда она задерживает людей по любой причине, в диапазоне от бутылки пива до условного срока и от долга по квартплате до непогашенной судимости – и дальше, соответственно, отвозят их в полицию. В полиции пытают, избивают, принуждают к подписанию контракта.
3: Андрей, вы досконально изучили, как менялся механизм принуждения к мобилизации, не к мобилизации, к подписанию контрактов за последний год. Но остались ли какие-то бреши, как можно вывернуться из этой системы?
13: Знаете, есть всякие, вот когда мы говорили, идите лесом, а система выстроена, но все равно остаются ходы, которые до конца недоработаны. То есть, например, с точки зрения электронной системы, с одной стороны, они принимают все данные, то есть принят закон о том, что, например, человек лишается возможности водить машину, брать кредит. Но если банковская система еще относительно интегрирована, то, например, отнять права, слава богу, по крайней мере, сейчас. Таких фактов мы не встречали. То есть по закону он больше не имеет права призывного человека, который пришел повестку, через 20 дней водить машину. А это остается. Есть также возможности там, пересечения границы, которые, к счастью, еще остаются. Но мне бы не хотелось, чтобы там, наши зрители воспринимали это как что-то несерьезное, да, и что всегда можно еще как бы условно обыграть систему. В подавляющем числе случаев они очень хорошо учли все ошибки, которые были в 2022 году. И задача, в которой у них стоит сейчас, не столько призвать 300 тысяч человек или более. Они по-честному сделали это в прошлом году, когда была мобилизация 2022 года. Они эти 300 тысяч призвали, но они упустили еще порядка 700 тысяч, которые уехали. Вот сейчас эта задача не просто призвать 300 тысяч и не за месяц, а за несколько дней, а не дать возможность уехать остальным и попытаться призвать кратно больше. И сейчас они могут себе такое позволить. Это самая большая опасность. Поэтому расслабляться не стоит, потому что бреши они заделывают очень оперативно.
3: Ну вот, говоря о брешах, хотелось бы посмотреть, для чего они нужны. Мы подготовили короткий сюжет для наших зрителей. Давайте посмотрим, зачем же нужны люди. Короткий спойлер, затравочка на будущее, возможно, на красный лиман.
15: Только за предыдущий месяц, за сентябрь, Россия поставила под контроль 1301 квадратный километр. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущие месяцы. И темп движения войск нарастает.
16: Высказывания Владимира Путина о стремительном продвижении российских войск оспаривают независимые аналитики и военные эксперты. Американский институт изучения войны сообщает не только о снижении темпов российского наступления в сентябре, но и о потере 80 квадратных километров захваченных ранее территорий. Россия потеряла в Украине больше территорий, чем за любой другой месяц с июня 2023 года. Подводит итоги сентября финский ASINT-проект Blackbird Group. Хотя украинский проект Deep State и прокремлевский сливочный каприз говорят о сохранении преимущества российской армии в рамках наступательных действий, их цифры тоже демонстрируют снижение темпов наступления по сравнению с предыдущими годами войны и в разы отличаются от успехов, о которых сообщает Путин.
17: Хорошо видна общая тенденция. Темпы продвижения российской армии за 26 год значительно снизились по отношению к предыдущим 2024 и 2025 годам.
16: Не верят в столь масштабное продвижение и другие каналы. Главной темой их беспокойства остаются успехи ВСУ на Лиманском направлении и ложь российского командования.
18: Это что за прикол такой? С какой это поры Донбасс на 89% уже контролируется вооруженными силами Российской Федерации? Не, ну на 80% да, еще можно поверить. Карты говорят о том же. Но 89% чисто безумная фантазия дедов, которые все еще удерживают Светогорск и продвигаются дальше Лимана.
16: Крупнейший Z-канал «Рыбарь» признает тяжелую ситуацию для российских военных в Донецкой области. Автор жалуется на переброску операторов дронов ВСУ на Лиманском направлении.
17: Это сказывается не в пользу российских подразделений, которые теперь под ударами со стороны Лимана будут вынуждены перестраивать логистику и изменить темпы наступления как на Славянск, так и на Краматорск.
0: Но мы забываем народу глаза сказать, что у нас хреновенькие дела идут на Краснолиманском направлении. Там приходится, как это ловко говорят некоторые военкоры, отступить на заранее подготовленные позиции. И это правда. Это правда. О чем я говорю? О том, что положение на фронте, оно очень разное.
16: Успехи украинской армии не приводят к остановке российского наступления, однако помогают замедлить его на некоторых направлениях.
19: У Украины самый заметный успех, конечно же, это Шадриголовский выступ, Лиманское направление. Вот где они отвоевали территорию, и то сейчас пока что не до конца это все признано. Плюс у них успех на Александровском направлении, но это еще было в первом полугодии. Они в Днепропетровской области отвоевали тоже территорию. И плюс то, что сейчас все еще происходит, Купинское направление, район там Двуречный, Западного, тоже здесь вот успех.
16: Российская армия продвигается в районе Доброполья, Константиновки и Дружковки. Замедлилось ее продвижение в районе Николаевки в сторону Славянска, отмечает основатель Conflict Intelligence Team Руслан Вивиев. Желание Путина захватить всю Донецкую область по-прежнему затягивает войну. На Валдайском форуме российский президент усомнился в возможностях Украины удерживать Донбасс в течение 1.5-2 лет, а Европы помогать ей в этом. Однако сейчас все больше даже самых последовательных сторонников российской агрессии признают, быстро захватить Донецкую область не удается.
20: Ошибаться можно, брать нельзя.
16: Эти слова Андрей Белоусов произнес перед своим назначением на пост министра обороны в мае 2024 года. С тех пор о лжи командования говорят все больше провластных блогеров и пропагандистов. Сторонникам войны удобнее верить в хорошего царя и плохих бояр, пишет в своей колонке для издания «Вот так» исследователь российской пропаганды, писатель Иван Филиппов.
18: Просто за признанием ложь – это основа путинизма, в патриотические головы может закрасться предательская мысль. А если все всем врут об успехах и о победах, то, может быть, и о другом врут? Может быть, не было никаких причин для кровавой войны? Может быть, оппозиция была права, когда говорила, что этот режим ведет страну в пропасть?
16: По оценке проекта Blackbird Group, полный захват Донецкой области российской армии к 2027 году становится все менее вероятным.
3: И какие же факторы подталкивают Кремль к принятию решения о мобилизации, мы также спросили социолога и военного эксперта Николая Митрохина.
12: Да, успех операции «Вивальди» и плюс к тому наступление ВСУ от Славянска на восток. Вот. Сейчас они Рай Александр освободили, там центральный пункт, который был населенный, который был перед Славянском. Вот, говорит о том, что планы российского наступления осеннего сорваны. До зимы российские войска не смогут приблизиться к краинам Славянской, Краматорской, завязать там уличные бои. Значит, таким образом, как минимум на полгода откладывается новое серьезное продвижение российской армии. Это если российская армия сохранит те ресурсы, которые она имеет сейчас. Если, например, в ноябре проведут мобилизацию и подкинут как бы группировки Юг, которые там действуют против Славянска, дополнительно, например, 100 тысяч бойцов, то все развернется назад, и вполне возможно, так сказать, например, в декабре российские войска будут вести бои там, в восточных кварталах Славянска. Если говорить про аналогии, то все очень и очень напоминает осень 2022 года, когда ровно в этих местах ВСУ очень успешно воевала, вот, освободила большое количество территории, и потом сначала споткнулась о тот же Лиман, где неожиданно там Барс из Краснодара оказал более серьезное сопротивление, чем планировалось. Потом, опять же, на казачьи подразделения в окрестностях Кременной. Вот, и все это задерживало наступление. Выйти на Кременную не успели. И тут провели мобилизацию россияне и воткнули в ту линию обороны, которая проходит между стабильную между Кременной и Сватово, которую российские войска успели построить за лето, начало осени 2022 года. Ну, вот. И как бы все украинское наступление на этом выдохлось. Вот. Поэтому и сейчас дело выглядит так, что да, ВСУ будет успешно отодвигать российские войска, и в какой-то момент день-день колокольчик прозвенел, так сказать, и Россия начинает пополнять армию людьми, причем многих привезут там через 10 дней после призыва, они будут туда на передовой.
3: Но мы продолжаем разговор о готовности государственной системы к мобилизации с Андреем Пивоваровым. Андрей, я хочу вас спросить о политических факторах, которые подталкивают к решению о мобилизации или наоборот от него отдаляют. 2/3 граждан отвечают Левада-центру, что поддержат немедленное завершение войны, если Путин решит ее закончить прямо на этой неделе. Это фактор, я имею в виду миролюбивый настрой граждан, это фактор в принятии подобного решения о мобилизации?
13: Ну, это один из факторов, который будет на столе. Но одновременно с этим на столе лежит и другое. Это число выборов. Если вы помните, перед выборами Путин лично обратился за словами поддержки к людям, он призвал идти на выборы. А когда выборы завершились, Дмитрий Медведев, несмотря на комичные какие-то его выступления, в общем-то, являющийся по-прежнему одним из там, главных спикеров «Единой России», сказал, что благодарен людям за выбор и в том числе за полномочия делать в том числе непопулярные решения. И вот этот фактор может быть куда более весомым, потому что фактически, ну, с точки зрения там, формальных цифр, которые объявила Памфилова, курс Путина поддержан. И когда он говорил о том, что вы голосуете за ребят, которые на фронте, это как раз было про это. Поэтому я думаю, что вопрос будет целесообразности. Путину нужны какие-то победы, нужна какая-то демонстрация силы. И вот здесь, учитывая то, что генералы топчутся, и, как правильно сказал Митрохин, сил не хватает, я думаю, что вот фактор того, что выборы он выиграл и нужно побеждать дальше, для него будет более весомым, и я думаю, что решение о мобилизации будет принято именно исходя из него.
3: Владимир Путин на Валдае говорил, что возьмет Донбасс, оставшийся, по его словам, 11%, быстрее, чем за 2 года. А к чему такая спешка ему? Ему зачем нужны эти победы прямо сейчас?
13: Ну, надо признать, что у Путина давно не было побед, и отчитаться там, что вы взяли очередной город, которого, название которого никто не знает, показать вообще-то нечего. Несколько раз говорили о том, что там Донбасс будет освобожден сразу, там через полгода, через год, но этого не получается. Уже были отчеты о том, что как бы много там, практически весь захвачен, а все равно не выходит. Поэтому Путину нужна какая-то победа. Нужна какая-то формальная причина, чтобы, если не прекратить, может быть, начать заморозить конфликт. Вот это не хватает ему. Поэтому я думаю, что в первую очередь это вот такой фактор. И он понимает, что еще и сейчас будет меняться администрация США, и с будущей администрацией, которая придет после Трампа, не факт, что ему удастся наладить такие же отношения. Если будет, это будут демократы, которые выстроят через 2 года, предположим, ту же модель, как вел себя Байден, Путину будет намного сложнее закончить этот конфликт, сохранив лицо, без унижения, без каких-либо там выплат, контрибуций и остального. Поэтому, я думаю, срок 2 года связан еще и с этим.
3: Я хочу вернуться к непопулярному решению, ведь оно непопулярное сразу в нескольких плоскостях. Непопулярное, потому что народу не понравится, но и, как мне кажется, оно непопулярное, потому что оно действительно непопулярное. Не попадается в сводки, например, социологических служб о главных тревогах населения. Да, иногда было, в 22-м особенно было, но новости приходят, и новости о возможности мобилизации почему-то не в топе. Вот что государство такого сделало, что мобилизация, которая прямо сейчас идет, пока мы с вами разговариваем, она почему-то незаметна?
13: Ну, вообще слово «мобилизация» запрещено. То есть с момента проведения там, Большого мятежа 22 года, и когда она якобы была закончена, по словам, это слово просто убрали из лексикона. Но посмотрите на банально другие новости, вроде бы напрямую с войной не связанные. Вот последние два дня официальные каналы говорят о том, что средство от тревог закончилось и в Петербурге, и в Москве. Вот вряд ли люди, которые живут в спокойствии, говорят о том, что не считают эту проблему. Больше того, я думаю, что любые видеоролики, инструкции, по крайней мере, те консультации, которые мы проводим, везде, где проходит слово мобилизация, вызывает огромный интерес, потому что это может коснуться любых семей, у кого-то это отцы, мужи, у кого-то это дети. И, естественно, люди переживают, и, в общем, справедливо переживают, потому что риски есть. И то, что об этом не говорят на центральном канале, об этом не будут говорить и дальше. Та стратегия мобилизации, которая будет избрана, есть три варианта в докладе у нас, но я склоняюсь больше к одному. Когда не объявляется официальная мобилизация, у нас есть пункт 7 в мобилизационном приказе, там есть секретное число. Его просто можно поменять, он не публикуется, и дальше присылать повестки, как бы наращивая, предположим, их объем. И формально мобилизации дальше не будет, но число людей, получивших повестки, будет кратно больше к тому, что получается сейчас.
3: Есть ли какие-то безопасные юрисдикции? Ведь за последний год были новости о странах, в которые можно попасть без визы, что на людей заводились дела или людей отправляли в Россию.
13: Ну, как раз именно об этом я вот выступал на ОБСЕ. Если будем исходить из того, какие есть возможности у человека. У большинства россиян просто нет загранпаспорта. И в этом случае единственная страна, которая оставляет возможность для въезда, это Армения. Армения за это время не выдала ни одного дезертира, ни одного активиста. И, по-честному, наверное, это наиболее простой и самый хороший путь, который может быть. Если по каким-то причинам Армения не проходит, остается куда более опасные – это Казахстан, Грузия, Сербия, Турция. В этом случае вам нужен будет загранпаспорт, но эти страны еще остаются. Если у вас есть виза в другие страны, когда в Европейском Союзе или какие-то еще, это, конечно, отдельное направление. Надо признать, что у большинства россиян, да, проблема не только с визой, не столько с визой, точнее, а загранпаспортом. И то, о чем я обращался к Евросоюзу как раз, то, о чем мы говорили на конференции, мы просили как раз европейцев поддержать те страны, куда люди приезжают, и настойчиво выразить позицию, что нельзя этих людей обратно депортировать. Потому что самый большой риск, когда человек уже убежал, а его собираются отдать обратно. Вот об этом мы говорили на конференции, представляли доклад. Мы просили здесь Евросоюз не принимать к себе людей. Понятно, что это невозможно, принять всех людей, которые будут в мобилизации. Но работать с такими странами, в первую очередь, как Казахстан, как Сербия, как Турция, чтобы людей не отдавали обратно Путину. Вот такое политическое решение для нас было бы очень и очень полезным.
3: Андрей, полминуты у нас осталось. А что же вам ответили европейские политики?
13: Слушайте, ну это было принято с пониманием. Скажу, что работа над этим будет происходить, потому что это единственный возможный вариант. У них нет возможности там, финансово поддерживать другие страны, это надо принимать к себе. Ну, в разговорах, по крайней мере, по Казахстану мы нашли полное понимание, и я очень надеюсь, что этот разговор выйдет в практическое русло, и в Казахстан перестанет отдавать наших дезертиров.
3: Ну и мы также продолжим следить за этим разговором, какие будут результаты. Спасибо вам за этот разговор, Андрей. Андрей Пивоваров, политик, был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы говорили о том, как Российская Федерация подготовила свою систему к возможному проведению мобилизации. Напишите, что думаете в комментарии, только следите за своей анонимностью. И мы увидимся завтра. До свидания.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитирую «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время на Радио Свобода». Интервью политолога Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Александр Баунов, уехавший из России журналист, политолог, бывший дипломат, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Он занимается изучением путинской России, а в 2023 году выпустил книгу «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры» о падении автократических режимов в Испании, Португалии и Греции в 20 веке. Как он сам говорит, его книга написана жителем автократии для других жителей автократии. Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Бауновым в Праге, чтобы поговорить о том, на какую из других автократий похожа современная Россия, об уровне репрессий и тоталитаризма в нынешней России и позднем СССР, а также о том, почему прямо сейчас внутри российской электоральной автократии рождается полноценная военная диктатура.
5: Вообще здесь акцент не на диктатуре, а на конце. Это тоже оптика, которая не часто встречается в нонфикшн-литературе мировой, потому что мировая нонфикшн-литература, и это хорошо продается, биография злодея, да, жанр, мы концентрируемся на злодеи, вот, на власти, на вопросе власти. И мы, собственно, сами вот эти моменты, когда власть утекает, как вино из дырявых мехов, почему-то интересует вот авторов популярной нонфикшн-литературы меньше, потому что злодей не находится больше на пике формы, он не такой демонический. А хочется, чтобы он совсем демонический. Ну, грубо говоря, книг про Сталина гораздо больше, чем книг про Брежнева. Один олицетворяет наиболее демоническую фазу советского режима, воплощает, а другой – менее демоническую фазу. Вот книг про Брежнева западных мало, а про Сталина много.
6: А про Горбачева?
5: Про Горбачева больше, больше. Горбачев все-таки для Запада почти канонизированный. Это почти агеографическая фигура. Потому что как раз случился конец не просто режима, а режима, который все-таки держал в страхе западное общество десятилетия. Конец холодной войны случился. Ну и потом, знаете, очень симпатичная фигура. Да? Или человек, который даже внутри западного мира чувствуется, что человек, который не применяет насилие, когда любой другой бы его применил, или не применяет его в тех масштабах. Как раз Хосе Серкас, по-моему, это испанский писатель тоже такой, и художественный, и нехудожественный, он вот назвал его героем отступления. Да, есть такой героизм, который проявляется в том, что ты уходишь. И героев отступления в действительности в мире меньше в мировой истории, чем героев наступления. И представьте себе, как героически выглядел бы, например, Владимир Путин, даже если бы ушел сейчас. Вот он был бы герой отступления. А уж если бы он ушел в 2008 году, как ему положено, и не вернулся, ну, тогда вообще разговоров нет.
6: Не знаю, видели ли вы экс-советник Российского Центробанка, ваш коллега по Карнеги Александра Прокопенко, она в последних интервью рассказывает о том, что чиновники из, условно, топ-250 в течение последних пары лет начали называть Путина дедом.
5: Это да.
6: Кажется, это ложится в канву того, о чем вы говорите, но что это меняет внутри вот этой прослойки, когда даже уже вот эти люди за глаза на кухнях начинают называть человека, которого они, наверное, боятся, дедом?
5: Ну как, это много что меняет. Это меняет, собственно, отношение к главе режима, его, опять же, правящей верхушке. Вся история с тем, что он подвешивал вопрос, уходит он или нет, и он сам объяснял, почему он это делал, связана с нежеланием ослабевать. То есть с нежеланием как раз создать ситуацию, при которой у членов правящей верхушки возникают планы на будущее без лидера. Но в итоге он получил ту же ситуацию, которую избегал, что, собственно, и по-другому быть не могло. Да? То есть автократ, который считает, что продлевая власть, он полностью устранит для себя неприятное время, когда он есть, но он становится прозрачным для своего окружения, для своей правящей коалиции, это время все равно наступит. Неважно, продлил себя автократ полномочия или не продлил. Вследствие накопленных ошибок, вследствие физического старения, с ослаблением умственных способностей, наступает момент, когда отдельные группы правящей коалиции начинают строить планы без автократа или на случай его ухода. То есть буквально смотрят сквозь него. И мы наблюдаем, что люди в России, ну, судя по тому, как они отреагировали на Боню, Викторию Боню на видео, в общем, с позиции начальству виднее перешли на позицию начальство ничего не видит. А это совершенно два разных взгляда на власть. Они перестают уважать власть. Пока только это. Да, это одно, это точно не конвертируется само по себе, я не знаю, в революционную ситуацию. И это скорее конвертируется в распад правящей коалиции, то, что political scientists, да, как это называется, политические ученые, перестают группироваться вокруг фигуры, которая теряет символический ресурс. То есть, или там, не знаю, символический капитал, если угодно. Вот уважение население к первому лицу – это часть символического капитала, очень важного для любого, даже демократического правителя, тем более для автократа. Он его на наших глазах теряет. Это не значит, что он теряет вместе с ним власть, но он, безусловно, теряет, так сказать, плотность правящей коалиции вокруг себя. Потому что для правящей коалиции важно, чтобы автократ был ее защитником, был гарантом ее выживания. Вот. Путин, мы видим, что перестал быть гарантом выживания для значительной части своего окружения. Ну и другого они не видят.
6: Если говорить про нынешний момент, если я правильно понял, этот процесс необратимый, но есть ли вот у Путина именно сейчас возможность это несколько развернуть еще на сколько-то лет?
5: Да, есть. Больше того, вот это прозрение, которое мы связываем с бомбардировками Москвы, что там, да, россиян начало доходить, что автократия перестала быть гарантом безопасности, но при этом безопасность, она в рамках размена права на безопасность, она, значит, забирает у тебя права, а потом забирает и безопасность. Вроде бы такой почти публицистический, совершенно ненаучный лозунг, да, тот, кто там отдает свободу за безопасность, лишается и свободы, и безопасности. Казалось бы, да, это звучит, ну, немножко как риторическое упражнение. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но мы видим, что это ровно так и произошло в случае России. Свободы нет, и безопасности нет. И при этом нет свободы, чтобы сказать о том, что нет безопасности. Но, тем не менее, само по себе вот это прояснение горизонта тоже не означает перехода к действию. Там есть организационная сцепка. То есть от недовольства ты должен перейти к формулированию предложений. Недовольство люди способны сформулировать сами, но кто-то должен аккумулировать это недовольство и из этого недовольства сформировать проект. Если душить всех, кто способен сформировать проект, предложить людям, как они это недовольство могут удовлетворить, в принципе, неуважаемая власть может держаться довольно долго. Мы, в общем, помним, как это было. Ну, я не знаю, кто помнит, кто нет. Кто не помнит, скажу, под конец Советского Союза все его лидеры были крайне неуважаемыми людьми. Одних не уважали зло, других не уважали по-доброму. Но Брежнев не был уважаемым, особенно в последние годы, ну, когда он плохо двигался и плохо говорил, и был героем исключительно анекдотов, когда все смеялись буквально, родители, ученики и учителя, над тем, что в школьную программу были добавлены, в школьную программу по литературе, три его великие книги «Малая земля», «Целина» и «Возрождение». Он не был уважаемым лидером, но он умер своей смертью в кабинете, так сказать, правителя страны. Под многочисленные жалобы на жизнь собственного населения, потому что не было силы, которая могла бы, аккумулировав эти жалобы, выступить с некоторым предложением по этому поводу. На этом этапе все отсекалось. Там сидело КГБ.
6: Сейчас мы видим по, например, тому, что пишет The Bell, что решения о блокировках интернета принимаются уже второй службой ФСБ. И есть много слухов о том, что даже Касперская ходит к второй службе и ничего не может сделать. это уже тот же момент, как у Брежнева? То есть тогда было КГБ, сейчас ФСБ находится в той же стадии, как тогда?
3: Я думаю, в каком-то смысле хуже, чем у Брежнева, потому что у Брежнева все-таки правящей институцией было Политбюро. И несмотря на софт-культ личности, все-таки Брежнев во второй половине своей жизни сформировал культ личности. Ну вот там, упомянутые книги в школьной программе, ну, конечно, это вместе с бурными продолжительными аплодисментами, это, конечно, элементы культа личности. Он был мягкий по сравнению со сталинским, но был. Но все равно элементы коллективного руководства сохранялись, и все равно КГБ не было правящей организацией. Больше того, собственно, партии и КГБ находились в этом отношении в противоречии друг другу определенным, потому что правящая партия, правящая авторитарная коммунистическая партия была жертвой спецслужб, которые она сама, собственно, создала. И в Политбюро, в ЦК в тот момент сидели люди, которые потенциально могли бы там не сидеть, а лежать на Бутовском полигоне. И было понимание в партийной верхушке, что эту ситуацию повторить нельзя. Нельзя давать спецслужбам власти больше, чем партии. Поэтому были определенные ограничения. Ну, я не знаю, между прочим, некоторые соблюдались. Например, был запрет на прослушивание членов Политбюро, кандидатов в члены Политбюро. Возможно, членов ЦК. То есть это были непрослушиваемые люди. Ну, в общем, когда Андропов возглавил, будучи главой КГБ до этого, возглавил страну, это далось не без раздумий партийной верхушки. Нет, там был вот этот элемент и коллективного руководства, и идеи, что спецслужбы не должны быть главнее партии. А в современной России спецслужбы, конечно, главнее партии. Что такое «Единая Россия»? Это же не правящая партия, да? Это партия при власти, это не партия власти. А КГБ – это организация, которая реально властный ресурс. И чем слабее лидер, тем он в ней нуждается, тем больше идет перекос в сторону именно силовых корпораций.
6: Что это нам говорит о будущем репрессий? После Брежнева каких-то массовых репрессий мы, наверное, уже не видели в Советском Союзе, хотя, конечно, несогласных так или иначе репрессировали, но можно ли сейчас представить, что репрессии при Путине станут еще сильнее, чем они есть сейчас?
3: По моему ощущению, мы находимся в парадоксальном моменте. По степени тотальности путинское государство сильно уступает даже брежневскому государству. Оно менее тоталитарное, оно менее тотальное, оно менее всепроникающее. Там при Брежневе не было частного сектора, ну, в крайнем случае, черный, да, не было. Все были членами одной и той же организации. Тотальность путинского государства пока еще, конечно, значительно меньше, чем даже поздний Советский Союз, чем даже раннее Горбачевское время. А репрессивность выше. Именно, видимо, ровно по этой причине, когда ты находишься в процессе строительства диктатуры и строишь диктатуру в обществе, которое жило относительно свободно, не воспитано в тотальные, тоталитарные рамки, но тебе приходится этих людей репрессировать, потому что они избалованы свободой. Что с ними еще делать? Как ты их в эту рамку будешь загонять?
6: Ну вот в одном из последних текстов на «Медузе» вы пишете так.
7: Исследователи, которые описывают завершение политических периодов, узнают этот трудно передаваемый словами запах угасания, когда старая власть еще не ушла, но уже перестала восприниматься как естественное, само собой разумеющееся. В России словно бы изменился состав воздуха.
6: Почему он изменился?
3: Вот та энергия, которая довольно долго держалась в идее человека, который наведет порядок, человека, который вернет стране уважение, величие, эта энергия выгорела. Попробуйте себе представить людей, которые сейчас испытывают чувство восторга, глядя на Путина с экрана.
6: Я уверен, что такие есть.
3: Такие есть, да, но их было гораздо больше. Их было не то, что гораздо больше. Я думаю, что те, кто испытывает это чувство, в общем, превратились в социальных маргиналов. Просто невозможно это замерить никак. Основная часть общества перешла в состояние даже не равнодушия, а недовольства по его поводу. Люди недовольны тем, как этот человек руководит страной. Их об этом не спрашивают, у них нет обратной связи, но это видно. И, ну, кроме того, что, так сказать, что называется частный фидбэк, опросите своих друзей сейчас в России. Социологически мы не можем это замерить, но есть публичные реакции.
4: Настоящее время на Радио Свобода. Интервью политолога, сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову.
6: Я в контакте с людьми, которые живут в России. Наверное, мои друзья не поддерживают режим, не поддерживают Путина. Но я вижу два паттерна, которые, как мне кажется, являются здесь доминирующими. Один паттерн – это когда люди действительно описывают реальность и потом удаляют эти сообщения в Телеграме и предупреждают об этом. Но они пишут, что нам страшно, потому что, во-первых, уже прилетают украинские беспилотники везде, и мы об этом не знаем, и у нас не работает мобильный интернет, и мы не могли бы об этом узнать. И мы ждем, когда это уже закончится. Они имеют в виду не только войну. Они имеют в виду...
3: Конец режима.
6: Конец режима, конечно. Но они боятся, и они боятся это артикулировать. Вторая категория людей, которые реагируют иначе, они делают вид, что ничего не происходит. Но при этом по их действиям видно, что они понимают, что происходит. Ну, то есть, например... У меня была такая история, когда я человеку прислал ссылку на материал телеканала «Дождь». Меня попросили это не присылать ему.
3: Типичные, кстати, реакции родственников. Я знаю, что многие жаловались, когда посылали всякие независимые видео родственникам. Родственникам, которые аполитичны и индифферентны, тоже была такая реакция часто. Не надо мне это слать, да, не надо нам это слать.
6: Но можно ли сказать, что когда люди находятся уже вот в такой фазе, они же ничего не могут изменить. То есть, по факту, они никак не могут повлиять сейчас.
3: Если бы они могли изменить, это не была бы диктатура, да? Это не была бы автократия. Они могут перестать считать себя стороной размена, стороной компромисса. Общественный договор все-таки термин, который применяется, наверное, к сторонам, обладающим субъектностью политической, так или иначе. Не обязательно, кстати, в демократии, но вот, например, внутри каких-то сословных феодальных отношений. Здесь общество, в общем, имеет довольно слабую субъектность, хотя все равно она есть. Но вот этот авторитарный компромисс, он, в общем-то, навязывается людям. К людям приходит правитель и говорит, сюда вы идете, сюда вы не идете. Если вы идете сюда, мы вас бьем. А если вы идете сюда, то мы вас не бьем. И вы будете жить небитыми. Но когда там люди тоже оказываются битыми, почва для этого компромисса уходит. Если размен свободы на безопасность не срабатывает, как в нынешнем случае, социум перестает считать себя стороной компромисса. Он ничего с этим поделать не может, но он просто не считает себя стороной компромисса. А раньше считал. То есть люди буквально раньше говорили, да, нам не нужны эти ваши выборы, зато вот нам вернули государственное величие, соответственно, нас боятся, соответственно, государство выполняет функцию защиты от внешнего насилия потенциально. Нам больше не развалит страну, и государство нам платит зарплату и так далее. Поэтому нам это не важно. Когда компромисс вот так вот просыпается сквозь разные дырки, обязательства, которые берет на себя авторитарная власть, все равно он берет на себя обязательства. Да? Пусть она граждан не спрашивает, но эти обязательства существуют, так или иначе. Ей придется что-то делать с этим, да? Либо менять свое поведение, либо ужесточать репрессии. Вот на этой развилке, собственно, сейчас находится российский режим. Вообще любая автократия так или иначе расходится на этой развилке почти в каждый момент своего существования. Либо увеличивать объем репрессий, либо увеличивать объем свободы. Автократия – это машина по сохранению власти. И автократ всегда, ну, если он вообще о чем-то думает, он думает о том, какой баланс свободы и репрессии позволит ему сохранить власть. Иногда автократ выбирает свободу, больше свободы. Иногда он выбирает больше репрессий. Иногда он ошибается в выборе. Горбачев начал как автократ, ошибся с объемом свободы и потерял власть. Но превратился вот в этого самого героя отступления. А мог бы, например, возглавить ГКЧП. Или там посадить Ельцина. Он же его отправил в отставку в 86-м, по-моему. А мог бы посадить. Или убить вообще, как вот Путина Навального. Но совершенно другая личность, которая определяет другие стратегии. Но вот сейчас... Путин тоже выбирает, тем более в кризисной ситуации, баланс свободы и репрессий. Как вы думаете, что он выберет во время войны?
6: У вас нет ощущения, что он вообще изолировался, что он как будто бы частично потерял интерес, ну, к тому, что происходит точно внутри России, и старается не принимать никаких решений. И даже, ну, собственно, вот это его стандартная стратегия, когда он не комментирует проблемы, взрывы, то, что мы видели, начиная, наверное, с Беслана. Сейчас он просто не говорит ни о чем, что на самом деле волнует людей. То есть это буквально всегда подмененная повестка.
3: Это вот как раз туда, куда его завела вот эта тоже развилка, вот эта дилемма автократ. Он все дальше уходит от общественного мнения. И уходит так далеко, что он перестает быть эффективным. Уход Путина от собственного населения, от народа, очень хорошо иллюстрируется как раз на примере интернета. Потому что интернет – это то, чем он не пользуется. Почему он не пользуется интернетом?
5: Почему он не понимает, что, собственно, он делает? Да потому что он вступил на путь авторитарной эффективности, который связан с изоляцией от общественного мнения, вступил он достаточно давно, 25 лет назад, уже 26. И это произошло в эпоху становления интернета. Тогда, значит, выбрав эффективность и безопасность для самого себя, он, грубо говоря, отключил себя от сети. И он не очень понимает, о чем ему вообще говорят. Что он, собственно, ограничивает, с чем он имеет дело. Он вот эту связь потерял. Когда он говорит, всегда для нас безопасность будет в приоритете, это после обращения Виктории Бонни, которые в той или иной форме, видимо, до него донесли, потому что была реакция Пескова, была реакция Новикова в администрации президента. Ну и вообще было видно, что эта тема там обсуждается. Видимо,

0: безопасность. Так что ничего удивительного, что он, если чувствует угрозу, он прячется. А угрозу, конечно, чувствует.
1: Ну, я вернусь к этой метафоре про фазу угасания. Учитывая все, что вы знаете о других диктатурах и режимах, сколько такая фаза угасания может длиться?
0: Режим, знаете, он как атом. Конец режима всегда немножко разный. Все несчастные семьи несчастливы по-разному. Но угасание само по себе может быть длительным. Больше того, компромиссным выходом часто даже те, кто хочет, чтобы режим сменился, считают, да, естественный конец диктатора. Потому что насильственный конец диктатора все-таки предполагает там очень большую неопределенность и как-то, ну, страшно людям.
1: Если проводить аналогии, Россия в своем нынешнем моменте на какой режим и на какую страну похожа сейчас наибольшим образом вот из истории?
0: Российская автократия родилась, в некотором смысле даже мой термин, я это называю автократизация по ошибке, тут есть разные критики. По ошибке почему? Потому что та властная коалиция, которая сложилась вокруг Путина, она сложилась все-таки не вокруг авторитарного проекта. Она сложилась вначале вокруг идеи восстановления государства в определенной степени, то есть выравнивания дисбаланса в сторону частных лиц. Частные лица где-то между 96-м и 2000-м годом казались, во всяком случае, сильнее, чем государство. Эта ситуация крайне непривычная для России. И главное, было не очень понятно, как эти частные лица могут распоряжаться политической властью. И вот, собственно, возникла тоже такая рискованная ситуация для собственников, ну и для людей, которые там не хотели коммунистического реванша и так далее. В общем, коалиция, которая привела к власти Путина и сложилась вокруг Путина, не была авторитарной по задаче. Она была, ну, я не знаю, умеренно авторитарной, потому что были как минимум рядом силы, которые делали более откровенную ставку на авторитарный выбор, начиная там с Примакова или коммунистов, заканчивая там Жириновцами. Все они откровенно говорили про диктатуру, в то время как Путин говорил про демократию. Все они говорили про конфронтацию с Западом. Путин говорил про кооперацию. Все крупные политические силы вокруг Путина говорили про так или иначе возрождение имперского пространства, его рекооптация, да, присвоение обратного в той или иной форме. А он говорил о том, что империя закрыта, имперский проект закрыт российский. Так что коалиция сложилась не авторитарная вокруг него, но дальше те решения, которые эта коалиция принимала или соглашалась в рамках разменов со своим лидером, постепенно привели ее к полноценной диктатуре. Ну и уже, собственно, сами члены этой коалиции, многие оставаясь на своих местах, те же либеральные экономисты в рядах режима, обслуживают совершенно другую власть, чем ту, которую они формировали четверть века назад. И те же крупные собственники, ну не все, некоторые бежали, погибли, но многие остались. И они вынуждены работать совершенно в других условиях, чем те, которые прогнозировали, когда поддерживали эту власть. Вот. Поэтому по способу прихода к власти это, в общем, диктатор, диктатура, связанная с эрозией демократических институтов. Больше того, большинство новейших диктатур таковы. Если классические диктатуры 20 века были связаны либо с военными переворотами, либо с какими-то формами околоэлекторальной узурпации, там, чрезвычайные законы в Третьем Рейхе или поход на Рим Муссолини, в меньшей степени были диктатуры распространены, связанные с эрозией демократической. Вот Салазар как раз такой пример. То сейчас большинство диктатур формируется как раз из демократий. Поэтому, когда говорят, да, вот в Америке нет опасности, ну, наверное, такой нависающей угрозы нет, но вообще говоря, демократия вполне действующая может подвергнуться эрозии. И вот Орбан – это такой пример. Если бы не было Евросоюза, который был внешним ограничителем для Орбана, Орбан спокойно превратился бы в правителя типа Эрдогана. Турция не в Евросоюзе, она политическое наблюдение и там часть суверенитета не передала, общий центр. И он там делает, что хочет. И Орбан бы, конечно, вел себя так же. Он еще сильнее подкрутил бы систему под себя. Вот, поэтому Россия, конечно, автократия, которая сложилась в результате серии ошибок, которые правящая коалиция совершила, не будучи изначально авторитарной, но тоже по-своему вместе со своим народом избегавшей неопределенности, связанной с полностью открытой политической системой. После 22 года режим становится больше похож на военную диктатуру. Потому что военный режим, военная диктатура – это власть военной корпорации, которая выдвигает из своих рядов лидера и часто приход военной диктатуры к власти.

0: Власти связан так или иначе с войной, либо с гражданской, либо с внешней, либо с военной ситуацией, либо, как в случае Греции, военные приходят к власти, а потом развязывают войну, или в Аргентине. Они могут проиграть, выиграть, но это и так, как пойдет. Вот, поэтому Путин такой Франко наоборот, если угодно. Он начал как сравнительно мягкий диктатор с экономической программой, как Франко 60-х, а заканчивает войной. То есть это песочные часы вот перевернули, и песок посыпался в обратном направлении. То есть мы можем сейчас считать Россию электоральной автократией, рождающейся военной диктатуры. И это видно технически даже потому, ну вот, например, кто вместо Гладкова сейчас, да, вот, губернатор. Герой своего из программы «Время героев» с лицом молодого генерала Скалозуба, только более жестокий, потому что Скалозуб такой глуповатый, но так вот представить себе Скалозуба, который людей убивает у Грибоедова, мы не можем. А тут прям такое конкретное, в общем, лицо, что, в общем, не завидует чиновникам Белгородской области, там, мне кажется, им очень страшно сейчас от взгляда на своего губернатора будущего. Ну вот, «Время героев», которое действительно потихонечку наполняет ряды режима, вытесняя гражданскую бюрократию. Постепенно война становится государственным строем. И ткань режима, конечно, мутирует. Режим движется в одном направлении, а люди в этом направлении двигаться не очень хотят. И отсюда вот этот разрыв, о котором мы говорили.
1: Всех аналитиков, когда мы говорим о России, о том, что будет с Россией, я спрашиваю один вопрос. Угу. Он такой. К чему людям в России готовиться в течение ближайшего года?
0: Знаете, мне кажется, что нужно готовиться к тому, что война будет более заметной. Нынешние успехи в воздухе ВСУ не будут свернуты, и нужно будет определяться по отношению к этой новой ситуации. Мы чувствуем войну, как мы на нее смотрим? Нужно выбрать для себя взгляд. Нужно привыкать к сиренам, к хлопкам, к дефициту информации. Когда я говорил, что Брежневский и даже Горбачевский Советский Союз был менее репрессивен, но более тотален. И если мы посмотрим, как сообщалось о Чернобыльской аварии, но мы движемся в этом направлении, значит, нужно будет думать о том, как получать информацию достоверную уже не о внешней ситуации или не о политической борьбе, которая в автократии касается немногих. А вот как добывать информацию, которая касается непосредственно тебя? Хотя автократ может выбирать стратегию сохранения власти в виде либерализации, в виде усиления репрессий. Я думаю, что в нашем случае, ну, скорее, это усиление репрессий. Вот какие-нибудь собрания в малых группах, в кружках, слушание поэзии, просмотр фильмов, которые сейчас допустимы, они могут вполне перестать быть допустимы. Тоже нужно думать, что с этим делать. Говорит без всякой радости, и ну, адаптироваться и к этому тоже.
2: Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров беседовал с Александром Бауновым. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Говорит «Радио Свобода».
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Говорит «Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. В возрасте 90 лет в Москве скончался российский саксофонист, композитор, актер и публицист Алексей Семенович Козлов, символ послевоенного поколения внутренне свободной молодежи, советских западников, основатель ансамбля «Арсенал», автор музыки ко многим театральным постановкам и фильмам. Козлов был участником и автором ряда программ на «Радио Свобода». Сегодня мы повторяем две программы из его мемуарно-музыкального цикла «Импровизация на тему», который Алексей Семенович записал у себя дома на самом мощном по тому времени компьютере, на котором джазмен начал сочинять музыку. Его увлечение было столь захватывающим, что он предложил нашему радио ряд передач о возможностях полюбившейся музыкальной машины. Повторяем сегодня программу почти 30-летней давности. Эфир 2 июля 1998 года.

0: Говорит Радио Свобода. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Импровизация на тему». Ее название сегодня «Джаз Джембери 62». Подготовил и ведет программу Алексей Козлов.
1: Сегодня мне хотелось бы вспомнить далекий 62-й год и то, как группа советских джазменов впервые прорвала железный занавес и очутилась на крупнейшем в Европе международном джазовом фестивале, который называется «Джаз Джембери». Несмотря на то, что 62-й год был как бы пиком хрущевской оттепели, отношение к джазу в Советском Союзе тогда находилось на таком самом примитивном уровне, почти сталинском. Джаз считали в лучшем случае просто музыкой ресторанной, а в худшем – музыкой врагов, музыкой американской, музыкой, которая растлевала души советской молодежи. И вот на этом фоне мы и мечтать не могли о какой-то там за границей, о поездке вообще на какой-нибудь фестиваль или с концертами за рубеж. Мы были счастливы, что в Москве еще год назад открылось первое молодежное кафе. Это практически был молодежный джазовый клуб. И вслед за этим открылось еще два таких же кафе. Это «Аэлита» и «Синяя птица». И, в общем, вот джаз в Москве тогда как-то официально существовал. Надо сказать, что начиная с 60-го года джаз в Москве попал под покровительство комсомола, райкомов комсомола и городского комитета. И уже тогда, кстати, наметился небольшой раскол в политике по отношению к джазу, потом к рок-культуре и к диско-музыке. Комсомол относился как-то более положительно, потому что ему предстояло работать с молодежью, и нельзя было так догматично относиться к этим видам современной западной музыки. А вот партия всегда была против. И особенно уже к 80-м годам конфронтация эта достигла довольно заметных размеров. И вот мы воспользовались этим как раз в самом начале, когда горком комсомола Московский организовал, во-первых, кафе «Молодежное». И в 62-м году именно горком комсомола предложил провести в кафе первый московский джазовый фестиваль. Это звучит смешно, потому что там было всего 120 мест, но тем не менее этот фестиваль прошел. Прошел он где-то в сентябре и выявил лауреатов. Там участвовало, в общем, за три дня довольно много любительских таких неофициальных, я бы даже сказал, подпольных коллективов. Это все было отмечено какими-то грамотами и прочее. И этих лауреатов решили как бы наградить. Из них собрали секстет, который решили послать на международный джазовый фестиваль в Варшаву под названием «Джаз Джембри». И вот так состоялась эта поездка, в которую мы не верили до самого последнего момента, пока не сели в поезд Москва-Варшава. Отправкой нас за рубеж, то есть оформлением всех документов, занимался ЦК ВЛКСМ. И я даже помню фамилию одного из секретарей, который как бы взял на себя ответственность за нас, что мы там не опозорим нашу родину, не сбежим никуда, не совершим каких-то аморальных поступков. Это была Роза Мустафина. Это редкий случай, когда такой комсомольский чиновник высокого ранга рисковал. Она поручилась за нас, что мы там ничего плохого не сделаем. А в то время выехать за рубеж было очень сложно. Оформление документов занимало огромное количество времени и сил. Надо, чтобы за нас все время кто-то подписывался, какой-то треугольник. Все за нас должны были отвечать. Наш ансамбль был включен в состав делегации ЦК ВЛКСМ, куда помимо музыкантов вошли известные композиторы, общественные деятели. В общем, делегация была довольно приличной. Я помню, что это было как в сказке. Мы сели в международный поезд и поехали за рубеж. Но нам предстояло сделать огромную работу за сутки пути до Варшавы. Мы должны были сделать программу, ведь у нас ее не было. Ансамбль был составлен из 6 музыкантов, которые друг с другом практически вместе играли только на джем-сессионах. Это был пианист Вадим Сакун, трубач Андрей Товмасян, гитарист Николай Громин, контрабасист Игорь Берухшис, барабанщик Валерий Буланов и я на баритон-саксофоне. Нам предстояло сделать 4 композиции – Вадима Сакуна, Николая Громина, Андрея Товмасяна и мою. Никто, кроме авторов, эту композицию не знал. В поезде, где нет рояля, где нет возможности поставить ударную установку, можно было репетировать вот так, в купе, сидя друг против друга, напевая что-то, что-то там показывая. Мы, в общем, целые сутки только и репетировали. Мы сделали эти 4 пьесы, и пятая – это был американский известный тогда стандарт «Блюз Thelonious Monk'a Straight No Chaser». В общем, мы сделали эту программу к тому моменту, когда нам пришлось выходить из вагона уже на перроне в Варшаве. Забегая вперед, я хочу сказать, что все, что сегодня вы услышите, это записи, сделанные именно тогда в Варшаве. И взял я их с пластинок, которые сохранились у меня. Это уникальные пластинки. Они чудом попали тогда в Советский Союз. Через несколько месяцев после этого фестиваля их выпустила польская фирма «Муза», которая выпустила целую серию пластинок вот именно с «Джаз-джембери 62». То, как мы волновались, выходя на сцену, невозможно описать. Это даже не было волнением. Я, как, по-моему, и все мои товарищи, испытывал какое-то ощущение такого ступора, какая-то тупость была, потому что, во-первых, мы никогда не играли в таких залах, мы никогда не видели такой роскошной публики, какая была в Варшаве в то время. Мы никогда не присутствовали на фестивале, где были международные джазовые критики, где выступали американские и европейские звезды джаза. Вот здесь вся наша самоуверенность пропала моментально. Мы почувствовали все свои слабости, тем более, что программа была сделана в поезде. И тем не менее мы начали свое выступление пьесой Вадима Сакуна «Fast and Good».

Я играл тогда просто автоматически. Я даже не помню себя в этот момент от волнения. И вот пьеса закончилась, и первые аплодисменты. Мы поняли, что мы понравились. Причем, конечно же, доля успеха была в том, что это из Советского Союза впервые в Европе появился современный молодежный джазовый коллектив. Тогда для европейцев это было не просто сюрпризом, это был как бы даже шок. Советские люди играют современный джаз, и вот это вселило надежду, и вторую пьесу мы начали играть уже не так сильно, волнуюсь. Перед самым нашим выступлением в день концерта организаторы фестиваля предоставили нам возможность в течение 2 часов порепетировать на сцене, пройти все с роялем и с барабанами именно в том зале, где мы будем выступать. А зал был роскошный. Это огромный зал Дома Конгрессового. Это такой культурный советский центр, построенный Советским Союзом в Польше, в центре Варшавы, в виде высотки, такой же точно, как стоят в Москве. Во время репетиции этой перед концертом с нами произошел очень такой интересный случай. Дело в том, что в делегации вместе с другими композиторами был Арно Бабаджанян, очень популярный тогда в Советском Союзе композитор, который писал самые популярные песни, а пел их начинавший тогда Муслим Магомаев. И вот когда мы репетировали, Арно Арутюнович пришел на эту репетицию и сидел в пустом зале и слушал нас. В перерыве он дал нам такие небольшие листочки нотные, сказал, что он придумал пьесу, которую предлагает нам, чтобы мы сыграли ее сейчас на этом фестивале. Ну, представьте себе, один из самых популярных, уважаемых тогда композиторов, и мы молодые джазмены, но для него мы не были никакими композиторами. Мы были в лучшем случае просто джазовыми солистами. И он решил сделать такой как бы нам подарок. Говорит, вот, ребят, посмотрите, может быть, сыграйте. Во-первых, у нас не было уже времени, но дело было не в этом. Главное, когда мы посмотрели ее, то выяснилось, что это нормальная, профессионально сделанная такая эстрадная мелодия, к джазу не имеющая никакого отношения. И она бы разрушила весь стиль звучания нашего ансамбля. А мы играли в таком стиле хард-боп тогда. И вот тут перед нами встала колоссальная проблема. Как сделать так, чтобы отказать ему и не обидеть его? Ведь это был мэтр, уважаемый нами человек, но и, кроме всего, влиятельный в музыкальном мире в Советском Союзе. Мы как-то мягко ему попытались объяснить, и как только мы начали это делать, он все понял, и так, немножко обидевшись, продолжал слушать нашу репетицию. А вот в следующем перерывчике, когда мы решили перекусить и ушли со сцены, он вышел, сел за рояль и начал что-то играть. И вот здесь я услышал впервые какую-то музыку, которую я никогда не слышал до этого. Это был авангард, очень сложный, технически и гармонически. То есть это не имело отношения ни к джазу, ни к той классической музыке, в общем, которая в то время везде звучала. Это был настоящий авангард. Я и не знал, что Арно Арутюнович был до 1948 года убежденным авангардистом и писал вот такую музыку, которую, кстати, потом исполнял только за рубежом. А когда были гонения на формализм в искусстве, когда ударили по Прокофьеву, по Шостаковичу, Ивану Мурадели, он прекратил и стал песенным композитором и прославился гораздо больше, если бы он оставался только авангардистом. Но он нам решил показать, кто он такой. И мы поняли, да, мы имеем дело с великим человеком, и мы, в общем, как говорят на лабужском языке, мы его облажали. Но мы ничего поделать уже не могли. До концерта оставалось всего 2-3 часа. Вслед за пьесой Вадима Сакуна мы стали исполнять композицию Николая Громина, которая так и называлась «Николай Блюз».

Говорит Радио Свобода. Вы слушаете очередную передачу из цикла «Импровизация на тему». Ее название сегодня «Джаз Джембери 62». Подготовил и ведет программу Алексей Козлов.

Обстановка тогда в Польше и в Варшаве была непростая. Отношение к русским было не самым хорошим. Нас еще в Москве перед выездом собрали в ЦК ВЛКСМ в специальной комнате. Вышел какой-то инструктор и долго-долго науськивал нас, как нам вести себя в Польше. Ну, что по общепринятым правилам вообще нельзя выходить из гостиницы одному, обязательно ходить по два или по три. Нельзя вообще заговаривать, особенно с людьми, быть очень осторожным, потому что могут быть провокации. Вообще это было очень странно все слышать, поскольку ехали мы в дружественную вроде как страну. Но нам тогда сказали, что вы можете столкнуться с антисоветскими настроениями, вы должны ответить достойно и так далее. И вот однажды мы все вместе шли ночью после этого праздника, после джем-сэшена, шли в гостиницу. И вдруг навстречу нам идет подвыпивший небольшого роста такой пожилой поляк. Он так остановился, а мы разговаривали все по-русски. И вот он на нас смотрит и так говорит: «Русские?» И мы думаем, ну вот сейчас он что-то такое скажет. Мы говорим: «Да, русские». И вот он что-то хочет сказать, и видно, у него нет достаточного количества русских слов. И тогда он говорит: «Хрущев, пук-пук». И мы страшно засмеялись. Вообще, поскольку большинство из нас к Хрущеву вот именно как пук-пук иначе и не относились. Он тогда не пользовался популярностью, особенно у молодежи. Вот такой был смешной случай. А в общем, мы не так и не натолкнулись там на такие антирусские настроения. Там были скорее антисоветские. Ну, а что касается отношения к нам, польских джазменов, польских критиков и публики, оно сразу стало очень теплым, и мы стали своими. И не ощущали на себе вот этой антисоветчины вообще ни разу. Третьей пьесой, которую мы исполнили на этом концерте, была моя композиция «Осенние размышления». В то время я был таким горячим поклонником Джерри Маллигана и играл на баритон-саксофоне, но находился уже под впечатлением пластинки Майлза Дэвиса «Kind of Blue». Ладовой музыки, где не было большого количества аккордов, где солисты использовали лады, играя подолгу, как бы в одном аккорде. Пьеса, которую я тогда сочинил, представляла собой балладу, навеянную балладой Майлза Дэвиса «Фламенко Скетчес».

этому моменту мы уже успокоились и поняли, что выступление идет нормально. Но вот пиком успеха на этом концерте, конечно, была пьеса Андрея Товмасяна «Господин Великий Новгород». Андрей Товмасян, совсем еще молодой музыкант, тогда производил колоссальное впечатление. Своей манерой игры и внешне он точности был похож на трубача Ли Моргана. И то, что он сочинил вот такую пьесу, где сочетался бибоп и какая-то русская мелодика и даже гармонический строй, это было как нельзя более к месту, потому что мы представляли все-таки Россию. И вот эта пьеса произвела огромное впечатление тогда на критиков и на публику, запомнилась надолго тогда и, в общем, способствовала окончательному успеху нашего выступления на этом фестивале. Вот сейчас вы услышите фрагмент пьесы Андрея Товмасяна «Господин Великий Новгород».

заключение нашего выступления мы исполнили американский стандарт «Straight No Chaser», показав этим, что мы владеем и американским джазом тоже. Вот так мне запомнилась эта поездка на джазовый фестиваль. Мы тогда прорубили окно в Европу, и постепенно наши музыканты стали выезжать за рубеж все чаще и чаще. Следующая поездка была в Прагу в 1965 году. Но об этом когда-нибудь позже.

0: В рамках «Поверх барьеров» вы слушали очередную передачу из цикла «Импровизация на тему». Подготовил и вел программу Алексей Козлов.
1: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
2: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
2: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
0: «Золотой запас свободы». Продолжаем программу. Мемуарно-музыкальный цикл Алексея Козлова «Импровизация на тему». Эфир 9 июля 1998 года.

Говорит Радио Свобода. Предлагаем вашему вниманию передачу «Джаз Джембери 78», входящую в мемуарно-музыкальный цикл Алексея Козлова «Импровизация на тему».

Сегодня я расскажу о том, как я вновь побывал в Варшаве на джаз-джембери, но на этот раз уже в 78 году со своим ансамблем «Арсенал». Мы представляли там Советский Союз, теперь уже вполне официально, так как ансамбль «Арсенал» уже 2 года работал в филармонической системе Росконцерта и послало нас уже Министерство культуры. Несмотря на то, что мы уже свободно разъезжали по городам Советского Союза, в Москве нам выступать так еще и не разрешали. Не появлялись мы и в средствах массовой информации, а нас не писали в центральных газетах. Поэтому поездка на джаз-джембери 78 была для нас важным моментом в укреплении собственного авторитета в родной стране. К тому времени в нашем репертуаре было несколько пьес, уже достаточно сложных по содержанию, по форме, и именно их мы отобрали для выступления на этом форуме джаза европейского. Мы уже начали искать свой собственный стиль в направлении джаз-рок. И вот мы начали свое выступление с моей композиции, которая называется «Опасная игра».

говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «Джаз Джембери 78», входящую в мемуарно-музыкальный цикл Алексея Козлова «Импровизация на тему».

Я вынужден показывать сегодня только небольшие фрагменты этих пьес, поскольку композиции того периода были очень растянуты, сложны по форме. В пьесе «Опасная игра» был такой эпизод, когда мы втроем каждый раз импровизировали совершенно по-новому, не представляя себе, как мы будем играть дальше. Это была такая свободная музыка, фри-джаз, который держался на правилах додекафонии, взятых из классического авангарда. И вот мне бы хотелось сейчас продемонстрировать этот фрагмент –

Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «Джаз Джембери 78», входящую в мемуарно-музыкальный цикл Алексея Козлова «Импровизация на тему».

В этот раз я уже не испытывал такого страшного волнения на этой сцене, какое посетило меня в 1962 году, когда я здесь был впервые. В этот раз со мной был профессиональный ансамбль «Арсенал», с которым мы уже давно работали, играя по много концертов в месяц. И мы чувствовали себя, в общем-то, уже уверенно здесь. Тем более, что программа у нас была довольно убедительная. И вот вторая пьеса, которую мы стали исполнять, она называется «Забытая песня». Я назвал ее так, потому что в ее основе лежит старинная русская песня «Как при вечере вечери», ноты которой я нашел в старинном сборнике «100 русских народных песен» еще до революционного издания и сделал из нее пьесу для ансамбля «Арсенал». Сейчас прозвучит первая часть этой композиции, где излагается сама русская народная мелодия.

Вслед за этой частью шли импровизации в таком народном духе, где мы пытались играть в русских ладах. И потом постепенно перешли ко второй части этой пьесы, которую я сочинил уже сам, просто вдохновляясь вот пафосом старинной русской музыки.

Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «Джаз Джембери 78», входящую в мемуарно-музыкальный цикл Алексея Козлова «Импровизация на тему».

После нашего выступления за кулисы к нам зашел известный польский композитор и певец Чеслав Неман. И мне были очень дороги его слова, что ему понравилась именно вот эта композиция, построенная на русской народной песне. На этом концерте мы исполнили еще одну пьесу, построенную на этнических основах, на фольклоре, но на этот раз это был такой восточно-сибирский фольклор. Я тогда начал изучать музыку якутов, бурятов и заинтересовался не только музыкой, сколько даже функцией, которые она выполняла. В частности, шаманы, вот, которые всегда там существовали, они использовали музыку в своих целях для того, чтобы гипнотизировать людей и производить какие-то колдовские действия как с людьми, так и с окружающей природой. Поэтому я назвал эту свою композицию «Танец шамана».

0: Фестиваль Jazz Jamboree 78 продолжался дней 5, и нам была предоставлена полная возможность слушать все, что там происходило. А происходило очень много. Приехала масса звезд из Америки, европейские звезды выступали. Наиболее запомнилось выступление авангардиста Арчи Шепа, который выступал не только как саксофонист, а как поэт. Он снимал такой маленький микрофончик со своего саксофона и читал свои стихи на английском языке, где говорил о том, что черные отомстят белым за все мучения, за всю кровь, пролитую рабовладельцами за последние сотни лет. И польская публика слушала и аплодировала. Это было несколько даже сюрреалистично. Затем он опять свой этот микрофончик прикреплял к саксофону и начинал страшно выть на нем именно на тему вот этой мести черных белым. Это был типичный черный авангард. Между прочим, вот в тот момент я осознал, что мое увлечение черным авангардом немного необоснованно. И на этом, кстати, и закончилось. Но самым, пожалуй, интересным было выступление Декстера Гордона. Это звезда такого исторического масштаба. И после фестиваля нас отправили по разным городам, сформировав такие небольшие команды для того, чтобы выступить там бесплатно и таким образом как бы окупить фестиваль. И мы поехали в Краков вместе с ансамблем именно Декстера Гордона. И когда мы туда приехали, перед концертом, за кулисами, состоялся небольшой джем-сешн, где я играл на рояле, а Декстер Гордон на саксофоне. Причем он даже не знал, кто я такой. И когда мы закончили такой импровизированный джем-сешн, а играли мы пьесу «Body and Soul», я встал, он мне пожал руку и, так постучав себя по груди, сказал: «I'm Dexter from California». И я тогда в духе его этой фразы сказал: «I'm Alex from Moscow». После этой фразы он как-то даже отшатнулся от меня, как от привидения. И неудивительно, ведь в то время слово «Moscow» было пугалом для многих иностранцев. Но в дальнейшем все это забылось, и мы подружились, и, в общем, выступали в одном концерте в Кракове. Эта встреча с Декстером Гордоном стала для меня тоже незабываемым воспоминанием от пребывания в Варшаве на Jazz Jamboree 78.
1: В рамках «Поверх барьеров» вы слушали передачу «Jazz Jamboree 78», входящую в мемуарно-музыкальный цикл Алексея Козлова «Импровизация на тему».

0: У нас остается еще немного времени, и я познакомлю вас с фрагментом передачи «У книжной полки», которую ведет Ирина Каневская. Лондонский писатель Зиновий Зиник об издании романа Андрея Белого по-английски. Эфир 31 января 80-го года.
1: Говорит радио «Свобода» у книжной полки. Программу ведет Ирина Каневская. В Англии вышел новый перевод «Петербурга» Андрея Белого. Первый, сделанный более 20 лет назад, был неудачен. Андрея Белого, этого мастера русского серебряного века, великого обольстителя и мага слова. Андрей Белый, Борис Бугаев, был для русской литературы тем, чем для живописи Василий Кандинский. С той разницей, что Кандинского знал и воспринял его уроки и Запад, а Белого открыли там сравнительно недавно. Открыли и поразились. Тому, что у русских был свой Джойс, свой предтеча современной экспериментальной прозы, творивший еще до Замятина, о котором они знали. «Серебряный голубь», «Петербург», «Москва», «Крещённый китаец», «Котик Летаев», «Северные симфонии», «Кубок метелей» и многое другое, из чего советским читателям доступнее всего недавно переизданный «Петербург». Именно о нем говорит Зиновий Зиник, рассказывая о новом переводе этой сложнейшей книги.
2: Многие полагают, что шедевры национальных культур вообще не переводимы. Как, мол, не старайся найти точный эквивалент, скажем, пушкинской строке, она никогда не будет звучать для иностранного уха тем символом легкости и свободы, как для русского. Может быть, это и так, в том смысле, что звучание в переводе всегда другое, и значение, и смысл другие в переводе, и, тем не менее, они все же новые для того языка, для которого делается перевод. В России издавна переводная литература играла огромную роль в литературном процессе. Вспомним Батюшкова, вспомним Жуковского, переводчика немецкого романтизма на русскую почву. Вспомним Пушкина с его вольными переводами с французского и Байроном. Практически в каждую эпоху существовал ряд таких переводных имен, с которыми сравнивались образцы отечественной литературы. Дело иногда доходило до анекдота, когда, к примеру, Белинский спорил с Аксаковым, надо ли сравнивать Гоголя с Вальтер Скоттом или с Майнридом. Известно влияние французского детективного романа на творчество Достоевского. Известно, что Диккенс в переводах Кривцова и Лана стал русским писателем для юношества. И что русского писателя Фолкнера в переводах Риты Райт ставят на один уровень с Солженицыным. Во многом такая популярность и высокое качество переводов объясняется цензурными соображениями. В переводной литературе больше позволяется – и нецензурность можно приписать тому факту, что автор описывает

в юности. Но если классики прошлого века в переводах звучали приемлемо, вне зависимости от адекватности перевода, то с прозой модернизма начала века дело обстояло сложнее. Модернисты видели революцию романа не в изменении тематики или смыслового содержания, но в языке. Революция же языка также плохо перекладывается на иностранную почву, как и социальная революция. В 30-х годах были, к примеру, попытки перевода «Улисса» Джеймса Джойса по-русски в журнале «Интернациональная литература». Джеймс Джойс, изобретатель потока сознания в литературе, умудрился построить свое произведение так, что чуть ли не в каждом абзаце «Улисса» на новом этапе обыгрывается смысл всего романа. И при этом вся жизнь главного героя, дублинца Блума, разыгрывается в один день, как гомеровская «Одиссея». Я помню, что сам переведенный текст не содержал в себе никаких разительных новшеств. И только заглянув в примечания и комментарии, каждой строчке переведенного текста можно было почувствовать всю игру слов и непередаваемую прекрасную сложность этого провозвестника нового романа. Роман Андрея Белого «Петербург» западные литературоведы и переводчики сравнивают с «Улиссом» Джеймса Джойса. Друг Блока и ведущая фигура русского символизма Андрей Белый сконцентрировал в этом романе и свое понимание грядущей революции, и раздвоенность своего личного сознания, и свою эстетическую концепцию символизма в литературе. Первоначально роман был задуман Андреем Белым как продолжение трилогии «Восток и Запад», первая часть которой под названием «Серебряный голубь» была написана еще в 1905 году. Но в окончательном варианте роман был не случайно назван «Петербургом». Санкт-Петербург, прорубленный в болотах Петром I как окно в Европу, в этом романе становится символом расщепленности русского сознания, его двуликостью с раскосыми и жадными глазами, по словам Блока, обращенными и на восток, и на запад одновременно. Это раздвоенность и в душах героев, и самого города со скачущим медным всадником. В этой раздвоенности, которую можно было преодолеть лишь через разрушение, и видит Андрей Белый начало революции. Страна, Российская империя, вздыбленная медным всадником, несется в пропасть, и в революции прячется жажда самоубийства. Герой-студент должен подложить бомбу, чтобы уничтожить ненавистного сановника. Но этот сановник – его отец. А сам герой на страницах романа в одном из своих кошмаров чувствует, что сам он и есть бомба. Бомба в сознании героя. Каждая деталь романа цепляется одна за другую, как взрывной механизм, и время действия в романе измеряется тиканием часового механизма бомбы. Как символист, Андрей Белый обыгрывает эту концепцию на всех уровнях. Даже синтаксис и фонетика фраз с подчеркнутой аллитерацией несут в себе смысловую нагрузку. Так в подчеркнутом «ю» в слове «революция» Андрей Белый слышит приближающийся гул бунта. Роман переполнен литературными ассоциациями и скрытыми цитатами из всей русской литературы. И, кроме того, обыгрывает детали личной биографии Андрея Белого, Бориса Бугаева, сына знаменитого профессора математики Московского университета. Непосильная, казалось бы, работа для переводчика на английский. И тем не менее, Роберт Макгайр и Джон Мальмстад из Колумбийского университета эту работу выполнили. Перевод «Петербурга» Андрея Белого по-английски вышел только что в свет, опередив на несколько месяцев советское переиздание. В обстоятельном предисловии к переводу Макгайр и Мальмстад говорят прежде всего о судьбе этой эпопеи в России. «Петербург» Андрея Белого оставался тайной не только для западного, но и для рядового советского читателя. На протяжении 40 с лишним лет этот шедевр русской литературы, который Владимир Набоков ставил в один ряд с именами Джойса, Кафки и Пруста, замалчивался, несмотря на скрытую подпольную, так сказать, славу романа. Ведь официально, до последних лет, Андрей Белый продолжал числиться в декадентах, извращающих принципы соцреализма, несмотря на то, что проза Андрея Белого послужила школой для целой плеяды русских и советских писателей. На Западе Андрею Белому повезло, так сказать, больше, когда здесь, задолго до наступления послесталинской оттепели, произошло переоткрытие русского символизма.
Уже в 50-х годах

0: появились добросовестные переводы Петербурга на немецкий, французский и итальянский. Но первый перевод 1958 года на английский испортил репутацию Андреева Белого в англоязычном мире. Как это часто случается, первый неудачный перевод преграждает надолго путь к пониманию того или иного имени зарубежной литературы. Перевод Джона Корнуса страдал всеми недостатками, в которых можно упрекнуть переводное издание. Кроме бесчисленных ошибок, связанных с сложным прочтением оригинала, автор первого перевода выбросил или до неузнаваемости сократил все те пассажи, которые при поверхностном рассмотрении кажутся лишь риторикой и патетикой, а в действительности выстраивают образ главного персонажа этого романа – самой имперской столицы – Петербурга. Нынешний перевод является таким образом двойной реабилитацией, если можно так выразиться, имени Андрея Белого в англоязычном мире. Это самое полное издание Петербурга на Западе. Для этого нужно было провести огромную архивную и литературоведческую работу по сравнению различных изданий Петербурга. Канонического текста практически не существует. Андрей Белый издал свой роман вначале отдельными выпусками в журнале. Потом появилась копия с различной нумерацией страниц, просто-напросто переплетенные вместе журнальные выпуски. Затем этот вариант был нещадно и иногда небрежно сокращен Андреем Белым для издания в Германии. Переводчики Магайер и Мальмстад в работе над переводом постоянно сверяли последнюю авторскую версию с черновыми вариантами романа. Книга сопровождается 60 страницами подробнейших примечаний, объясняющими реалии романа и даже картой дореволюционного Петербурга. Для того хотя бы, чтобы читатель почувствовал тот символический метод, который Андрей Белый применял в обращении с географией города. Петр I прорубил Петербург как окно в Европу. Андрей Белый, рассказав о городе Медного всадника перед революцией, выпрыгнул сквозь это окно в мировую литературу. Свидетельство тому – последний перевод Петербурга по-английски.
1: Андрей Белый по-английски. Эссе Зиновия Зиника 80-го года. «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
2: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
3: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
4: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
5: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
6: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
7: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
8: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Но мы забываем народу глаза сказать. У нас хреновенько, дела идут на Красно-Лиманском направлении.
10: Дела идут не очень, и поэтому нужны люди. Чиновники, как кстати, к мобилизации уже готовы.
11: Повесочка, повесочка, куда, не знаю.
12: Это украинский город Прилуки. Утром там российская крылатая ракета попала в пятиэтажку. 14 человек погибли и еще полсотни пострадали. Институт изучения войны полагает, что такими ударами Россия целится в украинскую гражданскую энергетику перед зимой. То есть давит на население. Но за разговорами о давлении на гражданских фронт все равно движется. Да, местами отрицательно, но движется. К финальным 11% по оценке Владимира Путина.
13: Ну, может быть, хватит? Но вопрос даже не в этих, не в куске земли. Но если утрата этих территорий неизбежно произойдет, есть ли смысл за них цепляться?
12: Но вот засада. Хватит, говорят и граждане России, которых с